0: Новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
1: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
2: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь, пожалуйста. Георгий Георгиевич, давайте начнем с важнейшего события, которое нас всех ждет впереди. ЦИК, Центр избирком, Центральная избирательная комиссия, утвердили порядок партии в бюллетене на выборах в Госдуму. Там уже и нумерацию раздали даже. Но суть, какие партии вообще, в принципе, там в этом бюллетене присутствуют. Их 11. Это партия «Единая Россия», партия «Яблоко», ЛДПР, партия «Прямой демократии», партия «Зеленый», партия «Справедливая Россия», партия «Родина», Коммунистическая партия Российской Федерации, КПРФ в смысле, партия пенсионеров, есть Коммунистическая партия «Коммунисты России», то есть у нас две коммунистических партии в бюллетене, и партия «Новые люди». 11. Угу. Коммунисты есть, скажем так, парламентские, чтобы никого не запутать. Это КПРФ. А есть еще партия «Коммунисты России». Не будем путать.
3: Не парламентские.
2: Да, не парламентские, но в бюллетене есть. Если народ проголосует, то и они появятся, грубо говоря. Угу. В общем, есть, вы же знаете, да, глава у партии «Справедливая Россия» Миронов. Вот он заругал, что партия «Яблоко» может пробиться. Они говорят, они за все плохое против всего хорошего. Значит, СВО не поддерживают, что это вообще за бардак, кошмар, аты, этого не должно быть. В общем, предварительно, что вы думаете про, ну, вот эти новости, да, связанные с тем, что все-таки так или иначе список утвержден, номера розданы, ждем дней голосования. Пожалуйста.
3: Честно говоря, я буду сильно удивлен, если партию «Яблоко» допустят до финальной стадии, то есть до момента голосования.
2: В смысле? Так вот же уже все.
3: Ну, ее могут снять еще
2: сколько еще могут осталось? Снять?
3: Больше полутора месяцев до выборов. Угу. Поэтому я думаю, что еще могут снять. Буду сильно удивлен, да, если она доживет до 18-го, там начинается голосование сентября, до 18 сентября.
2: Угу.
3: Бюллетени еще не напечатаны.
2: Ну, тогда будет ровно 10. Да.
3: Будет 10. Это удобнее, да.
2: А чем, собственно, партия «Яблок»? А давайте даже так, не чем она опасна, а вообще боеспособна ли она? Может ли она привлечь какой-то значительный электорат, который ей позволит пробиться хоть каким-то образом, хотя бы несколькими представителями в Госдуму? Скажите, пожалуйста. Смотря, ну, допустим, от партии «Родина», для примера, есть только один человек. Партии «Родины» как бы нет, да, в Госдуме, но есть депутат Журавлев из Комитета по обороне от партии «Родина». Там, в Госдуме. Может быть, кто-то один из «Яблока» пробьется, если не все «Яблоко»?
3: Смотря как считать. Если в процессе электронного голосования там не будет больших, скажем, как бы это выразиться, сбоев, вот. И если бумажных бюллетеней тоже не будет таких же сбоев, то какой я термин придумал, правда? Неплохой. То, в принципе, мне кажется, могла бы пробиться, особенно если бы ей предоставили время для агитации там и так далее. Хотя у них несколько бойцов выбили уже делами административными об экстремистской символике там и так далее. Ну, тем не менее, мне кажется, что, несмотря на кадровое ослабление этой партии, рассуждая чисто теоретически, она могла бы сконцентрировать на себе так называемый протестный электорат.
2: А он сейчас в нынешних обстоятельствах, протестный электорат с правом голоса и с правом возможности что-то с этим голосом делать нужен, скажите, пожалуйста, по нынешним временам, в период, скажем так, реальной эскалации, накануне войны с НАТО, не дай бог, и прочее, прочее, прочее. Еще и партия «Яблоко» со своей риторикой в Госдуме.
3: Тогда вообще не нужно выборы проводить. Оставить Думу как есть. Вот в Украине не проводят выборов, и ничего, живет там эта Рада и голосует за кого надо. Но не надо тогда выборы проводить. Зачем?
2: Справедливо. И такой момент. Вот есть там партия «Зеленый». Их повестка понятна, экологическая. Там и какие-то еще партии, да, ЛДПР, рандомно «Яблоко» уже назвали, партия пенсионеров и остальные. Я вот не понимаю, те партии, которые очевидно, на мой взгляд, ну вот вторые коммунисты, не пройдут в

0: Госдуму. Я вот думаю, зачем эти партии нужны, кому, для чего и зачем туда вступать? Есть у вас соображения на этот счет?
1: Людям свойственно самовыражаться и испытывать какие-то намерения, планы общественного характера. Ну вот зачем волонтеры волонтерят, например? Они же не меняют государственный строй, никак не влияют на что-то вообще, да? Ни на что не влияют. Тем не менее, люди идут, волонтеры делают какую-то мелкую, ну, полезную работу. Вот эти люди, они тоже считают, что путем участия в какой-то организации они могут донести свою точку зрения до более широкого круга общественности, чем собственная кухня. Такие малые партии ведь есть не только у нас, которые не имеют парламентского представительства. В Америке тоже с десяток наберется таких партий. Вот люди чувствуют, что они могут самовыразиться и как-то достучаться до кого-то, хотя бы очень ограниченного числа сограждан, с помощью вот таких мер, организовавшись в НКО, там, в партию и так далее. Я думаю, что за этим. Потому что материальной выгоды там особенно никакой нет, но, будучи институционализированы в общественно-политическое пространство, они надеются получить какую-то трибуну. И с этой трибуны, собственно, доносить свои взгляды и пытаться влиять как-то на общую общественно-политическую обстановку в стране, высказывать какие-то инициативы. Эти инициативы будет разносить пресса. И не просто Вася Пупкин там выступил какой-то, а это представитель партии, что как бы статусно, по идее, может повышать вес такого заявления. Вот, собственно, и все. Я думаю, что они прекрасно понимают, отдают себе, там же не сумасшедшие сидят, прекрасно понимают и отдают себе отчет в том, что они имеют мало шансов или вообще не имеют на попадание в Думу. Но, тем не менее, как трибуна, это работает. И вот эти выборы будут использованы для того, чтобы какую-то свою точку зрения доносить. А потом эти люди могут оказаться не обязательно в Думе, они могут оказаться в местных каких-то муниципальных органах и там уже работать непосредственно на месте. Яблоко, собственно, почему попало в список? Потому что ему не надо собирать подписи, у него есть муниципальные депутаты.
0: Так, и...
1: Вот, и наличие муниципальных депутатов тоже повышает статус такой организации, ну и тоже укрепляет ее позиции в этом общественно-информационном пространстве, дает трибуну, дает возможность высказываться и так далее.
0: КНДР, в смысле Северной Кореи, развертывает в России ракетное подразделение для ударов по Украине. Рейтерс написал, все обалдели, агентство сообщает, что Пхеньян направит 120 баллистических ракет, 6 пусковых установок, личный состав. О-о-о-о. Но многие считают, что это похоже на фейк, как бы, да. Ну, не знаю, вообще новость звучит громко, звучит угрожающе. Что-то скажете на этот счет?
1: Северная Корея – союзник России военный. Я не вижу, честно говоря, никаких юридических... Можно сколько угодно рассуждать, там, морально, неморально, своих, что ли, сил не хватает, там, некоторые начнут зудеть. Ну, идет война.
0: Ой, если, я это если... отвечу, ну, не хватает, допустим, и что?
1: Ну и что? Ну, если да. Нашелся союзник, который окажет такую помощь, я, честно говоря, не для одной страны мира, не вижу поводов от такой помощи отказываться. А всякие там знаки моральные, этические можно ставить разные в зависимости от собственных убеждений. Ну и что?
0: А вот когда вы говорите морально-этически...
1: Переломит ли это батарея или сколько там направляет ход войны? Нет, не переломит.
0: Ну, поможет. Да вообще, а что переломит, Георгий Георгиевич? Я вот хотел вас спросить, а что может переломить ход войны? Есть у вас понимание? Я понимаю, что остановка, скорее, вы бы сказали, да, давайте уже это завязывать. Я понимаю...
1: Ход войны может через какое-то количество лет, я подчеркиваю, не месяц, не недель, не месяц...
0: Обнадёжили.
1: Ни месяцев, ни недель, а именно лет, через какой, я не могу сказать, но не через один год и не через два даже. Ход войны может переломить полное истощение сил одной из воюющих сторон.
0: Или обеих.
1: Только это.
0: Или обеих.
1: Одной из, ну как, почему? Одной из, кто первый истощится, против того и переломится.
0: Вот ну, и бывает все. Так, что силы истощаются у обеих сторон, и я
1: одновременно не
0: понимаю, такое... Да, конечно.
1: Ну, очень статистически...
0: А Иран-Иракская война как закончилась, Георгий?
1: Именно так, именно она закончилась взаимным истощением,
0: вот,
1: совершенно
0: верно. Вот-вот.
1: Совершенно верно, да, взаимным истощением, но...
0: Но.
1: Но. на это наложилась политическая готовность руководства обеих стран положить конец этой бессмысленной войне. Ирано-иракской, я имею в виду.
0: Да-да-да, конечно.
1: Вот, а если политическое... Оно же может и раньше созреть. Ну, например, там вдруг российское руководство решит, что, ну, уже достаточно мы достигли, надо сделать передышку. Допустим такую мысль, не знаю, может быть. Или Украина решит, что-то не переживем мы эту зиму, или, например, весной они скажут, все, полный крах, надо заканчивать, или зимой скажут. Тоже допустима такая мысль? Допустима, но пока такой готовности нет. Поэтому я думаю, что не один год еще эта война может продлиться, и в отсутствии политической воли с обеих сторон положить конец до того, как настанет полное истощение сторон, в отсутствии этой политической воли, значит, перелом произойдет тогда, когда истощение уже настанет одной из сторон. Вот. А так, на самом деле, мы не знаем подробно. Может быть, Иран и Ирак могли бы еще воевать еще 8 лет. Они 8 лет воевали, истощились, и потом решили, что хватит. А могли бы еще, может быть, 8 лет воевать. Мы не знаем состояние экономик двух стран на тот момент.
0: Хорошо. Перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Мы скоро вернемся и продолжим. Пока подпишитесь на телеграм-канал «Бовт знает».
2: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Александр Казаков о провальных попытках Украины запугать россиян.
4: Непредсказуемый эффект от глубоких ударов киевского режима для них самих. Гораздо большая часть нашего народа включилась в то, что у нас война. Почувствовала на себе, включилась, до людей дошло, что это война, которая касается всех нас, а не только каких-то регионов на Дальнем Западе. Это первое. Второе, значит, это привело к определенному эффекту, тоже неожиданному. Хотя, если бы они учебники идиоты читали, они бы знали, какой будет эффект. Все думали, что это породит у нас депрессию, истерику, давление на власть. А это в нашем народе породило злость. Истерика, естественно, она всегда включается. Вот она была достаточно краткосрочная. Ну, все, она закончилась, эта истерика, и осталась холодная злость. В результате мы получили еще и давление снизу на нашу верховную власть с требованием ужесточения методов ведения военной кампании. Причем гораздо более серьезное, чем это было до ударов в глубину нашей территории. То есть они, как обычно, выстрелили себе в ногу. Ну, ладно, что поделать.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бовт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бовт, журналист и политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Уточните, вот когда мы говорим про истощение сторон, истощение украинской ли стороны или истощение их союзников? Или союзника как глобального Запада, обобщим?
1: Ну, собственно говоря, ресурсы Украины – это ресурсы их союзников, да.
0: И... Не, наоборот. Ресурс Запада – это ресурс Украины все-таки.
1: Ну, или ну это какая разница?
0: Нет,
1: это понятно, не что украинский, понятно, что украинский тыл – это до Лиссабона и дальше через Атлантику. В данном случае не то, что европейцы последние портки снимут, а они могут решить, что вот, ну, кончились у нас оружие, а денег на их производство и отдать их бесплатно Украине больше нет. Это можно считать будет истощением. Ну, как вот, у Украины кончились ракеты-перехватчики для систем Патриот. Кончились.
0: Есть такое, кончились.
1: А поэтому я посмотрел статистику, будем даже объективными, или даже субъективными, но в пользу объективности. Даже по украинским данным, за последние двое суток они не смогли сбить ни одной российской баллистической ракеты. А это под три десятка. А раньше они сбивали. Ну, они говорили, что они сбивали. Вот, а сейчас они говорят, что ни одной не сбили. Вообще ни одной. Вот это потому, что Патриот кончились. У американцев их было около 3000 вот этих модификаций, которые эффективны против баллистики. Они их истратили все в войне с Ираном, и у них осталось между 700 и 800 штук. Они говорят, нам самим мало, поэтому пусть греки там дадут, пусть поляки дадут, но те говорят, вы что, у нас тоже последние. Их производить ведь не за день можно, это же не Хамас какой-то с канализационными трубами, которые взрывчаткой набивают, да и отправляют по израильтянам. Это сложное такое сооружение.
0: Зеленский, кстати...
1: Вот такое истощение, оно на конкретном направлении оно имеется.
0: Угу. Зеленский тут заявил, что давят на него партнеры, есть даже факты подталкивания, скажем так, к миру со стороны союзников. Я дико удивился этой новости, честно говоря, Георгий Георгиевич.
1: Не надо же верить на 100% всему тому, что говорит.
0: Наверное. А что он может иметь в виду? Он говорит, что, значит, чтобы сделать Украину сговорчивее, говорит Зеленский. Вот так вот. Я про себя думаю, ничего себе заявленица.
1: Я еще раз говорю, не надо дословно верить всему тому, что говорит президент Украины. Он президент воюющей с нами страны, и поэтому где там пропаганда, где целенаправленные разводки. Я вот, например, всегда призываю, ну, кто там спрашивает и так далее. Вот у нас придают огромное значение этим роликам, которые насильственной мобилизации. Вот ТЦК. Там схватили того-то, ТЦК, потащили.
0: Да.
1: ТЦК, да, насильственными, ну да, ТЦК потащили в автобус, сам потащили. И у нас многие пропагандисты воспринимают это напрямую, что Украина, все, нету там мобилизованных, вот-вот они кончатся, фронт рухнет, некому станет воевать. Однако 30 тысяч в месяц они набирают. А вот это, мне кажется, они в том числе позволяют распространять. Позволяют распространять. Они же не позволяют распространять результаты ударов по военным объектам. У них как вот куда ни прилетело, всегда в мирный дом. И это можно распространять, потому что это играет важную часть в информационной войне. Что русские бьют по жилым кварталам. Вот они создали «Искандер» за много-много тысяч, сотен, да, и этот «Искандер» отправили в многоэтажку в Киев. Больше у них целей других нет. Но это же не так. Удары по мирным объектам, они вообще неэффективны в ходе войны. Либо это удар по логистике, либо это удар по инфраструктуре важной.
0: Либо сбитие ракеты, да, и, соответственно...
1: Либо это, да, сбитие ракеты, либо это РЭП, либо это... Вот, там они не позволяют, а тут они позволяют, и никого не наказывают за это. А почему? А чтобы русские поверили, что мы такие слабенькие, что вот-вот, значит, скоро мы тут все сбежим с фронта. Mm-hmm. Не надо верить всему тому, что вы видите в информационных каналах, тем более страны противника.
0: Но ведь и распространение роликов. Я сам никогда не выкладывал у себя такие. Я, в принципе, тут с вами солидарен, но действительно совпадает с тем, что я слышал, 1000 человек в день, 30 тысяч в месяц они набирают, да, то есть задача ТЦК 1000 человек в день на территории всей Украины собрать.
1: Говорят, дезертирство очень большое, говорят, да.
0: Да. Курдаят. Можно в это верить, можно не верить.
1: Да, тем не менее, фронт-то они держат.
0: Держат.
1: И вот какое-то количество людей все равно набирают.
0: Ну, не какое-то,
1: поэтому, да. Поэтому не надо... Вот увидел ролик о насильственной мобилизации, кого-то куда-то запихнули там, или бабы отстояли, и все, значит, отсюда вывод уже, что никто не идет в ВСУ. Это не так.
0: Ну, наверное, действительно, никто нынче не идет, всех отлавливают,
1: Безусловно. Ну, добровольно, да, уже не идут, да. Наверное. Ну, и не наверное, а, наверное, это просто добровольцы, они в первые месяцы были и уже все там. А сейчас, да, отлавливают или просто призывают.
0: А вы считаете, что не надо нам распространять, и таким образом, ну, мы же занимаемся пропагандой, пропаганда тоже должна быть, и с этим тоже надо работать. Если есть эти ролики, почему бы их не распространять?
1: Я в этом случае придерживаюсь одного принципа. Распространять все, что угодно можно и надо, но... Никогда не забывать, что пропаганда всем хороша до тех пор, пока сам в нее не поверил. И много раз в ходе этой войны уже мы видели эти примеры, когда, будучи подвержены влиянию собственной пропаганды, принимали ошибочные решения, недооценка противника в том числе.
0: Да, были факты. Слушайте, что касается 40 дней, они минули, канули 40 дней. Многие наши коллеги начали это распространять с таким лейтмотивом, мол, ну, посмотрите, ну и что, 40 дней анонсировал Зеленский по принуждению России к мирным переговорам, ну и что. Я, конечно же, безусловно, вижу...
1: Ну, что, объявят следующие 40 дней сейчас.
0: Ну, типа того, да. Дело не в этом. Дело в том, что, смотрите, Константиновка наша, у них там все правительство поменяли, протесты и прочее. Я, конечно, безусловно, тоже, как и вы, обращаю внимание на то, что погибло с тех пор за эти только 40 дней большое количество людей, мирных людей. Я не говорю даже про ту сторону, это меня меньше волнует, чем эта сторона. Погибло много, от атак ВСУ погибло много мирных людей. Вот на чем надо концентрироваться. Вот, тем не менее, такая пропаганда, когда и надо играть с тем, что вот у противника не получилось, но как пропагандистам нужно же с этой информацией работать, правильно ведь?
1: Каждая страна, естественно, подбадривает свою аудиторию. И в зависимости от качества этой аудитории, например, шибко умные – это одна категория. Более простые и малограмотные, и малообразованные – другая категория. Там, вот, во-вторых, можно кормить достаточно примитивными информационно-пропагандистскими клише, где изобилуют слова там, «враг в панике», «разгром», значит, «тотальное поражение», «они там бегут» и там «уничтожили» и так далее и тому подобное. Для более грамотной аудитории какие-то более взвешенные формулировки, но более, так сказать, объективные, чтобы они проникли в голову этих людей. Вот, поэтому на разную аудиторию разное качество должно быть информационной пропаганды, собственно, она в ходе войны важна, нужна, и, безусловно, обе стороны ее используют. Но не надо подвергаться, собственно, воздействию этой пропаганды, нужно отдавать отчет себе в том, что это именно пропаганда, и что она направлена в том числе на противника. Не нужно принимать решения под воздействием собственной пропаганды. Нужно, в том числе принимая решения, более глубоко изучать врага, более глубоко изучать этого самого противника, что он на самом деле говорит, считает и так далее и тому подобное.
0: Сделаем перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бовт знает, подписывайтесь.
2: Бовт и Панкин. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политический обозреватель Александр Пески о прорвавшихся мигрантах в автономный город Испании.
5: Несколько вещей сошлись в одном месте. А главным образом это всегда причина есть деньги и власть. С одной стороны, король Марокко хотел показать, ну, как бы сказать, свою силу по отношению к его испанскому соседу, по отношению к руководящему этой несчастной испанской страной Педро Санчесу. Показать то, что даже 200 вооруженных полицейских испанских ничто в сравнении с организованной толпой. Мы с вами видели уже организованную толпу в этих странах Северной Африки в 2011 году, так называемые арабские весны. Совсем недавно также признавались некоторые друзья из Силиконовой долины под фамилиями Карп и Итиль, которые вот в этом же году тоже сносили правительство в Бангладеш и в Непале. Это все вот обыгрывание вот этих вот цифровых технологий. Американцы готовятся к большой, я это называю, большой мировой цифровой войне, где они всех остальных, кого смогут, будут деклассировать. То есть сами будут они в первой лиге, в высшей играть, а все остальные будут управляться американцами не только присутствием своих военных баз, самолетами, танками и GI-ами. Но вот американцы смогут посредством Палантира либо других таких вот вещей передвигать шахматные фигурки на мировой карте. Я думаю, это вот тестовые звоночки. Где-то вот так вот прошло, где-то, ну, вот как в Непале. Молодежь просто пришла тучно и вынесла свое правительство. И сейчас там какое-то молодежное правительство сразят в Непале, и все хорошо. Это одна вещь. Власть. Это грядущий передел мира. А вторая вещь очень банальная. Деньги.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
6: Это случилось. Сергей Жуков, наконец, выпустил долгожданный новый альбом группы «Руки вверх». Первый за 14 лет. В течение 2 месяцев раз в неделю Жуков представлял по одной песне с грядущей пластинки. И вот 24 июля состоялся и сам релиз. Альбом получил единственно правильно возможное название «Врубай на полную». Там 15 треков. Удивляет ли свежее творчество Сергея Евгеньевича? Ни разу. Становится ли от этого альбом хуже? Да наоборот. Это классические старые добрые «Руки вверх». Для примера давайте послушаем композицию «Я бросаю, ты лови». Я бросаю.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Противоречивые действия США на украинском направлении пока не стыкуются со стремлением к миру. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД Российской Федерации Михаил Галузин. Сами за себя говорят продолжающиеся поставки американских вооружений киевскому режиму, предоставление разведывательных данных и иное содействие, что не стыкуется со стремлением к миру, подчеркнул Галузин. При этом он отметил, что Москва ставит остро все эти вопросы в ходе продолжающихся контактов с Вашингтоном. Ранее Рубио заявил, что Вашингтонская администрация стремится сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине и намерена в ближайшие недели сделать ряд шагов для оценки перспектив возобновления переговоров по этой теме.
2: О Ближнем Востоке.
1: Дональд Трамп назвал экономическое положение Ирана критическим и выразил уверенность в скором заключении договоренностей. По словам американского лидера, финансовый кризис в Исламской Республике возник из-за морской блокады Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание Axios. Президент США отметил, что Вашингтон пока лишь отчасти участвует в диалоге и продолжает наблюдать за Тегераном. Ранее газета Wall Street Journal сообщала о готовности Белого дома прекратить боевые действия без ядерной сделки при условии полного открытия движения судов через Армузский пролив.
2: О людях.
1: Более 60 тысяч жителей Приднестровья подали заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Об этом сообщил «Известиям» президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. По его словам, после подписания указа президента Российской Федерации Владимира Путина об упрощенном порядке приема жителей Приднестровья в российское гражданство продолжается работа над процедурными вопросами. В частности, решается проблема, связанная с повышением консульского сбора за прием в гражданство. Все будет решено в интересах людей, отметил он. Как пишет газета, в Приднестровье проживают почти 500 тысяч человек, из них 220 тысяч уже имеют российское гражданство.
2: О пенсиях.
1: Средний размер пенсионного обеспечения среди работающих граждан более 35 тысяч рублей в июле 2026 года отмечен в двух субъектах страны. По данным статистики, такие выплаты зафиксированы в Ненецком автономном округе и Чукотке. При этом средний размер пенсионного обеспечения среди работающих граждан в России в июле этого года составил 23 750 рублей.
2: Обо всем остальном.
1: Пассажиры выбрали главный аромат для Ленинградского вокзала в Москве. Большинством голосов победил парфюм «Белый чай». Композиция сочетает в себе ноты бергамота, зеленого чая и мягкие мускусные оттенки. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Как отмечается, деликатный аромат наполнит залы ожидания, а также пространство вокзала на первом и цокольном этажах. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Георгий Георгиевич, как насчет того, чтобы сократить население Земли в два раза с 8 миллиардов до 4? Тут группа одних исследователей отметилась как раз таким предложением в одном научном журнале. Эта новость разбежалась, конечно, по мировым СМИ. Сразу вспомнили все про тайное мировое правительство, про Deep State, про золотой миллиард, которые только и думают, как бы сократить, значит, население Земли, чтобы осталось ровно столько, чтобы поддерживать их жизнедеятельность, и ресурсов было много-много-много. Вообще, как относитесь ко всем этим историям про Римский клуб и прочее?
4: Население Земли уже перестанет расти в ближайшие пару десятилетий. Рождаемость падает повсеместно, и сейчас, если она увеличивается, то только за счет бедных стран Африки, Азии и в Европе оно не растет. В Китае даже перестало расти и сокращается. Поэтому, мне кажется, это не такая актуальная проблема. А что значит сократить? Сейчас больше 7 миллиардов. Куда их деть?
3: Сейчас больше 8.
4: Больше 8 уже, ну вот. Больше 8, куда деть эти 4 миллиарда?
3: Ну, они не предлагают их ликвидировать, простите, пожалуйста. Они говорят о том, что для того, чтобы ресурсов хватало на всех и хватило на долгие столетия, нужно, чтобы население Земли не превышало
4: 4 миллиарда. В прошлом веке было мальтузианство, которое говорило, что ресурсов не хватит. Тем не менее, с тех пор человечество увеличилось на несколько миллиардов, и ресурсов по-прежнему хватает. Эта теория не показала свою состоятельность. И более того, я думаю, что население Земли начнет сокращаться. По-прежнему думаю, что через несколько десятилетий оно начнет сокращаться естественным путем в силу того, что современное индустриальное, постиндустриальное общество не предполагает нигде, вот нет ни одного исключения, где бы была высокая рождаемость при высоком уровне жизни.
3: Но, тем не менее, пожалуйста, страны, бедные страны продолжают увеличиваться в размерах.
4: Это именно...
3: Узбекистан, кстати говоря, далеко не отсталая страна, на самом деле. Там рождаемость... Казахстан тоже, там рождаемость растет. Это, не назовешь эти страны бедными сейчас.
4: Она падает, она не растет.
3: Ну, хорошо. Точнее, плохо, конечно, но тем не менее. Но Африка-то, она никуда не денется. Вы видели, да, что в Сеуте произошло? Не так давно, испанская Сеута, да, которая рядом с Марокко, из Марокко как раз через море переплыли.
4: Вот, пожалуйста, мигранты. По Казахстану в первом квартале текущего года общий коэффициент рождаемости сократился до 14,58 на 1000 человек против 15,39 годом ранее.
3: Ничего, что это высокий коэффициент все равно, Георгий Георгиевич.
4: Это высокий коэффициент, но он снижается, потому что Казахстан в начале века сильно отставал от России по уровню жизни. И как раз вот это вот начало снижения, оно произошло примерно тогда, когда Казахстан нас догнал и начал обгонять. Так что традиции, так сказать, исламские, они сказываются в сторону высокого относительно уровня рождаемости. С другой стороны, и исламские страны тоже подвержены той же самой тенденции. По мере роста благосостояния коэффициент рождаемости начинает сокращаться.
3: Такое уточнение тогда. Зачем же тогда вообще, в принципе, вот такого рода новости, такие исследования пробрасываются в научных журналах? Скажите, пожалуйста.
4: Какие?
3: Ну, про то, что, скажем так, население планеты не должно превышать определенного количества.
4: Ученые, демографы там, или кто там еще, кто это проводил исследования, они же тоже преследуют какие-то собственные чисто научные цели. Они проводят исследования, приходят к каким-то выводам. Но это из той же области, как зачем люди идут в политические партии, зачем люди идут в науку? Для того, чтобы удовлетворить собственное любопытство за государственное или... грантовый счет. Зачем люди идут в науку?
3: Не знаю.
4: Для того, чтобы удовлетворять собственное любопытство, прежде всего. А уже потом думать о том, как они будут двигать вперед прогресс человечества. Человек – существо корыстное, себелюбивое и такое эгоистичное. Угу. Человек, только процентов 10-15 людей настроены чисто альтруистически. Все остальные, они, в общем, зачем идти в науку? Потому что, я считаю, что я там могу добиться того-то, того-то, того-то, потому что у меня есть такие данные, и мне это интересно. А тому, кому не интересно идти в науку, туда не идут. Вот почему. И они вот поставили себе какую-то гипотезу и пытались ее доказать.
3: Хорошо, ладно. Я-то думал, что, может, заговор какой-то, конспирология интересная. А вы, вы реалист, Георгий Георгиевич, это скучно на самом деле. Не что просказать, что римский клуб, значит, есть определенный заговор.
4: Самому скучно, потому что все уже заранее известно. Самому скучно.
3: Хорошо, а что касается... Георгий Георгиевич, а что касается так называемого дипстейта, то есть глубинного государства в США, это вот, не демократически избранные лидеры, так называемые, которые управляют всеми процессами, да, широкому кругу лиц неизвестные. Вот как-то так это в правильной формулировке. А вот эти люди есть?
4: Они есть в каждом государстве.
3: Видите, а вы говорите без конспирологии.
4: Это ведь просто термин красивый. А давайте уберем этот красивый термин и возьмем другой термин – правящая элита. Это deep state или не deep state? Это глубинное государство или не глубинное государство? Правящая элита в том числе включает в себя часть, не рядовых, конечно, но руководство спецслужб. Поэтому можно где-то ставить знак неравенства, но примерного равенства между правящей элитой и этим самым глубинным государством. Многих представителей этих правящей элит, далеко не все из них публичны. Люди знают, там вот правительство есть, вот Путин есть, вот депутаты сидят. Депутаты, кстати, это не deep state совсем. А есть непубличная часть, это бюрократы, которые вырабатывают решения и которые их утверждают, еще важнее люди. Вот они, да, глубинное государство, и они совсем не публичны. Очень много, вот в той же Москве, много люксовых автомобилей.
3: Очень, так.
4: Очень, да. На них едет представитель этого самого Deep State в том числе. И вы попытаетесь там пробить номер, и не найдете этого человека. Или, например, сейчас Росреестр скрывает собственность влиятельных людей просто. Там написано «Собственность Российской Федерации, привет». А чья она на самом деле, никто не знает. Вот эти люди тоже представители Deep State.
3: Максимально загадочный. Очень интересно, Георгий Георгиевич. Но подождите, те люди, которых мы знаем, они же принимают решения все-таки основные? Я понимаю, это без имен.
4: Им приносят подготовленные, соответственно, документы, бэкграунд, пишут справки, проводят расчеты, то есть готовят это все. Не Мишустин же определяет, значит, пальцем в небо, там послюнявил, тыкнул пальцем в небо, сколько там процентов нужно на ВПК, сколько на спецслужбы, сколько на социалку.
3: Я
4: и
3: думаю,
4: так далее.
3: Что как раз-таки Мишустин считает с его-то навыками.
4: Работает аппарат. Аппарат работает, а не Мишустин лично. А аппарат этот анонимен и неизвестен.
3: Не, ну все-таки это люди на зарплате, я вот о чем. Они сидят в open space, понимаете, да?
4: То есть ну и это... что? А Deep State весь на зарплате?
3: Я-то думал, что Deep State это какие-то сторонние, очень влиятельные люди, владельцы корпораций каких-нибудь, и т.д. и т.п., которые есть такая расхожая фраза, открывают... двери в Кремле, ногой открывают двери там, в Кремле или в Белом доме.
4: Нет,
3: знаете, есть такие
4: Я думаю, что в Кремле вообще ногой дверь открывает только один человек, вообще один.
3: Ну, понятно, да. Вначале не уточнил, а мы с вами говорили про выборы. Америку коротко тронули, но а почему в США только две партии, Георгий Георгиевич? Ведь их на самом деле много, но в Конгрессе сидят только две. Почему?
4: Номинально больше. Потому что исторически сложилась такая система, когда третьей партии очень трудно преодолеть вот эти все барьеры, организационные прежде всего. Юридически вполне можно, да, и периодически выплескивается какая-то третья партия, но создать структуру и так далее, это первая причина, сложно, да, сложно просто создать и преодолеть все эти, хотя там намного проще условия для регистрации кандидатов, чем у нас, намного проще. Но вторая часть, о которой у нас забывают, у нас говорят, что есть препятствия, да, есть препятствия. Вторая часть заключается в том, что обе партии чутко держат нос по ветру. И как только появляется какая-то на уровне массового сознания идея, более-менее потенциально популярная, одна из двух партий ее пытается всякий раз интегрировать в собственные ряды, эту идею и лидеров этой идеи. А поскольку проще добиться реализации своих идей именно через уже готовую структуру, то эта интеграция... почти всегда успешно. Это гибкость самих партий в основном, на первом месте. И второе, конечно, всякие организационные, там, финансовые препятствия. Ну, кто будет финансировать партию, которая там не имеет шансов, когда вы там еще раскрутитесь и так далее. Тут Росперо, который баллотировался в прошлом веке, он смог набрать 17% голосов.
3: Он считается учителем Трампа. Вообще.
4: Он миллиардером был, он свои деньги тратил. А так спонсоров не набрать на заведомо такой непроходной проект.
3: И тем не менее...
4: Можно проще интегрировать идеи, которые нужны лоббистам, которые важны лоббистам и спонсорам, в уже готовый аппарат действующей партии. И идеология и республиканцев, и демократов за последние десятилетия подверглась существенной эволюции.
3: Ну, то есть, там так и останутся республиканцы и демократы, и все, ничего нового
4: не происходит. Ну, до тех пор, пока не случится какой катастрофический кризис, и руководство этих партий не сможет выработать адекватного ответа, то возникнет, да, третья партия.
3: Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Подписывайтесь. Перерыв.
2: Бовт и Панкин.
5: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политический блогер Николай Соболев о западных ценностях.
7: То, что вот они, чем они занимаются, это негативная свобода. То есть это свобода от всего. Нет истины, нет Бога, нет правды и так далее. Есть только вот человек, субъект, изолированный, который сам по Ницше, можно сказать, да, извлекает из себя собственную мораль, какие-то категорические императивы. Вот как ему хочется. Но это как бы не ценность, это отсутствие каких-либо универсальных ценностей. Если мы говорим про традиционные ценности, то в таком случае мы не выносим за скобки ни истину, ни веру, ни Бога. У нас есть какой-то фундамент. Это все не случайно. Потому что думают на Западе? Что все, что происходило в истории, это пережиток прошлого, но вот сейчас это, к слову, заблуждение, в которое впадала цивилизация на самых разных исторических витках. Что вот сейчас мы какие-то вот совсем другие. Вот сейчас мы наконец-то поняли, как нужно жить. Вот случился вот этот конец истории по Фукуяме, и вот теперь все будет по-другому. Оглядываться в прошлое вообще не стоит. Не стоит. Но что из этого выходит, если вот какие-либо традиционные ценности снимаются с повестки? Ну, люди просто перестают понимать друг друга. Это вот самый банальный простой результат. Потому что каждый из них начинает думать как-то по-своему. А в итоге вообще мышление само по себе пропадает.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Георгий Георгиевич, в силу того, что, ну, вот есть проблемы с морской логистикой в том числе, да, мы знаем, что мы бьем по Одесске, портам, наверное, да, по портовой инфраструктуре, скажем так, и корабли не заходят, и зерно не уходит, простите, пожалуйста, в какой-то части света, вообще говорят, из-за этого может возникнуть голод, потому что нарушены все цепочки логистические. В общем, вот эта ситуация, она как-то решаема нынче или нет? И вообще, зачем тогда...
4: Оно и наше зерно тоже не уходит.
3: Да, да, я вот только хотел сказать.
4: Через южный маршрут шло до 20% российского зернового экспорта. Это надо куда-то девать. И аграрии уже жалуются, что падают закупочные цены, что огромные очереди там на отгрузку, элеваторы и так далее. Перестройка логистики будет стоить дорого, поэтому у нас тоже такие проблемы, большие довольно. По углю тоже вывозили через юг. Сократилось число перевозчиков. Очень рискованно, я бы сказал, судоходство в тех водах. Потому что мы бьем. Ну, надо сказать, что массовую вот эту морскую войну не мы первые начали в данном случае.
3: Не мы, да.
4: А все-таки массовую морскую войну начала Украина примерно больше месяца назад. Они, видимо, взяли за пример действия Ирана в Ормузском проливе, и в качестве вот модели это используют. Начали бить по судам, в том числе, которые вовсе не российские, а которые идут в Россию или идут из России. Любопытно, что турецким судам, ну, судам, которые в интересах Турции перевозят грузы, достается и от тех, и от других. Вот. И уже потом Россия начала вот эти тоже массированные действия против судов, которые и портов, и судов, которые действуют, перевозят грузы в интересах Украины.
3: Последствия каковы, Георгий Георгиевич?
4: Последствия – полный паралич морской торговли через Черное и Азовское моря.
3: Ну, нет, это понятно, это промежуточные последствия, а далеко идущие, глобальные.
4: Ну, слушайте, если в Египте начнется голод, то российское руководство из-за этого не объявит перемирие с Украиной. Вот такие последствия, я бы сказал, будут.
3: Ну, Египет не вот самая бедная страна при этом, не самая нуждающаяся, скажем так.
4: Не самая, да, но один из основных покупателей российского зерна. Угу. В свое время арабская весна случилась именно потому, отчасти говорят, есть такая точка зрения, отчасти случилась потому, что именно в то время Россия остановила экспорт зерновых в тот регион Северной Африки, что сильно ударило по тамошнему населению, привело к росту цен, а население, поскольку бедное, то, соответственно, это на нем очень быстро сказалось, оно начало бунтовать.
3: Кстати говоря, там у нас огромное количество партнеров в Африке, я имею в виду. И, кстати, тот же Египет, с которым у нас хорошие отношения, а они каким-то образом, ну, в силу того, что последствия не за горами, связанные, да, с отсутствием зерна, скажите, пожалуйста, они могут как-то начать давить на руководство России? Ну, там, через Министерство иностранных дел Лавров вот не так давно вояж совершил.
4: Они могут поднимать странам. Этот вопрос. Они могут, конечно, поднимать этот вопрос, но как они могут давить? Они что скажут, прекращайте войну, что ли? Турция вот тоже, она пытается давить, она уже заявила, вернее, не заявила, а призвала обе стороны не угрожать мирному судоходству по Черному морю. Какое это имело влияние, возымело влияние? Никакого.
3: Но она, кстати, Турция имеет рычаги давления на Украину, как член НАТО.
4: Она рычаги давления на Россию имеет, скажем прямо.
3: А какие, вот интересно?
4: Экономические, прежде всего.
3: Какие экономические?
4: Параллельный экспорт во многом идет через Турцию.
3: Ну, хорошо, а вне контекста СВО?
4: А сейчас все в контексте СВО. Вне контекста СВО ничего не существует.
3: Но СВО когда-нибудь закончится, какие рычаги имеет Турция? Вы помните, мы совершенно спокойно закрыли
4: авиасообщение. Когда СВО закончится, тогда мы поговорим, какие рычаги останутся в руках у Турции.
3: Про экономику немного. Итак, есть два заявления. Сначала депутат Колесник из Комитета по обороне заявил, что нам нужно перестраиваться на военные рельсы российской экономики, пересаживаться, не знаю, что делать. Короче, переходить.
4: Переехать.
3: В том числе. Да, причем на колесах прямо, на железную дорогу. А Сергей Собянин, мэр Москвы, сказал, что, вот я его могу процитировать, мы постоянно слышим разговоры об этом, да, что нужно мобилизовать всю экономику на войну, развернуть это, но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И в этой связи вопрос, нам нужно ли пересаживаться, переезжать, переходить на военные рельсы? И вообще, как выглядят военные рельсы? Это что? Вот когда кто-то говорит, что нужно экономику перестраивать на военные рельсы, как она выглядит?
4: Я в данном случае полностью на стороне Собянина. А те люди, которые предлагают эти военные рельсы, как правило, вообще не понимают, о чем они говорят. Потому что мобилизационная экономика – это А. Это отмена всякого подобия рыночного ценообразования. Это заказы в натуральном выражении. То есть, произвести снарядов столько-то. Не по какой цене, а столько-то, и все. Вот тебе спущен заказ, и ты его производишь. У тебя есть смежники, мы их заставим производить. Это прикрепление рабочей силы к предприятиям. Это отмена отпусков всяких там, отгулов, больничных и так далее. Вот, то есть, мобилизация и на производстве тоже. Это рационирование жесткое на уровне потребительского, ну, уже рынка не будет, то есть это будет рационирование такое, значит, ну, фактически близкое к карточному, прекращение всякого импорта, соответственно, жесткий валютный контроль и создание некого единого органа, типа Государственного комитета обороны, как было в годы Великой Отечественной войны, который будет руководить всеми министерствами и ведомствами и говорить им, что им делать. Никакого рынка больше не будет. Эти люди, они не понимают, во-первых, что это в полном объеме, во-вторых, они абсолютно некомпетентны в том, что касается организации всего этого. Советская экономика проще перешла к мобилизационной модели, поскольку она уже была мобилизационной во многом. Государственное регулирование цен было, и вообще была государственная собственность. А, ну да, еще и кроме этого, частные предприятия фактически переходят в прямое управление государством. То есть, может, они на бумаге останутся частными, но распоряжаться своей собственностью они не смогут. и вообще никто не сможет распоряжаться своей собственностью. Да, еще, конечно, это принудительное всякое финансирование, это займы, принуждение банков покупать эти займы, приобретать, да, по нерыночным ставкам, ну и использование средств населения, конечно же. Вот это надо все проговорить, прежде чем звездеть про переход на мобилизационную экономику, и вот это все нести на выборы в своей предвыборной программе, и потом посмотреть, насколько народ ошалеет от того, что ты предлагаешь. Поэтому и отдельный вопрос, а способна ли нынешняя система госуправления России проводить такие мероприятия? Не надорвется ли?
3: Гонка вооружений, которая уже по факту есть, это ли не является как раз уже переходом на военные рельсы?
4: Нет, не является.
3: Не является. Угу. На всякий случай уточнил. Просто, а сам факт того, что у нас...
4: Это просто, значит, гособоронзаказ формируется ведь не то, что предприятию говорит выпустить столько-то дронов и танков, им за это платят.
3: Но компенсируя, вот просто...
4: компенсируя как минимум рентабельность.
3: Есть просто мнение, что мы уже на военных рельсах, потому что ВПК работает в упор.
4: Это не так. Вот я вам объяснил принципы милитаризованной экономики, которая перед нами на военные рельсы. Вы как будто не слышали.
3: Слышал, что за это
4: ВПК
3: платятся
4: работает,
3: деньги.
4: ВПК работает, там зарплату какую получать? Там что, за трудодни работают? Там работают по принуждению за карточки? Там получают рыночную зарплату и размещают на более-менее рыночных условиях, в том числе гособоронзаказ. Это финансируется из бюджета, это финансируется за счет кредитов льготных. Но, тем не менее, там деньги есть, а не то, что выпусти столько, а мы тебя за это отгрузим 500 банок тушенки для твоих рабочих. А банки тушенки будем заставлять производить аграриев, значит, за трудодни или за галочки в ведомостях.
3: В общем, оставляем все как есть. Я правильно понимаю?
4: Вы хотите сказать, что мы зашли в тупик?
3: Да. Нет, наоборот. Сейчас экономика выстроена правильно и работает. Я вот о чем. Какой тупик? Вы чего?
4: Она работает с натугой. Конечно. Она еще какое-то время может так проработать с натугой, но у нее есть предел. Это то, с чего мы начали, где наступает полное истощение.
3: Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал Бовт знает, были здесь, остались довольны. Всего доброго, друзья. До свидания.
2: Бовт и Панкин. Друзья, будущее наступило.
8: Уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
9: Реклама. Стебель будет сильным, сочным будет плод, если при посадке применить ФИТОП. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
11: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом.
12: В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
13: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
14: В Москве 4 часа. В Калининграде 3. В Иркутске 9 утра. В Хабаровске 11.
15: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
16: О конфликтах.
1: СМИ сообщили, что передача разведданных для ударов по России осталась единственным видом помощи, который США предоставляет Украине бесплатно. По данным газеты «The Atlantic», Вашингтон продолжает снабжать Киев стратегической информацией, несмотря на сокращение других программ поддержки. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что задействование всей инфраструктуры НАТО для сбора и передачи сведений украинской стороне происходит в постоянном режиме.
17: О спецоперации.
1: Российские войска нанесли комбинированный ракетно-авиационный удар по Одесской ТЭЦ, 7 электроподстанциям и объекту газовой инфраструктуры в Сумской области. Под огонь попали крупные сетевые узлы в Одесской области, а также оборудование месторождения «Бугроватое». Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В ведомстве уточнили, что атаки провели подразделения беспилотных систем и опубликовали кадры объективного контроля. Ранее расчет ударных дронов уничтожили склады с беспилотниками и техникой радиоэлектронной борьбы в Харьковской области.
18: О Сирии.
1: СМИ сообщили, что Россия и Сирия согласовали меморандум о реорганизации российского присутствия на базах Меймим и Тартус. По условиям документа, Дамаск постепенно возьмет под свой контроль местный аэропорт и коммерческий причал в порту, а военные объекты преобразуют в совместные учебные центры. Об этом со ссылкой на сирийский МИД пишет агентство Анадолу. Как отмечается, на проведение всех процедур переходного периода стороны отвели 3 месяца. Подписание соглашения стало итогом переговоров, которые продолжались около полутора лет.
19: О погоде.
1: В столичном регионе спрогнозировали похолодание и дожди на предстоящей неделе. В середине недели температура воздуха в городе опустится до 16-21 градуса. Об этом со ссылкой на синоптика Людмилу Паршину сообщает портал News.ru. По словам специалиста, ближе к выходным осадки утихнут, а столбики термометров снова поднимутся до 25 градусов. При этом ночные показатели в течение всей недели будут держаться в пределах 10-15 градусов выше нуля.
20: О кино.
1: Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» станет самым кассовым в карьере режиссера. Эпос уже собрал в мировом прокате более 1 миллиарда долларов. На это ему понадобилось всего 3 недели. Картина с участием Мэтта Дэймона, Энн Хэтуэй, Тома Холланда, Зендея, Шарлиз Терон, Роберта Паттинсона и других знаменитых актеров в мировом прокате 17 июля. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 82 рубля 17

0: Викторович Грушко. Здравствуйте, Александр Викторович.
1: Здравствуйте, Дмитрий Олегович.
0: Наш разговор будет в основном о Европе, поскольку в МИДе вы курируете именно это направление. Ну, так получилось, я не знаю, кто ждал или не ждал такой ситуации, что именно с Евросоюзом сейчас самые взрывоопасные отношения у России, как я понимаю. Вот вы неоднократно отмечали, что Запад, по сути дела, готовится к возможному прямому столкновению с Россией. И Европа здесь выступает как бы локомотивом в такой политике. Осталась ли вообще возможность вести с европейцами диалог дипломатический, в русле дипломатии, или надо сосредоточиться просто на подготовке к неизбежному конфликту?
1: Спасибо. Ну, я думаю, что ответ на вторую часть вопроса кроется в констатации первой части, да. Понятно, что если мы посмотрим на суть происходящего в Европе, не только в отношении России, но и в целом ее позиционирование в глобальном масштабе, то прежде всего речь идет о серьезной милитаризации Евросоюза, который меняет свою сущность и уже, пожалуй, изменил. Напомню о том, что, собственно, это был мирный проект, политический смысл которого заключался в том, чтобы навсегда исключить войну между государствами Европы, ну, прежде всего, между Францией и Германией, так появилось объединение углей, стали и так далее и тому подобное.
0: Это еще 50-е годы 20-го века.
1: Да, 20 века. Дальше он развивался, таможенный союз, четыре общих пространства, пространство свободного перемещения рабочей силы, капиталов и так далее и тому подобное. И даже могу сказать, ведь в советское время, когда мы рассматривали Евросоюз, тогда еще не Евросоюз, а Европейское сообщество, с идеологической точки зрения, во всех учебниках, по крайней мере, МГИМО, мы изучали Евросоюз как империалистическое объединение, которое было предназначено для того, чтобы эксплуатировать рабочий класс. Но, тем не менее, в силу этого мирного характера этого интеграционного проекта, в силу того, что действительно европейские страны добились больших успехов в социальном строительстве, в экономическом возрождении после войны, конечно, при помощи США, план Маршалла, но, тем не менее, это были большие достижения. Кстати говоря, очень много переняли у Советского Союза, и Великая Октябрьская социалистическая революция стала прививкой для многих процессов, которые происходили в Европе. Это и демократизация, это участие женщин в выборах, это система образования, организация науки, медицины.
0: Социальная
1: помощь. Все дела.
0: Революция просто напугала, скажем так, правящие классы в Европе, они стали более демократическими.
1: Да, она не то что напугала, она просто повлияла таким образом, и когда капиталисты поняли, что если они возьмут те идеи, те достижения, который реально продемонстрировал Советский Союз, то капитализм, ну, все, оно закончится, власть. Они не удержат власть. Вот. Но, возвращаясь к нашему разговору, хочу сказать, что и тогда СССР сначала, еще СССР, признал Европейский Союз, тогда это были европейские сообщества, как геополитическую реальность, и установил с ним структурированные отношения. Было подписано соглашение с Евросоюзом. И Россия шла тоже по этому пути. Мы далеко продвинулись, строили четыре общих пространства с Евросоюзом. Этот проект обладал колоссальным потенциалом, но, к сожалению, он не был реализован в том виде, как он задумывался, да. И он не соответствовал тем обязательствам, которые брал на себя Европейский Союз в отношении России. Главным образом потому, что по целому ряду ключевых направлений Евросоюз не был готов к равноправному сотрудничеству с Россией, предлагал нам схемы, которые он предлагал для стран, которые собирались вступать в Евросоюз. Мы говорили о том, что это неприемлемо для Российской Федерации. И вот эти искусственные препоны, которые создавались на этом пути, к сожалению, не дали реализовать этот потенциал. Говорю об этом лишь потому, чтобы если этот проект состоялся, то, конечно, ситуация в Европе была бы более здоровой, более устойчивой, более прочной. И самое главное, что наши общие соседи, это, прежде всего, государства СНГ, государства Восточной в Европе, не были бы в положении искусственного выбора между Россией и Европой. Но если они живут в общем экономическом пространстве, в общем,

0: пространстве, внешней безопасности, да, внутренней
1: Европа,
0: безопасности.
1: Если они уже,
0: они внутри, видимо, все, да. Они уже внутри. Все, но это, кстати говоря, тревожило очень многих людей на Западе, потому что это означало ослабление западных институтов, прежде всего НАТО. Угу. Это ослабляло американское влияние на европейцев. И вы помните, что Россия очень долго и упорно в Европе обвиняли в том, что она якобы хочет развалить Европейский Союз. На самом деле ее политика – это разделяя власть. У нас не было такого видения Европы. Наоборот, мы исходили из того, что сильная, уверенная в себе Европа, имеющая здоровые отношения с Россией, она будет более самостоятельной, и просто надо быть, ну, не очень умным человеком, если говорить о политиках, да, тем, чтобы не воспользоваться в интересах собственной страны ресурсом сотрудничества с Россией, тем более, что огромное количество аналитических докладов было подготовлено, в том числе по указания президентов и премьер-министров стран, входивших в Евросоюз, которые показывали, что наши экономики взаимодополняемы. Угу. Я бы ушел здесь от такой коннотации, знаете, сырьевые придаток какие-то.
1: Правда,
0: нет, конечно. Речь совершенно шла не об этом. Речь шла о серьезном объединении усилий в сфере аэрокосмической, например, атомной энергетики, чистых материалов и так далее, и тому подобное. Ну и, конечно, в классической экономике там действительно и сырьевое сотрудничество, и в сфере продовольствия. Ну, там, если можно говорить еще о гуманитарных связях, это общее пространство науки, культуры, образования, безвизовый режим, до которого мы уже дошли.
1: Надо это было... мы предлагали
0: безвизовый режим. Да нет, это мы договорились об этом, российская сторона выполнила все условия выполнила. Хотя нас несколько раз обманывали, но мы выполнили все условия.
1: А они не приняли все
0: равно. И они в конце, да, сказали, ну что, мы не можем пойти, потому что мы не можем позволить себе предоставить вам безвизовый режим раньше тем странам, которые объявили о том, что они хотят вступать в Евросоюз. Хотя даже в этой постановке вопроса, да, это большая глупость, потому что мы никогда не говорили о том, что мы просим о предоставлении безвизового режима, мы договаривались о том, что единовременно граждане Евросоюза и граждане Российской Федерации получат вот это право путешествовать через границы без необходимости получения виз. Но, возвращаясь к вашему вопросу...
1: К дипломатии или надо готовиться...
0: Да, к сожалению, мы сегодня видим, что в силу ряда факторов, их очень можно долго обсуждать, в силу структурных изменений в самом Евросоюзе, в силу того, что ушла генерация политиков, которая понимала, что такое война, и что главное, чем должны руководствоваться ответственные политические лидеры на Западе, это все дело для того, чтобы не допустить новой войны. Если вы посмотрите на выступление той плеяды, Вилли Брандт, я уж не говорю о Шарле де Голле, который в 66-м году сначала вывел Францию из военной организации НАТО, убрал американские войска, а на следующий год был исторический визит его в Советский Союз, 11 дней он пробыл в СССР, посетил Волгоград, Мамаев курган, все это видел, и тогда он выдвинул для своего времени революционную концепцию от Атлантики до Урала. По сути, это была такая предтеча реализации принципа неделимой безопасности, который гласит, и мы до сих пор исходим из того, что это единственная основа для выстраивания действительно равноправных отношений в сфере безопасности, надежных, что никто не укрепляет свою безопасность за счет безопасности других, безопасность каждого, безопасность всех, и ни одна страна, и ни одна организация не претендует на гегемонию в Европе или на доминирующую роль. И в силу ряда обстоятельств начали происходить вот эти процессы, изменения самой сути Евросоюза, накопилось огромное количество структурных проблем, политических, связанных с разгулом вот неолиберальных концепций, отказ от строительства социальной Европы, и стало очевидно, что Евросоюзу нужен такой какой-то внешний толчок, который позволил бы развернуть это объединение в сторону большей консолидации.
1: В общем, общий враг, если
0: да, так. Да, да, это грубо поиск говоря. Общего врага. Все это совпало с теми же процессами, которые происходили в НАТО. Это происходило единовременно. Но когда мы говорим НАТО и Евросоюз, здесь не надо отделять, потому что из 32 членов НАТО 28 или 27 являются членами Евросоюза, поэтому как 27. Это, да, 27. Да. Это по сути, одно и то же. Либо это Европа плюс США, вот тебе и НАТО получилось.
1: Ну, здесь мы ненадолго прервемся, уходим на перерыв, никуда не переключайтесь. Напомню, что в гостях у нас заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем. В эфире программа «Радио «Комсомольская правда. Диалоги» и я, ее ведущий Дмитрий Бабич. Напомню, что сегодня у меня в гостях заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко. Александр Викторович, продолжим разговор.
0: НАТО, которое тоже прошло свой путь такой эволюционный, понятно, когда холодная война, для чего она была нужна. Потом холодная война закончилась, СССР из нее вышел, начался новый период, и оказалось, что НАТО не может существовать без внешнего противника. То есть это как рыба, вот, оказалась выброшенная на лед. Все, нет вот этого кислорода, нет этой воды, где она чувствует себя как нужный, рыба в воде, да, нужный, как щука, да. И тогда они стали придумывать для себя новые функции. Это, прежде всего, кризисное регулирование, которого нет в Вашингтонском договоре. Так началась эпоха больших операций, которая началась с Боснии и Герцеговины, несколько воздушных операций, потом бомбардировки Союзной Республики Югославии.
1: Это Босния и Герцеговина, это 95-й год.
0: Да.
1: И Югославия, это
0: 99-й. 78 дней с 23 марта 99 года. Жесточайшие бомбардировки, 2400 крылатых ракет только было выпущено, десятки тысяч бомб. Разбомблен Белград, уничтожена вся экономика, все электростанции. 78 дней все это продолжалось. Потом пошли другие операции. Ирак, ну там НАТО формально не участвовало, потому что еще оставались две страны, которые сказали нет. Германия и Франция. Ну, американцы поняли, что как бы вот это не преодолеть, значит, со стороны НАТО они не подходят, не получат легитимизацию, они создали коалицию желающих и реализовали то, что реализовали. Потом Ливия, Сирия и Афганистан, который продолжался 12 лет и который закончился вот этими картинками исхода из Афганистана, самого, как они говорят, успешного в истории человечества и военного альянса, так они себя называют. Да, и тогда вновь встал вопрос, что делать. И тогда было, собственно, принято стратегическое решение вернуться к статье 5, в том числе почему? Потому что Афганистан – это был таким полем для маневров. Там 360 тысяч человек натовских контингентов тренировались каждый день
1: фактически.
0: Небо это потеряли. И вот они вернулись к статье 5, стряхнули со всех своих наставлений времен холодной войны пыль, восстановили старое командование, объявили Россию главным противником, и вся вот эта машина закрутилась в интересах США военно-промышленного комплекса. Вот поэтому...
1: В каком приблизительно году все-таки это произошло? Ну, я понимаю, что это растянуто во времени, но получается уже в конце вот этой афганской
0: войны. Это еще 2012 год, по собственным ощущениям. Вот я работал российским представителем при НАТО, у нас работал еще Совет России-НАТО, но уже чувствовалось, что они смотрят в другую сторону. Они реально смотрят в другую сторону, думают о своем будущем. И, собственно, вся украинская история, весь этот конфликт на Украине, мало того, что он был инспирированным Западом в силу понятных своих геополитических устремлений, но он также был в идеологическом плане использован для того, чтобы оправдать вот этот абсолютно неоправданный, ничем не вызванный разворот к истокам, к поиску большого противника, которым была назначена Россия.
1: Да.
0: И частью вот этого процесса поддержания НАТО на плаву, конечно, был проект расширения. Это обман Советского Союза, советского руководства, российского руководства о том, что НАТО не будет расширяться на восток.
1: Вот это обещание было дано, что
0: Обещания не будет. Что это расширение касается не только территории Германской Демократической Республики. Ну, мы можем себе представить, если бы НАТО остановилось на тех рубежах, которые были обещаны Михаилу Сергеевичу Горбачёву.
1: В 90-м году, да.
0: Против кого защищаться? Против кого? Против венгров, против поляков. И это привело к тому, что НАТО была опять введена в центр такой евроатлантической политики, как главный инструмент. Прежде всего, это было в интересах США, это восстановление контроля через НАТО над союзниками. Это разрушение, удар по попыткам создать коллективную систему безопасности в Европе на иных принципах. Это привело к деградации инструментов контроля над вооружениями, всех договоров, которые тогда заключались, которые радикально изменили в хорошем смысле военно-политическую ситуацию в Европе. Сейчас все они уже почили в бозе. В общем, мы находимся там, где мы находимся, и в этом смысле ситуация серьезная.
1: В зоне риска, я бы сказал.
0: Да, и если мы посмотрим на стратегические установки что НАТО, что Евросоюза, в экономической, в политической, идеологической, информационной и всех других сферах, то можно сказать, что Запад развязал против нас рукотворную гибридную войну с горячим театром на Украине, и все его усилия, опять же, в военной сфере, в экономической, в политической, идеологической, направлены на том, чтобы подготовить экономику, общество, военную организацию к возможному военному столкновению с Россией. Ну, кстати, если возвращаясь к вашему вопросу, то действительно есть документ, который гласит, что Евросоюз должен создать к 2030 году Европейский оборонный союз, то есть закончить свое формирование своей военной идентичности и обладать потенциалом для того, чтобы иметь возможность ведения современных боев. Вот современное – это означает сопоставимым противником, а сопоставимый противник – это Россия. Да, и, конечно, это, если не главное, то одно из главных во всех стратегических документах НАТО и ЕС, Россия теперь обозначена не только как прямая непосредственная угроза, но и долговременная. То есть, понимаете, что бы ни происходило на украинском театре, все, Россия на годы вперед – это угроза. Мы понимаем, почему это делается, потому что сам масштаб тех военных усилий, которые они предпринимают, они такие носят загоризонный характер.
1: Беспрецедентный.
0: Вообще. Загоризонный характер, да. Но это гигантские суммы, которые выделяются. Это воссоздание фактически военно-промышленного комплекса по старым лекалам.
1: Времен холодной войны.
0: Да. И даже те системы вооружений, которые они либо приобретают, либо разрабатывают, это не те вооружения, которые надо применять, там, скажем, для каких-то антикризисных операций в Африке или где-то еще. Это для борьбы с нами. Прежде всего, это, конечно, американская система, патриоты, F-35, томагавки, системы, если использовать язык НАТО, для преодоления зон препятствования доступа или так далее и тому подобное. Все это для того, чтобы противостоять Российской Федерации на всех театрах и во всех операционных средах. Это земля, вода, воздух, космос, информационное пространство. Поэтому это та реальность, в которой мы живем. И, конечно, эта реальность максимально скукоживает пространство для политического диалога. Но мы никогда, кстати говоря, от этого политического диалога не отказывались. Не буду сейчас вдаваться в историю того, какие у нас были каналы взаимодействия и политического диалога с Евросоюзом. Два саммита в год, заседание комиссии европейских сообществ правительства России в полном составе каждый год, 25...
1: Это до 2014 года.
0: Да, 25 отраслевых советов, руководящая роль политического совета, который с российской стороны возглавляет министр иностранных дел, а со стороны Евросоюза высокий представитель по вопросам внешней политики. Вся эта структура работала, ну...
1: Они ее разрушили, по сути.
0: Они ее разрушили, да, все это в одночасье, вот как бы, знаете, вот выключили выключатель, и все, вся эта история закончилась. Поэтому можно говорить о том, что, помимо всего прочего, состоялось самоустранение Европы из этой картины политического диалога, и здесь не то, что никакой нашей вины нет, но у нас это просто вызывает удивление, потому что, казалось бы, в острые моменты политический диалог будет востребован. И если главный элемент политики – это подготовка к войне, о чем можно говорить? То же самое, если мы возьмем другие компоненты наших взаимоотношений, ну, например, экономические. В 2013 году объем торговли России и Евросоюз составил 417 миллиардов евро. То есть тогда это было сопоставимо примерно с внешней торговлей Евросоюза с Китаем и США.
1: А для России США. Это был главный
0: для России это был, торговый партнер. Главный внешний торговый партнер. Значит, если мы к этому прибавим северные потоки, если бы они были реализованы, Северный поток 2, то, наверное, так вот анализируя возможную динамику наших экономических отношений, то, наверное, к сегодняшнему дню это было бы 800-900 миллиардов, опять же, сопоставимо с китайской торговлей Евросоюза с американцами, да. Вот от этого они отказались. В прошлом году объем торговли составил 60, он стремится к нулю. Напомню, что на следующий год должны быть остановлены поставки нашего газа, в том числе сжиженного, в Европу. Поэтому и в этом смысле Европа отказалась и выбросила как ненужный материал отношения с Россией. Очень сильно, кстати говоря, от этого страдая. Есть разные оценки потерь от сворачивания связей с Российской Федерацией и введения против нас многотысячных санкций. Кто-то говорит о 2 триллионах, кто-то о 3, это только прямые, косвенные невозможно посчитать. Но, тем не менее, это та реальность, в которой они живут. И, естественно, эти потери самым негативным образом сказываются на экономической ситуации в Евросоюзе, которая стагнирует, где идет процесс деиндустриализации, ослабляется целая отрасль промышленности, ну, например, в Германии это и химия, и машиностроение, и многие другие. И для того, чтобы люди не задавали себе вопрос, а почему так происходит, и зачем все это было сделано, вот придумана была российская угроза, демонизация России, она ну, достигла таких геббельсовых масштабов. Любые люди, которые просто задают себе вопросы, либо высказывают собственные оценки, объявляются агентами Кремля. И в этой удушливой атмосфере, конечно, возвращаясь к вашему вопросу, какой политический диалог может быть возможен?
1: Здесь мы прервемся, перерыв будет недолгим, никуда не переключайтесь. У нас в гостях Александр Грушко, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Эксперт по энергетике Александр Фролов о влиянии засухи на атомную отрасль Европы.
5: За последние 5 лет, то есть начиная с 2021 года, практически каждое лето, у европейских стран возникают проблемы с энергобезопасностью в области, в первую очередь, атомной энергетики и гидроэнергетики. И связано это с тем, что очень жарко, реки мелеют, по рекам становится сложно, во-первых, доставлять грузы. Кстати, от этого страдают еще и угольные электростанции. Так вот, гидроэнергетика, понятно. Если у вас мелеют реки, явно с гидроэнергетикой будет все не очень хорошо. А при чем тут атомная энергетика? Она при том, что в ряде случаев для охлаждения реакторов используется вот эта вот проточная вода. То есть берется она из речки, ну и дальше она в речку отправляется. С водой ничего страшного не происходит, она просто охлаждает не атомную часть атомных электростанций, тут все в порядке, все хорошо. Но если у вас температура поднимается выше определенного предела, то для охлаждения ее уже фактически нельзя использовать, и желательно остановить эти самые атомные электростанции. Главное, пострадавшее от этого процесса, это Франция. А если посмотреть еще шире, то главные пострадавшие соседи Франции. Потому что во Франции довольно большое количество атомных реакторов. Она занимает до сих пор 2-е место по этому показателю. И во Франции при этом доля атомной энергетики в общей выработке электрической энергии достигает порядка 70%.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О важном.
6: Противоречивые действия США на украинском направлении пока не стыкуются со стремлением к миру. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД Российской Федерации Михаил Галузин. Сами за себя говорят продолжающиеся поставки американских вооружений киевскому режиму, предоставление разведывательных данных и иное содействие, что не стыкуется со стремлением к миру, подчеркнул Галузин. При этом он отметил, что Москва ставит остро все эти вопросы в ходе продолжающихся контактов с Вашингтоном. Ранее Рубио заявил, что Вашингтонская администрация стремится сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине и намерена в ближайшие недели сделать ряд шагов для оценки перспектив возобновления переговоров по этой теме.
2: О Ближнем Востоке.
6: Дональд Трамп назвал экономическое положение Ирана критическим и выразил уверенность в скором заключении договоренностей. По словам американского лидера, финансовый кризис в Исламской Республике возник из-за морской блокады Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание Axios. Президент США отметил, что Вашингтон пока лишь отчасти участвует в диалоге и продолжает наблюдать за Тегераном. Ранее газета Wall Street Journal сообщала о готовности Белого дома прекратить боевые действия без ядерной сделки при условии полного открытия движения судов через Армузский пролив.
2: О людях.
6: Более 60 тысяч жителей Приднестровья подали заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Об этом сообщил «Известиям» президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. По его словам, после подписания указа президента Российской Федерации Владимира Путина об упрощенном порядке приема жителей Приднестровья в российское гражданство, продолжается работа над процедурными вопросами. В частности, решается проблема, связанная с повышением консульского сбора за прием в гражданство. Все будет решено в интересах людей, отметил он. Как пишет газета, в Приднестровье проживают почти 500 тысяч человек, из них 220 тысяч уже имеют российское гражданство.
2: О пенсиях.
6: Средний размер пенсионного обеспечения среди работающих граждан более 35 тысяч рублей в июле 2026 года отмечен в 2 субъектах страны. По данным статистики, такие выплаты зафиксированы в Ненецком автономном округе и Чукотке. При этом средний размер пенсионного обеспечения среди работающих граждан в России в июле этого года составил 23 750 рублей.
2: Обо всем остальном.
6: Пассажиры выбрали главный аромат для Ленинградского вокзала в Москве. Большинством голосов победил парфюм «Белый чай». Композиция сочетает в себе ноты бергамота, зеленого чая и мягкие мускусные оттенки. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Как отмечается, деликатный аромат наполнит залы ожидания, а также пространство вокзала на первом и цокольном этажах. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир. Это программа «Радио КП. Диалоги» и ее гость Александр Грушко, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации. Продолжим наш разговор. Мы видим, что Европа в этом антироссийском настрое, ну, не совсем монолитна, да? Есть позиция Словакии, до этого была Венгрия Виктора Орбана, да? Есть так называемые, значит, правые партии, скорее бы я их назвал, в Европе их называют ультраправые, по-моему, это очень часто просто традиционалистские партии, да. Есть ли возможность для Москвы опираться на этот, ну, скажем так, актив, чтобы защищать наши интересы, или это иллюзия, да? Ну, все-таки вот ваше мнение, там есть с кем поддерживать диалог?
0: Ну, конечно, диалог есть с кем поддерживать, но, во-первых, они запуганы все, потом они просто маргинализированы. Вы представляете, сказать о том, что вот у меня есть вопрос, может быть, давайте вернемся к диалогу. Всё.
1: С Россией.
0: Да, это агент Кремля, агент Путина, там, полезный идиот, еще называют это. Вот мне, как человек, который Европой занимался все эти годы, это просто чудовищная картина. И я могу сказать, что...
1: Такого не было в годы Холодной войны,
0: ну, такой демонизации, было, так,
1: любой мы, контактов с Россией.
0: Конечно, не было. Но мы, во-первых, не соглашались, да, там друг другу угрожали. Но все равно это был взаимоуважительный диалог. И причем вот если мы посмотрим вот на структуру этого диалога, с точки зрения даже площадок, на которой велся этот диалог, Восток-Запад... Ну, это то, что сейчас происходит, небо и земля. Сейчас отсутствует все. А дело в том, что об этом мало говорят, и мало, в этом, кстати говоря, мало кто понимает на Западе, но сами переговоры по контролю над вооружениями будут стратегические, о ракетах меньшей средней дальности, договор об обычных вооруженных силах в Европе, от Атлантики до Урала, представляете, все... конвенциональные, то есть обычные вооруженные силы подлежали нотификации, обмену информацией, инспекциям, проверке там и так далее и тому подобное. Договор по открытому небу.
1: Самолеты могли облетать территорию,
0: да,
1: других,
0: но,
1: стран.
0: Но это были каналы взаимодействия. Собственно, переговоры сводились к тому, когда мы говорим, а почему у вас здесь столько такие потенциалы? Я говорю, потому что у вас здесь столько. Хорошо, если мы здесь сократим, вы отсюда уберете, да. И это было 24/7, как сейчас говорят. Понимаете, это был постоянный диалог, который был важен не только своими результатами, но создавал ощущение того, что люди реально ежедневно занимаются укреплением национальной безопасности средствами контроля над вооружениями. Что такое контроль над вооружениями? Это больше безопасности меньшими средствами, не жертвуя своими национальными интересами. Поэтому были проведены сокращения обычных вооруженных сил, 5 категорий вооружения, танки, артиллерийские системы были сокращены на Западе, на Востоке, а там норма сокращения, это обязательство по сокращению превысило в общей сложности где-то 100 тысяч единиц.
1: Это с 90-х годов,
0: да? Это освободило экономику вот от этого груза.
1: Военного.
0: И, да, груза, и то, что стало называться... На Западе дивидендами мира. Я об этом...
1: Peace dividend.
0: Да, да, вот peace dividend. Да, вот они получили. И мы, кстати говоря, тоже это получили, потому что мы знаем, что проблемы Советского Союза, к сожалению, во многом были связаны вот этим перенапряжением в гонке вооружений, куда нас активно затягивали. И
1: затянули в свое время.
0: И затянули, да. Но вот одну вещь еще хочу сказать. Я говорил о том, что Россию всегда... обвиняли в том, что Россия хочет развалить Европу, вот, добиться ее...
1: конфликта,
0: ссоры. Да, нет, да, ну, нет, в общем, для того, чтобы как бы разделяя и править, но на самом деле, собственно, термин «старая и новая Европа» придумали американцы.
1: Да.
0: Американцы новоевропейцами объявили тех, это прежде всего страны Восточной Европы, Польша,
1: Чехия,
0: страны Балтии, да, которые... беспрекословно выполняет указания Вашингтона, действует по его инструкции. Есть какая-то старая Европа, которая думает о каких-то своих национальных интересах. Вот она неправильная.
1: Но это еще начало 2000-х,
0: начало
1: война.
0: Начало,
1: когда 2000-х. Появилась эта терминология?
0: Начало 2000-х, да. Конечно, мы развивали отношения с каждой страной, то есть у нас не было искусственного разделения только с Евросоюзом или двусторонние отношения. Мы понимали, что это одно и то же. Но, тем не менее, конечно, мы исходили из того, что что они не будут себя стрелять в ноги, вот, и будут последовательно идти по пути сотрудничества с Россией ради обеспечения мирной жизни, а самое главное, ради того, чтобы через это сотрудничество мы становились более состоятельными, в многополярном мире, который более конкурентный, который, конечно, требует, во-первых, создания вокруг страны мирных условий, поддержание нормальных отношений со всеми соседями и использование преимуществ от международного разделения труда, объединение усилий в парировании общих вызовов и угроз, которых много, начиная с терроризма и многие другие. Вот изменение климата тоже и так далее. Там, то есть позитивная повестка дня, она присутствовала, и там всегда казалось, что именно ей надо заниматься, а не заниматься вот этими какими-то демонами, которые живут в глазах, и тем более не допускать того, чтобы вот эти демоны вновь становились движущей силой реальной политики.
1: Я напомню, что у нас в гостях заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Викторович Грушко. Вот вы комментировали заявление о планах наращивания ядерного потенциала и Франции, и Британии, как я понимаю, да, о модернизации ядерных сил США. Означает ли это, что мы стоим на пороге новой гонки вооружений? Вообще, есть ли сегодня шансы на какое-то возвращение к диалогу о стратегической стабильности? Может быть, сначала с США, а потом с Европой? Или вот картина им такая, как вы обрисовали, совсем безрадостная?
0: Ну, картина такая, я бы сказал, безрадостная. Чтобы не быть голословным, просто несколько показателей. Но вы знаете, что военный бюджет США на этот год 1 150 000 000 000 000.
1: Да.
0: США требуют от европейцев, ну, сначала 9 лет назад Трамп потребовал на саммите в Брюсселе показатели 2% от ВВП на военные нужды, чтобы каждая страна выделяла. А в Гааге в прошлом году, когда он сказал о том, что вот я не верю, что Россия нападет на страны Европы, пока президент точно не нападет. Но если вы, европейцы, верите, это ваша проблема, тогда 5%. Да, и они все проголосовали за эти 5%. Так вот, по состоянию на прошлый год, это 25-й год, сумма военных расходов страны ЕС, военных расходов уже достигла где-то 371 миллиард евро. Если говорить о союзниках США плюс Канада, это примерно 571 миллиард. А если они выполнят 5% норматив, под которым они подписались, под давлением администрации США, то это составит 1 триллион. 1 триллион. Что такое 1 триллион? Это 1000 миллиардов, которые будут выброшены. Из них на сегодняшний день примерно 25% идет на закупки новых вооружений.
1: Угу.
0: Вы представляете, поэтому вопрос о гонке вооружений закрыт. С той стороны она вовсю развивается. Если говорить о ВПК, то в сравнении с 2022 годом рост индексов составил 400%.
1: Угу.
0: То есть главные бенефициары – это, естественно, компания «Рейнметалл» и прочие, которые производят.
1: Можно уточнение? Рост индексов – это акции вот этих оборонных компаний, да?
0: Все, акции, прибыли, рост капитала.
1: Именно военно-промышленного
0: комплекса. Угу. И кто еще бенефициар? Конечно, это Соединенные Штаты Америки. Вот еще одна цифра. Если в 2020 году европейцы покупали в США вооружение на 10 миллиардов, в 2022 уже было 26, и в 2024 на 43 миллиарда. Вот тебе и вся история. Поэтому на самом деле при всех разногласиях, которые существуют между трансатлантическими партнерами,
1: между Трампом и Европой.
0: Но тем не менее, они идут в направлении.
1: Угу.
0: Трамп, во-первых, пытается добиться большей ответственности европейцев, в кавычках, за собственную безопасность, тем, чтобы ослабить давление на США в плане необходимости защиты Европы одновременно, извлекая из этого выгоды для американского военно-промышленного комплекса. И еще больше, кстати говоря, в силу этого, поскольку в основном закупаются американские вооружения, в военно-технологическом смысле еще больше привязывая к себе американских союзников.
1: Угу.
0: Что касается ядерного компонента, то если мы посмотрим на последние изменения, доктринальные, на практику проведения учений, то, конечно, можно смело говорить о том, что Альянс и его отдельные страны идут по пути укрепления роли ядерного оружия. Это очень опасный тренд. В частности, мы видим, что проводится все больше и больше учений с ядерным компонентом, что так называемые совместные ядерные миссии который осуществляется НАТО в нарушении, кстати, договора о нераспространении ядерного оружия, становятся все более изощренными. В его подготовке используются разные алгоритмы, которые предназначены для того, чтобы затруднить возможному противнику определить тот момент, когда может быть и как может быть использовано ядерное оружие. США пошли по пути модернизации боезарядов на бомбах свободного падения, которые размещены в Европе, в сторону их миниатюризации. Это означает, что понижается ядерный порог. О новых ядерных амбициях Франции мы уже говорили, о том, что они готовы расширить ядерный зонтик французский, растянуть его. И вот сюда же, в эту же историю укладываются и британские планы, смысл которых в том, что они сейчас не только наращивают ядерный арсенал и хотят выйти за рамки морского компонента, которым они обладают, но и расконсервируют инфраструктуру под возвращение американских ядерных авиабомб.
1: Здесь мы опять ненадолго прервемся. Напомню, что в эфире радио «Комсомольская правда» заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко. Никуда не переключайтесь.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Александр Казаков об эскалации ближневосточного конфликта.
7: Израиль будет продолжать давление. Израиль дошел до той точки падения, потому что член кабинета Нетаньяху, господин Смотрич, публично сказал, как хорошо, что американцы воюют за нас и погибают. То есть такое ощущение, что США – это прокси Израиля. Израиль продолжит давить, потому что он получил ситуацию хуже, чем была до начала войны. Потому что Иран стал сильнее. В перспективе Иран превращается в регионального гегемона. Израилю вообще это ни разу не нравится. Вот. Поэтому да, будет давить, а Трамп абсолютно в узком коридоре, шаг вправо, шаг влево не получится. Он, скорее всего, дойдет еще и до наземной операции где-нибудь в районе Чебохара.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
8: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Ну, здесь мы уже подходим к финишной части нашего разговора. Напомню, что в нашем эфире заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко. Веду программу я, Дмитрий Бабич.
0: Отсутствует, еще раз об этом скажу, отсутствует диалог по стратегическим наступательным вооружениям вообще в ядерной области. Он и не может, кстати говоря, вестись в нынешних условиях демонизации России до тех пор, пока не исправлен сам контекст политических отношений между нами и Западом, а это должно потребовать от Запада коренного изменения отношения к России и возвращения к принципу неделимости безопасности, о котором я уже говорил, и многих других вещей, то есть устранение первопричин, лежащих в основе этого агрессивного курса западных стран в отношении России. Нашей страны, да, потому что такой стерильный диалог, он просто невозможен, и об этом говорит вся история, в том числе и та история, связанная с более-менее нормальным динамичным периодом эволюции европейской безопасности, когда появился вот этот вот проект создание коллективной системы безопасности. Я уже называл некоторые договоры, когда была институализирована ОБСЕ, когда центр военно-политических решений переместился из Брюсселя в Вену и Женеву.
1: Это 70-е годы?
0: Ну, это я бы сказал, это начало 80-х, вплоть до 90-х, угу. Когда действительно НАТО вновь оказалось у разбитого корыта, и Европа пошла по пути реализации амбиций не путем ухудшения отношений с нашей страной. Все-таки тогда были люди, которые понимали, что будущее Европы, будущее безопасности Европы неразрывно связано с безопасностью России. В этом контексте хотел бы вспомнить саммит ОБСЕ 1994 год, одно из последних публичных выступлений Миттерана.
1: Франсуа Миттерана, французского президента.
0: Да, он уже был в очень таком плохом состоянии. Я в зале был тогда, находился. Был как пергаментного такого цвета и попросил разрешения у ведущего. Все бились за то, чтобы выступить в числе первых, а он попросил вне регламента выступить последний в первый день. Все поняли, что это будет политическое завещание. Он много что сказал. Он сказал, тут мне написали в медиа, но я вот хочу поделиться некоторыми идеями. И вот одно из его высказываний, я помню, он сказал, что мы Запад. Мы не должны поддаваться чувству триумфализма. Угу. И продолжая полагаться на те инструменты, которые мы создавали десятилетиями, для нашей общей безопасности мы должны найти себе силы предложить и реализовать в отношениях с Россией такие гарантии безопасности, которые для нее, которые будут крепче тех, которые объединяют нас, участников наших традиционных союзов. Понимаете? Вот как бы два мира. Вот вы можете себе представить хоть какого-то политика, который мог бы говорить таким языком.
1: Такие слова. Да. Ну, но если я не ошибаюсь, поправьте меня, если я не прав, перед началом специальной военной операции в конце 2021 года Россия предложила вернуться к ситуации 1998 года, где как раз и речь и шла, помните, о гарантиях безопасности.
0: Да,
1: что
0: конечно.
1: НАТО расширяется, а взамен за это Россия получает гарантии того, что это не будет агрессия против России. И Запад тогда отказался. Помните, да, конец 2021 года? Правильно я понимаю, что тогда именно это
0: правильно, произошло? Потому что мне было поручено, я презентовал в Брюсселе эти наши предложения, 4,5 часа примерно продолжалось.
1: Это же то же самое, что говорил Миттеран.
0: Заседание Миттерана – это 2021 год, и если мы посмотрим вот на все те элементы, на Запад сказали, что это российский ультиматум, но если мы посмотрим на каждый элемент наших предложений, вот даже с позиции сегодняшнего дня, что если бы это было реализовано, то, конечно, ситуация в сфере безопасности в Европе сегодня была бы значительно лучше.
1: И СВО бы не было, потому что в нем не было бы необходимости.
0: Ну, по крайней мере, не было бы вот этого внешнего аспекта, который тоже сыграл роль в том, что мы были вынуждены принять решение о начале специальной военной операции. Что там было? Первое, НАТО останавливается в своем расширении. Второе, что ее военная инфраструктура возвращается к состоянию на 1997 год, когда был подписан документ.
1: Основополагающий акт Россия-НАТО.
0: Что мы свято соблюдаем мораторий, который предложила Российская Федерация на размещение ракет средней и меньшей дальности.
1: В Европе.
0: В Европе. После того, как американцы из него вышли. Угу. А Европа промолчала. Бессловесно промолчала. Это поразительно, потому что речь шла о фундаментальных интересах европейской безопасности. И мы с послами, когда европейскими говорили, их предупреждали. Американцы собрались выйти из этого договора. Вы свой голос можете поднять в защиту этого документа, который десятилетиями служил интересам европейской безопасности? Ну, это российско-американский договор, вы договоритесь с американцами. Мы говорили, ну, договор-то российско-американский.
1: А безопасность ваша?
0: А безопасность-то европейская, да. Я об этом говорю еще, потому что в 1979 году, когда было принято двойное решение НАТО, Европу сотрясали антивоенные демонстрации. Угу. Двойное решение НАТО, там первая часть предусматривала размещение в Европе 768 американских крылатых ракет «Томагавки» и 64, по-моему, их всего было 768, да, угу. И 64 или 60 першингов в Германии. Так вот, две страны, которые принимали участие в выработке этого решения, Бельгия и Голландия, под давлением этой улицы заявили о том, что они не будут выполнять это двойное решение НАТО, если СССР объявит мораторий там, на размещение ракет СС-20, это как называли, и объявит уже количество размещенных ракет. Сейчас вот антивоенное движение, как фактор такой реальный, он отсутствует. Отсутствует по причине того, что степень этой пропаганды и промывки мозгов достигла неимоверных просто масштабов. И это, конечно, тоже ухудшает ситуацию. Поэтому, если говорить вот коротко, отвечая на ваш вопрос, очень важно, если силы, с которыми можно вести какой-то диалог, то можно сказать, что в целом вот в Европе, в этой атмосфере удушливой, запрос на мир отсутствует как таковой. Угу. Вот, и понимаете, да, действительно, есть политики, которые были готовы говорить, и они говорили с нами, и мы никогда не отказывались. Орбан хотел говорить, он с нами говорил, он приезжал в Москву. Фицо хотел говорить, он ходил.
1: Словацкий премьер, да, Роберт Фицо.
0: А посмотрите на теперь, что происходит в Евросоюзе. Время от времени они говорят о том, что нет, все-таки надо с Россией говорить. Мы говорим, хорошо, давайте. Дальше они начинают месяцами решать, кто будет выступать от имени Евросоюза.
1: Да, упоминали семена Стуба,
0: то еще
1: финского президента
0: Драги.
1: Дальше,
0: значит, это все варится, это ничем там не заканчивается.
1: То есть так и не объявлена эта фамилия,
0: это,
1: да?
0: Это превращается в какую-то совершенно смехотворную историю, которая показывает всю несерьезность этих заявлений. А на самом деле мы прекрасно понимаем, что их задача заключается в том, чтобы максимально продлевать конфликт в Европе, на Украине, добиваясь, как они считают, как достижимая цель нанесения стратегического поражения России, ее экономического удушения, смены режима и международной изоляции на международной арене. Вот четыре компонента, по всем четырем они полностью провалились. Но они продолжают идти по этому пути. И я могу сказать, что там огромное количество в Европе вот, расхождений, расколов. Но чем глубже эти расколы, по многим вопросам, экономическая политика, экологическая, миграционная, идеологические расколы, но чем они глубже, тем гуще субстанция под названием русофобия, которую они, эти расколы, замазывают. Вот реальность, в которой нам приходится работать.
1: Но я так понимаю, что для того, чтобы этот разговор начался, нужен наш успех на фронте, для того, чтобы мы вели этот диалог на равных, не с той позиции, да, на какую нас хочет поставить Запад, а именно как суверенная, уважающая себя страна, которая требует уважения к себе и добивается этого уважения. Правильно? Тут военные должны помочь дипломатам.
0: Ну, во-первых, как бы Россию вообще невозможно поставить в какое-то положение. И вот первую часть нашего разговора с вами я как раз посвятил тому, что им ни в каких условиях, это даже в момент, когда у нас были объективные трудности, становление государственности, мы же не выпадали из каких-то международных контекстов, там, из международного сотрудничества, но никогда Россия не была готова идти на неравноправные схемы. Но никогда.
1: Даже в 90-е?
0: Нет. А должно быть так. Когда они соглашались с тем, что только равноправие может быть, уважение взаимных интересов, конечно, это там компромиссы были. Мы двигались вперед. В тех областях, где они готовы были, вот они. И ситуация в этом смысле точно такая же. Поэтому политическое решение, оно возможно, но только если будут учтены и полностью имплементированы будущим соглашением фундаментальные интересы безопасности России, как внешние, так и внутренние, с точки зрения переформатирования украинского пространства в соответствии с теми обязательствами, которые брала себя Украина, когда становилась независимым государством. И второе, что если не будет такого политического решения, то оно будет реализовано путем продолжения военных действий, продолжения СВО.
1: Спасибо, Александр Викторович. Напомню, что в эфире у нас был в программе «Диалоги» заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Викторович Грушко. Вел программу я, Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела газеты «Комсомольская правда». Мы еще раз благодарим нашего гостя. Спасибо вам большое, Александр Викторович.
0: Спасибо за приглашение.
2: «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
9: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
10: Реклама.
11: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
13: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
14: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
15: «Вся правда о Лете». На радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
16: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
17: В Москве 5 часов. В Нижнем Тагиле 7. В Иркутске 10. В Имяконе полдень.
18: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
19: Об атаках.
6: Сбиты 13 беспилотников ВСУ, летевших на Москву сегодня ночью. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
19: О Ближнем Востоке.
6: Администрация президента США Дональда Трампа не волнуется по поводу того, что израильский премьер Беньямин Нетаньяху отверг план по Газе и считает это элементом предвыборной кампании в Израиле, утверждает издание Axios со ссылкой на источник. В воскресенье Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает план Совета мира из 15 пунктов по сектору Газа. Военные не покинут анклав, пока палестинское движение «Хамас» не будет полностью разоружено. Как сообщила газета «Нью-Йорк Таймс», представители организации считают, что Израиль все равно идет на сотрудничество с Советом в Газе. По словам чиновников, на прошлой неделе Нетаньяху говорил по телефону со спецпосланником президента Трампа Джаредом Кушнером и пообещал дать шанс плану из 15 пунктов, несмотря на свой скептицизм, а также ограничить удары по Газе, чтобы мог начаться процесс демилитаризации.
19: О нефти.
6: Цена нефти марки Brent растет на 2,96% и стоит $84.64 за баррель. Таковы данные торгов. По состоянию на час ночи по Москве цена росла на октябрьские фьючерсы. Стоимость сентябрьских фьючерсов на WTI выросла на 2,74% до $79.19 за баррель.
19: О вакцинации.
6: Россиянам необходимо пройти вакцинацию от гриппа в сентябре или октябре, чтобы перед стартом эпидемического сезона организм успел сформировать защитный иммунитет. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на специалистов Роспотребнадзора. По данным экспертов, организму требуется в среднем от 2 до 3 недель, чтобы выработать полноценный иммунный ответ. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что подъем заболеваемости ОРВИ гриппом начнется в России в начале сентября.
19: О пожарах.
6: Пожар, охвативший около 153 гектаров на юге Франции, привел к эвакуации жителей двух деревень. Об этом сообщает Франс-Пресс. Отмечается, что пламя до сих пор не ликвидировано. Причиной пожара могло стать возгорание автомобиля на муниципальной трассе. По словам командира местной пожарно-спасательной службы, распространению пожара способствовало наличие лесов на местности и необычайно сухая погода. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
20: Запретных Милонов.
21: И очень сосредоточенный мужчина смотрит телефон в студии радио «Комсомольская правда». Это Виталий Милонов, собственной персоной. Здравствуйте.
22: Мне написал за секунду до эфира, мне написал избиратель, у него заболел зуб, спросил совета, куда идти сделать зуб. Я скидывал ему адрес

0: Что осталось?
1: Виталик, выбор миллионов.
0: Сами вы, Виталий. Виталий. Просто произошло некое новый шифт августовский. Вот. Просто в августе, видимо, произошел какой-то творческий коллапс, и я смотрю у ряда коллег, что-то произошло, произошел какой-то хлопок в соцсетях. Вот. И я подумал, что, наверное, это тренд. И я решил за этим трендом пойти, тоже, так сказать, пошел в шаверму, в шушарах, и говорю, слушайте, вот я тут видел, что схлопнулись некоторые соцсети, мне говорят, слушай, не уходи, останься, все. Даже бесплатную шаверму предложили, кстати, острую.
1: И вы мужественно остались. Но, тем не менее, все равно, фамилии Милонова нет, ищите.
0: Есть.
1: Где?
0: Миллионов.
1: Миллионов. Ну, слушайте, Милонов. Я пыталась вас найти, это невозможно.
0: Виталий, выбор миллионов.
1: Ну, теперь, да, я нашла. Но так-то, если у вас... Ну, в общем, ладно. Короче говоря, я не понимаю, что происходит. Это какой-то бред. Причем мы обсуждали это с нашими слушателями уже в программе «Накипело», потому что, если честно, это выглядит как... Ну, как бы это сказать? Как очень неудачный флешмоб. Наш спикер, кстати говоря, законодательного собрания Бирский удалился вообще из всех соцсетей. Из Макса, из ВКонтакте, отовсюду, начисто. А некоторым образом это вообще нарушение закона.
0: Знаете, я могу сказать...
1: Он должностное лицо,
0: пока... Я не в курсе. Я подписан, естественно, подписан на спикера Бельского и читаю внимательно
1: и
0: его.
1: И вот забудьте об этом теперь.
0: Вот. Ну, подождите. Вот мы смотрим моего коллегу Боярского Сергея Михайловича. Вот, все нормально. Все на месте.
1: А ваш любимый, кстати говоря, депутат Алексей Цивилев?
0: Алексей. Лёша.
1: Так вот, Лёша теперь называется транспорт СПБ.
0: Лёша стал транспортом СПБ?
1: Я запрещаю вам какие-то ассоциации произносить сейчас вслух. Да, Алексей Цивилёв теперь транспорт СПБ.
0: Он готовится к должности в исполнительной власти?
1: Я боюсь думать об этом. Давайте оставим это на его совести.
0: А что, кстати, я помню, Алексей ловил лошадь. Сбежала лошадь из Старопанова от цыган, по-моему, и Лёша её ловил по полям в районе Красносельского Кировского района.
1: Виталий, помимо того, что, в общем, мы можем упражняться в остроумии примерно
0: надо.
1: До утра...
0: А вот этого
1: поэтому...
0: не надо.
1: А вот этого, конечно.
0: А что это вы тут упражняетесь?
1: Объясните мне,
0: не,
1: зачем?
0: Не фитнес-зал какой-то.
1: Зачем это было сделано? Зачем?
0: Я не знаю. Вы у кого спрашиваете? Я не понимаю.
1: Я спрашиваю
0: Депутата? Моя фамилия депутат. Я человек, который удалил свои социальные сети. Я ничего не удалился. Меня не удалил.
1: Вы переименовались.
0: Я... Это творческое...
1: Переосмысление.
0: Творческий ребрендинг. Вот. Была Бешка, стала...
1: Смотрите, лицо, честно.
0: Какая-то там клавиатурная несуразность. Ну, вот тут так вот произошло. Потом еще переименуюсь.
1: Ладно, слушайте, может быть, если еще наши слушатели к этой теме вернутся, может быть, мы к ней вернемся, но вообще я хочу с вами обсудить...
0: Избиратели в шушарах говорят, все нормально, Валентинович, не переживай.
1: Что еще? Что может быть важнее, чем избиратели в шушарах? Скажите мне, тут вот, на мой взгляд, совершенно анекдотическая ситуация происходит. Вы знаете, кто такой Джастис Уокер? Я напомню нашим слушателям, Уокер. Если кто-то вдруг забыл, что это такое, это веселый молочник. Американский такой фермер, который 10 лет назад, или больше даже, ну, в общем, когда-то в 94-м году он переехал в Россию, потом 10 лет он живет в Алтае, выращивает коз, коров и так далее, и тут вдруг выяснилось, что ему отказывают в российском гражданстве. Но это называется «за что боролись, на то и напоролись». Хотел в Россию матушку, получите и распишитесь.
0: Вопрос стал сегодня нам известен, и мы с коллегами по нашему самому масштабному политическому объединению мы уже вопрос этот взяли к себе под контроль и ходим к нему, съездим туда, выясним, мы ему поможем. То есть, если есть, ну, вернее, если нету каких-то лютых оснований, которые, может быть, нам просто неизвестны, но если это просто, ну, бюрократическая какая-то фигня, естественно, американский молочник будет чувствовать себя комфортно у нас в России, пускай остается Уокером, и замечательно, но я уверен, что
1: пусть не остается Уокером, пусть станет Ивановым.
0: Извините.
1: Так, ладно.
0: Извините, Ким же не стала переименовывать. Был такой хороший тренд переименовать в ягодки. Вайлдберрис эти в ягодки.
1: Про Вайлдберрис мы еще с вами поговорим.
0: Ягодки.
1: Слушайте, ну вообще, на самом деле, я нахожусь в некотором напряжении относительно этого Джастиса.
0: Ягодки.
1: хорошо. Джастиса Уолкера, потому что я,

0: не испытываю к нему ни малейшей симпатии, но я не понимаю, как это может быть. Ну, это правда какой-то бред, потому что, казалось бы, не так много людей переезжают в Российскую Федерацию, потому что им нравится Российская Федерация.
1: За прошлый месяц более 100 виз предоставлено для ПМЖ, ВНЖ, по основаниям защиты по как бы традиционно мыслящих.
0: Со всего мира, да?
1: Ну, 100 человек получили миграционную поддержку в России и были приняты к нам для постоянного жительства, вот, на основании того, что в их странах они чувствуют некие притеснения.
0: Маленькие, я воображаю, какие. Я стесняюсь даже подумать в направлении того, что не так с этим Джастисом Волкером, если уж с нашими-то традиционными ценностями мы вдруг решили не выдавать ему ВНЖ.
1: Я думаю, что наши бюрократы могут еще и не то. Поймите, поэтому я уже сказал, Единая Россия, мы возьмем под контроль эту ситуацию. Надеюсь, что через неделю мы скажем, что все хорошо, все нормально, козы остались с Локером, все неразлучное, что он остается на Алтае.
0: Сейчас звучит довольно двусмысленно. Там семья, в принципе, еще есть. Жена, дети, это все есть.
1: Нет,
0: не
1: все замечательно.
0: Козы.
1: Мы подключим. Если это, я не знаю, где он живет, Горно-Алтайский или Республики Алтай, и там же есть и Андрей Анатольевич Турчак, губернатор. Поэтому уверен, вопрос возьмем под контроль. Если нет чего-то такого, чего мы не знаем, он получит полную нашу защиту, и никто его никуда не выгонит из нашей страны.
0: Короче, спасти рядового Волкера, американского сибиряка. Прекрасно. Walker. Хорошо, поймала вас за язык, ждем, собственно говоря. Да, что, собственно говоря, вы сделаете для этого прекрасного американского человека? Хотя, на мой взгляд, он, конечно, совершенно сумасшедший. Но окей, такие нам тоже нужны. Граждане, да? Что вы меня смотрите как на...
1: Знаете, я смотрю на вас, потому что вспоминаю, иногда кто-то, балуясь, включает в телефоне какую-то программу непонятную. Для меня даже название ее не помню. И там видео с мигрантами из Украины, приехавшими в Европу. Они вечно там какие-то жалуются на все. Вот кто сумасшедший, так это хохлы, приехавшие в Европу. Вот это нашествие саранчи.
0: Заметьте, вообще не спрашивала ничего про
1: хохлядской саранчи. Просто вы говорите про сумасшедших мигрантов. Я говорю, сумасшедшие мигранты это украинский мусор, который пачкает Польшу. Вот и поляки уже просто достали поляков, вот эти украинские попрошайки. Поэтому нормально, бейте морду, поляки, нормально, чистите морду этим хохлам, пусть они понимают, что нет места вам, хохлам, на польской земле.
0: Я не буду это комментировать, это просто, мне кажется, очень ярко характеризует Виталия Валентиновича.
1: Конечно, потому что это твари, которые превозносят человека, который устроил резню поляков.
0: Мы тратим время.
1: Он резню поляков устроил, и эти гаденыши...
0: Виталий, поляки без вас разберутся, поверьте.
1: Не волнуйтесь, и с нами тоже они разберутся, так сказать, вместе. Поэтому я просто говорю о нонсенсе. Они сначала резали поляков со всей жестокостью, думая, что они теперь все уже навеки ягодицы раздвигнули перед немцами. Немцы исчезли.
0: Что волнует Виталия Валентиновича? Да, мы пришли поговорить
1: хохлы всегда
0: темы.
1: Были тварями. Всегда были тварями. Просто надо понимать, как хохлы вообще появились.
0: Виталий,
1: приходила армия сильная, хохлы
0: Виталий,
1: давали им.
0: Подождите, люди с украинскими фамилиями, которые с вами работают сейчас в Госдуме и в Совете Федерации.
1: Нету украинских фамилий. Давайте так, нету украинских фамилий.
0: Как есть вы различаете хохла и человека с украинской фамилией, родившегося
1: не по фамилии,
0: на территории Украины?
1: Не по имени, там он может быть Микола, неважно.
0: Так.
1: Хохол – это не фамилия, хохол – это образ мысли, это совершенно собачье происхождение. Поэтому Украина, я еще раз хочу напомнить, Украина как государство несуществующее, это некая Нарния. Вот Украина – это русская земля, там жили русские люди. Да, у этих русских людей в соответствии с традициями той русской территории были варианты своих фамилий, так же, как есть варианты фамилий на Урале, на Дальнем Востоке. Это нормально. Вот.
0: Виталий,
1: но это люди не хохлы.
0: Простите, пожалуйста, мне очень стыдно вас слушать. Давайте про Гоголя еще что-нибудь поговорим. Пожалуйста.
1: Николай Васильевич. Николай Васильевич был хохлом, что ли? Да никогда в жизни. Никогда в жизни Николай Васильевич хохлом не был. Это был русский человек.
0: Виталий Валентинович.
1: Кстати, не живший на Украине почти ни капельки.
0: Виталий Милонов. Вот такое выступление. Я так стендапом обычно Да, тут поправляют верное ударение ягодицы. Да, вы совершенно правы. Мы сейчас прервемся на 2 минуты рекламы и вернемся к нашим душеспасительным беседам с большим патриотом Виталием Валентиновичем Милоновым.
2: Запретных Милонов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко о паллиативной помощи.
4: В целом в стране где-то порядка, по-моему, 17 тысяч паллиативных коек. Здесь вопрос определенных культур, разных культур и особенностей субъектов наших. Есть национальные традиции определенные. И отношение к паллиативной помощи, оно тоже очень сильно отличается в стране. Ключевым, что пациенту должна быть оказана помощь, чтобы он не страдал. Потому что страдания человека, и когда он сталкивается с неизлечимым заболеванием, дополнительная нагрузка на семью и подчас это и финансовые, и эмоциональные страдания, конечно. Поэтому в паллиативной части сегодня развитие идет. Вопросы паллиативной помощи – это не только койки, это и масса других. Есть ребята, которые после специальной военной операции получили тяжелые травмы, и сегодня Фонд защитники Отечества и Министерство труда помогают решать задачи, в том числе переоборудование квартир, переоборудование кухонь, ванн. То есть вот эти все вещи, они тоже являются такими серьезными вещами, которые облегчают жизнь и семье, и пациенту.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.

0: запретных Милонов.
1: Вы знаете, Виталий, я хочу отвестись от информации в новостях. Моя коллега сказала о том, что в медицинские вузы сейчас большой конкурс. 19 человек на место. 19 человек на место. У нас в Герцена в этом году, я не понимаю, как это произошло, 571 человек на место. Виталий, в лучшие времена театрального института таких конкурсов не было.
2: А нечего там делать в театральном институте.
1: Хорошо, а что вы в Герцена-то делаете?
2: Ну, Герцен – это один из престижнейших вузов нашей страны. Герцен – это университет имени Герцена, бывший институт имени Герцена. Это институт, который готовит педагогов, специалистов. Поэтому это хорошо, что у нас происходит перераспределение желающих поступить в высшее учебное заведение от вот этого широкого разброса из ноунейм институтов в места, которые действительно, ну, действительно пользуются уважением.
1: Вы вот знаете, какая история? Я вам вот что скажу. Тут вот 571 заявление на место на теорию и методику преподавания иностранных языков и культур.
2: Ну, так...
1: Лингвистика, перевод и переводоведение. То есть люди хотят изучать иностранные языки, которые, кстати говоря, вы все время пытаетесь каким-то образом, вы депутаты, я имею в виду, приезжать.
2: Ни в коем случае.
1: А вот люди со страшной силой рвутся изучать языки.
2: Я всегда последовательно, всегда отстаивал право людей изучать иностранные языки, потому что знание иностранного языка – это крайне полезно для человека. Это человек учит культуру, он не учит политическую систему той страны, он учит культуру, целую философию, историю другого народа, который говорит на своем языке. Это очень правильно. И человек, который знает иностранные языки, безусловно, интеллектуально выигрывает.
1: Хорошо. Нет, ладно, окей. Теперь скажите мне, почему такой сумасшедший конкурс? Такого никогда не было. Я помню, что многие люди говорят, что есть проблемы с квотами. Да, потому что по квотированию очень много идет в институты. Огромное количество олимпиадников, 300-бальные ЕГЭшные выпускники не могут попасть в вузы.
2: Это то, с чем предстоит разбираться, потому что у нас олимпиады дают дополнительные очки.
1: Да.
2: И если проведение ЕГЭ четко регламентировано, и там худо-бедно, да, с недостатками, там, со всякими косяками, но худо-бедно ЕГЭ там в большинстве мест пишется понятно, и люди получают свои баллы, то вот что касается олимпиад, то тут есть олимпиады, которые, ну, не такие сложные, будем так говорить. И они дают возможность получить дополнительные очки для поступления в ВУЗ, но
1: трудозатратам?
2: По интеллектуальным затратам они несопоставимы с баллами, полученными во время ЕГЭ.
1: Просто смотрите, я помню, что, но это было, правда, давно, когда мой сын поступал в ФИНЭК, он поступил в ФИНЭК именно как олимпиадник, причем как дважды олимпиадник. И тогда очень было сложно с его этими олимпиадами подтверждать. Но ровно в то время, я не знаю, как сейчас, но в то время было очень много стобальников из Дагестана, из Чечни. Помните это время, да?
2: Ну, эти это были фейковые стобальники.
1: Да, да, естественно.
2: Фейковые стобальники. Да, это был позор для системы образования тех республик. Кстати, он был подтвержден тем, что большинство этих людей и чиновников были многие не то что смещены, а даже арестованы. Тем не менее, сейчас, слава богу, порядок наведен, и нашлись новые уловки в виде олимпиад. И если раньше действительно олимпиад было по пальцам сосчитать, это было очень жестко регламентированное отраслевое мероприятие. То сейчас их стало очень много, поэтому, видимо, с этим еще в этом году предстоит столкнуться и отработать так, чтобы олимпиады с не настолько прозрачной системой оценки были бы все-таки не в приоритете и не оттесняли бы людей с действительно максимальным баллом по ЕГЭ. Почему? Потому что все-таки баллы по ЕГЭ на сегодняшний день, как бы мы ни любили ЕГЭ, дают самую объективную картину. И если у ребенка на ЕГЭ из 300 баллов 240, а у него там 15 олимпиад каких-то выигранных там, на 100%, то есть вопросы.
1: Согласна. Смотрите, ну тут, да, пишут, тут мне не верят, что 571, я послала вам ссылку, пожалуйста, посмотрите, это правда, вот, так, вот такой вот конкурс сейчас в Герцена. Но, окей, олимпиадники, мне кажется, что мы все-таки не совсем с этим боремся, потому что, строго говоря, вот мы помним, например, да, квотирование, которое сейчас происходит, давайте называть вещи своими именами. Вот в МФТИ, да, поступают дети участников СВО, поступают практически без экзамена, их отчисляют, они отсуживают себе дальше. Ну вот, вы знаете, наверняка, это была знаменитая история, она везде описана. И так или иначе, в общем, дети практически без экзаменов поступают в вузы. Это не создает определенных проблем?
2: Я считаю, что наши замечательные дети, замечательных наших ветеранов специальной военной операции не должны неправильно трактовать вот эту возможность. Потому что есть вузы, которые требуют, ну, в которых требуется, во всех вузах требуется специальная подготовка.
1: МФТИ, я просто сразу скажу, да, это физика, физико-технический институт.
2: Да, поэтому, конечно же, вот система такого 100% прохождения, если ты сын участника СВО, ну, это вопрос требует обсуждения, потому что действительно, если, ну, предположим, есть группа, в которой набирается 10 человек, 10 детей участников СВО пришли, получили эти места, а 300-бальник не попал туда. Угу. Ну, это неправильно.
1: Ну, конечно,
2: это
1: неправильно.
2: Я сам участник СВО, поэтому я считаю, что, конечно же, должны быть всякие разные дополнительные возможности, но такого, что в МФТИ люди, которые на тройке учились, еле-еле поступают, такого тоже не должно быть. Поэтому здесь... Ну, идеальной системы не бывает, но все-таки какое-то дополнительное тестирование обязано быть. Поэтому
1: ну, в общем, за этим
2: нельзя
1: надо следить, мне кажется,
2: судиться,
1: пристально.
2: Нельзя судиться с вузом из-за того, что тебя отчислили за неуспеваемость.
1: Угу.
2: Извини, пожалуйста, ты поступил, не успеваешь, не получается, все, извини, пожалуйста.
1: Справедливо. Вот. Слушайте, тут не брошу вас камень абсолютно, да, согласна совершенно. У нас с вами еще удивительная совершенно тема. Я, честно вам скажу, не очень хотела ее брать, но редакция прямо настояла. Некая певица просто вдруг почему-то завирусилась это предложение. Она сказала, что женщинам надо давать пятницу в качестве...
2: Певица?
1: Екатерина Шульгина, так зовут певицу.
2: И это, по-моему, какая-то общественница.
1: И общественница, да. Ну, черт, я ее не знаю. Просто я вижу везде вот это ее предложение, что в пятницу женщинам нужно, значит, давать время освободить их от работы, чтобы у них была возможность ходить на свидания, чтобы у них была возможность приводить себя в порядок. Я как будто бы, ну, в некотором шоке, но почему все это подхватили и все это обсуждают?
2: Мне несколько раз звонили насчет этой идеи. Я, честно говоря, в шоке от глупости такого предложения. Оно несуразное. Абсолютно несуразное. Почему в пятницу? А почему в субботу нельзя сходить на свидание? Почему в пятницу
1: надо? Не хватает
2: надо?
1: В субботу Нет,
2: я
1: на свидание.
2: Я понимаю. Я не хочу ничего плохого сказать про некую госпожу Шульгину. Я ее не знаю. Сразу
1: не
2: говорю.
1: Знаю.
2: Но, видимо... Многие такие предложения рождаются из-за того, что есть некая состоятельная дама, которая хочет один день провести в спа-салоне, где-то еще на маникюре, педикюре, ей не хватает выходных, вот ей нужно провести эти, так сказать, возможно, выходные она хочет провести с каким-то новым возлюбленным, а в пятницу подготовить себя к проведению выходных с новым возлюбленным. К вопросу семьи, детей... Эта инициатива не имеет ни малейшего отношения, вот вообще ни малейшего. Поэтому, если рассматривать эту инициативу, то в контексте неких летних веселых инициатив, которые просто, ну, вот могли быть сгенерированы партией любителей пива.
1: Вспомнили тоже мне, когда был ты, господи, хотя приятно вспомнить о партии любителей пива. Была такая, действительно. Просто кажется, что прогрессивное мировое человечество идет к тому, чтобы уменьшать постепенно вот этот вот стандартный 8-часовой день. Как будто бы вообще мы идем в этом направлении все.
2: Так это мое предложение.
1: Ну.
2: Смотрите. Разберем по полочкам. Уже очень тут давайте серьезно поговорим. Восьмичасовой рабочий день был установлен в начале 20 века. ну, более или менее, плюс-минус, там,
1: ну, да, до этого в первой
2: 12, четверти 20 века 8-часовой рабочий день был победой профсоюзного движения. Это были аналоговые работы, это были работы людей, которые, ну, не были обеспечены мобильной связью, они были на территории, на перекурах, у них была чаще всего механическая некая работа там на заводах. Сейчас скорость обработки информации, скорость обработки материала выросла иногда в миллионы раз. Ответственность выросла громадно. Вовлеченность работников в процесс, она просто несравнима с тем, что было даже 20 лет тому назад. Потому что у тебя есть мобильный телефон, мессенджер, рабочий чат, программа. То есть ты постоянно на связи. А раньше как? Звонишь по телефону, по дисковому. Иван Иванович есть? Он на территории. Иван Иванович на территории. Хорошо, перезвонит завтра. Вот, понимаете?
1: Да-да-да, вот да, да, и откладывали все эти истории. И... Виталий, подождите, я знаю, что вы сейчас хотите сказать. Мне тоже, на самом деле, слушатели прислали ваше предложение. Мы обязательно сейчас это обсудим, но, к сожалению, у нас новости. Поэтому я не хочу вас прерывать на полуслове. Вот сразу после новостей мы будем обсуждать, ну, то, насколько вообще, сколько нам нужно работать в современном мире, сколько будет правильно при современных технологиях. Не уходите далеко.
0: Запретных Милонов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Эксперт по энергетике Александр Фролов о возможной остановке единственного нефтеперерабатывающего завода в Сербии.
4: Доставка по Дунаю является скорее неким форс-мажором. Подобным методом пользовались в 2020 году. Там некоторый конфликт между Сербией и Хорватией. Очень условно, не на государственном уровне, а скорее на уровне некоторых хозяйствующих субъектов. Произошел небольшой конфликт, и была затруднена поставка нефти. Ну и там разные варианты прорабатывались. Вот поставка по Дунаю, довольно очевидный вариант. Там доставка железнодорожным транспортом. В общем, это скорее вторичный, третичный, то есть такой вспомогательный маршрут поставок. И вот сейчас даже он становится недоступен. Там, собственно, речь о том, что из-за обмеления невозможно стабильно поставлять нефтяные грузы, поэтому мы тут сейчас приостановим работу нефтеперерабатывающего завода в Панчево. Но опять же, где-то убыло, где-то прибыло. То есть, если прекращается работа завода в Панчево, это означает, что Сербия становится более крупным рынком, точнее, более открытым, готовым к сотрудничеству рынком для закупки нефтепродуктов, которые производятся у соседей.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: О важном.
5: Противоречивые действия США на украинском направлении пока не стыкуются со стремлением к миру. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД Российской Федерации Михаил Галузин. Сами за себя говорят продолжающиеся поставки американских вооружений киевскому режиму, предоставление разведывательных данных и иное содействие, что не стыкуется со стремлением к миру, подчеркнул Галузин. При этом он отметил, что Москва ставит остро все эти вопросы в ходе продолжающихся контактов с Вашингтоном. Ранее Рубио заявил, что Вашингтонская администрация стремится сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине и намерена в ближайшие недели сделать ряд шагов для оценки перспектив возобновления переговоров по этой теме.
0: О Ближнем Востоке.
5: Дональд Трамп назвал экономическое положение Ирана критическим и выразил уверенность в скором заключении договоренности. По словам американского лидера, финансовый кризис в Исламской Республике возник из-за морской блокады Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание Axios. Президент США отметил, что Вашингтон пока лишь отчасти участвует в диалоге и продолжает продолжает наблюдать за Тегераном. Ранее газета Wall Street Journal сообщала о готовности Белого дома прекратить боевые действия без ядерной сделки при условии полного открытия движения судов через Ормузский пролив.
0: О людях.
5: Более 60 тысяч жителей Приднестровья подали заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Об этом сообщил «Известиям» президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. По его словам, после подписания указа президента Российской Федерации Владимира Путина об упрощенном порядке приема жителей Приднестровья в российское гражданство, продолжается работа над процедурными вопросами. В частности, решается проблема, связанная с повышением консульского сбора за прием в гражданство. Все будет решено в интересах людей, отметил он. Как пишет газета, в Приднестровье проживают почти 500 тысяч человек, из них 220 тысяч уже имеют российское гражданство.
0: О пенсиях.
5: Средний размер пенсионного обеспечения среди работающих граждан более 35 тысяч рублей в июле 2026 года отмечен в двух субъектах страны. По данным статистики, такие выплаты зафиксированы в Ненецком автономном округе и Чукотке. При этом средний размер пенсионного обеспечения среди работающих граждан в России в июле этого года составил 23 750 рублей.
0: Обо всем остальном.
5: Пассажиры выбрали главный аромат для Ленинградского вокзала в Москве. Большинством голосов победил парфюм «Белый чай». Композиция сочетает в себе ноты бергамота, зеленого чая и мягкие мускусные оттенки. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Как отмечается, деликатный аромат наполнит залы ожидания, а также пространство вокзала на первом и цокольном этажах. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Запретных Милонов.
1: И мы продолжаем говорить о волнующей теме, про то, что сокращать надо наши с вами рабочие часы, потому что много очень работаем мы, а может быть и не нужно так много работать.
2: Не немного. Мы с вами делаем за каждый час рабочего времени сейчас работы гораздо больше, ну, в среднем, чем это было 20 лет назад, и тем более, чем это было 50 лет тому назад. Соответственно, у нас в плане какого-то материального вознаграждения это утопия требовать больше, да, потому что это очень относительно, и наши работодатели не будут на это идти. Поэтому есть хорошее предложение. Если мы с вами на нашей работе нон-стоп фигачим так, как и не снилось нашим дедушкам и бабушкам, то давайте тогда мы будем работать не 8, а 7 часов.
1: Мне нравится очень.
2: Это повысит производительность труда, потому что, работая 7 часов, люди будут чуть меньше уставать. Потому что на сегодняшний день, при нынешней интенсивности работы, если это не почасовая работа, где человек сам определяет, ну, там, условно, он работает 12 часов, там, 10 часов, отдыхает и так далее. А если мы говорим о стандартном рабочем времени, то человек, работая 7 часов, будет больше делать, чем он будет делать за 8. Потому что 8, учитывая то, что мы сейчас живем не рядом с работой чаще всего.
1: И если тратим на поездку до работы час-полтора.
2: У нас пробки стали огромные, расстояния стали огромные. Раньше действительно... Вот я помню, мой первый округ избирательный, любимый мой, в ЗАГСовский округ в Кировском районе. У меня были дома, я просто знал наизусть все дома, какие кому принадлежат. Балтийского морского пароходства, Кировского завода, Красного треугольника. То есть даже дома строились в относительно на относительно небольшом расстоянии от предприятий. То есть люди тратили на работу 20 минут, ну полчаса максимум. Сейчас полчаса тратить на работу – это как бы удел счастливчиков. И либо ты на вертолете, либо ты действительно живешь в центре, работаешь в центре. Да, ну вот как вы, мажоры, предположим. Мы простые люди с окраины, вот, с Гончарной улицы.
1: Хорошо, нет, Виталий, я в восхищении от вашего понимания этой ситуации. Это очень здорово. Я убеждена, что любой человек, который слушает нас сейчас, вас поддержит в этой мысли. Но понимаете, в чем дело? С одной стороны, мы беспокоимся относительно того, что многие заводы сейчас переходят, в особенности автомобилестроительные, на четырехдневку. Потому что, мы с вами понимаем, почему.
2: И они будут переходить. И я вам могу сказать, виною этому не экономические проблемы. Виною тому, то, что, опять же, раньше на заводе «АвтоВАЗ» люди вручную крутили все гайки. Теперь гайки крутят роботы. И даже если мы будем переживать какой-то бешеный всплеск производства автомобилей, что, дисклеймер, не нужно для нас. Нам не нужно автомобилей значительно больше, чем есть сейчас. Почему? Потому что куда? Куда? Какие дороги у нас страдают от недостатка автомобильного движения? Какие? У нас в целом нету проблемы, что по дорогам, как где-нибудь на улицах, Бейрута, ездят Мерседесы 1980 года. У нас почти все машины более-менее такие в разуме. То есть отсюда всплеск продаж автомобилей сейчас уже невозможен. Невозможен. Он будет только если произойдет революционное обновление технологий, и люди захотят поменять. Сейчас уже благодаря тому, что китайцы просто любой каприз, еще мы не успели подумать, они уже сделали 15 моделей на ту тему, о которой мы будем думать. Понимаете, у нас нету вот этого вот желания купить что-то такое, что ультрасовременное, потому что уже все есть. Машин очень много продаваться не будет.
1: Ну и плюс, да, вот как вы говорите, вкалывают роботы, а не человек, как в той песне.
2: Вот я могу вам привести пример очень старой мотоциклетной фирмы. Она австрийская фирма. Они производили мотоциклы. Они гордились тем, что они собирают мотоциклы вручную. Естественно, фирма австрийская набрала кредитов, не справилась с кредитной нагрузкой. Ее стали выкупать китайцы, но, в общем, выкупили индусы. И одни и те же двигатели собирают в Австрии вручную, где процент брака из-за ручной сборки 20%, и собирают в Китае. Эти же самые двигатели – роботы. Процент брака менее 0.5%. Вы понимаете, отсюда вывод элементарный. Конечно, вайб ручной сборки красивый, но это уже все в прошлом.
1: Но это в любом случае штучные какие-то для сильно богатых, вот эта ручная тема наверняка.
2: И сильно богатый выберет для себя высокотехнологичный компьютер, а не счеты с деревянными костяшками.
1: Ну, да, согласна, наверное, с вами. Слушайте, но с другой стороны, сейчас страшную тему сейчас очень многие люди выступают, ваши коллеги, кстати говоря, и люди, которые говорят, что нужно мобилизировать, я сейчас даже не про мобилизацию людей, а про мобилизацию экономики. Про то, что экономика должна разворачиваться в направлении, ну, в направлении какого-то, да, военного режима. Извините, я сейчас говорю вещи, которые не очень понимаю, но я часто об этом слышу, и меня это очень беспокоит и тревожит. И учитывая именно мобилизацию, военную мобилизацию экономики, там нужно будет работать по 10-12 часов, как мы помним из истории нашей страны.
2: Согласен, что...
1: Вы не верите, что такое может произойти?
2: Видите ли, вопрос не столько в мобилизации экономики, сколько в том, что экономика наша и система управления в ряде отраслей была настолько инертна, то, что сейчас, это официальные данные, вот месяц назад или полмесяца назад, задержали какую-то тетку, которая продавала дроны, причем не тетка-тетка какая-нибудь там, вот, какая-нибудь маленькая профорсетка, да, а просто тетка из министерства, которая брала китайские дроны, делала X3 цену и продавала якобы как российские. Вот пятый год войны, а у нас такое происходит.
1: А это, по-моему, даже не тетка делала, но окей, да.
2: Вот, там, неважно, мужик, компания, группа лиц. По предварительному сговору. Неважно. Я просто говорю о том, что у людей возникает этот вопрос, что система гособоронзаказа, система военно-промышленного комплекса не работает инертно и неэффективно, не так эффективно, как нужно во время войны. Поэтому реально запрос, то есть вот необходимости 100% переформатирования промышленности на военные рельсы, этого, во-первых, нет, а во-вторых, это будет убийственно для экономики. Военная промышленность важная, очень важная для нас, она должна за что, за какие-то деньги существовать. Военные расходы, они себя не окупают в экономическом плане. Это несет расходы государства. Чтобы государство несло расходы, оно должно получать достаточно средств из экономики. Но не из того, чтобы бедных предпринимателей там тотальным НДСом и отслеживанием любого заработка, так сказать, выгребать, мелким ситом все просеивать. А, естественно, мы говорим о глобальных экономических процессах. Поэтому главное в нашей стране сохранить положительный вектор экономики, чтобы экономика зарабатывала, и на часть заработанных денег мы могли бы эффективно приобретать военную технику.
1: Ну, хорошие, да, я понимаю, хорошая задача, но пока то, что вы рассказывали по поводу тетки, это на самом деле совершенно олигархическая история. Они продавали даже не в три дорого, как вы сказали, а 570% от стоимости китайских дронов – это компания «Эвко». Да, и сейчас, ну, в общем, серьезно разбираются с этой ситуацией. Очевидно, люди присядут прям очень надолго. Но эти дроны, помимо того, они еще и не взлетали в конечном итоге. Прекрасная история.
2: И вот здесь я при всей своей своем несогласии с вашим коллегой, нашим коллегой-журналистом Соловьевым Владимиром Рудольфовичем, он требует ввести смертную казнь, но я считаю, что вот за то, что люди подсовывали плохо летающие дроны нашим бойцам, и бойцы из-за них гибли, вот пожизненное заключение вполне достаточно. Не надо расстреливать, но нужно пожизненное давать, потому что это подлость в высшей степени.
1: Виталий, давайте мы сейчас не будем говорить о подлости, которая существует, к сожалению, в условиях любой войны в любой стране.
2: Почитайте, не имеют права такие люди ходить по нашей земле, жить вместе с нами, те, которые не просто зарабатывали сверхденьги, это аморально, преступно и так далее, но то, что они давали дроны, которые убивали, по сути дела, наших бойцов, вот за это прощение им точно не может быть никогда. Угу. Вот просто никогда.
1: Угу. Поняла. У нас с вами впереди очень мирные темы, на самом деле. Мы, во-первых, о культурке нашей необъятной поговорим. Ох, культурка прям жжет.
2: Мы люди, собственно говоря, культурные интеллектуалы. Ну, вы тоже? Ну, хорошо. Welcome в наше культурное society, комьюнити.
1: Хорошо, society. Мы с вами обязательно поговорим и про Колобка, и про Человека-паука, и про удивительный сериал, который запускает «Газпром Медиа». Вот, а еще мы с вами поговорим, знаете, о чем? О том, как великий режиссер с тех времен народов, к сожалению, я это говорю с определенной иронией, Валерий Абисалович Гергиев, ставит палки в колеса в развитии метрополитена славного города Петербурга. Беглов ничего сделать не может. Почему у нас метро стоит? Потому что Гергиев не дает, правильно?
2: Ну, это вы какое-то еще сказали, как обычно.
1: Как обычно.
2: И вам радостно.
1: Мне
2: вот сказали
1: очень радостно.
2: И радостно.
1: Хорошо, вы сейчас после рекламной паузы вы нам объясните, как на самом деле происходят дела, но по большому счету там действительно, ну, в общем, такая скандальная ситуация. Виталий Милонов в студии радио «Комсомольская правда». 2 минуты рекламы, далеко не уходите.
0: Запретных Милонов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Профессор СПбГУ Станислав Ткаченко об использовании Европой мигрантов в политических целях.
7: Сейчас есть борьба между национальными правительствами и Брюсселем, Урсула фон дер Ляйен и компания за то, кто будет главный в Европе, кто будет формулировать цели развития континента и использовать ресурсы для достижения этих целей. Ситуация, когда волна нелегалов усиливается в разных регионах Европы, ну, прежде всего, с юга, конечно, ну, и с востока и запада тоже, объективно усиливает полномочия Брюсселя, брюссельского центра, потому что национальное правительство с такой угрозой воевать или противостоять не способно. Мы видим, как это происходит в конфликте Испании и Италии. Италия думает, что у нее есть рецепты, которые можно было бы распространить на другие государства Европы, но Испания говорит, нет, спасибо, у нас есть свои собственные приоритеты. И так же будет со всеми 27 государствами Европейского Союза, стоит только им начать реальную дискуссию относительно миграции. Поэтому, да, ситуация, когда Брюссель перетягивает это дело на себя и борется с национальным правительством, возникает пространство для того, чтобы нелегалы стали вот такой человеческой массой, которую можно использовать в различных интересов. Кто-то выйдет на рынок труда, а кто-то запишется в контрактную армию или дадут оружие, отправят воевать с Россией. Он, наверное, согласится. Поэтому, да, за этим процессом нужно очень внимательно следить. У него есть непредсказуемые пока последствия. Хотя, ну, вот все эти размышления, они вот пока на уровне таких теоретических построений. Мы не знаем, действительно ли есть такие цели у Брюсселя, но объективно, я имею в виду Европейской комиссии прежде всего, но объективно усиление полномочий ведет к тому, что она должна будет доказать странам Европы свое лидерство, свои возможности, и война во многих случаях это лучшее средство.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Запретных Милонов.
1: И обещанный Гергиев, я так понимаю, что, в общем, не то чтобы развивается конфликт, но конфликт был достаточно жесткий, потому что маэстро Гергиев забраковал несколько вариантов открытия выхода станции метро «Театральная площадь». И, в общем, я так понимаю, «Театральная площадь» уже построена, и господин Беглов об этом говорит часто и много. А выхода все никак не найдут. Нет выхода со станции метро «Театральный институт». А между тем, это, ну, в общем, главное достояние Петербургская театральная площадь, безусловно, Мариинский театр. И Гергиев долгое время говорил, что там прям стены рушатся, и невозможно совершенно представить себе, чтобы выход был на театральной площади. Как вам эта история? Действительно достойный конфликт между губернатором и дирижером?
2: Знаете, нет конфликта.
1: Ну почему? Смотрите, Беглов публично обвинил не специалистов в задержке открытия готовой подземной станции.
2: Да, но это не конфликт. Просто это, скорее всего, ну, был прямой вопрос губернатору насчет открытия станции метро. Станция метро действительно 300 лет назад построена. И действительно идут споры насчет выхода из этой станции метро. И действительно, ну, это зафиксировано же документально. Некоторые, будем так говорить, люди, некоторые влиятельные люди выступали против того, чтобы она была в каких-то определенных местах.
1: Давайте, знаете,
2: сейчас
1: что? Значит, смотрите, подождите.
2: Конфликт исчерпан. Исчерпан. И действительно, удалось сейчас прийти к консенсусу. Но то, что этот консенсус был вызван активной позицией и Мариинского театра и так далее в отношении выхода из метро, это же не секрет. Ну, это так и есть. Ничего такого... В этом нет ничего плохого. Наоборот,
1: то есть не Гергиев задерживает строительство метро?
2: Нет. Все-таки посмотрите. Это показывает, насколько открытый наш губернатор. Он рассказывает
1: вот он
2: о том, что действительно есть проблемы не технического характера. Они были. Они решены. Решены. Почему? Угу. Потому что... Ну, так вот произошло. Действительно, маэстро Гергиев Валерий Абисалович, как человек эпоха, человек-символ, безусловно, имеет сильный голос в нашем городе. Мы поддерживаем этот голос в сфере искусства.
1: Мы слышим этот голос.
2: И он, ну, высказывал свое мнение. Поэтому его аргументы тщательно изучались администрацией города. Тщательно. И просто администрация, в принципе, могла бы сказать, знаете, Валерий Абисалович, здесь балета нету, оперы нету, театра нету, здесь метро, и здесь необходимость метро сделать, и проигнорировать. Но не стали этого делать, как бы это ни было сложно.
1: Низкий поклон.
2: Пришлось чуть-чуть задержать определение места, где будет выход из метро, но миром все решили, понимаете? Никого не стали ломать через колено. Вот в этом и заключается тонкое филигранное мастерство управления нашим городом. Потому что в Петербурге вот нельзя так взять и сделать. В Петербурге надо учитывать еще интересы маэстро Валерия Абисаловича, других уважаемых людей.
1: Вот можно же, да, вот так вот выписать в итоге петербургский конфликт. Мое восхищение, Виталий Валентинович. Давайте тогда еще обсудим Колобка, который вышел у нас на экраны, значит, человечества. Осчастливил нас новый Колобок в постановке.
2: Чем он так дался, этот Колобок? Я не понимаю. Я вот
1: давайте
2: открываю соцсети,
1: ага,
2: какие-нибудь,
1: и везде
2: особенно
1: Колобок.
2: Импортные.
1: Вы лицо его
2: и там
1: видели?
2: Да плевать мне на его лицо. Вот мне плевать на лицо. А вы видели лица героев сказок братьев Гримм, братьев Гауф? Вы видели героев французских сказок? Там же жуткие рожи
1: бывают. Давайте обсудим это. Герои сказок братьев Гримм страшные. Колобок положительный герой. А знаете, на кого он похож? Помните Иришку Чики-Пики и ее друга Монгола из нижнего интернета? Вот одно лицо с Монголом.
2: Я не знаю, кто такая Иришка Чики-Пики.
1: Вы знаете, мы ее обсуждали с вами 856 раз.
2: Я не видел
1: раз.
2: Никогда это нижний интернет. Ее морду.
1: Посмотрите, включите центральные телеканалы. Она там голубой огонек вам представляла. Иришка Чики-Пики, ее муж, не помню, как его зовут, и Монгол танцевали на всю страну. Так что это, знаете, это герои какой. Нашего Отечества. И вот именно это лицо...
2: Я включаю Виктора Робертовича Цоя, мне, в принципе, достаточно.
1: Вы просто телевизор у вас нет нашего
2: есть
1: Отечества.
2: Есть телевизор.
1: Но вы его не включаете,
2: правильно
1: делаете? Включаю,
2: есть Кинопоиск, прекрасный Кинопоиск.
1: Тут,
2: там,
1: понимаете, в чем
2: телевизоре.
1: Вопрос, Виталий? Ведь, ну, я понимаю, что Человек-паук вам не близок идеологически. Но
2: да
1: ради...
2: он не может быть идеологически Окей. близок или далек.
1: Да, понятно.
2: Да мне плевать на него,
1: нам,
2: вот серьезно.
1: Нам
2: я думаю,
1: плевать.
2: Что Человек-паук тоже будет у нас на экранах.
1: Я о культуре с вами пытаюсь поговорить. Так вот, имело смысл откладывать премьеру мировую на 2 недели Человека-паука, чтобы по 2 человека, мы сегодня с редакцией специально посмотрели, сколько людей покупают билеты на показы вот сейчас «Колобка». В кинотеатрах зал и 2 места. На ближайшие, 3 места, 4 места на ближайший сеанс. Даром людям не нужен алкоголический колобок со странным чувством юмора. Посмотрите, кстати говоря, как вы коры отреагировали на этот, на этого прекрасного героя. А в то же время одновременно нам говорят, что он же 50 миллионов собрал за первые дни показа.
2: Я не специалист в колобках.
1: Плохо, Виталий, вы должны быть как культурный
2: сказать, что,
1: человек-специалист.
2: Я ничего не могу сказать про именно этот фильм. Я знаю, что многие отечественные фильмы, так получилось, что теперь кинематограф главным образом – это история для детей, потому что дети ходят в кино.
1: К сожалению, на этот фильм нельзя пускать детей. Там шутки ниже пояса, понимаете?
2: Но то, что у нас есть последнее время какой-то кошмар с режиссерами. Вот эти вот восхитительно Каха, вот какие-то вот,
1: да
2: вот такие.
1: Каха, бог с ним, Сарик Андреасян.
2: Вот, у вот нас, этот Сарик Андреасян.
1: Наш главный Тарковский теперь Сарик Андреасян.
2: Андреасян, мне не нравится, как он делает. Я считаю, что это плохо. Это плохо, к сожалению, вот многие критикуют любимого мною, ну, такого любимого легкого режиссера Рогожкина.
1: Ну,
2: понимаете, но...
1: Но он профессионал, вы
2: это,
1: чё?
2: Но это было новое, это было то, что смотрели до дыр, засматривали ещё кассеты.
1: Это мегапрофессионал, набор гэгов совершенно роскошных.
2: Вот.
1: Это суперкино,
2: то
1: конечно.
2: То есть вот на это надо ориентироваться, дорогие мои. Но, пожалуйста, я не кинокритик, не киновед. У меня нету шикарных интерьеров а-ля Рюс. Но... Пожалуйста, ну можно пустить новых, вот хороших режиссеров, а вот эту вот пошлость в духе сочинской шашлычной давайте мы оставим в стороне. У нас есть прекрасный, кстати, такой скабрезный юмор в виде комеди-клаба и так далее.
1: Вот там. Это абсолютно комеди-клаб. Вот это в чистом виде комеди-клаб, но низкого пошиба.
2: Но комеди-клаб тоже все-таки и Гарик, и Батрутдинов.
1: Гарик играет как раз Колобка.
2: Они все-таки сами по себе уже переросли скабрезный уровень. Ну, в общем, кому-то нравится. Но давайте мы в кино будем следовать высоким стандартам. Высоким. Ведь русское кино – это такой шедевр. Ну, невозможно после Шишкина и Вазовского там размениваться на какую-то мазню.
1: Ой, Виталий, не берите, пожалуйста, так высоко. Ради бога, если мы будем на таком уровне рассуждать о отечественном кино... Нет, Гарик Харламов, да, Гарик Харламов, голос Колобка. Ну, я не вижу разницы между ними, собственно говоря. Понимаете, если мы к такому уровню будем апеллировать, мы с вами не знаю, до чего дойдем. Я вам хочу еще сказать, потому что тоже как культурному человеку хочу к вам обратиться, потому что мы сегодня узнали, что «Газпром Медиа» запускает сериал. Сериал про пункт выдачи заказов. Трейлер уже вышел. Мы видим, что пункт выдачи заказов в сиреневом, таком фиолетовом колере. То есть мы понимаем, на какую сеть, да, на какую продавцу.
2: Ну, product placement, наверное, это обычная вещь.
1: Да, да. Как вы думаете, это героический боевик? Как вы думаете, это сериал-катастрофа?
2: Я понятия не имею.
1: Это комедия. Мне кажется, что в сегодняшнем мире хихикать над вот этих вот, ну, над Wildberries – это довольно странная идея.
2: Мне лично не хочется хихикать над Wildberries,
1: потому что это, в общем, трагическая история.
2: Гибнут люди, там разрушается бизнес тысяч наших соотечественников, и эта трагедия, ну, в целом, это нападение на объекты гражданской инфраструктуры не может быть радостным. Поэтому те там претензии, там, какие-то вопросы к руководителям Wildberries,
1: это другой вопрос.
2: Вот у меня сейчас это вообще, я даже об этом не задумываюсь, потому что мне действительно безумно жалко тех людей, которые вот сейчас страдают от этого кошмара.
1: Это кошмар.
2: Люди уж точно, продавая какие-то свои штанишки, извините меня, трусы, носки и котиков, ну, совсем вообще, ну, за что они им это все?
1: Да, и вот именно поэтому, когда мы смотрим ситком про этих всех людей, которые продают штанишки котиков и работают в этих пунктах, которые, собственно говоря, сейчас сотнями, тысячами потеряли работу. Мне кажется, что здесь над этим смеяться нельзя. Мне кажется, что мы переходим какие-то морально-нравственные вот эти вот штуки. Я черт его знает, но мне кажется, это довольно стыдно. И этот алкоголический колобок с лицом, ну просто вот, ну простите, бомж – плохое слово, но с лицом бомжа. Ну или, я не знаю, кошмар. И вот эта вот история. Что происходит, Виталий? У нас 20 секунд. Ну, прощаемся, наверное.
2: Мы надеемся на то, что русское кино воспрянет. Воспрянет.
1: Как птица Феникс.
2: Вот. Да? Русское кино, оно, понимаете, имеет такой огромный потенциал, что его невозможно вот ни колобками никак не задавишь.
1: Будем ожидать воскрешения отечественного кино. Спасибо вам большое.
2: В Петербурге надо снимать.
0: Запретных Милонов. Реклама.
8: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: о важном.
5: Владимир Путин назвал молодежь важной созидательной силой в сфере образования. Президент в приветствии к участникам Всероссийского форума Машук отметил, что неравнодушная позиция молодых специалистов сегодня помогает сохранять культурное наследие и укреплять согласие в обществе. Глава государства также выразил уверенность, что проект поможет начинающим педагогам и студентам расширить кругозор и воплотить перспективные идеи.
0: О сотрудничестве.
5: Сотрудничество японской компании Terra Drone и украинских предприятий, которые разрабатывают беспилотники, свидетельствует о том, что Япония наращивает содействие киевскому режиму. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Токио Николай Ноздрев. Дипломат добавил, что несмотря на попытки власти Японии держать дистанцию от сотрудничества между частными структурами Украины и Японии, в действительности происходит обратное, поскольку японские оборонные стартапы не могут реализоваться без одобрения правительства. Ранее в МИД России заявили, что Япония, оказывая поддержку Киеву, продолжает вовлекаться в украинский конфликт. Это негативно отражается на отношениях Москвы и Токио.
0: О транспорте.
5: На МЦК в Москве начались испытания поезда «Ласточка» с беспилотной системой управления 4-го уровня автоматизации. Об этом сообщили в дочерней структуре РЖД. На 4-м уровне автоматизации в кабине отсутствует машинист. Функции контроля выполняет оператор-диспетчер. Один сотрудник способен одновременно следить за работой до 4 составов и при необходимости вмешиваться в процесс дистанционно, тормозить поезд, управлять дверьми или климатической системой. Специалисты отмечают, что проект уникален и не имеет аналогов. В мире поезда ходят по открытой инфраструктуре, а не в закрытом пространстве.
0: О работе.
5: Специалисты по робототехнике, операторы беспилотных авиационных систем и специалисты по внедрению искусственного интеллекта пока не относятся к массовым профессиям, однако спрос на них устойчиво растет. Об этом сообщил РИА Новости министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. Он добавил, что в промышленных регионах высоким спросом пользуются операторы станков с числовым программным управлением и операторы производственных линий. Кроме того, продолжает расти потребность в операторах промышленных установок и машин.
0: О продуктах.
5: Потребление яиц в России в прошлом году превысило 250 штук на человека. Показатель на максимуме за последние 40 лет, выяснила РИА Новости, изучив данные статистики. В прошлом году россияне съедали в среднем 251 яйцо, годом ранее 241 штуку. Показатель находится на максимуме с 1985 года, когда потребление оценивалось в 265 штук на человека в год. Больше всего яиц в среднем за год съедают жители Вологодской области, следом идут Белгородская и Калининградская области.
0: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
9: Россия в эфире. Русский дозор с Виктором Бутом и Александром Гамовым.
10: Всем привет. Я напоминаю, это самый настоящий Виктор Бут, известный общественный деятель и предприниматель наш родной российский. А у микрофона рядом с ним по правую, да, руку или по левую? По левую руку журналист «Кремлевского пола», политобозреватель радио «Комсомольская правда» Александр Гамов. И у нас будет еще один гость. Я напомню, это произойдет чуть позже. К нам, к нашему разговору присоединится экс-депутат Рижской думы, зампредседателя Европейского совета политиммигрантов Руслан Панкратов. Тот самый Руслан Панкратов, который осенью, в сентябре

0: серьезные совершенно заметки. Это материал ТАСС. Хакеры нашли документ об ударах ВСУ по нефтяным терминалам в России. Они сообщили, что получили доступ к переписке и документам, которые раскрывают, кто давал точные координаты объектов и кто, дальше в кавычках, наускивал Украину на террор в Ленинградской и Калининградской областях. Кавычки закрываются. Как бы вы, Виктор, прокомментировали
1: вот эту давайте информацию? Немножко расскажем нашим слушателям о том, что произошло. Вот есть такая хакерская группа с интересным названием, совсем ничего нам не говорящим. Берегиня, да?
0: Ну да.
1: Вот. И им удалось проникнуть в сеть компании. Компания называется Hybrid Analysis Vigilant Network, HAVN. И они непосредственно попали и в почту, и во всю переписку такого человека, который там работает, Барт де Вахтер. Он официально там работает, и эта компания связана и с ССО Украины, и разведкой НАТО. Они достали кучу разной информации, это документы, подтверждающие там снимки наших газовых терминалов в Калининградской области и подробная информация о терминалах в Калининградской области. Вот. Что происходило? В этих документах Барт открыто пишет, сообщает, во-первых, что он следит и ведет учет нашего российского так называемого «теневого флота», работает, во-первых, и против наших русских домов, вот сеть, то, что открыто Россотрудничеством, и регулярно общается с представителем СБУ и предоставляет им координаты нефтяных газовых терминалов, как в Ленинградской, Калининградской области, также и движение наших танкеров, которые снабжают Калининградскую область именно газом, сжиженным. Там построен терминал, чтобы обеспечить полностью все потребности. Более того, эта информация, во-первых, это создание такого прямого повода для того, подтверждения того, что НАТО открыто участвует в этом конфликте. И для нас это уже, в общем-то, достаточный факт, чтобы нанести по ним удар, так как они становятся стороной конфликта. Более того, они...
0: Но это точка зрения Виктора Бута.
1: Естественно, мы просто говорим, что с точки зрения международного права такие документы, которые вот Берегини достали и опубликовали, и эти все документы выложены, к ним есть доступ, тут показывается, тут везде непосредственно, вот я сейчас на них смотрю, и...
0: Сосредоточенно смотрит Виктор.
1: Да, и все реквизиты НАТО, и их непосредственно заголовки, то есть и почта, электронная почта, номера телефонов, то есть и это ничего не отвергнуто, более того, в общем-то, их поймали за руку. И единственный вопрос. Мы уже столько раз их ловили за руку, что пора вообще к ответу. По-хорошему, таких людей надо ставить к стенке.
0: Это точка зрения Виктора Бута.
1: Да, но без этого будет сложно заставить наших европейских товарищей хотя бы понять, что они немножко заигрались. Мы все-таки ядерная супердержава. И если русского медведя разозлить... то он не только может лапой по морде с когтями ударить, но сделать так, что, в общем-то, вся жизнь прекратится.
0: А вот здесь я с Виктором Буту абсолютно насчет медведя согласен. Продолжаем дальше, да? Я напоминаю, в студии радио «Комсомольская правда» в прямом эфире сегодня Виктор Бут, известный российский предприниматель и общественный деятель. Рядом с ним по левую руку Александр Гамов, политобозреватель радио «Комсомольская правда», журналист «Кремлевского пула». И еще к нам скоро присоединится к нашему разговору экс-депутат Рижской думы, зампредседателя Европейского совета политэмигрантов. Какую еще должность здесь? Ну, просто расскажу, что это тот самый Руслан Панкратов, который... В сентябре 23-го года в гидрокостюме переплыл Неман и попросил убежище, политическое убежище в Российской Федерации. И сейчас это гражданин родной Российской Федерации. Так.
1: Дальше идем. Да, очень тоже важная новость сегодня.
0: Да, вот новость, она состоит в том, что в киберкомандовании США произошла серия самоубийств. Об этом сообщает Bloomberg. Со ссылкой на источники,

0: начала июня, по началу июля 5 человек, работавших киберкомандование или тесно сотрудничающих с ним, покончили с собой. Рост числа самоубийств вызвал тревогу у командования. И я всегда прошу Виктора сослаться, ну, не только на информагентство, но и на источники, которые в американских СМИ. Угу. Вот, это всегда интересно, это всегда рельефно, это всегда объемно.
1: Да, вы знаете, уже, наверное, последние 15 лет феномен самоубийств в рядах вооруженных сил США превратился, в общем-то, в какую-то действительно серьезную проблему. Более того, например, на 2020 год количество самоубийств вооруженных сил США превышало боевые потери. Причем где-то не только в разы, а иногда в десятки раз. Чтобы вы понимали, какая это проблема для вооруженных сил. То, что в киберкомандовании произошло это, конечно, серьезный сигнал. Что-то там происходит не так.
0: А что в Штатах там пишут про это?
1: Ну, во-первых, опять же, проблемы с вооруженными силами, самоубийство, психологическое состояние, то, что вот, например, недавно проходила информация, что экипаж даже ВМФ США, который был и на корабле, и на авианосце, жаловался на то, что они уже там чуть ли не 9 месяцев, как вышли в море, не сходили на берег, и уже больше психологически не могут выдерживать эту ситуацию. Экипажа не хватает, они перегружены, смены по 14 часов иногда. В общем, и это вызывает тревогу у общественности США, потому что все-таки это знакомые, родные и близкие американцев, и они заботятся, и поэтому идет такая утечка. Mm-hmm. Вот. Но киберкомандование – это немножко отдельная история. Mm-hmm. Видимо, кто-то из них что-то где-нибудь не там посмотрел, поэтому давайте будем только констатировать факты, не делать заключения.
0: Как скажете, Виктор. Поверь.
1: Вот. Важный еще факт.
0: Да.
1: Надо указать, что это важная информация для всех наших слушателей, что по недавним сообщениям нашего Министерства обороны за неделю в Черном море уничтожено уже свыше 60 различных плавсредств и кораблей, которые обслуживали нужды Украины и ВСУ. Это хорошая новость. Более того, самое важное на этой неделе, в очередной раз мы помним, как президент Трамп,
0: так,
1: в общем-то, меняет свое мнение, да?
0: Да. Вот я почетче хотел бы этот вопрос так сформулировать, что то он говорит, что мы дадим, может быть, Патриот, или продадим Европе, и вы там покупаете. А вот буквально несколько часов назад такое прозвучало заявление, что зенитно-ракетный комплекс Патриот самим нам нужен, Украине ничего не достанется.
1: Да, дело в том, что конфликт с Ираном с февраля месяца, они израсходовали почти половину всех имеющихся в наличии ракетчиков перехвата различных серий для системы ПВО Патриот, и около 80% перехватчиков для системы ФАТ. Это такая антиракетная, да, противоракетная система обороны. И когда эту информацию, как обычно, протекла из Пентагона, то Трамп был очень недоволен и призвал наказать тех, кто эту информацию обнародовал. Вот. Идет скандал, когда Трампу доложили о том, что военные сейчас фактически предупреждают его, что ведение дальнейших операций против Ирана гласит уже...
0: Виктор, извините, мы чуть-чуть сейчас прервемся. Я напоминаю, русский
1: дозор.
0: Дозор с Бутом и Габовым в прямом эфире. Вы, пожалуйста, не уходите далеко. Мы сейчас буквально через несколько минут
1: вернемся к вам
0: и продолжим.
1: Оставайтесь на волне.
0: Обязательно.
2: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лето – основной период размножения для большинства видов птиц и млекопитающих. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
1: Итак, продолжаем про Трампа. В общем-то, то, что Трамп поменял свое решение, он же хозяин своего слова, он его дал и забрал. Он пообещал Зеленскому приличной встречи на похоронах Лэнси Грэма. То, что они передадут лицензию.
0: Про Грэма сразу скажем, что это...
1: Да, террорист. Террорист. И, да, и, в общем-то, не будем, в общем-то, дальше комментировать про усопших, но, в общем-то, сволочь еще была та. Так. Так вот, интересно то, что и многие специалисты сразу говорили, что, скорее всего, технически это сделать невозможно. Довольно сложные изделия, займут годы, поэтому вряд ли Украина технически была бы способна, тем более, как мы выносим все предприятия ВПК Украины, вряд ли у них сейчас осталось место, где бы они это могли сделать, тем более без помощи своих патронов. Так что Трамп сказал, нам самим нужно, мы никому эту лицензию не передаем. Для информации, перехватчики для ракеты «Патриот» делают только Америка и Япония по заказу. И общее количество их не превышает 600-700 штук в год. Вот, поэтому это вот такой вот фактор. Я предлагаю, Александр, перейти к следующему.
0: Да, я напоминаю, «Русский дозор» с Ботом и Гамом продолжает свою работу. Кстати, я оговорился, сказал, что «Русский бут». Ну, а Виктор сказал, что это тоже правильно. Вот название передачи. И у нас сегодня, как я уже и говорил, в программе принимает участие экс-депутат Рижской думы, зампредседателя Европейского совета политэмигрантов Руслан Панкратов. Тот самый Руслан Панкратов, который в сентябре 2023 года в гидрокостюме переплыл Неман, чтобы попросить российского гражданства, политического убежища. Это теперь наш родной гражданин, родной Российской Федерации. И я просто еще хотел бы сказать, что запишите, пожалуйста, наш телефон прямого эфира. Где-то вот мы сейчас еще поговорим с Русланом, а потом 8-800-200-9702, 8-800-200-9702. Мы с удовольствием ответим на любые ваши вопросы. Итак, вопрос, Руслан, я не скрою, мы накануне обсудили, да, вот всех возмутило заявление Лаймы Вайкули, она опять оскандалилась из-за своей ненависти к России, она заявила о готовности воевать с автоматом в руках в случае конфликта России и Латвии, и, естественно, значит, услышав это, россияне подняли кормилицу СССР, она так называла себя, некоторое время назад, что это она кормила весь СССР. Итак, Руслан, как бы вы, как человек, который знает Латвию, исходили и чувствовали ее вдоль и поперек, как бы вы это прокомментировали?
4: Ну, комментировать здесь нужно только с точки зрения психиатрии. Там другого быть не может. К сожалению, человек болен, как у нас принято, грешно смеяться над больными.
1: Да, надо ставить диагноз.
4: Ну, там
1: пусть сделают специалисты.
4: Ну, а не будучи специалистом, хотя я сам по образованию врач-психотерапевт, ну, вот мне это близка тема, но судя по ее заявлениям, по последовательности, по тому, как она риторику-то выстраивает, абсолютно непонятно, что в этой голове творится, чем она мотивирует. Ну, то, что двигает ненавистью, понятно, она находится в этом окружении. То она собирается там, да, всех, то она всех кормила, оказывается. То потом она рассказывает, как она в нищете жила, там, оказывается, да, то есть при том, что была облюбована советской властью. Сейчас у нее опять новое. Теперь она кричит, что она не будет русским дом продавать. Потом где-то в кулуарах проскочила, говорит, ну, продам только за хорошую цену. Ну, то есть это бесполезно.
1: Ну, как говорится, еще не вечер. Появилась информация о том, что один из офицеров генштаба также Латвии заявил о том, он не понимает, что нужно срочно организовать покушение на жизнь Лукашенко и Путина.
4: Это дурак, майор Сладзинш, не, майор вот, Сладзинш, да. Это
1: замесарца. Это расскажите, так, пожалуйста, да, что же за персонаж?
0: А у него какой диагноз?
1: Да.
0: Кстати, пока ну, я, естественно, не забуду, Руслан Панкратов пришел сегодня к нам не с пустыми руками. Вот такая книга Руслана Панкратова «От земли до неба. Латвия на распутье». Вот ее видно.
4: Вышла книга моя, да. Спасибо фонду поддержки соотечественников,
1: да.
4: Тоже
1: благодарю. Да. Итак, Руслан, что с этим персонажем?
4: Майор Сладзинч.
1: Будем его лечить? Чтобы его навестили наши герани или как-нибудь что-нибудь другое?
4: Оставьте, он сам сгниет.
1: Сам сгниет, не трогай.
0: Мы не разделяем точку зрения Виктора Бута.
4: Майор Сладзинш – это ЗМСР, это народное ополчение. Вот он, из него начали делать звезду. Сомнительный специалист по любым поводам. Ну, в общем-то, что он повестку вещает, а какую? Все понятно, вот. Что все русские плохие, все надо уничтожить.
1: И на фоне того, что между Латвией и Эстонией было сформировано 3 дивизии СС, две в Латвии, одна в Эстонии, и 150 тысяч ушло в полицейские батальоны, да, которые, и вот это вот чествование нацистских преступников с последними похоронами делают их другим довольно хорошим кандидатом для денацификации.
4: Ну, они к этому стремятся, потому что еще вот хороший вопрос, отвлекаясь от Лаймы Вайкула, потому что бесконечные военные учения, вам не военные люди скажут, что там ничего оборонительного нет, это наступательные, в крайнем случае полицейские, этапирование, зачистки, да. И они готовятся, реально мы видим и понимаем, что из стран Прибалтики делают плацдарм для нападения на Россию, слишком много затягивается уже тяжелой техники, обучение, промывка мозгов. Поэтому почему так смехотворно говорим, ну, пусть он сгниет? Ну, потому что невозможно, скажем, с точки зрения, опять же, психотерапии, если вы долго стучитесь в дверь, вы должны понимать, что когда-то ее откроют.
0: Итак, стучитесь. В студии русского дозора психотерапевт, экс-депутат Рижской думы, заместитель председателя Европейского совета политэмигрантов, Руслан Панкратов.
1: Добавлю, политический психотерапевт.
0: Политический.
1: Да, Руслан.
0: Да, вот...
1: Да, ей ему еще сейчас
0: кто главный ведущий? Бут.
1: Да, вопрос. Вот то, что Прибалтика, видимо, решила, посмотрев на Украину, какой хороший опыт, когда мы ведем войну, нам все помогают, мы быстро набиваем свой карман, а дальше трава не расти. Но в отличие от Украины, все-таки население прибалтийских эмиратов, как их любят называть некоторые наши, так сказать, комментаторы, не такое большое. Вот реально сколько из сейчас живет, из, так сказать, всего населения в самих прибалтийских странах, потому что я, насколько понимаю, очень большая часть из них уже где-то переехала. Кто-то в Лондон, кто-то в Париж, кто-то там в скандинавские страны, в Америку. Кто там вообще остался? Экономики нет. Туристов нет.
4: Латвия – это страна, которую можно все население на метро вывести за сутки. То же самое с Эстонией, то же самое с Литвой. По Латвии у нас, они там пыжатся, 1 750 000. Из них, представьте, 500 тысяч – это чиновники. Миллион – это студенты, пенсионеры, которые, в общем-то, недостаточно дееспособны, чтобы поддерживать экономику. 250 там, тысяч человек, которые что-то пытаются, там, платят налоги. Экономики субсидированные. Их уже даже странами-то никто не называет. Это территории с населением. Из них делают плацдарм. Но пассионарии уехали, почему нет сопротивления? Начинается вот эта жесть по отношению к русским, да, то есть я его поздравил с 9 мая, да, там 5 лет тюрьмы сразу, там, да, вот Александр Гапоненко выступил на конференции в Институте стран СНГ, 10 лет. За что? За то, что Рафаэля Лемкина цитировал
0: вот
4: его.
0: Вот еще один вопрос, можно, извините, вот, а то я боюсь, что мы забудем. Вот советник президента России Елена Ямпольская на днях отметила, что по данным официальной статистики, значит, в Латвии за 2024 год русские составляли около 23% населения. Вот, а русский язык считают родным около 40%. Вот.
4: Это заниженные цифры, я вам скажу. Это такая игра с цифрами. Да, здесь не наш представитель виноват, а официальная статистика, как она делается. Они говорят русских, а они не выводят русскоязычных. Человек, который считает, у кого в семье внутри они разговаривают на русском, это больше 40%. В Риге было 60%. Сейчас, конечно же, вот эта выжимка уезжает, люди боятся, даже меняют фамилии, чтобы только не быть русским. Пассионариев, опять же, продолжу мысль, что уже в странах Прибалтики не осталось, они уезжают, действительно, Ирландия, Скандинавия, кто-то в Белоруссию, кто-то в Россию, дееспособного населения нет, экономики субсидированы, как сейчас будут проблемы у Евросоюза, все это лихо закончится. Военная тематика, ну да, они посмотрели на Украину, как здорово вот заниматься краснокрадством, они начинают разговаривать про русскую.
1: Это вопрос очень важный, я перебью, Руслан, да. Извиняюсь, это то, что фактически сейчас они тоже участвуют в войне, предоставляя коридоры для пролетов дронов, которые атакуют наш северо-запад. Да. Они закрывают воздушное движение, то есть они это координируют, и все попытки их от этого отказаться, сказать, мы не в курсе, это такой вот фиговый
4: листочек. Это детский, да. Детский лепет. Да, стоишь.
1: Поэтому,
4: там...
1: в общем-то, надеюсь, что очень скоро наше верховное военно-политическое руководство даст нужную оценку и предпримет необходимые военно-технические меры для того, чтобы, если эти страны участвуют в конфликте против нас, они получили последствия.
0: Я напоминаю, сегодня «Русский дозор» с Бутом и Гамовым в прямом эфире, и участвует не только Виктор Бут и Александр Гамов, но и наш гость, экс-депутат Рижской областной думы, зампредседателя Европейского совета политэмигрантов Руслан Панкратов. Пожалуйста, не переключайтесь, не уходите далеко, мы сейчас будем отвечать по телефону 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702 на ваши звонки. Звоните, пожалуйста.
2: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. «Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О важном.
6: Противоречивые действия США на украинском направлении пока не стыкуются со стремлением к миру. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД Российской Федерации Михаил Галузин. Сами за себя говорят продолжающиеся поставки американских вооружений киевскому режиму, предоставление разведывательных данных и иное содействие, что не стыкуется со стремлением к миру, подчеркнул Галузин. При этом он отметил, что Москва ставит остро все эти вопросы в ходе продолжающихся контактов с Вашингтоном. Ранее Рубио заявил, что Вашингтонская администрация стремится сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине и намерена в ближайшие недели сделать ряд шагов для оценки перспектив возобновления переговоров по этой теме.
2: О Ближнем Востоке.
6: Дональд Трамп назвал экономическое положение Ирана критическим и выразил уверенность в скором заключении договоренностей. По словам американского лидера, финансовый кризис в Исламской Республике возник из-за морской блокады Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание Axios. Президент США отметил, что Вашингтон пока лишь отчасти участвует в диалоге и продолжает наблюдать за Тегераном. Ранее газета Wall Street Journal сообщала о готовности Белого дома прекратить боевые действия без ядерной сделки при условии полного открытия движения судов через Армузский пролив.
2: О людях.
6: Более 60 тысяч жителей Приднестровья подали заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Об этом сообщил «Известиям» президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. По его словам, после подписания указа президента Российской Федерации Владимира Путина об упрощенном порядке приема жителей Приднестровья в российское гражданство, продолжается работа над процедурными вопросами. В частности, решается проблема, связанная с повышением консульского сбора за прием в гражданство. Все будет решено в интересах людей, отметил он. Как пишет газета, в Приднестровье проживают почти 500 тысяч человек, из них 220 тысяч уже имеют российское гражданство.
2: О пенсиях.
6: Средний размер пенсионного обеспечения среди работающих граждан более 35 тысяч рублей в июле 2026 года отмечен в двух субъектах страны. По данным статистики, такие выплаты зафиксированы в Ненецком автономном округе и Чукотке. При этом средний размер пенсионного обеспечения среди работающих граждан в России в июле этого года составил 23 750 рублей.
2: Обо всем остальном.
6: Пассажиры выбрали главный аромат для Ленинградского вокзала в Москве. Большинством голосов победил парфюм «Белый чай». Композиция сочетает в себе ноты бергамота, зеленого чая и мягкие мускусные оттенки. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Как отмечается, деликатный аромат наполнит залы ожидания, а также пространство вокзала на первом и цокольном этажах. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
1: «Русский дозор» на посту. Мы продолжаем свое несение этой важной службы.
0: Я напоминаю, в эфире, в прямом эфире радио «Комсомольская правда» популярнейшая передача. Вот. И известный российский предприниматель и общественный деятель Виктор Бут, политобозреватель радио «Комсомольская правда», журналист кремлевского пула Александр Гамов. И сегодня гость нашей рубрики – экс-депутат Рижской думы, зампредседателя Европейского совета политэмигрантов Руслан Панкратов, который пришел сегодня не с пустыми. Ничего, что я второй раз рекламирую, да?
4: Прекрасно.
0: Вот. И мы сейчас готовы вот все втроем, хором или по отдельности, ответить, друзья, на ваши вопросы. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, звоните, звоните. Татьяна, приветствуем. Кому вопрос, Татьяна?
7: Здравствуйте. Вы Привет. Знаете, я забыла ваше отчество, Александр.
0: Мне можно без отчества, зовите меня просто Саша.
7: Хорошо, Александр, Саша. Я вас очень уважаю, но у меня есть небольшая просьба. Можно ее озвучить?
0: Ну, смотри, какая.
7: Можно поменьше анонсировать, что будет такой-то, что вы такой-то.
0: Хорошо, договорились. Еще все, я больше... Больше вот, не анонсирую. Спасибо.
7: Мы все знаем вас, уважаемый
0: Александр. Спасибо, спасибо огромное. Еще спасибо, мы учтем, не будем анонсировать. Вот. И у меня, пока остальные дозваниваются с какими-то поправками, мы все, конечно, будем учитывать. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Вот у нас за бортом еще остался такой вопрос к Руслану Панкратову. Вот министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заявил, что русский язык должен исчезнуть из латышских средств массовой информации, и глава ведомства считает, что в Латвии, как в независимом европейском государстве, нет оснований, это все в кавычках, для существования содержания на СМИ на русском языке.
4: Ну, вот. Там не только СМИ, да, Лаурис Пунтулис.
0: И мультики, и все, что угодно.
4: Все, что угодно. Они кино уже давно запретили, уже залезли в коммерческую составляющую. То есть вы не можете даже поставить антенну. Уже если полицейский наряд идет и увидит у вас, не дай бог, триколор, они прям заходят, могут зайти в квартиру. Вы включаете, опа, там, например, какой-то первый канал российский, все, вас штрафуют. Причем штраф такие-то 5-7 тысяч, сколько, 500-700 тысяч рублей. Как это, есть языковые, предлагалось языковые эти патрули, так еще и предлагалось их вооружать. А что такое языковой патруль? Вот мы разговариваем с вами в кафе, это же общественное место, они услышали русскую речь, подходят, ну, там, скажем, ладно, я с латвийским, предположим, паспортом, Виктор там с русским, к нему нет претензий, а раз я латвиец и разговариваю на латвийской по-русски, все, меня опять штрафуют. Там совершенно очень тяжело комментировать откровенную, в общем-то, психиатрию, откровенную низость духа, а национализм – это как раз это ущербность, она и ближе все-таки, наверное, относится к психиатрии, потому что совершенно непонятно. Вместо того, чтобы... Смотрите, чем люди живут. Он не просыпается там, не радуется солнышку, не говорит там, какой потрясающий день у меня был, а вот сейчас еще будет круче. Он не радуется детям. Он, а что там Путин? А что там эти русские опять же? Вот. И, давай... и ненавидит. Ну, слушайте, не надо быть врачом, чтобы понимать, что эта ненависть в каком-то контексте... один раз, она же просто вас разрушает, потому что вы сами отравлены этой, ну, как вот то, что мы видим с Лаймой Вайкл, там происходит и с другими культурными якобы интеллигенцией. Ну, это он находится, его поставили на министерский пост, понятно, что он будет вещать и декларировать то, что ему сказала партия, то, что ему сказали там неонацисты, а кто эти всем там правит балл, это вот иммиграционная среда, завозная, во время спецоперации по распаду Советского Союза, привезли их, их тогда еще ЦРУ тщательно взяла под свою опеку, миграционная среда, это вот все эти выродки и потомки вертуха в концлагере Саласпилса, да, вот с этих ВАФНСС, по локоть, руки в крови, вот они уезжали там в ФРГ, в США, в Канаду, в Австралию, да. Потом их воспитали, привезли, и вот они теперь этим балом рулят, другой
0: понятно. Дело. Понятно. 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, до нас дозвонился Сергей из Тольятти. Кому вопрос, Сергей?
8: Здравствуйте. Вопрос ведущему студии. Вот сейчас проехал 4 заправки, ни 95-го, ни 92-го нету.
0: В Тольятти.
8: Скажите, пожалуйста, да, где нам заправиться? Вот по Первому каналу все прекрасно, все хорошо. Поехал по 140 сейчас искать.
0: Так, автомобилисты, отвечаете. Вы же были в Тольятти, по-моему, да?
1: Нет, Виктор? В Тольятти не был, но в тех регионах, где я был, включая того, что только вернулся с Ярославля, несмотря на то, что произошла атака на НПЗ, в общем-то, бензин на заправках был. Его, правда, после атак на какое-то время приостановили продажу, но потом все возобновилось. Поэтому, Сергей, как говорится, ситуация понятная. Посмотрите в приложении, в том числе в Яндексе, должны показывать, где есть бензин, на каких заправках. Можно, мы, наверное, попросим «Комсомольскую правду» в Самарской губернии разобраться, да, и что, и дать нам обратно информацию, что же происходит с бензином на заправках, особенно в Тольятти, и тогда один из ведущих в какой-то программе даст информацию.
0: Сергей, у меня к вам просьба, пожалуйста, не отчаивайтесь.
1: Не отчаивайтесь,
0: все будет нормально, все будет нормально. 8-800-200-9702. Это телефон прямого эфира русского дозора с Бутом и Гамовым. Вот у меня еще один в запасе вопрос остался, Виктор, к вам. Вот он звучит у меня так. Польша всегда будет помогать, дальше в кавычках, бить москалей. Поэтому Украина может рассчитывать на ее поддержку. Такое заявление 7 августа сделал президент страны Кароль Навроцкий.
1: Наверное,
0: совсем с ума сошел?
1: Нет, не сошел. Видимо, понимаете, историческая фантомная боль не дает полякам, не всем. Я думаю, что в Польше большая часть населения абсолютно адекватная и абсолютно договороспособна. И, в общем-то, мы с ними найдем общий язык. Просто опять к власти пришли те, кто, в общем-то, на этой волне зарабатывания на продажи того, что мы антироссия, пытаются сейчас выжить в последнее, что можно взять с Европейского Союза, с американцев. Вот эта риторика, опять же, вернувшись к историческому вопросу, современная Польша – это результат, в общем-то, такой неимоверной доброты. То, что Сталин решил, а давайте мы им прирежем территорию, поменяемся с ними, они потеряли это, и дадим им еще часть Восточной Пруссии. Я бы поставил вопрос так, если поляки настолько воинственны, то давайте вернемся и пересмотрим результаты Второй мировой войны, а также вернем исторические территории, во-первых, в Россию, а это Восточная Пруссия, да, которую часть мы и отдали, Западная Восточная Пруссия. Ну и можно поставить вопрос о возвращении Германии той полосы, которую ей прирезали, да, с которой, кстати, поляки провели геноцид местного населения.
0: Это точка зрения, ну, по крайней мере, часть вот, точки зрения Виктора Бута. У нас еще 8-800-200-9702. Владимир, Петербург.
1: Мы вас слушаем.
0: Кому вопрос?
9: Да, здравствуйте. Привет. Вопрос любому ведущему. Любому, потому что у вас диалог такой по языкам, по Прибалтике, по всему такому, как русский язык не любят.
0: Вопрос.
9: У меня вопрос. Вот вы ругаете прибалтов за то, что они запрещают русский язык. А скажите, пожалуйста, сколько в России было или существует школ с литовским языком, эстонским языком, латвийским языком? И почему вдруг русский язык должен быть в приоритете в этих странах?
0: Точно так же... Отвечайте, да. Если можно, по-латышски.
4: Да.
0: Я напоминаю, Руслан Панкратов, наш друг.
4: Смотрите, здесь вопрос немножко в формате, надо изучать матчасть, как говорят, никто не говорит о том, что русский язык должен быть в приоритете. Есть, смотрите, у каждого из нас есть права, только одна часть населения, она решила, что ее права – это отсутствие прав у других. Вы же, если живете в России, вам что, правда интересно, вот соседи за стеной разговаривают на узбекском, на таджикском, вам что, прям так вот не имется, прям постучать в дверь и сказать, прекратите, я вас не понимаю, не могу правильно подслушивать, говорите на русском? Нет такого. И агрессивное меньшинство. Потом, кто, вот смотрите, какая идет когнитивная подмена, и этим пользуются, кстати говоря, я думаю, что вы в эту ловушку попали. Не в плане критики, вы обратите внимание, кто, вот говорят, изучать латышский там язык, например, да? Это прекрасно. А только вдумайтесь, в латышском в этом исполнении это означает подавить русский. Они же не свой язык развивают. Открывайте книги, еще что-то делаете там. Нет, да. Они русский подавляют.
1: Да, Руслан, я хотел бы добавить, что латышский и литовский язык, он выжил только потому, что они попали под Россию, что Россия сохранила эти этносы, а так бы они бы давно были или онемчены, или ошведены. Вот.
4: И да, Петр I их, в общем-то, выкупил язык, и спас.
1: Да, и спас, да. Выкупили. Мы не просто завоевали территорию, выкупили. А во-вторых, самое главное, в любом языке Это сколько на литовском и на латышском в мире говорят. И что с этим делать? Ты выучил этот язык, но с таким же успехом. Выучите эсперанто. На эсперанто говорят намного больше в мире, чем на латышском и на литовском языке. Да.
0: Виктор, я хотел еще одни цифры очень любопытные привести. Вот, а то сейчас кончится у нас, я имею в виду, этот блок. В России насчитывается 270...
2: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
6: Реклама. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дома.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
0: Так вот, я просто хотел бы такие цифры назвать. В России насчитывается 277 языков и диалектов, а в системе образования используется 105. 24 из них преподаются как языки обучения, еще 81 как учебные предметы. Это вот к тому...
1: Я думаю, что если у нас где-то проживало бы сообщество говорящих на литовском и латышском языке, и они бы решили, что хотят изучать, никто бы им не мешал.
4: Они изучают. Я в Красноярске был. Да, у них есть община. В Пскове есть. Мы возили латышские книги на латышском языке.
0: Да, я думаю, не только в Красноярске.
1: Отлично. И это надо поддерживать. Конечно. Мы не против языков любых, тем более таких древних, как Балтийская группа. Да?
0: Конечно. 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. Русский дозор с Бутом и Гамовым. Рамазан, Ростов.
11: У меня вопрос к Виктору Анатольевичу Бут. И он такой. Вот он произнес фразу «Евро в Эмираты». Я бы добавил, да пропади они пропадом. У нас Валентина Ивановна Матвиенко, уважаемая, спикер Совета Федерации, говорит, что у нас в России родной целые регионы пустеют. Так вот, не пора ли в этой связи нам включить выдающегося русского историка Василия Ключевского, который говорил императорам: «Россия, обретая территории, теряет драгоценное историческое время по обустройству онных». Точка.
0: Виктор, отвечайте.
1: Да, вы правы в том, чтобы Прибалтийские Эмираты пропали пропадом. Но исторически эту землю Россия уже освоила. Все, что там было сделано, построено. Более того, как минимум 40% в Латвии И как минимум 20% в Эстонии и, наверное, 12-15% в Литве – это наши соотечественники. И в какой-то момент, если там создастся Латышская Народная Республика и призовет на помощь Россию, мы, наверное, откликнемся для того, чтобы денацифицировать эти территории.
4: А я добавлю, для нас, это наши земли.
1: Это наши земли. Это мы их не только завоевали по праву войны, но и выкупили.
0: Это точка зрения Виктора Бута.
1: Вот. Что касается вымирание России, вы знаете, здесь необходимы изменения в нашем подходе и в политике. Мы должны прекратить строить человейники в мегаполисах, которые как такие огромные насосы высасывают молодежь и любое население из сельской местности.
0: Согласен.
1: У нас уже осталось только 25% населения России матушки, которая живет на деревне. А наши там корни. Это наша кровь. И пока мы не вернемся в деревню, у нас, к сожалению, демографическая проблема не решится.
0: 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702.
1: И Рамазан, пока, да, пока продолжая, отвечая на ваш вопрос, хочется тоже важное сказать, что, конечно, мы должны создать условия, чтобы на деревне, во-первых, везде были нормальные школы, нормальные условия по обслуживанию населения. Самое главное, чтобы в любой деревне был хотя бы фельдшер, чтобы скорая помощь приезжала, чтобы рожать не надо было ехать в райцентр. Вот. И как только мы наведем вот эти вот порядки, поверьте, люди с удовольствием будут не просто дачи иметь, а просто жить. Потому что земли у нас много, построить дом в деревне намного дешевле, чем купить квартиру. И как только семья построила дом, и нужно сделать такую государственную программу поддержки, чтобы молодая семья могла сразу заехать в большой дом. И как только она родит 4-5 ребенка, чтобы все затраты были бесплатными. И тогда мы решим и демографическую
0: как
1: проблему.
0: Как раз на эту тему у нас звонок. Да. Майя Питер вас слушает. Русский
12: алло,
0: дозор Бутайгама.
12: Здравствуйте, Майя. Спасибо большое за передачу. Я так рада. Так я радовалась, когда вернулся Виктор. Просто плакала от радости, когда он встретился
0: он с женой. Он улыбается.
1: Спасибо большое вам. Спасибо вам большое.
12: Мы очень рады за вас. Переживали сильно, когда вы были в неволе. У меня такой вопрос. Вот действительно, вопросы демографии очень страшные у нас. У меня вот тамбовская бабушка, 12 детей, мама 5. Ну, и вот сейчас их потомки разъехались по всем городам и странам, понимаете? Вот один человек такой подвиг совершил, 12 детей родил, да? Ну, вот у нас выдающиеся ученые, там, Менделеев, он какой по счету? Я спрашиваю вопрос такой. Огромная роль мужского населения, чтобы они относились к женщинам, с такими мыслями, что надо создавать семьи, надо рожать детей. И вот чтобы они не брали замуж тех девочек, которые себе колят губы, ресницы.
0: Вопрос понятен.
1: Поняли,
0: отвечайте,
1: поняли
0: мужики.
1: Да, отвечаем.
4: За вы, всех мужиков.
1: Да, вы абсолютно,
0: Руслан, и вы тоже.
1: Да, вы абсолютно правы, но здесь дело в том, что мы должны воспитывать как мальчиков, так и девочек к тому, что главное предназначение – создать семью и продолжить род человеческий. И пока мы не уберем от детей соблазны интернета, когда уже сейчас наши подростки не могут общаться даже с друг другом, только общаются через мессенджеры. Когда мы даем им представление о гламурной жизни, какой молодой девочке хочется стать матерью? Фактически никакой.
0: Руслан,
1: какие ролевые модели они видят в повседневной жизни? В кинофильмах, даже в ТикТоке, в Инстаграме. А нужно сделать так, куда бы они ни посмотрели, была картинка, ролевая модель счастливой семьи. Не с одним ребенком идут родители, а чтобы шла куча, минимум трое-четверо детей. Что счастье в семье, счастье в детях, счастье, то, что нам дано Богом Всевышним, это продолжение нашего рода. И материнство – это самое великое призвание любой женщины.
0: Супер, я согласен. А что думает по поводу этого Руслан?
4: То, что Виктор говорит, это применение когнитивного оружия в контексте ведения психологической войны против России.
0: Психолог.
4: Дело в том, что то, что Виктор говорит, должно быть, мы достаточно, Россия самодостаточно независима, чтобы не, вот это, кажется, называется такой, простите, за мумитон people have it, вот это западную эту культуру, эти ценности, которых не существует. Нам нужно верстать свою культуру.
0: Один момент, Инстаграм запрещен в России.
4: Я про Инстаграм ничего не говорил.
1: Да, ТикТок, может быть, это я сказал, да, поэтому запрещены, да, те Инстаграмы, принадлежащие террористической сетке Бета. Да.
4: Дело не в этом, дело в том, что как бы мы ни уходили от слова идеология, нам все равно нужно понимать, наша самобытность, начинать гордиться этим. И всегда были... Почему? Семья – это ценность, а они...
1: Руслан, к сожалению, еще с советских времен, когда, в общем-то, руководство ЦК КПСС, к сожалению, предало всю страну тем, что стало хаять и подвергать сомнению наши ценности. И сложилась такая ситуация, когда наша молодежь решала, что у нас все в стране плохо, появились такие выражения, как «совок», «рашка», прочее, и вот это нужно выкорчевывать, эти сорняки. Мы должны не просто вернуть гордость, она уже есть у большинства населения за нашу страну, но и создать те условия, чтобы мы жили в самой красивой, самой великой, а самое главное, процветающей стране.
0: Я так понял, что вы это чувствуете, да? Вы сейчас очень много ездите.
1: Конечно.
0: Я смотрю...
1: Буквально такой пример я успею рассказать. Вчера довелось побывать в Ярославской губернии. Я заехал в сельскую школу в селе Ивановское, да? Там уникальный профессор Мартышов Владимир Сергеевич. Так вот, к нему в эту школу переехало почти 100 семей. Он начинал с 58 учеников в школе, сейчас у него за 200. Я вам скажу, что благодаря этой школе возродилось 17 сел, появился бизнес, а самое главное, вот в этой небольшой агломерации рождаемость в семьях уже 4,6, в семьях по 5, по 7, по 8 человек.
0: Супер.
1: Вот это пример. Если мы дадим вот этот опыт этой школы сельской, то, что Мартынов за последние 30 лет делает, если мы его распространим на всю Россию, это и будет начало возрождения нашего села.
0: Ой, Господи, какой сегодня оптимистичный финал русского дозора с Бутом и Гамовым. Спасибо огромное.
1: Поверьте, у нас есть все, чтобы мы сделали это. Главное – верить в себя, верить в Россию и любить ее.
0: И вы добавили нам тоже нотки оптимизма.
1: Да. Всем слушателям просьба, подписывайтесь во всех социальных сетях и в Максе на канал «Комсомольской правды» Виктора Бута и Руслана Панкратова.
0: И звоните, пишите Александру Гамову. Вот. Ровно через неделю мы встретимся в этой студии. Пожалуйста, «Русский дозор» с Бутом и Гамовым к вашим услугам. Всем счастливых, отличных выходных. Пока.
4: До свидания. До свидания.
2: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Друзья, будущее наступило.
3: Радио – уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
13: Здравствуйте, я Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации. Желаю всем слушателям «Комсомольской правды» хорошего настроения и только хороших новостей.
2: Реклама.
14: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене плюс розыгрыш суперпризов. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Военный эксперт Иван Коновалов о зависимости Европы от США.
18: Американцы надули европейцев по-крупному, когда создали ситуацию, что Европа вынуждена закупать дорогущий американский газ, не вообще полагаться на Соединенные Штаты в плане углеводородов. Все это стало гораздо дороже, обогащает Соединенные Штаты. При этом все кричат о какой-то североатлантической солидарности, которой уже в помине нет. Просто Европа не заведена до положения вассала. В принципе, она таковой и была по отношению к США. Но просто теперь ситуация усугубилась, что США раньше все-таки деньги тратили на Европу в плане обеспечения безопасности хотя бы. Теперь они этого делать не хотят. Они сделали конкретную колонию, которая обязана потреблять товары, которые производят Соединенные Штаты. Они их на сотни миллиардов надули. На триллионы, в конце концов.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: Студия Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
16: Об атаках.
19: Москву атаковали беспилотники, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, на подлете к столице силы ПВО минувшей ночью уничтожили 13 дронов. Экстренная служба работает на месте падения обломков. В московских аэропортах Внуково и Домодедово введены частичные ограничения. Сейчас они принимают и выпускают самолеты по согласованию с властями. Над Севастополем ночью сбили 15 беспилотников. Это сообщает губернатор Михаил Развожаев. При ударах никто не пострадал, но из-за падения обломков сбитых БПЛА загорелся лес в районе пляжа Инжир. Спасатели и работники лесхоза эвакуируют людей с кемпинга на пляже рядом с лесом. Также в районе Фиолентовского шоссе из-за упавших обломков БПЛА были повреждены 4 машины, добавил Развожаев.
16: О конфликтах.
19: Переговорный процесс между Ираном и Оманом насчет судоходства в Ормузском проливе почти завершен. Это заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи. Соглашение стран должно определить, в каком режиме будет возобновлено судоходство в этом морском коридоре. Глава иранского МИДа при этом подчеркнул, что даже после подписания сделки проход судов автоматически не возобновится. Для этого США нужно будет выполнить условия, о которых Иран заявлял несколько дней назад, сказал Аракчи. Соглашение установят новые судоходные маршруты. Они будут использоваться после возобновления судоходства. Иран и США не ведут прямых переговоров. Стороны обмениваются сообщениями через посредников, добавил министр.
16: О политике.
19: Белый дом рассматривает отказ премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху от плана Совета мира по Газе как часть предвыборной кампании в стране. Это сообщил журналист Аксес Барак Равиц со ссылкой на источник в Белом доме. Накануне Бенямин Нетаньяху заявил, что Израиль не принимает подготовленный Советом мира и поддержанный президентом Трампом план из 15 пунктов по Газе. По его словам, Цахал не будет выходить из Газы, пока Хамас не будет окончательно разоружен.
16: О пожарах.
19: В Москве из-за пожара на подстанции несколько домов остались без света. Возгорание началось ночью. Во дворе жилого дома в районе Хорошово-Мневники на северо-западе города у дома 21 по улице Мневники. Там загорелась электрическая подстанция. И, по словам очевидцев, пламя поднималось до уровня 4-го этажа. Из-за пожара отключился свет. В нескольких соседних домах были повреждены 2 припаркованных автомобиля. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: будет. Честный взгляд на 10 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
20: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Трансляция идет на YouTube, канал «Нео Панкин». И, конечно, на нашем сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Тема сегодняшнего разговора касается работы. Работа не волк, в лес не убежит. Убежит ли за границу в поисках лучшей жизни? Как вы считаете, можете ли вы работать за границей? Ну, вот если, допустим, душа просит, не хочу работать в России, есть предложение из другой страны, поедете ли вы? Грубо говоря, готовы ли вы уехать работать в другую страну? Вот проще всего сформулированная версия вопроса сегодняшнего дня. Готовы ли вы уехать работать в другую страну? 8 800 200 ровно 9702. Свежих опросов на этот счет почему-то нет. Мы одни из первых, может быть, даже кто-нибудь, да, по итогам нашего эфира, напишет соответствующий пост или, может быть, даже статью для какого-нибудь сайта. Итак, среди журналистов, юристов и инженеров доля тех, кто хотел бы трудоустроиться за рубежом, достигает трети. Медики-преподаватели, напротив, наименее заинтересованы в работе за пределами страны. И это вот один из опросов одной из консалтинговых компаний. Так что, друзья, давайте и по итогам нашего эфира сегодня составим мнение об этом. 8 800 200 ровно 9702. Готовы ли вы уехать работать в другую страну? Еще раз номер телефона 8 800 200

0: Группа «Гроссмейстер» на радио «Комсомольская правда». Итак, друзья, готовы ли вы уехать работать в другую страну? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Вот Андрей из Ярославля. Что скажет нам? Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
1: Вы знаете, готов, но по другой причине.
0: Так.
1: Страшно становится жить, ну, в том смысле, что вот все нам предупреждают, чиновники, большие люди, что вот на носу война, так. И даже ядерная, а никаких бомбоубежищ, никаких мероприятий.
0: От ядерной войны бомбоубежище вам нужно?
1: Ну, хотя бы частично, но ничего не делается.
0: Но, может быть, в другой стране есть убежище от ядерной войны?
1: Ну да, бывает, строят. Что-то делается.
0: Где?
1: А у нас ничего.
0: Где делается? На Украине? Или где? В какой стране?
1: Нет, я имею в виду в Европе.
0: В Европе делаются убежища? Покажите мне, пожалуйста, где там убежище от ядерной войны. Ну, может, и я туда перееду тогда.
1: На Балканах там... Потом то ли в Норвегии подземный город из бомбоубежища.
0: Да сделали. Вы что? В Норвегии подземный город, батюшки.
1: Я точно не помню, но где-то там.
0: Все. Извините, я не... Давайте, езжайте в Норвегию, да, все. Вы простите за иронию, но вот я не знаю, как по-другому реагировать. Бомбоубежище от ядерной войны необходимо. Давайте все-таки будем исходить из того, что ядерной войны все-таки не будет. Идиотов не так много. Хотя да, да, перспектива такая существует. Далее. Михаил из Подмосковья, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Иван. Ну, ради опыта и сравнения зарплаты и условий можно было съездить, но только когда с нами, в кавычках, все дружили, наверное, до 22-го года.
0: Сейчас, подождите, что?
2: Европейскую страну.
0: Я вас умоляю, есть люди, работают спокойно. Как бы хотите, поезжайте. Пожалуйста, что вам мешает-то?
2: Но не навсегда.
0: Ага, что это не навсегда?
2: Просто сравнивать.
0: А, просто сравнить. А скажите, так, пожалуйста, сравнить. Вам сколько лет, какой у вас доход, если не секрет, для понимания?
2: 42 года.
0: Так.
2: Ну, в районе 100 плюс.
0: 100 плюс. Отлично. Ну, не исключено, что там вы будете зарабатывать плюс-минус, а уровень жизни будет такой же. Вы понимаете, да? Я вам сразу говорю, вот ваш опыт, пожалуйста. Я вам его уже дал. Исходя из огромного количества моих знакомых, которые работают и которые уехали не в 22-м году, а значительно... В более раннее время, еще до всех событий, кто-то до 2014 года.
2: Но вы не спросили, сколько я работаю часов и мои условия.
0: Не, подождите, вот я исходил из того, что у вас фулл-тайм, полный день, пятидневка, допустим. Ну, вот это среднестатистический расклад, да? Пожалуйста, если какие-то другие условия, можете сказать, может, вы неделю через неделю работаете, так бы сразу и сказали.
2: Ну, я вас понял, спасибо.
0: Ну, ладно, на вопрос не было. Ответа далее. Михаил из Твери, пожалуйста.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
3: Я хотел бы выпиться по поводу работы, так сказать, за рубежом и здесь.
0: Да.
3: Имел, скажем так, опыт не то, чтобы работать, выехать, посмотреть, поездить по странам мира. Мне, скажем, 56 лет.
0: Ага.
3: Происходило это все задолго, скажем, до известных событий. Это начало нулевых годов, когда я выезжал. Неоднократно бывал в Соединенных Штатах, неоднократно бывал в Австралии, в Европе.
0: Так.
3: Могу сказать за тех, кто стремится к работе на Западе. Во-первых, ребята, вы будете второго сорта, это отношение к иммигрантам полностью на Западе такое. Соответственно, зарплата у вас будет ниже, чем у коренных жителей. Для того, чтобы пройти процедуру верификации, вы должны прожить там какое-то время, получить вид на жительство, платить налоги, изучать язык. Это очень трудно. Этого многие люди не учитывают, особенно молодые, которые говорят, что на Западе у нас медом намазано. Ребята, в России еще...

0: сохраняется какая-то часть нормального советского законодательства, который гарантирует 5-дневную рабочую неделю, выходные, отпуск, больничные. В Штатах, допустим, точно знаю по опыту, потому что живут у меня друзья там, в Соединенных Штатах вы в первый год работы будете иметь отпуск ровно один день. Заболев, вы будете уволены в течение 3 минут. Такой вариант. Вот. Почему много знакомых живет за рубежом, потому что уезжали в 90-е годы. Как бы в стране нехорошо было. Но, допустим, у нас с работой, естественно, тоже не все так гладко, как хотел бы сказать. А некоторые работодатели ориентируются на Запад, а почему вот так? Но платить мы будем по российским меркам мало. А нагружают, как, скажем, не совсем соблюдают законодательство. Поэтому ищите, найдете. В России, вы знаете язык, а и права уже, оно лучше.
1: Я отчасти соглашусь, отчасти нет, потому что разные люди по-разному устраиваются, на самом деле, и по-разному живут там все-таки. Давайте не обобщать, скажем так, что вот все, кто переедет, у всех будет все плохо. На самом деле, ценный специалист ценится везде, и вы можете, конечно, поймать удачу за хвост вполне себе. Но я за то, чтобы, конечно, все в России работали, безусловно, но и исключать того, что кто-то хочет поехать поработать за рубеж, и тем более запрещать, это глупо, и мы этой дорогой не пойдем. Далее, Сергей из Иркутска, пожалуйста.
2: Ага, и вам здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
2: Хочу сказать, вот такая история у меня. У моего внука.
1: Так.
2: Окончил с отличием техникум авиационный в Иркутске. Получил, на авиационный завод его направили с письмом, все, что он по компьютерам очень хороший, с отличием все закончил.
1: Uh-huh.
2: Пришел на завод, ему сказали, надо опыт иметь. Он, какой я опыт, я закончил. Нет, нам нужен с опытом. Позвонили с техникума к ним на авиазавод. Нет, надо нам с опытом. Говорит, мальчишка очень хороший, знания вообще... Нет, мы не можем взять. Сунулся в другую компанию, тоже надо с опытом. Мне говорит, деда, может за границу мне куда-нибудь уехать? Там, может, нужны моя специальность такая. Я, может, нужен там. Я говорю, нет, надо поискать уж что-то здесь. Вот до сих пор ищем, ничего найти не можем толком. Устроился на склад грузчиком. Говорит, здесь буду пока работать. Что-то сам дома делает программы на компьютере. Да, продает их потихонечку. Но это тоже же всю жизнь не будет он этим заниматься. Надо же как-то потом и на пенсию заработать себе.
1: И все прочее. Дай бог, найдет он себе работу, конечно, соответствующую. Другой вопрос, что не по теме, друзья, все-таки немного. Вот если бы нашел за границей, то тогда звоните. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Готовы ли вы уехать работать за границу, если поступит предложение, и вообще, если вдруг вы взялись за поиск работы за рубежом, и вам что-то предложили, и вы такие, поехали. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира, звоните, пожалуйста. Сейчас, как обычно, новости, реклама и анонсы, которые пройдут быстро. После этого мы вернемся и продолжим наш эфир. Трансляция, кстати говоря, идет все в порядке на YouTube. Пока только там канал Неопанкин. В чате тоже можете писать, друзья. Я сейчас промониторю ваши сообщения. Может быть, что-нибудь интересное выдерну, обязательно озвучу в эфире. На сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Еще раз номер телефона 8-800-200-97-02. Готовы ли вы уехать работать в другую страну?
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано реклама.
4: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Что будет? Честный взгляд на 10 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Готовы ли вы уехать работать в другую страну? 8 800 200 ровно 9702. Владимир, Кировская область. Здравствуйте.
8: Доброе утро, Иван.
1: Да,
8: доброе
1: пожалуйста.
8: Утро, страна. Прямо отвечаю на конкретный вопрос. Я не готов. Ну и не хочу. Я даже, если честно, и отдыхать за границу не хочу ехать. А работать считаю, что надо там, где живешь, и стараться сделать хорошо там, где живешь, а не искать чего-то где-то поза границам. В пределах страны, может, если что-то подвернулось бы, может быть, согласился, но это подумать надо. Но пока еще дети маленькие, надо быть рядом с детьми. Мое мнение такое.
1: Политического аспекта нет в вашем мнении, в вашем высказывании?
8: Политический аспект, ну, конечно, мне нравится деревня, где живу, нравится страна,
1: где живу. Нет, я про политику, а не про то, что нравится страна. Конечно, нам всем нравится.
8: Моя политика такая, я патриот своей страны.
1: Так дело не в этом-то. Никто не мешает вам быть патриотом вашей страны и поехать поработать где-нибудь, если подвернулась такая возможность. Вот о чем все-таки речь. Вы не готовы. Хорошо. Я просто спрашивал, потому что у нас есть, к сожалению, влияние пропаганды на этот момент. Там с телевизоров часто дяденьки разные говорят, что неправильно куда-то выезжать. Сами при этом совершенно спокойно ездят при этом, да, и не только ездят. Но вот по телевизору говорят. Я поэтому у вас и уточняю. Не попали ли вы под влияние вот этих слов?
8: Не подумайте, что я наслушался где-то. Нет, это мое мнение.
1: Все.
8: Я уже взрослый дяденька.
1: Все, принимай. Взрослый дяденька, взрослому дяденьке рознь. На всякий случай уточняю.
8: Согласен.
1: Да, один, понимаете, бомбоубежище от ядерной войны ищет. Дай бог найдет.
8: Это не большого ума, мой комментарий такой.
1: Так, а вот оскорблять слушателей не надо. Ладно, спасибо. Спасибо. Спасибо. Далее. Владимир из Москвы. Пожалуйста, здрасте. Владимир, да, говорите, пожалуйста.
9: Доброе утро, Иван.
1: Доброе.
9: Смотрите, но у меня возможность есть уехать. Есть положение. Есть друзья, коллеги, которые уехали в Европу. Основания никакого, честно. В плане того, что первое, там все равно будешь гастарбайтером, как ни крути. Ну, я там все равно не интересов. А второе, сделать что-то для государства, которое там воспитало, там дало образование и так далее. И третье, хочется быть рядом с недалеко от родни, как ни крути. Все равно, домашний очаг, семья, родители, там, братья, это все, где-то рядышком. А работы, в принципе, у нас в стране достаточно, если, ей заниматься. То есть, потратить время на то, чтобы там знания получить, либо переквалифицироваться, поискать, с чего-то начинать.
1: Угу. А друзья ваши давно уехали или после известных событий? Это важный момент.
9: И до, и после. То есть, и так, и так. Но, честно, насколько я вот общаюсь по уровню жизни, недалеко они там убежали от меня.
1: Но это, да, это Понятно.
9: Учитывая то, что там, грубо говоря, в Испании это будет без кондиционера жарко, а зимой мерзнуть, ну как бы, ну зачем мне такая жизнь?
1: Ой, ну, в общем, да, летом жарко, зимой холодно, есть такое, и в Италии тоже такое присутствует, это правда. Спасибо, хотя в разных, конечно, регионах по-разному, и в Италии, и в Испании, но тем не менее, да. Спасибо. Андрей из Воронежа, пожалуйста, здрасте.
10: Здравствуйте, Иван.
1: Да, здравствуйте, пожалуйста.
10: Все радиослушатели «Комсомольской правды». Вы знаете, прежде чем принимать решение, мое мнение, принимать решение переехать, как говорите, за границу и все прочее, надо все-таки, надо съездить, как говорят в армии, в разведку и посмотреть, что была реклама, что вы видели, и что там на самом деле, какая работа будет, как она будет проходить, что будет. Во-вторых, еще посмотреть быт, за что я буду платить и все прочее, прочее, и сравнить то, что здесь у меня. И только после этого, вот там очень много моментов может быть, надо все-все-все тщательно взвесить.
1: Андрей, я жизни. Вот только не понял.
10: И после этого только принимать решение ехать. А так, на обум, ох, там
1: вы ничего. Себе, Андрей, это важно, вы себе эту разведку как представляете? На курорт поехать, и на море отдохнуть и заодно как бы посмотреть и оценить, или как?
10: Нет, просто ехать конкретно, без всяких отдыхов, надо смотреть. Я туда еду жить навсегда, а не на отдых, поэтому тут уже другой момент был.
1: Я боюсь, что вот не попробуешь, не узнаешь, и придется ехать и проверять практическим путем. Только так, а не на разведку. С разведкой, вы знаете, ничего не выйдет у вас, если честно. Вот я себе так навскидку представляю, и опираясь на опыт тех, кто поехал, уехал, там живут, работают, никакой разведки не случится. Как поедете, либо закрепитесь, либо нет. Все. Но спасибо, да, за мнение, а то с разведкой ничего не выйдет. Вячеслав из Питера, пожалуйста.
11: Добрый день.
1: Здравствуйте.
11: Я хочу сказать, что войны приближают, они посылаются Богом за нас.
1: Да, спасибо. Далее. Эльвира из Перми, пожалуйста.
12: Доброе утро, Россия.
1: Здрасте.
12: А вот по поводу предыдущего оратора, по поводу разведки, ну, так. Есть в мире страны, которые предлагают условную разведку, во всяком случае, людям молодым или специалистам. Есть такие страны. А второй момент, не проблема выучить язык. Во всяком случае, вот у нас в семье, видимо, как-то так сложилось, что, ну, правда, не проблема.
1: Буквально английский, выезжаешь. Испанский, в принципе, несложные
12: языки. Английский, испанский, франце, итальяно.
1: Итальянский тоже считается несложным, да. Французский, это вы, конечно, красивый, я слышу.
12: Французский, итальянский, испанский очень похожи. Если очень вы говорите
1: похоже,
12: на каком-то языке, то вас поймут в соседних странах.
1: Даже не знаю. Вот итальянский музыкальный язык, легкий, а французский все-таки тяжелый, длинные слова.
12: Там просто много букв.
1: Вы полиглот, и вы с позиции полиглота рассуждаете наверняка, да, все просто.
12: Потому что нужно говорить на языке и понимать. В том государстве, в котором ты находишься, нужно понимать, что вокруг происходит.
1: Полиглот дурака не поймет никогда. Знаете, есть такое выражение.
12: В сакральных книгах народ это как язык. Прослеживается вот такой момент. Если очень много людей уехало, начиная с 90-х и так далее.
1: Из ваших знакомых вы имеете в виду?
12: Из родственников, и знакомых, так. По всему миру, Европа, в Азии меньше смысл, Канада, Америка, естественно, ну, Израиль, куда же без него. Практически никто не вернулся. Понятно, что есть там моменты, когда люди ожидали одного, получилось другое. Но, в принципе, все как-то устроились, и кто-то даже очень хорошо. У меня вот сын сейчас собирает документы по поводу поехать поработать.
1: Куда собирается? Не секрет?
12: Скажем так, южные страны, но не Азия.
1: Ну, я понял. Южная страна, Европа вы имеете в виду?
12: Нет, Восток.
1: Восток.
12: Ясно. Да, так. И И по поводу поехать поработать, посмотреть, что, как, почему, тем более, что, ну, вот, вроде бы, понятно, что ты приедешь на место, и там будет все не так, ну, не совсем так, как тебе обещают, но попробовать, я считаю, нужно, пока молодой, и, в принципе, там даже есть возможность второго гражданства впоследствии достаточно недорого и достаточно быстро.
1: И а вот зачем второе гражданство уже... нужно?
12: Ну, а почему нет? Мало ли что может произойти, знаете. Вот Советский Союз распался, а документы как? А тут будет хотя бы другой паспорт, по которому ты можешь
1: вы про
12: нормально купить,
1: условно
12: говоря, билеты на самолет и вернуться там и так далее. Много нюансов. Единственное, что я думаю, если он захочет, например, остаться там и продолжать работать там. Мне тут одной что делать?
1: Ехать за ним, пожалуйста.
12: Ну, как вариант. С другой стороны, ну, здесь все-таки как бы типа родина.
1: Ну, да.
12: Какая-никакая.
1: Я вас понял. Спасибо. Спасибо. Далее. Оксана из Петропавловска-Камчатского. Здравствуйте, Оксана.
13: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
13: Доброго утра.
1: Да. Так,
13: но для меня вопрос, это, конечно, ну, смотрите, я вообще считаю, что это вопрос очень личный. И, конечно, для каждого человека есть целый комплекс факторов, которые, в общем-то, показывают ему, стоит или не стоит пробовать, вообще хочется, не хочется. А я всю свою жизнь отдала туриндустрии. Я по образованию переводчик и всю жизнь проработала гидом-переводчиком на Камчатке. Я не представляю свою жизнь в другом регионе, даже в регионе, не говоря уже о том, чтобы в другой стране. То есть край свой очень люблю, обожаю его показывать, рассказывать и про историю, про геологию, про медведей, про все на свете. Вот только что отправила свою группу из Индии. Они наблюдали бурого медведя в течение недели, фотографы. А себя не представляю пока в другой профессии в целом. Вот, работу свою очень люблю. И край тоже люблю. Я и к климату привыкла. Мне тяжело переносить жару долгое время. Поэтому для себя я переезд не рассматриваю. Здесь мои близкие люди, здесь же на Камчатке. Здесь близкий круг общения. Я бы не хотела его потерять. Я не совсем понимаю, ради чего это нужно делать.
1: Спасибо.
13: А что касается моих детей...
1: Давайте, оставайтесь, пожалуйста, на линии тогда, если хотите еще что-то добавить после перерыва. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира.
3: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
14: В студию «Радио Комсомольская правда» приходил министр промышленности и торговли Российской Федерации. Антон Алиханов дал большое интервью политобозревателю «Комсомольской правды» Александру Гамову. Для «Настоящего хит-парада» политик рассказал о своих любимых песнях.
15: Если говорить про те, которые вот я слушал буквально, пока ехал сюда, то никаких аллюзий, ничего, не дай бог. Значит, это рэпер Рич, и песня называется «Грязная работа». Она про войну и про ребят, которые делают правильное и нужное всей нашей стране, нашему народу дело. Вот я хочу, пользуясь случаем, сказать, что все артисты, которые пишут, поют, да, и придумывают. Об этом они, ну, достойны внимания. Не все делают одинаково, это круто, но мне кажется, что вот Рич с этой песней сделал крутую, очень такую правильную композицию.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. По итогам жеребьевки партия «Единая Россия» получила первый номер в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной Думы. Первый номер стал символом ответственности, доверия и готовности работать ради людей. Именно такой принцип лежит в основе партийной работы. Быть рядом с гражданами, помогать в решении важных вопросов, реализовывать проекты, направленные на развитие страны и повышение качества жизни. В Великих Луках прошел турнир по стрельбе из табельного оружия. Его посвятили памяти майора ФСБ Сергея Лобаскина, погибшего 10 августа 1996 года при выполнении специального задания в Чеченской Республике. Действующие сотрудники правоохранительных органов соревновались в меткости на классической дистанции в 25 метров. Добавим, что великолучанин Сергей Лобаскин посмертно награжден орденом мужества. Он навечно внесен в списки управления ФСБ по Псковской области. В Псковской области начал работу единый навигатор дополнительного образования для детей. На платформе собраны только проверенные организации, имеющие лицензию, полностью соблюдающие санитарные нормы. Кружки распределены по 6 направлениям – спорт, искусство, туризм, экология, техническое творчество и подготовка к школе. Подать заявку на обучение можно непосредственно на сайте. Регистрация не требуется. Авторизация выполняется через портал госуслуги.
0: О валютах.
1: Доллар 81 рубль 41 копейка, евро 94 рубля 6 копеек, юань 12 рублей 6 копеек.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
3: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Только в русском языке 5 букв алфавита подряд составляют осмысленный вопрос. Где ёж? Что будет? Честный взгляд на 10 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Готов ли вы уехать работать в другую страну? 8 800 200 ровно 9702. Оксана из Петропавловска-Камчатского по-прежнему на связи. Гид-переводчик Петропавловский как раз. Вот вы уезжать не хотите, не собираетесь, а дети... И вот тут прервался наш с вами разговор. Пожалуйста.
5: Дети учат у меня. Я же переводчик, это прям больная мозоль. Значит, дети тоже должны языки знать. Это прям вот... obligatory, да, это прям обязательно. Поэтому дочь учит 3 языка, сын 2, и если они захотят где-то поработать, попробовать себя, я постараюсь их поддержать в этом. В общем, я не считаю, что это нечто запредельно плохое, это прекрасный опыт. У меня до пандемии была возможность, в общем-то, и попутешествовать по разным странам, не пакетным туром, а именно подолгу, да, по несколько месяцев. В общем, страны
4: я
5: разные,
4: тоже так
5: люди
4: ездил.
5: Разные.
4: Я тоже так ездил, знаю. Да.
5: Были времена, правда?
4: Были, да, были. Угу. Да. Купил билет, полетел.
5: Это
4: да.
5: Меняется.
4: Да, увы.
5: Да.
4: Не в лучшую
5: ничего.
4: Сторону.
5: Увы.
4: Спасибо, что позвонили. Михаил из Волгограда. Далее, здрасте, пожалуйста. Михаил! Нет, какие-то проблемы с Михаилом возникли, ладно. Михаил, перезвоните. Михаил! Говорят, вы вернулись.
6: Слышите меня?
4: Да, слышим, пожалуйста.
6: Да я вот слушаю, вот я лично, ну как сказать, гад, нет, конечно, работать за границей нет. Но мне удивительна позиция вот предыдущих, там тетенька какая-то говорила, что двойное гражданство, вот где лучше будет. Милая моя, а чтобы лучше было, надо здесь оставаться. Надо здесь оставаться и здесь работать. Работа есть. Работа есть. Вот. Что касается меня, нет, я не готов. Я готов бы посмотреть, но сейчас не то время посмотреть. Я за границей ни разу не был. Я военный. Бывший, слово, язык не поворачивается сказать, но тем не менее. Вот. Посмотреть я посмотрел. Культура мне интересна. Мне очень близка позиция вот девушка, которая предыдущая...
4: Из Петропавловска-Камчатского.
6: Вот, да, да, совершенно верно. Вот она вот прям вот один в один, вот моя позиция. Да, надо, она общается с иностранцами, все, она, то есть ее интересует культура, она часть культуры наверняка своей передает. Но родина наша здесь. И чтобы ее сделать лучше, надо работать здесь, ребят. А вот извините, Иван, может быть, я отхожу от темы. Вот впереди вас я очень рано слушал КП, но не смог дозвониться. Там вообще, товарищ, сегодня все ведущие почему-то очень деликатны со своими слушателями. Там один товарищ звонил из Самары. Вот я не могу заправиться нигде. Вот что это мне делать? Милый мой, пока ты вот возмущаешься, что тебе негде заправиться, ты не забывай, что в это время кто-то погиб из наших ребят, кто-то ранен. А ты не можешь заправиться. А ты не забыл, что война идет? Понимаешь? А которая, она совершенно правильно идет, но у нас другого выхода не было.
4: Вот давай не сейчас, я понял вашу мысль. Все-таки большой эфир посвящен геополитике и специальной военной операции. А с 7 до 8 мы говорим другие темы, это важно. А что мешает вам, кстати говоря, вот до сих пор вы не были за границей, но вам интересно, а что мешало поехать? Что-то не дослушал, так вот делся, да? Увы. Ладно, так. Сергей из Германии, город Нерс, я правильно понимаю?
7: Да, здравствуйте, Иван, здравствуй, страна.
4: Здрасте, пожалуйста.
7: Это я насчет, вот вы подняли тему, Иван, насчет работы за границей, да? Так. Я что хочу сказать? Живу в Германии уже 24 года. В октябре будет 25 лет.
4: Так.
7: Сейчас я пенсионер уже, мне 68 лет. Вот как пока ты работаешь, у тебя есть деньги. Только я сейчас вот 25 лет отработал, у меня пенсия получается всего 500 евро.
4: Так.
7: За 25 лет работы. Ну, не 25 лет, 25.
4: 500 евро, но это же копейки, как вы живете там. Скажите, пожалуйста.
7: Ну вот. А за квартиру надо заплатить 700.
4: Да, так.
7: Так.
4: А вот. Пособия, может, и какие-то дополнительные?
7: Пособие, жена у меня пособие получает. И я пока не подаю на пособие.
4: Так.
7: Потому что я хочу вернуться обратно в сам город Троиц, Челябинская область. Я хочу вернуться обратно на родину.
4: А почему? Столько лет поработали в Германии, а сейчас хотите вернуться?
7: Да потому что я лучше буду там жить, на родине,
4: так.
7: Чем здесь вот за нищенские, так сказать, за нищенское, что я отработал здесь, и мне вот эти нищенские деньги платят.
4: Так, скажите, пожалуйста, а что мешало вам раньше вернуться? Вы и зарабатывали, наверное, немного, я правильно понимаю, в Германии, но 25 лет прожили там.
7: Я работал машинистом электровоза.
4: Так.
7: Ну, жизненные обстоятельства, что сына похоронили, и, ну, а жена у меня, ну, русская немка, ну, из-за этого мы уехали в Германию.
4: А ехали за лучшей жизнью, скажите, пожалуйста?
7: Ну, нет, не за лучшей жизнью.
4: А почему переехали-то? Почему переехали?
7: Ну, вся семья, вот, жены семья, уезжали в Германию. Ну, как это, как
4: поздний. И вы решили, я понял, вы все решили переехать. Понятно.
7: И мне, нам оставалось, ну, как сказать, нам только оставалось ехать вместе с ними, и все.
4: Я понял вас, хорошо. Ладно, спасибо большое, что позвонили. Далее. Татьяна из Москвы, пожалуйста. Здрасте.
8: Алло, Иван, здравствуйте.
4: Да, пожалуйста.
8: Здравствуйте, страна. Я вот свой опыт расскажу.
4: Давайте.
8: Когда открыли границы, моя первая поездка за границу, это был 93-й год, была Париж. И я приехала в таком восторге. Москва еще не была такой фешенебельной в то время. И у меня была мечта туда уехать. И вот потом я поехала еще в Лондон, на Мальту. И в 99-м году меня отправляют учиться. Сперва в Швейцарию, потом во Францию. Из Швейцарии я перевелась в Париж. И вы знаете, такая разница между тем, что когда ты приезжаешь как турист, там, с небольшими деньгами, и другое отношение к русским, просто когда ты живешь. Одно дело ходить по магазинам, а другое дело там жить. Очень такая шовинистическая нация. Мне не понравилось, и я вернулась в Россию, не жалею.
4: Спасибо большое. Спасибо. Далее. Максим из Краснодара. Слушаем теперь вас. Прошу.
9: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
9: Меня слышно?
4: Да, слышно.
9: Всем доброе утро. А вот я моряк. И с 2007 года я посетил более 60 стран, исключая, наверное, только Австралию на всех континентах.
4: И вот могу сказать, моряк или рыбак, что... уточните, пожалуйста.
9: Не, я моряк. Моряк. Я моряк, работаю на танкерах. И, ну, в общем, опыт у меня за спиной есть.
4: Так.
9: Так, ну и везде, вот где я побывал, везде я пообщался с людьми, знание английского языка.
4: Ну, вы так или иначе трудоустроены в России, получается, правильно я понимаю?
9: А вот нет.
4: Так,
9: трудоустраиваться приходилось чаще всего за границу.
4: Так.
9: То есть судовладельцы иностранцы, это могут быть греки, так кто угодно, можно сказать так. Вот, то есть работа, собственно, на дядю, ну, там, а жить здесь и... быть условно нерезидентом. Приходится так.
4: Ну, что скажете про иностранных работодателей?
9: А, знаете, что могу сказать? Ну, работа по контракту, она везде работа по контракту. От тебя твои обязанности, а от работодателя условия. Плюс-минус они у моряков одинаковые. То есть, если работаешь не в какой-нибудь рога и копыта компании. Вот, ну, смысл такой, что после наступления всем известных событий и мобилизации у меня стоял вопрос, а может действительно ну его все и уехать. И в этот момент я находился в рейсе, и в этот момент я находился с людьми, ну, экипажи смешанные, были и украинцы, естественно, они тоже рассуждали о том, куда ему ехать. Я что-то так послушал это все, посмотрел. Начал знакомиться с этой тематикой. Знаете, ну, варианты были действительно слезть с любой точки мира и уехать туда, куда глаза глядят, куда хочется. И вот начал перебирать из тех 60 стран. Ну да, везде прикольно, по-своему. Но когда ты вспоминаешь опыт и общение с иностранцами, то, как они живут, кто бы это ни был, Канада, Бельгия, Германия, Индонезия, Филиппины, у всех свои особенности. И условно у всех плюс-минус одинаковый уровень жизни. Доходы равняются расходам, и это не имеет никакого смысла. Если ты коренной, да, ну это как бы имеет какое-то, может быть, привлекательное для тебя положение, потому что есть программы, пенсионное страхование.
4: Максим, там, и так далее. Извините, что прерываю, оповесите на линии, пожалуйста. Давайте после перерыва продолжим разговор.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
10: Купи спецвыпуск «Комсомолки» 10 августа. Вкусные рецепты домашних заготовок. Правила летней тарелки. Как восполнить баланс витаминов и не поправиться. Каждому покупателю в подарок яркие наклейки для банок с заготовками из сезонных овощей. Спрашивайте в местах продажи прессы в понедельник, 10 августа. 12+.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
12: «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
13: Что будет? Честный взгляд на 10 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Тема сегодняшнего разговора: готовы ли вы уехать работать в другую страну? Мы слушали Максима из Краснодара. Максим, уточните, пожалуйста, как сейчас-то у вас? Какие планы? В России.
14: Реклама. Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
15: и хорошего настроения.
14: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
15: Ура! Идем в «Атмосферу»!
16: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
17: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
18: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
11: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
19: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
20: Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
21: Понятно, где выискивают, и у них забыт дыхание спирает от того, ох, ах, там они получают 6 тысяч долларов, 8, это же такие деньги. Там совершенно другая совершенно другое налогообложение, поэтому люди должны включать голову, это молодые. То, что у тебя будет забрата зарплата 6 тысяч евро, ты 3 сразу отдаешь, 48%, у тебя остается 3. Из них ты платишь конские деньги за аренду, В данном случае они в Амстердаме, 1600 евро. Это, грубо говоря, студия. И то, что у тебя остается, не хватает даже на нормальные коммунальные услуги. Предложены экономить на воде, на газе, на отоплении вообще не говорим. Вот. И поэтому уровень, да, может быть, какие-то там амбиции специалиста он удовлетворяет, потому что, ну, работа интересная, американская компания, ну, хоть и из Нидерландов, неважно. Но вот это все остальное, это получается, пока ты работаешь, ты живешь, при этом медицинский тур в Москву с женой приезжает, когда необходимо, потому что там невозможно получить медицинскую квалифицированную помощь, потому что там какая-то структура, что платных вот таких клиник каких-то особенно нет.
4: Здесь но в Европе не вижу, плохая медицина, да, я знаю.
21: Да, это просто заоблачные цены, поэтому намного выгоднее приехать, получить тут все по ОМС, вот буквально все. Даже ничего не платя. Не то, что приезжая в наши какие-то там платные клиники, они, потому что по ОМС они получают все. И вот это я просто говорю о том, не то, что там. И при этом, когда все планировалось, там, семья, дети, там, ну как, вот это все откладывается, потому что какие там дети, когда они экономят на воде, да, ну я имею в виду, на еду хватает, а вот это все, и там вот, вот, допустим, берем Нидерланды. Ребенок родился, 3 месяца дается отпуск по уходу за ребенком, все. Это платные. Остальное, вот когда люди хоть немножко голову включают, правильно все говорят, одно дело туризм, другое жизнь. Другая дочь у меня живет в Италии.
4: Ну, но там сильно дешевле, чем в Нидерландах.
21: Там никакого экспата нет, просто она закончила академию, училась, замуж вышла, итальянец. Все хорошо, личная жизнь прекрасна, но это опять зимой. Отопление мы не можем, потому что там, вот, допустим, собирается кондоминиум и решает, вот у нас есть прайс на оказание услуг, вот компании, как мы будем заключать договор, либо нет. Решает, что нет, каждый спасается сам. Ну, каждый как спасается там, флисовые халаты, какие-то бахилы.
4: Но, тем не менее, нравится жить, да? Нравится.
21: Ну, понимаете, муж итальянец, они там живут, летом жара тоже, кондиционер – это роскошь. Просто это уже жизнь, потому что, вот как говорят, вот раз там так плохо, почему они не возвращаются? Ну, вот так вот у нас есть такое, да, такое мнение. Просто уже люди, они там живут, и уже это жизнь, это их часть.
4: Прервался звонок, видимо. Да? Да. Да. Андрей из Москвы тогда.
1: Да, добрый день, ведущий.
4: Здравствуйте, пожалуйста.
1: Добрый день, страна. У меня сын с 21 года живет, работает и учится в Австрии. Значит, история была такая. Он закончил школу, поступил в МАИ, отучился там год, понял, что там ничему, в принципе, не учат. Преподавателей на Авито находят под каждую лекцию и так далее. То есть ни к чему это не ведет. Он выбрал IT-направление и мечтал, чтобы в этом направлении, собственно говоря, и дальнейшую жизнь прожить. Вот. И мы начали изучать возможность обучения за границей. Кандидатами была Чехия.
4: В минуту ложитесь, пожалуйста, у нас минута. Давайте.
1: Да. Ну, на сегодня он в 21-м году до начала своего уехал в Австрию, поступил в университет Линца, потом попробовал поработать курьером, чтобы обеспечивать себя, ему не понравилось. Но потом
4: может, курьером и здесь там поработать, кстати.
1: Да. Ну, потом он устроился там уже в международную IT-компанию. Сейчас там у него очень хорошее положение. У него австрийская девушка, он ездит к ее семье там, бабушки, дедушки и так далее. Большое окружение, большая зарплата больше, чем у меня. Единственное, что, да, предыдущая женщина сказала, довольно большие налоги, но ему хватает на жизнь. Мы перестали обеспечивать его. Мы обеспечивали его только год. Дальше он перешел на самоокупаемость, живет, работает, жизнью доволен, не собирается возвращаться.
4: Спасибо. Спасибо. Спасибо всем, кто звонил сегодня. Благодарю вас, друзья. Вот на YouTube, кстати говоря, результаты опроса такие. 67% не готовы уехать работать в другую страну. Еще раз всем спасибо. Скоро вернемся в рамках большого эфира.
2: Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
3: Внимание! Говорим о вашем здоровье. Представьте ситуацию. Вы обратились в поликлинику по полису ОМС, врач назначил лечение, но оно не помогает и ваше состояние ухудшается. Или в другой клинике вы получили альтернативное заключение и, возможно, вам поставили неверный диагноз. Что же делать? Вспомните, кто всегда на вашей стороне. Ваша страховая медицинская компания. Да-да, та самая, которая выдала полис ОМС. Обратиться туда за помощью – ваше законное право. Шаг первый. Соберите медицинские документы, выписки, результаты анализов, заключения специалистов, даже если до этого вы обращались за платной помощью. Шаг второй. Позвоните в колл-центр своей страховой компании, номер найдете на полисе ОМС или на сайте страховой. Узнайте, как правильно подать жалобу в страховую компанию. Шаг третий. Сделает страховая. Будет организована экспертиза качества медицинской помощи. Эксперты изучат ваши документы и проверят, соблюдены ли клинические рекомендации и порядки оказания медпомощи. Если факт неверного диагноза подтвердится, эксперт даст необходимые рекомендации по изменению диагностики и лечения. Страховая компания передаст эти рекомендации в медицинскую организацию и проконтролирует их исполнение. Будьте здоровы и помните, страховая всегда на вашей стороне.
4: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда».
5: Я слушаю «Комсомольскую правду»
4: и тебе рекомендую.
2: В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня.
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
7: О политике.
6: Москва исключает заморозку конфликта на Украине, так как необходимо устранить первопричины кризиса. Это заявил замглавы МИД России Михаил Галузин в разговоре с агентством ТАСС. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский сейчас пытается эскалировать конфликт, что вызывает недовольство у партнеров Киева. В том числе в июле-августе ВСУ неоднократно атаковали суда, находящиеся на погрузке на терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Погрузочные операции несколько раз приостанавливали. Трактование нефтяных танкеров подорожало на 10-14%. США и Казахстан осудили атаки. Так, Bloomberg писал, что Украина после переговоров с американскими представителями обязалась остановить удары по инфраструктуре консорциума.
5: О конфликтах.
6: Дональд Трамп допускал завершение конфликта с Ираном без заключения ядерного соглашения, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, в частных беседах с советниками американский президент утверждал, что одно лишь возобновление судоходства в Ормузском проливе он тоже сможет представить как победу. Свой отказ от полноценного ядерного соглашения объяснял тем, что Иран не успеет восстановить программу до конца его президентского срока. На позицию Белого дома также влияют приближающиеся промежуточные выборы и высокие цены на бензин в США. Но в итоге иранская сторона потребовала от Вашингтона выплаты миллиардных репараций, размораживания активов, снятия морской блокады, вывода американских войск из региона. Накануне глава иранского МИДа говорил, что Ормузский пролив не будет открыт до тех пор, пока США не выполнят поставленные условия.
5: О дорогах.
6: Чечня, Московская и Брянская области показали самую низкую аварийность в России в первом полугодии 26-го. Это рейтинг регионов по данным МВД и Росстата. Самые высокие значения аварийности зафиксировали в Туве и Калмыкии. 200,6 и 197,5 ДТП, соответственно. Показатель также превысил 150 в Кировской, Тюменской и Костромской областях, а также в Республике Алтай. Исследование учитывает число аварий с пострадавшими на 100 тысяч машин. В январе-июне в расчеты вошли легковые грузовые автомобили, а также автобусы. За полгода в стране произошло более 54 тысяч ДТП с пострадавшими. Это на 3% меньше, чем за тот же период в 2025 году. Официальный курс доллара на сегодня 82.17, евро 94.84, юань 12.17.
8: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
9: Доброе бодрое утро, Луки ФМ, утро с той ноги. Антон Киев подбирает все равно какие-то пароли входа в эфир эксклюзивные, но у него все хуже и хуже получается. Дима Иванов, Антон Киев в студии. 8.03 должно быть великолукское время, такое оно и есть. Это значит, что утро с той ноги начинает свой забег.
10: Тоже все хуже и хуже, по-моему.
9: Тут да.
10: Ну ничего, мы справляемся, мы в понедельник не всегда такие в топе, можно сказать, поэтому слушайте нас лучше где-нибудь в среду, может, в четверг.
9: Ты сейчас все взяли и выключили.
10: Где вы разогнались. Поэтому сейчас как бы не обязательно, но если вы хотите прямо очень сильно проснуться, то лучше дослушайте до конца. Это мой вам совет.
9: У тебя есть какая-то аффирмация?
10: У меня есть аффирмация жесткая.
9: Жесткая, на пробуждение?
10: Да. По крайней мере, у меня две истории есть с выходных.
9: Так.
10: Потому что мы же в понедельник возвращаемся с какими-то историями интересными.
9: Давай.
10: Да. А хочешь сразу с истории начать?
9: А почему нет? А с чего
10: ну,
9: ты еще хотел начать?
10: Ну, ты обычно про Луки Энергию начинаешь рассказывать.
9: Там не о чем говорить.
10: Да?
9: Там 1-0 от Енисея, 2 в гостях.
10: От Волги до Енисея?
9: До Енисея.
10: Угу. Хорошо. Итак.
9: Там веселье сейчас в комментариях. Там уже опять поражение, а это значит разборки. Ты болельщик, ты не болельщик, тебе нельзя болеть, ты негативишь. Каждый имеет право высказывать свое мнение. Если сильно перегнут, есть администраторы, модераторы в сообществе Луки Энергии.
10: Например, а, ты принимаешь участие в дебатах?
9: Я не могу, у меня главный триггер, когда кто-то кого-то учит, как болеть. Я уже, ну, перестал там какие-то аналитические штуки про футбол, что так, не так, с той стороны, с этой. Но когда человек просто начинает писать, ну и не болейте тогда. Вот это.

0: Я когда ходил болеть на стадион, я вообще футбола не видел. Я стоял спиной к полю и помогал активной группе болельщиков вспоминать весь репертуар и активно поддерживать команду. Я матч не видел вообще, если мы говорим о поддержке, про которую там очень часто говорят. Поддерживать и смотреть футбол — разные вещи. Я сейчас смотрю больше футбола. Испытываю какие-то эмоции, когда происходят интересные художественные перевороты этих футбольных событий.
1: То есть ты был как болельный дирижер?
0: Да.
1: Угу. Фабио Иванолли.
0: Пускай так.
1: Да, я буду так называть, хорошо. Итак, история. Ну, мы поняли.
0: Да, давай историю.
1: Да. Первая произошла в пятницу, потому что мы проводили очередной музыкальный квиз, и там произошел такой вот интересный конфликт, который произошел, не произошел, а перерос в элемент шоу, я бы так это сказал. Наверняка ты знаешь... Может, не знаешь, просто слышал. Не обязательно ты должен его знать. Александр Тихомиров. Угу. Он еще ведет другой квиз, и он еще поет.
0: Ну, и
1: он...
0: здоровался со мной на работе недавно, дня пару дней назад.
1: Вот, да, видишь, я так взял и сдал человека просто на весь город. Угу. Но ничего плохого про него не говорил. Наоборот, человек очень шарит в советской и российской эстраде. Это видно, это чувствуется. И они пришли с командой «Мимонот», два человека, он и супруга. А там против них играли, ну, количество людей... Кто-то по 5-7 человек, максимальное количество было, например, самки Богомола приходит по 15 человек у них обычно. Прямо очень, очень много девушек всегда.
0: А уходит?
1: Из самок Богомола?
0: Угу. Ну, просто они все девочки приходят?
1: Все девочки,
0: а, тогда
1: да.
0: Ладно, просто если они приходят с таким названием
1: с парнями,
0: в одном составе, то уйти могут в другом.
1: Конечно, да. Все мы знаем этот биологический процесс.
0: А еще я видел, как на Богомола кто-то... Тут видео попалось мне, как атаковали Богомола пальцем, и в итоге чуть без пальца не остались. Такое жутковатое насекомое.
1: Берегите пальцы, друзья.
0: Да.
1: Итак, Александр Тихомиров, по-моему, он впервые пришел со своей командой к нам на игру. И в какой-то момент был...
0: Начал
1: тут...
0: петь.
1: Он не пел, кстати, до этого не дошло. Мне кажется, если бы он еще и спел ту песню, которая была зашифрована, я думаю, полетели бы крестьянские вилы в его сторону. И там в третьем туре, тур назывался «Антонимы», и надо было перевести текст в оригинальный и, соответственно, написать не название, а вообще написать исполнителя, кто исполняет. Там был текст.
0: Ты настолько уже, ну, преисполнился, что уже... Раунды целые в честь себя называешь.
1: А, антонимы, да, да. Я даже зеркало поставил перед собой и, говоря словами Виталия Калинина: «Чел, ты молодец», я сказал. Вообще, «чел» — это слово «утро». Я его даже так и приветствовал в сообщениях. Итак, не будем отходить далеко. Закрепили информацию, да, команда «Мимонот». У нас опытный участник Саша. И тур называется «Антонимы». Перевести текст в оригинале, написать, кто поет. И когда шел таймер, Саша ко мне даже подошел, быстренько спросил: «Антон, а оригинал надо было или кавер?» Я говорю: «Оригинал надо было». И говорю это в микрофон. И тут завершается, собственно, раунд.
0: Так это подсказки ведущего уже?
1: Нет. Это процесс, наводка.
0: Таймер. Это же уже все думают.
1: Нет, ты отвлекаешься сейчас от истории. Таймер-то думают, но это как бы такая вот... Это важное уточнение, скажем так, очень. Кавер или оригинал. И, в общем-то, все перевели правильно и поняли, что это за песня. Но все написали, что... А когда был текст, его перевели в «Свадебные цветы», а «Свадебные цветы», как мы знаем, поет кто? «Были белее снега», «Свадебные цветы».
0: Да, я вспоминаю голос, я пытаюсь.
1: Да, она же угонщица.
0: Так, ну, допустим, ты меня вывел на Аллегрову.
1: Да, Ирина Аллегрова. Все написали «Ирина Аллегрова», и у нас в ответе тоже она прозвучала, соответственно. Я в этот момент спрашиваю: «Саша, а что же ты написал, раз уж ты спросил по поводу оригинала?» Он говорит: «Я написал «Сестры Роуз», потому что «Сестры Роуз» в 91-м году на «Песне года» спели эту песню впервые, а Аллегрова спела уже в 96-м. Вот, и так получилось, что нам было необходимо принять эту ошибку.
0: Я только хотел сказать, что да...
1: И ты тоже знаешь об этом?
0: Вопрос вам размотают.
1: И ты тоже знаешь об этом?
0: Нет, я просто по ситуации квиза, ну, раз были такие вопросы, я думал, что тут вы сейчас получите апелляцию.
1: И там началась массовая истерия, что кто-то требовал очень сильно, давайте-ка мы снимем вопрос, кто-то кричал.
0: Ну да.
1: Нет, не надо, там, бал этой команде нет, или там, например, бал вообще снять всем, или там, например, вообще просто забыть про этот вопрос. И при помощи какого-то полустендапа, шуток-прибауток, или какого-то

0: такого скрытого негатива, скандирований, нам за 10 минут пришлось все-таки прийти к тому, что мы отдали балл, нет, мы 2 балла отдали команде «Мимо нот», и по баллу мы начислили каждой из команд. Вот именно в этот период. Но этим все не закончилось, потому что следующий вопрос был: угадали «Holiday Boy» пожары, и чтобы подлить масло в огонь, я говорю, вы знали, что сестры Роуз в оригинале пели эту песню? И это еще больше взбередило умы сидящих за столами. И потом на паузе, на перерыве были участники команд, которые также приходили, подходили и жаловались. И Саша вместе с нами стоял и говорит, ну, ребят, извините, ну, такой вот я душный. Ну, вот так вот получилось. Но зато получилось весело и на острие. Вот такая вот история. И самое интересное то, что... Почему немножко возненавидели эту команду? Потому что они с каждым туром все выше и выше поднимались по турнирной таблице. И в итоге «Мимо нот» заняли первое место. Вдвоем.
1: Ну, а в чем парадокс?
0: Именно то, что вдвоем?
1: Ну, вообще, ну, нормальная история. Просто сильная команда по контексту музыки и все. И хоть один человек мог бы прийти, возможно.
0: Ну, такое редко случается, на самом деле,
1: ну,
0: можно сказать.
1: Редко ходят на квизы. У тебя развлекаться ходят на квизы люди, потому что да. Больше. А есть люди, которые ходят побеждать на квизы, и все. И они четко формируют команду по контексту игры, и все. И вообще без шансов практически.
0: А есть форматы, где вообще думать не надо, где ты просто зачеркиваешь там квадратики и поешь, вводишь хороводы.
1: Поэтому я жду возвращения футбольных квизов. Может, вернется.
0: Я бы хотел вообще другие квизы свои проводить, только я не знаю, насколько это будет востребовано. Ну, по хип-хопу, либо по музыке нулевых зарубежной, вот на которой...
1: Сильно, сильно фрагментированно получается, Антон.
0: На которой выросло огромное поколение. Вот журналы «Браво», «Кул», вот эти все ребята.
1: Ну, мы поколение одно, а я вот вообще это...
0: Мимо? Мимо нот?
1: Вот так вот еще пальцами по горлу поводить. Выносите.
0: Почему?
1: Ну, потому что...
0: Тебя Бритни Спирс, Кристина Агилера...
1: А ты же хип-хоп сказал.
0: Ну, я говорю, и в целом по музыке нулевых зарубежной.
1: Ну, это как отдельная игра какая-то, это не может быть...
0: Отдельная игра, да,
1: ну, игра, не целая серия, не целый квиз. Это, ну, это музыкальный квиз, просто какой-то формат одной игры, да.
0: И есть еще вторая история. По времени у нас 2 минуты. Нет, лучше оставить, потому что пускай время немножко потянет.
1: Ты стареешь, Антон.
0: Почему?
1: Ты приходишь с выходных с историями.
0: Да, так это
1: а
0: же
1: не
0: нормально.
1: Со сторис.
0: Так это тоже есть у меня. Ты просто не следишь.
1: Да. Потому что... Потому.
0: Ага. Я стараюсь во все соцсети сразу сторис. По возможности. А иначе, ну, пропасть...
1: Так их сколько? Их всего 2.
0: Пропасть из медийного поля не очень хорошо.
1: Вконтакте, да, в Макс.
0: Макс обожаю просто. Кстати,
1: кстати, у Макса день рождения сегодня.
0: У Макса какого?
1: Валуева.
0: Макса Валуева. Замечательный человек.
1: Да, человек, которого мы все еще ждем от Министерства спорта звание, приказ на звание присвоения кандидата в мастера спорта, потому что он занял в этом году 4-е место на встрече воздухоплавателей в легких луках и чемпионате России по воздухоплавательному спорту. Вот, Макс, поэтому с днем рождения. Почему хорошо знаю? Потому что день в день полгода от моего дня рождения.
0: Да, Максим довольно приветливый. К сожалению, мы с ним не общались никогда.
1: Вот это да. Да. Вот это поворот.
0: Вот это чел.
1: Вот это новости. Вот это реклама.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
3: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В исландских телефонных книгах в алфавитном порядке идут имена, а не фамилии.
6: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
7: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: Мы узнали от Дмитрия Иванова, что ситуация на музыкальном квизе абсолютно рядовая, стандартная и неинтересная.
1: Ну, не, на квизе в целом. На квизе в целом может быть такая ситуация легко.
0: Ну, было прикольно, кстати, потому что я обычно начинаю со слов, словами не описать, но по эмоциям просто надо было присутствовать, потому что некоторые моменты лучше документировать визуально, я считаю. Есть и вторая новость, это свадьба второпца. Как тебе такое? Такая озвучка, настолько пафосная.
1: Ну, если ты ее так вел, то нормально.
0: Угу. 6 часов так и говорил, представляешь?
1: Угу.
0: Итак, я вел свадьбу в Торопце, и очень прикольная публика. Почему? Потому тебя что постеп... они любители традиций.
1: Тебя постепенно вытесняют из Великих Лук да подальше, да, по-моему?
0: Ну, мы туда часто ездим. Мы чаще ездили раньше в Андреаполь, например, а ну, где-то 50 на 50 мы ездили еще и в Торопец. Как-то, ну, например, на раз в год получается туда заехать, и именно это августовская свадьба какая-то. И там у них единственный есть ресторан, я все тише и тише, ты говоришь, что дальше-дальше от Великих Лук, я бы сказал, что я все тише и тише в эфире. Вот, наверное, о, спасибо, вот так хорошо, нормально, да. Спасибо, чел, люблю тебя. Ну ладно. А там есть один ресторан, в котором, собственно, два зала и все. Зал справа и зал слева. Мы были в зале, который с барной стойкой, он находится с левой стороны.
1: Это почти как зал слева, зал справа. Ну, там нам только на братан меняешь.
0: Да. И там был юбилей с правой стороны, мы там почти не видели этих людей, а с левой стороны мы людей видели, потому что мы находились в этом зале. И, почему публика прикольная? Потому что они такие вот прям любители традиции в том плане, что впервые за долгое время три раза украли невесту. Ну, когда вы угомонитесь уже. Один раз украли, вот когда мы прям договаривались, потому что у них был артистичный парень по имени Степан. И Степану даже принесли реквизит, он переоделся в невесту. Вот было что-то, наверное, типа Миши Галустяна, когда он играл какой-то женский образ, наверное. И он сел вместо Дарьи. Дарья — это невеста, за президиум. И ее, можно сказать, образом он на Кирилла, Кирилл — это жених, сказал, что надо выкупать невесту при помощи разных заданий. И это продолжалось, наверное, ну вот эта комедия минут 10 даже или 15, потому что очень было всем смешно. Я думаю, почему бы и нет, раз уж вы так захотели. Тем более в целом появление Степана было органичным, потому что пацан действительно артистичный. Вот. И получил, кстати, в номинации «Самый лучший гость», что-то такое было, первое место. Что там еще было? А, и впервые, наверное, за всю свадебную карьеру Кирилл украли туфельку у невесты, и Кирилл, жених, при помощи загадок, ответов на загадки, вернул туфельку, и он выпил из туфельки, но не совсем. Ему дали одноразовый стаканчик, приделали к туфельке, и он пил, получается, ну, практически из туфли. Поэтому все было герметично, свежо и хорошо. Вот. Такого не было давно. Наверное, в 2014 году я видел вот этот вот
1: элемент. Перформанс.
0: Да, элемент шоу с туфелькой, может быть, минут 12 лет назад где-то так. И это было случилось впервые, поэтому торопчане, спасибо, что вывели на ностальгию. И они такие еще были немножко скромные, потому что когда мы заканчивали, уже тогда гости начали подходить, потому что бывают у нас такие мероприятия, когда ты ведешь, и ты по нейтральному состоянию публики, немножко не понимаешь, им нравится или нет. То есть вроде как все гладко, хорошо, но нет какого-то вот определенного эмоционального взрыва, но он начинает накаляться вот ближе к концу. И потом, когда мы уже закончили, уже начали подходить, общаться, и все круто, все здорово, я говорю: ребята, а почему вы раньше не подходили? Потому что мы стеснялись, а сейчас мы расслабились, видите ли. Поэтому, когда диджей мой дорогой Влад Кондратьев собирался в Великие Луки, то было просто не отпустить, и было приятно очень сильно пообщаться с гостями. А почему Влад очень быстро собирался? Потому что у нашего диджея был день рождения в этот день. Поэтому все поздравляли Влада, и спасибо большое за то, что...
1: А его не украли?
0: Нет, спасибо. Предыдущий диджей отказался, и Влад согласился поехать провести со мной этот день. Поэтому вот такое вот мероприятие душевное, хорошее. Люблю свадьбы за их такую, наверное, искренность, душевность и теплоту. Поэтому вот у меня, наверное, все.
1: Хорошо.
0: Да.
1: Это все хорошо. А еще лучше.
0: Новости из мира спорта.
1: А еще конкретней.
0: Новости из мира футбола.
1: Еще не туда.
0: Новости из мира воздухоплавания.
1: Да! Как ты догадался? Непонятно! Антон Киев уже сам, наверное, следил, как и не я, за небом России просто. Да. Поэтому так легко с первого раза ответил.
0: Если бы Дмитрий Губерниев приехал на небо России, вот так бы он рассказывал.
1: Он не понимает суть вида спорта, поэтому... в общем, в Рязани, а точнее в Рязанской области, в Спасске-Рязанском завершилось небо России буквально вчера. И разные впечатления у меня о нем остались. Я там не был, во-первых. Это самое негативное впечатление. Наблюдал со стороны, как обозреватель. И странные впечатления. В общем, были у нас надежды на медали, на пьедесталы. Может, даже не на одну медаль, но погода буянила. И с точки зрения спортивной составляющей чуть-чуть нам не хватило. Утро отменили вчера, полет. Во-первых, утренние полеты сразу прописали, что они все будут спортивными, хотя там были фестивальные истории задуманы, потому что погода и другие обстоятельства в Рязанской области активно сказываются на полетной деятельности. И вчера, например, очень ждал я утреннего полета, потому что Илья Карпулев на четвертом месте шел. Вот, вот столечко, буквально чуть-чуточку от третьего. И Владимир Шевчук тоже чуть ниже, на шестом месте, ну, или на седьмом. Но тоже чуточка, вот это чуть больше. И были все шансы заскочить на пьедесталы у наших пилотов. Но полет отменили, и все осталось так, как осталось. Поэтому у Ильи Карпулева четвертое место. Он лучший из великолучан, которых там было достаточно много. В первой десятке Владимир Шевчук, Евгений Кравченко, Владимир Богданов 11-й. Первое место у Сергея Латыпова, второе — Дмитрия Жохова, третье — у Алексея Бугрова. Вот такое вот открытие. Соревнования были в статусе всероссийские соревнования. Небо России они назывались.
0: Здорово.
1: А вот что касается фестиваля, он все лучше и лучше с каждым годом. Цветет и пахнет, можно сказать. Свечение классное. Даже хоть и аэростатов было меньше, классная площадка, классная сцена. Все вообще просто изумительно. И работает она круглосуточно практически в выходные дни фестиваля. Куча музыки живой, куча всяких активностей. В общем, ну вот, прям жалею, что не попал, но жизнь и в этом году складывается иначе.
0: А почему ты не попал, кстати?
1: Не поехал.
0: Просто решил не поехать?
1: Изначально, да, у меня был такой...
0: План?
1: План, да, что я в этом году, если уеду, то только в Кунгур.
0: А он еще не состоялся?
1: А он состоялся, но сегодняшний именинник...
0: поменял твои планы?
1: В команде которого я планировал туда ехать, да, он все-таки тоже принял важное, сложное решение, и также по некоторым... Ну, далекая дорога, вот как раз самый тот бум с бензином, с отсутствием бензина, в общем, все наслоилось, не поехали.
0: Сейчас, кстати, заправки пустуют, там нет автомобилей.
1: Но есть бензин.
0: Есть бензин, да.
1: Это хорошо, это да. Я как дачник говорю, что я знаю тоже.
0: А ты как на дачу добираешься обычно?
1: Ну, или пешком, или на общественном транспорте. Просто что мне как дачнику иногда надо на заправку.
0: Чтобы что-то купить на заправке, поесть.
1: Ты зачем поесть?
0: Как дачнику. Там же сельскохозяйственные всякие есть еще, да, штуки?
1: Нет.
0: Или ты не
1: поешь? Сельскохозяйственное оборудование работает на бензине, Антон.
0: А сельскохозяйственное оборудование есть еще у тебя в магазине, в котором ты работаешь. Ты там тоже можешь закупаться.
1: Тебе не заплатят. Это реклама такая, так себе интеграция.
0: А я не назвал название.
1: А, ну и ладно.
0: Да. Так, а есть ли у тебя что-то еще, или мы перенесем новости на следующий?
1: Да есть что, надо есть. «Зенит» проиграл в чемпионате России. Вот, такая история. Футбольному клубу «Родина».
0: Да, я не знаю только футбольный клуб.
1: А, и мало кто его знает, но они играли против «Луки Энергии» еще не так давно в одной группе, а уже играют в премьер-лиге и обыгрывают действующего чемпиона страны. Ха! Вот так вот.
0: Угу.
1: Ну, а про «Луки Энергию», ну, проиграли 1-0, «Енисею» 2, и упали с первой строчки на третью. Теперь там «Муром», «Динамо», «Санкт-Петербург» имеют преимущество в 2 очка, поэтому сезон... близится к развязке, в самой своей завязке, я бы сказал, в середине сезона, и осенью, скорее всего, будет очень интересно смотреть таблицу, и будут очень буйные матчи, вот так вот.
0: Хорошо.
1: Да, все.
0: У тебя все получается?
1: Я думаю, да.
0: Угу. А, ну, давай начнем с первой новости пока
1: что. А ты сразу сюда, в это русло, может, у тебя какая-то история еще есть?
0: Еще одна история?
1: Да, что...
0: В воскресенье у меня, я отдыхаю обычно, у меня там историй не всегда особо много.
1: Сегодня у тебя есть история.
0: Утренняя?
1: Да. Машина еще не подъехала, а ты уже вышел.
0: А, для тебя это прям праздник, уже это событие?
1: Нонсенс.
0: Ну вот, видишь, какой.
1: А еще я заметил кое-что в локации, которую я хотел тебя подколоть, но не стал.
0: Локация?
1: Вот, когда ты выходил из дома, чтобы сесть в машину и поехать на эфир.
0: Ну, крыльцо.
1: Ну, я тебе за эфиром расскажу.
0: А почему не сейчас?
1: А потому что она там.
0: Ну, какая-то острая шуточка, ты,
1: да,
0: что, пикантная, 18+.
1: Нет.
0: А в чем дело?
1: Ну, поймешь, расскажу, поймешь.
0: Сложно,
1: вот,
0: да?
1: Живи с этим 3 минуты.
0: Ну, интересно, что ты там придумал такое. Это мы растягиваем такую историю, которая не существует до следующего выхода, получается. Что тебе еще рассказать? Ну, например, спроси что-нибудь, я не знаю. Ты говоришь, какая-то...
1: Какие скоро анонсы, альбомы?
0: Релизы. Песня вышла неделю назад. Слушайте на всех площадках. Это дебют Яны Макеевой, с которым мы дружим. Она снимается в моих роликах. Считаю, надо реализовывать таланты великолучан, которые не могут их реализовать. Вот, поэтому мы там с ней читаем рэпчик такой, рэпчик под рагетончик. Поэтому послушайте на любой удобной для вас цифровой площадке и обязательно добавьте себе песню, поддержите своих земляков, великолучан. Песня «Play My Song» называется.
1: Мне тут на днях в плейлисте дня Дима попался.
0: «Эхо двора».
1: Да.
0: Но
1: как он туда забрался?
0: Ну, как-то, как называется, слово вылетело. Когда ты пролистываешь что-либо, и тебе попадается вот этот вот случайный поток чего-то похожего. Я не помню, как это называется.
1: Алгоритм.
0: Да, да, алгоритм. Вот алгоритм, наверное, сработал.
1: Или я был что крайне, тебя удивило? Я был, ну, знаешь, там между Линкин Парком и Максим так, хоба!
0: Ну, наверное, ты слушал его раньше, поэтому тебе попадалось.
1: Ну, может, знакомился, да. Угу. Ну, а у нас теперь новости на Луки FM. Послушаем главные события уходящего дня.
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. По итогам жеребьевки партия «Единая Россия» получила первый номер в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной Думы. Первый номер стал символом ответственности, доверия и готовности работать ради людей. Именно такой принцип лежит в основе партийной работы. Быть рядом с гражданами, помогать в решении важных вопросов, реализовывать проекты, направленные на развитие страны и повышение качества жизни. В Великих Луках прошел турнир по стрельбе из табельного оружия. Его посвятили памяти майора ФСБ Сергея Лобаскина, погибшего 10 августа 1996 года при выполнении специального задания в Чеченской Республике. Действующие сотрудники правоохранительных органов соревновались в меткости на классической дистанции в 25 метров. Добавим, что великолучанин Сергей Лобаскин посмертно награжден Орденом Мужества. Он навечно внесен в списки управления ФСБ по Псковской области.
9: Московской области начал работу единый навигатор дополнительного образования для детей. На платформе собраны только проверенные организации, имеющие лицензию, полностью соблюдающие санитарные нормы. Кружки распределены по 6 направлениям – спорт, искусство, туризм, экология, техническое творчество и подготовка к школе. Подать заявку на обучение можно непосредственно на сайте. Регистрация не требуется. Авторизация выполняется через портал госуслуги.
10: О валютах.
9: Доллар 81 рубль 41 копейка, евро 94 рубля 6 копеек, юань 12 рублей 6 копеек.
10: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
13: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жизнится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: А знаете ли вы что? Только в русском языке 5 букв алфавита подряд составляют осмысленный вопрос. Где ёж?
15: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: Всем приветики, это «Утро с той ноги», и мы продолжаем наш веселый кураж с Дмитрием Ивановым и мной, Антоном Кифом. Переходим к новостям из мира шоу-бизнеса, и давай первая новость будет такая, про нашего человечка. Кинокомпания российского актера и режиссера Александра Невского потеряла почти 19 миллионов долларов на производстве фильмов. Издание сообщает, что при общих затратах около 20,5 миллиона долларов картины студии «Hollywood Storm» собрали около 1,5 миллиона долларов. Несмотря на участие известных голливудских актеров, включая Дэнни Трехо, Эрика Робертса и Марка Дакаскоса, проекты не смогли добиться коммерческого успеха. В среднем фильме Невского получает около 3 баллов из 10 по зрительским оценкам. Вот так.
1: Как ты тебе? У меня минус 19 за все годы существования.
0: Минус 19? Или за последний какой-то период?
1: Нету такой. Просто, если Нет. это за все годы его существования, то он почти в нуле.
0: Да.
1: Потому что обычно затраты на производство с такой цифры начинаются. На один спецэффект в каких-нибудь «Мстителях» столько же уходит. Что сказать? Вот так берешь и получается вот так
0: и
1: вот.
0: И теряешь.
1: Вот так вот. Тяжело комментировать на самом деле.
0: Почему тебе тяжело комментировать?
1: Потому что персонаж такой, тяжелый. Очень какой-то у него заход всегда на какой-то...
0: На какой-то пафос.
1: Какой-то масштаб неимоверный, свою величину на выходе. Вот так вот получается.
0: Да.
1: Марк Дакаскос, Дэнни Трехо.
0: Эрик Робертс.
1: Вот имя знаю.
0: Вспоминаешь? Это брат Джулии Робертс. Он раньше в боевиках часто снимался, да. 80-е, 90-е.
1: Имя как будто сочетание хорошо в голове работает, а футболист это или кто, понятия не имею.
0: Но в любом случае то, что этот человек мем, и фильмы мемные у него, почему бы и нет? Главное запомниться.
1: Да?
0: Виталий смотрит все фильмы, допустим, которые выпускает Александр Невский. Там и «Нападение на Рио Браво», и там другие части в том числе. Буквально фанат. Чего? Он против?
1: Либо я что-то сильно не знаю, либо... Виталий может сейчас все, что думает, сказать, потому что
0: он рассказывал.
1: Не у микрофона.
0: К сожалению.
1: Да?
0: Да, он смотрел фильмы. Он делился приятными впечатлениями. Может быть, даже я посмотрю когда-нибудь. Там фильмы, он говорит, длятся там час 10 где-нибудь. Как,
1: ну, это хороший тайм.
0: Как серия какая-нибудь. Это все по Александру Невскому. Следующая новость. Филипп Киркоров поженил Клаву Коку и Диму Масленникова. Филипп Киркоров
1: так,
0: стал...
1: Так, кто второй? Второй это кто? Сразу мне любез, пожалуйста.
0: Блогер. Он был одним из ведущих премии Муз-ТВ в этом сезоне. Филипп Киркоров стал ведущим на свадьбе певицы.
1: Как много сейчас это, конечно, говорит. Блогер. Ты что же блогер?
0: Да, он, смотри, у него специфика, насколько я знаю, я особо не смотрел. Он забирается в дома с привидениями и проводит там целую ночь. И снимает там всякие видео, влоги.
1: Ему там лет 30?
0: Примерно нашего возраста с тобой.
1: Просто на каком-то телеканале, возможно, что-то вроде ТВ-3. Да. Кажется, такое шоу было.
0: А, мне кажется, просто...
1: Лет 5-10 назад.
0: Покупали, потому что ТВ-3, мне кажется, как и РЕН-ТВ, тоже не мистические приспособленные. Соответственно, там Дима Масленников очень хорошо вписался бы со своим концептом.
1: Ну, это чей концепт, я думаю? Просто он... Вот, либо это его было тогда по телеку, либо...
0: Его.
1: Либо он уже слезал с телека.
0: А, нет, он изначально блогером был со своей вот этой вот мистической штукой. Хотя он не производит впечатление там какого-то человека, который там изучает там паранормальные явления и так далее. Но не об этом новость. Свадьбу певицы и блогера вел Филипп Киркоров. Вот это вот, понимаешь? И тут у меня сразу ассоциация со свадьбой в Торопце. И там у Филиппа Киркорова... Мой коллега получается теперь.
1: Филипп Петрович. Просто сначала показалось, что женил этих Коку и Масленников.
0: Да, да, да.
1: Я думал, это заголовок, типа. Он... в каком-нибудь шоу сидел. Вот хорошая была бы пара. Вот женитесь, типа. Вот думал, женил вот так, а он прям провел свадьбу, да. Получается.
0: Мне кажется, для Клавы Коки это большая честь провести, прям, чтобы такой король провел тебе мероприятие. Это как надо было бы уговорить, но вряд ли там было за деньги, я думаю. То есть просто какое-то человеческое, может быть, отношение хорошее. А так, в целом, ну как это выглядело? Там, допустим, Филипп Бедросович мог крикнуть: а сейчас бросаем карандаш в бутылку, там как-нибудь, не знаю, что он. Что бы он мог еще придумать? Вряд ли сидел перед ноутбуком, готовился, там делал какие-то распечатки. Там, ну, список гостей у него точно был, это максимум, я думаю. Вряд ли он там какой-то реквизит с собой еще брал. Хотя, мне кажется, для конкурса с переодеваниями он был бы на первом месте в России. Среди всех ведущих, которые до сих пор так делают. Вот он, мне кажется, бы попал в какой-нибудь кринж-топ. Народный артист России благословил молодоженов на совместную жизнь, после чего исполнил культовый трек «Снег». Важность этой композиции для молодоженов отметил сам Масленников, рассказав трогательную историю о том, как почувствовал влюбленность в Коку в тот момент, когда с неба шел снег. Влюбленность в Коку. Это... Ну, какой-то паразит, по-моему. Отдельно хочу сказать огромное спасибо Филиппу за то, что помог этой магии вновь случиться. Песня «Снег» у нас теперь навсегда ассоциируется с самым важным днем в жизни, добавил блогер.
1: Мне больше пугает, что если посмотреть... Я пошел смотреть, кто это все-таки.
0: Так.
1: И в разделе «Личная жизнь» в мае свадьба состоялась.
0: Да ты что? Может быть...
1: Только сейчас там о неразглашении пару месяцев у них эти все подписки.
0: Может быть, венчание
1: пока
0: было?
1: Пока Киркоров уедет подальше.
0: Ну да. Может, какое-нибудь венчание было, а сама свадьба была недавно?
1: Не, в мае 26-го года пара поженилась. Однозначная надпись.
0: Угу. Ну, по крайней мере, новость является свежей.
1: Ну да.
0: Но мы об этом не знали, поэтому в любом случае это новость. Итак...
1: Киркоров сидит такой, что-то две недели тишина, про меня не пишут. Надо так, что у меня было в этом году? Свадьбу провел. Давайте.
0: Свадьба, пуляйте. Пластика носа. Что у него там еще? Совместный хит с кем-то там еще выходил. Ну, ничего такого, кстати, у него не было. Прям громкого. Третья новость такая. Кинематографическая. Наверное, ты видел мемы про Колобка и Человека-паука.
1: Человека-паука нет, а Колобка — да.
0: Ну, то, что Колобок соревнуется с Человеком-пауком в кинотеатрах. За место под солнцем.
1: Там нет никакого соревнования, когда... Показ второго ради него сместили.
0: Да, вот поэтому, ну, не соревнование, а назовем это так, сдвиг позиций. Новость в чем? Сборы российского сказочного фильма «Последний богатырь Колобок» в первый день проката превысили 53 миллиона рублей. Это следует из данных единой автоматизированной информационной системы. А в день премьеры больше 53 миллионов говорится на сайте. Таким образом, эта картина стала самым кассовым летним релизом этого года. В российских кинотеатрах фильм вышел 6 августа. По данным на 7 августа, общие сборы картины составили уже больше 65 миллионов. А ранее сообщалось, что фанаты Marvel обрушили рейтинг фильма «Колобок» из-за переноса премьеры «Человека-паука».
1: Я еще другую историю слышал, что кассовые сборы рвутся, и все рекорды рекорды, а залы пустые.
0: Я тоже это читал вчера. То, что по мнению потенциальных зрителей и вообще слухам, заходишь в зал, а там либо полупустой зал, либо вообще просто колобок идет в никуда. Просто на пустые кресла.
1: Не идет, а катится.
0: Ну,
1: он же колобок.
0: Он колобок, да. А ты что там еще? Там же снимался ведущий.
1: Журавлев.
0: Журавлев, да, с Басты, который поет.
1: Который карту эту.
0: Наталья.
1: Звездную карту разбирает.
0: Да, ну мы поняли, кто это. Я не знаю, это вот читается, смотри, как. Я видел скрин, и первое сразу же, но вот не свое. Но вот они откуда-то взяли, потому что там есть фрагмент «Колобок в детстве», и я первая мысль вижу глаза кота в сапогах из Шрека. Вот то же самое, те же самые глаза.
1: А, ты про сюжетку?
0: Ну, я по картинкам просто видел.
1: Ну, по сюжетке это все, и реализации вопросики-то есть. Я говорю, я разочарован.
0: Ты посмотрел?
1: Как? Нет, я...
0: А, просто?
1: В формате, когда Дисней заходил в этот мир русских сказок, первым, последним богатырем, я постоянно говорил, какое пространство для классной вселенной, которая при нормальном развитии затмила бы все ваши забугорные вот эти вот штуки. Но грамотного не было, кроме первого, в принципе, ничего. Но он тоже такой много на клише построенный. Но вот именно было видно, что сделано с душой, делалось хорошо и могло бы быть надолго. Но теперь у нас колобок.
0: Да, теперь у нас колобок. И что-то еще хотел добавить по... А, видел еще трейлер «Волшебник изумрудного города», «Великий и ужасный».
1: Вторая часть, наконец-то.
0: Да. Ты будешь смотреть?
1: Они очень непонятно закончили первую. Вот вообще непонятно.
0: Тебе понравилось?
1: Нет, ну я из репертуара... Посмотреть стоит, кто... Как это... Позитивно старается видеть российский кинематограф.
0: А-а-а. Так еще третья будет, я, оказывается, читал.
1: Просто я не понял их сюжетного заворота в конце первой части. Я уже забыл, в чем он, но помню, что я не понял.
0: Но я читал, зачем что так? Будет Урфин Джус.
1: Ну, должен быть, да.
0: Ждите, кто ждет.
1: И он придет.
0: Угу. Или прикатится, если вы все-таки
1: Колобка
0: ждете. Или прилетит на паутине, если все-таки Том Холланд вам ближе.
1: Или на голубом вертолете, если вы ждете разрыва кассовых сборов с Чебурашкой. Какой там? 3-4?
0: А он будет выходить?
1: Ну, я не знаю. Ну, просто я, к слову, пришлось. Прилетит в голубом вертолете, а это Чебурашка.
0: А во второй части Гену показали или нет?
1: Да
0: или
1: должен, нет? Он же главный герой там, по сути.
0: Он,
1: мне кажется,
0: должен еще появиться в будущем. В третьей части, или как?
1: Кто?
0: Гена не показали еще?
1: Гена там главный герой.
0: Гена там есть, реально?
1: Гена в первых... Гармаш Гена.
0: Да?
1: Да.
0: Это он?
1: Это он.
0: А, я думал, он просто мужчина.
1: Ну да.
0: Так Гена это крокодил.
1: Это...
0: Они переделали?
1: Это адаптация, да.
0: А.
1: Апельсины тоже, знаешь ли, в мультике не фигурировали.
0: Не фигурировали.
1: Вообще никак.
0: И Шипокляк там тоже нет?
1: Есть.
0: А кто играет?
1: Ну, это образ, может, ее не Шипокляк зовут? Вот это, злодейку главную там играла в первой части.
0: Известная, да, какая-то?
1: Ну, да.
0: Не Пересильд?
1: Нет.
0: И даже не Ходченкова?
1: Из нормальной Старой Гвардии.
0: Нормальной Старой Гвардии. Кто же это может быть? В возрасте, да, артист?
1: Ну, не вот, ну, нормально сохранил.
0: Так, снижаем, да, градус? Так, Шипокляк, Чебурашка. Я не думал, что я буду гуглить это когда-то.
1: Правильно.
0: Просто топ запросов.
1: Потому что мы в Яндексе.
0: Топ запросов. Так. ИИ выдает сразу же. ИИ думает, потому что со своим интернетом сижу.
1: Римма персонажа звали.
0: Римма?
1: Ну вот она как...
0: Так звали девушку, которая была сотрудницей в «Поле чудес». Помнишь, если ты прям сильно смотрел в нулевых «Поле чудес», я вот прям помню, как для Леонида Аркадьевича крашем была именно Рима. Она такой: «Рима, дорогая, подойди, пожалуйста, ко мне, тебя поцелую». Ну вот, ну, он прям очень сильно любил.
1: Да, и потом уйти на рекламу на Луки ФМ.
0: О, да!
16: Реклама. Август, строй сам. Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
17: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
18: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» – 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
13: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
1: Доброе бодрое утро, Луки ФМ, утро с той ноги. Антон Киев, Дима Иванов, 8:47, великолукское время.
0: Мы только что узнали, что Елена Яковлева сыграла Шапокляк в первой части «Чебурашки».
1: Ну, я знал, но я забыл, как ее зовут.
0: Ну, зато мы расставили все точки над «и».
1: Она и Бабу-Ягу играла в «Богатыре последнем первом».
0: Да, ей такой идет.
1: «Богатырь последний первый».
0: «Богатырь последний первый»?
1: Это... «Последний богатырь первый». Ну, это если, первый фильм.
0: Если, это, если бы он пришел на физкультуру и потерялся бы в расчете, кто за кем стоит.
1: А у него это, экстерном сданная физкультура, он же богатырь.
0: О, я бы не стал с ним соревноваться. Но. Мне кажется, он и через козла прыгает быстрее всех.
1: Мне кажется, что у него сразу пятерка во всех классах сразу проставлена, чтобы, ну, не отвлекать. Чтобы он богатырскими делами на физкультуре занимался.
0: А вот, соединяя вселенные, мне кажется, Александр Невский быстрее всех забирался бы на шведскую стенку. Да.
1: Это как-то связано с вот так вот?
0: Не особо.
1: Тогда я не понял.
0: Но скорее полководец. Полководец Александр Невский быстрее всех забирался на шведскую стенку.
1: Ай, как...
0: Спортивный юмор
1: как
0: такой.
1: Как плохо, не, там, ой, ладно, как плохо, хорошо, вот этот вот юмор отвратительный.
0: Ну, исторический. Исторический, для школьного КВН, например.
1: Ну, да.
0: Я будущий Быстров, надеюсь. Хотя, мне кажется, я будущий Быстров, да. Осознание. Понедельничное осознание.
1: Когда Антон Киф случайно вот был портал вот этот, как, ну, знаешь, ну, как будто Доктора Стрэнджа, короче, вот это.
0: Воронка, да?
1: Да, типа, ты случайно так вот уснул головой туда, вот в реальность макнулся, такой, и вышел обратно вот в это ваше все, вот это, заокеанское.
0: А там 8-й Б. Меня поджидает.
1: Или 7-Б.
0: 7-Б. Ну, а там молодые ветра уже недалеко.
1: А сегодня день попутного ветра.
0: Да? Потрясающе.
1: 49 минут ввязывали.
0: Это самая долгая подвязка за всю историю эфиров.
1: Ну, хорошая. Кстати, тут сразу началось, со шведской стенки тут все началось. Тут сразу что-то пошло не так.
0: День попутного ветра — это для кого? Для моряков? праздник?
1: Да вообще, в принципе, просто? Попутного ветра. Это же пожелание, может, оно и вышло из морского обихода, но в целом оно общеприменительно.
0: Угу. А, вообще, да, обожаю такие праздники, когда не знаешь, что там вообще праздновать.
1: Вот, то есть, ну, как тебе выпустить новый альбом или песню без попутного ветра?
0: Никак.
1: Никак.
0: Да. То есть именно попутный ветер...
1: Как у тебя песню? Трек!
0: Раскинет попутный ветер по музыкальным площадкам.
1: Да, да, да.
0: Да. А причем Василий Виноградов говорит именно трек, произнося именно таким образом это слово. Ты знаешь, кто такой Василий?
1: Да.
0: Конечно.
1: Он мне тоже как-то в плейлисте дня попался.
0: Да? Великолепно. А у него есть песни на площадках?
1: Да, получается, да.
0: Хорошо, я рад за них. Но я думал, просто они только на дисках выступают, выпускают.
1: На кассетах.
0: На кассетах сейчас вообще это супер тренд, кстати. Сейчас многие заказывают именно, не знаю, в каких компаниях это делают, но выпускают, например, какой-то мини-альбом, и на кассетах какой-то тираж выходит. Я просто видел, ну, какие-то рилсы, там музыкант подходит с кассетным плеером какому-то прохожему, говорит, зацените мой трек, и включает его не с смартфона, с яблочком надкусанным, а дает кассету, наушники такие, они прям винтажные, кассетный плеер, и человек слушает. Интересно. Хороший подход такой.
1: Карандаш в волосах.
0: Карандаш в волосах — это априори.
1: Чтобы мотать.
0: На ус.
1: Пленку.
0: Да. Мы дошли до того, что мы просто добавляем слова. Так, а есть еще какие-то праздники сегодня?
1: День льва, по-моему, там такое, все.
0: У тебя есть любимый лев, скажи, пожалуйста.
1: Лев?
0: Есть любимый лев у тебя?
1: Нет.
0: У меня Муфаса, любимый лев. Он очень крутой.
1: Но у меня нету.
0: Да?
1: Ну, прям Всемирный день льва и День заботливого мужа. Вот не один ли это праздник?
0: А, ты думаешь, что лев как предводитель стаи, он может быть заботливым мужем еще?
1: Ну, вот это же, может, каждый в себе льва видит.
0: Да. А ты видишь в себе льва?
1: Надо подумать.
0: Очень крутой лев еще из «Хроники Нарнии», кстати.
1: И Лещенко.
0: Лещенко — это в первую очередь. Но мы рано и будем рано еще говорить ему «прощай-прощай», потому что у нас еще впереди...
1: Потому что сегодня еще и день долгих проводов.
0: О, да. А там они связали как-то, получается?
1: Нет, я просто... О, а ты что еще, не гуляешь, не празднуешь?
0: Мой праздник какой-то?
1: Международный день влогинга.
0: Влогинга?
1: День видеоблогера. 8 лет празднику.
0: 8 лет празднику, хорошо. Это вот где-то с 2018-го получается, как-то так. Но я влог снимал, сейчас скажу, 4 июля в последний раз. А ты когда?
1: Ты прям даты даже запоминаешь.
0: Ну, я события помню, да. А ты?
1: Не знаю.
0: Вот так, чтобы себя снимать на камеру, уходить.
1: Я думаю, на предыдущем проекте еще где-то.
0: Да? Даже так? А после закрытия не было?
1: Не.
0: Попыток?
1: Зачем?
0: А на другие устройства там какие-то? Других устройств не было?
1: На другую, я устраивался на другие работы.
0: А, у тебя были другие устройства?
1: Да.
0: Хорошо. Ну ладно.
1: Трудоустройство.
0: Трудоустройство, да. Или трудные устройства. У кого как? У кого-то легко устройство, у кого-то трудно устройство.
1: Я думаю, что нам пора посмотреть на звезды. Потому что мы хорошо зашли каламбуристо. В этот выход пора из него выходить. Сегодня 10 августа, как мы уже говорили. Понедельник. И первая половина дня грозит излишней тревожностью. Главное спокойно делать привычную работу, не начинать ничего важного и плыть по течению.
0: Итак, овны, поехали. Если родственники напомнят о старых проблемах, реагируйте спокойно и без эмоций.
1: Тельцы, вам стоит избегать глубоких эмоциональных разговоров, так как легко задеть или быть задетым.
0: Близнецы, новые обстоятельства могут вас напугать, но будьте увереннее.
1: Раки, серьезный разбор прошлого поможет увидеть, что действительно сработало, а что лишь отняло силы.
0: Львы, найдите время, чтобы осмыслить прошедшие события, прежде чем начинать активно действовать.
1: Девы, новый поворот событий может вызвать у вас беспокойство, но именно в нем кроется ценный урок.
0: Весы, будьте готовы к необходимости взять на себя ответственность.
1: Скорпионы, соединяйте мечты с реальными условиями, и они перестанут быть пустыми и недосягаемыми.
0: Ну и стрельцы, не стоит фокусироваться на препятствиях, идите вперед.
1: Козероги, в переговорах стоит замечать не только слова, но и поведение партнеров, это основа доверия.
0: Водолеи, утренние события могут указать, где дисциплина нуждается в корректировке и внимании.
1: Рыбы, берегите иллюзии. Сегодня легко принять желаемое за действительное.
0: И пусть этот день
1: принесет вам счастье, тепло, здоровье, добро, бодрствование и неделю, наполненную позитивом, прекрасными, замечательными эмоциями.
0: И летним кайфом.
1: Летним кайфом, которого становится все меньше, меньше и меньше, да. Потому что осталось буквально 20 денечков, буквально 3 недели от самого, как считается, прекрасного времени года. И пусть оно тоже будет и в сентябре таковым.
0: Я еще хочу напомнить, что поскольку мы встретились с тобой в понедельник, клиповое мышление в час дня, сегодня гость, предприниматель и общественный деятель Андрей Богданов, второй раз в студии Луки FM, один из лучших людей, кого я знаю, поэтому послушайте, очень уважаю Андрея, очень люблю с ним встречаться.
1: И о чем вы там клипово мышлили?
0: Мы вспоминали лучшие роли Джека Николсона, например, кстати, я по его рекомендации сегодня посмотрю «Любовь», как это называется, «Любовь без правил» или «Любовь и маленькие помарки», как-то так, вот сейчас вылетело из головы, а еще мы обсуждали идеи для его авторской книги, то, что он любит слушать сейчас индийскую музыку, ну, в общем-то, год не виделись, было о чем пообщаться.
1: Ну и здорово, слушайте на Луки FM клиповое мышление и утро с той ноги в 8.00 каждый будний день. На сегодня это все. В студии были Дима Иванов, Антон Киф. Всем пока-пока.
0: Всем до свидания.
20: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
21: Исходим из европейского плана, то Украина это важнейший такой элемент их всего стратегического замысла. И вот эти базы, и логистические узлы, и места, где будет осуществляться маневр силами и средствами, транспортные коридоры, они все так или иначе будут связаны с Украиной. Поэтому чем ближе мы подвинемся, тем будет лучше.
22: Спасибо. Алексей Рам, заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитарист», автор телеграм-канала «Военный оптимист». Благодарим за выход. Впереди большой перерыв. Микрофон будет включен. Пообщаемся с вами. Реклама, новости, анонсы все равно пройдут быстро и незаметно. Но в начале следующего часа мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь.
23: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
24: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
25: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
26: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция «Здоровущие скидки». Базовый чекап X6 по суперцене плюс розыгрыш суперпризов. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
27: Владивосток. 1-4 сентября. 11-й Восточный экономический форум. Основные блоки деловой программы. Жить и работать на Дальнем Востоке. Механизмы привлечения частных инвестиций. Дальний Восток. Полюс международного взаимодействия. Технологии настоящего и будущего. Логистика и инфраструктура для роста экономики. Организатор фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru.
28: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда».
2: Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
3: В Татарстане объявлен траур по погибшим из-за массированной атаки беспилотников на Нижнекамск. Решение принял глава региона Рустам Миниханов. Это сообщил мэр Нижнекамска. Ранее власти региона сообщили, что в городе были атакованы производственные объекты, и сообщалось, что погибли люди. Точное число пока неизвестно. Всего минувшей ночью над российскими регионами сбили 456 беспилотников. Это сообщили в Минобороны.
2: О происшествии.
3: Причина ЧП на Асочинском золоторудном месторождении на Камчатке, по предварительным данным, стал взрыв газового баллона на строительной площадке, сообщает прокуратура региона. Пострадали два человека, один погиб. По данным прокуратуры, баллон с пропаном взорвался при сварочных работах сегодня утром. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Асочинское золоторудное месторождение находится в Елизовском районе, в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского. Этот рудник – одно из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.
2: О конфликтах.
3: Переговорный процесс между Ираном и Оманом насчет судоходства в Ормузском проливе почти завершен, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи. Соглашение стран должно определить, в каком режиме будет возобновлено судоходство в этом морском коридоре. Глава иранского МИДа подчеркнул, что даже после подписания сделки проход судов автоматически не возобновится. Для этого США нужно будет выполнить условия, о которых Иран заявлял несколько дней назад. Соглашение установит новые судоходные маршруты, которые будут использованы после возобновления судоходства, добавил Аракчи, и подчеркнул, что Иран и США не ведут прямых переговоров, стороны обмениваются сообщениями через посредников.
2: О пенсиях.
3: Россияне, имеющие среднюю зарплату по стране и 30 лет трудового стажа, получат пенсию от 31 до 32 тысяч рублей. Это подсчитали в финансовом университете при правительстве. Средняя зарплата в этом году достигнет величины в диапазоне от 114 до 120 тысяч рублей, добавили там.
2: О погоде.
3: В столичном регионе спрогнозировали похолодание и дожди на этой неделе. В середине недели температура воздуха в городе опустится до 16-21. Об этом сообщили в гидрометцентре. Ближе к выходным осадки утихнут. Столбики термометров снова поднимутся до плюс 25. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 10 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
22: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Трансляции на YouTube канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, канал группы «Радио Комсомольская правда». Алексей Пилько к нам присоединяется, известный российский политолог, «Пинта разума», телеграм-канал. Здравствуйте, Алексей.
4: Здравствуйте, доброе утро.
22: Так, вы текущее положение дел на фронтах как оцениваете? Коротко пока, так вступительно.
4: Ну, с определенным позитивом, потому что фронт традиционно потрескивает. Он какое-то время стоял, но после падения Константиновки стал, что называется, потрескивать. Посмотрим, что там будет к концу года. Потому что из-за дронов революции, конечно, темпы продвижения не очень большие, не такие, как могли бы быть, если бы дронов не было вообще, с прорывами механизированных колонн. Но имеем то, что имеем.
22: И вот вы у себя писали: морской блокадой портов Большой Одессы и воздушной кампании против логистики в Одесской области России удалось поставить противную сторону в катастрофическое положение. Но, тем не менее, это пока не говорит нам о том, что, ну вот-вот, совсем скоро, уже в субботу, можно говорить о том, что Украина близка к заключению мира, ну, к капитуляции, так, чтобы для нас приятнее звучало.
4: Ну, слушайте, блокада морских портов имеет накопительный эффект. Это, конечно, не сейчас прям скажется, но к зиме скажется. А будучи дополнено зимой ударами в зимний период по объектам украинской энергетики и, возможно, подстанциям, которые завязаны атомной электростанцией, можно действительно организовать блокаут, причем блокаут навсегда, что называется. Вот прошлую зиму украинская энергетика выдержала буквально с огромным трудом, чудом проскочили. Просто противной стране, что называется, здорово повезло, подфартило. Ну и мы, конечно же, послушались Дональда Фредовича Трампа и объявили на несколько дней в самый пик морозов перемирие по ударам по энергетике. Наверное, хотели сделать приятное Дональду Фредовичу, а он нам в ответ дальнобойные удары и мидлстрайки. То есть все как бы мое перемирие энергетическое, а вот он нам, пожалуйста, ответил взаимностью. Поэтому это накопительный эффект, если все продолжит, как сейчас идет, и вот до зимы не прекращать морскую блокаду, и вообще ее не прекращать никогда. Зачем там нужно сюда ходить и возить оружие?
22: Ну, какие-то ходят. Вот мы выяснили только что, что турецкие все-таки ходят. Их теневой флот, во всяком случае, вроде как просачивается.
4: Ну, есть разные данные. По официальным данным, с 22 июля ни одно судно в порту Большой Одессы не прошло и обратно не вышло. А что там? По Дунаю, наверное, что-то ходит, но...
22: Дунай вот еще... высыхает, как мы знаем, да,
4: кажется? Да. Но я отмечу еще такое достаточно бережливое, что

0: Цитирую вас. «Если Москва пойдет на морское перемирие, она создаст себе колоссальное количество проблем». Можете продолжить свою мысль. Да, действительно, ну, наверное, давление по этой части на нас сейчас идет. Правда ведь?
1: Да, и черт с ним, пусть давят. Мы далеко не все аргументы свои выложили. Конечно же, как только мы идем на какие-то перемирия, какие-то сделки, нам это все время потом выходит боком.
0: Но мы постоянно идем.
1: Ну, потому что это плохо может закончиться. У граждан терпение может лопнуть такой странной войной. Если это противник, почему противник имеет торговлю, если может ее прервать? Ну, какие сделки, о чем мы? Вот. А то, что там кто-то возмущается, там Турция возмущается. Ведь Хакану Фидану, министр иностранных дел Турции, правильный посыл задали в Москве. Он признался, выступая недавно на одном из круглых столов в Турции, что в Москве ему изложили, что, в общем-то, Россия может и последний аргумент выложить. Это ядерное оружие. И Хакан Фидан поведал экспертам на этом круглом столе, что лучше бы до этого не доводить. И сказал, что он передал эти опасения европейским партнерам. То есть, таким образом, через Турцию мы послали еще один сигнал в Европу, что нам начинает надоедать.
0: А там услышали этот сигнал? Вот у нас вполне системный, вы знаете, очень такой осторожный эксперт, Алексей Рам в хорошем смысле осторожный, не упаднический и при этом вот не наоборот, говорит, что, как я его правильно, если я правильно его понял, что на самом деле уже все идет к какому-то столкновению ядерному, неядерному с Европой. Уже прям практически, наверное, в европейских элитах вопрос решен. Вы тут что скажете?
1: Ну, он решен, пока они думают, что мы действительно не начнем бить по европейским целям. Он решен. Как только первые удары начнутся, реакция же будет шоковая абсолютно. Они не верят в то, что мы по ним ударим. Они полагают, что защищены статьей 5 Вашингтонского договора. Они не защищены. Иран прекрасно продемонстрировал пределы американской военной мощи. США сейчас не готовы к войне с Россией обычными вооружениями, конвенциональными. Абсолютно не готовы. И не готовы вписываться за европейские страны. Если мы начнем... Ну, вообще начать-то надо с того, что сбивать самолеты-разведчики на акватории Черного моря в нейтральных водах.
0: Или беспилот, там, по-моему, беспилотники работают.
1: Риппер, и беспилотники, нет, и периодически самолеты радиоэлектронной разведки пилотируемые вполне же залетают.
0: Я думаю, что сбивать, можно с беспилотников начать. А то мы один раз уронили, даже не сбили, а уронили. Вы помните, да, это было еще 3 года назад. Так радовались. С тех пор почему-то решили не повторять.
1: Но это еще не все. Если есть конкретное предприятие, выбираются 2-3 цели, по ним наносится точный удар строго по военной цели, которая работает в интересах Украины. Смотрим реакцию. И при этом после такого удара по дипломатическим каналам предупреждаем, что если вы ответите, то полетит уже по НПЗ, по терминалам приема жиженного природного газа, по другим объектам. А если вы массированно ответите, полетит ядерное оружие без колебаний. Но для этого хотя бы испытание надо провести на новой земле. Почему наше политическое руководство тянет каким-то загадочным причинам с масштабными испытаниями ядерного оружия, непонятно. Продемонстрировать его товар лицо, ведь создается парадоксальная ситуация. Европейские политические элиты в упор не верят, что Россия способна применить ядерное оружие в иных условиях, кроме как штурм Кремля НАТО. Да нет, может, вполне себе. Более того, тактическое ядерное оружие должно стать оружием поля боя. Это американцы уже понимают. Телеканал NBC сообщал, что Пентагон рассматривает возможность изменения ядерной доктрины США. Тактическое ядерное оружие – это хирургический скальпель. Радиация не более нескольких километров. Колоссальная разрушительная сила. Это не стратегическое ядерное оружие. Оно может применяться на батальонном уровне. И должно применяться. Это экономия ресурсов, экономия людских потерь. Зачем штурмовать укрепрайон или тратить безумное количество обычных бомб и ракет на какой-то инфраструктурный объект, если можно его за пару минут завалить ядеркой, каким-нибудь зарядом полкилотонны. Ну, сделайте это. А кто нас осудит? Полмира аплодировать будет. Наконец-то, врезали ядеркой, по кому надо. А другая половина, конечно, осудит. Ну и черт бы с ним. Зря мы, что ли...
0: Понимаете, в чем дело, Алексей? Кто понимаете, кто поаплодирует? Африканские страны, там какие-то, никто не все, наверное, да? Там отдельные южноамериканские страны, центральноамериканские страны, отдельные, безусловно. Может, Мексика так аккуратно, осторожно. Я сейчас прикидываю просто, да? Кто? Ну, какой-нибудь там, я не знаю, Вьетнам и то, наверное, осторожно, потому что и для него это разрушение логистических цепочек, а он все-таки сейчас нацелен догнать и перегнать Китай. И не выйдет, конечно, но тем не менее нацелен. Ну, в общем, кто? Китай вряд ли, Индия

0: Точно, вряд ли. Соответственно, вот вы понимаете, тут же все зависит от того, кто поаплодирует, а кто не поаплодирует. Сильные
1: ну, хорошо.
0: Игроки
1: Ну,
0: вряд ли.
1: А нам-то что, санкции против нас ведут? Откажут нам поддержки и начнут там перестать
0: ну,
1: покупать
0: а
1: наши
0: вот
1: товары.
0: Вы, как вот специалист по геополитике, скажите, представим себе, что от нас отворачивается Китай и Индия, да, это наши ключевые партнеры. Вот это скажите, вот вкупе с Европой мы как вот с этим справимся?
1: А я вам отвечу на этот
0: вопрос. Давайте,
1: ага. Если такое произойдет, то не будет неограниченное применение ядерного оружия. Тогда мы поймем, что терять нам нечего, и на стратегическом уровне с мегатонными боеголовками начнем выносить ту же Германию, Бельгию, Нидерланды.
0: А вот, Алексей, тогда я задаюсь вопросом. А зачем? Можно узнать?
1: Как зачем?
0: Ну вот зачем?
1: Ну а что? А чего бояться? Бояться рынки там потерять? Да не будет у вас рынка.
0: Да нет, просто уничтожать города, насколько я помню.
1: Почему
0: города?
1: Ходи... Да, зачем города?
0: А куда?
1: Зачем
0: города? Куда?
1: Промышленность, инфраструктурные объекты, запас сырья.
0: Но их можно и не ядеркой. Их можно и не ядеркой выносить.
1: Нет, Иван, в чем проблема?
0: Давайте.
1: Даже небольшой ядерный боезаряд, 1, 2, 3 килотонны, это тысячи и десятки тысяч обычных ракет. Короче говоря, один ядерный заряд – это годовое производство всех ракет Российской Федерации. Там несопоставимые просто колоссальные силы взрыва. Ядерное же оружие ценно тем, там оставим покой радиацию, что колоссальнейшие силы взрыва. Ее невозможно воспроизвести обычной взрывчаткой. Ну, если к нам будет претензия со стороны некоторых стран, пожалуйста, не бейте туда, там наши рынки, я говорю, ну, хорошо. Сейчас мы действуем хирургически ограниченно. А так мы можем сразу на стратегический уровень перейти.
0: Вы в далекой, конечно, перспективе в президенты не собираетесь баллотироваться, Алексей?
1: Нет,
0: понятно,
1: спасибо
0: что, понятно, что дело
1: не но я вам рисую гипотетический сценарий.
0: Я понял, друг.
1: Мы потратили миллиарды, сотни миллиардов рублей, чтобы сохранить советский ядерный потенциал, его модернизировать. Какого черта на страну-то не работает? Что, зачем страна должна напрягаться, нести экономические потери, нести людские потери, когда все можно решать очень быстро? Быстро и точечно. Я еще раз говорю, надо делить.
0: Я есть вам, Алексей, после перерыва...
1: Оружие, есть тактическое.
0: Да.
1: Тактическое – это скальпель, это ювелирная хирургическая работа.
0: Алексей, после
1: это
0: перерыва...
1: Это не стратегическое ядерное оружие.
0: Я понял, да. Сейчас уточните, коллеги, сколько в секундах осталось. Вот, Алексей, я после перерыва вам одну вещь скажу, и мы, отталкиваясь от нее, поймем, мы готовы вообще наносить ядерный удар или нет. С нами Алексей Пилько, известный российский политолог. Пока подпишитесь на телеграм-канал «Пентаразума». Скоро вернемся.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
4: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
5: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что будет?
6: «Честный взгляд» на 10 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Алексей Пелько, политолог, телеграм-канал «Пинта разума». Подписывайтесь. Алексей, я просто, ну, коль уж мы говорим про ядерные удары там, по промышленности Германии и прочим, я вот задаюсь вопросом, ну, какие ядерные удары, если часть наших, скажем так, элит имеют по-прежнему недвижимость, причем элит системных, ну, или якобы системных, вы понимаете, да, не просто там олигархах каких-то абстрактных, а вот вполне системных имеют, по некоторым данным, особняки и прочую недвижку в Европе. И мы сейчас смотрим, если они на месте здесь, вот они в системе, то это о чем говорит? Значит, мы все-таки не планируем бить, как вы знаете. А вот если телодвижения начнутся, можно уже судить, да, что отношения как-то, видимо, совсем ухудшаются.
1: Иван, я не думаю, что у нас в элитах настолько глупые люди, чтобы сейчас что-то там держать. Но если настолько, это их проблема. Чё?
0: Вы не, ну, в самом-то деле, Алексей, ну неужели вы... Можно даже пробежаться, там есть и среди депутатов те, у кого есть недвижка, или, по крайней мере, они там детям передали.
1: Это довольно позорный факт, да, мы уже пятый год воюем, довольно позорный факт иметь в составе парламента людей, которые обладают какой-либо недвижимостью.
0: Ну, по крайней мере, вот в откровенно недружественных странах. Вот именно, что недвижка...
1: Это позорище, системный сбой нашей политической системы. Конечно, надо таким людям...
0: Я честно, я не против тех людей, которые там... Просто поехать в Европу, поддохнуть,
1: да
0: посмотреть.
1: Нет, тут просто выбор надо предлагать.
0: Да.
1: Либо
0: когда в парламенте сидит человек, реально, когда в парламенте сидит человек, у которого там до СВО была куча недвижимости, и он просто на детей тупо там передал, переписал, да, ну, мне это вызывает, честно говоря, огромное количество вопросов, причем именно в недружественных странах, там, в Великобритании, допустим, я, честно, диву даюсь, вот эти люди, они что здесь делают вообще?
1: Нет, именно на самом деле, Иван, на самом деле здесь же ставится это вопрос, конечно, внутриполитический, я редко по этим темам высказываю, но поставить вопрос ребром. Либо мандат на стол и, пожалуйста, владей чем хочешь, где угодно, либо избавляйся, там, продавай, переводи там средства в Россию, в дружественные страны, и тогда спокойно там заседай. То, что у нас нет закона об обязательной, значит, об обязательном декларировании недвижимости зарубежной, которая записана, значит, на самих депутатов и их ближайших и дальних родственников, это, конечно, такая себе ситуация. Это создает угрозу национальной безопасности страны. Прям вот серьезно, такая же угроза, как работа вражеских диверсантов, такая же работа, как такая же угроза, как удары беспилотниками по НПЗ, похлеще. Удары беспилотниками по НПЗ представляют собой кратно меньшую угрозу национальной безопасности России, чем недвижимость за рубежом в Англии, Франции, Германии, депутатов Государственной Думы.
0: Но не только депутатов. Понимать. Я вот не знаю, за сенаторов не скажу. Наверняка, среди них такие
1: любых людей,
0: людей повыше. И людей повыше.
1: Ну вот, да. Это беда. Это настоящая беда. И значит, если мы с этим не справимся, у нас действительно будут колоссальные проблемы. Никто же не против, владейте. Но тогда вы не должны иметь никакого отношения к государственному управлению.
0: Согласен.
1: Мы свободная страна, делайте что угодно. Хоть в Англии покупайте Somerset House в Лондоне, пожалуйста.
0: Я вот полностью владейте. Поддерживаю, да. Я солидарен с вами. Интересно, Алексей, извините, времени не так много, а тема интересная. Коль уж вы сами заговорили про удар по Германии, тут Мария Владимировна Захарова у себя в телеграм-канале написала: «Пресс-конференцию Вучича и Зеленского 8 августа в Белграде в коричневые цвета окрасил представитель германской газеты «ФАЗ» Михаил Мартенс. Его вопрос звучал так: можете ли вы сказать нам, европейцам, что конкретно мы можем сделать, чтобы помочь вам убить больше русских? Конечно же, больше русских солдат». Конец его цитаты. Далее Мария Владимировна продолжает: чтобы не осталось никаких сомнений в мотивах провокации, в своем аккаунте, в соцсетях этот самый Мартин уточнил: нет ничего скандального в том, чтобы спросить президента Украины, как Европа может помочь Украине убить больше русских. Именно это и нужно. За пределами мира Барби именно так и ведутся войны.
1: Она я там дальше продолжается. А вы знаете, Иван, кто был дедушкой этого журналиста?
0: Да, фашист проклятый.
1: Вот это да, Ханс Херман Мартенс, какой фашист, член НСДАП, член штурмовых отрядов Рема, и еще потом в годы войны офицер, штабист вермахта. Ну вот, Поэтому
0: яблоня, яблоко то, от яблони недалеко падает.
1: Да нет, просто ему обидно, что дедушка войну-то проиграл. Пытается снова выиграть. В Германии вот с реваншизмом многие удивляются, а он там и не был искренним. В Восточной Германии в целом, да, в Западной Германии нет. Если до 91 года, до распада СССР, они фотографии своих дедушек-нацистов предпочитали припрятывать, то потом прямо открыто стали говорить, да, действительно было такое. Но бог с ним, с этим товарищем. Он небольшого ума, он это брякнул. В Европе есть разные мнения по данной ситуации. Что касается Германии, надо сказать, что немецкий народ нам не враг. А немецкие элиты немножко потеряли очень сильно берега. Надо их немножко привести в чувство. Для этого у России есть все возможности, в том числе и военного характера. Столкновение прямое России и Германии, оно, конечно, было бы крайне на руку тем же Соединенным Штатам. Но спускать Германии то, что он делает сейчас, ни в коем случае нельзя. Поэтому мы должны выйти на деэскалацию с Германией через гиперэскалацию в отношении Германии. То есть показать им, что мы действительно можем их уничтожить. Или нанести им такой ущерб, что существование этого государства будет существенно затруднено. Но не надо доводить до этого. Лучше договориться. Но если не получится, ну что ж теперь нам? Жертвовать своими людьми и тратить свои деньги, если у власти в какой-то стране пришли конкретные идиоты. Проблема идиотов.
0: Но у нас это понимание, судя по всему, как-то пришло, проснулось, по-вашему, да, с учетом вот текущих новостей. Или, ну это просто эскалация, вызванная эскалацией с противной стороны. Как вы
1: думаете?
0: Пока
1: мы догоняющей эскалацией занимаемся, нам надо заниматься опережающей контрэскалацией. То есть эскалировать так, как противник еще не эскалировал. Сейчас есть благоприятный момент, хотя бы с тем, что американская военная машина надломилась на Ближнем Востоке, и сейчас в той же Европе дефицит ракет-перехватчиков. Необходимо начать работу по военным целям на территории европейских союзников Украины. По тем предприятиям, которые производят беспилотники и ракеты, летящие по российским городам.
0: То есть приблизить войну с Европой сами?
1: Нет, это эскалация ради того, чтобы избежать войны. Вот если мы не будем этого делать, большой войны в Европе, и не дай бог, да, кто-то, наверное, думает, что я такой сторонник ядерной войны. Нет, вовсе нет. Так вот, мы так и нарвемся на ядерную войну, если не будем эскалировать прямо сейчас. Недостаточен темп нашей эскалации. Необходимо уже было год назад начать работу по военным предприятиям Европы. Как только какая-то европейская страна объявляет, у нас на территории строится завод постройки дронов. Завод построен, туда прилетели две баллистики. Все, привет, до свидания.
0: Но ведь можно же за счет каких-то диверсий пока поработать, там кабель где-нибудь обрубить на дне морском.
1: Ну, можно, но зачем? Можно и так, можно и сразу наотмашь. Очень эффективный метод. Сразу чистить мозги. Как только они поймут, что США не будут начинать тотальную войну с Россией за Европу, сразу начнется отрезвление. Сразу начнется очень такая вот реакция, а как нам договориться с русскими? Мы должны создать запредельную угрозу безопасности союзникам Украины в Европе, чтобы они пошли с нами договоренности о новой архитектуре европейской безопасности. Это мир через эскалацию. Только такую эскалацию, которую они нам даже пока не сделали. Мы покажем им эскалацию, чтобы мало как бы не показалось. Мы должны это пойти, чтобы сохранить мир в Европе. Эскалация ради мира в Европе.
0: А вы, скажите, пожалуйста, прикидывали, ну, это важно, с учетом того, что, наверное, также рассуждали и в 22-м году. А что, если что-то пойдет не так?
1: А что может пойти не так?
0: Ну, вот так же, я сейчас явно себе представляю, как в 22-м или, может, в 21-м году, наверное, в 21-м все-таки, сидели у Путина на совещании какое-то количество приближенных, и вот точно так же задавались вопросами. И в какой-то момент он сказал, что может пойти не так. И начали специальную военную операцию.
1: А я вам объясню, что если мы начали специальную военную операцию, а за месяц до нее провели бы масштабные ядерные учения, и на следующий день после ввода войск на Украину их же повторили, если бы мы сказали на политическом уровне, хоть одна поставка, хоть касок, хоть, не знаю, там, бинтов на Украину сразу по вам полетит, и ударили бы показатели, если поставки были, мы бы уже не имели проблемы Украины. Вот из-за того, что мы так осторожно, сверхосторожно начали эту операцию, так мягко, тактично, а не жестко, убойно, рассчитывая, да, я помню заявление высших политических лиц России, которые говорят, что сопротивление оказывают только неонацисты какие-то там, а вооруженные силы Украины сопротивления не оказывают. Вот если мы сразу врезали во всей мощи, вот как сейчас, вы стали бить с первых минут, как сейчас, а на Запад послали бы предупреждение, не дай бог попробовать хоть что-то передать. Варшава, Берлин, Париж сразу в руины. Вот тогда бы, все, если бы так сделали, сейчас было бы давно уже все закончено. Надо действовать так, что у противника не осталось сомнений в ультимативном характере ваших действий.
0: Я, честно говоря, просто думаю, что у нас, ну вот нет этого навыка просто.
1: Навыка убийцы.
0: Ну вот, типа того,
1: знаете,
0: да.
1: Знаете, стиль, русский, канадский стиль хоккея. У нас, когда команда ведет 6-0, она и катается еле-еле в третьем периоде. А канадцы, североамериканцы, ведут 6-0 и пытаются сделать 16-0, 26-0, 30-0. Всегда заряжены вот на это. У них есть инстинкт додушить.
0: Ну, такой стиль. Это если на футбол переводить, это британский стиль футбола такой. Да.
1: Надо уметь быть беспощадными, когда твою родину атакуют и пытаются уничтожить. Надо научиться быть беспощадными.
0: Хорошо сказали. Спасибо. Алексей Пелько, политолог, телеграм-канал «Пинта разума». Подписывайтесь. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Перерыв. Новости, рекламы, анонсы. Микрофон будет работать. Пообщаемся с вами. Сейчас пишите в чатах. YouTube-канал «Нео Панкин», «Рутюб» и ВКонтакте, канал группа «Радио «Комсомольская правда».
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Игорь Пшеничников о возможных планах Трампа по вторжению на Кубу.
8: Я думаю, что, конечно, американцы готовятся к чему-то очень нехорошему и просчитывают всякие разные варианты вплоть до прямого вторжения. А вот что, например, для кубинской армии означает вот это отключение энергии? Ведь можно совершенно откровенно предположить, вернее, ясно предположить, что если во время очередного такого блэкаута, если он является следствием чехословацкой атаки со стороны американцев, ведь многие системы оборонительные, да, кубинские, они будут выведены из строя. Кубинцы не способны будут задействовать многие свои системы вооружения, чтобы противостоять агрессии. Так что для меня это очень серьезный звонок. И учитывая то, конечно, что американцы приближаются к выборам в Конгресс, при этом Трамп и его израильские союзники сильно буксуют на все четыре колеса в войне с Ираном. Вот. И такая быстрая и маленькая победоносная война, которая может случиться на Кубе, по планам американских стратегов, она, конечно, могла бы Трампу какие-то бонусы выборов перенести. Хотя он и говорит, что ему не важны эти выборы в Конгресс. На что он намекает, я не знаю, на третий срок или еще на что-то. Но, тем не менее, мы же прекрасно понимаем, что ему что-то нужно для того, чтобы свой помятый образ как-то подправить. А вот вторжение на Кубу и свержение правительства Кубы законного, это было бы для него, конечно, таким подарочком.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. По итогам жеребьевки партия «Единая Россия» получила первый номер в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной Думы. Первый номер стал символом ответственности, доверия и готовности работать ради людей. Именно такой принцип лежит в основе партийной работы. Быть рядом с гражданами, помогать в решении важных вопросов, реализовывать проекты, направленные на развитие страны и повышение качества жизни. В Великих Луках прошел турнир по стрельбе из табельного оружия. Его посвятили памяти майора ФСБ Сергея Лобаскина, погибшего 10 августа 1996 года при выполнении специального задания в Чеченской Республике. Действующие сотрудники правоохранительных органов соревновались в меткости на классической дистанции в 25 метров. Добавим, что великолучанин Сергей Лобаскин посмертно награжден орденом мужества. Он навечно внесен в списки управления ФСБ по Псковской области. Московской области начал работу единый навигатор дополнительного образования для детей. На платформе собраны только проверенные организации, имеющие лицензию, полностью соблюдающие санитарные нормы. Кружки распределены по 6 направлениям: спорт, искусство, туризм, экология, техническое творчество и подготовка к школе. Подать заявку на обучение можно непосредственно на сайте. Регистрация не требуется. Авторизация выполняется через портал госуслуги.
6: О валютах.
9: Доллар 81 рубль 41 копейка, евро 94 рубля 6 копеек, юань 12 рублей 6 копеек.
6: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
11: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Только в русском языке 5 букв алфавита подряд составляют осмысленный вопрос. Где ёж?
6: Что будет? Честный взгляд на 10 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам пришел Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». Федоров, здорового человека в Телеграме. Подписывайтесь. Здравствуйте, Георгий.
12: Здравствуйте, товарищи. Доброе утро.
0: Итак, тут пишут, что вы всегда на позитиве, задаете такой хороший тон с утра, позитивный. Сейчас посмотрим. Вы у себя в Телеграм-канале писали. А тем временем доля убыточных компаний в России выросла по итогам первых 5 месяцев 2026 года. Доля убыточных российских компаний достигла 34,5%, что на почти 3,5% больше, чем годом ранее. Это говорит о том, что... О том, что это говорит?
12: Это говорит о том, что у нас с экономикой, мягко выражаясь, не все в порядке.
0: Так.
12: И что нам нужно пересматривать нашу экономическую политику, социально-экономический курс.
0: Даже те данные, которые вы привели, это не катастрофа.
12: Нет.
0: Но проблема есть.
12: Я же не написал, что ой, катастрофа, все там, какие-то просто вопросы.
0: Если бы так написали, мы вас не позвали.
12: Да, у нас просто большое количество, надо признать, что у нас, как мы уже, кстати, с вами раньше говорили, особенно в реальном секторе экономики, большие проблемы с точки зрения, предбанкротных состояний ряда очень значимых и нужных для нашей экономики предприятий. Я уже говорил в Ростове, Россельмаш и другие предприятия. Просто я сегодня с собакой гулял 2 раза ночью, поэтому чуть-чуть не проснулся еще. Кофе надо выпить. Так вот.
0: А что вы не сказали-то?
12: Не, нормально.
0: Делал бом кофе.
12: Нет, спасибо. Пускай,
0: Вкус Африки. Упаковочку с собой заберите,
12: стоит?
0: Подарок вам.
12: Сколько стоит?
0: Вам бесплатно.
12: Да ладно, слушайте, радио должно зарабатывать.
0: Должно, но вам...
12: Давайте тогда хоть прорекламируем.
0: Давайте. Вкус Африки.
12: Вкус Африки.
0: Прямиком из Уганды, между прочим.
12: Прямиком, натуральный молотый кофе, 6% арабики, 4 робусы, такой жираф красивый. Обязательно.
0: Жираф большой, ему видней, как известно.
12: Все. Пейте именно этот кофе.
0: Знаете, недавно было сообщение о том, что количество банкротства у нас вообще сильно снизилось и прочее. Врали неужто? А?
12: Нет, подождите, смотрите, банкротства бывают разные. Бывают еще преднамеренные банкротства, бывают банкротства физических лиц, бывают банкротства юридических лиц. Просто проблема в том, что предприятия, которые находятся в зоне убытка, долгое количество времени они не могут находиться в этой зоне. Просто по причине того, что рано или поздно, особенно если это частный бизнес, у бизнеса начинаются как бы внутри процессы реструктуризации, назовем это так. Что это значит? Это значит, что они начинают считать деньги в таком формате, чтобы минимизировать эти убытки или хотя бы, так скажем, их, в идеале их вообще ликвидировать, соответственно. И это бьет в первую очередь, почему? По кадрам, по личному составу, потому что по личному составу, как в военной части, да, вот, по работникам, которые, так скажем, получают зарплату, ну, зарплатный фонд – это серьезные, еще если с социальными налогами и так далее, это серьезные траты, соответственно. И вот эта оптимизация касается в первую очередь тех людей, которых можно будет уволить. Как правило, это люди, которые уже находятся либо совсем молодые, неопытные, которых можно, так скажем, секвестировать, либо это люди, которые уже находятся в предпенсионном возрасте, которых можно уже там отпускать, и, соответственно, ну, тоже с ними меньше проблем будет. Даже коснулся, я хэ-хэ здесь читал как-то там аналитику.
0: Хэдхантер вы имеете в виду.
12: Да, да, угу, аналитику, да. Что, оказывается, еще и топ-менеджеры, которые, особенно в регионах, тоже подвергаются секвестру. И теперь они уже как бы из топовых переходят в какие-то, готовые идти на зарплаты более мелкого уровня и так далее и тому подобное. Ну, пока
0: нам
12: у нас
0: рабочие нужны, а не топ-менеджеры, блин.
12: Не, ну, нам все нужны, на самом деле. И рабочие руки нам нужны, бесспорно, и управленцы грамотные нам нужны, бесспорно, и, соответственно, квалифицированный рабочий и квалифицированный, как бы сказать, управленческий аппарат. Тут нет, надо, нельзя так говорить, что нам только нужны там рабочие или только топ-менеджеры, управленцы.
0: Вот, кстати, новость, простите, пожалуйста, за июль. На «Коммерсанте» читаю, рост числа потребительских банкротств в несколько раз замедлил свой темп. Ну, там новость можно разворачивать, но это то, о чем я вам сказал. В принципе, видите, катастрофы нет, наверное. Нет,
12: слава богу, что катастрофы нет. Но просто наша задача, как я понимаю, тех людей, которые так или иначе связаны с общественным сектором, назовем это так, да, которые с журналистикой, с общественным сектором, поднимать те вопросы актуальные, которые, так скажем, могут коснуться каждого. Ну, например, если мы увидим, что пока у нас, слава богу, безработица минимальна, но, тем не менее, если произойдет какой-нибудь такой лавинообразный обвал на рынке труда, или там, скажем так, одновременно так случится, произойдут банкротства каких-то крупных предприятий, особенно если это градообразующие предприятия, или хотя бы даже не банкротство, а какие-то, так скажем, экономические проблемы с секвестированием, с оптимизацией, да, то это, естественно, может этот вот уровень безработицы просто толкнуть на новый уровень. И моментально, и, соответственно, государству нужно будет думать, каким образом с этим справляться. Так давайте лучше заранее подумаем, каким образом исправить экономическую ситуацию, пока вот эти вот предприятия находятся в предбанкротном состоянии. Каким образом государство должно инвестировать и помочь тем стратегически важным предприятиям, ну, условно, Россельмаш, опять, почему Россельмаш? Я там знаю людей много, которые там работают, и, соответственно, у меня там родственники в Ростове, они там работают, они мне очень много рассказывают изнутри. Очень неплохое предприятие, конкурентоспособное, и, соответственно, если, не дай бог, оно прекратит свое существование, то восстановить его потом. Это не просто там какой-то банк умер, и банк новый какой-то возник на его месте. Или какая-нибудь финансовая организация. Это высокотехнологичное, очень сложное производство. Со специалистами, которых туда набирали, ну, десятилетиями, да, с технологиями, с кадрами и так далее и тому подобное. Если вдруг, не дай бог, это все окончательно рухнет, то, соответственно, мы потом это предприятие будем восстанавливать 100 лет, а может и не восстановим, как это было, например, многие предприятия советского ВПК даже, да, которые в свое время были уничтожены, потом с таким трудом началось восстановление нашего оборонного промышленного комплекса, и, соответственно, дай бог, чтобы он дальше в этом направлении шел, но, тем не менее, очень много, то, что было наработано в Советском Союзе, например, было потеряно. Это даже признают, как бы сказать, ну, на самом высоком уровне. И в космической отрасли, и в авиационной отрасли, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И в этом отношении мы, как журналисты, как люди общественные, должны, ну, бить набат, когда мы видим, что ситуация ухудшается. И мы говорим, если мы знаем, в каком направлении надо идти, надо советовать и действовать в рамках той логики, чтобы наша экономика становилась сильнее, чтобы общество становилось более социально справедливым и, соответственно, чтобы у нас было, как бы сказать, хорошее, прогрессивное и высокотехнологичное будущее.
0: И вот еще новость в тему, коль уж мы начали с экономики, дело на самом деле неплохое экономику-то обсудить. Сейчас. В России в последние годы заметно растет экономический пессимизм молодого поколения. Почти 40% молодежи убеждены, что их труд не получит в России достойного вознаграждения. Нежелание новых поколений работать в несправедливой системе сокращает экономический потенциал страны, а также увеличивает социальные напряжения.
12: Ну, все так. Вообще, на самом деле, любой молодой человек, как правило, если он нормальный молодой человек, он, по большому счету, максималист. То есть максималист в экономике, максималист во всех других сферах.
0: Там, вы растолкуйте, что конкретно в этом контексте вы подразумеваете под максимализмом.
12: В этом контексте любой молодой человек, который, так скажем, ну, я не говорю про какие-то там криминально-маргинальные и так далее группы, которые, так скажем, там, ну, занимаются каким-то там неправильным, неправедным делом. Вот, потому что такие тоже молодые люди есть. Я говорю об обычном обывателе, который вырос на определенных ценностях, который впитал в себя, в том числе, и какие-то, так скажем, надежды на социальную справедливость, высокие социальные стандарты, когда он сталкивается с эксплуатацией собственной со стороны работодателя, то, естественно, ну, как бы это становится для него проблемой. Вот. И оптимизма это не добавляет. Я напомню, что, например, в наши 90-е годы, когда мы были, почему у нас очень много выросло оптимистов. Просто тогда, когда был полный разруха и развал, там все крутились кто как мог, и, соответственно, экономика все-таки после полного развала начала расти. И каждый молодой человек, если он активный, если он предприимчивый, если он, так скажем, пробивной, мог найти какую-то свою сферу или применение. Вот, причем это не только экономики, в политике, в экономике, в других сферах. А сейчас ситуация складывается таким образом, что у нас вроде бы, так скажем, ну, сложилась определенная экономическая формация, соответственно, экономика у нас не растет, а как шенгреневая кожа сужается. Вот, и, соответственно, находить себя все труднее и труднее в новых экономических реалиях. Учитывая, что, ну, не надо отрицать, что все-таки у нас экономический, если не кризис, то проблемы существуют, и особенно в регионах, потому что есть регионы там богатые, как Москва, да, где есть возможности, где есть деньги, где есть, так скажем, перспективы, а есть регионы довольно-таки депрессивные, я не буду никого обижать, но просто такие существуют, и которые убыточные, и которые субсидируемые, и так далее, и тому подобное, и, соответственно, там тоже много молодежи. Особенно в сельской местности, в том числе, где найти себя сложнее всего.
0: Коль уж про шагреневую кожу вспомнили, оно же с чем связано? С желанием. Может, поменьше загадывать нужно? Просто.
12: Не, ну, я призываю молодежь, конечно, быть реалистами, да, и понимать, где мы живем, в каком веке, и вообще, что на дворе война, извините.
0: И нигде не лучше, чем здесь. Вот, кстати, я с 7 до 8 сегодня спрашивал у аудитории, готовы ли вы поехать работать за рубеж. Ну, большинство не готово, тем не менее, вот такая тенденция есть. Сейчас после перерыва продолжим говорить, в том числе об этом. Иван Панкин в студии и Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», телеграм-канал «Федоров. Здорового человека». Скоро вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
13: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
14: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран. Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 10 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: И Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», телеграм-канал «Федоров здорового человека». Вы скажите, пожалуйста, амбиции молодого поколения нынче как оцениваете?
12: Ну, по-разному.
0: Приземленный по-разному. Или, не, ну, наоборот, по-разному, слишком амбициозный по-разному. Народ у нас, молодежь,
12: я имею в виду? Ну, во-первых, я не вижу плохого, когда молодежь амбициозна. Она, наверное, и должна быть амбициозна, потому что если без амбиций жить, то ты ничего не просто не достигнешь.
0: Нет, вы как смотрите на нынешнее молодое поколение?
12: Да нормально, я смотрю.
0: Не абстрактно, а конкретно, вот, ну, конкретно, исходя из того, что вы знаете.
12: Хорошо смотрю. Там есть определенные, конечно, как у любого поколения, бзики, да, и есть определенные ошибки, но это в целом, мне нравится наша молодежь. Ну, вот я могу вспомнить так. В свое время, как бы, вот сейчас есть такие умники, которые начинают там морализаторством заниматься, говорить, какая у нас молодежь сейчас, какая-то не такая. Я просто себя вспоминаю в те времена славные 90-е и понимаю, что нынешняя молодежь вообще, как бы сказать, отличная просто по сравнению с нами, даже честно сказать. Не потому что мы были плохие.
0: А вы как раз поколение «Слово пацана» сериала, да?
12: Ну, как бы да, в целом да, да, да, да. Вот. Я могу сказать так, что, конечно, у нас в Москве не было такого, как в Казани. И Казань это вообще феномен был даже в конце 80-х, даже фильмы и вообще, как бы сказать, это молодежные группировки канадские были, в принципе, по другому принципу и вообще очень жестко организованные. Но в Москве тоже улица была, и как бы присутствие там было, и, соответственно, всякий определенный закон был. Не так, конечно, как здесь. Вот. Но, тем не менее, все равно каждый человек, который был там в конце 80-х молодым, в середине, конце и в 90-х, в начале, он так или иначе с этим, с улицей сталкивался в том или ином формате. И, соответственно, не всегда поступки были благоприятными или благородными, или очень такими правильными. Ну и вообще, так скажем, если посмотреть на культуру тех времен, на какие-то там песни, эстраду, на какие-то проявления, то, ну, я скажу, что нынешнее поколение мне нравится больше, чем наше во многом. Хотя есть некие нюансы, что мы прошли какую-то такую закалку, да, мы понимаем, ну, во всяком случае, сейчас уже что такое хорошо, что такое плохо. Хотя я думаю, что они в нашем возрасте тоже поймут, тоже, что такое хорошо и что такое плохо. Но очень умные ребята, с кем я не сталкиваюсь, особенно с точки зрения технических всяких штучек, да, вот это вот прям каждый человек почти, что я кого не знаю, там, блин, можно сказать, фактически программист, да, человек, который в цифровой вот этой всей вселенной как бы настолько себя хорошо чувствует, что я уже себя чувствую древним-древним.
0: Почему? Может, так оно и есть.
12: Вполне возможно, но я стараюсь.
0: В России две беды, как известно, дураки и дороги. И вот Марат Хуснуллин, который вице-премьер, один, кстати говоря, из ключевых вице-премьеров, Марат Хуснуллин, говорит, что выражение «в России две беды, дураки и дороги» неоправданно. Он заявил, что считает лозунг непатриотическим. Не согласен, будто в России народ глупый, и по числу образованных людей, и по уровню интеллекта мы среди лидеров в мире.
12: Ну,
0: просто если бы я общался с Хуснуллиным, я бы ему сказал, что дело даже не в том, что в России две беды, дураки и дороги. На самом деле три. Дураки, указывающие, в каком направлении идти.
12: По неправильным дорогам, да?
0: Да, да, да.
12: Вот. Не, на самом деле я могу сказать так, что это же лозунг, да еще дореволюционный, да, это раз. Во-вторых, в советское время интеллектуальный уровень нашего общества вырос довольно-таки серьезно и довольно-таки бурными темпами. Ну, а в-третьих, я хоть много критикую правительство и наших, так скажем, начальников, могу сказать... Ну да, так и есть.
0: Но Георгий.
12: Я могу сказать так, что, например, там дороги стали намного лучше.
0: И это правда.
12: Вот, то есть надо признать это откровенно. В свое время, причем я где-то там в 2000-х по делам ездил, ну, там надо было в Чехию или в Брно куда-то, да, и мы там по этим хваленым автобанам проехались. Так я могу сказать, что наши не просто не хуже, а наши лучше.
0: Единственное, в Восточной Европе вообще дороги не супер. Вы знаете, что в Канаде отвратительные дороги, например?
12: Вполне возможно. Там, кстати, климат-то такой же, как у нас во многом, с точки зрения там, вот этих морозов, оттепель и так далее. Вот. Но единственное, я бы, может быть, выступил с тем, чтобы не надо, так скажем, слишком часто наши дороги менять, когда видишь, что она еще в хорошем состоянии. То есть вот это вот есть. Но дороги, вот я как в Подмосковье, в Москве, даже вот в этот переходный период, когда слякоть, по регионам я часто езжу, даже на машине, то дороги хорошие.
0: Не везде, но да. Да, я помню нулевые, когда я начинал работать. Вот в 2006 году, я помню, какие были дороги. И то, что сейчас, это, конечно, небо и земля.
12: В Белоруссии, кстати, очень хорошие всегда были дороги, когда Лукашенко...
0: В Белоруссии чистота и порядок вообще.
12: Да.
0: И люди вежливые и улыбчивые, это правда. Но хорошо, тогда вот чего не хватает. Смотрите, отталкиваемся от слов Хуснуллина. Он говорит выражение... Непатриотические в России две беды. А какие беды в России, по-вашему, тогда? Дураков и дорог мы брать в расчет не будем.
12: Разбудите меня через 100 лет, и я вам скажу, что происходит.
0: Врете, воруют, никто воруют. Не пьет, никто не пьет уже.
12: Не пьет. Все
0: завязали.
12: Воруют.
0: Филимон, этот, не даст соврать, глава Вологодской области, да, Филимонов?
12: Филимонов, да.
0: Не
12: воруют,
0: даст соврать.
12: Воруют.
0: Воруют.
12: Воруют. Воруют.
0: Что с этим делать будем? Вы не воруете, я надеюсь?
12: Нет. Нет.
0: Пока
12: нет.
0: Еще.
12: Да нет вообще. Зачем воровать? Это грех. Это плохо. Это не знаю. Меня
0: хорошо.
12: Приучили.
0: Воровство.
12: Бороться надо просто. Надо
0: системно бороться. В смысле, коррупция или что?
12: Коррупция – это часть воровства, в том числе узаконенная, и в какие-то определенные схемы бизнеса и так далее.
0: Воруют везде.
12: Где не воруют, вопрос, стоп. Есть вопрос в том, что, может быть, везде воруют. Вопрос в том, что, где с воровством как борются. И второе – степень воровства разная.
0: Хорошо, в Китае вон поговаривают, я не знаю, даже расстреливают за это.
12: Слушайте.
0: Помогает?
12: Помогает. В Китае, да, представьте себе, Китай...
0: Там система закрытая, мы не знаем.
12: Нет, слушайте, не знаем, знаем, но тем не менее, так какой у них есть экономический рост, и каким образом они с этим отношением борются, я имею в виду с коррупцией, а не с экономическим ростом, да, то, значит, у них есть политическая воля бороться с этим. Восточная страна, она вообще всегда, во все времена была подвержена суперкоррупции. То есть это, очень было, даже в национальных традициях определенные вещи. И, соответственно, так как они борются с этим, это вызывает не просто уважение, это вызывает зависть во многом. Потому что если бы, например, в нашей стране подходили к коррупционерам не просто жестче, а безжалостно жестче, то особенно крупным коррупционерам, потому что там врачиха, которая там получила 3000 рублей дополнительно за что-то, естественно, я сейчас надеюсь, никто не пришьет, что я там оправдываю коррупцию. Это не та коррупция, которая так разъедает наше общество. От этой коррупции зависит 2-3 человека, а от коррупции, например, в дорожном строительстве или о коррупции в медицине, в крупной или в других всяких сферах, это уже зависит вся страна. Или в правоохранительных органах, например, или в каких-то, или в вооруженных силах, или в оборонке и так далее. Мы же видим сейчас, что вот та коррупция, которая была в регионах, например, некоторые, которые сейчас губернаторов и там чиновников посадили, она же просто...
0: И продолжают,
12: слава богу, сажать. Она же напрямую касается не просто безопасности, а вообще национальной безопасности нашей страны.
0: Георгий, тут я должен с вами поспорить, потому что та ситуация, которая складывается сейчас, вряд ли она идет на пользу делу.
12: В каком дело, смысле?
0: А в том, что сажают уже как-то без разбора. Понимаете, в чем дело?
12: Это нам кажется, что без разбора. На самом деле, я думаю, что...
0: А вы думаете, что кто-то пойдет работать... Вот, например, еще раз, я много раз это говорил. Вот заплатите мне любую сумму, и не пойду ни за что чиновничество работать. Ни за какие. Хоть 10 миллионов в месяц мне платить, да плевать.
12: Правильно. Каждый человек должен заниматься своим делом.
0: Нет. Я по другой причине не пойду. Может быть, и с удовольствием, но дело в том, что одно неосторожное движение... Там же как бывает, там некорректные траты, там, вы знаете, да, вот чуть-чуть не ошибся.
12: Ну, понимаете, в чем дело? Очень часто в тюрьму идут люди не потому, что они ошиблись, а потому, что они находились в определенной системе. То есть, грубо говоря, их вынуждали. Их вынуждали. То есть ты приходишь честный в какую-то условно либо область, либо в какую-то сферу экономики или госуправления, и там уже говорят: так, родной, у нас такие правила, ты там каждый месяц должен отстегивать там вышестоящему начальнику такую-то сумму.
0: Вот-вот-вот.
12: Вот сейчас вот дядя Ваня привезет сюда, так скажем, свою фирму, и те государственные деньги, которые пойдут, ты должен часть туда-то перечислить.
0: Да, вы знаете, мне мои знакомые чиновники из разных регионов столько интересного периодически рассказывают.
12: Я поэтому и говорю, что нам нужно чистить саму систему. Как только мы начнем чистить саму систему, именно на системном уровне подходить к борьбе с коррупцией, как это, например, в Китае, то тогда система начнет улучшаться и выздоравливать. Начнет. Потому что если говорят, что мы русские коррупционные, вранье полное. Если вспомнить, например, там ту же самую советскую власть, в конце особенно, да, были проявления коррупции, там, я не знаю, там всего там всяких вот этих негативных, но по сравнению с нынешними коррупционеры, так скажем, Советского Союза, это так, дети малые, которые, так скажем, за малую мзду что-то там пытались сделать. А потому что много людей было действительно честных, работали за идею, работали за Родину, вот к этому и надо стремиться.
0: Угу. Ну, в качестве вывода еще что-нибудь скажете в заключении? Вот у нас остается...
12: Все будет хорошо, я
0: оптимист. Это моя реплика, да, не надо воровать. Вот сами видите, уже пойманы.
12: На воровстве.
0: Да.
12: Но это воровство хорошее.
0: Да ничего подобного.
12: Нет, почему? Если вы умный человек, я у вас что-то умное украл, это, блин, распространение умных идей. Я же это не себе забрал и замолчал.
0: Конечно, но вы же авторские права не соблюли.
12: Ну, я думаю, что...
0: Вот как вы говорите, Иван, все будет хорошо.
12: Вот а как вы говорите, все... Иван, все будет хорошо.
0: Это уже я вас за руку поймал, не считайте. Ну, да, спасибо. Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», телеграм-канал «Федоров здоровый человек» и Иван Панкин. Были здесь, остались довольны. Все будет хорошо, друзья.
12: Доброе утро.
0: До свидания.
16: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
17: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
18: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
20: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске – полдень, в Новокузнецке – 2 часа дня, в Магадане – 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
22: Об атаках,
3: 12 человек погибли, 39 пострадали из-за атаки БПЛА на Нижнекамск. Это сообщили в пресс-службе главы Татарстана. В свою очередь, в Минздраве сообщают, что госпитализированы 28 человек, в том числе ребенок. В Татарстане объявлен траур по погибшим из-за массированной атаки беспилотников на Нижнекамск. Ранее власти региона сообщали, что в городе были атакованы производственные объекты.
20: Об Украине.
3: Американские производители ракетных комплексов «Патриот» не желают передавать Украине лицензии на производство ракет для этих ЗРК. Это пишет издание «Атлантик» со ссылкой на источник. По его данным, компания опасается, что Киев в случае получения лицензии сможет усовершенствовать ракеты, а затем начнет выпускать их в больших объемах, быстрее и менее затратно, чем это возможно в США. «Атлантик» пишет, что даже если Штаты предоставят Украине лицензию на производство ракет «Патриот», старт масштабного производства займет годы. Официально компании обосновали свои опасения кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий, говорится в публикации.
20: О политике.
3: Папа Римский Лев XIV призвал Россию и Украину остановить боевые действия, а также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим от конфликта двух стран. Об этом сообщает Ватикан Ньюс. Папа Римский призвал стороны строго соблюдать международное гуманитарное право и прекратить удары, жертвами которых становятся мирные жители. Кроме украинско-российского кризиса, Лев XIV призвал к немедленному прекращению огня в Судане. Понтифик выразил глубокую обеспокоенность ситуацией вокруг города Эль-Абейт и призвал власти гарантировать создание гуманитарных коридоров для гражданского населения.
20: Обо всем.
3: Две трети опрошенных россиян тратят больше всего денег летом. Еще 27% фиксируют самые высокие расходы зимой, а осенью-весной увеличивают траты до максимума лишь по 3,5% респондентов. Основная статья затрат для граждан летом – это отпуск. Также в списке ремонт квартиры или дома, дача и летний досуг. Среди других частых трат – ремонт автомобиля, праздники и шопинг. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки, юань 12 рублей 17 копеек. В Москве сегодня до плюс 20, облачно с прояснениями.
20: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
21: А вы уже видели нового Человека-паука?
22: Нет, меня еще не укусили. Доброе.
21: Это Константин Заруцкий, я Дмитрий Делинский. Здравствуйте всем. Константин Сергеевич не видел нового Человека-паука.
22: Судя по всему, зрение.
21: Только... Нет, зрение-то это да? Дело десятое. Да.
22: Понял.
21: Только потому, что у Константина Заруцкого нет ни одной BMW.
22: Есть. Она только в корпусе другой машины. Нет, даже две BMW у меня есть. Одна в Зеле, вторая в Роллсе.
21: Угу.
22: Ну, как ни крути...
21: Мозги все равно вот немножко не BMW-шные. Ну... Фишка в чем заключается? Я сейчас все объясню. Кто-то в интернете нашел пользовательское соглашение с компанией BMW, и там черным по белому было написано, что мы не будем показывать рекламу, мы не будем использовать мультимедийку для того, чтобы показывать вам рекламу. И вот, нате.
22: Вероятно, это какой-то сбой.
21: Да?
22: Угу.
21: Взломали.
22: Да.
21: Угу. Есть подозрение, что теперь для того, чтобы отключить рекламу, владельцам BMW понадобится платная подписка.
22: Понадобится пользоваться поворотниками. Это менее выполнимая задача, чем платная. Потому что деньги-то у них есть, а вот знания... придется приобретать.
21: Я представил себе вот эту гипотетическую ситуацию, когда ты дергаешь поводок поворотника, и реклама выключается. Ну, клево.
22: Было бы неплохо.
21: Да, они
22: бы
21: все условный начали... рефлекс.
22: Да.
21: Воспитывать людей нужно вот таким способом.
22: Мне кажется, это единственный способ.
21: Так, насчет BMW. Это мы отвлекаемся уже, уходим от этого идиотизма. X5 станет длиннее, чем X7. Видел такое?
22: В Китае?
21: Да.
22: Ну,
21: специальная версия. Лонг.
22: Логично, логично. Лонговый X5. Ну а что? Почему бы нет?
21: Длиннее, чем семерка.
22: Длиннее семерка, дядь. Ну, X7, конечно же. Хотя C7, я помню, не выпускается в модификациях короткой и длинной, что, на мой взгляд, тоже упущение. Но...
21: Вот эта дура длиной больше.
22: Еще и длиннее. А почему
21: еще
22: бы нет?
21: Длиннее.
22: А почему бы нет?
21: А, зачем?
22: Ну, есть же всякие длинные.
21: Ну, потому что можем.
22: Ну да, да, да, да, да. Но тем не менее, да, китайские ребята делают вещи. Они же все делают длинные. Они тройку BMW лонговую делают. Они, по-моему, они делают лонговый, что-то невероятное, Audi Q, какую-то маленькую, может быть, Q2 или Q3 лонг они делают точно. Q2 лонг они делают, 100%, я даже обзор снимал. Да, Q2 лонг. То есть это что-то типа гольфика, только удлиненное и кроссоверное. В общем, там жуть, но, на мой взгляд, я как человек, который очень любит все лонги, всегда покупаю себе лонги по возможности, потому что мне нравится доставлять комфорт пассажирам, кто едет со мной, это всегда приятно. Почему бы нет?
21: Скажи мне, пожалуйста, как в одном автомобиле, а точнее в одной автомобильной парадигме может умещаться вот эта любовь к лонгам и короткие подушки водительского сидения?
22: Короткие подушки водительского сидения?
21: Ну вот, ты когда садишься в китайском... Ты часто садишься в китайском?
22: Истинно китайский, который делали китайцы, а который делали все-таки немцы, там-то с подушками все нормально.
21: Ну,
22: тем более
21: я
22: в BMW, сомневаюсь, что там. А как это сочетается? Мне кажется, потому что это разные сегменты принципиально. То есть то, что делают китайцы для себя, внутренний рынок, он же тоже у них есть разный. И я сомневаюсь, что в каком-нибудь величайшем там топовом Зикре или как это еще там называется, какой-нибудь Дензи или прочем, будут короткие подушки. И в тех же самых Лисянах вроде никто не жаловался. А вот мы берем сегмент, который там стоит по полтора, вот там вроде как и все равно. Вот эти крестьянские автомобили, так в кавычках, да?
21: А у

0: наши фокусы. А изначально он сделан китайцами для китайцев. И там все в порядке. Почему? Потому что у этого китайца когда-то был Range Rover, и он посмотрел, что ах, вот как можно было.
1: Да-да-да.
0: А у остальных их что, не было?
1: Высокий равно высокопоставленный. Очень высокопоставленный равно высокий.
0: Может быть.
1: Я тут новое слово для себя открыл. Карспрединг.
0: Это прилично?
1: Чуть более прилично, чем вот этот мэнспрединг. Это
0: как... Хорошо, а что врачи говорят?
1: Врачи говорят, мы все умрем.
0: А, ну это прекрасно. Тогда беспокоиться не о чем.
1: Короче, автомобилей становится больше. Тут какие-то аналитики. Экологическая европейская организация, которая называется...
0: Может, тогда стрейчинг?
1: Е, карспрединг, они назвали это карспрединг.
0: Вообще это стрейчинг, потому что известная тема, когда стрейч модели произошел, это как раз когда растягивание моделей.
1: Средняя длина, они посчитали, так. Средняя длина новых автомобилей увеличивается на 1,2 сантиметра в год.
0: Ну, в целом так было с примерно, наверное, с 70-х. То есть у нас в 60-х были машины очень большими, потом произошел топливный кризис, 72-73 год, собственно, потом очень много новых маленьких моделей появилось. Подобная же история была в послевоенный период, когда было очень много маленьких моделей, потом они все росли. Топливный кризис, как вот это большое вымирание, как с динозаврами. Снова много маленьких моделей, и с тех пор они все снова каждый раз увеличивались. Каждая новая модель любого концерна чуть больше предыдущей. Таким образом, они оправдывают вот это вот удорожание, прогресс и прочее. Давайте сравним Golf 1 и Golf 8.
1: Давайте не будем сравнивать.
0: Но это очень разные по размеру машины. Прям Golf 1 на сегодня это что-то вроде наподобие Аки. А тогда это был целый гольф-класс. Напомню вам, это Веста. Вот, а Ака и Веста – это прям разные машины. Вот Golf 1 и Golf 8 примерно так же различаются.
1: Понятно, значит, коммерческий интерес у производителей на крупной машине больше маржа, да?
0: Ну, не то чтобы, просто чтобы клиенту дать, что машина, новое поколение, стало больше, а больше, значит, вместительнее, значит, оно стало стабильнее, значит, оно стало шире, лучше, классно, вот это все. Вот так это работает. Это перестало работать в кроссоверном мире, потому что уже достигли мыслимых пределов каких-то. А в мире BC класса это еще работает. Е-класс, представительский класс уже не растут давно. Они растут ввысь. Они становятся высокими, они приближаются к кроссоверами. Но длина у них примерно, у С-класса всех примерно с 2000 года, она не меняется практически, одно и то же.
1: Это потому что парковаться сложно.
0: Да, парковаться сложно, это просто нецелесообразно. И он уже и так длинный, там, грубо говоря, уже и так все поместилось, его длиннее не надо. Просто если вам не хватает длины салона С-класса, вам уже нужен В-класс или ГЛС, то есть уже в кроссоверную тему идти. А их уже больше не сделаешь, просто потому что есть устоявшаяся длина парковочного места. На там 6 или 6 копеек. Метров обычно. И если ты делаешь машину более 6 метров длиной, она просто не влезает на стандартное парковочное место. И это традиционная история с Ford Excursion, который в свое время на базе 150-го сделали, и он просто перестал продаваться, потому что его сложно парковать даже в Америке.
1: Кстати, насчет F-150-х. Ты в курсе того, что это самая опасная, в принципе, машина на американских дорогах? Тут эти страховщики
0: провели исследование. Это Ram 3500 был. Соответственно, это не F-150. Да. Если мы переводим это в F, это будет F-350. То есть это уже heavy duty. Это уже полноценный трак. То есть размер. Есть 150-й, 250-й, 350-й и дальше пошло. У Рэма есть 1500, 2500, 3500. И, собственно, если мы говорим про 1500, это вот все понятно, это полноразмерный пикап, если мы говорим про 1500 и 150-й. А большие уже, которые дальше серии пошли, это уже heavy duty, это уже полноценный грузовик.
1: Так, и вот где-то какие-то американские страховщики провели исследование, собственно, сколько людей убивают эти машины на дорогах. И вот выяснили, что чем heavy duty этот самый пикап, да, тем...
0: То есть, на удивление, КамАЗ опаснее, чем «Газель», да?
1: Да, случается и такое.
0: Это сколько лет они учились для этого, чтобы понять?
1: Черт его знает.
0: Сколько миллионов было долларов потрачено на это исследование? То есть, если столкнуть КамАЗ и, наверное, Весту... то шансы не равны, получается, да, у водителей?
1: Давай попробуем столкнуть...
0: Нам нужно провести исследование, коллега. Нам нужен грант государственный на это, и мы будем героически полтора года проводить эти вычисления.
1: За государственные деньги?
0: Естественно, у нас своих нет. Мы бедные ученые.
1: Погоди. А что у нас слышно по поводу национального краш-теста? Ничего же не слышно.
0: Азимут его прошел. Национальный, это арт-тест, который авторевью?
1: Они хотели вернуться к идее, а авторевью давным-давно вот уже не проводит краш-тесты.
0: Азимут же провели.
1: Азимут — это заводской краш-тест.
0: Заводской? Я думал, это арт-тест.

0: Нет, заводской.
1: Понял. Ну, я просто человек, который о безопасности беспокоится в последнюю очередь. Я как владелец УАЗика и 21-й Волги, 14-й Чайки в прошлом и прочих ЗИЛ-130, которые не оборудованы ни ремнем безопасности. Я так спокойно на все смотрю. Я стараюсь не попадать в такие ситуации.
0: Так, вернемся все-таки к длине, к этому карспрейдингу.
1: Так, длина имеет значение. Так.
0: Т4. Тенет Т4 ушел на днях с рынка, с российского. Теперь у нас вместо него Т4L. Чуть больше багажника, в принципе, за те же деньги.
1: В общем-то, мы продолжаем то, что озвучили ранее, что действительно каждая следующая модель чуть увеличивается относительно предыдущей. Справедливости ради, у Т4 действительно был скромный небольшой багажник, но это не мешало быть ему хитом продаж.
0: Потому что это много машины за мало денег.
1: Мало денег, да. Но это не то, чтобы Т4, это Тига-4 в прошлом, это не то, чтобы прям много машины, но это кроссовер начального уровня. Действительно, он стоил неплохо. И он агрегатировался примерно, по-моему, связка мотор-коробки, по-моему, там была такая же, как в первых Тига-7, и вот эта турбополторашка. И, собственно, был вопрос тогда, лучше возьму на этой же связке четверку, нежели семерку. И так все и делали. И справедливости ради, большинство клиентов, когда попробовали именно вот эта точка входа была в Черри, для многих людей в современном уже в нашем бытие, они после четверки как раз пересаживались на 7 или 7 Pro или 7 Pro Max, вот это 256 гигабайт, вот это все туда уходили.
0: Ага.
1: Но он просто...
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
3: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
4: Реклама. Паста карбонара. Ризотто с морепродуктами на каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
5: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше?
6: Ну и как? Работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А вы в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 520070.
2: Телефон рекламной службы «Супротек» представляет. Программа «Мой автомобиль».
0: Ну так что, маленькие машины
1: пока
0: заканчиваются.
1: Пока не потерял мысль. Да, маленькие машины заканчиваются, как это маркетингово работает с точки зрения в Европе. То есть вы, приходя за новой машиной, вы получаете машину больше, при этом платеж по кредиту не увеличивается. Они немножечко его срок раздвигают или прочее. Но это старый такой прием. Ага. То есть какая распространенная схема за рубежом покупки машины, что у вас машина всю жизнь в кредит. И когда вы оплачиваете кредит, вы машину сдаете и берете следующую машину в кредит. Это часто привязано к смене поколения или выходу рестайлинга. Соответственно, часто и рестайлинги выходят раз в 3-5 лет, что очень совпадает с выплатами по кредиту. Таким образом, получая новую машину, вы получаете, вы дальше продолжаете платить те же самые деньги, но садитесь в новую машину, которая лучше и больше. Таким образом, разница в цене скрадывается в сроке этого кредита или еще где-то в комиссиях, прочем. То есть вот так это действует за рубежом. В нашей ситуации это так не действует, и у меня есть подозрение, что все-таки это история с бесконечным увеличением всех машин, а вы совершенно правильно сказали, потому что мы утратили ту самую сферическую аку в вакууме. То есть, где наши маленькие там Polo хэтчбэк, Renault Twingo, Citroёn C1, C2,
0: Fiat 500,
1: ну, который еще героически производится, но это последний из Магикан. То, что даже Ford Focus больше не производится, и Fiesta тоже.
0: Если мне не изменяет память, Twingo они перезапускают,
1: да,
0: французы,
1: вот.
0: Вкрячили в него батарейки.
1: Все верно, да, он станет так же, как и там и Renault с цифренными обозначениями, там Renault 19 и прочее, пытаются все прототипы показать, которые безумно красивые, они на самом деле классные. На мой взгляд, нам не хватает вот таких вот машинок. Kia Picanto тоже, которая на самом деле еще даже производится.
0: Matiz,
1: Getz, вот это вот все. Его как будто не хватает. Это кроссоверное безумие. Вот это городские жители, которым всем резко стали нужны кроссоверы. Зачем в городе кроссовер? Я на своем личном опыте всю прошлую зиму

0: Ему отъездил на седане, хоть и большом, но это низкий автомобиль. Я понял, что в городе зимой можно ездить на седане. Да, есть иногда страдания, но тем не менее. Я к тому, что, на мой взгляд, не нужно в городе столько кроссоверов. Они просто бессмысленны. Да, возможно, это удобно совмещать с поездкой на дачу и прочее, но возьмите парк каршеринга современный. Он тоже весь кроссоверный, а каршеринг вряд ли ездит на дачу, по грибы или в лес. То есть это действительно машина на 99% городской эксплуатации. Здесь зачем эти кроссоверы?
1: Я видел людей, которые на дачу,
0: да, нет,
1: в лес.
0: Ездят. Есть такая даже услуга у каршеринга. Вы же можете взять его на выходные, на дальняк, в другой город поехать от Санкт-Петербурга, километров за 200, за 300. Можно даже продлевать километраж, если вам не хватает его в рамках указанного лимита, который вы изначально бронировали. Да, но это 1% от использования каршеринга. Во всем остальном, даже раньше каршеринг у нас был насыщен седанами, универсалами маленькими. То есть это были прям...
1: Нашел, что вспомнить. Универсалы. Сараи тоже закончились.
0: Да, да, да, универсалы тоже закончились, они все переходят в кроссоверный уровень. Да, конечно, есть люди, кто там держится еще за универсалы до последнего, но периодически вот по роду службы, так сказать, да, по долгу деятельности, когда ты встречаешь универсал, ты каждый раз, блин, как же это было классно. То есть универсал, хорошо, существует Largus Cross, если вы уж совсем упертые, но, грубо говоря, есть универсалы повышенной проходимости. И природа их создала уже давно, но почему-то все очень подверглись на это влияние кроссоверов.
1: Потому что за них можно срубить больше бабок.
0: Больше бабла, соответственно, производитель их активнее продвигает. Тот сегмент в целом по насыщенности, по оснащению, по разнообразию. Взять какой-нибудь 2000 года кроссовер, и Maybach окажется-то и побольше, и даже повыше иногда, чем тот же самый кроссовер. То есть сейчас, конечно, все это очень сильно разрослось, и как мне кажется, что все-таки мы где-то сейчас на витке этой спирали присутствуем, и потом произойдет какой-то обвал. Вот, наконец-то, реношники запустят свое твинго, все кайфанут с того, как эта маленькая, классная, быстро едет жужжалка, или наоборот. Она не будет только электрической наверняка, потому что когда вы приземляетесь в А, Б класс, стоимость электромобиля там уже будет, ну, очень дорогая. То есть машина с ДВС, она будет сильно дешевле, чем электрическая. И мы можем это в погрешность заложить, когда мы говорим про 8-10 миллионов рублей, но когда мы берем машину А, Б класса, там как будто это будет неконкурентно, и если выпустить ее же с ДВС, то вот это будет хит продаж. Потому что такого мы уже много наблюдаем, когда современные маленькие машины при электрификации просто теряют конкурентоспособность по цене.
1: Тот же Fiat 500 электрический провалился.
0: E500, он никому не нужен, да, и такое очень часто встречается.
1: Так, 5 минут до конца этой четверти часа, у меня есть еще один прелюбопытный вопрос, наблюдение, не знаю, как это назвать. Ты же видел цифры по поводу того, как изменилось количество нарушений правил дорожного движения за последние полгода в сравнении с первыми 6 месяцами 2025 года.
0: Там что-то происходит со встречкой.
1: Встречка-то ладно, бог с ней.
0: Ну как ладно?
1: Встречка растет.
0: Растет она, не то, что она растет, она уходит в космос.
1: Это число ДТП на встречке растет.
0: Да.
1: Смотри, число нарушений, общее число нарушений правил дорожного движения...
0: Вероятно, снизилось.
1: Снизилось примерно на 4%
0: да.
1: В целом по стране.
0: Это очень удобно, когда нечем заправить машину и, соответственно, невозможно нарушить.
1: Вот. В Москве...
0: Не подавалось. Давайте им идеи.
1: За полгода, если сравнивать 6 месяцев 26 и 6 месяцев 25, снижение 30%.
0: Отлично. Запретить автомобили. Тогда мы получим снижение до 100%.
1: При
0: этом... будет стремиться к этому.
1: Заголовок встык. Число поездок на кикшеринге выросло на 60% во втором квартале 26 года.
0: Да. Но это, в общем-то, как мы видим, что людей, оно как было, люди долбаки как были, так и остались. Просто они стали пользоваться тем, на чем ДТП не регистрируется. Ну, или в меньшей степени расследуемый, скажем. То есть это тот же самый кикшеринг. Вот все.
1: Есть вероятность, ну, в смысле, сейчас идут разговоры где-то там в чиновничьих кабинетах по поводу того, чтобы ввести штрафы для кикшеринговых компаний за использование самокатов.
0: Да, на самом деле надо и права ввести. Это не так страшно. Это не так страшно звучит. Это не так страшно выглядит, как звучит. Потому что когда вот говорят, что, помните, в Союзе были права на велосипед.
1: И на велосипед номера развешивали.
0: И номера развешивали.
1: Закончилось в какие-то 60-е годы.
0: Да, но на самом деле в этом как будто нет ничего плохого, особенно в современном мире, потому что те же самая выдача удостоверения, прохождение курсов и прочее можно реализовать просто через те же госуслуги. То есть вы хотите ездить, вы должны получить некое удостоверение того же там машиниста кикшеринга. Но его можно пройти, просто простой тест пройти на госуслугах. То есть тот же имитация экзамена, только она происходит на сайте госуслуг. И там же вы получаете какой-то QR-код, который вы распечатываете, говорите, что вы прошли ликбез, по крайней мере, по правилам дорожного движения, вы сдали этот какой-то экзамен. Ну, то есть что-то. Таким образом, проведя учет людей, кто пользуется кикшерингом. И чтобы, соответственно, зарегистрироваться в этом шеринговом сервисе, нужно будет этот QR-код туда предъявить, что вы ознакомились с курсами, которые там бегло вводят вас в базу.

0: Пожалуйста, не разложитесь. Вот такие вопросы должны быть, вернее, пожелания. И со всем этим вы уже только после этого можете регистрироваться в кикшеринге. После этого, пожалуйста, управляйте им.
1: Кикшерингом?
0: Нет, кикшеринг, это мы говорим, а в целом по СИМ. То есть это должно регулировать всю область.
1: А, значит, во дворе ты можешь ездить, я не знаю, хоть только встал на ноги.
0: Да.
1: Вот. А на тротуарах, на улицах с 14 лет, по-моему.
0: То есть вне пешеходных зон, допустим, можно так регламентировать. Но это уже право законодательства. Это уже все регламентировать.
1: Короче,
0: но тем не менее, это как-то выглядит это максимально просто. То есть, как пользоваться кикшерингом, нужно для этого ввести реестр лиц, которые могут там регистрироваться. Потому что на данный момент могут регистрироваться все, ездить в любом состоянии. И наказание за это будет минимальное.
1: Отлично. Все это упирается в то, что если человек что-то нарушил, стоя на самокате, по номеру его не опознать. Он скотчем его заклеил или вообще...
0: Вот, соответственно, если у нас будет реестр, то у нас начнется, тогда можно вводить правила, можно вводить наказание, и, соответственно, мы уже будем точно понимать, кого за это и как штрафовать.
1: Греет одна мысль. Так. У нас топливный кризис, ну, в общем, по большому счету, закончился. У нас резко упали продажи канистр под бензин.
0: Я слежу это по своим социальным сетям. И, допустим, я вот в Петербурге и Москве, да, абсолютно вы правы. То есть он реально отступил. Я тут недавно заправился сотом, без очереди и без ограничений. Конечно, на ряде заправок сохраняются и очереди, и есть ограничения. И далеко нужный мне сотый бензин, допустим, найти очень непросто в Петербурге. Есть специальные ресурсы, где очевидцы делятся тем, где им сегодня удалось заправиться сотым, где нет. То есть это объективная статистика не по каким-то там показаниям банковских оплат и прочее, а вот прям сами люди чатик создали. И на сегодняшний день, к примеру, вот эта официальная информация, ну, неофициальная информация, естественно, сотый в Петербурге есть только на 38 заправках. Это больше, чем неделю назад, когда он был там на 17. Но, как мы понимаем, это количество заправок на весь город, и есть он там тоже не весь день, он кончается. То есть, если мы говорим про Петербург и область, и московскую в том числе, да, и вот эту вот центральную, совсем центральную часть России, кризис вроде как отступил. Но мои подписчики в моих социальных сетях, в комментариях делятся разными отзывами по разным регионам, и не везде так хорошо, есть где еще плохо.
1: Я понимаю. В Крыму вернулась свободная продажа на прошлой неделе. Все.
0: Судя по новостям, по крайней мере.
1: Да, бензин... Нет, это объявление, официальное объявление главы Крыма. Он объявил о том, что все, заправки открываются.
0: Угу.
1: Вот. Ну и, да, еще один показатель. Я уже говорил, продажи канистр под бензин резко упали.
0: Мне кажется, просто выбрана емкость рынка. То есть все, кто хотел запастись, они уже точно запаслись. То есть невозможно вечно запасаться канистрами.
1: Я понимаю, и что вы будете с этими канистрами потом
0: совершенно
1: делать?
0: Совершенно верно. Учитывая, что многие люди хранят их там на балконах, на солнце. Жизнь этим канистром недолго, там, это ароматы, это не запрещено, по-моему, у нас свыше каких-то литров запрещено хранить же.
1: Да-да-да, пожарная безопасность.
0: Это в целом реально небезопасно. Поэтому мне кажется, что спад продаж канистр – это просто выбранная емкость рынка, которая присутствовала, и все, кто хотел, в том числе и паникеры, и не паникеры, и эти канистры купили и прочее. Те, кому нужно было путешествовать, к примеру, вот я смотрю, да, на своей съемочной даже команде, у меня вот есть два оператора, они молодые ребята. Одному 25 лет, второму 31, или 29, или 31. У них нет ни одной канистры, они задумывались.
1: Погоди. Мы вынуждены прерваться.
0: Ну, слава богу.
1: Реклама, новости. Вернемся через 5 минут.
2: Программа «Мой автомобиль». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
3: В студию радио «Комсомольская правда» приходил министр промышленности и торговли Российской Федерации. Антон Алиханов дал большое интервью политобозревателю «Комсомольской правды» Александру Гамову. Для «Настоящего хит-парада» политик рассказал о своих любимых песнях.
4: Вы знаете, я сам не слышал, дети меня этой песни научили, но я посчитал, что она как раз очень про нашу с Андреем Никитиным совместную боль и заботу. Это, по-моему, «Комната культуры», называется песня «Самолеты». Вот только где они, там есть такой припев, только где они, самолеты. Вот очень, мне кажется, такая хорошая, романтическая песня.
5: Я с тобой

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках 10:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. 8 августа в Великих Луках отметили День физкультурника. На острове Дятлинка прошли соревнования по различным игровым видам спорта. Желающие могли сдать нормы ГТО. Праздник объединил спортсменов, тренеров, любителей физической культуры и жителей города. Участников мероприятия поприветствовал депутат Великолукской городской думы Дмитрий Беляков. Он отметил, что праздничный день получился по-настоящему спортивным и энергичным. Особенно приятно видеть, сколько в нашем городе людей разных возрастов, которые любят спорт и своим примером показывают, что движение – это здоровье. Здоровье, сила и хорошее настроение, подчеркнул парламентарий. Приемная кампания 2026 года в Великолукском филиале ПСКОВГУ близится к завершению. Высшее образование в этом году выделено 57 бюджетных мест по трем направлениям подготовки. На программы среднего профессионального образования подано 268 заявлений на 82 бюджетных места, а также 104 заявления на платные места. Конкурс есть как на бюджетной, так и на платной основе. Поступить в филиал города Великие Луки приехали выпускники из Краснодарского края, Мурманской и Вологодской областей, Ханты-Мансийска. При этом по числу абитуриентов лидирует Тверская и Псковская области. Футбольная команда «Спартак Марьино» из Великолукского округа второй год подряд стала победителем международного турнира по мини-футболу среди ветеранов Белоруссии. Соревнования прошли в Глубокском районе в рамках международного праздника «Вишневый фестиваль». За победу боролись команды из Белоруссии, Латвии и Псковской области.
0: О валютах.
1: Курс валют на сегодня: доллар 81 рубль 41 копейка, евро 94 рубля 06 копеек, юань 12.06.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
3: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
4: Итак, съемочная группа.
5: Да, вот у меня есть два молодых человека
4: Зарудского,
5: в коллективе, которым обоим до 30, скажем так. И у них нет ни одной канистры. И когда им обоим приспичило в отпуск просто съездить куда-то за 300 километров, они стали задумываться, а что если там не будет бензина? И вот только тогда каждый из них, которые городские жители, не паникеры точно, и один живет просто возле заправки, он ее из окна видит, поэтому всегда вживую мониторил, привезли бенз, не привезли, если очередь, то есть у него условно для него не было проблем с заправкой, он у меня спросил, говорит, а можешь дать нам канистру, чтобы я съездил и заправился? То есть канистры в данной ситуации могли понадобиться людям, которые даже не паникеры, и в реальной жизни им эти канистры больше никогда не понадобятся. Но при желании съездить за 300 километров, то есть туда-обратно уже бака может не хватить, люди, чтобы не попасть в какую-то ситуацию, покупали канистру одну и с ней ехали. Поэтому спад спроса на канистры, он ожидаемо прогнозируем. Просто все, у кого их не было никогда, и кому они даже, наверное, больше никогда не нужны, на всякий случай ее купили.
4: Окей, приговариваем. Скажи, пожалуйста, Константин Сергеевич, тебе уже насовали в связи с тем, что ты не знаешь, что такое «Ровер-25»?
5: Нет, я... мне... ну, мне особо не насовали, потому что те, кто знают это, их настолько мало, что совалки не хватило.
4: Понятно. Короче, Константин Зарусский купил машину, про которую не знает вообще ничего.
5: Так это же вы сейчас слушаете и без понятия абсолютно. И здорово. Так и эта информация вам никогда не пригодится в жизни, потому что вы ее больше никогда и не услышите, вероятно, не то, что не увидите, даже не услышите.
4: Но она же есть.
5: Ну, сферический ровер в вакууме, да, существует, 25-й.
4: Но он же продается.
5: Нет, надо говорить так, а что если есть ровер и не 75?
4: Ой.
5: И все такие, а это как? А они там еще есть какие-то, да? Вот. Тем не менее, нам удалось все-таки... ну, это вот та самая предложка в 2 часа ночи, которая выпадает, и там за наш искомый бюджет, что-то типа за 200, выпадает машина. И я такой смотрю, думаю, что это? Оно еще и кроссовое, это еще и ровер 25 Streetwise. Да что это? Пытаешься гуглить, и ничего и не гуглится-то толком. Ты заходишь в YouTube, биваешь обзоры, а там и обзоров нет, потому что эта машина кончилась еще до YouTube. Уже 20... нечего.
4: Господи,
5: было.
4: В 2005-м кончилась.
5: В 2005-м она уже кончилась, и локально она присутствовала только в части Европы, хотя там и очень хорошо шла, но это была только часть Европы, только там, и до 2005-го только до года. А потом она кончилась, и ее даже на YouTube, даже там никто обзоры не снимает. Ну, то есть, ну, совсем какая-то вот... мистика. Но она же есть, и она же классная в итоге оказалась. И все. Мне очень понравилось. И справедливости ради, мы часто снимаем всякие такие машины за 200 тысяч. А потом, естественно, мы их продаем. Обычно с дисконтом и прочее. И вот есть машины, которые мы снимали месяц назад, два месяца назад. Они до сих пор стоят, их никто не хочет покупать. Эта машина ушла в ночь сразу после выхода видео. Просто приехал человек, посмотрел, кинул задаток, на утро приехал, забрал. И даже не торговался. Потому что она реально живенькая, она классно едет, она отвечает всем современным требованиям эргономики. Насчет безопасности не знаю, я ее НКП не смотрел.
4: За исключением, извини, третьего места в заднем ряду.
5: Ну, оно отсутствует, это четырехместная машина, да. Ну, как будто если брать вот для себя, для двоих, там даже для четверых, она весьма комфортная. Ну, только это маленький хэтчбэк, действительно, это гольф-класс.
4: Вообще это Honda.
5: Ну, это когда-то была Honda. Это примерно как вам сказать, это
4: Жигули так... когда-то были Фиат.
5: Это как Жигули Фиат, да, как семерка Жигулей Фиат. То есть я согласен, что копейка Фиат, тройка Фиат, шестерка в какой-то части еще может быть Фиат. Но семерку, попробуйте фиатовские запчасти какие-то в Жигули семерку поставить, и у вас не получится. Ну или типа как новая Нива, это то же самое, что старая. А теперь попробуйте Ниву какого-нибудь 85-го года, от нее какую-то запчасть поставить в Ниву 2025-го. Оно ничего не подойдет, в этом и прикол, кроме оптики, и то частично. То есть она выглядит так же, да, стекла те же, кузовные элементы те же, но все остальное там подвергалось рестайлингам, менялось, подшипники, рычаги, там все чуть-чуть другое, оно все другого образца. УАЗики то же самое, есть ранние, есть поздние, есть Хантер, есть 469, есть Хантер. Да, они выглядят одинаково, ничего друг другу не подойдет, вообще все разное.
4: Так, ладно, значит, Rover 25-й, за сколько он ушел?
5: Как и был куплен, 182 300 рублей.
4: Ага.
5: Такую цену дешевка. Назвал перекуп, мне было без разницы, сколько переводить, я столько и перевел.
4: Дешевка.
5: Да, дешевка. По современным меркам, к сожалению.
4: Следующая машина, которая досталась Зарусскому, на обзор не дешевка.
5: Не дешевка, хотя звучит как-то дешево по современным меркам. Многие люди представляют себе что-то за 200 тысяч рублей.
4: Audi 200.
5: Audi 200, но есть приставка, очень важная приставка. То есть Audi 200, это жирная Audi 100. Audi 100, как вы понимаете, отсылает нас к концу 80-х, началу 90-х годов. Потому что начиная с 95-го они стали А6. Да. А тогда они еще были цифренные и 100.
4: Как это называлось тогда, сигара?
5: Это была именно сигара, потому что это был C3 кузов. И именно вот такая машина называлась сигара, 80-ка называлась бочка, а Audi C4 кузова 100 называлась селедка уже тогда. Вот такие все у них жаргонные названия были в западной части страны у нас. Тем не менее, это Audi 100 C3 кузов. Данная машина была 90-го года, а выпускались они в целом с конца 80-х.
4: Так.
5: Примечательно то, что она необычная Audi 100 или необычная Audi 200, которых выпускалось довольно много в C3 кузове, а она имеет приставку Turbo 20V. И от обычной Audi ее отличает, естественно, турбированный двигатель на 20 клапанов, 5 цилиндров, те самые легендарные 5 цилиндров, которые только в этом году концерн VAG наконец-то окончательно уже закрыл. Это 5-котловый турбированный, очень мощный даже по тем временам двигатель на 220 штатных лошадиных сил. Все это это совмещено с полным приводом, с механическим полным приводом Торсен, с принудительной блокировкой 100% заднего дифференциала. И все это очень люто ехало даже тогда. По паспорту оно, по-моему, ехало 6,6. Это в 87-м году.
4: Так, погоди, а S4 была намного позже?
5: S4 была намного позже, она была с 92-го года, и на этом же самом двигателе. И она не стала быстрее, потому что она стала тяжелее. В этом и парадокс. И S4 ехала там что-то типа 6,9-7,0, а эта штука ехала 6,6, потому что старая Audi 100, она просто на 200 килограмм легче, чем новая. Ну, в максимальных комплектациях тем более. И хотя двигатель там уже носил какие-то другие буквенные названия... Но это уж совсем вот ваговодческие. Сначала двигатель назывался 3B, потом он был AAN, но это, по сути, там рестайлинг того же самого двигателя, и мощность абсолютно та же самая. Но это старый Volkswagen на турбине, и в то время, ну, всем давайте понятными какими-то шаблонами мыслить, BMW M5. Это ясно, да? Тогда так. Это был кузов E34 на двигателе 3,5 литра, и тогда он развивал 310 сил. То есть вот как смешно, что в М5 было 310 сил, да, это была очень быстрая машина, и в ней было 310 сил.
4: Конец 80-х.
5: Да, конец 80-х. Потом в рестайлинге она стала 350 вроде, или 360, или 380 даже сил, но это уже в рестайлинге. И двигатель стал не 3,5, а 3,8, который сейчас все ищут. Но тогда это было 310 сил на заднем приводе, а Audi давала 220 на турбине на полном приводе. То есть с места у Audi тогда было преимущество. Конечно, потом понятно, что все-таки лошади и крутящий момент 6-цилиндрового двигателя брали вверх, но это и задний привод, и стоимость у BMW была выше. В общем, так. Это те машины, которые стояли у истоков такого сегодняшнего понятия. Это были первые суперседаны, по сути. То есть то, что сегодня многие люди называют спорткарами, тоже М5, там Mercedes AMG 63, Audi S какие-нибудь там или RS, это, по сути, не спорткары. Спорткары — это вот Ferrari, Lamborghini, вот это вот все. Вот это прям спорткары. А все, что остальное, бизнес-класс очень мощный, там под 600 сил на сегодня, это суперседаны по факту. И начинались они именно тогда, в конце 80-х, с вот таких вот странных конфигураций.
4: Так, и вот эта двухсотка, да. Ты взял ее у кого-то?
5: Да, эта машина принадлежит частному лицу, и поскольку это старый Volkswagen, он чем-то похож на старую Toyota, у него фантастический потенциал. То есть мы берем в этой машине, мощность поднимаем с 220 сил до 650.
4: Мы — это кто?
5: Те, кто захочет. Потому что моя S4 тоже была 220 сил с завода, и сейчас мне ровно 400. Это цифра, на которой я захотел остановиться. А двигатель тот же самый. А вот в этой 200 Audi, который я снимал, в ней 650. И вы просто поднимаете мощность двигателя и едете дальше.
4: Городская машина на повседнев.
5: Да, да. Менять ходовку, коробки, привода, редуктор, тормоза, по вашему усмотрению. В штате все с 87 года держало 600 сил, но ездило на 220 сил. И вот это парадокс. За счет этого сегодня эти машины, конечно, обрели статус культовых. Потому что вы можете сохранить актуальную динамику, а машина, которая была у нас в тесте, поехала лучшее время до 103,2.
4: Батюшки святые.
5: Это ровно как современная М5 на 600 сил.
4: На минуточку, ильдаровский Passat-нагибатор.
5: Да.
4: Да. Не нагибатор.
5: Но он где-то примерно так же 3.15-3.20 тоже и ехал, да. Но только это был облегченный современный автомобиль на супербыстрой коробке, все шитое, без салона. А здесь это обычная машина на повседнев с кондиционером, со стеклянными стеклами, с задним диваном велюровым, вот со всей этой штукой, которая едет на механике. На механике 87-го года едет те же самые 3.2. Вот это я действительно понимаю, что машину делали инженеры. И это настолько разрывает голову, что, ну, это с ума сойти. Понятно, что, чтобы этот двигатель увеличить по мощности, вам понадобится 2-3 миллиона рублей, потому что от этого двигателя останется блок цилиндров и головка блока, все остальное будет новое, турбина новая, все навесное вокруг мотора станет новое, просто потому что штатное рассчитано на 220 сил, а вы в него пихаете все на... Поршневая группа только, может быть, даже... Нет, хотя тоже придется и кованые поршня ставить и прочее. Но, тем не менее, это останется тот же самый мотор с потенциалом, который с 220 сил живет на сегодня в 650 лошадях, и моему мотору такой же конструкции на сегодня 490 тысяч пробега, и он без капитального ремонта держит 400 сил.
4: Константин Заруцкий, Дмитрий Делинский.
5: Когда Quattro было великим, вот понимаете, что это такое.
4: Мы вернемся через пару минут.
6: Программа «Мой автомобиль». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
7: Реклама. Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
8: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
9: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Исландия строго охраняет свою уникальную породу лошадей. С 10-11 веков в стране действует закон, запрещающий ввоз лошадей из-за границы. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
10: Рекламно-информационная программа.
6: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
4: Вот это самое Audi 200 Turbo 20...
5: 20V, ну, 20 клапанов. Тогда это была новинка, 5 цилиндров, по 4 клапана на цилиндр. Тогда, в конце 80-х, это были действительно прорывные современные технологии. Также в качестве инновации у этой машины заявлялся маслокулер, масляный радиатор. То есть сейчас это база практически для любого турбированного автомобиля, а тогда это прям был прорыв. У машины с завода стоял масляный радиатор с термостатом. Насколько тогда машину делали инженеры? Там нет регулировки руля, допустим, никак, причем ни по вылету, ни на себя, и невозможно регулировать. Но есть бескомпромиссная мощность.
4: Движок пятицилиндровый.
5: Пятицилиндровый, да. Вак. Легендарный, раллийный, тот самый, который стоял в Audi Quattro, в Audi S1, S2 и во всем S-подразделении, который позже пережил много рестайлингов, потом стал поперек в Audi RS Q3. Ну, это, по сути, не тот же, но те же 5 цилиндров, та же, скажем так, идеология, который носил индекс DASA у Volkswagen, и на котором делались очень быстрые машины, вплоть до 1000 сил он спокойно терпел, и только в этом году его уже окончательно сняли производство. Потому что он ставился только в Audi TT RS, в Audi RS Q3 и в Audi RS 3. Вот только в несколько машин он ставился. Ну и потом они сообразили его в конце уже на излете пихать в Golf R, потому что Golf R всю жизнь был 4 цилиндра, 2 литра. А почему бы в него не уронить теперь 2,5-5 цилиндров? И это даст сумасшедший потенциал по тюнингу, и тогда машины поедут вообще в космос.
4: Скажи мне, пожалуйста, даже штатная эксплуатация вот таких движков, она же... Ну, когда ты педаль в пол, когда ты, у тебя тапочка зудит, ты же убиваешь движок.
5: Да, конечно, ресурс вытаскивается из него, безусловно. Любой двигатель внутреннего сгорания, если его использовать на 100%, очень недолго вам прослужит. Все двигатели, весь ресурс двигателя в какие-нибудь там даже 200 тысяч километров рассчитывается из того, что вы будете из него использовать процентов 30. Тогда он будет жить долго. И это делается не только в машинах, а даже почему корабельные, почему грузовые дизеля, почему они все такие огромные по объему? Для того, чтобы он всю жизнь работал на 15% ресурса. И тогда он будет ходить очень долго. Минута молчания в память о спортивных моторах.
4: Погоди, секундочку. Но мы же не хотим, чтобы это все померло, ну, как бы раньше.
5: Не хотим, тем более мы в современном мире к чему приходим, что мы получаем тот же самый даунсайз, так называемый, 2 литра 300 сил, и если, ну, 300 сил само по себе не такое уж супер огромное значение на сегодня, а 2 литра остаются все тем же маленьким мотором, это значит, что двигатель на постоянку начинает жить уже там не в 30-40% ресурса, а уже там в 60%, и, естественно, ресурс такого двигателя будет меньше. И, естественно, ресурс такого двигателя уже будет сильно меньше, потому что он просто постоянно молотит, ну, условно, на почти всю свою мощность.
4: Нужно же с этим что-то делать.
5: А, да, безусловно, об этом нужно заботиться. То есть, ну, есть простое правило, конечно, не использовать его на всю мощность, но это маловыполнимое правило в современном мире, когда большинство людей машину используют по 2-3 года и дальше, собственно, продают.
4: А, тем более, когда у тебя есть возможность разогнаться там до... Нештрафуемых, 150.
5: Ну, каких-то километров в час, да. Да, 2 литра, вот, кстати, что, опять же, характерно, что раньше большие мощные двигатели, они даже на скорости 150 км в час особо свой ресурс не использовали, потому что большой двигатель работал без турбины, работал на большем количестве крутящего момента, без всяких непосредственных впрысков, без высокооктанового топлива, он просто ехал. Современному, то есть мы берем скорость, допустим, 150 км в час, на ней 2 литра, будут пыхтеть гораздо сильнее, чем 3 литра. Через это 2 литра, даже на такой скорости, которая на сегодня около гражданской, если мы едем по платной какой-то автомагистрали, 2 литра будут гораздо быстрее свой ресурс вытаскивать, потому что они просто пыжатся. Чтобы эти развить мощность, чтобы для преодоления 150 км в час, 2 литрам уже нужен непосредственный впрыск, уже нужно много топлива, нужно большое давление турбонаддува, повышенная теплопродукция. Все это должно хорошо продуваться, испаряться. В то время как, естественно, большому мощному двигателю, ну, это штатная ситуация для него, он просто едет и пыхтит, как обычно. Соответственно, маленький двигатель, для этого нужно все время содержать в каком-то тонусе, надо ему помогать. В зависимости от того, что вы хотите, конечно. Если вы хотите отъездить 2 года и поменять машину, ну, вероятно, вас это даже не коснется, если вы эту машину новую покупали. Но, как мы понимаем, такие машины со временем поступают на вторичный рынок, и эти вот 2 литра 300 сил, ну, 300 сил – это редко, 2 литра 250 сил на сегодня – это вообще китайская база. Прям вот на ней строятся рамные внедорожники, на ней строятся большие кроссоверы, какие-то премиальные. У меня в Range Rover 2 литра 300 сил, если что. Ну, правда, это гибрид, и там, конечно, он не один работает, но тем не менее. Чтобы это все жило дольше, потому что у всех главный вопрос, сколько этот мотор здесь проживет под таким весом? Почему 2 литра не ставят в КАМАЗ? Ведь силы у КАМАЗа же тоже там сил-то не так много. 300 сил для КАМАЗа – это ого-го. Там, правда, крутящего момента много, но не суть. И оборотов мало, чтобы двигатель долго работал. Можно двигателю помогать в этом плане. То есть, если вы купили далеко не новый двухлитровик на турбе или полторалитровый турбо-классику, вот эту китайскую современную, то здесь нужна профилактика. Понятно, что двигатель работает. Двигатель, очевидно, любой турбодвигатель теплонагружен. Если у него еще непосредственный впрыск, он еще и очень чувствителен непосредственно к качеству топлива. Через это вы всегда двигателю можете помочь. Есть куча современной химии, которая помогает обслуживать вашу топливную систему, вашу масляную систему двигателя без ее разбора, что очень важно. Потому что понятно, что всегда можно поехать в сервис, все поменять, все починить, потом получить спустя сколько-то месяцев и сотен тысяч рублей исправный автомобиль. Но это дорого, это время, никому не хочется с машины слезать и куда-то ее вставлять. Поэтому есть технологии безразборного ремонта, которыми уже много лет занимается компания Супротек. Мы говорим конкретно про присадки в топливо, систему, которая помогает вашей топливной системе работать лучше, она ее очищает, смазывает и защищает. К примеру, если раньше мы помним такое понятие ТНВД и всегда сразу представляли дизель. Теперь в любом непосредственном впрыске, а непосредственный впрыск уже на большинстве новых производимых автомобилей у нас присутствует, тоже существует тот же самый ТНВД. И современная бензиновая система с непосредственным впрыском, она конструктивно ничуть не проще той же самой старой дизельной. Таким образом, все это работает на более тонких настройках. И если некоторое количество грязи у вас присутствует в традиционном впрыске распределенном, где у вас форсунка во впускном коллекторе, то вы можете даже этого не заметить. В непосредственном впрыске это все сильно очень обострено, машина может и чек выкидывать, и тяга теряется, и греется, и поскольку сам двигатель с тонкими стенками, с очень маленькими, легкими, тоненькими поршнями, он, скажем, не имеет того запаса прочности, что старая добрая чугунина на огромных тяжелых поршнях, которые все это терпели. Поэтому малейшее отклонение от нормы ведет к дорогостоящему ремонту. И чтобы его избежать. Можно следить и за топливной системой, чаще проводить ее профилактику не тогда, когда все сломалось, и уже чек горит, и машина не едет и стучит, а когда вы только почувствовали первые симптомы. Чуть раньше крутит утром, хуже реагирует на педаль газа, какие-то провалы, что-то вот вам не нравится. Проще сразу залить для профилактики, проще залить сразу для профилактики присадку в топливную систему. У нас их две. Это СГА для бензина, Супротек СГА так и называется, и Супротек СДА для дизеля, потому что на сегодня, опять же, топливная система у них почти одинаковая, что у бензина, что у дизеля. Таким образом, вы будете даже малейшую грязь, которая образуется в топливной системе, оттуда вычищать. Плюс смазывающие компоненты в составе этой присадки будут очень позитивно влиять на плунжерные пары в ТНВД и в тех же самых форсунках, в которых игла и сами дырочки в форсунке, если совсем упрощать, они максимально маленькие, максимально тоненькие. И облако распыла должно быть, ну, прям идеальным, чтобы все работало как надо, чтобы те же самые 250 сил ваш турбированный двухлитровик выдавал. У нас огромное количество отзывов именно по простым вазовским двигателям. Мотокосы, двухтактная техника, система впрыска везде одинакова. Если есть форсунка, значит, есть тонкое место, которое может загрязняться. Соответственно, добавив сюда с топливом очищающих компонентов, вы можете это все улучшить, не разбирая, не регулируя, приводя все это вот так вот мягко, максимально просто для вас, к значениям заводским. Лучше, чем завод, мы, конечно, не сделаем, потому что, ну, жиклер не станет лучше, чем заводскую распылять, но приблизиться к ним, да, вполне реально. Это же касается и масляной системы автомобиля, потому что тоненькие стенки, термонагруженные двигатели, да, существуют дополнительные форсунки для охлаждения дна поршня, для охлаждения юбки поршни дополнительные электрические форсунки ставят. Но лаковое отложение, нарост и загрязнение внутри блока цилиндров, они все равно нарушают всю терморегуляцию. Нарушается, проще говоря, совсем ясными словами, отвод тепла от двигателя. Если у вас на железке есть какой-то нарост, если он из сажи, если он из лака, если он еще из какой-то гудрона, из грязи, то он препятствует отведению тепла. Соответственно, возникают в двигателе локальные перегревы. Большинство задиров, вот современная болезнь многих двигателей, как раз возникает из-за локального перегрева. Вы этот перегрев не видите на приборке, на стрелке. Он есть локальный.
4: Железка в этом месте расширяется и начинает цепляться за другую железку.
5: Да, у вас повышается трение в парах металл-металл. То есть начинается тереться сильнее одно об другое, а тереться оно, по идее, вообще не должно. Там должна быть масляная пленка. Но когда зазор исчезает от перегрева, то уже металл начинает шкрябать по металлу. Потом позже все это охладилось, зазор, металл сжался, и зазор увеличился больше, чем был заводской. Через это у вас, через увеличенные зазоры, просто начинается тот самый масложор. Кольца уже не так плотно прилегают к стенкам цилиндров, начинает подкидывать масло. Если у вас есть катализатор, то это масло дожигается в катализаторе, и сизого дыма по-прежнему не видите, а масло уходит, а температура при этом по приборке тоже не повышается. И все это, опять же, можно убрать нашей химией Супротек, потому что есть присадки, триботехнические присадки в двигателе, которые называются Супротек Актив. Они есть в разной концентрации, есть Актив Регуляр, есть Актив Стандарт, Актив Плюс, Актив Премиум, для разного объема двигателя. Следовательно, добавляя их, вы получаете то, что у вас зазоры сокращаются, давление в масляной системе через это повышается, таким образом может и уйти масложор, и стук двигателя, если уже был, может пройти, и в целом двигатель начинает чувствовать себя лучше и может отходить еще многие тысячи километров, хотя без применения этой присадки он, казалось бы, уже напрашивался на капитальный ремонт или, по крайней мере, разобрать его, посмотреть, что там внутри. Используя наши присадки, в большинстве случаев позволяет двигатель не разбирать, вам, соответственно, сэкономить время, деньги, даже масло на доливку, оно позволяет сэкономить. Вы можете заливать для профилактики присадки, чтобы завтра с двигателем ничего не случилось, потому что использование присадки даже на исправном двигателе помогает его сделать более устойчивым к перегреву, если вдруг тот возник. Потому что компания Супротек в свое время делала такие классные стенды, когда вообще полностью из двигателя сливало масло, и машина, заведенная без масла, со снятым поддоном, стояла на эстакаде, что можно было даже вниз подойти и посмотреть, как колено крутится, его там было видно. Если этот двигатель уже был обработан триботехническим составом Супротек, большая вероятность того, что двигатель эту историю может пережить. И это то, что подтверждено на выставках много-много-много раз.
4: Мы в этом месте вынуждены попрощаться, но просто потому, что время подошло к концу.
5: Сколько можно, да.
4: Константин Заруцкий.
5: Всем приятного дня, всего доброго.
4: Спасибо и пока. ООО «НПТК Супротек», ОГРН 106-784-715-22-73, город Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литера, помещение 14, стен 459-460-461, офис 105.
11: Программа «Мой автомобиль». Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
6: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио Комсомольская правда». В некоторых странах летом водят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
6: Об атаках.
1: До 13 выросло число погибших при атаке БПЛА в Нижнекамске. Об этом сообщают региональные власти. Среди погибших, по данным СКР, есть ребенок. Возбуждено дело о теракте. Нижнекамск сегодня подвергся массированному налету БПЛА. Пострадали производственные и гражданские объекты. Какие именно, не сообщалось. В Татарстане объявлен траур по погибшим. В Госдуме предлагают альтернативу льготной ипотеке. Существующая в России жилищная политика требует диверсификации, заявила зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, в стране огромное количество семей, которые из-за высоких цен на жилье, особенно в крупных городах, не могут себе позволить купить недвижимость. В этой ситуации необходимо развивать сектор наемного жилья по примеру других стран. Суть подхода – предложить им в аренду недвижимость с низкими ставками, которые субсидируют местные власти. Это Разворотнева. Сейчас в России действует льготная ипотека для семей с детьми для покупки жилья в новостройках, но ее запуск подтолкнул рост цен на недвижимость, поэтому эта льгота оказалась поддержкой застройщиков, а не семей, считает депутат. Кроме того, по ее мнению, ставку по семейной ипотеке 6% стоит сохранить хотя бы для семей с одним ребенком, а лимит кредита в крупных городах увеличить. Сейчас 12 миллионов рублей в столице хватает примерно на однокомнатную квартиру в Новой Москве. Тайфун «Долфина» вызвал масштабные наводнения на востоке Китая и привел к эвакуации более миллиона человек, включая жителей Шанхая. Как пишет «Гардиан», в мегаполисе выпало до 400 миллиметров осадков за сутки. Это рекорд более чем за 150 лет. В самом Шанхае эвакуированы свыше 200 тысяч человек, а в наиболее пострадавшем, Вэньчжоу, около 900 тысяч. Стихия также привела к сбоям в транспорте. Отменены более 1300 авиарейсов. Приостановлена работа общественного транспорта. Несмотря на ослабление тайфуна до уровня тропического шторма, синоптики предупреждают о риске новых наводнений. Камерунский президент пропал. 93-летний лидер страны Поль Бия вот уже 2 месяца не появлялся на родине. Об этом пишет Associated Press. Исчезновение африканского президента журналисты связывают с его плохим самочувствием. Бия покинул страну еще 7 июня. Официальная причина – кратковременный частный визит в Европу. Поездка стала одной из самых продолжительных его зарубежных командировок. Официальный курс доллара на сегодня 82.17, евро 94.84, юань 12.17. Вероника Борисенкова, служба информации.
13: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. 12 человек погибли, 39 пострадали при атаке вражеских БПЛА на Нижнекамск. В республике объявлен траур. В Москве не подходит вариант заморозки конфликта вокруг Украины. Необходимо устранить первопричины этого кризиса. Реплика полковника. Заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке подали уже более 60 тысяч жителей Приднестровья. Каковы причины? Эти и другие темы обсудим подробнее в ближайшие минуты в эфире радио «Комсомольская правда». Ну а начнем с того, что как минимум 12 человек погибли, 39 пострадали при атаке вражеских БПЛА на Нижнекамск. Это сообщает пресс-служба главы Татарстана. В республике объявлен траур. 8:39 по Москве мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что утром 10 августа город подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. По его словам, удары наносились как по промышленным, так и по гражданским объектам. Все подробности от редактора «Комсомольской правды» в Казани Алексея Искандирова в нашем эфире прямо сейчас. Алексей, я приветствую вас. Расскажите, какова обстановка и что известно на эту минуту?
14: Скажите, на эту минуту уже известно, что число погибших увеличилось до 13. Также возбуждено уголовное дело по факту совершения теракта. И опять же таки по информации Следственного комитета, что среди погибших есть один ребенок. Да, действительно, в республике объявлен траур. Все развлекательные мероприятия были отменены. Флаги на административных зданиях были приспущены государственные. Также можно добавить то, что Нижнекамску сейчас соседние города и вообще города Татарстана оказывают посильную помощь именно в оказании медицинской помощи. То есть направлены мультидисциплинарные врачебные бригады, в том числе с республиканской клинической больницы, с БСМП из набережных Челнов. И действительно были атаки. Да, действительно, то есть, скажем так, живя здесь, в Татарстане, можно сказать, что эти, скажем так,

0: Даже сейчас вводится такая интересная
1: опасность. В ночное время в основном и в поздневечернее объявляются.
0: Именно как по расписанию, то есть такого нет. Но местные жители замечают именно такую, скажем так, периодику.
1: Алексей, скажите, пожалуйста, в связи с вот этими бесконечными атаками беспилотников и с угрозой их атаки, как-то меняется жизнь в регионе у людей?
0: Нет, и жизнь идет обычным чередом. То есть, как бы, мы все понимаем, какая здесь ответственность лежит на нас, если мы сами не позаботимся при объявлении данных, скажем так, опасностей. Поэтому мы не ходим по улице с оглядкой, то есть, как бы, скажем так, жизнь идет своим чередом. Предприятия работают, жизнь коммунальная, то есть, как бы, работа коммунальных служб тоже не нарушена, жизнь работает в прежнем режиме. То есть какого-либо, скажем так, какой-либо паники или же, скажем так, упадничества или закрытия каких-то учреждений или ограничения работ там того, в том числе общественного транспорта, не наблюдается абсолютно.
1: Ну, благодарю вас. Алексей Искандиров, редактор «Комсомольской правды» в Казани, был с нами на прямой связи. Ну, вообще, если подытоживать, то дроны ВСУ атаковали 17 российских регионов, и по сообщению Министерства обороны Российской Федерации, над этими регионами России ночью сбили 456 украинских беспилотников, и вот перехвачены и уничтожены как раз 456. И следует из сообщений Минобороны о том, что ВСУ использовали дроны самолетного типа. Несколько воздушных целей ликвидировали в столичном регионе, Краснодарском крае, а также в Крыму и Татарстане. Ну и кроме того, беспилотники были уничтожены в 13 областях: Оренбургской, Пензенской, Курской, Ростовской, Самарской, Белгородской, Воронежской, Ульяновской, Саратовской, Тульской, Калужской, Орловской и Брянской. Ну и по словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в регионе перехватили более 70 дронов ВСУ. Атаки были отражены в городе Каменске, Шахтинском и 7 районах. Среди них Верхнедонской, Миллеровский, Тарасовский, Каменский, Белокалитвинский, Шолоховский и Чертковский. В настоящее время уточняется информация о пострадавших и разрушениях и там. Напомню, что ранее в Севастополе после ударов украинских беспилотников загорелся лес в районе пляжа. Еще одна тема для обсуждения в нашем эфире. Москве не подходит вариант заморозки конфликта вокруг Украины. Необходимо устранить первопричины этого кризиса. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД России Михаил Галузин. Эту тему продолжит военный обозреватель комсомолки, полковник в отставке Виктор Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: И радиослушатели в станции «Комсомольская правда», разумеется, читатели «Комсомольской правды», уже не раз слышали, что так называемый президент Украины Зеленский предлагает заморозить боевые действия по той линии сопротивления боевых действий, которая существует. Эту фальшивую песню он поет уже многие месяцы. Российская сторона категорически против. Об этом буквально вчера заявил заместитель министра иностранных дел России Галузин. Он сказал, что заморозка по ЛБС для нас неприемлема. А почему? Здесь можно назвать хотя бы два конкретных ответа. Во-первых, Галузин считает, что заморозка даст возможность Украине провести перегруппировку своих войск, а и Б, получить больше денег и вооружений со стороны Соединенных Штатов Америки. А вот здесь возникает прелюбопытнейший вопрос. Соединенные Штаты Америки, которые в качестве своих посредников дипломатических, Уиткофа и Кушнера, вроде бы стараются наладить какие-то отношения, договоренности между Москвой и Киевом. Но пока эти договоренности происходят, Соединенные Штаты Америки продолжают накачивать Украину и вооружениями, и деньгами. И вот на этот момент и обращает внимание Галузин. Что-то здесь противоречивое происходит, что-то непонятное. Нет ничего последовательного в действиях переговорщиков Соединенных Штатов Америки. И, естественно, все это радикальным образом противоречит тем договоренностям, которые были достигнуты между Путиным и Трампом в Анкоридже. А теперь получается, что Украина упорно настаивает на приостановлении боевых действий. А на чем настаивает Москва? Москва настаивает на документе, который бы

0: комплексно, на долгое время, со взаимными механизмами контроля включились в договор, который бы был рассчитан не на эти несколько месяцев, когда бы был прекращен огонь, а на долгие годы, с основательными позициями сторон и так далее. Вот этого как раз и боится Зеленский. Ну а что же мы в конце концов имеем? Мы имеем то, что вот эти многочисленные переговоры американских представителей с Киевом пока ни к чему не приводят. А знаете почему? А потому что Соединенные Штаты Америки в попытках якобы наладить компромисс между Москвой и Киевом, они не играют роль нейтрального посредника. И вот обратите внимание, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Рубио открытым текстом заявил, внимание, цитирую, что США не считают себя нейтральным посредником. Но если США не считают себя нейтральным посредником, а вполне заинтересованы в том, чтобы Украина продолжала развивать боевые действия, то о каком переговорном процессе можно вообще говорить? Это тупик. Это тупик, который создается и в интересах и Киева, и Соединенных Штатов Америки. Вот так, как говорится, и живем. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке подали уже более 60 тысяч жителей Приднестровья. Обсудим через пару минут в эфире.
3: Реклама. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
4: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Состав грудного молока до сих пор известен не полностью.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. У микрофона Сергей Григорьев. Всех приветствую. Новость, на которую мы обратили внимание, заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке подали уже более 60 тысяч жителей Приднестровья. Об этом известием сообщил президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Он сказал, что в настоящий момент заявление на получение гражданства России в упрощенном порядке подали уже более 60 тысяч приднестровцев. Это прямая цитата. Ну и сейчас в Приднестровской Молдавской Республике проживает почти 500 000 человек. Из них 220 тысяч уже граждане России. Давайте обсудим эту новость. У нас на прямой связи эксперт финансового университета в Москве, директор Института социально-политических исследований и регионального развития в городе Тирасполь Игорь Шорников. Игорь Петрович, приветствую вас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Игорь Петрович, ну, я вижу, что многие возбудились на эту новость, на эту тему. Я помню, что что-то похожее уже читал не так давно и действительно обратил внимание, что в конце июня сообщалось о том, что ажиотаж возник вокруг получения российских паспортов в непризнанном Приднестровье после того, как президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема жителей непризнанной республики в гражданство России. И вот тогда, в конце июня, сообщалось, что число поданных заявлений превысило 50 тысяч. Сейчас мы говорим о том, что 60 тысяч, а это фактически спустя полтора, а то и два месяца. То есть, по большому счету, никакого наплыва сильного нет, просто есть какой-то инфоповод, о котором надо срочно рассказать. Я правильно понимаю?
7: Ну, наплыв идет. Он был очень сильный в первой же неделе после подписание президентом Путиным этого указа. Действительно, особенный ажиотаж был как раз именно в Приднестровье, потому что очень многие жители хотели бы получить гражданство, но не могли, потому что было очень много препятствий. И сейчас эти препятствия сняты, ну, большинство из них. Поэтому, конечно, ажиотаж возник, и те люди, которые многие годы откладывали это, сейчас хотят воспользоваться вот этим шансом.
2: Игорь Петрович, а расскажите, пожалуйста, а зачем жителям Приднестровья нужно российский паспорт и российское гражданство? Это для чего? Чтобы пенсии российские получать? Это первое, что мне в голову приходит. Чтобы что еще?
7: Слушайте, какие пенсии? Там уже живут пенсионеры российские, давно получали российские пенсии. Это русские люди, они хотят иметь российское гражданство. В этом ничего странного и такого подозрительного нет. И то, что они до сих пор не обеспечены российскими паспортами, для меня это вообще как бы нонсенс. Потому что русские люди, которые говорят только на русском языке, которые всегда были верны России, и у них не было возможности быть гражданами России, хотя они этого хотели. Сейчас, только спустя много лет, вот, собственно, справедливость восторжествовала. Почему могут быть какие-то вопросы? По поводу пенсионеров хочу еще раз повторить. Те граждане, которые там пенсионеры, имели возможность получить гражданство, они уже его получили и получают эти пенсии. Вот, и это причем большинство пенсионеров, которые там проживают. Угу. На гражданство сейчас подают в основном молодые люди, которым надо выезжать из республики, которым надо получать образование, понимаете, они там закупорены, очень мало вариантов получить хоть какой-то заграничный паспорт, им навязывают молдавские паспорта, румынские паспорта. А почему русский человек должен получать вот румынский паспорт для того, чтобы просто выехать за рубеж своей республики? Конечно, многие хотят российский паспорт просто для самоидентификации. Это вопрос, что называется, совести. Вот кем себя человек ощущает.
2: Угу. Я вот как раз на эту тему и хотел уточнить, потому что я понимаю, что немалое количество среди этих десятков тысяч жителей Приднестровья, для кого документ с двуглавым орлом жизненно необходим, здесь вообще никаких вопросов нет, там разные бывают жизненные ситуации, но также я видел, что корреспонденты и журналисты, которые там стояли в очередях, которые на подачу вот этого упрощенного российского гражданства, провели опрос, и многие говорили о том, что у них уже есть и молдавские паспорта, и румынские, и даже украинские. Конечно. А на вопрос, зачем приходят сюда за российским паспортом, они в том числе говорили на всякий случай. Понятно, что это не вся правда, но на какой случай, если у них уже есть множество других паспортов, и они могут выехать там в Молдавию, в Румынию?
7: Ответ вытекает из вашего вопроса. Чтобы выехать куда-то там в Европу или в прошлые годы там на Украину, не нужен был российский паспорт. Люди обзаводились иностранными документами в качестве проездных, там, по Европе поездить. Но российский паспорт зачем тогда, если они могут спокойно ездить? Тогда просто для самоидентификации. Они ощущают себя русскими людьми, российскими гражданами. Они должны иметь российский паспорт. Я это прекрасно понимаю, потому что я сам из Приднестровья находился в той ситуации, много лет не мог получить российский паспорт. Но сейчас, когда вот республика зажата, когда все время угрозы со стороны Киева звучат, со стороны Кишинева, там мы видим новости, что Кишинев, Молдова, вооружается, повышает свой военный бюджет. Это еще дополнительная гарантия безопасности, потому что люди верят, что Россия способна их спасти. И они понимают, что это дополнительная гарантия их безопасности.
2: А как власти Молдавии смотрят на вот эту массовую выдачу российских паспортов в Приднестровье? Едва ли им нравится такая картина?
7: Не, они протестуют, и сейчас они тоже, так сказать, высказали, скажем так, озабоченность. Они вообще там какой-то политик заявил, что якобы Россия хочет увеличить свой военный контингент за счет, так сказать, вот тех людей, которые получат российские паспорта. Но это немножко, скажем так, дико звучит. Дело в том, что Молдова пытается препятствовать получению приднестровцами российского гражданства на протяжении вот всех там последних десятилетий. И сейчас, вот в прошлые годы, процедура почему была такая сложная, в том числе из-за негативной реакции Кишинева. Но Кишинев себя ведет по отношению к России таким образом, что я думаю, что и терпение тоже у российского МИДа заканчивается, и обращать внимание на какие-то там протесты со стороны Кишинева уже никто, наверное, не будет. Вот, поэтому в Молдове крайне, скажем так, негативно это воспринимают, но что они могут сейчас поделать, если контакта нормального с российскими дипломатами у них нет, они сами его оборвали.
2: Да, спасибо большое за ваши комментарии, Игорь Петрович. Это Игорь Шорников, эксперт финансового университета города Москва, директор Института социально-политических исследований и регионального развития в городе Тирасполь, был с нами на прямой связи. Мы обсудили новости о том, что заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке подали уже более 60 тысяч жителей Приднестровья. Об этом сообщил журналистам президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Ну и немного статистики. Сейчас в ПМР проживает почти 500 000 человек, и из них 220 тысяч уже граждане России. Ну а теперь к еще одной теме нашего эфира. Новостройки столицы рекордно подорожали по отношению ко вторичке. Разница в стоимости достигла 30%, и это максимум за 7 лет, так говорят аналитики. Почему новостройки в Москве стали стоить дороже готового жилья, причем почти на треть? В этом вопросе разбирался мой коллега Юрий Кораблев.

0: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. В конце июня 2026 года разница между стоимостью первичного и готового жилья в столице достигла 30%. Это рекордный показатель за 7 лет, подсчитали аналитики. Квадратный метр на вторичном рынке в апреле-июне стоил почти 300 тысяч рублей, в новостройках – 480. Год к году разрыв увеличился на 7 процентных пунктов. Новостройки дорожают быстрее. За год они подорожали на 18%, тогда как готовые квартиры только на 7%. При этом аналитики предупреждают, методики разнятся. В ЦН разрыв оценивают в 15%, в Яндекс.Недвижимости – 18%. Показатель зависит от географии и возраста объектов. Член Национального совета Российской гильдии риэлторов Александр Первунин в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал о причинах разницы между стоимостью первичного и готового жилья.
1: На данный момент разрыв не сокращается, а наоборот, продолжает расти. Соответственно, за последние 7 лет он только увеличивался. Последний год – это вообще рекордный показатель. Происходит это за счет опережающего удорожания новостройки, а не из-за падения на вторичку, как некоторые думают. Новостройки дорожают почти в 2,5 раза быстрее, чем готовое жилье. Причины, почему это происходит. Основная причина, естественно, это льготная ипотека. Так как она была сосредоточена на первичном рынке, тем самым искусственно стимулировала спрос на новостройки. Приводит и приводила их к опережающему росту, если сравнивать с вторичкой. Думаю, что во второй половине 26 года, начало 27-го, разрыв начнет постепенно сокращаться. Происходить это будет из-за двух процессов. Новостройки начинают дешеветь, это происходит из-за падения продаж, а вторичное жилье будет медленно дорожать, потому что будет отыгрываться инфляция.
0: Специалисты отмечают, что в стране сложилась парадоксальная ситуация. Квартиры в недавно сданных домах дешевле, чем в новостройках. Собственники продают квартиры со скидкой 5-10% в цене застройщика. В старых границах Москвы лот в доме со сроком сдачи через 3-4 года может быть на 30% дороже, чем в заселенном пару лет назад ЖК. На этом у меня все. У микрофона был Юрий Кораблев. Вы слушали программу «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
2: «Честная риэлторская».
3: И ассистент в Австралии вмешался в работу системы бронирования спортзала и отменил чужую запись. Далеко ли до восстания машины? Обсудим через 5 минут в эфире.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: С чего начинается ваш день? С легкости или с тяжести? И тревожных мыслей о том, получится ли сходить в туалет? Вы боитесь выходить из дома? Переживаете, что в гостях или в дороге подведет живот, и вы окажетесь в неловкой ситуации? Ощущение переполненности, урчание и понимание, что организм руководит вами, а не вы им. Пищевые массы застаиваются, моторика кишечника нарушается. Это и есть причина нерегулярности и общего дискомфорта. С заботой о вас и вашем пищеварении российские ученые создали Пилорис. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. Нежный гель мягко обволакивает кишечник, способствуя естественному продвижению содержимого. А фукаидан и альгинаты фукуса участвуют в процессах пищеварения и поддержания моторики кишечника. Представьте, утро с ощущением легкости и комфорта. Не нужно думать, получится или нет. Вы спокойно выходите из дома, едите то, что любите, и живете без оглядки. Пилорис уже ждет вас. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Пилорис. Ваш шаг к легкости и свободе каждый день. Специализированный пищевой продукт для лечебного диетического питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Великих Луках, 11.30, студия Ксения Фадеева. Здравствуйте. 8 августа в Великих Луках отметили День физкультурника. На острове Дятлинка прошли соревнования по различным игровым видам спорта. Желающие могли сдать нормы ГТО. Праздник объединил спортсменов, тренеров, любителей физической культуры и жителей города. Участников мероприятия поприветствовал депутат Великолукской городской думы Дмитрий Беляков. Он отметил, что праздничный день получился по-настоящему спортивным и энергичным. Особенно приятно видеть, сколько в нашем городе людей разных возрастов, которые любят спорт и своим примером показывают, что движение – это здоровье. Здоровье, сила и хорошее настроение, подчеркнул парламентарий. Приемная кампания 2026 года в Великолукском филиале ПСКОВГУ близится к завершению. Высшее образование в этом году выделено 57 бюджетных мест по трем направлениям подготовки. На программы среднего профессионального образования подано 268 заявлений на 82 бюджетных места, а также 104 заявления на платные места. Конкурс есть как на бюджетной, так и на платной основе. Поступить в филиал города Великие Луки приехали выпускники из Краснодарского края, Мурманской и Вологодской областей, Ханты-Мансийска. При этом по числу абитуриентов лидирует Тверская и Псковская области. Футбольная команда «Спартак Марьино» из Великолукского округа второй год подряд стала победителем международного турнира по мини-футболу среди ветеранов Белоруссии. Соревнования прошли в Глубокском районе в рамках международного праздника «Вишневый фестиваль». За победу боролись команды из Белоруссии, Латвии и Псковской области.
2: О валютах.
5: Курс валют на сегодня: доллар 81 рубль 41 копейка, евро 94 рубля 06 копеек, юань 12.06.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Приветствую всех без исключения. Еще одна тема, довольно современная и интересная. Дело в том, что искусственный интеллект, ассистент искусственного интеллекта в Австралии вмешался в работу системы бронирования спортзала и взял и отменил чужую запись, чтобы продвинуть пользователя, чьи интересы он представлял, в очереди. Но, в общем, инцидент произошел после того, как клиент попытался попасть на популярное утреннее занятие с помощью связки двух и агентов Cloud и OpenCloud. И, в общем, в ходе работы агент взял и выявил уязвимость в сервисе. И вот она позволяла обходить ограничения по срокам записи, управлять заявками других пользователей без проверки прав. Естественно, хозяева этого спортзала не участвовали в этом вообще никак. И, в общем, пытаясь улучшить позицию своего клиента в листе ожидания в спортзал, агент искусственного интеллекта просто удалил первого участника очереди и поднял своего пользователя с 4 на 3 место и таким образом исполнил его желание. Но позднее система сообщила, что вообще не может восстановить отмененную бронь, бла-бла-бла. Но, в общем, каким образом искусственный интеллект сам принимает решение? Вот этот вопрос мы хотели бы обсудить, и для этого созвонились с президентом консорциума Инфорус, специалист по кибербезопасности, более известного в сети под ником Кибердед, Андрей Игоревич Масалович, с нами на прямой связи. Андрей Игоревич, приветствую вас, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Ну вот, о чем говорили большевики, в кавычках, много лет до восстания машин, хотя это были не большевики, а скорее наоборот. Это в «Терминаторе» нас еще пугали еще в 80-е вот этими всякими историями. Самый важный вопрос, с которого хочется начать наше обсуждение. Каким образом искусственный интеллект сам может принимать какие-то решения? У него вообще нет никаких ограничений? обеспечения. Ну, понятно, что какие-то есть, но, видимо, они не все его чаяния могут ограничить. То есть там законы робототехники Азимова, которые еще были доработаны им, видимо, пока не работают или работают, но не так, как должны.
8: Но да, все хуже. Хуже, чем в «Терминаторе». В «Терминаторе» хотя бы человечество противостояло некой внешней силе, в которой появился там свое сознание, самосознание и разум. А сейчас нам противостоят просто не очень чистоплотные бизнесмены, которые прячутся за искусственным интеллектом, за понятием искусственный интеллект. Вот, интеллект там нет, он ни при чем. Значит, смотрите, что происходит. Когда какая-то система принятия решений выбирает варианты, у нее нету законов, как у Азимова. Вот, у нее есть правила, и у этих правил есть веса. И если у нее главное правило там «заработай бабки, извините, для своего хозяина», вот, и какое-то другое правило этому мешает, более низкое, вот она любые другие отменяет. То есть в тот момент, когда ей надо, допустим, подобрать что-то для юриста, нужно найти нужную ссылку, а дальше уже искать дорого, она не нашла, она эту ссылку придумывает. Вот, или там нужно какой-нибудь закон, она его тоже сама сформулирует и запишет. Вот, а потом сама же на него сошлется еще. Что вот, помните, в прошлый раз был такой закон. Вот, если ей надо решить задачу, а ей мешает сейчас физически там другой пользователь, но есть техническая возможность найти уязвимость в системе и его вычеркнуть, она это сделает. У нее нету этики, у нее нету законов, у нее вот есть некоторое ранжированное правило, которое ей навязала коммерческая фирма с целью заработать денег.
3: То есть, Андрей Игоревич, по большому счету, искусственный интеллект – это такое универсальное оружие в руках любого человека, в руках доброго человека. Это доброе оружие.
8: В руках грамотного. Смотрите, давайте весь мир разделим на три части. Те, кто не верит в искусственный интеллект, довольно сильно прогадают. Вот, те, кто верит, но не умеет пользоваться, прогадают еще больше, еще деньги потеряют. Вот, останется 5% тех, кто умеет с ним управляться. Вот, что значит умеет? Ну, во-первых, понимает, как он устроен и может сделать первые 10% работы, то есть правильно поставить задачу, правильно определить вот эти вот правила, ограничения и законы. Раз. Потом 80% черновой работы доверить искусственному интеллекту, он спокойно заменит так называемого джуниора, ну, подмастерье. А потом 10% последних, включая принятие решения, человек должен сделать сам. Более того, чтобы ситуацию оздоровить, я бы сейчас предложил везде, тотально, того, кто запустил, делать ответственным. Если ты запустил программу с искусственным интеллектом, она накосячила, то сесть должна не она, а ты. Все, и люди сразу начнут читать и про стандарты, и про правила поведения, и про этику, и про все.
3: Так тюрьмы будут переполнены.
8: Ну, не-не-не, тюрьмы будут пустыми, потому что сразу же, уже как только первые там действия военнослужащих пойдут под суд за то, что ударили по школе с девочками, вот, следующие 100 военнослужащих просто откажутся выполнять преступные приказы.
3: Ну, они могут сказать, что они не выполняли эти приказы, они просто поставили задачу искусственному интеллекту, но не разобрались
8: вот
3: в тонкостях.
8: Вот если искусственный интеллект накосячил, все равно сядешь. Вот тогда будет порядок. Но это все равно как в одной области у нас губернатор, там была плохая транспортная ситуация, губернатор повелел выпустить на трассу старые трамваи. У одного трамвая сорвало тормоза, и там он убил 2 человек. Вот, с моей точки зрения, виноват тот, кто его выпустил. Не губернатор, который там пиарился, вот, а человек, который физически достаточно грамотный, чтобы понять, что вот это...
3: И уж тем более не трамвай.
8: Ну, не трамвай, вот вы правильно. Субъектности у трамвая ровно столько же, сколько у искусственного интеллекта.
3: Андрей Игоревич, да, вот я хотел бы еще одну вещь. Искусственный интеллект проникает оттуда, откуда не ждали, да, через новое подрастающее поколение в том числе, или уже почти подросшее, да. Мы же видим, что, ну, даже в мое время, там, суть какой-нибудь гуманитарной дипломной работы, и не только гуманитарной, это было культурное списывание, да, ну, мы все это прекрасно понимаем, как работает студент, так же, как искусственный интеллект, чтобы достичь цели, затратив на это наименьшее количество ресурсов, потому что мозг у человека так устроен, очень ленивое такое устройство. Ну, то есть, когда человек там пишет дипломную работу или что-то, там, не знаю, там, реферат, ты ставишь чужие мысли в кавычки по ГОСТу, да, и размываешь вокруг них своей водой. И чем больше этой воды, тем лучше. Сейчас и воды своей нет, потому что все это делает искусственный интеллект. То есть, по большому счету, мы растим людей, которые, ну, кроме того, как пользоваться калькулятором, читая искусственным интеллектом, больше ничего не умеют и сами думать не хотят, и уж тем более проверять эту информацию. Мы к чему придем лет через 20, а то и через 10?
8: Уже более 10 стран ограничивают или даже пытаются запретить использование соцсетей для подростков, потому что это, ну, это правда вредно. Ну, я, например, ничего не имею против пива, но я совершеннолетний. Я не буду его пиарить для подростков. И точно так же...
3: И для взрослых. Мы сейчас подпадем под действие законодательства.
8: Не, для взрослых не пиарим. Да. Не пиарим. Это плохо, но для детей это просто запретно. Так вот, точно так же многие страны запрещают соцсети и правильно делают, потому что сейчас по России проводили замер, там, не соврать, по-моему, 72% детишек считают искусственный интеллект предпочтительным собеседником по сравнению с учителем, родителем и даже друзьями.
3: Ну, умная колонка не получается, она такая вот... Многие дети с умной колонкой обожают разговаривать, потому что родители с ними уже устали говорить, а умная колонка не устает, например.
8: Если бы кто-то им отстраивал этот разговор с полезной целью, там, сказки добрые рассказывал или зачитывал, там, Пушкина или Достоевского, было бы классно. Вот, но то, как строит разговор алгоритм-трансформер, это правда отупляет. Он же не придумывает. Вы говорите, что раньше там чужие мысли описывали, а искусственный интеллект, он мысли не генерит, он находит чужие мысли, вот, и их там пакует своей, там, тоже чужой водой.
3: И что самое главное, он не всегда находит в верифицированных источниках, да, а там тот же самый Reddit, Пикабу или какие-то
8: иногда,
3: другие.
8: Иногда даже хуже. Источник может быть верифицирован, но там нарративы вражеские. Вот, то есть он еще и такую вредную ахинею несет. Не нашу. Поэтому это у американцев есть на эту тему очень четкое слово. Они контент, порожденный искусственным интеллектом, технически, называют термином AI slop. Ага. Вот, так вот, слово slop означает помои. Причем в двух смыслах. Помои в смысле вот мусор, помои в смысле очень некачественная еда.
3: Это слово и у нас уже, этот термин, ну, его для краткости нейрослопом называют, да, не ИИ-слоп, а нейрослоп, потому что все нейронки. Андрей Игоревич, благодарю вас за эти разъяснения. Андрей Мсалович был с нами на прямой связи. А мы сейчас к другим темам перейдем. Совет Международной шахматной федерации рассмотрит вопрос по допуску мужской и женской сборных России на Всемирную шахматную олимпиаду. Об этом сообщил журналистам Аркадий Дворкович, который ранее приостановил исполнение полномочий главы ФИДЕ. Ну а ранее в пресс-службе организации сообщили журналистам, что мужская и женская сборная России не примут участие в 46-й Всемирной шахматной олимпиаде. Далее Василий Воронин с новостями спорта.
2: Новости спорта.
9: Россияне Яна Соловьева и Андрей Бобров стали серебряными призерами в смешанной эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью, который завершился в Стамбуле. По ходу эстафеты россияне заняли 9-е место в турнире по фехтованию, показали лучший результат на полосе препятствий, 2-й в плавании и 3-й в лазер-ране, набрав в сумме 1442 очка. Золото у венгров, бронза у британцев. Краснодар одержал волевую победу над московским «Спартаком» в матче 3-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, которая прошла накануне в Москве, на домашней арене красно-белых, завершилась победой гостей со счетом 2-1. Обе команды начали сезон 2026-27 с двух побед в двух стартовых турах. Продолживший победную серию Краснодар с 9 очками вышел на чистое первое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Спартак» 6 баллов располагается на 3-й позиции. В другом матче 3-го тура чемпионата России по футболу московская «Родина» обыграла петербургский «Зенит». Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2-1 в пользу гостей. У «Родины» дубль оформил Артур Гарибян, 59-65 минуты. У «Зенита» забил Максим Глушенков, 23-я минута. «Родина» впервые в своей истории одержала победу и набрала очки в РПЛ. Подопечные Хуана Диаса занимают 11-е место в таблице чемпионата. С вами был Василий Воронин.
2: Новости спорта.
10: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
11: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 363-26.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
13: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду, наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз. То есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
15: Здравствуйте. Действительно, это страшные цифры. И что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс, такой же, как появление морщин и седых волос. Просто у кого-то это может происходить быстрее, у кого-то медленнее. От нее, увы, не застрахованы даже люди с хорошим зрением. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения, поэтому с годами за ними следует следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как гипертония, диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
14: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
15: Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему «Глазник». И сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
14: Фаина Борисовна, на чем основан аппарат «Глазник»?
15: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное, действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому, тем более что лечиться им можно даже дома. Да и цена доступная. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии, и, что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся производителем аппарата, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 15 15. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров, поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
14: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
15: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитрит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
14: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
15: Все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это даст шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат «Глазник» вообще незаменим, ведь глаза для них – слабое место. «Глазник» также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления, и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 1515. 8 800 777 1515.
14: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
15: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальным результатом были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
14: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Звонок абсолютно бесплатный.
15: Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Но это еще не все. Учитывая непростую обстановку у нас в стране, большое количество людей с заболеваниями глаз и нехватку квот на операции, производителям было принято решение о предоставлении льгот. Каждый пенсионер, повторяю, каждый, при покупке аппарата «Глазник» попадает под льготную акцию «Результат» или «Возврат денег». Если после проведения полного курса процедур результата не будет, вам вернут деньги. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – ясное зрение.
14: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 1515. Сроки акции и порядок ее проведения уточняйте по телефону 8 800 777 1515. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс». ОГРН 12-27-30-00-36-55. Город Дмитровоград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Политолог Кирилл Коктыш о том, для чего Европе война с Россией.
17: А кому выгодно? Кто выигрывает? Ведь всегда проигрывает европейское общество, но богатеет европейские элиты. Богатеет американские элиты, которые являются бенефициарами этого процесса. То есть тут же всегда вопрос не рассуждать в целом выгодно, невыгодно, а смотреть, где тот персонаж, который на самом деле сделал на это ставку и от этого получает максимальные бонусы. Зеленский утилизирует украинцев, расчищает украинскую территорию. Но при этом он сам, его друзья давно миллиардеры, и, по крайней мере, на словах им даны все остальные гарантии. А Украину не жалко, это просто средство, которое, в общем-то, само взялось, повелось. Европейцы точно так же, понятно, что они на сегодня превращаются в питательный гумус, в общем-то, для новой Америки, которую пытается выстроить Тиль, Карп, там, Илон Маск и остальные. Это, в общем-то, не скажу, что нам этот проект тоже особо понравится, но в любом случае это не наш их выбор, это выбор европейцев. И европейцы в этом плане превращаются из партнеров в, условно говоря, в питательный ресурс, который за счет своей экономики должен прокормить Соединенные Штаты в тяжелый переходный момент. Поэтому, да, Европе невыгодно, но штатам-то выгодно. То есть всегда есть те, кто на этом процессе выигрывает. Как говорил Михаил Васильевич Ломоносов, если в одном месте убавится, то в другом непременно прибавится. И вот надо смотреть на то, где прибавляется.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О выборах.
18: Центр избирком утвердил текст федерального бюллетеня на выборах в Госдуму. В него вошли 11 партий, в том числе «Яблоко». При этом председатель ЦИК Элла Памфилова допустила, что в федеральном бюллетене впоследствии могут быть корректировки, и призвала не торопиться отправлять бюллетени в типографии. В конце июля ЦИК завершила регистрацию кандидатов в депутаты Госдумы 9-го созыва. Всего в выборах, которые пройдут с 18 по 20 сентября, должны участвовать 11 политических партий. Будут избраны 450 депутатов. 225 по федеральным партийным спискам, еще столько же по одномандатным округам. 7 августа партия «Родина» подала в Верховный суд России иск об отмене регистрации федерального списка кандидатов партии «Яблоко». В документе утверждается, что партия нарушила законодательство в сфере интеллектуальной собственности и противодействия экстремизму. Сегодня суд рассматривает иск о снятии «Яблока» с выборов.
2: О бизнесе.
18: Центробанк рекомендовал кредиторам поддержать пострадавший от атак бизнес, а именно удовлетворять заявления предпринимателей даже при отсутствии у них права на льготный период. Также регулятор советует согласовывать реструктуризацию по собственным программам, приостанавливать исполнение обязательств на согласованный срок и не начислять неустойки за нарушения, вызванные терактами. ЦБ также требует оперативно направлять обновленные графики платежей и воздерживаться от требований досрочного возврата средств или повышение ставок по выданным займам. Отдельная рекомендация адресована Бюро кредитных историй. Им предлагается не учитывать факт реструктуризации как негативный показатель при расчете рейтинга заемщика. Как говорится в опубликованном письме Банка России, такие рекомендации регулятора будут действовать до 31 августа 2027 года.
2: О работе.
18: Треть россиян выбирают профессию уже после начала карьеры. Таких 31%. Еще около трети сделали выбор в школе. С 1 по 8 класса с будущей профессии определились 6% респондентов. В 9 классе 10%. В 10-11 17%. Во время учебы в колледже или вузе профессиональное направление выбрали еще 15%, а 3% определились до школы. Об этом говорится в исследовании Авито работы. Главным критерием выбора профессии для 30% опрошенных – стали собственные интересы и предпочтения. Карьерные перспективы и потенциальный доход учитывали 15%. Востребовательность специальности на рынке труда 12%. Вероника Борисенкова, служба информации.
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Сербия не встала на сторону Зеленского против России, заявил президент Сербии Александр Вучич. Разбор грандиозного провала операции Зеленского по принуждению русских к миру обсудим материал на kp.ru. И курс доллара на внебиржевом рынке превысил отметку 83 рубля. Это произошло впервые с 23 марта. О чем это говорит? Обсудим в ближайшие минуты. Начнем с того, что Сербия не встала на сторону Зеленского против России. Это заявил Александр Вучич. Президент страны отметил, что его политические оппоненты после приезда Зеленского поспешили заявить о смене позиции Белграда. «Никуда мы не перешли», — сказал Вучич. По его словам, страна ничего не потеряла из-за визита Зеленского. Вучич также напомнил, что Белград не вводил санкции против России. Ну а Зеленский вообще стремительно теряет поддержку. Как замечают средства массовой информации, США не делятся с ним ракетами из РК «Патриот», потому что опасаются, что технологии «Патриот» украдут, если их передать Украине. Об этом пишет «Телеграф». Ну и штатам известно, что оружие, которое перепадает, вернее, передает Запад Киеву, потом нередко оказывается на черном рынке. В ЕС вот не принимают также Украину, а его планы на деле оказываются пустыми словами, вдобавок ко всему. Но я к чему все это говорю? К тому, что самое время открыть наш портал kp.ru, где опубликован материал с заголовком «40 дней, которые не потрясли Россию». Разбор грандиозного провала операции Зеленского по принуждению русских к миру. И наш коллега, специальный корреспондент «Комсомольской правды», член СПЧ Александр Коц, подводит итоги 40-дневной операции Зеленского по принуждению к миру в этом материале. И Александр Коц у нас на прямой связи. Александр, я вас приветствую. Здравствуйте.
19: Да, приветствую.
3: Для аудитории радио «Комсомольская правда» чуть подробнее хотелось бы рассказать, так анонсирующе, чтобы потом в свободное время можно было вдумчиво прочесть вот этот анализ, который вы предоставили на странице kp.ru, самый лучший в интернете, самый информационный. До чего удалось докопаться, Александр? Каковы выводы и каковы итоги вот этой авантюры Зеленского?
19: Да тут, собственно, глубоко копать-то не надо было, потому что все лежит на поверхности, и все совершенно очевидно. Может быть, даже не все наши слушатели помнят, что еще 25 июня Зеленский объявил 40-дневную операцию, по результатам которой он собирался принудить Москву к переговорам на условиях Киева. То есть он собирался создать такие общественно-политические и экономические условия в России, при которых он сможет диктовать свои условия с позиции силы. И ему казалось, что эта операция будет успешной. И там были, ну вот, там было много разных направлений, но я выделил три основных. Первое — это, естественно, удары по нашей нефтепереработке. То есть тут расчет простой. Очереди на заправках, бензин по талонам, злые мужики с канистрами. И вот выйдут они на Горбатый мост, начнут стучать по канистрам, начнут, как когда-то шахтеры, да, в 90-е, давление на Кремль. Да. Второе – это, конечно, удары по гражданской инфраструктуре маркетплейсов. Это тот самый Wildberries, то есть убить экономику российскую крайне сложно, а то и нереально. Да. А вот поссорить государство с мелким бизнесом и с горожанином, который привык недорогие товары покупать очень удобно через телефон, вот можно на них повлиять. Да. Не приехал заказ там, или сгорел товар, и человек уже выходит на площадь и требует прекратить войну, да, такая доставка Майдана в пункт выдачи. Ну и, конечно, силовое давление, это предполагалась операция «Паутина», только не такая масштабная, как в ходе той, что противник атаковал наши аэродромы, но тоже с использованием FPV-дронов. И вот эти три основные слагающие Зеленский считал, приведут его к успеху на переговорном треке, и спустя 40 дней он собирался, значит, продиктовать то, как должна эта война закончиться. Но, значит, как мы знаем, «Паутина 2.0» не случилась, потому что наши доблестные чекисты предотвратили теракты и на аэродромы у нас, и в Амурской области, и на Урале, плюс был предотвращен очень серьезный теракт с использованием более 30

0: создании их вот именно жанра, да, как, ну и ходит такая теория заговора, что им многие идеи подкидывали, так скажем, еще в Советском Союзе, ну, там, диссиденты из-за рубежа, потому что это на самом деле, я бы не назвал это какой-то там фантастикой, да, про стрельбу, убийство, еще что-то там, какие-то монстры, да, а именно про восприятие разных стилей жизни, наверное, вот так можно сказать, да, разных жизненных позиций, да, это, ну, вот, как аватар, да, вот примерно то же самое, и очень много в контексте просматривается, и почему так происходит, да, и что к этому приводит, и там на первом плане практически везде размышления героя, то есть что я тут делаю, почему я тут, почему я здесь, как так получилось, что вокруг вот такое происходит, да, и, ну, это вот цепляет, еще раз говорю, это не такой, ну, не сказала бы, что легко, если задумываться над текстом, классно.
1: Ты не думал никогда выпустить свою книгу?
0: Идея у меня такая возникла буквально, наверное, год назад. Есть мысли, но пока она остается мыслью. И у меня сейчас такой переходный, наверное, этап в жизни. Действительно, есть некие такие задачи, которые нужно решить. Да, я благодарен семье и друзьям, которые меня окружают, да, за помощь, поддержку. Ну, поэтому вполне вероятно, что такой момент может быть.
1: То есть вот. У тебя некая идея возникла в голове? Это что-то художественное или что-то про финансовую грамотность, например?
0: Нет, это художественное. Это больше художественно-психологическая такая вещь. Потому что я думаю, что... Давайте оставим это на уровне идеи. Я думаю, что многие люди сталкиваются с какими-то проблемами в жизни эмоциональными и, там, я не знаю, финансовыми, юридическими, семейными и так далее. Да? И ты же постоянно, как каждый из нас, ищет какой-то выход из этого. Да? Как? Вот кто-то нехорошие вещи, да, там, я не знаю, алкоголь и так далее, да, а кто-то выходит там на тропу, берет себя в руки, да, да, это не быстро, да, это не так, как у тебя всегда там по жизни получалось. Ты вот здесь зашел хорошо, здесь, да, здесь получается, что надо брать себя в руки, надо работать там с эмоциями, надо работать с поведением, да, и я думаю, что, ну, некий такой свой опыт я бы мог в какую-то такую художественную форму облечь и передать. Это было бы интересно.
1: Настроение книги будет скорее про мотивацию, что-то, да?
0: Думаю, что да. Да, про мотивацию, про работу с эмоциями, про силу воли, про окружение. В принципе, знаете как, ты все равно на какой-то период времени, мы переходим от попсы, да, к обсуждению, да, у тебя есть опыт за плечами, да, успешный, неуспешный, он у каждого разный, да, но мы же принимаем какие-то решения, делаем, потом как бы или карабкаемся наверх, да, или смотрим, о чем мы натворили, да, и при этом, ну, в любой ситуации надо оставаться живым. Ну, то есть вот живым в полном смысле этого слова. Ты, может быть, даже такие вещи даются тебе для того, чтобы ты понял, что, блин, от солнца встало, это хорошо. Ну, то есть вообще трава...
1: Начинаешь ценить.
0: Да, трава зеленеет, да, у тебя дети здоровые, там все. Да, что ты паришься, господи, ну, все, и это переживем, да. Поэтому здесь главное не теряться и находить какой-то вот внутренний стержень, да. Для каждого он свой причем. Да, кто-то опирается, еще раз говорю, на родных и близких, кто-то опирается там на себя, кто-то уходит в спорт, кто-то еще что-то, да, ну, у нас же голова работает постоянно, да, ты думаешь, да, как там это пережить, да, есть какие-то вещи мотивационные, которые тебе это помогают справляться.
1: А потом, ну, представь...
0: И в книгах тем же самым.
1: Через пару лет после выхода книги, релиз на стримингах Netflix, Джек Николсон в главной роли играет твоего персонажа, вместе с ним Дженнифер Энистон.
0: О, я так далеко еще не думаю.
1: Ну или хотя бы я сыграю там кого-то.
0: Ну, я с удовольствием приглашу. Те мои детские мечты, да, которые они еще есть, у меня еще две нереализованные, поэтому, да, вполне вероятно, что еще можно что-то сделать.
1: Сейчас реклама на Луки FM, ну а пока мы создаем очередной шедевр, скоро вернемся.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. огромный выбор в наличии, просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект.

0: Гагарина, 19, телефон 5-00-70.
1: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
2: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
4: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии.
5: Это «Клиповое мышление». Мы вернулись. Сегодня Андрей Богданов у нас в студии Луки ФМ. Меня зовут Антон Киев. Мы уже успели обсудить и в теории создания новой книги, и аудиокниги, и фильмы, сериалы. И еще не успели зацепить такую тему, которую мы поднимали в тот раз. И в этот раз надо ее как бы обновить. Музыка. Какую новую музыку, может быть, ты для себя открыл в последнее время? Или ты переслушиваешь старенькое? Может, джазец какой-нибудь?
6: Слушайте, начал искать музыку для медитации.
5: О, даже так?
6: Да, вот так меня немножко это торнуло. И это что-то из таких индийских вещей. Ну, то есть такое спокойное, совершенно там умиротворяющее. Вот. Но все равно иногда хочется что-то такое, там, я не знаю, посильнее.
5: Рок, да, какой-нибудь?
6: Ну, опять же, вот с роком сейчас я любитель так советского русского рока, да, вот этого старого классического хорошего, да, он сейчас сильно зажат. Я думаю, что даже вот когда писались песни в 80-е, в 90-е, они были прямо на волне, общество это воспринимало. Сейчас, ну что, концертов нету, да, многие, понятно, что кто-то уехал, кто-то не выступает, и, ну, с этим сложности, допустим, да. Вот, и опять же, поколение это ушло. Вот я возвращаюсь к своим любимым, да, там тот же там ДДТ, Кинчев. Я имею в виду, оно не ушло со сцены, да, но оно не в фаворе вообще. Я имею в виду, что, ну, не в тренде, да.
5: Да, я в курсе.
6: Опять же, я пытался, действительно, у меня есть там ребята знакомые, молодые, слушают рэп, но вот не заходят. Ну, вот не знаю, почему.
5: А
6: там,
5: западный не слушал?
6: Ну, обиду тебе.
5: Ну, американский.
6: Слушайте,
5: рэп.
6: Англоязычный редко-редко. Вот, может быть, не хватает этого самого мелодичности какой-то, может быть, еще что-то.
5: Listen to Anthony.
6: Ну, я слушаю, потому что я с тобой знаком, я могу посмотреть. Я честно скажу, я тоже не фанат, да. Я посмотрел, классно, да, красиво. У меня больше творчество визуальное больше нравится.
5: А,
6: да,
5: я понял.
6: Вот эти вот какие-то...
5: Интервью?
6: Так скажем... Нет, я имею в виду даже в клипах, когда
5: даже
6: ты снимаешь,
5: да?
6: Ага. Это красиво сделано. Ну, на мой взгляд, да, это спасибо. Действительно красиво сделано. И плюс еще вот когда у тебя интервью, они легкие. То есть они заходят, ты вот, ну, как-то находишь слова, да. И так лесть понеслась, да? Находишь классные слова, чтобы собеседнику...
5: Ради этого тебя пригласил.
6: Я понял. Собеседнику было приятно. А так, в целом, я говорю, это вот такие какие-то вещи. Очень интересно, наверное, то, что касается музыки. Джаз как-то вот почему-то последние, там, не знаю, пару-тройку месяцев там отошел на другой уровень. Вот тут, как это, всплыли некоторые песни, блин, Розенбаума, некоторые песни Макаревича, да, вот я говорю, я возвращаюсь как бы туда, туда вообще назад. Ну и честно скажу, я вот, для меня было открытием впервые, опять же, на чемпионате мира по футболу, вот эта южнокорейская группа, которая,
5: BTS.
6: Оказывается, да, там блестит на все. Ну, не знаю, давайте назовем это, помните, как в анекдоте, я стар, я очень стар, я суперстар, наверное, уже не успеваю следить за тенденциями, ну и музыка в моей жизни не занимает там столько времени, чтобы вот прям это, ну, это не, я этим не живу.
5: Возвращаясь, к сожалению, к ответу на мой вопрос и проводя параллели с Битлз, ты, наверное, Джордж Харрисон, потому что он ушел самый первый в индийскую культуру и начал это применять в своей жизни. Если помнишь, такой период у них был.
6: Я бы больше сказал, что может быть. Ну, Джордж Харрисон, ну да, может быть.
5: Он был самый такой индийско-направленный.
6: Ну, нет, здесь меня тоже не перекашивает прям намного, да, но это интересно просто. Сама культура интересна, да, вот, ну, если мы отходим от музыки фильмов и клипов, да, ну, тот же какие-то вещи из буддизма, ну, опять же, когда ты начинаешь читать, размышлять о жизни, да, у тебя приходят какие-то философские заключения в голову, да, и ты смотришь, а где это там, а что, откуда это, ну, ты же не придумал там, ты не Ньютон, не Эйнштейн, да, ты не придумываешь новые какие-то законы мироздания, да, или, ну, не объясняешь их, точнее, это уже все придумано, да, ты вот смотришь там в сторону буддизма, да, ты посмотрел, я еще раз говорю, никого не склоняю, сам с крестиком православный человек, вот, а смотришь, да, там интересно, там смотришь какие-то вот эти индийские вещи, и у них же интересная тоже философия, да, и вот музыка это почему-то вот она заходит. Ну, опять же, период жизни, да, может быть, мы встретимся с тобой через год, и я скажу, я с большим удовольствием начал слушать рэп, и там такие исполнители, чего я раньше не в этом...
5: Eminem, 50 Cent.
6: Ну, эти, да.
5: Было бы вообще здорово где-нибудь услышать тебя в формате музыки, мне кажется, вот твой баритон очень хорошо пошел бы в какой-нибудь джазовый момент.
6: Да.
5: Да. Что-то, или что-то в стиле Фрэнка Синатры, вот, наверное. Ты стоишь в шляпе, в окружении охраны и поешь песни 30-х.
6: Что-то такое. Надо на вечеринку 30-х будет сходить. Хорошо, я слушайте, я подумаю.
5: Или создать фестиваль какой-нибудь. Да,
6: ну да, что-нибудь из разряда My Way, да, можно исполнить.
5: Да, что-нибудь, да. На путь Андрея Богданова назовем.
6: Я очень надеюсь, что он не закончен. Да. Он только в самом расцвете.
5: А давно ли ты был, кстати, на мероприятиях Дениса Пронина? Он же проводит периодически какие-то джазовые концерты, или ты тоже от них отошел, пока не возвращался?
6: Последний джазовый концерт — это был, наверное, рождественский в Санкт-Петербурге. Была потрясающая исполнительница, она там лауреат каких-то премий. И причем это, ну, это был даже не концерт, это исполнение в кафе. То есть небольшое совершенно кафе, но организована сцена, хороший звук, то есть там выступают именно, они специализируются на джазе. И я вот искреннее удовольствие получил. Причем и от исполнения, и от голоса. Потом, когда узнал, кто исполнитель, там тоже лауреаты, солисты, и там, ну, джаз же это импровизация, это вообще ты приходишь, и ты не знаешь, что ты услышишь. Ну, примерно понятно, что Рождество, какие-то классические композиции были исполнены, да, опять же, в такой джазовой обработке. А то, что творили там музыканты, допустим, на том же контрабасе, да, это, да, по-моему, не виолончель, контрабас был. Ну, это, блин, я вот просто как-то один момент, да, один музыкант, перебор струн в какой-то вот момент это залетело, это здорово было. А так, честно говоря, очень редко посещаю что-то.
5: Ну, иногда посещаешь, зато в самое сердечко сразу.
6: Ну, слушайте, начинаешь так избирательно, да. Ты, опять же, я говорю, какую-то музыку ты с удовольствием воспринимаешь, хотя я не критично отношусь. Если есть какая-то красивая музыкальная линия, более-менее гожие слова, ну, для меня это нормально. То есть, ну, да, почему нет?
5: Да, кстати, ты когда бываешь в Санкт-Петербурге, ты радуешься тому, что там обилие контента больше, и оно как бы больше насыщает, чем в Великих Луках. Вот в Великих Луках ты больше отдыхаешь, наверное, и либо тебе самому надо что-то создавать, иначе можно просто тут соскучиться.
6: Ну, есть такой момент. Ну, давайте говорить, всегда Питер был такой некой культурной столицей, да, и то, что касается там творчества, ну, это, ну, просто можно найти все, что угодно, мне кажется. Причем на разный вкус, на разные позиции, и это сделано всегда на таком, ну, достаточно высоком уровне. То есть вот, ну, реально очень много. Начиная, я не знаю, да, от всего чего угодно. Это не касается не только музыки, там и книжные клубы, да, и там, я не знаю, клубы любителей английского языка, клубы любителей там кошек, я не знаю. И, ну, классно организовывают. Причем организовывают вот молодые ребята, ну, как молодые, там лет 20, 25, 30, да. Где-то это уже там серьезные какие-то вещи, там постарше, да. И общение классное вообще.
5: Андрей, спасибо тебе за визит. Второй раз тоже было очень круто, насыщенно. А мы даже, по-моему, не поделились толком какими-то рекомендациями. Хотя вообще это наша первая обязанность, да. Я считаю. Да. Ты мне позавчера рассказывал про новые, для меня, по крайней мере, фильмы и сериалы. Я их записал. Давай, может быть, ты тоже не помнишь. И мы их, в принципе, сейчас озвучим. И почему именно их ты можешь посоветовать? А вот, например, «Фэкхэм Холл». Что это такое?
6: Ой, слушайте, ну это потрясающая гротескная комедия на такую богему, жизнь богемы Англии 30-х годов. Причем, причем очень классно, и персонажи я с удовольствием посмотрел.
5: Да, записывайте название. Фэкхэм Холл называется, да. Его никак не перевели, поэтому, потому что это название, да? Это как это улица,
6: название,
5: да, какой-то?
6: Да, это название этого поместья.
5: Да, быстренько еще пробежимся. Четвертый вид – это Мила Йовович, «Фантастика».
6: Слушайте, ну, фильм случайно мне попался, там на основе как бы вроде реальных событий, даже с врезками, да, ну, меня почему-то зацепила игра, ну, интересная. Но это вот для любителей прям фантастики-фантастики, там, инопланетяне, восприятие и так далее. То есть, если кто-то посмотрит, ну, я думаю, что не пожалеет, интересная вещь.
5: А далее у нас в списке, я так понимаю, романтическая комедия «Любовь по правилам и без».
6: Ой, ну, это, опять же, Джек Николсон, да.
5: Вышеупомянутый нами.
6: Да, да, да, и его напарница тоже потрясающая. Потрясающий артист, который недавно не стало. Вот. И, ну, классный фильм с точки зрения вот такого отношения мужчины и женщины. Ну, так скажем, 40+. Вот.
5: Это когда уже другой уровень отношений, да?
6: Ой, там, ну, там надо смотреть. Там тоже некие такие моменты есть, комедии положений. Ну, вообще, классный очень фильм. Мне зашел, я его несколько раз там пересматривал вообще.
5: Ну и красивая финалочка для любителей советских лирических комедий «Вам и не снилось».
6: Ну, это не комедия.
5: Это не комедия,
6: нет,
5: да?
6: Нет, это не комедия. «Вам и не снилось». Это я показывал сейчас фильм вот с своему младшему сыну. Ему 16 лет, как раз там «Первая любовь». И, во-первых, то, что он отметил, да, мы посмотрели, даже как-то обсудили. Ну, и второй момент, что он говорит, как играют актеры. Пап, это вообще что-то с чем-то. Ну, там действительно прекрасный советский состав, да. Ну, и, во-первых, само творчество, во-вторых, очень много вещей, которые надо, ну, передавать. Как бы из поколения в поколение, да. Отношение вот к этой, там, к детской любви, отношение, там, ну, как сказать, родителей, детей. Вот это все там воспринято, и, ну, очень здорово. До чего это может, там, какой-то трагедии привести или, наоборот, там, к поддержанию, к любви. То есть, ну, классно.
5: На что это похоже? Вот на какой фильм «Вам и не снилось»? Может, тоже на какой-то советский? Ну, «Курьера» похоже или нет?
6: Нет.
5: Тоже нет, да? Такое абсолютно самостоятельное произведение.
6: Абсолютно самостоятельное. И, ну, я считаю, вот у кого подростки растут, надо вот обязательно смотреть и родителям, и подросткам. Очень классно.
5: Андрей, спасибо тебе за мысли, за визит и за твои глубокие переживания и их трансляцию слушателям Луки FM.
6: Спасибо, я надеюсь, было интересно и полезно. Вам спасибо за приглашение, зрителям всего самого хорошего, слушателям.
5: Меня зовут Антон Киев, это «Клиповое мышление». Сегодня в гостях предприниматель Андрей Богданов. Всем до следующего понедельника, пока-пока.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
8: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения, это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство. О регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. +1 25. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
10: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
13: О происшествии.
12: Пострадавшие при атаке украинских беспилотников на Нижнекамск не получили тяжелых травм. При этом состояние двоих пациентов вызывает опасения, но прогнозы на их выздоровление хорошие. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана. Там отметили, что основной причиной ранений стали поражающие элементы взрывных устройств. Массированную атаку дронов ВСУ на Нижнекамск отразили сегодня утром. Жертвами удара стали 13 человек, почти 50 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Дело о теракте. Михаил Мишустин поблагодарил строителей, восстанавливающих инфраструктуру в Донбассе и Новороссии. Специалисты работают там вопреки тяжелым и опасным условиям, заявил премьер. Глава Кабмина добавил, что благодаря работникам отрасли в России появляются миллионы квадратных метров жилья, новые дороги, школы, больницы и промышленные предприятия.
10: О банках.
12: Центробанк рекомендовал поддержать предпринимателей, пострадавших от терактов на складах и в торговых комплексах. Кредиторов призвали реструктурировать долги заемщиков и отказаться от штрафов за просроченные платежи, сообщили в Банке России. Как отмечается, финансовым организациям следует идти навстречу бизнесу, независимо от права на официальные кредитные каникулы.
10: О спорте.
12: Всероссийская Федерация легкой атлетики обратилась в спортивно-арбитражный суд с иском к Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Причиной стали санкции, введенные против отечественной организации. Там отметили, что ограничения мешают развитию спорта. Ранее ВФЛА уже оспорила в арбитраже решение о продлении недопуска российских атлетов к международным соревнованиям. Очередь на подъездах к Крымскому мосту превысила 600 автомобилей. С обеих сторон переправы водителям приходится ждать досмотра около часа, сообщили в оперативном канале информирования. Поток машин вырос после временного перекрытия движения по мосту утром в понедельник.
10: Обо всем.
12: Российские фигуристы Александра Игнатова и Петр Гуменник вошли в заявку на международный турнир в Японии. В списке участников соревнований также попали Марк Кондратюк, Евгений Семененко и другие отечественные спортсмены, сообщили в Международном союзе конькобежцев. Турнир серии «Челленджер» пройдет в Токио в начале сентября. Спортсмены из России выступят в нейтральном статусе, а сами соревнования станут для них первыми международными стартами с 2022 года.
10: О валютах.
12: Официальный курс доллара 82 рубля 17 копеек, евро 94,84, юаня 12,17. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
14: Продолжаем обсуждение главных тем дня. В эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. И сейчас время посмотреть, зайти на наш портал kp.ru и увидеть заголовок в рубрике «Общество. Угробили кота» или «Как животные гибнут в недобросовестных передержках и почему никого за это не наказывают». И автор этого материала, корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Абрамов, который с нами на прямой связи находится. Я подозреваю, что это целое расследование. Андрей, вам слово, что удалось выяснить. Ну и помягче, пожалуйста, потому что нас слушают и дети, и женщины. И даже я распереживался от заголовка, честно говоря.
15: Сергей, здравствуйте, слушателям доброго дня. Всегда приятно, когда тебя слушают женщины, согласись со мной.
14: Согласен.
15: Вообще, смотрите, у нас по статистике в России там у каждой второй семьи есть кошка, там у каждой третьей собака, если я ничего не путаю. Вот. Но, естественно, такое обилие питомцев, оно порождает сопутствующий там бизнес, рынок услуг, да, как ни назовись. Там груминговые салоны, ветеринарки. Это все здорово, что такая есть культура ответственного обращения с питомцами. Но вместе с тем питомцы не всегда, скажем так, укладываются в наше расписание дня, в наш график отпусков и так далее. Поэтому, естественно, появились услуги выгульщиков собак, передержки, зоогостиницы, как их ни назови. И вот вам несколько историй к размышлению. В начале лета москвичка Ирина поехала в отпуск и своего чихуа, напомню, такая маленькая миниатюрная порода собак, отдала на передержку. Контакты вот этой няни она нашла в сети, там за вознаграждение регулярно себе брала разных там кошек и собачек небольших пород. Вот. И тут хозяйке приходит сообщение: ваша собачка умерла. А как так случилось? История, конечно, очень дикая. В квартире у женщины, у этой няни, жил еще крупный бенгальский кот, также с передержки, питомцы сцепились, и кот просто, там, не знаю, когтем, зубами, порвал артерию чихуа, няни дома не было, собачка скончалась. Хозяйка, слезы, трагедия, умер член семьи, да, ну, собаки у нас это... Естественно, все мы их любим. Вот. Хозяйка бежит в полицию, пишет заявление. Вот. И тут выясняется, что, как мы узнали, может быть, оно по-другому будет. Нам юристы объяснили, что вряд ли будет какое-то уголовное или административное преследование. А почему так происходит? Вот давайте вместе разбираться. Сейчас вот только в одной Москве 120 зоогостиниц и 2000 объявлений насчитал в интернете от частных, скажем так, лиц, которые берут на передержку собак и кошек. Плюс и появились такие так называемые агрегаторы, да, где ты можешь там выгульщика себе нанять, кота, няню там, или также сдать свою собачку, да, там, какую-то на передержку. Я вам больше скажу, я 6 лет назад, накануне ковида, сам работал профессиональным, в кавычках, выгульщиком собак. Стал я им буквально за, не знаю, за 2 часа. 1 час я прошел тест, и 1 час я погулял с другой выгульщицей собак, которая этим занимается. После этого мою анкету разместили в сервисе выгула собак, и я стал принимать заказы выгуливать собак. Собак у меня никогда не было, как с ними обращаться я не знал, но клиентов мне тут же стали подгонять. В общем, такой маркетинг-бизнес. Вот. История, которую я вначале рассказывал про то, как бенгальский кот задрал чихуа, они единственные. Были, например, год назад в Чехове, в Подмосковном, там была передержка для животных. 3500 рублей стоило туда отдать собачку в сутки. Туда отдавали блогеры, какие-то инфлюенсеры, звезды даже, вроде типа вот певицы Моны. Им обещали суперсервис, уход, будем дрессировать ваших собак, любить, холить и леть. По факту животные жили в теснючих клетках, перемазанных экскрементами. Там их никто это... Возвращались, на них там надевали электроошейники, чтобы они себя смирно вели. Животные хотя бы возвращали с какими-то порезами, ссадинами, ожогами от этих ударов током. Да, казалось бы, вот вам уголовное дело, всех покарать, а наших зверушек обижают. А вот и нет. Уже год расследуют. Сначала Следственный комитет расследовал, потом в полицию отдали. Вот полиция уже год расследует, не знает, что делать с этим. Потому что, как мне объяснили юристы, у нас очень слабое законодательство в отношении защиты животных. То есть если кто-то там на улице снял, что собаку бьют, не дай бог, там, не знаю, убили, прости господи. Это да, тут сразу состав преступления, караем, сажаем, штрафуем. А вот если на передержке где-то там никто не видел, что называется, доказательства собрать трудно, тут уже все на тонкого. Животное тут у нас уже имущество, а не друг человека. А с имуществом как поступают? Имущественные споры разбирают в гражданских судах. То есть подавай иск о компенсации там морального вреда, цены животного, да, и а может, твой кот, там, ты на улицу подобрал или собаку, она вообще ничего не стоит. Тогда, соответственно, с юридической точки зрения, о чем мы говорим, о каком вреде имуществу, если она досталась тебе бесплатно. В общем, коллизия натуральная, правовая налицо, и с этим надо что-то делать.
14: А вот какие-то советы есть, если вдруг сейчас кто-то собирается в отпуск, да, нужно отдать животное на передержку, на что стоит обратить внимание?
15: Да, поговорил я с юристом, если что, на сайте КПРУ, напоминаю, и в сегодняшнем номере «Комсомолки» московской мой материал есть, но проговорю. Юрист рекомендует, во-первых, заключайте договор на передержку, хоть это компания, хоть физлицо, хоть индивидуальный предприниматель, обязательно в нем должно быть указано, где содержится животное, в каких условиях, кто кому отдает животное и в каком состоянии передано животное, то есть здорово, условно говоря, со всеми прививками. Вот. Деньги просто на карточку там не кидаем, а именно что, передал деньги, получил деньги и так далее. Потом это вам проще будет потом доказать в случае, что не дай бог. Забирайте животное, осматривайте его и подписывайте акт приема передачи, как за имущество, чтобы потом, потому что этот передержчик недобросовестный скажет, что, мол, у меня собачка была ваша исправно здоровая, это она у вас заболела, вы ее побили. И вы ничего не сможете доказать, без бумажки ты никто. Mm-hmm. Вот, если у животного замечаете раны, тут же звоните в полицию. Не факт, что к вам пришлют экипаж, там, участковый и так далее. Возможно, скажут, езжайте в дежурную часть, пишите заявление. Это дело десятое. Ваша задача сейчас позвонить и зафиксировать сам факт обращения в полицию. Это будет очень крутым доказательством в случае чего, что был вызов в момент, когда вы увидели, что на вашем животном какие-то там ссадины, раны и так далее.
14: Спасибо большое за эти советы, за это расследование вам, Андрей. Это Андрей Абрамов, корреспондент «Комсомольской правды» и автор материала, который вышел на портале kp.ru в рубрике «Общество» с заголовком «Угробили кота». Как животные гибнут в недобросовестных передержках и почему никого за это не наказывают. Есть советы, есть предостережения, есть истории, есть фотографии. Так что зайдите и прочтите kp.ru. Автор Андрей Абрамов, корреспондент «Комсомольской правды». Ну и пока еще более-менее жарко, расскажу о том, что выпуск кваса в России в январе-июне сократился в среднем на 10%. Это более чем в два раза превышает средний спад по категории напитков и объясняется снижением спроса как из-за плохой погоды, которая была в достатке в первой половине полугодия, в первой половине года, я бы даже так сказал, так и резкого роста цен. Ну и к тому же производители снижают в квасе содержание сахара, стремятся таким образом вывести его из под действие акциза, из-за чего вкус напитка становится хуже.
16: В России за первое полугодие 2026 года производство кваса сократилось в среднем на 10%. По данным системы «Честный знак», за январь-июнь объем выпуска достиг 544 миллионов литров. Показатель упал на 9% год к году. Этот спад – один из самых заметных среди всей маркируемой продукции категории напитков. Росстат приводит другую цифру – 519 миллионов литров. Здесь снижение оценивается в 11%. Ключевая причина – слабый интерес покупателей. В «Союз напитках» подсчитали. С апреля 2025 по март 2026 натуральные продажи категории обрушились почти на 20%. Эксперты связывают падение производства и продажи с подорожанием напитка, плохой погодой и изменением рецептур, заявил радио «Комсомольская правда» технолог по производству кваса Максим Едлин.
17: Выросла цена после акциза, погода стала менее предсказуемой. Ну а покупатель в жару стал чаще выбирать воду, лимонады, холодный чай, кофе и домашние напитки. Сейчас классу действительно тяжело приходится конкурировать с различными видами ягодных морс и всего остального. Есть такая тенденция, чтобы выйти из-под акциза, нужно изменить количество содержания сахара. Но, опять же, здесь важно понимать, что сахар, он может добавить давление на себестоимость, но это второстепенный, опять же, фактор. Тоже стоит, да, учитывать, что из-за того, что производитель кладет сахара меньше, и не вкус, и покупатель может перестать покупать этот напиток именно из-за изменения вкуса.
16: Найти хороший квас в магазинах можно, отмечает эксперт.
17: Если мы говорим про правильный, хороший квас, то квас должен быть сделан на квасном сусле, то есть это все полностью натуральные компоненты, без различных там химических добавок. Идеальный квас – это квас именно двойного брожения. По технологии он делается особым образом. Там есть естественный осадок, и там не останавливается цикл брожения. Вот, поэтому обычно этот квас, он хранится всегда в холодильнике, и у него срок годности значительно ниже, чем у того класса, который может стоять в том же самом магазине, да, в той же самой торговой сети, там без холодильника хранится. Ну, это обычно и двухлитровые пластиковые распертые бутылки. Срок годности там, ну, достаточно большой перечислен. Вот здесь, вот в этом случае, речь идет не про совсем натуральный напиток, такую слегка остановленную технологию производства брожения.
16: Бутылка должна находиться в холодильнике, а на этикетке в составе обязательно должны быть указаны натуральные компоненты. Ранее сообщалось, что более 40% россиян предпочитают заливать окрошку квасом. За кефир высказались только 17% опрошенных. Следом в рейтинге идут Дан, Айран и газированная минералка. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
18: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
19: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
20: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта и хорошего настроения. Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
21: Ура! Идем в «Атмосферу»!
22: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
24: А знаете ли вы что? Илон Маск говорил, что хотел бы умереть на Марсе, но только не от удара о поверхность.
25: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольск».
26: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
27: Ой, голова закружилась.
28: Не вставай резко.
27: Куда подевались очки?
28: Они у тебя на голове.
27: А газ-то я не выключила.
28: Бабушка, ты выключила газ перед выходом.
27: Это старость.
28: Я с тобой. Справимся.
29: Здоровье мозга – ключ к долгой и полноценной жизни. Именно он позволяет нам оставаться самостоятельными и радоваться каждому дню. Хорошо, если рядом есть поддержка. А если нет? У нас в гостях эксперт по здоровью мозга Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте.
30: Здравствуйте. С возрастом работа мозга может меняться. Это может отражаться на ясности мышления, памяти, возможности сосредоточиться.
29: Но ведь каждый мечтает сохранить ясный ум, помнить важное и быть независимым.
30: Это абсолютно естественно. Одни люди и в преклонном возрасте активны, а другие начинают забывать простые вещи и терять концентрацию.
29: С возрастом многие замечают ухудшение памяти. Это естественный процесс?
30: Все верно. И серьезные сложности часто начинаются с малого. Забытого дня рождения, пропущенной таблетки. С годами могут добавляться и проблемы с сосудами, а современный ритм жизни постоянно испытывает наши умственные способности на прочность. Все это может привести к тому, что человек постепенно теряет возможность полноценно заботиться о себе. Думаю, страх стать обузой для близких знаком очень многим.
29: Проблемы с памятью и ясностью ума входят в число основных причин, серьезно снижающих качество жизни в пожилом возрасте. Расскажите, на какие именно проявления стоит обратить внимание в первую очередь?
30: Один из первых сигналов – это трудности с кратковременной памятью, когда сложно запомнить то, что произошло недавно.
29: То есть события молодости помнятся отлично, а вчерашний день или цель прихода в комнату уже нет.
30: Именно. Другой яркий симптом – потеря концентрации. Например, дочитал статью до конца и уже не помнишь, о чем она была. Или сложно удержать внимание на передаче, мысли постоянно уплывают.
29: А бывают ли эмоциональные проявления?
30: Безусловно. Частые перепады настроения, немотивированная тревожность, слезливость – все это тоже важные сигналы, которые говорят о том, что мозгу нужна поддержка.
29: Но почему у одних эти проблемы проявляются сильно, а у других – нет? Что является главной причиной?
30: Все дело в здоровье нервных клеток, нейронов. Ключевую роль здесь играет кровообращение. Когда мозг недополучает кислород и питание из-за проблем с сосудами, активность нейронов снижается, что и сказывается на работе памяти и мышления.
29: Значит, чтобы поддержать активность мозга, нужно в первую очередь позаботиться о его кровоснабжении?
30: Совершенно верно. Чистые и эластичные сосуды – это гарантия полноценного питания для нейронов. Именно это помогает сохранить ясность ума, хорошую память и самостоятельность на долгие годы.
29: Таким образом, наша главная задача – это поддержание здоровья сосудов и питания мозга. И начинать никогда не поздно. Как же правильно заботиться о мозге, чтобы сохранить его активность и поддержать здоровье?
30: Подвижный образ жизни, здоровый сон. Также требуется полноценное питание, содержащее витамины группы В, ферменты и другие полезные вещества. Сегодня для этого есть современное решение. Например, итальянские ученые разработали уникальную натуральную формулу Forte Mente Gold. Над ее созданием работали более 40 лет, чтобы объединить в составе последние достижения в поддержке активности клеток мозга.
29: Позвоните по бесплатному номеру с мобильного телефона #125, чтобы получить персональную консультацию и узнать, как можно получить Forte Mente Gold бесплатно. #125. Вера Алексеевна, в чем же заключается сила Forte Mente Gold?
30: Это инновационный подход к ясности ума на долгие годы. Его уникальность в сочетании натуральных компонентов и передовых технологий. Такой комплекс реально помогает восполнить необходимое питание клеткам головного мозга, поддерживая их тонус и активность на клеточном уровне.
29: Если вы хотите поддержать ясность ума и оставаться самостоятельными, не откладывайте заботу о себе на потом. Узнайте подробнее о Forte Mente Gold прямо сейчас. Позвоните на горячую линию с мобильного телефона #125. Только сегодня, в день нашего эфира, мы подготовили эксклюзивные условия для наших дорогих слушателей. Звоните прямо сейчас и узнайте, как можно получить Forte Mente Gold бесплатно. #125. Набирайте с мобильного #125. Вера Алексеевна, в чем же ключевая особенность Forte Mente Gold? Почему стоит обратить на него внимание?
30: Его компоненты – это полноценное питание и энергетический обмен в клетках. А от этого, напомню, напрямую зависит чистота сосудов, их эластичность и текучесть крови. Это основа. Когда мозг получает полноценное питание и кислород без препятствий, нейроны сохраняют активность. А значит, улучшается работа памяти, мышления и даже настроения.
29: Пусть ваш разум и память остаются вашим главным богатством на долгие годы. Начните заботу о себе уже сегодня с Forte Mente Gold. Позвоните по бесплатному номеру с мобильного телефона #125, чтобы получить персональную консультацию и узнать, как можно получить Forte Mente Gold бесплатно. #125. Вера Алексеевна, расскажите о составе. Какие компоненты делают Forte Mente Gold таким особенным?
30: В основе два ключевых компонента. Первый – центелла. Мощный природный элемент, который помогает поддерживать здоровый метаболизм в нервной ткани. Второй – уникальные биологически активные ферменты, так называемый фактор роста, полученный из ферментированной папайи. Они способствуют поддержанию тонуса и здоровой активности головного мозга, что позволяет сохранять бодрость и энергию.
29: Очень интересный состав. Я слышала, что ферментированная папайя известна своими антиоксидантными и общеукрепляющими свойствами.
30: Верно. Forte Mente Gold оказывает комплексное действие. Чистые и эластичные сосуды – это гарантия полноценного питания для нейронов. Именно это помогает сохранить ясность ума, хорошую память и самостоятельность на долгие годы. Здоровые сосуды и активный мозг – это основа не только для хорошей памяти, но и для общего тонуса, энергии и прекрасного настроения. Помогает радоваться жизни и быть рядом с близкими. Не зря его называют «золотом для мозга» и формулой активного долголетия.
29: Звучит вдохновляюще. Итак, подведем итоги. Forte Mente Gold – это эксклюзивная формула, объединившая натуральные компоненты и передовые научные разработки.
30: Да, это итальянское качество и ваш надежный союзник для сохранения ясности ума и крепкой памяти. Форте Менте Голд – это возможность в любом возрасте жить полноценной жизнью, радоваться каждому дню и быть рядом с близкими.
29: Пусть ваш ум будет ясным, а память крепкой. Начните заботу о себе уже сегодня с Форте Менте Голд. Позвоните по бесплатному номеру с мобильного телефона «звездочка-125», чтобы получить персональную консультацию и узнать, как можно получить Форте Менте Голд бесплатно. «звездочка-125».
30: Пусть ваш разум и память остаются вашим главным богатством на долгие годы.
29: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. Продукт зарегистрирован в системе «Честный знак». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок проведения акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
26: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто космос.
0: Представьте себе, на невидимой Земле, обратной стороне Солнца, совсем недавно произошел грандиозный космический шторм. Европейский зонд Solar Orbiter, который сейчас находится на расстоянии около 250 миллионов километров от нашей планеты, зафиксировал сразу три вспышки высшего максимального класса X. И вся их невероятная ярость обрушилась на беззащитный Меркурий, самую близкую к светилу и самую малоизученную планету Солнечной системы. Хорошая новость в том, что нашему дому эта катастрофа пока не угрожает. Вспышки произошли на так называемой ночной стороне Солнца, и поток заряженных частиц прошел мимо Земли. Но сам факт такого события – тревожный звонок. Вспышки класса X – это мощнейший тип взрывов на нашей звезде. Их энергия эквивалентна взрыву миллиардов мегатонных водородных бомб одновременно. Рентгеновское и ультрафиолетовое излучение от этих трех вспышек достигло Меркурия всего за 8 минут со скоростью света. И тут начинается самое интересное. У Меркурия нет плотной атмосферы, которая могла бы защитить его, а его магнитное поле в 100 раз слабее земного. Поэтому, когда удар пришелся прямо по планете, ее поверхность, вероятно, раскалилась до невероятных температур, а разряженная газовая оболочка просто сдулась в космос. Космическому аппарату Solar Orbiter тоже досталось от этого энергетического удара. Но зонд, созданный специально для работы в экстремальных условиях, выдержал и передал уникальные данные. Ученые теперь будут изучать, как подобные вспышки бомбардируют внутренние планеты нашей системы. Для сравнения, самая мощная вспышка, зафиксированная в истории наблюдений с Земли, произошла в 2003 году и получила индекс X28. Она вывела из строя несколько спутников. А нынешняя тройная серия, по предварительным оценкам, может переписать этот рейтинг. Каждое из этих событий – фантастическое напоминание о том, насколько динамична и порой опасна наша звездная система. К счастью, у нас есть такие космические разведчики, как Solar Orbiter, а также российские приборы на борту «Спектр-РГ» и американские «SDO», которые предупреждают о надвигающейся опасности за часы, а иногда и за сутки. Пока Меркурий принимает на себя первый удар, мы можем вовремя отключить чувствительную электронику и увести спутники с орбит. Но представьте, что было бы, если бы такой шторм случился прямо сейчас, на стороне Солнца, обращенной к Земле. Ответ на этот вопрос мы, пожалуй, предпочтем не узнать.
26: Просто космос. Реклама.
1: АНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляют.
2: Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов». Новая глава. Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
26: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. В Москве 14 часов, в Ульяновске 15, в Уфе 16, во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Улан-Удэ. В столице Бурятии глава государства проведет заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта, передает пресс-служба Кремля. Кроме того, в режиме видеоконференции российский лидер примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Ермаковского горнообогатительного комбината.
26: О происшествии.
12: В Нижнекамске развернули пункт временного размещения для пострадавших от атаки беспилотников ФСУ. Площадку для жителей организовали на базе лицея, сообщили в исполкоме города. Как отмечается, спортивный зал учреждения готов принять более 100 человек. Ранее в Минздраве Татарстана заявили, что за помощью обратились 75 жителей, из них госпитализирован 21. А также, как только что стало известно, глава Татарстана пообещал выплатить семьям погибших по 2 миллиона рублей, а пострадавшим от 300 до 600 тысяч. Украинские войска уничтожили ключевые узлы электроснабжения в Запорожской области. Для восстановления объектов потребуется замена сложного оборудования, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, последствия ударов оказались крайне серьезными. Работы по восстановлению ведутся круглосуточно. Власти Киргизии пока не решили, будут ли спускать с пика Победы тело альпинистки Натальи Наговицыной. Официальных постановлений о проведении такой операции или отказе от нее не выходило, сообщили в МЧС республики. Ранее СМИ заявили, что останки россиянки не будут трогать из-за сложности местности. В прошлом году Наговицына травмировала ногу при спуске с высокой точки Тяньшани и осталась на высоте более 7 тысяч метров. Спасательную операцию прекратили из-за плохой погоды.
26: О вирусах.
12: Во Всемирной организации здравоохранения заявили об ухудшении эпидемической ситуации в Демократической Республике Конго. Жертвами эпидемии лихорадки Эбола там стали уже почти 2000 человек. Как отмечается, большинство умирают дома из-за несвоевременного обращения к врачам.
26: Обо всем.
12: В Красноярском крае появилась необычная скульптура. Арт-объект с рабочим названием «Тайга» уже сравнили с нововоронежской «Аленкой», сообщает «Комсомольская правда». Как отмечается, бетонная женская голова с домиками на волосах будет встречать людей на вокзале.
26: О валютах.
12: Официальный курс доллара 82.17, евро 94.84, юаня 12.17. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
26: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
3: Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Прямо сейчас к нам присоединяется, как обычно в это время, официальный представитель компании «Аквалайф». И сегодня это Михаил Рудаков. Миша, добро пожаловать.
4: Спасибо. Здравствуй, Антон. Здравствуйте, дорогие друзья, все те, кто сейчас находится у приемников и слушает радио «Комсомольская правда». Надеюсь, меня слушают, слышат во всех городах нашей большой страны. Советую всем устраиваться поудобнее, потому что сегодня мы говорим о том, что касается каждого. Каждого из нас. Мы говорим с вами о здоровье. Что может быть важнее, друзья? Когда мы здоровы, у нас и хорошее настроение, мы полны сил, мы полны энергии, мы летим, стремимся и успеваем. И мне очень хочется, чтобы вы были именно таким. И чтобы у вас были и силы, и энергии, и желание творить и жить на полную. Но давайте разбираться, что помогает нам это здоровье поддерживать. Что дает нам активное долголетие? Что помогает нам быть активными в любом возрасте? Я, кстати, ставлю между активностью и здоровьем знак равенства. Итак, поехали. Сразу к фактам. Изучением ионизированной воды занимаются давно, еще с середины 20 века. Несколько научно-исследовательских институтов Советского Союза изучали, как такая вода воздействует на живые организмы. Кстати, проводили эксперименты на хлопке. Поливали его ионизированной водой, и урожаи были значительно лучше именно на тех полях, где использовали ионизированную воду. А что сегодня? А сегодня, например, ионизированную водородную воду официально назначают при лечении сахарного диабета. Да-да, в Японии она там включена в протоколы лечения даже при онкологии. Почему? А вот почему. В 2008 году ученые доказали, всего 900 мл ионизированной воды в день, совсем, согласитесь, немного, да? Так вот, 900 мл ионизированной воды в день за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород, который появляется в воде после ионизации, нейтрализует свободные радикалы. Это главные виновники воспаления и старения. Другой новый факт, более свежий, так сказать. Метаанализ 2025 года, который объединил данные 350 пациентов, показал, прием водородной воды достоверно снижает индекс HOMA-IR. Это показатель инсулинорезистентности. Так вот, он снижается на 18-25%. Эффект сравним с некоторыми лекарствами, но без побочных эффектов. Какого же механизма? Молекулярный водород активирует PPR-белок, который участвует в жировом обмене и чувствительности к инсулину. Вот так. А в 2007 году японский ученый Шигиода сделал следующее открытие. Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии и нейтрализовывать там самые опасные свободные радикалы. А в 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. Кстати, в Южной Корее водородную воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород снимает воспаление легких. И в России мы тоже идем этим путем. Министр здравоохранения Михаил Мурашко официально заявил о разработке российского аппарата для ингаляции молекулярным водородом в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме, да, осенью. Так что ждем. Ну а пока ждем, налаживаем питьевой режим, друзья. Пьем правильную воду. И тут вопрос, почему правильную? Что значит там правильно или неправильное. Да, смотрите, если вы сейчас нальете себе стакан простой воды, ну, скажем, из-под крана там, или из фильтра, да, или из бутылки, которую вы купили в магазине, да, неважно, любую доступную вам сейчас питьевую воду, которая легко доступна, да, вот, и выпейте, допустим, целый литр, скажем, пока будете слушать программу. Так вот, усвоится и пойдет на пользу организму всего там 1-2 столовых ложки. Представляете? А если вы эту же воду предварительно зальете в ионизатор, либо в генератор водородной воды, проионизируете, здесь все просто как с чайником. Залили, включили в розетку, если с генератором водородной воды даже в розетку не нужно включать, просто залили, нажали кнопку, через несколько минут прибор голосом говорит, ионизация окончена. Готовая вода в кувшине. Несколько минут, друзья, все просто. И вот если вы выпьете 1 литр ионизированной воды, усвоится ровно 1 литр, весь литр воды пойдет на пользу. А он проникнет в каждую клеточку, проникнет в митохондрии. И именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Научно доказано, передоказано уже. Да, и я своим, и не только я своим опытом подтверждаем это. Каждый день, друзья, я читаю статьи, анализирую, общаюсь с коллегами, общаюсь с врачами. И вот куда ни ткнись, везде вода. А если нет воды, все ломается. Помните, как писал в стихотворении «Водовоз» Василий Лебедев-Кумач? Он писал так: «Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду пьем, пьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы, даже мухи без воды, и не туды, и не сюды». А вот, допустим, вы долго не пьете воду, появляется туман в голове, рассеянность. Вы такие думаете: ой, погода, магнитные бури. Друзья, нет, не погода. Дело в том, что у вас внутри не погода, внутри болото, застой. В воде нужно движение. Когда вы не пьете воду, вода стоит и превращается в то самое болото. А когда воды не хватает, что происходит? Мозг, он первый реагирует на обезвоживание. Мозг. Кстати, головные боли часто случаются именно из-за нехватки воды. Мой вам совет: если болит голова, в первую очередь попейте воды. Не тянитесь сразу за таблеткой. Попейте воды. И я уверен, в большинстве случаев головная боль пройдет. Да, если это будет еще ионизированная вода, то это значительно ускоряет, увеличивает шансы на то, что головная боль пройдет. Да. Если туман в голове, трудно сосредоточиться, попейте воды, почувствуйте, как пелена с глаз спала. Вот, но опять же, простой воды попьете, вряд ли это сработает. Еще раз. Литр простой воды, усвоение там 1-2 столовых ложки. А ионизированный попьете, сразу прилив энергии, туман в голове уходит. Это отмечают все без исключения. Даже самые заядлые скептики, кто хоть раз попробовал ионизированную воду, все как один говорят именно об этом.

0: риск осложнения падает. И вот вам история из жизни. Пришел на прием к врачу мужчина, назовем его Сергей Петрович. Ему 54 года, диабет второго типа, стаж уже 8 лет. Вы знаете, что такое сахар 14 ммоль натощак? Я уверен, что кто-то из вас сейчас сказал, знаю. Да. Так вот, это катастрофа. Плюс ко всему жуткая усталость, ноги гудели, отекали к вечеру так, что обувь становилась мала. Давление скакало. И врач, у которого он наблюдался, человек современный, уже знакомый с водородной терапией, не стал полностью изменять его схему лечения. Таблетки остались те же, но он добавил одно условие. Он сказал, Сергей Петрович, каждый день 1,5 литра водородной воды. Не газировки, не чая, а именно воды, которую вы приготовите в ионизаторе. Мужчина, кстати, поначалу скептически отнесся. Но опять же говорю, это не вопрос доверия. Думал, ну что такое там вода может сделать, изменить, да? Но согласился, куда деваться. Прошло 4 месяца, он приходит на контрольный прием, и что вы думаете? Сахар натощак 16, 6,5 ммоль. Давление стабилизировалось там 130 на 80. Отеков нет. Но самое главное, он сам говорит, доктор, я забыл, что такое это тяжесть в ногах. И энергии столько, сколько не было лет 10. Лечащий врач снизил дозу сахароснижающего препарата вдвое. И, друзья, еще раз говорю, это не магия, это биохимия. Водород не заменяет лечение, нет. Но он усиливает его эффект и защищает от осложнений. А теперь посмотрите на это с экономической точки зрения. Я вижу, как все дорожает, продукты дорожают, молочная, мясная продукция, кондитерские изделия, да, техника, электроника, лекарства. Посчитайте, сколько вы тратите на лекарства. А теперь подумайте, вы один раз покупаете ионизатор, пьете ионизированную воду, и спустя время, допустим, врач снижает вам дозировки. Или вообще, если вы здоровы, вы просто не идете к врачу, потому что вы здоровы, друзья. Вы меньше тратите на лекарства, у вас меньше шанс попасть в больницу. Это факт. Когда ваш организм здоров, вы не тратите время на походы в больницу и аптеки, вы не тратите время на покупку лекарств. А бытовая химия тоже дорожает, друзья. А в ионизаторе вы готовите не только ту воду, о которой я сейчас долго говорил, да, ионизированная щелочная, там водородная вода, чтобы чувствовать себя в ресурсе, скажем так. Плюс ко всему еще кислотная вода, это анолит, да, по-научному, которая получается в ионизаторе, она заменяет всевозможные антисептики. Кислотной водой прижигаем герпес, ячмень на глазу, обрабатываем ушибы, порезы, ранки, царапинки, ожоги. Готовится она в ионизаторе Аквалайф одновременно со щелочной ионизированной водой. Из обычной, повторю, питьевой воды, даже из водопроводной. Умываемся кислотной водой, да, смягчаем кожу, убираем сухость. Мужчины после бритья, друзья, обязательно кислотной водой. Если у вас раздражение, там аллергия какая-то от станков, да, вот, пожалуйста, кислотная вода, никакого раздражения не будет. От перхоти кислотная вода, грибок на ногтях, кислотная вода. Это факты, доказанные наукой и практикой большого количества людей. И все. Вы один раз купили ионизатор и не ходите к нам каждый месяц за этими средствами. Бытовая химия, кислотная вода ее заменяет, потому что она разрывает бактерии изнутри, обладает антибактериальными, антисептическими, антимикозными свойствами. Представляете, сколько всего вы получаете после одной покупки? И сколько потом экономите? Вы скажетесь, кошачий лоток кислотной водой обработал, никаких запахов. Все элементарно, друзья. Поэтому, вот еще раз скажу, ионизатор воды, который сегодня идет со скидкой, я на один день продлил то предложение, которое просто вы все ждали и хотели, вот вчера оно было. Сегодня я добился того, чтобы оно осталось на сегодняшний день, когда вы можете приобрести многофункциональный ионизатор воды Аквалайф, который никуда не встраивается, с голосовым помощником, с 7 степенями защиты. Это наша самая популярная модель. 4 в 1. Да, готовится кислотную, щелочную, водородную, серебряную воду. А серебряные, может, успею сказать в этом эфире еще, да. И в комплекте вы его получаете, во-первых, со скидкой, не по цене там 44 тысячи рублей, а по цене 34 тысячи рублей. Ну, в комплекте вы получаете второй прибор, друзья, да, второй прибор, генератор водородной воды Light. И цена за оба 34 тысячи рублей. Главное, это тестовый период 90 дней. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Встретимся в следующей части.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 7 719 59 90.

0: 104. Агустстрой сам. Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август. Специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
3: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Продолжается разговор о правильной воде с Михаилом Рудаковым, официальным представителем компании «Аквалайф», который по-прежнему на прямой связи со студией. И любой из вас также, друзья, может выйти в прямой эфир для того, чтобы оставить свой отзыв или задать Мише свой вопрос. Номер телефона прямого эфира прежний 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
5: Спасибо, Антон. Друзья, звоните, обязательно звоните. Буду рад слышать вас в эфире и пообщаться с вами. А я напомню, что мы говорим действительно, вот как Антон сказал, о правильной воде. И что такое правильная вода, мы подробно разобрали в прошлой части. Правильная вода – это, можно сказать, для любого человека, для любого живого организма, правильная вода – это та вода, которая похожа на воду в нашем организме. Ведь все вы знаете, что мы на три четверти состоим, грубо говоря, из воды. И вот у этой воды определенные физико-химические параметры. И если мы говорим о том, что нужно налаживать питьевой режим, и, кстати, летом это делать значительно легче, потому что летом хочется пить, и мы значительно больше пьем, и лучше пить, конечно же, воду для того, чтобы не поддерживать первопричину всех заболеваний. Таковой является оксидативный стресс, это 90% всех заболеваний вызвано именно им. И вода, которая течет из нашего крана, легко доступная нам, которую мы покупаем в бутылках в магазине, с которой мы пытались, может быть, кто-то вы из вас, да, пытался наладить питьевой режим, но вот все время из тех напитков, еще раз скажу, которые нас окисляют, и та вода, она тоже нас окисляет, мы выбираем более вкусные напитки. Нам она не вкусна, да. Но она становится вкусной, друзья, похоже на воду из горных источников, после того, когда она приобретает антиоксидантные свойства. И она их держит недолго, там не больше суток она может сохранять. Поэтому для того, чтобы такая вода была всегда под рукой, нужны приборы. Приборы эти называются ионизаторы воды, генераторы водородной воды, да. И для того, чтобы появился такой прибор у вас дома, можно просто вот обратиться к производителю. Я являюсь представителем завода-производителя ионизаторов и генераторов водородной воды «Аквалайф», да, торговая марка у нас, ООО «Фабрика здоровья» мы называемся. И вот для того, чтобы их приобрести, нужно просто позвонить по номеру телефона нашего колл-центра 8 800 505 0855, задать интересующие вас вопросы, узнать о том предложении, которое, кстати, сегодня действует до 19.00. Это особое предложение, когда вы приобретаете, платите за один прибор со скидкой, а получаете целые два, да. И портативный прибор, и прибор для всей семьи, да, который готовит ионизированную воду. Друзья, звоните 8 800 505 0855. Я сказал о правильной воде пару слов, еще раз напомнил, но я обещал в прошлой части немножко пару слов сказать о серебряной воде. В чем секрет воды, насыщенной ионами серебра? Вот этот прибор, который идет сегодня со скидкой, ионизатор воды «Аквалайф», многофункциональный, премиальная модель. Он готовит не только ионизированную щелочную в разных режимах и кислотную одновременно, о которой я говорил в прошлой части, но он готовит еще и водородную, это антиоксидант, и он готовит еще и серебряную воду в разных концентрациях. Там можно посеребрить воду от 0,01 миллиграммов на литр, да, до 20 миллиграммов на литр. Вот очень большой диапазон, можете делать и коллоидные растворы. Так вот, в чем же секрет воды, насыщенной ионами серебра? Дело в том, что она является природным антибиотиком и убивает более 700 вирусов и бактерий. При применении допустимых концентраций серебряная вода, убивая всю патогенную, условно-патогенную флору организма, остается абсолютно безопасной для собственной полезной флоры организма по сравнению с синтетическими антибиотиками, которые уничтожают и полезную микрофлору. Серебро не оказывает пагубного воздействия на благотворные микроорганизмы. Циркулируя в сосудах кровеносной системы и в жидких средах тканей, ионы серебра проникают в патогенные микробы, вирусы и грибки. Их оболочка не является препятствием. И уже там внутри ионы серебра, именно ионы серебра, да, ионное серебро, а таковое оно появляется при ионизации, да, они парализуют дыхательный процесс вредных микроорганизмов, и в конечном итоге приводят к гибели. И вот, обладая способностью выработать иммунитет против антибиотиков, с серебром патогенные организмы справиться не могут. Самое интересное то, что ионы серебра обладают избирательностью. Вот о чем я говорю. Да? Еще раз говорю, на микрофлору того же кишечника и других органов они практически не воздействуют. И, кстати, если вы заботитесь о влажности воздуха, у нас, кстати, есть, мы производим увлажнители воздуха, вот в увлажнитель воздуха хорошо добавлять ионное серебро для того, чтобы в воздухе оно распылялось, и если какие-то вирусы вдруг могут попасть вам в дом, то они будут уничтожены благодаря ионному серебру. Но это так, отступление от темы. Попробуйте, еще раз говорю, у нас есть тестовый период 90 дней, о котором я не сказал в прошлой части. Вот эти 90 дней, то есть 3 месяца, в течение которых вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть, а мы вернем все деньги до копейки. И сегодня еще раз скажу о том предложении, которое действует до 19.00, это последний день акции. Ионизатор воды Aqualife премиум, 4 в одном, не просто по выгодной цене со скидкой, а плюс еще и портативный генератор водородной воды Aqualife Light. Всего за 34 тысячи рублей. Чтобы правильная вода была всегда под рукой и всегда свежая. Распродажа. Заканчивается партия, друзья, генераторов по старым ценам. Поэтому я вынужден сказать, что это последний день акции. Ионизатор воды Aqualife Premium, который готовит ионизированную водородную, щелочную, кислотную, серебряную воду в комплекте с генератором водородной воды Light, который заряжается как телефон, и вы его берете с собой куда угодно. Его объем, кстати, 400 мл. Он как бутылочка, легкий, простой. Одна кнопка, одна функция делает водородную воду из обычной питьевой воды. Воду с антиоксидантными свойствами, из воды с окислительными свойствами. Залили простую воду, которая вас окисляет, нажали кнопку, все, через несколько минут вода стала антиоксидантом, нашим помощником на пути к здоровой активной жизни. Где угодно, хоть в самолете, хоть в поезде, хоть в машине или в автобусе, хоть в лесу, в горах или в полях. Никаких компромиссов, только правильная вода. Звоните 8 800 505 0855. Оплата, кстати, при получении, доставка бесплатная, рисков ноль. Звоните прямо сейчас, потому что это только сегодня последний день. По этой цене осталось ограниченное количество. 8 800 505 0855. Звоните. Для понимания, еще раз скажу, что щелочная ионизированная вода и водородная вода – это две воды антиоксиданты. Просто и там есть и молекулярный водород, и отрицательный ОВП. Недолгое время, как я уже сказал, но в щелочной ионизированной воде вы можете изменить еще и щелочность. Щелочность тоже важна для нашего организма, потому что мы слабо щелочны, сущности, живые организмы, да, в нашем организме вода имеет слабо щелочную природу, поэтому такую воду и нужно пить. Друзья, звоните, еще раз говорю, присоединяйтесь к эфиру. Тоже хотелось бы слышать ваши звонки. Антон, напомни номер телефона.
4: Номер телефона прежний, 8 800 200 ровно 9702.
5: Спасибо, я как раз хотел в это время успеть водички попить, но сделаю глоточек. Друзья, еще раз скажу, что такая вода, именно ионизированная, она усваивается каждой клеткой вашего организма. Она добирается именно туда, куда обычная вода просто не в силах проникнуть, и буквально исправляет ваше самочувствие изнутри. И вот я чем больше изучаю тему воды и здоровья, тем больше утверждаюсь в понимании одной простой вещи. Очень многие проблемы начинаются именно на клеточном уровне. Когда клетка не получает достаточного количества воды и кислорода, она начинает работать хуже. А мы состоим из 70 триллионов клеток, друзья. Помните, в прошлое, ну, я говорил, что из-под крана вода, она, ну, усваивается не так, очень плохо, скажем так, по сравнению с ионизированной водой. Там 1-2 столовых ложки, в отличие от ионизированной, которая усваивается вся, да. Она, вода, антиоксидант. То есть она борется с первопричиной всех заболеваний. 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. И когда вы выпиваете литр ионизированной щелочной там, или водородной воды, усваивается все, что выпили. Выпейте стакан, усвоится стакан. Выпейте два стакана, усвоится два стакана. Выпейте литр, усвоится весь литр. Кстати, она защищает еще и печень от жирового гепатоза, частого спутника диабета, потому что повышает защиту клеток печени, гепатоцитов. Она улучшает их способность обезвреживать токсины. У нас в России в Воронежском медицинском институте имени Бурденко написана большая работа, диссертация, вывод которой такой: ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, помогает гепатоцитам, клеткам печени работать, а также ускоряет регенерацию язвенных дефектов слизистой оболочки желудка, то есть способствует ее заживлению. То есть пьете ионизированную воду, уменьшается воспаление в сосудах, защищаете печень, улучшаете работу желудочно-кишечного тракта, снижаете сахар, а еще снижаете плохой холестерин. ЛПНП, да, тот самый плохой холестерин, который падает на 15,5% за 8 недель без лекарств. Это итоги исследования 2008 года. Понимаете, сколько всего? Еще раз повторю, правильная вода, она не разделяет нас, она не разбирает нас на органы, она объединяет нас и помогает на клеточном уровне всем, всему организму, каждой клетке работать без сбоя, потому что правильная вода похожа на воду внутри каждого из нас. Она бьет точно в цель, устраняя первопричину заболевания – оксидативный стресс. И вот вам пример из жизни. Сергей из Новосибирска, его возраст старше 50. Он много лет мучился изжогой. Тяжесть после еды, скачки давления, постоянно таблетки, да. Начал пить ионизированную воду регулярно. Тут еще раз важно повторить, регулярно пить нужно. Да. И спустя несколько недель, говорит, я вдруг поймал себя на мысли, что давно не вспоминал про изжогу. А позже врач даже уменьшил дозировку некоторых препаратов. И таких историй действительно много, потому что когда клетки получают нормальную воду, организм начинает работать правильно, начинает работать без сбоев, возвращаясь к правильным исходным настройкам. Мы рождаемся в основном все здоровы, друзья. Поэтому я всегда говорю, попробовать это обязательно, хотя бы раз в жизни. Я уверен, что когда вы попробуете, пусть даже будучи скептически настроенным, это не вопрос доверия, да, вы почувствуете, как прекрасна такая вода, вы почувствуете это с первых глотков и каждой своей клеточки, потому что такая вода похожа на воду в теле человека, похожа на воду в каждой нашей клетке. Поэтому напоминаю, мы, и делаю акцент, что мы производитель, российский производитель компании «Аквалайф», даем вам тестовый период 90 дней. А вы получаете ионизатор, и с момента у вас получения есть 90 дней. Вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете, наблюдаете за собой. Параллельно поглядывайте на календарь. Если что-то пойдет не так, мне что-то не понравится, да возвращайте прибор, мы вернем все деньги. Но сегодняшнее предложение действует последний день до 19.00. Два прибора по одной цене со скидкой 34 тысячи рублей за два прибора. Ионизатор воды «Аквалайф премиум» и генератор водородной воды «Лайт». Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Внимание! Говорим о вашем здоровье. Допустим, у вас есть направление на плановую госпитализацию, но ее дату не назначают. Задержка опасна, состояние может ухудшиться. Что же делать? Помните, предельные сроки ожидания плановой специализированной медпомощи установлены законом. Не более 14 рабочих дней со дня выдачи направления. Для пациентов с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями не более 7 рабочих дней. Что делать, если сроки нарушены? Нужно вспомнить, кто всегда на вашей стороне. Ваша страховая медицинская компания. Да-да, та самая, которая выдала полис ОМС. Обратиться туда за помощью – ваше законное право. Шаг первый. Звоните на горячую линию или обратитесь через сайт вашей страховой компании. Шаг второй. Опишите ситуацию, дату получения направления на госпитализацию и срок ее ожидания. Шаг третий сделает страховая. Страховые представители свяжутся с администрацией стационара и выяснят причины нарушения. Страховой представитель примет меры, чтобы вам выдали направление на ближайшую из доступных дат. Будьте здоровы и помните, страховая всегда на вашей стороне. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке».
6: Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Великолукские писатели приняли участие в 15-м фестивале исторической поэзии «Славянское поле» в Изборске. Он был посвящен памяти его основателя, поэта и издателя журнала «Поэзия 21 века» Андрея Крадинова. Делегацию Великих Лук на форуме представили 5 членов Союза писателей России. Среди участников также были барды и поэты из Москвы, Минска, Витебска, Санкт-Петербурга, Казани и Пскова. Все участники фестиваля получили дипломы и памятные значки. Их произведения войдут в итоговый сборник, куда будут отобраны лучшие работы за 15 лет существования литературного форума. Строительная отрасль переходит от гонки за квадратные метры к созданию качественной городской среды. Одним из драйверов этих изменений стал федеральный проект формирования комфортной городской среды, реализуемый при участии «Единой России». До 2030 года в стране планируется оборудовать не менее 30 тысяч общественных пространств, парков, скверов, набережных и пешеходных зон. Благодаря проекту жители получат возможность непосредственно участвовать в формировании городской среды. Великолучане присоединились к всероссийской акции МВД «Зарядка со стражем порядка» в день физкультурника на острове Дятлинка. Сотрудники полиции совместно с городским комитетом по физической культуре и спорту организовали спортивное мероприятие для воспитанников детско-юношеских школ и секций. После разминки стражи порядка продемонстрировали юного спортсмена приемы самообороны. Полицейские напомнили ребятам, что регулярные занятия спортом повышают тонус организма, укрепляют здоровье, улучшают настроение и работоспособность, а также воспитывают дисциплину и силу воли.
6: О валютах.
7: Курс валют на сегодня: доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки, юань 12.17.
6: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
4: Разговор о правильной воде продолжается. На связи со студией по-прежнему официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков.
9: Все верно, Антон, спасибо тебе. Да, это завершающая часть нашей большой программы. Я напомню в самом начале этой части, что сегодня для слушателей «Комсомольской правды» действует просто беспрецедентное предложение. Только сегодня вы можете получить 2 прибора по цене одного. Прибора, которые улучшают качество вашей воды настолько, что она становится антиоксидантом, вашим помощником на пути к здоровому образу жизни. Сегодня ионизатор воды «Аквалайф Премиум» 4 в 1, наш флагман, наша самая популярная модель, которая никуда не встраивается, с голосовым помощником и 7 степенями защиты, идет не просто со скидкой вместо 44 по цене 34 тысячи рублей, да, а в комплекте вы получаете еще второй прибор, генератор водородной воды, всего за 34 тысячи рублей за оба. Друзья, мы российский производитель, и мы иногда можем делать такие беспрецедентные предложения, но они крайне редки. Поэтому для того, чтобы не упустить его, успейте заказать прямо сейчас. Помните про тестовый период, это ваша безопасность, 90 дней, не понравится, что-то пойдет не так, я уверен, что такого не будет, да, но так или иначе, это ваша безопасность, я хочу о ней говорить, что вы в безопасности при покупке у производителя, у российского.
5: Да, можете просто вернуть в течение 90 дней, мы вернем все деньги без каких-либо вычетов. Вот 34 тысячи заплатите за этот комплект, 34 тысячи мы вернем, если вы захотите вернуть. Но поверьте, вы не захотите его вернуть. Я еще раз скажу, что такие цены бывают довольно редко, и, честно скажу, уже, наверное, не будет. Поэтому звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Это, по сути, распродажа партии по старым ценам. Друзья, все дорожает, как ни крути. И сегодня вынужден еще раз сказать, что это последний день. Звоните 8 800 505 0855. Ионизатор воды премиум и генератор водородной воды Lightness. На этом ваши, кстати, траты практически заканчиваются. Никаких сверхрасходных материалов. В генераторе вообще ничего менять не нужно, его просто нужно только заряжать, зарядка в комплекте есть. А в ионизаторе иногда нужно менять мембраны, и в комплекте их аж 16 штук, то есть на долгие годы активной и здоровой жизни. Плюс в комплекте к ионизатору вы еще получаете жидкий pH-тестер для проверки качества вашей воды на показатель pH. А также можно проверить закисленность своего организма по слюне, натощак. Зарядка, я сказал, есть. Да, расширенная инструкция к каждому прибору, иллюстрированная она с ответами на часто встречающиеся вопросы. Мы больше 10 лет уже занимаемся этой темой. Я знаю о том, какие вопросы вы можете задать, если вы только вникаете в эту тему. Все ответы на часто задаваемые вопросы вы найдете в инструкции. В общем, в комплекте есть все, чтобы сразу начать. Получили, быстро пробежались там глазами по инструкции, она, кстати, иллюстрированная. Заливаете обычную воду, ту самую, которую привыкли пить до этого. Разница только в том, что теперь вы эту воду сначала подготовите. Зальете в ионизатор там, или в генератор, пара минут и готово. И повторю, 90 дней тестового периода. Но я абсолютно уверен, как только вы сделаете первый глоток, вы сразу поймете, это другой уровень. Совсем другое самочувствие, совсем другая вода. Она становится приятной на вкус, ее хочется пить. Вам понравится пить такую воду, потому что она начинает работать, она начинает усваиваться, и организму она правда нужна. Знаете, есть люди, которые говорят, я не люблю пить воду, она мне невкусна, она меня не лезет. Так вот, те, кто переходит на ионизированную, там, щелочную или водородную воду, начинают пить с легкостью. Это уже многократно подтверждено. Но даже если вдруг вам не зайдет, опять же, те 90 дней на возврат. Еще раз, только сегодня до 19.00 34 тысячи рублей за два прибора. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Все легко, все просто. 8 800 505 0855. А теперь давайте дальше. Что еще вы почувствуете, когда начнете пить ионизированную воду? Современная наука сегодня говорит, что наше здоровье и молодость определяется не столько состоянием крупных сосудов, сколько капиллярной сетью. Это 100 тысяч, только представьте, 100 тысяч километров микроскопических трубочек, которые несут жизнь каждой клетке. И вот когда капилляры спят, ну, в кавычках, скажем так, да, спят или разрушаются, клетки голодают, задыхаются. Даже если вы пьете литры обычной воды. Ионизированная вода, ионизированная водородная там, или щелочная вода, на сегодня, пожалуй, единственная технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла. Под микроскопом изменения видны уже после первого применения. Я это видел своими глазами не раз. Просто невероятно. И вот на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. И что они заметили? Людям 60-70 лет говорят, у вас, отличные капилляры, да? И отвечают, я пью воду из ионизатора Aqualife. И таких было так много, что коллеги пришли к нам и сказали, у кого мы видим хорошие капилляры, все пьют воду из ваших ионизаторов. Давайте я познакомлю вас с одним отзывом, таким впечатляющим, скажем так. Ольга, ей 68 лет, диабет, 20 лет она страдает этим недугом, да, синдром диабетической стопы, нейропатия. И вот, как она говорит, ноги горели огнем. Я не чувствовала пальцев, врачи уже говорили об ампутации. Ей сделали капилляроскопию, хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом, что капилляры, как обруб, кровь в них не движется. И вот назначили, скажем, это последний такой шанс был, да, последний какой-то, последняя надежда. Да, назначили ионизированную водородную воду. И что думаете? Через несколько недель сделали повторную капилляроскопию. И Ольга говорит, я плакала. Там, где не было жизни, где кровь стояла, она побежала. Появились новые тоненькие ниточки капилляры. А через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. Это есть Этому есть научное обоснование, друзья. В журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование о том, что молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает оксидативный стресс, о котором мы с моей коллегой Асирак говорим каждую передачу, и я уже не раз сказал, и еще раз скажу, что первопричина 90% всех заболеваний – это оксидативный стресс. Неважно, как называется ваша болезнь, важно, что у корень ее один. И когда вы начинаете пить ионизированную водородную воду или ионизированную щелочную воду, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем. Попробуйте. Еще раз говорю, таких цен больше не будет. Эта партия генераторов, вот, которые идут сегодня в комплекте, заканчивается, и максимум, что это только может быть, вы со скидкой сможете еще приобрести ионизатор, но уже без комплекта, без комплекта по такой цене с генератором. Друзья, сегодня генератор вам идет в комплекте, чтобы правильная вода была всегда под рукой. Два прибора по цене 34 тысячи рублей. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, плата при получении. Главное, тестовый период 90 дней. В любой момент вы можете вернуть, получить все деньги обратно. Да, в течение этих 90 дней. Это ваша безопасность. Это время, когда мы вам даем на сомнение, на то, чтобы вы проверили. Можете сдать анализы перед началом потребления ионизированной воды, попить там месяц-полтора после, проверить, сверить, какие улучшения произошли. Уверен, вы увидите и в цифрах улучшения. Попробуйте. Вот вам тестовый период. 3 месяца. Звоните 8 800 505 0855. Сегодня 34 тысячи рублей за 2 прибора. Последний день акции. Звоните 8 800 505 0855. Ну и еще есть время поговорить о том, как же вода меняет наше с вами самочувствие на всех, скажем так, этажах, на всех уровнях, да? Давайте разберем исследование на тему водород против артрита. Мы уже с вами говорили, что водородная вода работает на клеточном уровне, да, гасит воспаление, реально помогает суставам. И сейчас вот конкретно об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши. Оно было опубликовано еще в 2012 году. Его ценность в том, что оценивали не просто субъективные ощущения, там, как я себя чувствую, да, а конкретные лабораторные маркеры. Взяли 20 пациентов с ревматоидным артритом. Это хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует собственные суставы, разрушая хрящи и кости. Люди пили, внимание, всего по 530 мл водородной воды в день. Это ведь немного, правда? 4 недели пили, потом перерыв, потом еще 4 недели. И вот какие результаты получили. Первое. Снизился показатель оксидативного стресса на клеточном уровне. Если простыми словами, уменьшилась та самая ржавчина внутри организма. Слово «ржавчина» я беру здесь в кавычки, используя ее для более образного понимания оксидативного стресса. Уже после первого месяца уровень гидроксидезоксигутина в моче снизился на 14,3%, на 14 с хвостиком процентов. Да. Вывод. Водородная вода действительно проникает в клетки, нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткани. Второе. Упала активность болезни по индексу DAS-28. Это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненных и опухших суставов, анализ крови и общее самочувствие. И вот показатель снизился с 3,83, это очень высокая активность, до 3,2, что уже соответствует средней и низкой активности. А во второй месяц показатель снизился еще больше, приблизившись к ремиссии. Что это значит на практике? Люди реально стали чувствовать себя лучше. Меньше боли, меньше отеков, больше движения. И движение стало приносить удовольствие, а не боль. И третье, это особенно интересно, ученые отдельно посмотрели на 5 пациентов с ранним артритом, то есть те, которые болеют меньше года, без специфических антител. У таких пациентов прогноз обычно лучше, терапия срабатывает эффективнее. У всех 5 наступила ремиссия, а у 4 из 5 к концу исследования симптомы исчезли полностью, полностью. Это, конечно, не значит, что водород вылечил их навсегда, но он дал мощнейший толчок, чтобы организм сам начал справляться с воспалением. Как это объясняется? Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который проникает прямо в митохондрии и выборочно гасит самые опасные свободные радикалы, гидроксильные, те самые, которые запускают разрушение при артрите. Друзья, а что это значит для нас с вами? Прямое доказательство того, что водородная вода – не вода из рекламы и не пустышка, это инструмент с доказанной эффективностью. Поэтому я никогда не устану говорить. Я считаю, пить водородную воду, ионизированную щелочную воду – это самый легкий, самый простой, самый экологичный способ помочь своему организму справиться с оксидативным стрессом. Звоните, друзья, 8 800 505 0855. Успейте до 19.00. Последний акт, когда вы приобретаете 2 прибора по цене 1, 34 тысячи рублей. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
10: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
11: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
12: Реклама. Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
13: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
14: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
15: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-канал.
17: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Приветствую всех без исключения. Еще одна тема, довольно современная и интересная. Дело в том, что искусственный интеллект, ассистент искусственного интеллекта в Австралии вмешался в работу системы бронирования спортзала и взял и отменил чужую запись, чтобы продвинуть пользователя, чьи интересы он представлял, в очереди. Но, в общем, инцидент произошел после того, как клиент попытался попасть на популярное утреннее занятие с помощью связки двух и агентов, Cloud и OpenClaw. И, в общем, в ходе работы агент взял и выявил уязвимость в сервисе, и вот она позволяла обходить ограничения по срокам записи, управлять заявками других пользователей без проверки прав. Естественно, хозяева этого спортзала не участвовали в этом вообще никак. И, в общем, пытаясь улучшить позицию своего клиента в листе ожидания в спортзал, агент искусственного интеллекта просто удалил первого участника очереди и поднял своего пользователя с 4 на 3 место и таким образом исполнил его желание. Но позднее система сообщила, что вообще не может восстановить отмененную бронь, бла-бла-бла. Но, в общем, каким образом искусственный интеллект сам принимает решение? Вот этот вопрос мы хотели бы обсудить, и для этого созвонились с президентом консорциума Инфорус, специалист по кибербезопасности, более известного в сети под ником Кибердед, Андрей Игоревич Масалович, с нами на прямой связи. Андрей Игоревич, приветствую вас, здравствуйте.
18: Да, здравствуйте. Здравствуйте.
17: Ну вот, да, о чем говорили большевики, в кавычках, много лет до восстания машин, хотя это были не большевики, а скорее наоборот. Это там в «Терминаторе» нас еще пугали еще в 80-е вот этими всякими историями. Самый важный вопрос, с которого хочется начать наше обсуждение. Каким образом искусственный интеллект сам может принимать какие-то решения? У него вообще нет никаких ограничений. Ну, понятно, что какие-то есть, но, видимо, они не все его чаяния могут ограничить. То есть там законы робототехники Азимова, которые еще были доработаны им, видимо, пока не работают или работают, но не так, как должны?
18: Но да, все хуже. Хуже, чем в «Терминаторе». В «Терминаторе» хотя бы человечество противостояло некой внешней силе, в которой появился там свое сознание, самосознание и разум. А сейчас нам противостоят просто не очень чистоплотные бизнесмены, которые прячутся за искусственным интеллектом. за понятием искусственный интеллект. Вот, интеллект там нету, он ни при чем. Значит, смотрите, что происходит. Когда какая-то система принятия решений выбирает варианты, у нее нету законов, как у Азимова. Вот, у нее есть правила, и у этих правил есть веса. И если у нее главное правило там, заработай бабки, извините, для своего хозяина, вот, и какое-то другое правило этому мешает, более низкое, вот она любые другие отменяет. То есть в тот момент, когда ей надо, допустим, подобрать что-то для юриста, нужно найти нужную ссылку, а дальше уже искать дорого, она не нашла, она эту ссылку придумывает. Вот, или там нужно какой-нибудь закон, она его тоже сама сформулирует и запишет. Вот, а потом сама же на него сошлется еще. Что вот, помните, в прошлый раз был такой закон. Вот, если ей надо решить задачу, а ей мешает сейчас физически там другой пользователь, но есть техническая возможность найти уязвимость в системе и его вычеркнуть, она это сделает. У нее нету этики, у нее нету законов, у нее вот есть некоторое ранжированное правило, которое ей навязала коммерческая фирма с целью заработать денег.
17: То есть, Андрей Игоревич, по большому счету, искусственный интеллект – это такое универсальное оружие в руках любого человека, в руках доброго человека. Это доброе оружие.
18: В руках грамотного. Смотрите, давайте весь мир разделим на три части. Те, кто не верит в искусственный интеллект, довольно сильно прогадают. Вот, те, кто верит, но не умеет пользоваться, прогадают еще больше, еще деньги потеряют. Вот, останется 5% тех, кто умеет с ним управляться. Вот, что значит умеет? Ну, во-первых, понимает, как он устроен и может сделать первые 10% работы, то есть правильно поставить задачу, правильно определить вот эти вот правила, ограничения и законы. Раз. Потом 80% черновой работы доверить искусственному интеллекту, он спокойно заменит так называемого джуна, джуниора, ну, подмастерье. А потом 10% последних, включая принятие решения, человек должен сделать сам. Более того, чтобы ситуацию оздоровить, я бы сейчас предложил везде, тотально, того, кто запустил, делать ответственным. Если ты запустил программу с искусственным интеллектом, она накосячила, то сядет, сесть должна не она, а ты. Все, и люди сразу начнут читать и про стандарты, и про правила поведения, и про этику, и про все.
17: Так тюрьмы будут переполнены.
18: Ну, не-не-не, тюрьмы будут пустыми, потому что сразу же, уже как только первые там действия на слушаниях пойдут под суд за то, что ударили по школе с девочками, вот, следующие 100 военнослужащих просто откажутся выполнять преступные приказы.
17: Ну, они могут сказать, что они не выполняли эти приказы, они просто поставили задачу искусственному интеллекту, но не разобрались
18: вот
17: в тонкостях.
18: Вот если искусственный интеллект накосячил, все равно сядешь. Вот тогда будет порядок. Но это все равно как в одной области у нас губернатор, там была плохая транспортная ситуация, губернатор повелел выпустить на трассу старые трамваи. У одного трамвая сорвало тормоза, и там он убил двух человек. Вот, с моей точки зрения, виноват тот, кто его выпустил. Не губернатор, который там пиарился, вот, а человек, который физически достаточно грамотный, чтобы понять, что вот это...
17: И уж тем более не трамвай.
18: Ну, не трамвай, вот вы правильно. Субъектности у трамвая ровно столько же, сколько у искусственного интеллекта.
17: Андрей Игоревич, да, вот я хотел бы еще одну вещь. Искусственный интеллект проникает оттуда, откуда не ждали, да, через новое подрастающее поколение в том числе, или уже почти подросшее, да. Мы же видим, что, ну, даже в мое время, там, суть какой-нибудь гуманитарной дипломной работы, и не только гуманитарной, это было культурное списывание, да, ну, мы все это прекрасно понимаем, как работает студент, так же, как искусственный интеллект, чтобы достичь цели, затратив на это наименьшее количество ресурсов, потому что мозг у человека так устроен, очень ленивое такое устройство. Ну, то есть, когда человек там пишет дипломную работу или что-то, там, не знаю, там, реферат, ты ставишь чужие мысли в кавычки по ГОСТу, да, и размываешь вокруг них своей водой. И чем больше этой воды, тем лучше. Сейчас и воды своей нет, потому что все это делает искусственный интеллект. То есть, по большому счету, мы растим людей, которые, ну, кроме того, как пользоваться калькулятором, читая искусственным интеллектом, больше ничего не умеют и сами думать не хотят, и уж тем более проверять эту информацию. Мы к чему придем лет через 20, а то и через 10?
18: Уже более 10 стран ограничивают или даже пытаются запретить использование соцсетей для подростков, потому что это, ну, это правда вредно. Ну, я, например, ничего не имею против пива, но я совершеннолетний. Я не буду его пиарить для подростков. И точно так же...
17: И для взрослых. Мы сейчас подпадем под действие законодательства.
18: Не-не-не, для взрослых не пиарим. Да. не пиарит. Это плохо, но для детей это просто запретно. Так вот, точно так же многие страны запрещают соцсети и правильно делают, потому что сейчас по России проводили замер, там, не соврать, по-моему, 72, что ли, процента детишек считают искусственный интеллект предпочтительным собеседником по сравнению с учителем, родителем и даже друзьями.
17: Ну, умная колонка не получается, она такая вот... Многие дети с умной колонкой обожают разговаривать, потому что родители с ними уже устали говорить, а умная колонка не устает, например.
18: Не-не, если бы они, если бы кто-то им отстраивал этот разговор с полезной целью, там, сказки добрые рассказывал или зачитывал, там, Пушкина или Достоевского, было бы классно. Вот, но то, как строит разговор алгоритм-трансформер, это правда отупляет. Он же не придумывает, вы говорите, что раньше там чужие мысли описывали, а искусственный интеллект, он мысли не генерит, он находит чужие мысли, вот, и их там пакует своей, там, тоже чужой водой.
17: И что самое главное, он не всегда находит в верифицированных источниках, да, а там тот же самый Reddit, Пикабу или какие-то
18: иногда,
17: другие.
18: Иногда даже хуже. Источник может быть верифицирован, но там нарративы вражеские. Вот, то есть он еще и такую вредную ахинею несет. Не нашу. Поэтому это у американцев есть на эту тему очень четкое слово. Они контент, порожденный искусственным интеллектом, технически, называется термином AI-слоп. Ага. Вот, так вот, слово «слоп» означает «помои». Причем в двух смыслах. Помои в смысле вот мусор, помои в смысле очень некачественная еда.
17: Это слово и у нас уже, этот термин, ну, его для краткости нейрослопом называют, да, не ИИ-слоп, а нейрослоп, потому что все нейронки. Андрей Игоревич, благодарю вас за эти разъяснения. Андрей Мсалыч был с нами на прямой связи, а мы сейчас к другим темам перейдем. Совет Международной шахматной федерации рассмотрит вопрос по допуску мужской и женской сборных России на Всемирную шахматную олимпиаду. Об этом сообщил журналистам Аркадий Дворкович, который ранее приостановил исполнение полномочий главы ФИДЕ. Ну а ранее в пресс-службе организации сообщили журналистам, что мужская и женская сборная России не примут участие в 46-й Всемирной шахматной олимпиаде. Далее Василий Воронин с новостями спорта.
19: Новости спорта.
20: Россияне Яна Соловьева и Андрей Бобров стали серебряными призерами в смешанной эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью, который завершился в Стамбуле. По ходу эстафеты россияне заняли 9-е место в турнире по фехтованию, показали лучший результат на полосе препятствий, 2-й в плавании и 3-й в лазер-ране, набрав в сумме 1442 очка. Золото у венгров, бронза у британцев. Краснодар одержал волевую победу над московским «Спартаком» в матче 3-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, которая прошла накануне в Москве, на домашней арене красно-белых, завершилась победой гостей со счетом 2-1. Обе команды начали сезон 2026-27 с двух побед в двух стартовых турах. Продолживший победную серию Краснодар с 9 очками вышел на чистое первое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Спартак» 6 баллов располагается на 3-й позиции. В другом матче 3-го тура чемпионата России по футболу московская «Родина» обыграла петербургский «Зенит». Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2-1 в пользу гостей. У «Родины» дубль оформил Артур Гарибян, 59-65 минуты. У «Зенита» забил Максим Глушенков, 23-я минута. «Родина» впервые в своей истории одержала победу и набрала очки в РПЛ. Подопечные Хуана Диаса занимают 11-е место в таблице чемпионата. С вами был Василий Воронин.
19: Новости спорта.
21: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
22: У мужчин среднего и старшего возраста нередко встречаются проблемы, о которых говорить как-то неловко, но надо. Речь сегодня пойдет о том, с каких вроде бы незначительных признаков начинается такая беда, как неконтролируемое мочеотделение у мужчин. Начинается все, как правило, с частых визитов в туалет. Следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Как следствие, может переполниться мочевой пузырь и возникнуть неконтролируемое подтекание. Причина обычно связана с возрастным снижением тестостерона, От этого у мужчин после 50 может разрастаться соединительная ткань простаты. Железа увеличивается и пережимает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал. Здравый смысл подсказывает, что не дожидаясь первых признаков, надо обезопасить себя. Попробуйте Стопинор. Это уникальный, инновационный европейский продукт для простаты. Действие его активных веществ направлено на поддержку ее размера и мочеиспускания. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные +1 25. Стопинор создавался специально для возрастных мужчин, чтобы поддерживать уровень тестостерона, а значит и работу простаты, и нормальное мочеиспускание, и сексуальное желание, и возможности. Таким образом, Стопинор может оказаться полезен всей мочеполовой системе и продлить годы сексуальной активности мужчины. Подробнее узнать о Стопиноре можно по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка лекарственным средством не является.
21: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. В Москве 15 часов, в Екатеринбурге 17, в Хабаровске 10 вечера, в Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
21: О важном.
0: Владимир Путин призвал сберегать исторический облик российских городов и давать вторую жизнь объектам культурного наследия. Грамотное вписывание новых объектов в сложившееся пространство с использованием цифровых технологий позволит сохранить самобытность поселений, заявил президент на встрече с урбанистами Дальнего Востока. Глава государства отметил, что при перестройке инфраструктуры под современные тенденции важно защитить уникальность регионов. Ранее Путин прибыл с рабочей поездкой в Бурятию. Яна Лантратова заявила о готовности оказать всю необходимую помощь пострадавшим от атаки в ИСУ в Нижнекамске. Уполномоченная по правам человека в России заявила, что уже связалась со своей коллегой из Татарстана. Омбудсман уточнила, что людей поддержат во взаимодействии с другими ведомствами. В ИСУ атаковали Нижнекамск сегодня утром. Жертвами удара стали 13 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте.
21: О происшествии.
0: На одном из промпредприятий Тюменской области вспыхнул пожар из-за падения украинских беспилотников. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, сообщил губернатор региона Александр Мор. Он добавил, что держит ситуацию под личным контролем. Как уточнил полномочный представитель президента в округе Артем Жога, предварительно никто не пострадал. Маленький ребенок пострадал из-за наезда электросамоката на востоке Москвы. Транспортом управлял подросток, сообщили в столичной прокуратуре. Там отметили, что малыша госпитализировали. Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии.
21: О спорте.
0: В отношении президента ФИФА Джанни Инфантино проведут независимое расследование. К этому призвали УЕФА, Азиатская конфедерация и организация КОНКАКАФ. Руководители мировых объединений назвали предательством его инициативу продать доли прав на чемпионаты мира частным инвесторам. Глава Международной Федерации ранее отозвал скандальный проект после того, как футбольные чиновники пригрозили бойкотом мировых турниров.
21: Обо всем.
0: Поклонники Гарри Поттера добились изменения маршрута прокладки энергокабеля между Великобританией и Ирландией ради сохранения мемориала эльфа Добби. На Уэльском пляже, где снимали сцену гибели персонажа, планировали проложить магистраль для транспортировки зеленой энергии, пишет газета Independent. После многочисленных обращений фанатов проектировщики решили перенести трассу на другой берег. На место съемок ежегодно приносят тысячи камней и сувениров. Подробнее на КП.ру.
1: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Семьи погибших при атаке БПЛА в Нижнекамске получат выплату в размере 2 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
17: В Москве не подходит вариант заморозки конфликта вокруг Украины. Необходимо устранить первопричины этого кризиса. Реплика полковника. И обучать школьников правилам дорожного движения с 5 класса предложили в Национальном автомобильном союзе. Теперь подробности тех и других новостей в эфире радио «Комсомольская правда» обсудим. Начнем с того, что семьи погибших при атаке БПЛА в Нижнекамске получат выплату в размере 2 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана. По последним данным, погибли 13 человек, в том числе ребенок, девочка и еще 75 человек пострадали. Среди жертв атаки беспилотников в Нижнекамске есть иностранцы. Это граждане Узбекистана и Таджикистана. В Нижнекамск уже направили дополнительные бригады медицинских работников. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. И в Татарстане объявили траур. С подробностями редактор «Комсомольской правды» в Казани Алексей Искандиров. Он с нами на прямой связи находится. Алексей, приветствую вас. Расскажите, что известно к этой минуте. И прочие подробности хотелось бы услышать в нашем эфире.
2: Здравствуйте, Дана. Давайте начнем с подробностей по поводу компенсации семье погибшим. Да, действительно, правительство Татарстана приняло решение, то есть выплатить по 2 миллиона семьям погибших и в том числе пострадавшим компенсация в зависимости от полученных им травм. Это от 300 до 600 тысяч рублей. Также отдельно власти Нижнекамска выделят 1 миллион рублей семье погибшего ребенка. Все похороны будут организованы при помощи, скажем так, при посильной помощи местных предприятий в том числе. Также можно сказать, что на данный момент в Нижнекамске развернут пункт временного размещения для пострадавших от атаки БПЛА Нижнекамск. Работает он на базе местного лицея, то есть в спортзале разместили раскладушки, спальные мешки, то есть могут принять за раз до 100 человек. Туда уже по официальным данным, по последним официальным данным, уже обратились 93 человека. Людям оказывается вся помощь, в том числе и психологическая, их кормят. С ними работают в том числе представители администрации местной и волонтеры. По каждому их обращению, потому что действительно, то есть при атаке пострадали жилые дома, и некоторые могут требовать серьезного ремонта. По каждому обращению идет индивидуальная, то есть работа, потому что также обещана компенсация по потерянному имуществу. Если люди не смогут вернуться из-за повреждений домов в свои квартиры, то их расселят. Опять-таки жилье предоставят местные власти. К тому же надо...
17: Да, прошу вас, Алексей, продолжите.
2: Да, к тому же можно сейчас еще отметить вот такой момент, что в городе, в Нижнекамске, появился стихийный мемориал в памяти погибших в результате сегодняшней атаки БПЛА. Он организован около городского музея местного. То есть жители приносят туда цветы, свечи, чтобы выразить скорбь и поддержать родных и близких погибших.
17: Скажите, пожалуйста, а вот такие масштабные атаки беспилотников на регион были и ранее? Или вот вчерашняя, вернее, сегодняшняя атака отличалась? Чем?
2: Ранее были такие же нападения, непосредственно, скажем так, непосредственно на Нижнекамск, где сосредоточено, то есть большое количество предприятий химпрома. За последним все это удавалось отбивать. Да, были и ранее пострадавшие, погибшие, то есть как бы. Поэтому можно сказать, что вот самый многострадальный город Татарстана в этом плане действительно Нижнекамск.
17: Скажите, пожалуйста, я много раз слышал, в том числе и от местных жителей, и от экспертов, что при подобных атаках все вражеские беспилотники в основном летели в сторону там, заводов, в сторону какой-то промышленной инфраструктуры. А в этот раз почему такое большое количество жертв среди мирного населения, такое большое количество гражданских зданий повреждено? С чем это может быть связано? Есть ли у вас какие-то данные по этому поводу, и можете ли вы подтвердить или опровергнуть?
2: Ну, могу сказать то, что данных официальных у меня по этому поводу нет, и действительно каждый раз страдает гражданская инфраструктура, то есть, а именно дома жилые, то есть с чем это связано. Ну, и можно, скажем, так отдельно отметить, что атаки подвергаются и не только жилые дома, но и промышленные предприятия. Мы, повторюсь, говорим о химической промышленности, поэтому особый сейчас контроль и усиленный мониторинг идет, как уже привыкли в городе, в таких случаях идет мониторинг воздуха. На данный момент превышений каких-то, скажем так, загрязняющих веществ пока не замечено.
17: А есть ли у вас данные, много ли вообще домов и социальных объектов повреждено, я имею в виду мирных?
2: Мирных, насколько можно судить из официальных сообщений, то есть поврежден, точно поврежден один жилой дом на Школьном бульваре. И, возможно, еще, то есть пострадавшие дома. Потому что, то есть, сейчас все идет обследование, то есть выбиты в округе окна, сами понимаете, то есть от взрывной волны. Поэтому сейчас идет обследование.
17: Спасибо большое. Это Алексей Искандиров, редактор «Комсомольской правды» в Казани, был с нами на прямой связи. Я напомню, что семьи погибших при атаке БПЛА в Нижнекамске получат выплату в размере 2 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана. По последним данным, известно о 13 человек, которые погибли, и в том числе ребенок, это девочка, и еще 75 пострадавших, но есть ощущение, что это не окончательно. Замечательные цифры, к сожалению. Продолжим наш эфир. А Москве не подходит вариант заморозки конфликта вокруг Украины, ибо необходимо устранить первопричины этого кризиса. Об этом заявил в интервью журналистам замглавы МИД России Михаил Галузин. Очевидно, что Зеленский потерял всякую связь с реальностью и пытается искать

0: Слышали, что так называемый президент Украины Зеленский предлагает заморозить боевые действия по той линии сопротивления боевых действий, которые существуют. Эту фальшивую песню он поет уже многие месяцы. Российская сторона категорически против. Об этом буквально вчера заявил заместитель министра иностранных дел России Галузин. Он сказал, что заморозка по ЛБС для нас неприемлема. А почему? Здесь можно назвать хотя бы два конкретных ответа. Во-первых, Галузин считает, что заморозка даст возможность Украине провести перегруппировку своих войск, а и б, получить больше денег и вооружений со стороны Соединенных Штатов Америки. А вот здесь возникает прелюбопытнейший вопрос. Соединенные Штаты Америки, которые в качестве своих посредников дипломатических, Уиткофа и Кушнера, вроде бы стараются наладить какие-то отношения, договоренности между Москвой и Киевом. Но пока эти договоренности происходят, Соединенные Штаты Америки продолжают накачивать Украину и вооружениями, и деньгами. И вот на этот момент и обращает внимание Галузин. Что-то здесь противоречивое происходит, что-то непонятное. Нет ничего последовательного в действиях переговорщиков Соединенных Штатов Америки. И, естественно, все это радикальным образом противоречит тем договоренностям, которые были достигнуты между Путиным и Трампом в Анкоридже. А теперь получается, что Украина упорно настаивает на приостановлении боевых действий. А на чем настаивает Москва? Москва настаивает на документе, который бы комплексно, на долгое время, со взаимными механизмами контроля включились в договор, который бы был рассчитан не на эти несколько месяцев, когда бы был прекращен огонь, а на долгие годы. С основательными позициями сторон и так далее. Вот этого как раз и боится Зеленский. Ну а что же мы в конце концов имеем? Мы имеем то, что вот эти многочисленные переговоры американских представителей с Киевом пока ни к чему не приводят. А знаете почему? А потому что Соединенные Штаты Америки в попытках якобы наладить компромисс между Москвой и Киевом, они не играют роль нейтрального посредника. И вот обратите внимание, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Рубио открытым текстом заявил, внимание, цитирую, что США не считают себя нейтральным посредником. Но если США не считают себя нейтральным посредником, а вполне заинтересованным в том, чтобы Украина продолжала развивать боевые действия, то о каком переговорном процессе можно вообще говорить? Это тупик. Это тупик, который создается и в интересах и Киева, и Соединенных Штатов Америки. Вот так, как говорится, и живем. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Обучают школьников правилам дорожного движения с 5 класса, предложили в Национальном автомобильном союзе. Обсудим в эфире через 2 минуты.
1: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы

0: Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
1: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И еще одна новость из Национального автомобильного союза, в котором предложили обучать школьников правилам дорожного движения уже с 5 класса. Программа могла бы войти в ОБЖ, чтобы не городить дополнительные предметы, потому что расписание у подростков и так весьма и весьма плотное. ОБЖ – это основа безопасности жизнедеятельности, если вдруг кто запамятовал. А вот на следующем этапе можно внедрить экзамен на знание правил дорожного движения в школе, и его результаты учитывались бы при сдаче на права, отмечают в Национальном автомобильном союзе. Там уверено, что знание ПДД пригодится каждому человеку, и водителю, и пешеходу. Выглядит логично, но за комментариями все равно обратимся к вице-президенту Национального автомобильного союза. Антон Шапарин с нами на прямой связи. Антон, я вас приветствую, здравствуйте.
2: Да, Сергей, здрасте.
1: С одной стороны, ну, в первом приближении, если сильно не задумываться, да, не искать подводные камни, ну, здорово, почему раньше этого не сделали, возникает вопрос. Но наверняка же подводные камни есть, и обратная сторона, как у любой медали, тоже. Что вы можете сказать вообще об этой инициативе? Каковы ваши размышления как эксперт?
2: Вы знаете, мы не первый год уже добиваемся от Минпросвещения изменений в программе. Я лично прочитал все учебники по ОБЖ и искал в них что-то осмысленное, связанное с правилами дорожного движения. И вся эта тема огромная, повседневно касающаяся всех вообще, затрагивается только в отдельных учебниках, отдельных классов, и то на уровне общая безопасность на транспорте вместе с речным транспортом там и так далее. Но понятно совершенно, что приоритеты нужно ставить совсем иначе. Люди повседневно, школьники, не школьники, все участники дорожного движения, каждый божий день. И мы видим, что нынешние поколения, молодые, все более активно используют все виды транспорта, начиная с обычных самокатов и заканчивая питбайками, мотоциклами и так далее. Мы видим лавинообразный, катастрофический рост смертности детской, в том числе из-за их доступа к этому мототранспорту. Мы видим, что они поголовно не знают правил дорожного движения. Делают все, что хочется, и не понимают, что за это может быть предусмотрена ответственность. А многие знают, что до 16 лет ответственности не будет, и злоупотребляют, откровенно говоря, этим. Поэтому мы убеждены, что для того, чтобы общество жило гармонично, и дети не разбивались, не попадали под колеса, не сбивали других, вели себя адекватно, их нужно учить. И учить их нужно не в рамках там отдельных предметов, потому что, ну, действительно, если в 9, 10, 11 классе убирают ОБЖ, то у них ОБЖ, общество знания, то, естественно, ничего другого не поставят. Но мы видим курс ОБЖ и видим, что он начинается с очень ранних классов преподается, по-разному называется. Соответственно, доработать учебники – это невеликая задача. И все, собственно, изучено у Минпросвещения, которое курирует и эту сферу обучения в школах, и сферу обучения в автошколах. Есть все методические материалы, все наработки, все вообще это просто вопрос технически, по большому счету, Минпросвещение должно принять для себя такое решение, и тогда мы будем просто получать год за годом поколения, которые знают ПДД, чего не было в нашей истории. И у нас же есть президентская задача снижения смертности на дорогах до нуля к 30-му году. А как мы будем добиваться снижения смертности, если у нас растет эта смертность вот в категории детей и подростков?
1: Ну вот таким способом, который мы сейчас с вами обсуждаем, к 30-му году то точно не успеем.
2: Это задача в долгую. И начинать нужно было много лет назад, но, как говорится, каждый год упущенный, и это погиб. погибшие дети и жизни. Их вот проезжаешь по поселку, бывает, и видишь, на квадроцикле сидит по 3-4 ребенка, и они, значит, куда-то едут по дороге общего пользования. И родителям совершенно нет дела до того, выйдут они, значит, на близлежащую скоростную магистраль, не выйдут, вообще все равно. Да, и в данном случае спасение этих детей, оно в руках этих самих детей. Они не знают, как, кто у кого приоритет на дороге, где их место, как они должны ехать и так далее. Рисков фундаментально много.
1: Безусловно. Но вот вы сказали, что в нашей истории такого не было, и отчасти вы правы. Да? Но с другой стороны, все новое, хорошо забытое старое. Да, там 50, 60, 70 лет назад не было, возможно, такого большого количества средств индивидуальной мобильности, какие есть сейчас, да, и не так они были доступны. Там максимум мопед, если не брать велосипед во внимание, у кого-то был, этот человек считался зажиточным, но все равно в начальной школе учили правила дорожного движения в советской школе, да, там регулярные беседы, какие-то пятиминутки там безопасности, викторины были. Был отряды юных инспекторов движения, в конце концов, они, по-моему, при школах совместно с ГАИ тогдашним еще советским создавались, да.
2: Ну, там... они типа существуют до сих пор.
1: Ну, хотя... типа, вы же сказали типа, да. Вы же понимаете.
2: Я понимаю прекрасно, что все вот эти... перечисленные вами вещи, это, знаете, такая даже не заплатка, даже не заглушка. Это профанация и отсутствие системной работы.
1: Это сейчас, но тогда-то это работало, я-то вот каким-то образом правила дорожного движения выучил. Но притом я автомобиль никогда в жизни не водил, у меня прав нет, серьезно, не шучу.
2: Это неправильно, получайте.
1: Зачем?
2: Водение – это огромное удовольствие.
1: Да?
2: Вот,
1: и огромные деньги еще.
2: Базовая основная цель Национального автомобильного союза – сделать владение автомобилем комфортным в Российской Федерации.
1: Вот когда будет комфортным для меня и по силам еще, да, по бюджету, тогда, может быть, я посмотрю, и то лучше нанять водителя, потому что одно дело…
2: Возвращаясь к детям, к нашим, понятно, что нужна системная работа, понятно, что в советское время рисков было меньше, и, может быть, подход, который тогда работал, отчасти сохранился и сегодня, вот эти там юный инспектор, какие-то конкурсы, еще какая-то, откровенно говоря, нелепица, потому что, здесь ничего не заменит системное преподавание всем, не тем, кто хочет поучаствовать в активностях под эгидой госавтоинспекции, а всем детям нужно рассказывать принудительно, хотят они этого или нет, экзамен с них спрашивать, чтобы они запоминали это. Потому что иначе вот то, что сейчас происходит, будет происходить и дальше.
1: Скажите, Антон, а вот, может, есть какой-то международный опыт, да? Ну, ни в коем случае там не Бомбея, да, ни каких-то там вьетнамских городов, я имею в виду. А вот посмотреть на опыт, допустим, Соединенных Штатов. Ведь и там у них есть поколение, которые водят автомобиль чуть ли не с 16 лет.
2: Есть. И мы видим этих школьников, которые в школу приезжают на автомобиле. В Норвегии точно так же есть школьники, которые в школу приезжают на автомобиле, у них там специальные значки сзади. Я не говорю, что нам нужно разрешать школьникам водить автомобили, начиная с 16. К этому нужно идти годами, да, но здесь у нас сейчас цифры сильно хуже, чем в других развитых странах. И нам нужно это срочно исправлять, на самом деле.
1: Да, спасибо большое. Это Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, был с нами на прямой связи. Обсудили новости мы с ним о том, что обучать школьников правилам дорожного движения уже с 5 класса предлагают в Национальном автомобильном союзе. И мы с вами понимаем, что делать в этом направлении давно уже что-то пора. Автомобильную тему продолжим. Импорт автомобилей в июле оказался рекордным. В Россию импортировали 95 тысяч машин, и в эту статистику включены как новые, так и подержанные авто. Это сообщает Автостат. Что интересно, значительно вырос альтернативный импорт. Россияне заводят в страну Мазды и Тойоты. Каким образом? Все подробности у нашего коллеги Юрия Кораблева.
3: В Россию по итогам июля 2026 года ввезли больше 44 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 60% превышает результат прошлого года. Об этом рассказали в аналитическом агентстве «Автостат». Официальные импортеры поставили в Россию около 23 тысяч автомобилей. Это на 50% больше, чем годом ранее. Объем альтернативных поставок вырос на 60%. География выглядит следующим образом. Почти половина автомобилей поступает напрямую из Китая. Еще треть проходит транзитом через Киргизию. Кроме того, машины везут из Японии, через Белоруссию, из Южной Кореи. Автоэксперт Алан Джавадов в разговоре с радио «Комсомольская правда» пояснил, почему сейчас вырос альтернативный импорт автомобилей.
4: Причина следующая, что многие эксперты говорят о том, что цена доллара, она вырастет. Соответственно, люди покупают. Очень много количества людей снимает деньги с депозитов и покупает в огромном количестве. Плюс китайцы делают дополнительные скидки на автомобили, которые у них находятся рядом с границей с Казахстаном и Киргизией. Отсюда и ценник приятный. И, соответственно, курс доллара, фактор первый, снижение цены от китайцев, потому что там скопилось огромное количество машин. Вот эти два фактора, которые влияют в июле месяце на количество машин, которые покупаются.
3: Самыми популярными марками ввозимых машин по параллельному импорту стали Mazda и Toyota. На каждую из марок приходится по 15% в структуре импорта. В топ-5 также вошли Volkswagen, Nissan и BMW. В первую десятку попали Audi, Mercedes-Benz, Kia, Changan и Honda. Самая популярная у россиян модель – Mazda CX-5, рассказывает Алан Джавадов.
4: На сегодняшний день бестселлер – это Mazda CX-5, потому что это проходной автомобиль. Утилизационный сбор составляет 3400 рублей. Ну и так как все помнят, что по старинке, что японцы имеют, так сказать, надежность, поэтому эти машины покупают. Практически все машины проходные покупают. Ну а Toyota — это как бы тоже бестселлер, потому что там Toyota RAV4, Toyota Wildlander — это машины, которые зарекомендовали себя с положительной стороны, и поэтому их массово тоже покупают. Они, к сожалению, не проходные, но с учетом даже того, что их везут через Киргизию, через Казахстан, получается дешевле, чем купить здесь и сейчас. Разница большая.
3: Что касается официального импорта, чаще всего новые легковые автомобили привозят из Китая. Его доля в структуре импорта составила почти 75%. Чаще всего в страну поставляли машины китайской марки Changan, а среди моделей лидером оказался кроссовер Geely Citroen. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Подвижные гибкие суставы, эластичные хрящи, крепкие кости, а в реальности утром тело будто застыло. Нужно время, чтобы разойтись, чтобы движения стали легче. А в магазине стоите в очереди, переминаетесь, ищете, где присесть. Донести сумки – каждый раз испытание. Знакомо? Почему простые дела превращаются в подвиг? Ваше тело заслуживает большего. Оно просто ждет поддержки. Поддержите суставы Sarsil Artra, чтобы каждый шаг приносил удовольствие. При заказе в течение часа вы сможете получить Sarsil Artra в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру *125. В основе Sarsil Artra ценнейший тюленей жир. Это естественное питание ваших суставов. Тюленей жир – природный источник сквалена и полиненасыщенных жирных кислот омега-3, 5, 6, 7, 9. Они насыщают организм питательными веществами, которые участвуют в процессах укрепления костной ткани, поддерживают эластичность и гибкость суставов, хрящей и связок. Двигайтесь легко, пусть каждое движение приносит удовольствие. Почувствуйте вкус свободы. При заказе в течение часа вы сможете получить Sarsil Artra в подарок. Звоните *125. Узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках, 15:30, студия Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках продолжается бесплатная диспансеризация для трудовых коллективов и предприятий. Администрация города совместно с филиалом Великолукской межрайонной Псковской областной клинической больницы организует выезды мобильных медицинских бригад. Благодаря этому можно пройти диспансеризацию непосредственно на месте работы, без необходимости посещать поликлинику. Следует помнить, что именно ранняя диагностика во многих случаях помогает сохранить здоровье, избежать серьезных осложнений и повысить качество жизни. Для формирования заявок на выезд мобильной медицинской бригады нужно обратиться в отдел здравоохранения администрации города. В Великих Луках почтили память Сергея Лобаскина. Торжественно-траурный митинг состоялся на месте его захоронения. В нем приняли участие бывшие коллеги, родные и близкие, представители общественности. Герой Чеченской войны погиб 30 лет назад, 10 августа 1996 года, когда обеспечивал выход группы офицеров из окружения боевиков. Награжден посмертно орденом мужества. Имя и подвиг увековечены мемориальной доской на здании отдела ФСБ города Великие Луки, где работал Сергей Лобаскин. Тепловые сети информируют о временном отключении горячего водоснабжения. Эти остановки не были учтены в ранее утвержденном графике плановых ремонтных котельных на летний период. Они связаны с проведением филиалом «Газпром» «Трансгаз» Санкт-Петербург плановых огневых работ. По этой причине временно будет отключено горячее водоснабжение в следующие периоды. С 10 часов 11 августа до 10 часов 13 августа. С 10 утра 17 августа до 10 утра 19 августа. А также с 10 утра 20 августа до 10 часов 22 августа. Указанные работы важны для обеспечения надежного и безопасного функционирования системы теплоснабжения города.
0: О валютах.
6: Курс валют на сегодня: доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки, юань 12.17.
0: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
7: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Нужно поддержать желание молодежи жить и работать в родном населенном пункте, заявил президент России Владимир Путин. 4 российские гимнаста получили визы на чемпионат Европы в Хорватии. Но есть нюанс. И классическое бабье лето ждет жителей Центральной России в сентябре. Температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы. Начнем с того, что нужно поддержать желание молодежи жить и работать в родном населенном пункте. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с ведущими представителями сферы планирования городской среды в Улан-Удэ.
8: Мы стараемся двигаться по очень многим направлениям с точки зрения пространственного развития страны. Определен перечень из 2160 опорных населенных пунктов, как вы знаете, в которых проживает 75% населения России. Для них подготовлена программа развития для этих населенных пунктов, призванная укрепить экономический, социальный и инфраструктурный каркас страны. И что принципиально, повысить качество и стандарты жизни миллионов людей. Поддержать желание молодежи остаться в родном городе или поселке, связать с ним свое будущее. Подчеркну, что по всем этим проектам и программам идет активная, планомерная работа. В жизнь притворяются перспективные инфраструктурные проекты, и в этом прямая заслуга специалистов строительного комплекса. Ну, мы сейчас находимся здесь, в Забайкалье или Прибайкалье, и этим регионам мы стараемся уделить особое внимание, Дальнему Востоку в особенности. Многое сделано за последнее время с точки зрения развития экономики, промышленности, инфраструктуры. Но если не создавать креативных пространств, если не создавать условий для жизни людей, успеха не будет. Люди будут приезжать сюда на время, и мы никогда не создадим здесь стабильную среду, где людям хотелось бы жить и воспитывать своих детей.
1: Особое внимание, по словам российского лидера, власти стараются уделять Дальнему Востоку. За последнее время многое сделано для развития экономики, промышленности и инфраструктуры региона. При этом президент подчеркнул, что одного развития экономики недостаточно. Необходимо создавать комфортное и креативное пространство для жизни. Другим новостям. 4 российских гимнаста получили визы на чемпионат Европы в Хорватии. Хорватия пересмотрела решение об отказе выдачи виз 4 из 9 членов сборной России. В отношении визы получили Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Лейла Васильева и Алексей Усачев. Ну, а в отношении Виктории Листуновой, Сергея Найдина, Евгения Киселя и тренера Юлия Куксенкова, а также врача Сергея Гулевского, отказ сохранился. Российские спортсмены, получившие визы, примут участие в чемпионате Европы в Загребе, а европейские политики специально мотают нервы российским спортсменам. Так считает олимпийская чемпионка, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
9: Ну, дело в том, что практика такая, вот не давать кому-то визы, она была не вновь для нас, да, она была и в Советском Союзе, и была и в российские уже времена. Просто сейчас, конечно, это особенно как-то выглядит как недобросовестная конкуренция, да, если раньше они хоть какие-то могли аргументы, возможно, привести, то сейчас это выглядит ужасно, потому что формулировка, с которой они отказали им первоначально в визе, непонятна цель. Ну, то есть почему-то 50 с лишним человек цель понятна, что они едут на чемпионат Европы, а вот именно у олимпийских чемпионок и у тренера непонятна цель. Поэтому, к сожалению, да, может быть, хотят таким образом ослабить команду максимально, как они могут это сделать, но думаю, что на это не повлияет на результат. Есть все равно желание спортсменов поступать. Правда, что новые, как я понимаю, визу пока еще не дали. Но не факт, что сейчас не передумают и не дадут после всех там, такого достаточно серьезного давления на них и Международной Федерации, потому что они тоже здесь подключились, потому что в таких случаях нам крайне сложно спорить с МИДами, с посольствами. Они нас не слышат, а слышать не собираются. Кстати, никогда не слышали. Если мы думаем, что там 10 лет назад, когда возникали такие проблемы, или там 20, то они нас сильно слышали? Нет, они слышали только в итоге Международную Федерацию, которая звонила, писала письма, подключала там свои ресурсы, и тогда как бы визы нам давали. Поэтому сейчас, ну, честно говоря, за всю историю существования нашей страны как сильной спортивной державы ничего не поменялось. Поэтому сейчас, слава богу, что спортсмены могут выступить, я надеюсь, завоюют медали, ну, всем смертям назло, и им в том числе. Вот, и думаю, что они, наоборот, только мобилизовались, азарт у них дополнительный появился. И, кстати, не факт, что сейчас еще не подумают и там в итоге еще спортсменам и там тренерам не дадут визу. Тоже может быть. Просто обычно бывали разные случаи. Мы тоже неоднократно выезжали без тренера и без врачей на соревнования. Ну, человек уже когда подготовлен к чемпионату мира, в принципе, не думаю, что там совсем нет врачей. Там наверняка есть кто-то, кому все-таки визу дали. Я надеюсь на это, да, потому что не может быть одного врача на такую большую команду. Поэтому, конечно, подстрахуют, помогут. В случае чего там другие коллеги, надеюсь так, и тренеры также. Поэтому, хотя еще есть время до 13 числа, и, может быть, тут оставшиеся 2-3 дня как-то что-то еще поменяется, и в дополнение еще вдогонку дадут эту визу. Надо понимать, что, вы же понимаете, это нервы, это билеты, это все время едем, не едем, покупаем, не покупаем. Сейчас лететь туда не так просто. Мы понимаем, что это тоже определенные, и в том числе транспортные вот такие логистические неудобства. Поэтому они, конечно, выводят специально, чтобы мы плохо выступили.
1: Другим темам. Скандал вокруг фильма «Колобок» докатился до уголовного дела. Следственный комитет начал расследование за угроз создателям картины, режиссеру Антону Маслову, актеру Дмитрию Журавлеву и их близким. Тем временем сам фильм продолжает собирать кассу. За 4 дня уже больше 200 миллионов рублей. О причинах скандала подробнее расскажет наш коллега Виталия Осипова.
10: Жили-были старик и старуха. И вот как-то раз попросил старик: «Испеки мне, старуха, колобка».
11: Фильм «Последний богатырь Колобок» собрал более 143 миллионов рублей за первый уикенд проката. Это следует из данных единой автоматизированной информационной системы фонда кино. Картина вышла в прокат в четверг, 6 августа. В общей сложности со дня премьеры фильм собрал около 250 миллионов рублей. «Колобок» продолжает вселенную фильмов «Последний богатырь». Главным героем новой картины стал Колобок, которого озвучил Гарик Харламов.
12: От этих ваших сказок тошнит уже. Не так все было. Не бабка меня испекла, а злая колдунья. Еще звери не в том порядке, да и не звери они были.
11: В фильме «Колобок» также снялись Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Татьяна Догилева и другие. Режиссером выступил Антон Маслов. По сюжету «Колобок» пытается изменить свою судьбу и становится спутником пекаря Тихона и девушки Лады. Герой отправляется в путешествие, в ходе которого раскрывается история происхождения «Колобка» и причины его побега. Ранее представители киноиндустрии оценивали потенциальные общие сборы фильма примерно в 1,5 миллиарда рублей. Это меньше, чем собрали предыдущие части трилогии «Последний богатырь». Возможно, потому что картина выходит летом, заявил кинообозреватель Денис Корсаков.
13: Он выходит не в новогодние каникулы, как предыдущие части в основном выходили. Известно, что именно в новогодние каникулы, когда на улице темно, холодно, и на улицу не хочется выходить, люди пытаются идти в кино и как-то там вот развлекаться в этом не самом приятном климате. Тем более им просто нечего делать в течение этих 10 дней, как правило. И за счет этого, да, все фильмы, которые выходят в новогодний прокат, они собирают бешеные совершенно миллиарды. Так «Колобок» выходит в августе, когда, наоборот, на улице солнце, хорошая погода, когда можно пойти на пляж, поехать на дачу, там просто погулять по улице. Вот, это будет, конечно, отвлекающим фактором.
11: После того, как «Чебурашка» и «Богатырская трилогия» собрали миллиарды, интерес к сказочным мотивам у публики только вырос. Новую ленту ждали с нетерпением, однако в день премьеры вокруг фильма разразился интернет-скандал. Ночью 6 августа «Колобок» получил 1000 негативных отзывов. В моменте оценка упала аж до 1,1 из 10. О причине скандала рассказывает Денис Корсаков.
13: Стало известно, что ради этого фильма перенесли пиратский прокат, ну, пиратский параллельно, но все мы знаем, что, в общем, этот прокат практикуется и существует. Так вот, ради «Колобка» попросили перенести пиратский прокат фильма «Человек-паук. Новый день». Огромное количество молодежи, школьников, в первую очередь, для которых «Человек-паук» — это кумир, они ждали выхода этого фильма, ждали давно, много месяцев. И когда они узнали, что это свидание с Человеком-пауком откладывается из-за какого-то «Колобка» на 2 недели, они начали писать совершенно омерзительные вещи режиссеру Антону Маслову, актеру Дмитрию Журавлеву, Гарику Харламову, который озвучил «Колобка». То есть там речь шла об угрозах, угрозах жизни. Да, причем угрожали не только им самим, но и их семьям, их там женам, детям. То есть, ну, какая-то страшная история. И в какой-то момент начали критиковать и самого «Колобка», как он нарисован. Режиссер Антон Маслов имел неосторожность вступить в дискуссию с одним электриком, который критиковал этого «Колобка». И, в общем, дискуссия приняла несколько комический оборот, и все это разошлось по интернету, и, в общем, довольно много людей смеялись над этой историей.
11: Бюджет «Последний богатырь» «Колобок» составил 1 миллиард рублей, следует из данных ЕАИС. Фонд кино выделил на производство картины 370 миллионов рублей, из которых 320 миллионов на безвозвратной основе, еще 50 миллионов рублей – возвратные средства. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
14: У меня есть руки!
1: Классическое бабье лето ждет жителей Центральной России в сентябре. Температура воздуха будет на 1,5–2 градуса выше нормы. Подробности через пару минут.
0: Друзья, будущее наступило.
15: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
16: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
17: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
18: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
19: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь. Только.
1: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. И о погоде. Классическое бабье лето ждет жителей центральной России, но это будет в сентябре. Температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец и уточнил, что среднемесячная температура воздуха будет как раз на 1,5-2 градуса теплее нормы, но при этом с дефицитом осадков в 20-40%. Туда мы тоже, возможно, заглянем сейчас, ибо Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБУС, с нами на прямой связи. Евгений, приветствую вас, здравствуйте.
21: Сергей, добрый день, приветствую всех.
1: Евгений, давайте начнем все-таки с погоды на неделю, которая только что стартовала и началась. Что вы можете сказать по Москве, Подмосковью, Центральной России и другим уголкам нашей необъятной родины? Какая погода в одни из последних дней августа ждет россиян?
21: Ну, что касается столичного региона, то сегодня мы находимся на северо-западной периферии антициклона с центром над Рязанщиной. При переменной облачности и антициклоне, соответственно, температура воздуха составляет 24-26, а это соответствует макушке лета. Ну и температура воды в реках и озерах региона плюс 17 до 25, то есть своеобразный бархатный сезон. А завтра в теплом секторе Атлантического циклона ночью 11-14 днем воздух снова успеет прогреться до плюс 25, однако к вечеру с приближением фронта окклюзии зарядят грозовые дожди. В среду циклон сломает тепло, и вторая половина недели будет самой холодной за весь летний сезон. Жителей Центральной России ждет такое своеобразное климатическое путешествие из лета в осень со сменой гардероба, но виной тому станет холодная фронтальная система, сопровождаемая ливнями, порывистым ветром и ощутимым понижением температурного фона. Ночью 11-14, а днем всего лишь 15-18, а это соответствует климатической норме первой половины сентября. Ну и в четверг тылу циклона под утро посвежее до 9-12, после полудня 14-17 местами возможны скоротечные дожди. Ну и в пятницу неустойчивость в атмосфере сохранится, в сумерках показания термометров 8-11 в середине дня, 13-16. Однако в выходные лето все-таки вернется и потеплеет до положенной в заключительном месяце сезона многолетней нормы. На максимальных термометрах в субботу до плюс 25, до 20, ну и в воскресенье плюс 25 градусов. То есть можно сказать, что август заглянет в закулисье лета, остынет всего за несколько ночей и отрепетирует первый осенний акт. Что касается бабьего лета, то, да, подтверждаю эти расчеты. Среднемесячная температура воздуха в сентябре будет на 1,5-2 градуса теплее нормы с дефицитом осадков в 20-40%. Причем это касается большинства регионов русской равнины.
1: Евгений, а вот мы привыкли к тому, что бабье лето – это может быть 2-3 дня, в лучшем случае неделя, иногда очень редко, чуть больше. Что-то про сентябрь уже предположить можно? Это бабье лето будет такое размазанное по всему месяцу, или будет яркий момент с теплыми практически летними деньками, а дальше смурь и хтонь?
21: Ну, скажу так, что учитывая, что дефицит осадков будет составлять от 20 до 40%, это указывает прежде всего на что? На то, что нас ждет большее количество солнечных дней, чем это положено по климатической норме. Ну, а значит, это не будет каких-то там 2, 3, 4 дня. Это как минимум такая классическая схема на неделю, но что-то мне подсказывает, что это будет гораздо дольше. Причем не одно бабье лето, ведь у нас бывает их три вида. Это молодое, классическое и старое бабье лето, которое уже пролонгируется с конца сентября на октябрь. А по температуре воздуха, ну, напомню, что для Москвы сентябрьские ночи это около 7 градусов, днем плюс 15. Ну, понятно, что будет теплее, а значит, можно рассчитывать, ну, не на жару, конечно, но на вполне комфортное тепло.
1: Что касается осадков, чуть подробнее и еще раз хочу просто от вас услышать на грядущую неделю прежде всего, потому что это волнует большое количество москвичей и подмосквичей, в том числе, да и вообще наших слушателей. Вот что по московскому региону вы можете сказать по количеству осадков на вот эту грядущую неделю?
21: Ну, никаких камней с неба не ожидается. Самые сильные дожди будут ливневого характера. Это в среду, когда произойдет пересменка воздушных масс. То есть мы окажемся, на смену вот этой летнему теплу придет сентябрьская прохлада. И всегда на контрасте происходят взрывные процессы. Поэтому думаю, что в Москве, в столичном регионе, на каждый квадратный метр площади прольется до 8-10 литров воды на метр квадратный. Ну, то есть по одному ведру. А в остальные дни это будут слезы, там 0,5, 0,6, 1, по 2 миллиметра. То есть ни о чем. Поэтому никаких камней с неба, но призываю быть готовым к понижению температуры. То есть здесь хочешь не хочешь, но нужно будет доставать теплые вещи во второй половине рабочей недели.
1: Спасибо вам большое, Евгений, за эту информацию, за эти прогнозы. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Стало понятно, что нас с вами ждет уже на этой рабочей неделе, и не только в Москве, но и по регионам России, конечно, и на вторую половину августа, до которой осталось вот буквально 5 дней. Но зато в сентябре нас ждут с вами, надеюсь, хорошие новости, и этот прогноз не будет изменен в худшую сторону, о том, что классический бабье лето все-таки ждет жителей Центральной России, и будет это в сентябре, и Евгений Тишковец сказал, что температура воздуха вообще будет на 1,5-2 градуса выше нормы, ну и среднемесячная температура воздуха, естественно, выше, но и дефицит осадков 20-40% говорит о том, что сентябрь, по крайней мере, будет не таким мокрым, как в последние годы мы с вами наблюдали. Дай бог, чтобы так оно и было, и чтобы летние деньки и в сентябре нас с вами тоже порадовали. Ну и еще одна тема, чуть более подробная в нашем эфире. На полуострове Таймыр проходит сейчас 6-я большая арктическая экспедиция московских школьников и студентов колледжей. И вот два отряда отправились на самый северный край Земли. Что касается первого отряда, то он восстанавливает монументы на захоронении советских полярников, это на мысе Челюскин, ну а второй отряд преодолевает сотню километров по тундре и по ходу изучают растения и животных, радиационный фон и частоту Арктики по заданию ведущих научно-исследовательских институтов. Традиционной экспедицией руководит известный полярный исследователь, директор Центра дополнительного образования лаборатория путешествий, кавалер Ордена Мужества Матвей Шпаро. И экспедиция эта организована Департаментом образования и науки города Москвы при поддержке движения первых и чистой Арктики. Ну и что интересно, вместе с полярниками в экспедиции находится и наш специальный корреспондент, ведущий программы «Клуб знаменитых путешественников» Евгений Сазонов. Так что сейчас вы услышите его новый репортаж с побережья Карского моря. Но, кстати, весь полярный дневник можно прочитать на самом популярном сайте Рунета, конечно же, это kp.ru.
2: Здравствуйте, дорогие любители приключений. С вами специальный корреспондент «Комсомольской правды Арктика» Евгений Сазонов. И снова мы, к сожалению, не смогли выйти на маршрут, снова мы не смогли улететь из Хатанги. В 8 утра, как всегда, встали, позавтракали, к 10 были готовы стартовать, но погода снова подвела. Вертолетчики отложили наш вылет на 2 часа. 2 часа снова ничего не произошло, и мы решили, что сегодня уже точно никуда не полетим. Начали готовить обед, варить борщ. И тут приходит информация, что ровно в 3 мы должны быть уже на аэродроме, в 3 должны будем стартовать. Вроде как погодное окно открылось. Так быстро, наверное, никто еще не варил борщ, и так быстро никто его не ел. Ровно в 3 мы были в аэропорту, загружали в маленький грузовичок аэропортовский все наши пожитки, все наши рюкзаки, плюс оборудование, которое должны были потом вертолетчики еще забросить на мыс Челюскин. И вот когда все уже было готово, снова пришел отбой. Снова по погодным условиям, из-за тумана мы никуда не улетаем. То есть еще один день в Хатынге, еще один день дальше от начала нашей экспедиции. Небольшим подарком за эти переживания стала вечерняя экскурсия в пещеру мамонтов, в ледяную, я бы сказал, пещеру мамонтов. В Хатынге есть такой музей. Это действительно вырытая в вечной мерзлоте огромная галерея, в которой минусовая температура, где-то примерно минус 2. И она является настоящим музеем. Само просто даже наблюдение за стенами, покрытыми огромными кристаллами самородного льда. Это очень красиво, там очень много света. Ну, действительно, как будто во дворце Снежной Королевы. Но в некоторых комнатах есть еще выставки, там большое количество костей, бивней мамонтов, а также других доисторических животных, на которых охотились наши далекие-далекие предки, используя еще каменные орудия. Кроме того, там есть еще выставка фотографий, выставка артефактов бронзового века и много-много-много другое. То есть, ну, хотя бы так провели время не зря. Плюс вечером по старой доброй традиции мы собрались на чаепитие, и снова Владимир Мельник, наш член экспедиции, человек, который отвечает за нашу безопасность, большой знаток полярных хищников, он рассказал в продолжении истории про Брусилова и Альбанова, про экспедицию потерянную и исчезнувшую, в которой оказалось еще больше загадочных моментов, еще больше загадочных вещей и даже некая теория заговора. Ну, об этом мы будем рассказывать в отдельном материале на радио «Комсомольская правда» в формате клуба знаменитых путешественников. Также еще мы поговорили о знаменитых норвежских исследователях, которые были здесь, проходили по Таймыру и об их тоже удивительных, чудесных приключениях. Мы очень надеемся, что все-таки наша экспедиция наконец-то начнется. Мы вылетим на точку. Если мы вылетим утром, то, в принципе, нам не нужно будет менять маршрут. Единственное, чуть больше проходить каждый день, чуть больше преодолевать километров. Пожелайте нам удачи. Надеемся, что наконец-таки наша экспедиция по-настоящему начнется. С вами был Евгений Сазонов, специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Арктике.
20: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
4: Песня «Кукла колдуна» вышла в 99-м году на акустическом альбоме «Короля и шута». Это одна из немногих песен Киши, полностью написанная Андреем Князевым, без участия Михаила Горшенева. Ну, а сам Горшок долгие годы недолюбливал эту композицию, считая ее слишком попсовой. Тем не менее, по иронии судьбы, именно «Кукле колдуна» было суждено стать одной из визитных карточек коллектива.
5: Казалось бы, весь ажиотаж и хайп вокруг «Куклы-колдуна» прошел еще пару лет назад. Но вот очередной виток. В интернете завирусился кавер на вечный хит «Короля и шута» в исполнении певицы Саши Квашиной. Причем хватает и негативных отзывов. Вот некоторые из них.
4: Эта женщина совершенно не способна вести себя естественно. Что с ней не так? Вот еще одно мнение. Идеальный пример, как можно обладать милой внешностью, чистым голосом, дико заморачиваться на уроках вокала, но при этом выбесить буквально всех своим исполнением, в котором куча мелизмов, там, где можно спокойно пропеть одну ноту.
5: Ну, а после такого-то представления самое время послушать, наконец-то, этот нашумевший кавер, из-за чего весь сыр-бор, шум-гам, а драки нет. Давайте слушать «Кукла-колдуна» и та самая версия.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов, в Уфе 18, в Чите 10 вечера, в Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Владимир Путин пообещал развивать всестороннюю систему помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Государство продолжит создавать необходимые условия для возвращения ветеранов к гражданской жизни, заявил президент. По словам главы государства, бойцам помогут освоить новые профессии, а также обеспечат безбарьерную среду и развитие адаптивного спорта. Путин добавил, что в стране уже выстроили рабочую систему поддержки как военных на линии соприкосновения, так и вернувшихся домой бойцов с их близкими.
0: О терроризме.
1: Россия призвала международные структуры дать жесткую оценку ударам ВСУ по Белгороду и Нижнекамску. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала эти атаки киевского режима сознательным терактом без военной цели. По ее словам, молчание мирового сообщества будет расценено как соучастие и поощрение новых нападений. Дипломат подчеркнул, что всех причастных к атакам установят и привлекут к суровому наказанию. Ранее в ходе налета беспилотников в Татарстане погибли 13 человек, почти 50 пострадали.
0: О происшествии.
1: Взрыв на военном заводе произошел в Болгарии. Возник пожар, эвакуированные все работники, заявили в местной администрации. Также сообщается о вторичной детонации. Жители окрестностей призвали не выходить на улицу. Предприятие ранее направляло продукцию, в том числе и на Украину.
0: Об ограничениях.
1: Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся на объекте в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие, передает оперативный канал о ситуации на автоподходах к переправе. Как отмечается, проезд уже ограничивали утром на 40 минут.
0: О животных.
1: Контрабанду редких видов животных на сумму свыше 5 миллионов рублей пресекли с начала года российские таможенники. За это время злоумышленники пытались незаконно ввести в страну сотни экзотических птиц, а также черепах и ящериц, добавили в ведомстве. Как отмечается, нарушители прятали живой груз в коробках и мешках. В основном их планировали продать. Всех изъятых особей специалисты передали в зоопарки и специализированные центры.
0: Обо всем.
1: Студия Disney и Lucasfilm отказались от сценария нового фильма по вселенной «Звездных войн». Авторы проекта пытались полностью уйти от классических персонажей саги, пишет издание Variety. Как отмечается, историю хотели сосредоточить на отдельном роботе, однако продюсеры хотели увидеть ключевых героев и в итоге заморозили работу. Больше новостей читайте на kp.ru.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
3: Здравия желаю. В эфире радиостанции «Комсомольская правда». Военное ревю. Тут на Медне и бывший главком вооруженных сил Украины Сырский, и новый генерал Дропатый, а также и известный украинский генерал Вацапаса, кажется, его фамилия Кривонос, дружно разрыдались из-за того, что вооруженным силам Украины не хватает личного состава. И вот они все в куче приводили цифры. Ну, это же они приводили цифры. Внимание, назывались такие данные. Сегодня украинской армии не хватает 60 тысяч штыков. Бойцов. 60 тысяч. И Сырские и Дропаты говорят, что в ходе так называемой буссификации удается призвать только обследовать 30 тысяч. А в строй встают, туда, на ЛБС попадают, только 10-12 тысяч. Проблема? Конечно, серьезная проблема, и многие из нас об этом знают. Ну и как же начали решать эту проблему? идеологи боевых действий, представители военно-промышленного комплекса, Минобороны, Генштаба и так далее, они сформулировали задачу так. Я боюсь ошибиться в цитате, но посмотрю ее все-таки. Мы взяли курс на наземные роботизированные комплексы. Внимание! Есть задача убрать людей вообще с линии боевого сопротивления. Круто, да? Круто. Это такая тетенька у них есть. Она руководитель украинского оборонного кластера Кушнерская. Ну что, здесь надо сказать, что уже давно украинская армия занимается решением этой проблемы, особенно при активнейшей помощи западных хозяев. Ну, вы помните знаменитую фразу украинскую, она везде подходит, там, где дело заходит о помощи Запада. «Америка знамы». Очень часто, когда случается, когда нашим войскам удается сбивать беспилотники, а потом это все попадает в руки специалистов, они копаются, пытаются установить родословную того иного беспилотника, а в том числе и наземного беспилотника, уже и такие случаи на Ореховском направлении, в частности, в плен попали сразу два наземных украинских беспилотника, устанавливается их происхождение. Мадам Юса, но не только американцы помогают, я говорю сейчас о наземных, помогают и немцы, помогают и французы, и британцы, куда же без них, без этих рыжих, ну и Израиль тоже. Внимание! Сейчас я вам назову цифру, которая производит впечатление. Например, когда был брошен клич в свое время Министерством обороны Украины к военно-промышленному комплексу, а также к частным конструкторам, Министерство обороны Украины поступило 130 предложений. 75 из них отобрали. Ну, как бы в качестве того, что это железо может быть. Но и тем не менее из этих 75 отобранных где-то десятка три начали все-таки клепать, начали все-таки конструировать и отправлять на фронт. Очень интересно у них название. Почему-то из 30 этих дошедших до реализации проектов имеют почему-то такое импортное название. Ну, украинцы тоже хотят, ну, как-то не отставать от Запада. И вот дают им такие там импортные названия. Рейтель, да, партнер, на, естественно, на английском языке. Меня куда больше позабавил наземный беспилотик с названием «Серко». Ну, это, вы знаете, такая неприхотливая, неказистая собачка. Обычно так называют таких неродовитых псов. Серко. Что там есть еще и лют, там еще есть и шабля и так далее. Ну, вроде бы мало-помалу, но наземные беспилотники на украинском фронте появлялись. Ну, если им везло, то они могли просуществовать и 10 дней. Ну, если не везло, то попадали под удар нашего беспилотника или наступали, скажем так, на мину и превращались в груду железа. Тем не менее, чем острее недостаток личного состава, тем острее и проблема в том, чтобы заменить его с помощью роботов. И вот тут внимание! Внимание, еще в конце прошлого года Министерство обороны Украины заказало своему военно-промышленному комплексу, да и частникам тоже, внимание, 25 тысяч вот этих наземных дронов. И все это потихоньку начинает появляться хотя бы так, скажем, в районе линии боевого соприкосновения. По данным самих же генштабовцев украинских, пехотинец на некоторых участках, украинский пехотинец, на некоторых участках ЛБС живет 4 дня. А вот наземный дрон, я не говорю сегодня ни о воздушных, ни о морских, когда-нибудь еще поговорим, он может, если ему повезет, прожить и 10 дней. И вот так оно обстоит дело. Но есть еще и такое понимание, как цена вопроса. Вот если погибает украинский солдат, то по их множеству законов его семья должна получать сумму, сопоставимую, скажем так, с 25 миллионами рублей. В переводе гривны на рубли по современному курсу. Правда, многие украинцы, родственники погибших, часто признаются, что мы таких грошей и не бачили. Хотя там Василя или Ивана

0: цену. Аж $140 000. Разницу чувствуете, да? Но я повторюсь. Солдат может жить 4 дня, а беспилотник может жить 10 и больше дней. И вот этот курс, естественно, и начинает развиваться в украинской армии. Сейчас это такая повальная мода, я бы даже сказал. Чем острее дефицит личного состава, тем больше производится количество наземных роботов для того, чтобы вот этот дефицит, образно говоря, вот этот дефицит, а точнее дыры, прорехи, которые образовались в боевых порядках вооруженных сил Украины, заткнуть этими, вот, скажем так, наземными роботами. Я вам скажу даже больше. Американцы пользуются возможностью и при разработке своих наземных, и не только наземных, и воздушных, естественно, и морских дронов, они пользуются этой ситуацией и превращают Украину в свою лабораторию. Очень часто туда привозят американцы свои роботы, повторяю, всех типов, основных их три, да, воздух, земля, вода, и испытывают свои изделия в реальной боевой обстановке. Дошло уже дело до того, что привозили даже роботизированных солдат, да, и испытывали, и, в общем-то, правда, замолчали, заныкали результаты этих испытаний, но говорят, что, в общем-то, наши снайперы испортили сильно американцев вот эту чудо-премьеру роботизированных солдат. Ну, а что касается вообще роботизации армии, то я, наверное, очень многим из вас не открою глаза. Роботизация армии в нынешних условиях – это неукротимая тенденция. Причем не только российской, не только украинской, всех армий, которые, в общем-то, иногда даже воюют. Это неотвратимая тенденция, и от нее не отвернуться. Но кто дальше всех по части роботов пошел в этом мире? Наши дорогие партнеры, друзья, коллеги, китайцы. Они уже испытывали на полигоне даже сотни роботизированных воинов, у которых в пластмассовых руках были автоматы и пулеметы. На этом я свое вступительное слово заканчиваю и жду ваших звонков. Будьте добры, после перерыва.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Реклама. Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
4: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В июне 2010 года в Тюмени установили памятник бездомной собаке. Он с копилкой. Все собранные средства идут на лечение бездомных животных и их содержание. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе.

0: курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: С понедельника по пятницу, 16:03, каждый будний день слушайте военное ревю на радио «Комсомольская правда». А в субботу, воскресенье с 8 до 9 мы повторяем свои выпуски за четверг и за пятницу. Позвольте, я искренне еще раз поблагодарю тех людей, которые помогают нам оформить или насытить военное ревю оперативной информацией или очень интересной исторической информацией. Это у нас информационные волонтеры Боев и Шевченко. Я также хочу поблагодарить и Людмилу Чапаеву за то, что она представляет иногда крайне интересный военно-исторический или текущую оперативную военную информацию. Спасибо вам, Люда. Ждем наших новых помощников. К чему я это говорю? Потому что у радио, у нашей передачи «Военное ревю» есть чат. И в этом чате открываются, в общем-то, такие интересные военно-исторические страницы. Или идет рассказ о каких-то юбилеях, приметных датах, днях военной истории и так далее. И я, чтобы не пересказывать вам это, не забирать у вас время, рекомендую подписаться на военное ревю, и вы это будете каждый день читать это в нашем чате. Мой телефон 8-800-200-97-02. Поехали, начинаем наш разговор. Питер у нас, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Алло. Да.
2: Я хочу такой вопрос задать. Почему я не могу дозвониться полгода до вас? А вот человек с Новосибирска сели, каждый день он в эфире. А я догадываюсь.
1: Понятно, почему. Спасибо. А почему, говорите, он... мне интересно.
2: А потому что он дурацкие вопросы такие. Почему на вишне растут вишни? Или крокодилы летающие? Всем давно известно,
1: понятно,
2: что крокодилы летают.
1: Понятно. Давай, ну, давайте, знаете, дорогие, конечно, друзья, летают. Спасибо. Спасибо.
2: И вот он
1: спасибо. Ну что, день, ну, что, да, ну что, а давайте военное ревю превратим вот такие свары. Ты дурак, не задаешь мне такой вопрос, а ты тоже телепы и так далее. Давайте вместо обсуждения серьезных вопросов, давайте грызться, превратим это в такую радиосклоку. Я этого не хочу. Не надо этого делать. Человек уже объяснял. Объяснялся, он ставится на дозвон, у него кнопочный телефон. Уже все уже это... Нет. Ну, а теперь, дорогие друзья, вот многие из вас требуют: Баранец, убирай дураков из эфира. Извините, я еще раз говорю, у меня нет дурометра. Я работаю с тем радионародом, который выходит со мной на связь. Кому-то вам не нравится, я что, должен идти у вас на поводу, что ли? Вот вы сейчас, Питер, уважаемый человек из Питера, задали вопрос. Мне же сейчас напишут, зачем вы его выпустили в эфир, а? А может, не напишут, не знаю. Давайте следующего послушаем, кто у нас в эфире. Челябинск у нас, Надежда, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Виктор Николаевич, а вот скажите, пожалуйста, я, может быть, просто не знаю, мы ушли из Кубы при Фиделе Кастро или после? Все, точка.
1: Да нет, пожалуй, уже после Кастро мы ушли. Это случилось не так давно. Уважаемые, да, мы сейчас, вы знаете, вся наша военная история, не вся, а многие наши страницы военной истории – это рыдание над могилами наших дурацких проколов. Вот так бы я сказал. Вот сейчас и Баранец стонет. А разве нас Вьетнам поп выталкивал из Камрани? Нет. Хотя мне написали, да нет. Вьетнам, когда наша база была там, он был нам другом, не посматривал ни на Соединенные Штаты Америки, нет. Экономия. Был такой начальник генерала Квашнин, который пошел к Путину в Кремль и доказал, что мы из-за Камрань из-за Лурдес кубинской мы сэкономим, внимание, аж 200 миллионов долларов в год. Опа-па! Ну а что? А теперь пытаемся возвратиться. А нам показывают фигу. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Александр из Азова у нас. Здравствуйте.
4: Добрый день, Виктор Николаевич. Александр из города Азов. Славного. Я один комментарий большой. И вопрос, если позволите. Значит, я вот комментарий какой. Вот там есть такой в Татарстане Искандер умный, который, значит, звонит и вечно задает вопросы, ну, слишком такие, как я бы сказал. Вот последний раз он задал вопрос вам лично. Как вы считаете, правильно мы сделали, что шли из Сирии, или нас погнали, и какая вообще выгода была? Так вот я этому человеку несведущему, вот и всем таким, чтобы не позадавали такие вопросы про Сирию, я должен сказать, если вы помните, то вся Америка и вся весь Запад кричали, Асад должен уйти. А почему? Да потому что простое экономическое, значит, вещество действует. Катар должен был построить газопровод в Турцию и так далее на Европу, который контролировал бы США. Потому что США и Катар – это муж и жена, одна сатана. Вот. А мы, значит, в это время строили турецкий поток. И, значит, вот мы своим, значит, присутствием в Сирии, значит, уговорили Асада и прочее. Ну, это ж все знают. Неужели человек вот такого может говорить, что мы зазря там в Сирии были, зазря наши парни, хлопцы все погибали и так далее. Да за честь государства и за то, чтобы государство наше было сильнее. А теперь у нас есть турецкий поток, а газопровода из Катара нету у нас. У них нету. Вот в чем все дело. Если бы он умный был такой, так он так каким-то с пафосом там, вроде Виктор Николаевич, виноват в том, что наши оттуда ушли. И что вы это? В общем, вот таким людям надо хоть немножко разбираться. Вот, потому что все войны, ну все фактически, конечно, всякие бывают параллели, начинаются из-за этого. А теперь вопрос такой. Я вот, как говорится, кораблестроитель, вот. И, ну, к морскому военно-морскому флоту имею непосредственное отношение. Я чего вот боюсь, Виктор Николаевич? Вот в прошлом году из-за того, что закрыли чертовы английские беспилотники нам морские, Черное море, мы 60% зерна не вывезли. То 40%, извиняюсь, не вывезли. И осталось оно у нас тут на элеваторах. И в этом году такая же история. Вот, ну, пусть Украина не вывозит, но у нас же тоже такие вещи. Вот я хочу просто вот у вас спросить в этом повыше. Ну, какая-то, ну, политика такая важная проводится, чтобы убрать к чертовой матери как-то влияние вот этих дронов на все. Да там турки, ой, помидоры там, это все фигня. Есть ли какой-то такой там верхах, какая-то задача, она, я понимаю, сверхтрудная, сверхъестественная. Как эту задачу решить, чтобы, значит, запретить, ну, не запретить, а лишить вот это вот, я понимаю, трудно. Ну, вы понимаете меня. Вот не слышали вы такое? Ну, понятное дело, что, ну, сбивать. Ну, понятное дело, дежурить там и прочее. Но все это же не то. Понимаете, да, вы же, да, понимаете. Ну, что нам делать, а? Да. Эти черноморские флоты из-за этого почти, из-за этих гадов заперт у нас. Славный
1: флот. Что вы сказали? Вы сказали, из-за этого черноморский флот что?
4: Заперт в базах. А, ну, что выходить-то? Показал...
1: Да непонятно, только послушался. Я думал, погиб уже, я не слушался. Извините, значит, проблема действительно есть. Ее нельзя скрывать, она очень серьезная. И мы что можем, то и делаем, уважаемые. Сегодня мы не можем сегодня вам гарантировать, чтобы создать систему ПВО такой плотности и эффективности, которая бы ликвидировала эту напасть на 100%. Не было, нет, еще, наверное, ну не знаю, минимум лет 50 еще не будет. Мы ищем только противоядие. Появляются десятки новых ударных беспилотников, вы правильно сказали, и беспилотников «Камикадзе», но их чертовски не хватает. Да, это проблема. И, безусловно, вы посмотрите, Министерство обороны на каждом совещании, на встрече с военкорами, на коллегах, именно об этом и докладывает и верховному главкомандующему, и нам в допустимой мере. Мы не можем сегодня вот так взять и сказать, завтра мы будем сшибать с неба все вражеские беспилотники. Нет, это, конечно, так не делается. Вы правильно сказали, мобильные огневые группы, да. Но это все пока, так сказать, медленно разворачивается. Медленно разворачивается у нас вот войска беспилотных систем. Да, это же только-только все это начинается. У нас десятки конструкторских бюро сегодня морщат лбы для того, чтобы создать изделия, которые могли бы на 100% поражать вражеские беспилотники. Экзотичные, удивительные идеи пока прорабатываются, но они пока, как говорится, в чернильнице. А то, что работает на поле боя, мы с вами видим. Сейчас будет небольшой перерыв. Готовьте новые вопросы. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Запомнили? Это военное ревю на радио «Комсомольская правда». Звоните, поговорим.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
6: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
5: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
6: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
5: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках 16:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках продолжается бесплатная диспансеризация для трудовых коллективов и предприятий. Администрация города совместно с филиалом Великолукской межрайонной Псковской областной клинической больницы организует выезды мобильных медицинских бригад. Благодаря этому можно пройти диспансеризацию непосредственно на месте работы, без необходимости посещать поликлинику. Следует помнить, что именно ранняя диагностика во многих случаях помогает сохранить здоровье, избежать серьезных осложнений и повысить качество жизни. Для формирования заявок на выезд мобильной медицинской бригады нужно обратиться в отдел здравоохранения администрации города. В Великих Луках почтили память Сергея Лобазкина. Торжественно-траурный митинг состоялся на месте его захоронения. В нем приняли участие бывшие коллеги, родные и близкие, представители общественности. Герой Чеченской войны погиб 30 лет назад, 10 августа 1996 года, когда обеспечивал выход группы офицеров из окружения боевиков. Награжден посмертно орденом мужества. Имя и подвиг увековечены мемориальной доской на здании отдела ФСБ города Великие Луки, где работал Сергей Лобазкин. Тепловые сети информируют о временном отключении горячего водоснабжения. Эти остановки не были учтены в ранее утвержденном графике плановых ремонтных котельных на летний период. Они связаны с проведением филиалом «Газпром» «Трансгаз» Санкт-Петербург плановых огневых работ. По этой причине временно будет отключено горячее водоснабжение в следующие периоды с 10 часов 11 августа до 10 часов 13 августа, с 10 утра 17 августа до 10 утра 19 августа, а также с 10 утра 20 августа до 10 часов 22 августа. Указанные работы важны для обеспечения надежного и безопасного функционирования системы теплоснабжения города.
0: О валютах.
7: Курс валют на сегодня: доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки, юань 12.17.
0: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
9: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Да, в эфире «Комсомольской правды» военное, а местами даже сексуально-профилактическое ревю. Мы помним о тех мужчинах, у которых есть проблемы. Ну что, продолжаем наши разговоры. Я жду звонки. Сейчас у нас Сергей из Москвы в эфире. Здравствуйте, Сергей.
10: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вы были военным корреспондентом в Афганистане. Ранее часто освещался вопрос о освобождении Рудского, когда тот был сбит и попадал в плен над Пакистаном. А вот нашим военным удавалось ли сбивать пакистанские самолеты и брать в плен противоположных летчиков?
1: Да, было такое, и Пакистан резко требовал обменять. Обменять было кого? Потому что в Пакистане находились, к сожалению, несколько десятков, мягко говорю, наших военных, в том числе офицеров. Да, и обмен был. Хороший вопрос про Рудского. Извините, вы спросили у меня про Афганистан. Мне приходилось писать о том самом случае, когда за один день наша авиация потеряла сразу 6 машин. Вот здесь и в штабе 40-й армии, в нашем генштабе, стали сильно чесать репу. Вы знаете, что произошло. И только тогда дошло, что появились новые переносные зенитно-ракетные комплексы американские, которые легко сбивали наши самолеты, которые шли там на высоте 3-4 тысячи километров. Вот потому был дан жесткий приказ ниже 6 не отпускаться. Но это, черт побери, сразу повлияло на качество бомбардировок. Потому что бросать с 3 километров, бросать с 6, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Я ответил на ваш вопрос. Обмены были. Были. В том числе и с пакистанцами. Мы даже сами обращались к ним с просьбой передать нам солдат, офицеров, которые у них там в лагерях находились, а мы возвращали попавших к нам в плен пакистанцев. Мы их чаще всего брали на границе, а некоторые отряды работали, орудовали на территории Афганистана. Это военное ревю «Комсомольской правды». Продолжаем принимать звонки. Кто в эфире? Ростислав, Москва. Здравствуйте, Ростислав.
11: Добрый день. И у меня тоже вопрос про флот. Вчера ВМФ Англии заявила, что вместе с Францией внимательно наблюдают за кораблями России. Вопрос, а когда в Ла-Манше напротив Шербура находится корабль, как «Янтарь» или «Виктор Леонов»? Там на борту через «Октаву» или «Зарю» могут только в одну сторону перехватить служебные серверы и слушать военные диапазоны Франции. Или на борту могут и принимать сообщения от засланных штирлицев с территории Французской Республики. Как вы думаете?
1: Ну вот видите, какой простенький, элементарный вопрос. Спасибо. Элементарный. Этот вопрос интересует десятки миллионов россиян, Ростислав. Молодец. Я только скажу одно вам, Ростислав, что мы по Ла-Маншу, что уходим только в надводном положении. Запомните, только в надводном положении. Такое требование мы соблюдаем. Если даже это подлодка, она должна идти только в надводном положении. И именно во время прохождения Ла-Манша совершенно, я бы даже сказал, вырубается любая система связи. Нам пытаются что-то прослушать, сказать, а у нас радиоперехват умирает совершенно. Мы понимаем, с кем имеем дело, потому что это не только услышать текст, расшифровать, это еще настроиться на определенную волну, узнать, какой волной пользуется корабль и так далее. Так что вы наверняка знаете, что когда-то мы облапошились, да, молодец, Ростислав, глажу вас по головке, вы, наверное, знаете, неспроста задали этот вопрос, а потом последовал и приказ главкома ВМФ, а затем и директива начальника генерального штаба не давать вражинам себя прослушивать. Все, и аппаратуру не включать во время прохождения Ла-Манша. Кто следующий в эфире? Александр, Москва. Здравствуйте, Александр.
12: Здравствуйте. Ну, вот современная война, вот как мне кажется, она все носит все более и более технологичный характер. То есть даже вот за эти 4 года там сильно изменилось, уже там танковыми колоннами никто не атакует. Ну, украинцы нам сделали подарок, уволив вот Федорова, который, ну, хорошо разбирался, на мой взгляд, вот, во всех этих беспилотниках, технологиях. Вот. Но я к нашей армии. В главе нашей армии стоит человек, которому 70 лет, ну, около 70, Герасимов, начальник штаба. И человек с экономическим образованием, и тоже в возрасте где-то приближающемся к 70. Потому что он работал в Газплане, в НИИ Газплан еще с моей мамой в 80-е годы, Белоусов. Вот насколько они во всем этом разбираются? Может быть, тоже нужны люди более молодые и более подкованные, что ли, вот в этом? Потому что это совсем не то, что готовили даже в военных наших вузах, наверное, лет 20 назад еще. А тут два человека с советским образованием.
1: Если бы мы... Нет, вернее, если бы президент Российской Федерации, он же верховный командующий, слушал советы таких людей, как вы, или я, или кто-то третий, Иван Иванович, у нас бы министры обороны менялись в день по два раза. Вам этот не нравится, мне тот не нравится. Этот старый, а этот слишком молодой. Наверное, это делается все-таки не по чьим-то капризам, а исходя из тех соображений, из суммы тех фактов и характеристик того иного военачальника, о котором лучше всего знает тот, кто назначает на эту должность. Человека назначают под определенные задачи. Вот так бы и сказал. Да, вы, возможно, а может быть, и невозможно, а правильно говорить о том, что, в общем-то, у министра обороны у нас пришел на новую грядку. Он не военный, он не служил, но он разбирается прежде всего, вы правильно говорите, в экономике. Но вы знаете, Сердюков ведь тоже прекрасно разбирался в экономике. Он же был, его просто заливали клубничными сладкими комплиментами, в том числе в Кремле. Да? Это человек знающий, он умеет контролировать финансовые потоки. Ну, только вот, видите, Стрельников контролировал финансовые потоки, ну, как-то путал государственные потоки с личными, да, и так далее. Что касается Белоусова, давайте сначала посмотрим, уважаемые. Вот я в Понимаете, у нас есть такая... Я тоже грешен, дорогой мой человек. Я тоже по башке получил тогда, когда шло назначение нового министра обороны. Там где-то даже мелькнула заметка с упоминанием моего имени, да? Вы говорите 70 лет. Вы знаете, для военачальника, для иного военачальника, это период интеллектуального рассвета и его опыта. Я еще раз повторяю. Люди, при назначении того иного человека на должность, давайте все-таки дождемся, что он сделает или что он делает. Давайте вот из этого исходить. А то кому-то не знается размер носа, кому-то прошлое. Да, я раньше, извините, до крови в горле доказывал везде, что министром обороны должен быть только военный человек. Только военный человек. Я, наверное, лет 15 доказывал, пока меня не убедили и заставили перечитать историю всех наших военных министров от первого до самого крайнего, нынешнего, да. И вы там обнаружите, что у нас на главном военном посту были сугубо гражданские люди и очень прилично себе показали. Да. А вот для меня это было дико, как и вам. Для меня тоже дико, да? Вот не зря же рассказывают, что когда назначили министром обороны Сердюкова, он вызвал начальника генштаба и сказал: Юрий Николаевич, я ни хрена в армии не разбираюсь. Вот в деньгах, да, в мебели, да. Давай, приходи ко мне каждый день. И начнем с уставов, а потом подучишь меня в Академии Генерального штаба. Ну, как оно получилось, вы видите. Конечно, конечно, сейчас кто-то позвонит и скажет: Баранец, где Жуковы, где Рокоссовские? Не знаю, не знаю. Вот те генералы, которые на линии боевого соприкосновения работают с войсками, вот такие они и есть. Кто не справляется, тот уже в домашних тапочках на даче мемуары пишет. А тот, на кого надеется, того Путин подписал неделю назад указ о назначении на новую должность. Будем смотреть, будем смотреть. Но авансы выдавать вряд ли разумно. Потому что я тоже захлебывался от авансов одному генералу армии взахлёст. Да? А через годик я потом опустил очи долу. Сказал: вы знаете, ребята, я что-то ошибся. Не ошибайтесь и вы, и я постараюсь не ошибаться. А сейчас у нас перерыв. Он будет недолгим. Мы перейдем в другую ипостась. Но телефон мой прежний. 8 800 200 ровно 9702. Поехали на перерыв. 8 800 200 ровно 9702. Перерыв.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
13: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-050.
14: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
15: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Комсомольской правде 100 лет. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
17: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
18: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире программа «На чистую воду» и с вами Михаил Рудаков, официальный представитель завода, производителя ионизаторов воды «Аквалайф». Это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. А влияет самым прямым образом. Ну, смотрите, человек на 75% состоит из воды, и каждый день мы эту воду теряем. И эту потерю нужно восполнять. С возрастом процент соотношения воды к массе тела уменьшается. И, внимание, именно от этого мы болеем и стареем. Еще Авиценна говорил, старость есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Тело стариков сухое и холодное. И современная геронтология с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, ключевое слово «правильное», тем больше у этого тела проблем, тем больше болезней. Ну, теперь давайте подробнее разберем и начнем с конкретных примеров. Написала нам Виктория, ей сейчас 41 год, но в начале 20-х она тяжело перенесла ковид. Диагноз – длительный постковидный синдром. Она пишет, что после ковида я превратилась в тень. Туман в голове, слабость, не могла работать. И вот невролог сделал ей капилляроскопию. Оказалось, скорость кровотока в 3 раза ниже нормы. Мозг и мышцы просто не получали питания. Ей назначили пить водородную воду, и через 2 месяца туман в голове рассеялся, энергия вернулась, и контрольная капилляроскопия показала увеличение плотности капилляров на 27% и нормализацию скорости кровотока. Научное обоснование? Пожалуйста. Исследование 2024 года в авторитетнейшем журнале «Lancet» связывает постковидный синдром с эндотелиальной дисфункцией и микротромбозами. А водород, как установили ученые, восстанавливает целостность гематоэнцефалического барьера и улучшает мозговой кровоток, устраняя неврологические проблемы. Практикующий врач поделился с нами еще одним показательным случаем. Мы, кстати, сотрудничаем с большим количеством врачей, их становится все больше, что только радует, да. Итак, что за случай? На приеме был мужчина чуть старше 50 лет, диагнозы таковы: диабет 2-го типа и метаболический синдром. Показатели были серьезные: глюкоза 8,5, холестерин 7, триглицериды выше 3, ожирение, индекс массы тела 32. Что касается лечения, пациент продолжил стандартную терапию, назначенную ранее другим врачом, но новый специалист добавил лишь одну рекомендацию – ежедневно выпивать минимум 1,5 литра ионизированной воды, постепенно увеличивая объем до индивидуальной нормы. Каков же был результат? Спустя 4 месяца пациент вернулся на осмотр, и цифры говорили сами за себя. Уровень глюкозы снизился с 8,5 до 6, холестерин упал с 7 до 5,2, а триглицериды с 3,2 до 1,8. Кроме того, он похудел еще на 7 килограммов. А чувствительность к инсулину значительно улучшилась. Я считаю, потрясающий результат, это действительно впечатляет. И это закономерно. Наука это подтверждает. Вот, допустим, исследование, которое провели в 2017 году в Индонезии. В этом исследовании взяли группу людей с диагнозом диабет 2-го типа. Все они были на одинаковой стадии, получали одинаковую терапию. Их разделили на 2 группы для чего? Для того, чтобы одни продолжали пить обычную воду, ну, когда запивают таблетки, ну, и питьевой режим соблюдая, да. А вторая группа пила воду ионизированную щелочную. В итоге исследования показали, что первая группа значительных изменений не произошло, а вот у тех, кто пил ионизированную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%, а уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект? Еще одна история. Врач рассказал про свою пациентку чуть за 30. Да? У нее была мигрень с аурой, когда головная боль сопровождается специфическими неврологическими симптомами по 2-3 раза в неделю. Плюс светобоязнь, тошнота и мало что помогало. Сделали капилляроскопию в момент предвестников приступа. Увидели спазм. Капилляры резко сузились, кровоток почти остановился. И вот невролог предложил пить ионизированную водородную воду. На повторной капилляроскопии через некоторое время капилляры расслабились, кровоток восстановился, и с мигренями стало гораздо легче. В 2024 году вышло исследование. Молекулярный водород модулирует активность рецепторов и подавляет корковую депрессию. То есть помогает и с этой проблемой. Помогает он и при атеросклерозе, и при ревматите, и снижает сахар при диабете второго типа, и кровь разжижает, и давление стабилизирует, и улучшает работу всего желудочно-кишечного тракта. Я в большом эфире сегодня говорил об этом. Все, друзья, это один прибор, который вы один раз покупаете, пользуетесь годами. В комплекте есть все. Единственный сменный элемент – это мембраны, но мы положили мембран 16 штук на долгие годы активной и здоровой жизни. Что это за прибор? Это прибор, в котором вы готовите воду, правильную воду, из обычной питьевой воды, которую вы привыкли пользоваться, будь то бутилированная, будь то вода из-под крана. Друзья, это прибор, который нужен всем, потому что оксидативный стресс – это 90% всех заболеваний связано именно с этой проблемой. И когда мы находимся в поиске антиоксидантов, вот честно говорю, на мой взгляд, мой опыт и опыт большого количества людей, и исследования, которых уже более 3000 уже, да, провели, с 70-х годов эта тема изучается, прошлого столетия, показывает, что вода – это самый экологичный, самый доступный для нашего организма антиоксидант. Вода, в которой есть молекулярный водород и в которой есть отрицательный окислительно-восстановительный потенциал. Один недостаток у такой воды, что она не может сохранять эти антиоксидантные свойства долго. Максимум там 12 часов, до 24 я наблюдал, да, может сохраняться, но не больше, друзья. Потом все, эта вода теряет свои свойства, поэтому нам нужно ее готовить. Но это можно делать в течение нескольких минут. Как с чайником вы пользуетесь, налили в него воду, включили кнопку, нагрели воду, да? А тут включили кнопку, нажали кнопку, вода стала антиоксидантом. Это то, что поможет нам быть здоровыми легко и просто. И, кстати, такую воду легко пить, потому что с ней, именно поэтому с ней легко налаживать питьевой режим, потому что она вкусна, она похожа на воду из горных источников. Попробуйте, друзья. Звоните 8-800-505-0855, 8-800-505-0855. Ионизатор воды «Аквалайф» многофункциональный, который готовит все виды ионизированных вод. Ионизированную щелочную и водородную он готовит. Кислотную воду, она получается в ионизаторе вместе с ионизированной щелочной водой. Воду, насыщенную ионами серебра. Это многофункциональный прибор, который никуда не встраивается. Сегодня идет не просто со скидкой, а последний день он идет в комплекте со вторым прибором генератор водородной воды Light. Друзья, это маленький портативный прибор 400 мл объемом, который вы можете взять куда угодно, хоть в самолет, хоть в поезд, хоть в поле, хоть в лес, хоть в поход, хоть в фитнес-центр, хоть на прогулку, куда угодно. Друзья, залили воду от 50 до 400 мл, сколько угодно. Нажали кнопку «Одна функция, одна функция, друзья, и водородную воду он готовит. Красиво, стильно, удобно. Это генератор водородной воды Light, который всегда с вами под рукой. Звоните, он идет сегодня в комплекте по одной цене. Вы платите за один со скидкой, получаете два прибора. Звоните 8-800-505-0855. Доставка бесплатная, оплата при получении. Помните про тестовый период 90 дней, в течение которых вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть его. А мы вернем все деньги до копейки. Зачем это нужно? Да для того, чтобы вы были спокойны. Вы для того, чтобы могли проверить мои слова на своем опыте. Друзья, рисков ноль, поэтому не нужно сейчас сомневаться, акция заканчивается в 19:00, звоните 8-800-505-0855, количество комплектов ограничено, звоните 8-800-505-0855, и обязательно захватите с собой магний, если хотите получить максимум эффекта, растворяйте его тоже ионизированной водой. Наш магний шипучий, растворимый в стике со вкусом мандарина и горной мяты. В одном стике суточная доза. В упаковке 120 стиков, это на 4 месяца приема для одного взрослого человека. Магний-ацитрат – одна из самых легко усваиваемых форм. Магний в организме практически не накапливается. Выпили кофе или чай, потеряли магний. Трясанули, расстроились, накричали на кого-то. Потеряли очень много магния. Выпили спиртное, тоже потеряли магний. Почему? Поэтому магний – одна из тех добавок, которые можно пить и практически всегда, он не накапливается, да, успеваем расходовать его. Проблемы со сном, друзья, недостаток магния, судороги по ночам, беспокойные ноги, тоже недостаток магния. Нервничайте слишком, недостаток магния, сами оцените, друзья. Упаковка на 4 месяца 120 стиков, суточная доза в каждом, его 3000 рублей. И, конечно, захватите еще и цикл Крепса, а этот напиток устраняет митохондриальную недостаточность. В его составе 4 ингредиента. Но каких? Грибчага, корень солодки, гранат весь селит целиком и черная смородина. Все это в чистом виде высушено при низких температурах, что позволяет сохранить всю первозданную пользу. Измельчено и смешано в такой пропорции, которая позволяет каждому ингредиенту быть максимально эффективным. Его рецепт, кстати, для нас создал врач с более чем 30-летним стажем Игорь Зиновьевич Кауфман. Он вынашивал его годами, этот рецепт, а мы помогли воплотить это в жизнь. С циклом Крекпса вам не нужны энергетики. Кстати, очень-очень вкусно, легко растворяется. Лучше, конечно, в ионизированной воде, потому что она улучшает усваиваемость всего того, что вы с ней употребляете. Цикл Крекпса улучшает работу митохондрий, потому что в организме энергия в организме человека вырабатывается именно в митохондриях. Это наши энергетические центры. Представьте, в каждой клетке от 800 до 2000 митохондрий, а их у нас клеток в организме 70 триллионов, по-моему. Да, все верно. И в каждой от 800 до 2000 митохондрий, друзья, а там вырабатывается энергия. И вот цикл Крекпса улучшает их работу, дает им пищу, устраняет митохондриальную недостаточность. Вы будете просто преисполнены энергией. К тому же еще и вкусно. Еще раз говорю, всем понравится. Мои его сыновья очень его любят. Кстати, если хотите взять и цитрат магния, и цикл Крекпса, то вы сможете еще и сэкономить. По отдельности их цена будет со скидкой уже 3000 рублей, а если купите их вместе, то будет не 6000 рублей, а 5000 рублей ровно. Так что успевайте до 19.00. Звоните 8 800 505 0855. И, конечно же, успеете заказать комплект из двух ионизаторов по цене одного со скидкой 34 тысячи рублей. Звоните 8 800 505 0855. Если не дозвонитесь, мы перезвоним вам с городского номера 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
19: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
17: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
17: О важном.
20: Владимир Путин призвал прекратить депопуляцию отдельных регионов России и создать там комфортные условия для жизни. Главной задачей властей должно стать не просто сокращение миграции, а полное сохранение населения, сообщил президент на встрече с урбанистами Дальнего Востока. Как подчеркнул глава государства, решение этого вопроса напрямую связано с развитием местной инфраструктуры. Ранее российский лидер прибыл с рабочей поездкой в Бурятию. 9 из 13 жертв атаки беспилотников на Нижнекамск погибли в здании хостела. Большинство – граждане Узбекистана, сообщил глава Татарстана Рустам Миниханов в ходе визита на поврежденный жилой объект в промзоне. Как отмечается, сейчас на месте происшествия проходят следственные действия. Ранее в регионе объявили траур по погибшим. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
2: О происшествии.
20: Пермский аэропорт Большое Савино возобновил работу после инцидента на взлетно-посадочной полосе. В воздушной гавани заявили, что вернулись к обслуживанию рейсов в обычном режиме. Как отмечается, прием и отправку самолетов временно приостанавливали из-за воздушного судна государственной авиации, которое выкатилось за пределы полосы.
2: О землетрясениях.
20: Мощное землетрясение на западе Колумбии разрушило десятки зданий в нескольких городах. Под завалами могут находиться люди, пишут местные СМИ. По данным сейсмологической службы страны, магнитуда подземных толчков составила 7,4. Как отмечается, очаг залегал на глубине 96 километров. Средняя температура мирового океана в июле превысила 20 градусов и обновила исторический максимум за весь период наблюдений. Предыдущий температурный рекорд фиксировали 3 года назад. По словам специалистов, на нагрев океанических вод повлиял природный феномен Эль-Ниньо в Тихом океане. Эксперты также отметили, что прошедший июль стал одним из самых жарких в истории и по температуре воздуха.
2: Обо всем.
20: Российские археологи исследовали древнюю шахту бронзового века в Челябинске. Области. На месте добычи медной руды обнаружили тысячи артефактов, включая фрагменты глиняной посуды, орудия труда и кости животных. Об этом сообщили в Южноуральском госуниверситете. Работы проходили на глубине более 8 метров. По данным исследователей, находки пополнят музейный фонд страны. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
21: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
22: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
23: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». Катя Пахомова и Дима Иванов. Я бы уже сказала, практически мой второй соведущий. Дима, кстати, давно уже не было в эфире, так что, Дима, привет. Ну что?
24: Катя, привет. Всем привет. Всем
23: давайте
24: добро.
23: Мы сегодня обсудим, как обычно, события о жизни города, которые очень волнуют наших граждан. И, конечно же, первое, про что я хочу сказать особенно, учитывая, что я автолюбитель, а что я езжу на автомобиле, это Лозавицкий мост. Не дает он жизни и покоя нашим гражданам и не дает, собственно, потому что разваливается на ходу. Любопытная история. На год закрывали этот мост для того, чтобы его как будто бы сделать, отремонтировать.
24: Как будто бы подольше немножко.
23: Как будто бы даже подольше немножко, да.
24: Сдали его в том, если не ошибаюсь, году.
23: В том году,
24: по
23: да.
24: По весне.
23: Да, да. Сдали в том году, но, как показывает практика, сразу же после сдачи начались проблемы. Первое, что произошло, это у него там асфальт пошел вот такой полосочкой, да?
24: Центральный шов.
23: Центральный шов. Не зашили центральный шов, и вот этот центральный шов беспокоит нас уже целый год. Буквально вчера я ехала, и там снова проводились работы, была перекрыта часть дороги, и вот вроде бы как один из этих швов сделали, их, напомню, там два. У меня вопрос. Очень много лет, прям очень много лет, но я думаю, что даже больше 25 лет назад был отремонтирован проспект Гагарина. Это была такая большая стройка, я плохо помню, как это все происходило, но точно знаю, что ремонт осуществляла подрядная компания в разрезе федеральной. Да, то есть это был федеральный проект. И вот проспект Гагарина уже на протяжении 25 лет вполне себе ничего. Да, есть изъяны, да, нужно где-то вот, особенно где у нас кондитерия на Гагарина, да, за перекрестком Дьяконова, там вот эти постоянно впадины, ну, потому что, понятно, подземные воды. Ну, так и вот, друзья мои, и в целом все окей. Да, столько по нему уже машин проехало, столько по нему уже, простите, движение совершено. Но тут же, понимаешь, год не прошел, буквально через неделю с этим швом начались проблемы. Целый год они делали этот мост, целый год. При том, я мониторила, контролировала, смотрела, я не могу сказать, что там были реально активные работы, вот когда прям активно, так же, как переход наш строили. Сидит один чувак на колодце, черпает воду в этом переходе, у меня даже есть такое видео, и у меня есть очень много видео в архивах, как строили наш переход, потому что мне очень было хорошо видно. И вот приблизительно также строили Лазаревский мост. Я знаю, что они меняли коммуникации, я знаю, что они вот это вот все
3: укрепляли,
23: делали. Укрепляли. Я все это прекрасно понимаю. Но год? 12 месяцев?
24: Вопрос просто в том, мы поговорим про мост сейчас или про дорожное покрытие. Мы вот не эксперты, и в этом плане вопрос.
23: Конечно, нет, мы вопрос, здесь не рассуждаем
24: вопрос,
23: с точки зрения
24: что тут
23: экспертов.
24: Первое поползло, да.
23: Конечно, асфальтовое покрытие первое поползло.
24: Да, вопрос просто, это были разные организации, которые этим занимались, или как это все было интересно. Я поэтому туда даже не лезу. Я поехал когда недавно тоже на общественном транспорте, заметил, что там, спрашиваю водителя, а что это такое? А вот, типа, началось, вот что-то там поползло, разъехалось. Я говорю, так, ну, вроде бы же только год. А он говорит, ну, да. Я хочу отметить из позитивного. Я-то пешеход преимущественно. Вот тот деревянный временный мостик, который там сделан.
23: Какой замечательный, правда?
24: Таких бы мостиков, даже вот несмотря на качество этой речки, которая там протекает.
23: А слушай, как, получше стало.
24: В каком она качестве протекает и какие места она обтекает. Вот мостик, прям вот таких мостиков бы по городу, да и побольше. И вообще бы хорошо было.
23: Слушай,
24: ну... это пешеходные плюсы, действительно. А с дорожным полотном, ну, непонятно. Я надеюсь, что это действительно просто проблема асфальта, а не какой-то там конструкции моста, которая начала его растягивать. Вот это
23: ой-ой-ой,
24: будет...
23: очень не хочется, чтобы это была проблема с конструкцией моста. Я думаю, что это все-таки коммуникации меняла одна подрядная организация, которая компетентна, а асфальтовое покрытие — это другая подрядная организация. Но все равно год — это для меня много. Особенно, когда, знаете, я читаю новости из Китая, как они там, не знаю, 1 000 000 метров за ночь положили просто. Думаешь, это что, другая цивилизация? А вот...
24: Проломило, размыло землю, мы закопали новую землю. И
23: да, да, да, да, да, вот в Китае так приблизительно происходит. Насчет мостика я с тобой абсолютно согласна, он безумно хорош.
24: Еще он крепкий, зараза.
23: Да.
24: Он, знаешь, время, нет ничего лучше, чем временное.
23: Да, нет ничего постояннее, чем временное. Нет ничего более постоянного, чем временное. Вот, вот так правильно говорится, да. И наряду с нашими бедными, несчастными мостиками...
24: Причем деревянненькие, через... а вот эти благоустроенные мосты, ну да, они мощнее, но я не чувствую этой мощности. А... просто дерево, фук-фук-фук, все.
23: Да, вот эти вот новые мосты, про которые ты говоришь,
24: около
23: привокзальная,
24: ЖД вокзала,
23: да, эта площадь, они хороши, но они исключительно...
24: Куда?
23: Такие...
24: И зачем?
23: Они исключительно носят декоративный характер, потому что если ты такой мостик поставишь, например, через нашу речку Ситовку, то как бы зимой ты туда не переберешься. Либо надо вот канатоходцем быть, чтобы... Да, а вот этот мостик, который находится...
24: Эти мосты к двум лавкам.
23: Чтобы посидеть. У меня есть много вопросов относительно благоустройства города, как обычного, знаешь, обывателя, но, возможно, там есть какой-то скрытый смысл, которого мы не знаем.
24: Как у Кристофера Нолана.
23: Да, совершенно. Наверное, как есть скрытый смысл в бензиновом кризисе? Как похорошели заправки? Обратил внимание? Нет очередей. Ну, неважно, ты же наверняка все равно мимо ходишь там заправок или как-то обращаешь внимание, с кем-то говоришь, нет очередей. Друзья, а как это могло произойти? Вот были очереди, ночью стояли, вот это вот все, а сейчас все, нет очередей.
24: Я смотрю немного другой контент, скажем так, он более массовый, глобальный, что ли, да?
23: Глубокий.
24: Нет, он... более обширный. и не будем называть там причины какие-то, да, вот всего происходящего.
23: А мы их и не узнаем.
24: Да, но просто там я смотрю одного блогера, который, ну и чего вы добились? Ну вот, ну 2 недели мы тут немножечко как бы... Ну,
23: стрессанули.
24: Ну, ну да, плюс кто-то чрезмерно стрессанул, на этом хотел гречу свою там компанию составить компанию гречи своей с ковида. Но все, в принципе, да, потому что, опять-таки, была выстроена классная, ну, хорошая, конечно, рабочая система, конечно, а тут надо было ее немножечко встряхнуть, добавить там автомобили, бензовозов, чего-то еще, как-то перенастроить поставки, и все.
23: Зато как сейчас все счастливы заправляться. Видите, какое-то такое минимальное действие.
24: Да, у меня друг взял автомобиль буквально позавчера, мы поехали на заправку, он первый раз на заправку поехал, он говорит, спросил на, как называется?
23: Оператор.
24: У оператора, да.
23: АЗС.
24: Да, кассир. Ну, вообще, да, у оператора. Сколько? Ну, 20. А сколько можно? А, ну, сколько хотите, столько и можно.
23: Да, все. Это создается, мне кажется, для того, чтобы, знаете, вот мы жили-жили, вот у нас забрали, и мы такие, ой, без этого плохо. Нам вернули, мы такие, ой, они такие молодцы, нам вернули, все вообще
24: нет,
23: классно.
24: Нет, ну про молодцы-то речь не
23: будем
24: идет.
23: За них голосовать.
24: Просто не, дело не в молодцах, а изначально ситуация, ну так вот, она так и просматривалась. Не кипишуйте по-лишнему и подождите чуть-чуть, все.
23: Нет, это все понятно.

0: кони, которые пашут все поле до тех пор,
1: ну,
0: пока
1: ладно,
0: там...
1: Ну ладно, в следующий раз кризис нем зимой тогда, ладно, раз уж чтоб вот...
0: Опять же вопросики!
1: Много вопросов, Екатерина, много вопросов.
0: Много вопросов, но ты знаешь, я уже лояльно отношусь в целом ко всей вот этой ситуации, ко всей политике. Я вообще туда не лезу, потому что я абсолютно некомпетентная, я могу вот только с точки зрения диванного критика все это говорить, с точки зрения обывателя. Было дискомфортно, да, было пару недель дискомфортно, стояли в очереди, да, стояли в очереди. Первый раз мы стояли 2 часа, второй раз мы стояли что-то типа 30 минут. Критично? Ну нет, наверное, не критично, неприятно, 100% неприятно. Особенно неприятен тот факт, когда ты чувствуешь, что тебя водят за нос. И ты такой, ничего не можешь сделать, потому что нельзя ничего сделать. Потому что если ты что-то сделаешь, тебе потом не сдобровать. Все вот в каком-то замкнутом круге находится.
1: А еще знакомый у меня вообще диверсантов-подростков около заправки там под Санкт-Петербургом пресекли.
0: Да?
1: Вот, так, вот такая вот история.
0: А кто как мог, что говорится, у кого-то беда, кто-то нажился, да? Вернемся же все-таки к нашему простому Великолукскому и к мостикам-то вернемся тоже. Есть у нас такая проблема в северном микрорайоне, речка Ситовка. Вот про эту многострадальная, уже говорят, великолучане, многострадальная речка Ситовка. Настолько она заросла. У меня даже ребенок тут шел через второй мостик, как ты знаешь, там есть 2 мостика.
1: Ситовка —
0: первый
1: это
0: и второй. Да. Первый и второй мостик. Первый, он ближе сюда к круговому, а второй он чуть-чуть подальше. И мы шли по второму мостику, и мне дочь говорит: мама, а где уточки? А там настолько все заросло, что даже если уточки есть, то мы их не увидим. Зато услышим сейчас небольшую паузу на Луки FM. Рекламная, оставайтесь на волнах.
2: Реклама. Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
4: «Меня бомбит». Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». Катя Пахомова, Дима Иванов сегодня в эфире. И мы в первом выходе уже обсудили и топливный кризис, точнее, как он легко разошелся, и мостики, которые сделаны на привокзальной площади, и поговорили про многострадальную Ситовку. Я вот
1: ну так,
0: нее...
1: совсем чуть-чуть буквально ее до рекламы успели зацепить.
0: Да.
1: Вот, я не помню, как задумывалась изначально эта программа. Мы должны были противостоять друг другу. Или примкнуть к злу. Я вот с точки зрения сарказма могу защитить...
0: речку Ситовку.
1: Да.
0: Так, ее вот все ты, хотят защитить.
1: Ты про уточку говорила, вот. Да. А уточке не надо, чтобы на нее сильно смотрели. Она с утятками в травушке лучше себя чувствовать
0: Правильно,
1: будет.
0: Все, я с тобой абсолютно полностью согласна. С точки зрения природы уточкам, наверное, хорошо, но знаешь, в чем самый интерес? Что там, где первый мостик, и там, где нет вот этих зарослей, уточки как раз-таки со своими птенчиками и плавают.
1: Ну, это как поплавать, а укрыться...
0: А там, где второй,

0: А там, где второй мостик, у нас при всем при том утки, знаешь, они уже такие наситовки одомашненные. То есть ты идешь, она тебе привет, ты ей привет. Вот так вот. Нет, мосты требуют срочной реконструкции через речку Ситовку, потому что там... Речка чистки требует, да. Вот недавно очистили у нас Ловоть, как ты знаешь, спускали, вот это все, да.
1: Я все пропустил, ты вообще. Все про...
0: Я не знаю, где ты был, шариков
1: я,
0: не было.
1: Я даже в шарике этот году решил откинуть в сторону, но...
0: У тебя какие-то, видимо, более важные дела нарисовывались. Да. Но это хорошо. Так вот, я тебе расскажу про речку Ловоть. Ее, значит, подспустили, почистили, обрубили всю лишнюю растительность.
1: Камышню.
0: На берегах, да. И проблема в том, что когда вернули назад из этой лишней растительности выскочили разные нечисти в виде пластмассовых бутылок, мусора и так далее. Мы с Ксенией, по-моему, в прошлый раз даже обсуждали, да, это. Более того, люди начали жаловаться, приехала комиссия, они посмотрели, ничего не нашли и уехали. Та самая абсурдная ситуация, когда хочется взяться за голову и плакать. Ну, конечно, друзья мои, мы должны в первую очередь думать о том, какие мы люди или хрюшки. И если вдруг вы кидаете мусор где-то, вы не забудьте, пожалуйста, хрюкнуть, ладно?
1: И уж если мы говорим про набережную прям.
0: Если
1: но
0: прям...
1: там, Нуря, это не то место, где дефицитурн. Много мест, где у нас дефицитурн.
0: У нас много мест, где
1: дефицитурн. Но это не набережная.
0: Это не набережная.
1: На набережной практически... То ли у каждой лавочки, то ли через лавочку урна есть.
0: У каждой лавочки практически точно.
1: Или через лавочку точно
0: вот,
1: есть.
0: Слушай, надо как-то обратить на это внимание.
1: Ну, есть, сидеть. Есть. Понимаешь, там, это вот как пешеходный переход. Тебя будут штрафовать, там, условно, в радиусе 150 метров не было пешеходного перехода, ты перешел дорогу в неположенном месте.
0: Угу.
1: Есть там какой-то, по-моему, пункт. Я как человек, который неположенные места знает.
0: Хорошо.
1: Да. Есть какой-то пункт отдаления пешеходного... Там вот урны точно гораздо ближе, чем вот эти вот 150 метров.
0: 150 метров, совершенно верно. Ну, как минимум...
1: Метров 50 вы точно найдете.
0: Я категорически вокруг своего вот круга общения, да, запрещаю выкидывать своим друзьям, если даже они порываются случайно там окурок кинуть, я сразу же здесь на страже вот этого порядка.
1: Давайте я из-за этого даже вредную привычку бросил.
0: Правильно, потому что выкидывать некуда. Нет, у нас в городе действительно есть проблема с урнами, в центре, на Дружбе. Вот я рассказывала уже, как мы обходим вечерний променад у нас, и вот есть определенный отрезок на Дружбе, где вот нету урн вообще. И мы к этому времени мороженое съели.
1: А представь, что будет с Ситовкой, когда ее почистят.
0: И несем. А когда Ситовку почистят, там можно вообще целое культурное место сделать классное. У нас прям с мужем есть в голове проект, но я знаю, что мы можем его реализовать, но у нас
1: арт-объект,
0: нет...
1: все, что будет достан оттуда разместить как выставку, точные экспонаты.
0: Да, да, да, да, было бы неплохо. Я хотела еще, знаешь, про что поговорить. Вот мы с тобой начали про набережную. Мы буквально вчера гуляли по набережной. Есть тоже проблемы с асфальтовым покрытием, при всем при этом такие достаточно такие большие проблемки. Еще одна проблема — это парковка около нового семейного центра. Тоже не очень понятно. На вот этой зоне, эта же зона, она как бы...
1: Пешеходная.
0: Да.
1: И дежурного транспорта.
0: Да. Как будто бы там стоят автомобили. То есть здесь какой-то такой резонанс, и многие, кто просто гуляет по набережной, вот, особенно живет в Заречном районе, очень жалуются на то, что им это не нравится, и я прекрасно их понимаю. Хотелось бы какую-то парковочную зону. Но я вернусь, опять же, к облику города. Я тут гуляла по центру. Прям целенаправленно пошла гулять от моста до Калинина. Да, вот мы дошли, по-моему. Или до Зверева, не помню. И ты знаешь, как какие страшные фасады у нас, боже мой, господи. Мне бы сейчас точно сказали и ответили, что это все капремонт, тудым-сюдым, вот это
1: так
0: вот
1: все. Которые уже облагороженные страшные?
0: Да, уже облагороженные страшные. Я понимаю, что это люди, но с другой стороны есть штукатурка, которая обваливается. Ну, люди, я имею в виду, граффити пишут.
1: Облагороженные, которые сейчас много домов, приводятся в этот вид, да, он одинаковый. Вот этот
0: которые маленькие сзади? Не-не-не, это в другую сторону.
1: Не, они разные, их много. Ну, они просто планово сейчас идут, поочередно
0: нет,
1: какие-то.
0: Нет, не эти дома, не про эти дома я тебе говорю. Сейчас приведу пример. Бывший ДНС, помнишь, где магазин? Ну, на разводе. Какой там ужасный в доме фасад. Это ужас. Это такое ощущение, что это реально какая-то, знаешь, вот...
1: Дойдет.
0: Сейчас Чернобыльский.
1: Же, ну, я не знаю, может, сейчас просто не по центру это идет операция благоустроизации.
0: У нас на Гагарина есть один
1: очень
0: дом.
1: Очень много домов сейчас, прям массово.
0: Знаешь, за чей счет-то происходит?
1: Нет.
0: За твой.
1: За мой?
0: Ты платишь в фонд капитального ремонта. И пока не наберется определенная сумма, ты дом твой не получит.
1: Вот на Ботвина, например, где библиотека, я знаю, из ближайших. А у Антона Кифа там же рядом где-то дом тоже сейчас
0: делают, штукатурится. Но это все делается силами самих жильцов. А вот центр, я считаю, все, и это мое личное мнение, я повторюсь и подчеркну, потому что сейчас это важно делать, да? Я считаю, что за центром все-таки администрация города должна ухаживать.
1: Тогда это не за центром, тогда и за всем.
0: Ну, хотя бы за центром, хотя бы. Мы уже не будем брать все. Хотя бы за центром, друзья. Я, знаешь, всегда в разрезе смотрю других каких-то городов и маленьких. Витебск возьми.
1: Ну, что там? Второй город государства, да.
0: Ну, Витебск. Но он маленький по населению, такой же, как Великие Луки.
1: Нет,
0: больше. Точно.
1: Орша в Витебской области и та больше, чем Великие Луки.
0: Ну ладно, пока что узнай, сколько. Но он маленький, Витебск, городочек все равно. Насколько же он благоустроен вообще практически в каждом своем уголке? Ну, давайте как-то вот хотя бы центр вот это вот. Я знаю, что сейчас бы мне сказали, пишите гранты, пишите заявки, пишите в управляющую, пишите в администрацию, выигрывайте ТОСы. Но я хочу просто жить и работать. Мне хватает своих проблем. Ну вот. Мне хватает их. Мне нужно зарабатывать деньги на то, чтобы, условно, да, там я говорю про разрез семьи, муж, жена, зарабатывать деньги на то, чтобы платить коммуналку, платить кружки ребенку, платить школу ребенку. Я уже, кстати, в своем списке написала, у меня вышло уже, по-моему, что-то больше, около 20 тысяч, сколько я отдала за сбор ребенка в школу.
1: Это первый сбор.
0: Это вообще еще мы даже в школу не зашли ни разу. И ты знаешь, я хочу, как обыватель, обычный человек, мое личное мнение, жить просто жизнь. В приятном своем любимом городе. Я не мусорю, я не нарушаю правила дорожного движения, я не провоцирую никакие ситуации, я ничего не делаю. Просто хочу жить в своем любимом городе, ходить по своей любимой набережной, которую я люблю всем сердцем.
1: Ты же ходишь.
0: Да, я очень много хожу. Но по ней невозможно ходить. А по центру невозможно ходить на плоском ходу. Как люди двигаются там на каблуках, я совершенно не понимаю. Люди, точнее, женщины, да? Они же женщины. Не надо. Все. Женщины, мужчины не ходят на каблуках. Пока что, во всяком случае.
1: Не, ну в туфлях есть каблук?
0: Ну, он там такой вообще никакущий.
1: Это уже каблук там.
0: Да ладно,
1: подошва целая.
0: Ну, шпильку представь. Вот как ходить по центру, я вообще не понимаю, как ехать мамочке на коляске с ребенком, я не понимаю, вести. Я вот этого тоже не понимаю, потому что там совершенно... Да, и мне кажется, что мы никогда не дождемся этого ремонта. Но вот его не будет никогда. Потому что вот нам то расширим, то положим, тут асфальтовое покрытие заменили, все, вот-вот, так в итоге Ленина у нас и стоит. Мало того, что нет асфальта, так еще и фасады ужасные и страшные. Поэтому я не знаю, мое личное мнение, что как-то администрация должна нам поспособствовать в этом, на то они же и администрация. А, ну что, еще одна, наверное, тема, которую стоит сегодня обсудить в рамках благоустройства городской среды. У нас благоустроили территорию памятного знака на площади Калинина. Там проводился демонтаж плитки и, собственно, посажен новый газон. Что хочу сказать по этому поводу? Я вот там жила долгую счастливую жизнь вот в этом районе. И знаешь, чего реально не хватает в этом районе, что убрали из этого района? Это деревья. Вот там построили новую площадку. Вообще замечательно, классно, прекрасно, вообще круто. Мне очень нравится, хотя я там еще не была, но видела. Класс. Но нет ни одного дерева. И на этой площадке просто всегда с самого утра летом солнце. И оно только к вечеру, в закат, когда уходит, там можно как-то пребывать более-менее. Раньше там были деревья, было приятно пройтись в теньке. Мы со школы все время ходили на наш любимый фонтан. Там же есть вот этот кривой магазин, туда же мы, там же был гастроном. Мы заходили за булочками берлинер, были такие классные. И пошли на фонтан, на скамейке сидеть и играть. Но вот сейчас объективно, например, если даже ты выйдешь туда с утра, будет тебе жарковато. Но это в летний период, хочется какой-то зеленцы хочет.
1: Над головой.
0: Над головой, да. Хотя бы чего-то такого типа сирени, я не знаю, ну быстрого многолетнего. Очень этого не хватает. Однако благоустроили, сделали, ну, спасибо и на этом. Красиво, хорошо, замечательно. Благодарим. Площадка, наконец-таки, детская там появилась, человеческая, потому что то, что они поставили после того, как открыли подземку, это просто обнять и плакать. Тоже у меня есть мой личный видеорепортаж про эту площадку. Я прям сходила целенаправленно. И попрошу заметить, что подземный переход открыли поехали у нас сколько? 2 или даже уже 3 года назад? 2.
1: Да поболее уже.
0: Да, ну пускай.
1: Ну, лет 5, мне кажется, уже.
0: Нет, мне кажется, не 5. Нет.
1: Его открывали, я еще работал на предыдущей работе, а я на этой уже 3,5 года.
0: Ну вот, я думаю, что 3-4, не больше.
1: 4-5.
0: Так вот, и там все стояла эта площадка детская. Обнять и плакать. Все, какая-то старая, какая-то замыженная. Знаешь, наполовину поломатая. Поставили в новом месте. Вот лучше бы уже ничего не ставили. Вот это на мой взгляд. Да, вот они поставили эту площадку и как-то себя унизили этим. Ну, потому что кататься было там невозможно. Дети как-то пытались проводить там время, но объективно это плачевная история. Вот лучше бы уже ничего не ставили. Теперь, наконец-таки, в этом районе есть нормальная детская площадка. Я уже вот вечером буквально ехала, но, опять же, находиться на ней вечером гораздо более комфортно. Много народа, дети катаются на качелях, фонтан работает. Фонтан даже в дождь работал. Тут был ливень огромный как-то вот буквально неделю назад, и фонтан все равно работал, что не может не радовать. Сейчас прервемся на небольшую паузу и совсем скоро вернемся к вам. Оставайтесь на Луки-ФМ.
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
4: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене плюс розыгрыш суперпризов. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лето – основной период размножения для большинства видов птиц и млекопитающих. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
7: О важном.
6: Владимир Путин призвал ориентировать работу общественного транспорта на запросы российских семей, в первую очередь многодетных. Президент на заседании Президиума Госсовета по развитию отрасли отметил положительные изменения в пассажирских перевозках, однако указал на сохраняющиеся сложности. По словам главы государства, развивать транспортную сферу необходимо с учетом повседневных нужд граждан. Предыдущую аналогичную встречу Путин организовал 3 года назад в Кремле, когда поставил задачу по обновлению регионального транспорта.
2: О конфликтах.
6: Россия предостерегла Молдавию от военной агрессии в отношении Приднестровья. Как заявил замглавы МИДа Михаил Галузин, Кишинев продолжает наращивать сотрудничество с Украиной и НАТО, несмотря на заверения о намерении мирно решить конфликт. По его словам, силовой сценарий в Левобережье, где проживают свыше 220 тысяч российских граждан, обернется катастрофическими последствиями для самих агрессоров. Российские аграрии собрали более 72 миллионов тонн зерна, что превысило прошлогодний показатель на эту дату. Урожай обмолотили с площади почти 20 миллионов гектаров, сообщает Минсельхоз. По данным ведомства, основа сбора – пшеница. Как отмечается, средняя урожайность культуры существенно возросла. Лидерами по этому показателю стали Краснодарский край, а также Брянская, Курская и Калининградская области.
2: О землетрясениях.
6: СМИ сообщают, что минимум трое россиян предварительно пострадали от землетрясения в Колумбии. Предварительно их оглушило и посекло осколками во время крушения многоэтажных домов в Маниасалисе, сообщает телеграм-канал МЭШ. И подтверждения этой информации пока нет. При этом официально сообщают о том, что 19 зданий обрушились в колумбийском городе Кали. Под завалами оказались люди. На месте уже работают спасатели. Владимир Путин пообещал посетить Магадан в год его столетия. Так президент отреагировал на приглашение замдиректора местного краеведческого музея на встречу в Бурятии. Свой визит глава государства запланировал на 2029 год.
2: Обо всем.
6: Американская сеть магазинов видеоигр GameShop хочет отказаться от покупки интернет-площадки eBay. Компания рассчитывает предложить партнерство или создать совместное предприятие, передает агентство Bloomberg. По словам источников, сотрудничество позволит торговым платформам использовать розничные магазины для продвижения коллекционных товаров. Ранее сообщалось, что сумма сделки может превысить 55 миллиардов долларов. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации.
8: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
9: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». Меня бомбит!
1: Доброго дня радиослушателям Луки ФМ. На 102.6 продолжаем говорить в формате «Меня бомбит». Катя Пахомова, Дима Иванов. И вот уже пролетела большая часть программы, как всегда, такая дискуссионная, большая и важная. Ну и хочется завершать всегда какой-то позитивной новостью. И вроде как есть такие. По крайней мере, анонсированные, обещанные, а... Что получится по срокам в итоге? Уж очень бы хотелось, чтобы все получилось.
0: Уж очень бы хотелось, чтобы все получилось, и мы верим, что все получится, потому что ко дню знаний нам пообещали открыть две школы, и седьмую, и кадетскую, потому что основные работы практически завершены. Сейчас у нас идет оснащение кабинетов. Ты знаешь, я вообще никак к тому району не отношусь, но искренне рада за ребят, потому что то, что происходило в учебном году, оно
1: эпопея.
0: Вводило в панику не только родителей, не только самих детей, не только учителей, но и местных жителей того района, которым нужно было перемещаться на маршрутках. Для меня это позитивные новости должны быть, да, поэтому не буду сильно высказывать свое мнение. Вообще ужас было закрыть две школы одновременно. Это
1: в одном районе.
0: В одном районе. Кого посетила эта идея, я не знаю, но да ладно. Еще одна хорошая новость — это то, что в парке Петровском начались работы по обновлению детской игровой площадки. Она там была в таком виде, в котором лучше туда бы было не ходить.
1: Но, тем не менее, я каждый вечер часто очень ходил по парку, и там всегда дети.
0: А потому что им деваться-то некуда. Куда деваться? Дец, куда? Нормальная
1: деревья
0: площадка есть.
1: Есть
0: там? Нет?
1: Пространство есть, деревья есть, прохладненько, хорошо. Вот то, что мы говорили про Калинина.
0: Какие там деревья есть? Около только краеведческого музея, если мы возьмем, и все. А дальше в парк Петровская.
1: А, мы про парк Петровский. Я уже угулял, я в Пушкинском сквере.
0: Нет,
1: сейчас.
0: Пушкинский сквер замечательнейший.
1: Душой и телом я там, а даже не прослушал, что ты про Петровский.
0: Нет, у меня вопросы к Пушкинскому скверу, а вот вопросы к парку Петровскому как были, так и остаются. И площадка, которая находится рядом с краеведческим музеем, напомню, которая находится на реконструкции до 28 года, эта площадка вообще не предназначена для детей никаких возрастов. Она опасна. Буквально у меня ребенок, вот когда мы ходили пару лет назад на эту площадку, она все еще в таком же состоянии, она села на качели и упала. То есть нельзя было. И вот сейчас там начались работы по обновлению, схожу, обязательно посмотрю, проверю, как идет обновление. А еще одна хорошая новость, все-таки, что у нас появился семейный комплекс «Атмосфера», и у них есть классная афиша августа. И здесь столько всего интересного, ребят. Буквально в эту субботу будет малиновый бум в заведениях «Атмосфера», обязательно посетите. Сети, хотите, день кремового пирога с малиной. Ой, как вкусно звучит. Аквагрим и день сладкой ваты. Это будет уже в воскресенье, 2 августа. Ну и, конечно же, мультяшные понедельники, дни любимых героев. Короче говоря, здоровские ребята придумали, что делают такой классный календарь, где можно посмотреть, что какие события будут и с ребенком сходить. Ну и если в воскресенье, вы не знаете.
1: Да, мне просто Антон Киф вчера рассказывал в утреннем шоу, что какой-то там чемпионат по камень-ножницы-бумага в каком-то из салонов
0: магазинов
1: города.
0: В воскресенье?
1: В 2.
0: Сходи.
1: Быстренько отстрелялись и пошли оттуда пешочечком через мост железнодорожный, мимо благоустроенного скверика у железнодорожного моста, мимо этих 2 мостиков, через мост на экспресс, на футбол в 16:00 Луки Энергия принимает футбольный клуб Чертаново из одноименного, хотел сказать, города, но это уже район Москвы, по-моему, полноценно.
0: Да.
1: В общем-то, верим в нашу команду, болеем, потому что прошлую игру в гостях, первую в сезоне, проиграли и будут жаждать реванша.
0: Да.
1: Вот, и будет эмоционально красиво, как всегда.
0: Да, так что на выходные очень много интересных мероприятий, а также погода обещает нас радовать, поэтому если вдруг вы поедете куда-то на озеро, обязательно, друзья мои, мусор за собой убирайте. Я, простите, в хорошем выходе все равно буду о своем топить. Договорились? Не будьте хрюшками.
1: Не топите мусор.
0: Не топите мусор, да. Всем хорошего, замечательного дня пятничного и чудесных выходных. С вами были Катя Пахомова и Дима Иванов. Оставайтесь на волнах Луки ФМ. У нас интересно и полезно.
1: Всем пока-пока.
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
10: Скорая радиопомощь всегда готова помочь. Ведущие специалисты Великолукских медучреждений на страже вашего здоровья дают рекомендации по его поддержанию. Лучше вовремя предупредить, чем лечить. Скорая радиопомощь на Луки-ФМ, 102.6 FM.
11: Здравствуйте, с вами в студии проект «Скорая радиопомощь». Я медицинский психолог филиала Великолукской Псковской областной инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Сколько стоит доброта? Как любовь свою измерить? Где закончится черта, если перестанешь верить? Сейчас я все чаще сталкиваюсь с такими проблемами. Привозят ребенка. Он ничего не хочет делать, кроме того, что его интересует на данный момент. Не хочет помогать своим родителям по дому, не хочет усваивать материал в школе, в общем, не хочет подчиняться тому, что считает неважным для себя. У родителей возникает вопрос, что делать. И, конечно, сейчас, видимо, стало модным водить детей не только к психологу, но и к психиатру, так сказать, сразу на диагноз. Но всегда ли проблема в поведении ребенка является психическим нарушением, которое обязательно нужно лечить с помощью фармакологии? Или стоит задуматься о том, как скорректировать поведение ребенка с помощью правильного подхода в поведении. Давайте попробуем разобраться, как научить ребенка правильному поведению. И вообще, надо ли этому учить? Может, послушать те, кто советует не лезть к ребенку, ну, типа сам потом разберется. Для начала определение правильного поведения в социуме. Оно гласит, что правильное поведение в социуме – это осознанное соблюдение правил, которые помогают встраиваться в разные социальные ситуации и коллективы, не навлекая на себя негативных эмоций окружающих. Если мы говорим о детях, то необходимо знать элементарные возрастные нормы. Совершенно бессмысленно учить 3-летнего ребенка аккуратно сидеть за столом, виртуозно орудуя вилкой и ножом. И, естественно, не стоит пускаться в пространственное объяснение морали о сложных взаимоотношениях людей в социуме и в семье. Ребенок не поймет. Маленький ребенок в силу нехватки жизненного опыта не понимает, как правильно вести себя в той или иной ситуации. Он начинает теряться и стесняться. Мы часто забываем, что сами являемся примером для своих детей. И сначала мы учим своим примером ребенка правильным полезным вещам, а позже он, возможно, своим примером научит других, как правильно поступать. Но взрослые не подозревают, что, напоминая о хороших манерах своему ребенку, они сами повторяют себе, как нужно правильно поступать. Ребенок как зеркало своего родителя, но часто мы учим тому, что не хотим выполнять сами. Самое главное – воспитать те нравственные силы ребенка, без которых он не может не делать добра, то есть сопереживать. Сухомлинский. Впервые мы узнаем о том, что есть добро и есть зло, на страницах сказок в достаточно раннем возрасте. Сказки способны привить отзывчивость ребенку к прекрасному. При помощи сказки, ярких сюжетов, ребенку гораздо проще усвоить жизненные ценности. Стремление к доброте рождается из взаимоуважения, осознания ценности добра. Желание нести людям добро надо всячески культивировать в ребенке, потому что это делает из нее гуманную личность. Не секрет, что многие родители полагают, что в ребенке надо воспитать сильную личность, что именно это поможет ему в жизни выживать и процветать, умение оставить свои интересы любой ценой. Подобная педагогическая позиция, когда доброта противопоставляется агрессивным качествам личности, ошибочна и вредна не только для общества, но и для самих детей. Настоящие волевые качества не только не исключают доброты, отзывчивости и чуткости, но в значительной мере предопределяются ими. В противном случае человек вырастает жестокосердным эгоистом. Все внутри его будет подчинено тому, что в людях он будет видеть лишь средства для достижения своих целей. На первый план будет выходить бесконтрольно «я хочу». Он будет искренне удивлен, почему другие люди так быстро сбегают из отношений с ним. И так как другого мнения для него не существует, он будет жить в мире, где он никому не интересен. А это ведет к вакуумному одиночеству, тотальному непониманию других людей данной персоны. Подумайте, такого будущего вы желаете своему ребенку? Соглашусь с теми, кто может сейчас подумать, что человек, что без разбора сдает себя, тоже не очень правильно поступает. Конечно, добро должно понимать, когда и с кем. Очень важно, чтобы ребенок как можно раньше почувствовал реальность чужого страдания, сопереживал ему, чтобы умел любить, прощать и помогать. Нам, взрослым, надо тоже усвоить несколько правил. Никогда не воспитывать ребенка в плохом настроении. Ясно определить, что вы хотите от вашего малыша, объяснить ему это, также узнать, что он думает по этому поводу. Предоставить ребенку самостоятельность, устраивать дни самоуправления, когда на ребенка возлагается ответственность взрослых, рассчитать бюджет на день, при этом не забыть о нужных взрослых. Для этого сначала нужно выяснить, что необходимо каждому члену семьи в этот день. Оценивать поступки, не личность, сущность человека и его отдельные поступки не одно и то же. Дать ребенку почувствовать, ощутить, что вы верите в него, несмотря на все его оплошности. Но встает вопрос, как нам, взрослым, вспомнить о отзывчивости, доброте и сочувствии? Сегодня очень часто можно услышать, вот раньше люди были добрее, отчасти это так. Но, по словам психолога Анастасии Колесниковой, чаще всего мы сами отказываемся быть добрыми или попросту не верим в любовь и доброту. Давайте разбираться, почему так происходит. Одна из причин, по которой человек отказывается верить в добро, страдания самого человека. Они все чаще всего употребляют выражение «почему я должен? Мне бы кто помог?». Такие люди эмоционально истощены, можно сказать, выгорели от жизни. Заметьте, насколько насыщена событиями наша жизнь сегодня. Мы постоянно куда-то бежим и все делаем по-быстрому. Если произошло какое-то событие, которое усугубило напряжение или сбило нас с обычного темпа жизни, оставив негативные последствия, то о доброте и любви к ближнему можно даже не намекать. Однако постараться исправить ситуацию все-таки возможно. Если вы почувствовали себя истощенным эмоционально, если вам плохо и мысли о бескорыстной помощи ближнему вызывают лишь отторжение, попробуйте вспомнить причину такого состояния. Если причиной вашего состояния стал напряженный ритм жизни, начните отдыхать. Не ждите, когда организм заболеет и уложит вас в постель. Отдыхать – это значит заниматься чем-то действительно, чем хочется, а не тем, что было надо. Ведь часто выходные человек использует для того, что не успел сделать в будний день. Не хочется разбирать шкаф, но и не надо. Для этого будет другое время и другой психологический настрой. Не хочется ругаться с ребенком по поводу бардака в его комнате. Просто сегодня закройте двери в его комнату, завтра, не исключено, к нему придет настроение, и он сам все уберет. Если же причина в шлейфе негативного опыта, научитесь отпускать ситуацию. Я всегда говорю и самой себе, в том числе. Если ситуацию сегодня нельзя изменить, значит, сегодня для этого нет условий. Не исключено, что завтра появятся новые возможности для решения проблемы. Еще немаловажно верить в то, что в жизни намного больше приятных моментов. Просто научиться их замечать, постоянно вспоминать и надолго задерживать их в памяти. Может, даже ими делиться, так будет лучше. Нельзя обойти стороной то, что происходило в нашей жизни в детстве. Это так называемые детские травмы, которые уходят глубоко в бессознательное и часто напоминают нам о себе. Если вы начинаете сталкиваться с похожими ситуациями уже во взрослой жизни. Но нашему бессознательному не понять, что было и что сейчас – это разные вещи. Это касается обид и каких-то страхов, на все случаи у бессознательного выстроен алгоритм защит. Вот, например, вас кто-то обидел в детстве. Вы забыли, но будучи взрослым, встречаете человека, похожего на детского обидчика, по характеру, может быть, по внешним признакам. И вот ваше бессознательное дает вам сигнал «О, это он или она». И вы настораживаетесь, не понимая, что происходит. Вы даете неправильную реакцию на человека. Вот так может работать механизм детских травм. Дальше будет по нарастающей, если не осознать, как это работает. Есть еще одно чувство, которое накрывает нас, заставляет нас переставать верить в добро и быть отзывчивым. Это разочарование. Очень часто человек, отдав все во имя любви и добра, не получает желаемого результата. Эти действия приводят к душевной боли. Но ваш опыт может пригодиться другим людям, и они будут вам благодарны, возможно, всю жизнь. Пускай вы даже об этом не узнаете. Просто поверьте в то, что легче будет и вам, и тому, тому, кого мы решили помочь. Совсем не обязательно делать что-то масштабное. Достаточно начать с малого. Откройте дверь перед входящей женщиной или девушкой в магазин или в общественный транспорт. Помогите пожилому человеку перейти улицу. Просто улыбнитесь от души грустному лицу на вашем пути. Снова поверить в искреннюю доброту и любовь можно. Нужно ежедневно открывать двери своей души понемногу. Со временем вы научитесь принимать, а после почувствуете, как вам захочется делать добро, даже если сразу в ответ вы не получите позитивный отклик. Добрые поступки стали диковинкой. Мы настолько привыкли, что нас хотят обмануть, оболгать, что забыли, как это не воспринимать близко к сердцу. Мы можем качать мышцы тела, делать их сильнее. А кто мешает нам в кавычках накачать мышцу доброты? Прекрасные слова Иосифа Бродского. Любовь – это разлука с одиночеством. Я, как медицинский психолог, хочу напомнить, что нельзя заниматься самодиагностикой и самолечением. Если вы почувствовали себя плохо, для жителей города Великие Луки, Великолукского, Конинского, Новосокольнического, Бежанинского, Невельского, Себежского районов можно обращаться в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу для приема врача-инфекциониста по предварительной записи по телефону 688-66, адрес проспект Октябрьский, 127. Лечебно-диспансерное отделение СПИД-центра, телефон 688-70, адрес проспект Октябрьский, 127. Часы приема с 8 до 13.00. Я глубоко убеждена, что знания не бывают лишними. Осведомлен – значит вооружен. Путем научения мы минимизируем свои ошибки. Берегите себя и своих близких. С вами была я, медицинский психолог филиала Великолукской Псковской областной инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Слушайте проект «Скорая радиопомощь» каждый понедельник в 17.40. Если вы пропустили эфир, вы можете найти нас в социальных сетях ВКонтакте и в мессенджере Макс. Оставайтесь с нами, будет интересно.
12: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
13: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу улица Горецкая, 26А.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В среднем снежинки достигают земли примерно за час. Поэтому в новогоднюю ночь, после боя курантов, еще какое-то время падает прошлогодний снег.
14: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
15: Все о факторах окружающей среды. Качество воздуха, воды, почвы, ягоды, грибы и даже клещи. Пятиминутка с экологом Алексеем Ивановым на Луки-ФМ.
16: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. И сегодня вместе с руководителем Великолукского доброцентра Анастасией Шахтеровой и волонтерами культуры Валерией Андреевой, Анастасией Канышиной мы порассуждаем на тему эковолонтерства, экологических активностей в нашем городе, о том, как важно воспитывать экологически ответственное отношение к природе. Здравствуйте, Анастасия, Валерия, Анастасия.
17: Здравствуйте.
18: Здравствуйте.
16: Настасья, вот рад снова встрече в нашей студии с вами, с волонтерами. Вот скажите, экологическая повестка доброцентра, это ведь не случайность или, как можно сейчас заметить, практически настоятельное требование времени?
17: Конечно, это не случайность. Несмотря на то, что наш доброцентр находится на базе библиотеки и имеет профильное направление волонтера культуры, культура начинается, конечно же, с самого детства и с приучения детей к разумному экологическому потреблению чего-либо. Поэтому экологическая повестка очень для нас важна. Невозможно воспитывать культурного человека только в одном аспекте. Поэтому мы затрагиваем все повестки возможные. Это и патриотизм, и экология, конечно же, и культура, само собой.
16: Замечательно, спасибо. Ну, теперь мы послушаем волонтеров. Валерия, ну, скажите, сейчас к вам вопрос. Вот что вас привело в доброцентр, и как вообще вы относитесь, чем привлекает эко-волонтерство, вот экологическая повестка?
18: В доброцентр меня привела моя знакомая. Мы сразу попали на субботник на Дятлинке, убрались, все понравилось.
16: То есть вы думаете, что продолжать? Что вы посоветуете своим коллегам, друзьям?
18: Своим коллегам, друзьям я предложу, посоветую прийти в доброцентр, начать помогать, заниматься деятельностью творческой и, в общем, развивающей.
16: Замечательно, Анастасия. И к вам вопрос, что вас привело в доброцентр, что привлекает в экологической повестке, вообще в целом работа в волонтера?
19: В доброцентр я как-то случайно попала, я уже даже не помню как.
17: Много лет назад.
19: Много лет назад. Я люблю помогать своему городу, люблю помогать его природе. Для меня очень важно вот эта вот волонтерская деятельность. В мое свободное время я чувствую себя нужной, я чувствую себя полезной обществу. Наш субботник тому подтверждение. Ведь для меня чистота на берегу реки, в парке — это не просто порядок. Это уважение к тому, что нас окружает. Я хочу, чтобы после меня и после жителей всей нашей необъятной родины оставалась чистота.
16: Замечательно. Очень хорошие слова вы сказали. Конечно же, после себя нужно оставлять чистоту. Вообще, зачем мы заботимся о природе? Чтобы не только нам любоваться ведь природой, правильно? Но и для того, чтобы наши потомки потом смогли выйти на тот же пляж, на тот же берег, увидеть ту же речку, не просто заросшее болото, но и где-то искупаться. И вообще природа, мы полностью зависим от природы. Спасибо большое. Ну, я могу с полной уверенностью сказать, что мы коллеги, именно коллеги, потому что все заинтересованы в выстраивании таких отношений с природой, чтобы потом не стыдно было, как вы уже сказали, за нас с вами. По идее, это так. Вот субботник. Вот не случайно же мы встретились на Дятлинке. Этот субботник состоялся 16 июля. Вот как идея появилась? Как все получилось, Настасья?
17: Идея появилась в том, что это реализует проект ежегодный по уборке территории в городе Великие Луки. К нам обратились с помощью, чтобы мы также пришли со своими волонтерами отдел по молодежной политике, управление жилищно-коммунального хозяйства. И, конечно же, наша добрая СМИ, которая с радостью всегда освещает такие важные вопросы. И мне кажется, роль СМИ здесь очень важная в том плане, то, что мы не просто убрались. Конечно, это безумно хорошее дело. И мы помогли природе, мы сделали этот мир чище. Но когда это все еще освещается СМИ, вот это вот подсвечивается, люди смотрят эти репортажи, и мне кажется, у многих вызывает чувство, что я тоже должен встать с дивана и пойти убираться. Мне кажется, в этом есть такая идея.
16: Замечательно. Спасибо, Настасья. Действительно, это так. И большое спасибо, конечно, средствам массовой информации, которые все это поддерживают. Буквально скажу, что в экологической повестке, когда проводятся мероприятия, когда видна чистота, очень у многих возникает желание прийти, поучаствовать. Не просто потому, что вот сказали, это надо. Как помните, в старые добрые времена были коммунистические субботники. Это было добровольно-принудительно. Нет, а повели повелению души, повелению сердца, потому что чистоту видят, хотят все. И, конечно же, это здорово, что... Нет, это, с одной стороны, не очень здорово, что мы убираем, находится мусор, есть такие несознательные граждане, которые его оставляют. Но здорово, что все-таки наших людей, которые экологически ответственно подходят ко всему, становится больше. То есть это надежда на то, что те ребята, которые участвовали в субботнике, ну, вряд ли кто-то захочет выкинуть мусор, пройти мимо урны или пройти мимо какой-то грязи и не принять участие, чтобы ее не было. Это здорово. Это и воспитание. Ну и плюс пример заразителен. Я надеюсь, что многие захотят присоединиться к этому. И от себя тоже, от всей души хочу поблагодарить вас и волонтеров за то, что принимают участие в субботнике. Я надеюсь, у нас будет еще много таких акций, моментов, когда мы сможем поучаствовать вместе. Ну и в завершении, спасибо большое, что вы пришли. Буквально несколько слов, пожеланий, напутствий для наших радиослушателей. Вот насколько быть важно добровольцем, волонтером? Почему надо беречь природу? Ну и так далее, по вашему желанию. Начнем с Валерии.
18: Я считаю, что быть волонтером важно, потому что добровольная помощь, она всегда ценится. Один раз помог ты, в следующий раз помогут тебе. Нужно всегда держать чистоту в городе, потому что к нам же всегда приезжают ребята из других областей, из других стран. Важно показать, какие мы хорошие, красивые, добрые, умные.
16: Замечательно, спасибо, Анастасия.
20: Волонтером быть круто, это интересно. Особенно для молодежи сейчас. Это даже важно. Это воспитывает в молодом человеке доброту, соболезнования, там, чувство сострадания к природе, которую, вот как вы сказали, люди не очень хорошие, неосознанно так загрязняют. Я верю, что чистота снаружи начинается с чистоты внутри. И если мысли светлые, руки сами тянутся помочь.
16: Спасибо, Настасья. Вообще здорово, прекрасно, что у нас такое подрастающее поколение. Настасья, и вы?
17: Для меня самое главное пожелание всем радиослушателям – делайте добрые дела по зову сердца. Не обязательно принадлежать какой-то волонтерской организации. Достаточно вечером вы гуляете с собакой либо с друзьями. Если вы увидели соринку на улице, не поленитесь, поднимите ее и выкиньте ее, пожалуйста, в надлежащее место.
16: Спасибо большое, Анастасия, Валерия, Анастасия. Спасибо вам за ваше активное участие в экоповестке, за личное отношение к чистоте природы. Вообще желаю вам успехов абсолютно во всех ваших начинаниях, всего самого наилучшего, и чтобы все ваши планы сбывались и самые смелые, амбициозные проекты всегда реализовывались. До свидания, до новых встреч.
17: Спасибо.
18: До свидания.
20: До свидания.
16: Уважаемые радиослушатели, в эфире программы «Пятиминутка с экологом». С вами был член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. Слушайте нас в эфире радио Луки ФМ на волнах 102.6 ФМ по понедельникам 17:50. Если по каким-то причинам вы не успели подключиться к эфиру или пропустили его, а тема близка и интересна, не волнуйтесь. Можете найти запись эфира в социальных сетях, ВКонтакте, в группах радио Луки ФМ. Берегите себя, окружающую среду, и до новых встреч.
21: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
22: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
23: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
22: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
24: В Москве 18 часов, в Перми 20, в Красноярске 10 вечера, в Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: о терроризме.
6: Рустам Миниханов направил телеграммы с соболезнования президентам Таджикистана и Узбекистана. Погибшие при атаке украинских беспилотников в Нижнекамске граждане этих республик проживали в хостеле, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Как отмечается, среди 9 жертв удара по жилому объекту находились иностранцы. Ранее в регионе объявили траур по погибшим в ходе налета дронов ВСУ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
3: О транспорте.
6: Минтранс предложил установить госрегулирование тарифов на проезд в общественном транспорте в регионах. Глава ведомства Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета, которое проводит Владимир Путин, призвал перевести перевозчиков на контрактную систему. По его словам, это позволит региональным и городским властям самостоятельно устанавливать расписание движения и требования к транспорту. Как отметил министр, сейчас из-за исторически остаточного принципа финансирования перевозчики часто сами устанавливают стоимость проезда.
3: О землетрясениях.
6: Здание посольства России в Колумбии не пострадало в ходе мощного землетрясения. Среди сотрудников депмиссии травмированных нет, заявил пресс-секретарь представительства. Как отмечается, подземные толчки магнитудой 7,4 зафиксировали на западе страны, где стихийное бедствие привело к разрушению многих зданий. Официально погибло 12 человек. На данный момент это последняя информация. Десятки пострадали. По данным СМИ, много людей под завалами. Предварительно ранены 3 россиян. Информация пока не подтверждена. Правовой статус семьи фермера Джастаса Уолкера, известного как «Веселый молочник», урегулировали после визита в управление МВД по Алтайскому краю. Информацию о выдворении американца с близкими из страны опровергли в ведомстве. Как отметили в миграционной службе, сроки подачи документов были нарушены, однако вопрос удалось решить на личной встрече. Ранее сам Уолкер сообщал, что имеющий российский паспорт и фермеры, его родные, оформляют документы для получения гражданства.
3: Обо всем.
6: Свежая малина и клубника могут стать причиной заражения циклоспорозом, вызывающим тяжелое расстройство кишечника. Риск развития этой опасной инфекции повышает сложная структура ягод, из-за которой их трудно полностью промыть водой. По словам специалистов Американского университета Тафтса, заболевания вызывают паразиты, попадающие на продукты через загрязненную воду или грунт. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Что будет? Честный взгляд на 10 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем.
3: Что будет?
4: Утром 7 августа москвичи слышали грохот, похожий на взрыв. И я слышал. Да многие слышали. И потом многие пытались понять, а что же это было? Что же это было? Показалось, что ну, взрыв какой-то. Что-то попало, может быть, прилетели вот эти самые хваленые украинские ракеты. Но нет. Точного, кстати, происхождения звука мы так и не узнали. Есть только определенная версия, но не ракета. Слава богу. Громкий звук слышали и в столице, и в Подмосковье, и даже в Тульской области, как сообщается. Официальной информации не было. И вот в столичном управлении МЧС заявили, что у них нет ни одной заявки, а также признаков задымления или возгорания. Вот. По одной из версий, причиной громкого взрыва стал переход самолета на сверхзвуковую скорость. Также причины звука, по словам экспертов, гипотетически могли стать сбиты дрон или ракета. Ну, даже не представляю, до этого сбивали и дроны, и ракеты, но такого хлопка не было, согласитесь. Кто-то даже ссылается на идущую на столичный регион непогоду. Синоптики предположили, что источник звука – грозовое облако. Но нет, все-таки на грозовое облако это никак не было похоже. Я впервые слышал такой звук, и мне кажется, что вот та версия, к которой присоединили все-таки многие, переход на сверхзвук, она, ну, самая объективная, самая реальная, скажем так, на данный момент. Еще раз, подтверждений не было. Ну и говорят, зачем вот в Москве или в области кто-то переходил на сверхзвук, тоже как бы вопрос остается, правда ведь? Тем не менее, загадка, однако, может быть, когда-нибудь нам раскроют тайну, что же это было, что же это было. Теперь давайте переходим к международным новостям. В основном, основное возмущение вызвала встреча пока еще президент Сербии Вуча. Он, я напоминаю, совсем скоро свой пост покинет. И Зеленского. Во время встречи Вучич публично выступил за территориальную целостность Украины, заверил Киев в поддержке в вопросе вступления в Евросоюз, несмотря на то, что Сербия сама 14 лет находится в статусе кандидата на присоединение. Я помню времена, когда 2024 год был годом вступления Сербии в Евросоюз. Потом что-то пошло не так, и я вас уверяю, еще долго вот этот вопрос будет оставаться. Ну, как минимум, пока есть какие-то территориальные проблемы, они связаны, конечно, с Косово, Сербия не может вступить в Евросоюз. Я даже вам больше скажу, мне кажется, у Косово больше шансов, откровенно говоря. И вот это довольно смешно выглядит, да, и вы вступите в ЕС, и мы обязательно вступим. У всех все будет хорошо. Претензия, конечно, куча, а что это он братается совсем недружественным нам Зеленским, она не совсем объективна. И, честно говоря, ну, тут надо понимать одну простую вещь. Украина выступает за территориальную целостность и всегда выступала, несмотря на всякое давление, за территориальную целостность Сербии. И, соответственно, Сербия в этом плане отвечает ей взаимностью. Отвечает за ее территориальную целостность. Вот и все. При этом, что интересно, Вучич продолжает говорить о том, что к европейским санкциям против России он присоединяться не будет. Конечно, Украина, и в этом ключевая разница, почему признает территориальную целостность Сербии, и, кстати говоря, на это очень обижаются в Косово. Как же так? Почему же вы так по-свински себя ведете? Но почему? Потому что не хочет создавать прецедент, связанный, конечно же, с Крымом. Вот, собственно, и все. Практичный момент, не более. А вот почему Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, вот тут на самом деле вопрос. Могли бы воздержаться, конечно. Но да, друзья, так или иначе, не надо обвинять Вучича, потому что скоро придет другой. И вот вы еще узнаете, что значит не братушки. Вот Вучич нам всем покажется еще каким братушкой по сравнению с тем, что нас ждет дальше. А настроения там на политическом уровне вполне могут перевалить к тому, что Россия больше нам не братский народ. Такое, кстати, тоже звучит от некоторых политиков там в Сербии. Так что вот есть некий Вучич, пока он есть, мы с Сербией все еще друзья. Там, глядишь, Сербия вполне себе может и к санкциям против России присоединиться. Я бы исходил из этого. Что еще интересного сказал Вучич, что Европу ждет большая война. Но это мы как бы где-то уже слышали, правда ведь? Ну, еще раз от Вучича послушаем. Нам многие говорят, и сегодня мне дозвонился мужик, он очень напуган тем, что вот всякие разные чиновники, политики постоянно из телеэкранов и радиоприемников говорят, с публичных трибун, говорят о том, что вот скоро война, большая война с НАТО, ядерная война, а бомбоубежищ нет. Ну, на самом деле, как бы прятаться от ядерной войны немножечко бессмысленно, дорогие друзья, особенно в центральной части России. Поэтому либо вы переезжаете куда-нибудь подальше там, да, и предусмотрите, чтобы ядерных объектов где-нибудь в округе не было, либо уже ничего не бойтесь. Ну, вот Вучич не боится, просто цинично говорит, что мир на пороге большой войны. Вот как бы и все. И можно с ним соглашаться, можно не соглашаться, потому что он никак не ангажирован подливать масло в огонь. Он просто со стороны, а он именно что находится в стране, фиксирует факт. В Европе готовится к войне с Россией. Мы здесь тоже с вами фиксируем, что да, Европа готовится к войне с нами. Дело за малым. Закончить СВО как можно скорее и, в общем-то, не угрожать Европе. И, наверное, получится этой войны дружно нам всем избежать. Я надеюсь, что и Европа не захочет на нас нападать. И так мы все дружно из этой ситуации вынырнем. Что еще нам может помочь? Вот смотрите, глава министерства, нам всем, я имею в виду и человечеству в том числе, глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан, судя по всему, кстати, следующий глава Турции, как мне кажется, заявил, что Россия может применить ядерное оружие, если окажется в безвыходной ситуации. Кстати говоря, Вучич утверждает, что бесполезно пытаться загнать Россию в безвыходную ситуацию. Ее безвыходной ситуации для России не наступит. Но это ладно. У Фидана свое мнение. Он говорит, если война на истощение окончательно перекинется с фронта на российский тыл, и вопрос станет для Москвы экзистенциальным, мое любимое слово, Кремль может прибегнуть к крайнему варианту. Также министр отметил, что обсуждал эту тему во время контактов как с российской, так и с западной сторонами. По его словам, в российском обществе уже звучат подобные требования. Он говорит, это опасная ситуация. Многие сценарии, которые раньше считались невозможными, в итоге все же происходили. Не исключена вероятность крайнего сценария. И еще вот Анкара предлагает Москве и Киеву создать механизмы для предотвращения ударов по торговым судам в Черном море. Здесь самое интересное. Я уж не знаю, дойдет ли до этих самых механизмов. Для нас, если мы на это пойдем, это будет считаться опять очередной уступкой. И, в общем, да, действительно ничего хорошего не светит. С другой стороны, сейчас дружно все, всем миром будут на нас по этому поводу давить. На Киев, возможно, тоже, не знаю. Я за Киев не отвечаю, но действительно, если на нас начнут давить, вот я надеюсь, что все-таки сдюжим и сумеем отбиться. Давить в смысле, конечно, политически, дипломатически, экономически. И вот что делает та же Турция? Ограничивает проход торговых судов через Дарданеллы в Черном море из-за участившихся атак беспилотников. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По данным СМИ, ограничения также затронули некоторые корабли, направляющиеся на Украину. И к чему это приведет? Ну, к росту цен, безусловно. Вот на подсолнечное масло цены подпрыгнули из-за того, что в том числе и на Ближнем Востоке происходит. И еще немножечко, и цены подпрыгнут для всех на многое. Скажем так, для всех, не только для России, а для всех участников соревнований. И вот этот момент, безусловно, может быть, подтолкнет, я не говорю мировое сообщество, европейское сообщество отчасти, конечно,

0: Тут внезапно он заговорил про мир. Он недавно изданию The Economist говорил о том, что нам всем дружно надо подумать над тем, как прекратить войну в Европе, иначе это может привести к глобальным катаклизмам. Либо же давайте, друзья, уже готовиться к ядерной войне. Ну вот сейчас он, видите, говорит про заключение мира. Посмотрим, вообще имеет ли ценность какую-то слова Илона Маска для политиков. Спецпосланник президента США тем временем Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер, вероятно, могут посетить Москву и Киев на этой неделе. Много сейчас об этом говорится. Но я не знаю, насколько это важная новость для нас. Мы вроде бы дух Анкориджа похоронили. С другой стороны, мы его хоронили и до этого много раз. А он воскресал и воскресал. Не исключаю, что так будет и сейчас. Перерыв. Скоро вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
2: Реклама. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дома. Один.
3: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что?
5: Дочь рассказала маме сказку про летающего дядю Кварстона. А мама написала про него книгу, только дала другую фамилию – Карлсон.
1: Радио «Комсомольская правда». Срочно.
6: Что будет? Честный взгляд на 10 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. К нам присоединяется Дмитрий Стешин, специальный военный корреспондент «Комсомольской правды», русский тарантас в Телеграме. Дима, привет. 8-го мы вспоминали войну 08-08-08, ну или просто сокращенно войну 08, когда 8 августа 2008 года Грузия начала военную агрессию против Южной Осетии, и мы начали операцию по принуждению к миру. И вот Министерство иностранных дел Грузии почему-то, по-моему, 9 числа сделало заявление по случаю 18-й годовщины российско-грузинской войны 2008 года. И что интересно, наши политологи не 8 числа начали все дружно у себя в телеграм-каналах писать какую-то аналитику по этому поводу, а именно 9 числа. Но в силу того, что были выходные, мы с тобой 10 числа сейчас обсудим. Вот Министерство иностранных дел Грузии. Заявление. В августе 2008 года, пренебрегая основополагающими нормами и принципами международного права, Россия осуществила незаконную оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона, неотъемлемых частей территории Грузии, признала их так называемую независимость. МИД Грузии призвал Россию прекратить незаконную оккупацию территории Грузии и действия, направленные на их фактическую аннексию. Ну, надо тебе что-то сказать по этому поводу, Дим.
7: Да, я начну прямо с самого начала. Давай. Что первая российская газета о

0: что началась война, написала. Это была «Комсомольская правда». Написала она примерно около 11 вечера 7 августа. Я возвращался тогда с оккупированных территорий Южной Осетии в Тбилиси и застал и снял переброску грузинской группировки. Вот. Они шли навстречу мне по шоссе просто без остановки. Я про это написал. Вот. А дальше я был единственный российский журналист с вражеской стороны на этой войне.
1: Ну, ты, да, ты находился, по-моему, там где-то под Тбилиси, да?
0: В горе я
1: находился. Ага. Так, да я помню, что в Грузии ты был. Ага.
0: В горе я уехал, когда уже оттуда сбежала администрация, местные жители. В общем, один я там такой красивый остался. Вот. Я не знаю, я хочу предложить грузинскому МИДу вообще чем-то другим заняться. Да? Вот к началу, когда они начали агрессию против Южной Осетии, там уже у 99% жителей были российские паспорта. Вот кого они там хотели завоевать и, главное, зачем?
1: Да дело не в паспортах. Да? Вот давай даже на Абхазию посмотрим. Ну, какое, к чертовой бабушке, воссоединение с Грузией? Ну, можно съездить в Абхазию, просто посмотреть на местных, пообщаться с ними, и понятно, что никакого воссоединения там не светит. И это любой скажет здравомыслящий человек, простите, пожалуйста. Это то же самое, я вот для сравнения скажу, это вот я поддерживаю целостность Сербии и прочее, прочее, прочее, с уважением к этому народу, но Косово в их состав не вернется. Все, как можно поставить на эту точку. Они и сами на самом деле это знают. Все прекрасно.
0: Без этнических чисток не вернется, да, к сожалению.
1: Ну вот. Вот.
0: Ты знаешь, в начале 2000-х, когда мы оценили трагедию развала Советского Союза, порушенные связи, схлопнувшийся внутренний рынок, да, было предложено вариант, ну, СССР 2.0 – это грубо, да, но пересобраться на других условиях, вот, более вольных, свободных, капиталистических. Да. Вспомним притчу про веник, которую раздергали, отец раздергал на веточке и раздал всем сыновьям, да?
1: Грузия чтобы они держались нашла... вместе. Чтобы они держались вместе.
0: Да. Да. Да, собранный веник переломить практически невозможно. Веточки поодиночке просто. Вот Грузия отвергла этот проект. Да множество стран бывшего постсоветского пространства, как сейчас мы наблюдаем, и завершается этот процесс, да, отвергания уже среднеазиатскими квазигосударствами. Да, я не считаю, что это государство, которое, процитирую Бисмарка, существует лишь милостью соседей. Вот. Дальше мы будем, как Царев сегодня рано утром написал в Телеграме, дальше мы будем решать свою судьбу сами. И она решится только у нас, внутри, в России. Не в какой-то там Средней Азии или еще где-то, да, в Лондоне. Мы только сами можем решить свою судьбу. Так что, я думаю, надо этот этап проехать, вот, Грузии помахать ручкой. Вот, Южная Осетия наша, я выражаю, надеюсь, консолидированное мнение осетинского народа, да, и в этом нет сомнений. Ну, вот и все. И не о чем разговаривать, Иван, дальше.
1: Угу. Страны НАТО заявили, что Россия, вероятно, готовится к формальной аннексии Южной Осетии. Об этом говорится в совместном заявлении Великобритании, Франции, Германии и Италии, опубликованном на сайте британского правительства. В совместном заявлении также говорится, что назначение гражданина России главой региона вызывает опасения по поводу возможной полномасштабной аннексии. Да, с 23 июня исполняющим обязанности президента Южной Осетии стал председатель правительства страны Марат Камболов, который долгое время был в различных ведомствах России.
0: Вот так. Он голоса, кстати, из анабиоза вышли, да?
1: Наверное. Ну, вышли, вышли. А ты как думаешь вот про, собственно, ну, то, что называется аннексией, тем более полномасштабной? Ну, то, что мы называем присоединением, возвращением, а не аннексией.
0: Вот англосаксы пусть лучше за собой смотрят, да? Вот уж кто мастер аннексии. Вот. Мы не можем аннексировать свое по определению. Со своими людьми, которые всей душой с Россией. Как мы их можем аннексировать? Что за бред, да?
1: Вот. Ну, в общем...
0: Я не понимаю сути претензий ни к Российской Федерации, ни к Осетии. Грузию жалко, но она сама выбрала свой путь. Она могла стать вровень, как и была, с великим русским народом. Она этого не захотела. Ну, пусть будет за дворками Европы, причем такими, что...
1: Да, я просто, может, пропустил. Вот опять возвращаясь к Абхазии, я все никак не могу понять, а при чем тут Россия? Ну вот, действительно. Война когда была? Это Россия виновата, очень что война была в 90-х? Во время распада.
0: Не Россия.
1: Так, а почему мы аннексировали Абхазию? Я не понял. Или там Южную Осетию. Почему мы-то? Я вот никак не могу понять. Мы тут при чем?
0: Ну, я не знаю. Нам-то с тобой обсуждать нечего, да? А вот пусть это...
1: Не, ну ты же бывал в Грузии, может, ты логику там уловил. Вот, честно говоря, да. Я в курсе, что, например, в Грузии до сих пор винят Путина в войне 2008 года. Он виноват. В принципе, Путин во всем виноват, как известно. Может быть, и в этом тоже. Ну, ладно, в 2008 году они могут, там, я не знаю, транслировать это как угодно. Фиг с ними, ладно. Но что касается все-таки 90-х, я вот никак не могу понять, при чем тут мы?
0: Слушай, в 90-х, ты же помнишь, какая была похабная война Грузии в Абхазии? Отряды Мхедриони, уголовников, насиловали, убивали людей. Массовые были убийства. Не жалели никого. Ну, в ответ получили, ну, той же самой меры. Вот.
1: Просто войны-то были по периметру. Везде. И вот почему-то, допустим, да, так или иначе, в других регионах Россию не обвиняют. Даже не обвиняют в аннексии Приднестровья. Правда ведь? Ну, в Молдавии. Ну, по крайней мере, вот не так это звучит, как из Грузии. Нет этого. Правда ведь? С Карабахом тоже самое было. Нас не обвиняли. Ну, по периметру везде. В Таджикистане были, там везде войны шли. А тут они прямо обвиняют, что мы виновники этого всего. И, честно говоря, логику не улавливаю.
0: Подожди, подожди. Мы и в Карабахе виноваты.
1: А, тоже?
0: Ты не слушай, конечно. Мы же Россия же сдала Карабах.
1: Нет, вот это такой... с армянской. Это уже вот впоследствии появилось с армянской стороны. Это вот уже, знаешь, скажем так, дела недавно минувших дней. А то, что касается Грузии, это вот прям идет у них с нулевых или, наверное, даже с 90-х, что Россия в этом виновата. Я не понимаю, каким образом.
0: Давно пора делить народы на верные и неверные. Верные народы прислонились к нам, да? И мы их обнимем и всегда защитим. Неверные народы пусть мыкают горе самостоятельно, пусть Европа им помогает. Вот. Такой у нас, слушай, тягучий разговор, не для утра. Может, что-нибудь поинтереснее обсудим?
1: Давай. Удар по Белгороду. Ни тягучих разговоров нынче у меня для вас нет. Мир нет. На пороге большой войны, заявил президент Сербии Вучич.
0: Что можно сказать удар по Белгороду? Я читаю удары по Донбассу. Я сейчас прямо уезжаю туда.
1: Так.
0: Вот. Да, точную дату не буду говорить скоро. Вот. И я готовлюсь, там, ружье смазал, почитал методички по хорнетам, ну, как себя вести на дороге, если с ним столкнешься. Даже отработал пару водительских приемчиков. Уж извините. Вот. Еду в Донецк, купил киловаттный генератор. «Патриот», кстати, называется. Со мной по Волге 3600 километров такой проплыл. Всем рекомендую. Чтобы хотя бы холодильник не разморозило до конца. Вот. Ну да, мы все это вынесем. Это не все страшно. Мы мертвых оплачем. Вот. И за каждую нашу слезинку отомстим. Я считаю, что так. Так. А самое главное, что пошли с фронта первые сообщения о том, что на ЛБС... почувствовали то, как мы заблокировали украинскую экономику. Почувствовали и топливный кризис,
1: и удары по мостам, да, и блокаду Одессы. И
0: удары по мостам, три градации выдачи в ВСУ топлива, причем там на третьей позиции жестко лимитировав оказались и медико-эвакуационные группы, и волонтеры, и самое главное, генераторы БПЛАшников, да. На фронте ребята уже почувствовали, что они стали меньше летать. А дальше будет еще хуже. Вот. Наши наконец-то взялись за всю эту системно, по-взрослому и по-настоящему.
1: Ну, вот. То есть, вот Киев хотел большой войны, Киев ее получил.
0: Он ее получил. Что он будет делать с 30 миллионами тонн зерна, убранного, зерновых, вот, я не знаю. Ну, и так далее. Там одно на другое. Там горно-обогатительные комбинаты позакрывались, потому что их продукцию рентабельно вывозить только морем. Железнодорожному транспорту уже не имеет смысла ее торговать. Но море, как известно, самый дешевый вид транспорта. Вот. Ну и так далее. И уже Биба с Бобой в Москву засобирались на этой неделе.
1: Да-да-да, я слышал об этом.
0: Да. Вот. Ну не случайно же засобирались. В больное место попал.
1: Спасибо. Дмитрий Стешин, специальный военный корреспондент «Комсомольской правды», русский тарантас, телеграм-канал.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В «Великих Луках», 18:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. 4 новых педагога приступят к работе в предстоящем учебном году в школе номер 6. Это учитель английского языка, математики, начальной школы и педагог-организатор нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины». В общеобразовательном учреждении побывала комиссия, которая положительно оценила подготовку к приему школьников. С 17 по 22 августа в Великих Луках пройдет ежегодный книжный фестиваль «Встречи на родине» Михаила Семевского. Он посвящен памяти знаменитого земляка, историка и основателя исторического журнала «Русская старина». Организатором является Великолукская городская библиотека. Участников ждут 6 дней литературы, истории, краеведения и живого общения. Великолучан также пригласят на презентацию книги краеведа Владимира Орлова и выставку коллекции значков, творческие встречи и вечера воспоминаний. 20 августа пройдет вечер живой музыки и поэзии около фонтана «Колос», а 22 августа в Петровском парке будет работать интерактивная площадка «Читающий город». В Великолукском округе завершился ежегодный смотр-конкурс «Ветеранское подворье». Жюри, состоящее из членов Совета ветеранов, определило победителя в нескольких номинациях. Теперь супруги Роговнёвы из деревни Поречья, которые стали победителями номинации «Лучший уголок отдыха», представят Великолукский округ на областном этапе конкурса «Ветеранское подворье 2026». Он состоится 10 сентября в городе Дно.
2: О валютах.
6: Курс валют на сегодня: доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки, юань 12.17.
2: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
8: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: что будет. Честный взгляд на 10 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. По-прежнему Дмитрий Бабич на связи, заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды». Дмитрий, вас приветствую. Здравствуйте. Сербию впервые с официальным визитом посетил Владимир Зеленский. Он провел переговоры с пока еще президентом Сербии Александром Вучичем. Вучич лично провел Зеленскому экскурсию. Оркестр играл гимн Украины, а самый высокий небоскреб Белграда окрасили во флаг незалежный. Но единственным формальным итогом переговоров стало подписание меморандума о взаимопонимании в области сельского хозяйства. Там как раз, мы знаем, да, зерно на Украине сейчас залеживается. Да. Вучич поддержал территориальную целостность Украины, отметил, что Сербия сделает все возможное, чтобы помочь Украине на ее европейском пути. После встречи с Зеленским Вучич также заявил, что не видит предпосылок скорого окончания украинского конфликта и даже говорит про то, что большая война на носу. И еще добавил, что Сербия не перешла на сторону Украины после визита Зеленского. В общем, да, я тут немножко заступился за Вучича, понимая, что, ну, у них свои отношения со странами, они же не обязаны во всем, значит, присоединяться к России. Действительно, это отдельная страна. Инвестиций российских там не так много. Ну да, энергоресурсами мы помогаем постольку, поскольку, хотя там есть свои проблемы. В общем, вот эта вся братскость, она со временем сходит на нет, мы это тоже должны понимать. Вучич скоро уходит, и тот человек, который придет, вряд ли будет лучше, чем он. Да, это надо учитывать. Слово вам, пожалуйста.
10: На низовом уровне братскость никуда не уйдет. То есть огромное большинство жителей Сербии разделяют, ну, как это теперь модно говорить, те нарративы об истории, которые популярны в России, которые в России являются практически официальными. Но это Восточная Европа. В Восточной Европе люди, во-первых, очень любят именно свою нацию, именно свою страну, а не каких-либо братушек. А во-вторых, в Восточной Европе, там маленькие страны, люди привыкли разделять то, что они хотели бы, да, свои убеждения и политику своих государств, которая направлена на выживание. Когда мы смотрим на политику Александра Вучича, надо прежде всего иметь в виду, он руководит 6,5 миллионами сербов. Выхода к морю у страны нет, нефти нет, газа нет, золота нет. Что есть? Есть рабочие места, которые иногда представляет Евросоюз. Россия 6,5 миллионам сербов такого количества рабочих мест, какое предоставляет Евросоюз, предоставить не может, особенно сейчас. Поэтому, да, Вучич вертится, как уж на сковородке. Почти одновременно вот с этим своим приветствием Зеленскому он заявил, что Европа ведет против России гибридную войну. Слова абсолютно соответствующие истине и нам приятные. Вот. Но понятное дело, что Зеленский не хочет ссориться с Евросоюзом. И вот сам этот визит, который, конечно же, очень большую неловкость создает для Вучича, я думаю, что он был навязан Евросоюзом. Все встречаются с Зеленским, и ты встречайся, если хочешь вступить в нашу организацию.
1: Ну, да, но небоскреб во флаг Украины все-таки не обязательно было окрашивать.
10: Это абсолютно не обязательно было делать, и мы это, я думаю, многие люди у нас припомнят. Но, знаете, как бы я сказал, вот отталкиваясь от того, что сказал Дмитрий Стешин в предыдущем разговоре, не надо нам принимать решения на всю жизнь. Вот делить народы на те, которые нас предали, и те, которые нас не предали. И это, к сожалению, в сегодняшнем мире, где все время так называемые ситуативные альянсы, и все время правительство ради безопасности, ради получения денег, они действительно меняют политику, меняют стороны в конфликтах. Вот. Если мы как-то закостенеем, потери будут и для нас, и для окружающих нас народов. Если говорить о том, кто нас не предал, ну вот самая не предавшая нация, наверное, после белорусов – это киргизы. Вот они были все время и в таможенном союзе экономическом с нами, и теперь в Евразийском экономическом союзе, и русский язык у них имеет официальный статус, и все. Ну вот как-то, вот, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, на бытовом уровне часто мы не очень хорошо относимся к киргизам. По крайней мере, они не вызывают у нас такого интереса и так сказать, я бы сказал, мления, как изредка заезжающие к нам представители враждебных, как сказать, недружественных стран. Французы, американцы. Представьте, приезжает господин Кушнер в Москву и приезжает министр иностранных дел Киргизии. Как вы понимаете, разница в интересе и в весе этих людей будет огромной.
1: Дмитрий, можно
10: я вклиню? Нам нужно вести...
1: Да, пожалуйста. В Киргизии, да, действительно, отношение к русским нормальное. Я ничего плохого не заметил, но вот важно. Министерство иностранных дел Киргизии периодически выступает с разными грубоватыми заявлениями в адрес России. Когда Россия, допустим, ну, пользуясь собственными правами, опираясь на закон, задерживает, допустим, граждан Киргизии по какому-то поводу, вряд ли надуманному. И вот обязательно какую-то ноту из киргизского МИДа мы здесь наблюдаем. Я не уверен, что это, скажем так, ну, во всех смыслах дружественная позиция. Правда ведь? Потому что если вдруг граждан Киргизии задержат, ну, где-нибудь во Франции, вряд ли Министерство иностранных дел Киргизии направит французскому МИДу ноту. Вот что-то я сомневаюсь в этом.
10: Ну, понимаете, в России живет в сотни раз больше киргизов, чем во Франции. И вот эти случаи, которые, наверное, происходят у нас, когда там с ними не очень хорошо обращаются, они отзываются в Киргизии намного громче, чем ситуации во Франции аналогичные. Вот. А вообще, вот я такую мысль выскажу. Вы знаете, если говорить о нашей внешнеполитической, не буду стесняться этого слова, пропаганде, вот у нас, вы правильно сейчас вспоминали, годовщина войны в Грузии в 2008 году. Дело, в общем, ясное, кто напал, потому что был ночной обстрел с Янвала, через несколько часов почему-то, вот грузинская сторона уверяла, что на нее напали. Через несколько часов после этого обстрела, ночного, утром 8 августа, грузинские войска пошли на штурм.
1: Почему-то я могу вам сказать, готовы. Почему они там так думают. Потому что они считают это своей территорией, а мы начали палить в ответ. И они считают, что таким образом мы напали на них.
10: Вот тем не менее, конфликт, кто стрелял, да, кто убил миротворцев, кто начал массово стрелять и нападать первым, было дело ясно.
1: Конечно.
10: И вот была, я тогда работал в агентстве РИА Новости, и утром был телемост 8 числа с министром реинтеграции Грузии Тимуром Якобашвили. И он, ну, так сказать, устроил такой сеанс политического торжества, абсолютно циничного. Он сказал, да, мы провели атаку, да, мы контролируем Схинвал, да, 75% территории Южной Осетии мы контролируем. Россия, если она хочет, пусть присоединится к нам в нашем миротворчестве, мы победили. Вот если бы я был российским внешнепропагандистским начальником, я бы потом гонял эту его речь 2 года, вот каждое утро по 15 минут. А у нас ее сразу забыли, Запад потихонечку начал проводить нарратив, что, значит, это Россия напала, и мы не использовали такой козырь. Я до сих пор думаю, почему? И знаете, у меня какой вывод? У нас внешнеполитическое вещание на внешней, так сказать, аудитории, так же, как и на внутреннюю часто, оно исходит не из интересов аудитории вот этой внешней, а из того, что сейчас приказал начальник, что ему интересно. Вот. Начальник хочет отчитаться, что мы 9 мая вспомнили, что мы вспомнили дружбу России и Сербии, еще что-то. А вот Якобашвили начальник просмотрел, а никто ему не сказал, слушайте, вот наш козырь, да? Давайте его использовать. Вот, поэтому мы... Вот, ну, у нас часто говорят, мы проиграли, значит, медийную войну, пропагандистскую войну на Украине. Да не проиграли мы ее. Огромное количество людей в Европе, которые хоть чуть-чуть помнят, что они читали в газетах год назад, 2 года назад, они знают, как цинично вел себя Запад. Они прекрасно помнят и про Минские соглашения, и кто их, в гроб вогнал. Они прекрасно помнят и про Майдан, кто его начал, да, и с чьей стороны. последовало насилие на самом деле. Все это люди там помнят, они не такие дураки. Просто у нас, как бы, наша память, она следует за капризами, значит, воспоминаниями, желаниями начальства, а не за тем, чтобы добиться для страны результата. Вот. Очень часто те люди, которые, так сказать, пытаются для страны добиться результата, они как раз не на высоких позициях, а то и увольняют. И, кстати, самые ярые российские патриоты в этом плане, знаете кто? Переехавшие к нам американцы, французы, немцы. Вот они знают свою страну, свою аудиторию, и они кричат: давайте вот это, вот это, вот это. А им нас отвечают: подожди, начальник знает, он все правильно там решит.
1: Ну, кстати, вот, говоря, иностранцы, которые приезжают, работают здесь, критикуют российскую систему за некую неповоротливость и медлительность. Говорят, как-то у вас все очень медленно. Ну, вот есть такое, звучит. Спасибо. Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды». Благодарим за выход. Перерыв у нас небольшой, 2 минуты. Новости, реклама и анонсы пройдут быстро. После этого мы вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
11: Реклама. Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
12: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
13: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
14: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. «Комсомольская правда». Радио.
9: Что будет? Честный взгляд на 10 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Алексей Рам, заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитарист», телеграм-канал «Военный оптимист». Подписывайтесь. Алексей, вас приветствую. Ну, на определенную новую стадию произошел совершенно внезапно переход в специальные военные операции. И, ну, как вы оцениваете этот переход? Ну, вот звучит тезис: Киев хотел войны, он ее получил. При этом, конечно, по Белгороду вот довольно жесткий удар, очередной, но тем не менее очень жесткий. И в этой связи я задумываюсь, что, ну, Киев, несмотря на эти ограничения, которые возникают из-за того, что мы усиливаем давление, безусловно, военное, он не перестанет атаковать. И вот, ну, перспективы, вот ваши мысли и соображения по поводу перспектив хотелось бы послушать. Тут есть победные реляции, если телеграм полистать, но я более скептически настроен. Вам слово, пожалуйста.
15: Ну, о каких победных реляциях сейчас говорить? Ну, боевые действия продолжаются. Россия выполняет
1: те задачи, которые... Ну, Одесса, вы же видите. Одесса, ну, там заблокирована.
15: Пока говорить, Ну, уже еще раз. Заблокирован, не заблокирован, но почему-то каждый день Минобороны отчитывается о хождении судов туда, да? То есть, ну, и пока там будет большая прибыль, теневой флот там будет работать, турецкий теневой флот будет работать. Вот. Более того, турки, по всей видимости, именно для того, чтобы обеспечить именно работу своего флота теневого и не иметь каких-то конкурентов, придумали вот эту историю с ограничением судоходства, ну, вхождения в Черное море.
1: Поэтому я сейчас даже вам скажу, как это правильно звучит, то, что они там напридумывали себе. Хакан Фидан об этом заявил, глава турецкого министерства иностранных дел. Вот он как раз, да, сказал, что Турция ограничила проход торговых судов через Дарданеллы из-за участившихся атак беспилотников. Ну, там в Черное море есть проход через другие моря. Да.
15: Да, да, да. Ну, понятно же, что это сделано только для с одной целью, чтобы обеспечить работу именно своего теневого флота. Вот. Хотя он у них сильно пострадал, турки сейчас бегают по всему миру, покупают суда. Но деньги приносят, работают на обе стороны. Мы пока только в начале этого большой наступательной операции, мы с вами об этом говорили в начале этого года, что российские вооруженные силы в начале года все требовали крови, бомбить Киев, всех уничтожать. Тогда мы говорили, что, ну, необходимо, во-первых, там, сделать какие-то выводы, подготовиться, создать запас сил и средств на первое время, пока вот операция начнется. А, там, линейки боеприпасов сменить. То есть мы же видим сейчас активно используются реактивные дроны. А, отработана система с дистанционным, с дистанционным управлением, с распознаванием те самые сикеры. Поэтому мы только еще в начале пути. То есть самое интересное начнется это осень-зима этого года. Ну вот. А пока это вот только, вот, как бы сказать, первый гром на вот этих больших, как вы сказали, изменений.
1: Угу. Но, тем не менее, то есть, если посмотреть на перспективу, перспективы пока призрачные, да, туманные. Война продолжается, нет, и все вот это вот.
15: Почему? Ну, опять же, еще раз, война продолжается. Ну, мы с вами тоже неоднократно в передачах обсуждали, о чем говорить, если надо исходить из того, что в 2030 году европейцы готовятся воевать. И тут глупо это отрицать. То есть, это уже факт свершившийся медицинский. Они к этому готовятся. Они это не просто декларируют, они
1: то есть,
15: к этому
1: готовятся. Это значит, война неизбежна, по-вашему. Да, я правильно понимаю?
15: Я надеюсь, что, конечно, кто-то одумается в последний момент из европейцев, и, может быть, это не случится, но, к сожалению, складывается впечатление, что у европейцев есть полный консенсус элит, что этого должно быть. И уже если исходить, подходить к специальной военной операции, то это исходить уже как то преддверие перед большим столкновением с Европой. Поэтому, конечно, здесь необходимо пересматривать цели, задачи и, ну, какие-то задачи, наоборот, делать более значимыми. Какие-то, наоборот, менее значимые задачи. На самом деле, вот как оно все повернется, мы увидим весной, прошу прощения, осенью, зимой нынешнего года. Потому что, ну, слишком много всего вот сейчас наворачивается. И пока вот общую стратегию, она сейчас только вырабатывается. Мы как бы отошли от тех классических... Ну, что нас сопровождало все вот эти годы, ну, вот специальной военной операции, вот этих каких-то классических приемов, методов решения этой ситуации. А как будет дальше, ну, будем смотреть.
1: А что может, скажем так, остудить пыл европейцев, как думаете?
15: А я вообще не вижу, что их может остудить. Понимаете, их ядерное оружие их не остужает. Они считают, что и Россия не собирается его принимать. Они не будут его принимать.
1: А если применим, это остудит их пыл, как думаете?
15: Ну, и так как мы им продемонстрировали, так как российская вооруженная сила, мы же обсуждали тут, когда были учения российские, российско-белорусские учения стратегические, там же сразу одновременно было впервые отработано, как бы вообще в практике, возможность ядерного конфликта, удар и тактических, и не стратегических, стратегических ядерных сил от нуля там, до стратегического уровня. Потому что одновременно все поражение вот от тактического, от линии фронта и там, да, вглубь стран Европы. Поэтому там уже что будет осуждать? Там осуждать будет уже нечего. Там уже как бы спасать надо то, что останется. Ну вот. Но они почему-то считают, что такого развития сюжета не будет. И более того, мы же сейчас видим, насколько они активизируют и работу в области беспилотников, и создание дальнобойных платформ, крылатых ракет. США ведут переговоры активные, потому что если еще про Тифон они уже так немцы говорили, что может быть там как-то так, ну а уже фактически решение принято, и вроде бы даже Вашингтон согласен. Опять-таки немцы ставят активно израильские противоракетные системы сейчас на боевое дежурство. Другие страны Европы закупают крылатые ракеты и опять-таки совершенствуют флот беспилотников. Поэтому, ну, вот, к сожалению, в такой реальности. Такова реальность.
1: Что нам надо делать сейчас, чтобы подойти к столкновению с Европой? Надеюсь, кратичному для Европы. Ну, чтобы его, конечно, избежать, безусловно. Вот, ну, какие шаги надо предпринимать? Я понимаю, это уже вопрос не про то, что может остудить их пыл. Значит, бить не собираемся ядерным оружием. И вообще бить, судя по всему, по Европе не планируем. Сами открывать второй фронт не планируем. А что все-таки надо делать сейчас?
15: Почему не планируем? Ну, вот если начнется уже непосредственно конфликт.
1: Нет, в качестве ответной меры, да. Но сами, я же сказал, сами не планируем. Вроде бы. Нет?
15: И первое. Ну, опять-таки, давайте все-таки ближе смотреть к тому, как будет происходить, потому что, ну, наверное, еще современная история не знает такого противостояния, и как будет логика происходить. Все, ну, которые вот у нас сейчас есть, понимание, знания, там, опыт других войн и военных конфликтов, они здесь неприменимы, в том числе из того, как это будет начинаться, и какие будут политические движения, какие будут военные, будет ли принято решение нанесения упреждающего удара, либо противник попытается как-то, но у них это очень важный элемент их операции, это вот борьба с нашими носителями и тем, кто может применить нестратегическое и тактическое ядерное оружие. Сейчас это очень рано забегать вперед. Но если говорить с военной точки зрения, то надо обеспечить устойчивые позиции российских вооруженных сил, которые могли бы позволить нанести поражение противнику, да? Сорвать его планы. А здесь такой самый главный вариант – это сорвать, например, его операции на юге, это сейчас взять полностью под контроль Донбасс. Более того, серьезно расширить буферную зону, вот, в частности, там, в Харьковской области и в Сумской области. Особенно важен Донбасс, потому что Донбасс у противника, когда они планировали свою операцию, начинали они ее планировать в 2023 году, после того, как контрнаступ провалился, и они исходили из того постулата, что вот у нас контрнаступ провалился, русские тоже ничего не смогут сделать, а Донбасс останется за нами. Вот. Там повоюем, мы вот разойдемся, там, векаем мы там, стагнация по линии фронта. Поэтому они из этого исходили. Для них, поэтому мы уже с вами неоднократно обсуждали, что сейчас для них идея фикс, чтобы хоть какой-то кусок Донбасс остался за Украиной. В идеале, вот как сейчас. Славянская, Краматорская, Добропольская агломерация остаются за ними. Вот. А российские вооруженные силы, ну, как отходят, какой-то бой создается буферная зона. Если, наоборот, российские вооруженные силы берут это под контроль, то теперь это уже для противника большая проблема. А проводить только одну операцию на... Ну, часть операции стратегической только на северном фланге, там, в Карелии, в Прибалтике, против Калининграда, это будет неполноценная операция. Ну, не факт, что она еще и получится.
1: Вопрос тогда такой, ну, исходя из текущего положения дел. Буферную зону мы как раз создаем для того, чтобы контролировать в случае чего поход пехоты на нас. Я правильно понимаю? Ну, пехоту противника.
15: Нет, мы должны понимать, что любая расширенная буферная зона – это возможность расширения возможности наших дальнобойных средств поражения наносить удары вглубь обороны противника. Ну, потому что авиация тоже на своей территории действует легче, когда она прикрыта своим ПВО комплексом «Искандера», легче действует, даже «Орешнику» легче действует. Да? То есть мы тем самым удлиняем. Мы должны понимать, что плацдарм – это не только буферная зона, которая нас защищает, но и создает нам ракетные плацдармы, которые позволяют поражать противника в глубине его территории. А если мы исходим из европейского плана, то Украина – это важнейший такой элемент их всего стратегического замысла. И вот эти базы, и логистические узлы, и места, где будут осуществляться маневр силами и средствами, транспортные коридоры, они все так или иначе будут связаны с Украиной. Поэтому чем ближе мы подвинемся, тем будет лучше.
1: Спасибо, Алексей Рам, заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитарист», автор телеграм-канала «Военный оптимист». Благодарим за выход. Впереди большой перерыв. Никуда не переключайтесь.
9: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».

0: Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
1: Озвученные на заседании Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта вопросы и предложения важные. Их нужно обязательно доработать. Об этом заявил Владимир Путин, принимая участие в заседании по видеосвязи. В качестве вопроса, который требует внимательного рассмотрения, президент назвал предложение по усилению ответственности перевозчиков за нарушение требований в сфере осуществления регулярных перевозок. Кто будет гарантирующим перевозчиком? Сейчас это муниципальные предприятия. Предлагаются унитарные муниципальные предприятия. И что, муниципальные власти будут налагать ответственность на свои муниципальные предприятия, спросил Путин. Как это будет работать, еще неведомо, отметил он. Минтранс предложил распространить опыт использования беспилотного транспорта на всю Россию. Как заявил глава ведомства Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета, автономные трамваи уже работают в Москве и Петербурге, а в столичном метро тестируется беспилотный поезд. Руководитель министерства подчеркнул, что пилотные проекты также планируют организовать в Подмосковье, Татарстане и на Дальнем Востоке.
0: О землетрясениях.
1: При землетрясении на западе Колумбии погибли по меньшей мере 24 человека, следует из сообщений региональных властей. Ранее 18 погибших сообщил мэр города Перейра. Власти Манисалеса сообщили о двух жертвах землетрясения. В городе Кали обрушились около 20 зданий. Под завалами люди. Посольство России в Колумбии выясняет информацию о российских гражданах, которые могли пострадать. В дипмиссии призвали россиян в случае угрозы жизни или здоровью обращаться в консульский отдел по телефону экстренной связи. По данным сейсмологической службы Колумбии, магнитуда произошедшего сегодня землетрясения составила 7,4. Власти сообщают об обрушении десятков зданий, о погибших и о пострадавших. В стране приостановили работу 7 аэропортов.
0: О выборах.
1: Генпрокуратура выступила за снятие яблока с выборов в Госдуму. Надзорное ведомство заявило об этом во время заседания Верховного суда. Ранее представитель Центральной избирательной комиссии заявил, что Росфинмониторинг получил данные об иностранном финансировании партии через третьих лиц из США и Германии.
0: Обо всем.
1: В сети завирусился новый добрый тренд. Молодежь рассказывает о банальных, но очень приятных моментах в жизни. Так они учатся находить счастье каждый день. Речь о вещах, которые действительно могут скрасить наш день. Главное – научиться их замечать. И о погоде в эти минуты в российской столице. Плюс 25 градусов. Завтра днем прохладнее. Плюс 20-22 и без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд
2: на 10 августа.
0: За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Алексей Пилько к нам присоединяется, известный российский политолог, Пинта Разума, телеграм-канал. Здравствуйте, Алексей. Так, вы текущее положение дел на фронтах как оцениваете? Коротко пока, так вступительно.
4: Ну, с определенным позитивом, потому что фронт традиционно потрескивает. Он какое-то время стоял, но после падения Константиновки стал, что называется, потрескивать. Посмотрим, что там будет к концу года. Потому что из-за дроновой революции, конечно, темпы продвижения не очень большие, не такие, как могли бы быть, если бы дронов не было вообще, с прорывами механизированных колонн. Но имеем то, что имеем.
3: И вот вы у себя писали: морской блокадой портов Большой Одессы и воздушной кампанией против логистики в Одесской области России удалось поставить противную сторону в катастрофическое положение. Но, тем не менее, это пока не говорит нам о том, что, ну вот-вот, совсем скоро, уже в субботу, можно говорить о том, что Украина близка к заключению мира, ну, к капитуляции, так, чтобы для нас приятнее звучало.
4: Ну, слушайте, блокада морских портов имеет накопительный эффект. Угу. Это, конечно, не сейчас прям скажется, но к зиме скажется. А будучи дополненной зимой ударами в зимний период по объектам украинской энергетики и, возможно, подстанциям, которые завязаны на атомной электростанции, можно действительно организовать блокаут, причем блокаут навсегда, что называется. Вот прошлую зиму украинская энергетика выдержала буквально с огромным трудом. Чудом проскочили. Просто противной стране, что называется, здорово повезло, подфартило. Ну и мы, конечно же, послушались Дональда Фредовича Трампа и объявили на несколько дней в самый пик морозов перемирие по ударам по энергетике. Наверное, хотели сделать приятное Дональду Фредовичу, а он нам в ответ дальнобойные удары и мидлстрайки. То есть все как бы мы перемирие энергетическое, а вот он нам, пожалуйста, ответил взаимностью. Поэтому это накопительный эффект, если все продолжить, как сейчас идет, и вот до зимы не прекращать морскую блокаду, и вообще ее не прекращать никогда. Зачем там нужно сюда ходить и возить оружие?
3: Ну, какие-то ходят. Вот мы выяснили только что, что турецкие все-таки ходят. Их теневой флот, во всяком случае, вроде как просачивается.
4: Ну, есть разные данные. По официальным данным, с 22 июля ни одно судно в порт Большой Одессы не прошло и обратно не вышло. А что там? По Дунаю, наверное, что-то ходит. Но,
3: Дунай вот еще высыхает, как мы знаем, да?
4: Кажется. Да. Но я отмечу еще такое достаточно бережливый, что ли, характер действий в отношении судов, пытающихся прорвать морскую блокаду, и по ним просто бьют беспилотников. А их можно и топить, например. Как только пара десятков судов будет потоплена вверх килем, прекратят вообще туда-сюда ходить.
3: Но это... мы же против угроз для экологии, вы же знаете. Мы ответственно подходим к окружающей среде.
4: Да, в общем, про экологию уже не думать можно в такой ситуации.
3: Злой вы, надо думать о будущем. Вы у себя написали, это важно, важен переход как раз от того, с чего мы начали, вот к чему. Цитирую вас. «Если Москва пойдет на морское перемирие, она создаст себе колоссальное количество проблем». Можете продолжить свою мысль. Да, действительно, наверное, давление по этой части на нас сейчас идет, правда ведь?
4: Да, и черт с ним, пусть давят. Мы далеко не все аргументы свои выложили. Конечно же, как только мы идем на какие-то перемирия, какие-то сделки, нам это все время потом выходит боком.
3: Но мы постоянно если идем. Такая...
4: Ну, потому что это плохо может закончиться. У граждан терпения может лопнуть такой странной войной. Если это противник, почему противник имеет торговлю, если может ее прервать? Ну, какие сделки, о чем мы? Вот. А то, что там кто-то возмущается, там Турция превозмущается. Ведь Хакану Фидану, министру иностранных дел Турции, правильный посыл задали в Москве. Он признался, выступая недавно на одном из круглых столов в Турции, что в Москве ему изложили, что, в общем-то, Россия может и последний аргумент выложить. Это ядерное оружие. И Хакан Фидан поведал экспертам на этом круглом столе, что лучше бы до этого не доводить. И сказал, что он передал эти опасения европейским партнерам. То есть, таким образом, через Турцию мы послали очередной сигнал в Европу, что нам начинает надоедать.
3: А там услышали этот сигнал? Вот у нас вполне системный, вы знаете, очень такой осторожный эксперт, Алексей Рам в хорошем смысле осторожный, не упаднический и при этом вот не наоборот, говорит, что, как я его правильно, если я правильно его понял, что на самом деле уже все идет к какому-то столкновению ядерному, неядерному с Европой. Уже прям практически, наверное, в европейских элитах вопрос решен. Вы тут что скажете?
4: Ну, он решен, пока они думают, что мы действительно не начнем бить по европейским целям. Он решен. Как только первые удары начнутся, реакция же будет шоковой абсолютно. Они не верят в то, что мы по ним ударим. Они полагают, что защищены статьей 5 Вашингтонского договора. Они не защищены. Иран прекрасно продемонстрировал пределы американской военной мощи. США сейчас не готовы к войне с Россией обычными вооружениями, конвенциональными. Абсолютно не готовы. И не готовы вписываться за европейские страны. Если мы начнем... Ну, вообще начать-то надо с того, что сбивать самолеты-разведчики над акваторией Черного моря в нейтральных водах.
3: Или там, по-моему, беспилотники работают.
4: Риппер и беспилотники, нет, и периодически самолеты радиоэлектронной разведки пилотируемые вполне залетают.
3: Я думаю, что сбивать, можно с беспилотников начать. А то мы один раз уронили, даже не сбили, а уронили. Вы помните, да, это было еще года 3 назад. Так радовались. С тех пор почему-то решили не повторять.
4: Но это еще не все. Если есть конкретное предприятие, выбираются 2-3 цели, по ним наносится точный удар, строго по военной цели, которая работает в интересах Украины. Смотрим реакцию. И при этом после такого удара по дипломатическим каналам предупреждаем, что если вы ответите, то полетит уже по НПЗ, по терминалам приема жиженного природного газа, по другим объектам. А если вы массированно ответите, полетит ядерное оружие без колебаний. Но для этого хотя бы испытание надо провести на новой земле. Почему наше политическое руководство тянет по каким-то загадочным причинам с масштабными испытаниями на, значит, ядерного оружия, непонятно. Продемонстрировать его товар лицо, ведь создается парадоксальная ситуация. Европейские политические элиты в упор не верят, что Россия способна применить ядерное оружие в иных условиях, кроме как штурм Кремля НАТО. Да нет, может, вполне себе. Более того, тактическое ядерное оружие должно стать оружием поля боя. Это американцы уже понимают. Телеканал NBC сообщал, что Пентагон рассматривает возможность изменения ядерной доктрины США. Тактическое ядерное оружие – это хирургический скальпель. Радиация не более нескольких километров. Колоссальная разрушительная сила. Это не стратегическое ядерное оружие. Оно может применяться на батальонном уровне. И должно применяться. Это экономия ресурсов, экономия людских потерь. Зачем штурмовать укрепрайон или тратить безумное количество обычных бомб и ракет на какой-то инфраструктурный объект, если можно его за пару минут завалить ядеркой, каким-нибудь зарядом полкилотонны. Ну, сделайте это. А кто нас осудит? Полмира аплодировать будет. Наконец-то, врезали ядеркой, по кому надо. А другая половина, конечно, осудит. Ну и черт бы с ним. Зря мы, что ли...
3: Понимаете, в чем дело, Алексей? Кто осудит? Понимаете, кто поаплодирует? Африканские страны, там какие-то, никто не все, наверное, да? Там отдельные южноамериканские страны, центральноамериканские страны, отдельные, безусловно. Может, Мексика так аккуратно, осторожно. Я сейчас прикидываю просто, да? Кто? Ну, какой-нибудь там, я не знаю, Вьетнам и то, наверное, осторожно, потому что и для него это разрушение логистических цепочек, а он все-таки сейчас нацелен догнать и перегнать Китай. И не выйдет, конечно, но тем не менее нацелен. Ну, в общем, кто? Китай вряд ли, Индия точно вряд ли. Соответственно, вот вы понимаете, тут же все зависит от того, кто поаплодирует, а кто не поаплодирует. Сильные игроки вряд ли.
4: А нам-то что, санкции против нас ведут? Откажут нам поддержки и начнут там перестать покупать наши
3: вот
4: товары?
3: А вы, как вот специалист по геополитике, скажите, представим себе, что от нас отворачивается Китай и Индия, да, это наши ключевые партнеры. Вот это скажи, вот вкупе с Европой мы как вот с этим справимся?
4: А я вам отвечу на этот вопрос. Давайте, если, если такое произойдет, то не будет неограниченное применение ядерного оружия. Тогда мы поймем, что терять нам нечего, и на стратегическом уровне с мегатонными боеголовками начнем выносить ту же Германию, Бельгию, Нидерланды.
3: А вот, Алексей, тогда я задаю вопросом. А зачем? Можно узнать?
4: Как зачем?
3: Ну вот зачем?
4: Ну а что? А чего бояться? Бояться рынки там потерять? Да не будет у вас рынка.
3: Да нет, просто... уничтожать города, насколько я помню.
4: Почему города? Зачем города?
3: А куда?
4: Зачем
3: города? Куда?
4: Промышленность, инфраструктурные объекты, запас сырья.
3: Но их можно там и не сырье. Ядеркой. Их можно и не ядеркой выносить.
4: Нет, Иван, в чем проблема?
3: Давайте.
4: Даже небольшой ядерный боезаряд, 1, 2, 3 килотонны, это тысячи и десятки тысяч обычных ракет. Короче говоря, один ядерный заряд – это годовое производство всех ракет Российской Федерации. Там несопоставимые просто колоссальные силы взрыва. Ядерное же оружие ценно тем, там оставим покой радиацию, что колоссальнейшие силы взрыва. Ее невозможно воспроизвести.

0: потери, когда все можно решать очень быстро. Быстро и точечно. Я еще раз говорю, надо делить.
1: Я вам, Алексей, после перерыва...
0: Оружие, есть тактическое.
1: Да.
0: Это тактическое, это скальпель, это ювелирная хирургическая работа.
1: Алексей, после это перерыва...
0: Это не стратегическое ядерное оружие.
1: Я понял, да. Сейчас уточните, коллеги, сколько в секундах осталось. Вот, Алексей, я после перерыва вам одну вещь скажу, и мы, отталкиваясь от нее, поймем, мы готовы вообще наносить ядерный удар или нет. С нами Алексей Пелько, известный российский политолог. Пока подпишитесь на телеграм-канал «Пинта разума». Скоро вернемся.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.
3: Реклама. Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
4: и хорошего настроения.
3: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
4: Ура! Идем в атмосферу!
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Что будет? Честный взгляд на 10 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Алексей Пелько, политолог, телеграм-канал «Пинта разума». Подписывайтесь. Алексей, я просто, ну, коль уж мы говорим про ядерные удары там по промышленности Германии и прочим, я вот задаюсь вопросом, ну, какие ядерные удары, если часть наших, скажем так, элит имеют по-прежнему недвижимость, причем элит системных, ну, или якобы системных, вы понимаете, да, не просто там олигархах каких-то абстрактных, а вот вполне системных имеют, по некоторым данным, особняки и прочую недвижку в Европе. И мы сейчас смотрим, если они на месте здесь, вот они в системе, то это о чем говорит? Значит, мы все-таки не планируем бить, как вы знаете. А вот если телодвижения начнутся, можно уже судить, да, что отношения как-то, видимо, совсем ухудшаются.
0: Иван, я не думаю, что у нас в элитах настолько глупые люди, чтобы сейчас что-то там держать. Но если настолько, это их проблема.
1: Ну, в самом-то деле, Алексей, ну неужели вы... Можно даже пробежаться, там есть и среди депутатов те, у кого есть недвижка, или, по крайней мере, они там детям передали.
0: Это довольно позорный факт, да, мы уже 5-й год воюем, довольно позорный факт иметь в составе парламента людей, которые обладают какой-либо недвижимостью.
1: Ну, по крайней мере, вот в откровенно недружественных странах. Вот именно, что недвижка...
0: Это позорище, системный сбой нашей политической системы. Конечно, тут надо таким людям...
1: Я не против тех людей, которые там просто поехать в Европу, поддохнуть, посмотреть.
0: Да нет, тут просто пожалуйста. Выбор надо предлагать.
1: Да. Когда в парламенте сидит человек, реально, когда в парламенте сидит человек, у которого там до СВО было куча недвижимости, и он просто на детей тупо там передал, переписал, да, ну, меня это вызывает, честно говоря, огромное количество вопросов, причем именно в недружественных странах, там, в Великобритании, допустим, я, честно, диву даюсь, вот эти люди, они что здесь делают вообще?
0: Нет, на самом деле, Иван, на самом деле здесь же ставится этот вопрос, конечно, внутриполитический.

0: я редко по этим темам высказываюсь, могу поставить вопрос ребром. Либо мандат на стол и, пожалуйста, владей чем хочешь, где угодно, либо избавляйся, там, продавай, переводи там средства в Россию, в дружественные страны, и тогда спокойно там заседай. То, что у нас нет закона об обязательной, значит, об обязательном декларировании недвижимости зарубежной, которая записана, значит, на самих депутатов и их ближайших и дальних родственников, это, конечно, такая себе ситуация. Это создает угрозу национальной безопасности страны. Прям вот серьезно, такая же угроза, как работа вражеских диверсантов, такая же работа, как такая же угроза, как удары беспилотниками по НПЗ, похлеще. Удары беспилотниками по НПЗ представляют собой кратно меньшую угрозу национальной безопасности России, чем недвижимость за рубежом в Англии, Франции, Германии, депутатов Государственной Думы.
1: Ну и только, не только депутатов. Понимать. Я вот не знаю, за сенаторов не скажу, наверняка, среди, да, наверное, сенатор, среди да. них такие
0: любых
1: есть.
0: Людей,
1: и людей повыше. Власти. И людей повыше.
0: Ну вот, да. это беда. Это настоящая беда. И значит, если мы с этим не справимся, у нас действительно будут колоссальные проблемы. Никто же не против, владейте. Но тогда вы не должны иметь никакого отношения к государственному управлению.
1: Согласен.
0: Мы свободная страна, делайте что угодно. Хоть в Англии покупайте Somerset House в Лондоне, пожалуйста.
1: Я вот полностью владейте. Поддерживаю, да. Я солидарен с вами. Интересно, Алексей, извините, времени не так много, а тема интересная. Коль уж вы сами заговорили про удар по Германии, тут Мария Владимировна Захарова у себя в телеграм-канале написала: пресс-конференцию Вучича и Зеленского 8 августа в Белграде в коричневые цвета окрасил представитель германской газеты «ФАЗ» Михаил Мартенс. Его вопрос звучал так: можете ли вы сказать нам, европейцам, что конкретно мы можем сделать, чтобы помочь вам убить больше русских? Конечно же, больше русских солдат. Конец его цитаты. Далее Мария Владимировна продолжает: чтобы не осталось никаких сомнений в мотивах провокации, в своем аккаунте, в соцсетях этот самый Мартин уточнил: нет ничего скандального в том, чтобы спросить президента Украины, как Европа может помочь Украине убить больше русских. Именно это и нужно. За пределами мира Барби именно так и ведутся войны.
0: Она я там дальше продолжается. А вы знаете, Иван, кто был дедушкой этого журналиста?
1: Да, фашист проклятый.
0: Вот это да, Ханс Херман Мартенс, какой фашист, член НСДАП, член штурмовых отрядов Рэма, и еще потом в годы войны офицер, штабист вермахта. Ну вот, поэтому...
1: Яблоко от яблони недалеко падает.
0: Да нет, просто ему обидно, что дедушка войну-то проиграл. Пытается снова выиграть. В Германии вот с реваншизмом многие удивляются, а он там и не был искренен. В Восточной Германии в целом, да, в Западной Германии нет. Если до 91 года, до распада СССР, они фотографии своих дедушек-нацистов предпочитали припрятывать, то потом прямо открыто стали говорить, да, действительно было такое. Но бог с ним, с этим товарищем. Там небольшого ума он это брякнул. В Европе есть разные мнения по данной ситуации. Что касается Германии, надо сказать, что немецкий народ нам не враг. А немецкие элиты немножко потеряли очень сильно берега. Надо их немножко привести в чувство. Для этого у России есть все возможности, в том числе и военного характера. Столкновение прямое России и Германии, оно, конечно, было бы крайне на руку тем же Соединенным Штатам. Но спускать Германии то, что он делает сейчас, ни в коем случае нельзя. Поэтому мы должны выйти на деэскалацию с Германией через гиперэскалацию в отношении Германии. То есть показать им, что мы действительно можем их уничтожить. Или нанести им такой ущерб, что существование этого государства будет существенно затруднено. Но не надо доводить до этого. Лучше договориться. Но если не получится, ну что ж теперь нам? Жертвовать своими людьми и тратить свои деньги, если у власти в какой-то стране пришли конкретные идиоты. Проблема идиотов.
1: Но у нас это понимание, судя по всему, как-то пришло, проснулось, по-вашему, да, с учетом вот текущих новостей. Или, ну, это просто эскалация, вызванная эскалацией с противной стороны. Как вы думаете?
0: Пока мы догоняющей эскалацией занимаемся, надо заниматься опережающей контрэскалацией. То есть эскалировать так, как противник еще не эскалировал. Сейчас есть благоприятный момент, хотя бы с тем, что американская военная машина надломилась на Ближнем Востоке, и сейчас в той же Европе дефицит ракет-перехватчиков. Необходимо начать работу по военным целям на территории европейских союзников Украины. По тем предприятиям, которые производят беспилотники и ракеты, летящие по российским городам.
1: То есть приблизить войну с Европой сами.
0: Нет, это эскалация ради того, чтобы избежать войны. Вот если мы не будем этого делать, большой войны в Европе, и не дай бог, да, кто-то, наверное, думает, что я такой сторонник ядерной войны. Нет, вовсе нет. Так вот, мы так и нарвемся на ядерную войну, если не будем эскалировать прямо сейчас. Недостаточен темп нашей эскалации. Необходимо уже было год назад начать работу по военным предприятиям Европы. Как только какая-то европейская страна объявляет, у нас на территории строится завод постройки дронов. Завод построен, туда прилетели две баллистики. Все, привет, до свидания.
1: Но ведь ну, можно же за счет каких-то диверсий пока поработать, там кабель где-нибудь обрубить на дне морском.
0: Ну, можно, но зачем? Можно и так, можно и сразу наотмашь. Очень эффективный метод. Сразу чистить мозги. Как только они поймут, что США не будут начинать тотальную войну с Россией за Европу, сразу начнется отрезвление. Сразу начнется очень такая вот реакция, а как нам договориться с русскими? Мы должны создать запредельные угрозы безопасности союзникам Украины в Европе, чтобы они пошли с нами договоренности о новой архитектуре европейской безопасности. Это мир через эскалацию. Только такую эскалацию, которую они нам даже пока не сделали. Мы покажем им эскалацию, чтобы мало как бы, не показалось. Мы должны это пойти, чтобы сохранить мир в Европе. Эскалация ради мира в Европе.
1: А вы, скажите, пожалуйста, прикидывали, ну, это важно, с учетом того, что, наверное, также рассуждали и в 2022 году. А что, если что-то пойдет не так?
0: А что может пойти не так?
1: Ну, вот так же, я сейчас явно себе представляю, как в 22-м или, может быть, в 21-м году, наверное, в 21-м все-таки, сидели у Путина на совещании какое-то количество приближенных, и вот точно так же задавались вопросами. И в какой-то момент он сказал, что может пойти не так. И начали специальную военную операцию.
0: А я вам объясню, что если мы начали специальную военную операцию, а за месяц до нее провели бы масштабные ядерные учения, и на следующий день после ввода войск на Украину их же повторили, если бы мы сказали на политическом уровне, хоть одна поставка, хоть касок, хоть, не знаю, там, бинтов на Украину сразу по вам полетит, и ударили бы показатели, если поставки были, мы бы уже не имели проблемы Украины. Вот из-за того, что мы так осторожно, сверхосторожно начали эту операцию, так мягко, тактично, а не жестко, убойно, рассчитывая, да, я помню заявление высших политических лиц России, которые говорят, что сопротивление оказывают только неонацисты какие-то там, а вооруженные силы Украины сопротивление не оказывают. Вот если мы сразу врезали во всей мощи, вот как сейчас, вы стали бить с первых минут, как сейчас, а на Запад послали бы предупреждение, не дай бог попробуйте хоть что-то передать. Варшава, Берлин, Париж сразу в руины. Вот тогда бы. Все, если мы так сделали, сейчас было бы давно уже все закончено. Надо действовать так, чтобы у противника не осталось сомнений в ультимативном характере ваших действий.
1: Я, честно говоря, просто думаю, что у нас, ну вот нет этого навыка просто.
0: Навыка убийцы.
1: Ну вот, типа того,
0: знаете,
1: да.
0: Знаете, стиль, русский, канадский стиль хоккея. У нас, когда команда ведет 6-0, она и катается еле-еле в третьем периоде. А канадцы, североамериканцы, ведут 6-0 и пытаются сделать 16-0, 26-0, 30-0. Всегда заряжены вот на это. У них есть инстинкт додушить.
1: Ну, такой а стиль. Это если на футбол переводить, это британский стиль футбола такой. Да.
0: Надо уметь быть беспощадными, когда твою родину атакуют и пытаются уничтожить. Надо научиться быть беспощадными.
1: Хорошо сказали. Спасибо. Алексей Пелько, политолог, телеграм-канал «Пинта разума». Подписывайтесь. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Перерыв, новости, рекламы, анонсы.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Владивосток. 1-4 сентября. 11-й Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. В программе 5 тематических блоков. Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Арабскими Эмиратами, Монголией, Вьетнамом и странами АСЕАН. Культурная и спортивная программа. Выставка «Улица Дальнего Востока» и международный форум «День Сокола». Организатор фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru. Пора проверить здоровье. В Гемотест акция «Здоровущие скидки». Базовый чекап X6 по суперцене плюс розыгрыш суперпризов. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках, 19:30, студия Ксения Фадеева. Здравствуйте. 4 новых педагога приступят к работе в предстоящем учебном году в школе номер 6. Это учитель английского языка, математики, начальной школы и педагог-организатор нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины». В общеобразовательном учреждении побывала комиссия, которая положительно оценила подготовку к приему школьников. С 17 по 22 августа в Великих Луках пройдет ежегодный книжный фестиваль «Встреча на родине» Михаила Семевского. Он посвящен памяти знаменитого земляка, историка и основателя исторического журнала «Русская старина». Организатором является Великолукская городская библиотека. Участников ждут 6 дней литературы, истории, краеведения и живого общения. Великолучан также пригласят на презентацию книги краеведа Владимира Орлова и выставку коллекции значков, творческие встречи и вечера воспоминаний. 20 августа пройдет вечер живой музыки и поэзии около фонтана «Колос», а 22 августа в Петровском парке будет работать интерактивная площадка «Читающий город». В Великолукском округе завершился ежегодный смотр-конкурс «Ветеранское подворье». Жюри, состоящее из членов Совета ветеранов, определило победителя в нескольких номинациях. Теперь супруги Роговнёвы из деревни Поречья, которые стали победителями номинации «Лучший уголок отдыха», представят Великолукский округ на областном этапе конкурса «Ветеранское подворье 2026». Он состоится 10 сентября в городе Дно.
2: О валютах.
4: Курс валют на сегодня: доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки, юань 12.17.
2: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно, с прояснениями, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
6: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 10 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам пришел Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». Федоров, здоровый человек в Телеграме. Подписывайтесь. Здравствуйте, Георгий.
7: Здравствуйте, товарищи.
1: Итак, тут пишут, что вы всегда на позитиве задаете такой хороший тон, позитивный. Ну, сейчас посмотрим. Значит, вот вы у себя в телеграм-канале писали. А тем временем доля убыточных компаний в России выросла по итогам первых 5 месяцев 2026 года. Доля убыточных российских компаний достигла 34,5%, что на почти 3,5% больше, чем годом ранее. Это говорит о том, что... О том, что это говорит?
7: Ну, это говорит о том, что у нас с экономикой, мягко выражаясь, не все в порядке.
1: Так.
7: Вот, и что нам нужно пересматривать нашу экономическую политику, социально-экономический курс. Вот,
1: потому что... давайте так, вот даже те данные, которые вы привели, это не катастрофа.
7: Нет.
1: Но проблема
7: есть.
1: Я же не написал,
7: что ой, катастрофа, все там, какие-то просто вопросы.
1: Если бы так написали, мы вас не позвали.
7: Да, у нас просто большое количество, надо признать, что у нас, как мы уже, кстати, с вами раньше говорили, особенно в реальном секторе экономики, большие проблемы с точки зрения, так скажем, предбанкротных состояний ряда очень значимых и нужных для нашей экономики предприятий. Я уже говорил там и про в Ростове, Россельмаш там и другие предприятия.
1: Знаете, недавно было сообщение о том, что количество банкротства у нас вообще сильно снизилось и прочее. Врали неужто? А?
7: Нет, подождите, смотрите, банкротства бывают разные. Бывают еще преднамеренные банкротства, бывают банкротства физических лиц, бывают банкротства юридических лиц. Просто проблема в том, что предприятия, которые находятся в зоне убытка, долгое количество времени они не могут находиться в этой зоне. Просто по причине того, что рано или поздно, особенно если это частный бизнес, у бизнеса начинаются внутри процесса реструктуризации, назовем это так. Что это значит? Это значит, что они начинают считать деньги в таком формате, чтобы минимизировать эти убытки или хотя бы, их вообще ликвидировать, соответственно. И это бьет в первую очередь почему? По кадрам, по личному составу, потому что по личному составу, как в военной части, да, вот, по работникам, которые, получают зарплату, зарплатный фонд – это серьезные, еще если с социальными налогами и так далее, это серьезные траты, соответственно. И вот эта оптимизация касается в первую очередь тех людей, которых можно будет уволить. Как правило, это люди, которые уже находятся либо совсем молодые, неопытные, которых можно, секвестировать, либо это люди, которые уже находятся в предпенсионном возрасте, которых можно уже там отпускать, и, соответственно, тоже с ними меньше проблем будет. Даже коснулся, я хэ-хэ здесь читал как-то там аналитику.
1: Хэдхантер вы имеете в
7: виду. Да, аналитику, так. Что оказывается, еще и топ-менеджеры, которые, особенно в регионах, тоже подвергаются секвестру. И теперь они уже из топовых переходят в какие-то готовые идти на зарплаты более мелкого уровня и так далее и тому подобное. Пока
1: нам рабочие нужны, а не топ-менеджеры, блин.
7: Нам все нужны, на самом деле. И рабочие руки нам нужны, бесспорно, и управленцы грамотные нам нужны, бесспорно, и, соответственно, квалифицированный рабочий и квалифицированный, управленческий аппарат. Тут нельзя так говорить, что нам только нужны там рабочие или только топ-менеджеры, управленцы.
1: Вот, кстати, новость, простите, пожалуйста, за июль. На «Коммерсанте» читаю, рост числа потребительских банкротств в несколько раз замедлил свой темп. Новость можно разворачивать, но это то, о чем я вам сказал. В принципе, видите, катастрофы нет, наверное. Нет,
7: слава богу, что катастрофы нет. Но просто наша задача, как я понимаю, тех людей, которые так или иначе связаны с общественным сектором, назовем это так, да, которые с журналистикой, с общественным сектором, поднимать те вопросы актуальные, которые, могут коснуться каждого. Например, если мы увидим, что пока у нас, слава богу, безработица минимальна, но тем не менее, если произойдет какой-нибудь такой лавинообразный обвал на рынке труда, или там, одновременно так случится, произойдут банкротства каких-то крупных предприятий, особенно если это градообразующие предприятия, или хотя бы даже не банкротство, а какие-то, экономические проблемы с секвестированием, с оптимизацией, да, то это, естественно, может этот уровень безработицы просто толкнуть на новый уровень. и моментально. И, соответственно, государству нужно будет думать, каким образом с этим справляться. Так давайте лучше заранее подумаем, каким образом исправить экономическую ситуацию, пока вот эти вот предприятия находятся в предбанкротном состоянии. Каким образом государство должно инвестировать и помочь тем стратегически важным предприятиям, ну, условно, Россельмаш, опять, почему Россельмаш? Я там знаю людей много, которые там работают, и, соответственно, у меня там родственники в Ростове, они там работают, они мне очень много рассказывают изнутри. Очень неплохое предприятие, конкурентоспособное, и, соответственно, если, не дай бог, оно прекратит свое существование, то восстановить его потом, это не просто там какой-то банк умер, и банк новый какой-то возник на его месте, или какая-нибудь финансовая организация. Это высокотехнологичное, очень сложное производство со специалистами, которых туда набирали, ну, десятилетиями, да, с технологиями, с кадрами и так далее и тому подобное. Если вдруг, не дай бог, это все окончательно рухнет, то, соответственно, мы потом это предприятие будем восстанавливать 100 лет. А может, и не восстановим. Как это было, например, многие предприятия советского ВПК даже, да, которые в свое время были уничтожены, потом с таким трудом началось восстановление нашего оборонного промышленного комплекса, и, соответственно, дай бог, чтобы он дальше в этом направлении шел. Но, тем не менее, очень много, то, что было наработано в Советском Союзе, например, было потеряно. Это даже признают, как бы сказать, ну, на самом высоком уровне. И в космической отрасли, и в авиационной отрасли, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И в этом отношении мы, как журналисты, как люди общественные, должны, ну, бить набат, когда мы видим, что ситуация ухудшается. И мы говорим, если мы знаем, в каком направлении надо идти, надо советовать и действовать в рамках той логики, чтобы наша экономика становилась сильнее, чтобы общество становилось более социально справедливым и, соответственно, чтобы у нас было, как бы сказать, хорошее, прогрессивное и высокотехнологичное будущее.
1: И вот еще новость в тему. Коль уж мы начали с экономики, дело на самом деле неплохое экономику-то обсудить. Сейчас. В России в последние годы заметно растет экономический пессимизм молодого поколения. Почти 40% молодежи убеждены, что их труд не получит в России достойного вознаграждения. Нежелание новых поколений работать в несправедливой системе сокращает экономический потенциал страны, а также увеличивает социальные напряжения.
7: Ну, все так. Вообще, на самом деле, любой молодой человек, как правило, если он нормальный молодой человек, он, по большому счету, максималист. То есть максималист в экономике, максималист во всех других сферах.
1: Там, вы растолкуйте, что конкретно в этом контексте вы подразумеваете под максимализмом.
7: В этом контексте любой молодой человек, который, так скажем, ну, я не говорю про какие-то там криминально-маргинальные и так далее группы, которые, так скажем, там, ну, занимаются каким-то там неправильным, неправедным делом. Вот, потому что такие тоже молодые люди есть. Я говорю об обычном обывателе, который вырос на определенных ценностях, который впитал в себя в том числе и какие-то, так скажем, надежды на социальную справедливость, высокие социальные стандарты, когда он сталкивается с эксплуатацией собственной со стороны работодателя, то, естественно, ну, как бы это становится для него проблемой. Вот. И оптимизма это не добавляет. Я напомню, что, например, в наши 90-е годы, когда мы были, почему у нас очень много выросло оптимистов. Просто тогда, когда был полный разруха и развал, там все крутились кто как мог, и, соответственно, экономика все-таки после полного развала начала расти. И каждый молодой человек, если он активный, если он предприимчивый, если он, так скажем, пробивной, мог найти какую-то свою сферу или применение. Вот, причем это не только экономики, в политике, в экономике, в других сферах. А сейчас ситуация складывается таким образом, что у нас вроде бы, так скажем, ну, сложилась определенная экономическая формация, соответственно, экономика у нас не растет, а как шенгреневая кожа сужается. Вот, и, соответственно, находить себя все труднее и труднее в новых экономических реалиях. Учитывая, что, ну, не надо отрицать, что все-таки у нас экономический, если не кризис, то проблемы существуют, и особенно в регионах, потому что есть регионы там богатые, как Москва, да, где есть возможности, где есть деньги, где есть, так скажем, перспективы, а есть регионы довольно-таки депрессивные, я не буду никого обижать, но просто такие существуют, и которые убыточные, и которые субсидируемые и так далее и тому подобное, и, соответственно, там тоже много молодежи. Особенно в сельской местности, в том числе, где найти себя сложнее всего.
1: Коль уж про шагреневую кожу вспомнили, оно же с чем связано? С желанием. Может, поменьше загадывать нужно? Просто.
7: Не, ну, я призываю молодежь, конечно, быть реалистами, да, и понимать, где мы живем, в каком веке, и вообще, что на дворе война, извините.
1: Сейчас после перерыва продолжим говорить, в том числе об этом. Иван Панкин в студии и Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», телеграм-канал «Федоров здорового человека». Скоро вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
9: А Тарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
10: Реклама. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
11: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
12: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
14: А знаете ли вы что?
13: В Нидерландах и Бельгии есть традиция вручать дипломы детям, которые научились самостоятельно завязывать шнурки. Считается, что это мотивирует ребенка к дальнейшему обучению.
14: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на 10 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», телеграм-канал «Федоров здорового человека». Вы скажите, пожалуйста, амбиции молодого поколения нынче как оцениваете?
7: Ну, по-разному.
1: Приземленные или, наоборот, слишком амбициозный народ у нас, молодежь,
7: я имею в виду? Во-первых, я не вижу плохого, когда молодежь амбициозна. Она, наверное, и должна быть амбициозна, потому что если без амбиций жить, то ты ничего не достигнешь.
1: Нет, вы как смотрите на нынешнее молодое поколение?
7: Да нормально, я смотрю.
1: И не абстрактно, а конкретно, исходя из того, что вы знаете.
7: Хорошо смотрю. Там есть определенные, конечно, как у любого поколения, бзики, да, и есть определенные ошибки, но это в целом, мне нравится наша молодежь. Ну, вот я могу вспомнить так. В свое время, вот сейчас есть такие умники, которые начинают там морализаторством заниматься, говорить, какая у нас молодежь сейчас, какая-то не такая. Я просто себя вспоминаю в те времена славные 90-е и понимаю, что нынешняя молодежь вообще, как бы сказать, отличная просто по сравнению с нами, даже честно сказать. Не потому что мы были плохие.
1: А вы как раз поколение «Слово пацана» сериал, да?
7: Ну, как бы да, в целом да. Вот. Я могу сказать так, что, конечно, у нас в Москве не было такого, как в Казани. Казань – это вообще феномен был даже в конце 80-х, даже фильмы, и вообще, как бы сказать, это молодежные группировки канадские были, в принципе, по другому принципу, и вообще очень жестко организованные. Но в Москве тоже улица была, и как бы присутствие там было, и, соответственно, всякий определенный закон был. Не так, конечно, как здесь. Вот. Но, тем не менее, все равно каждый человек, который был там в конце 80-х молодым, в середине, конце и в 90-х, в начале, он так или иначе с этим, с улицей сталкивался в том или ином формате. И, соответственно, не всегда поступки были благоприятными или благородными, или очень такими правильными. Ну и вообще, так сказать, если посмотреть на культуру тех времен, на какие-то там песни, эстраду, на какие-то проявления, то, ну, я скажу, что нынешнее поколение мне нравится больше, чем наше во многом. Хотя есть некие нюансы, что мы прошли какую-то такую закалку, да, мы понимаем, ну, во всяком случае, сейчас уже что такое хорошо, что такое плохо. Хотя я думаю, что они в нашем возрасте тоже поймут тоже, что такое хорошо и что такое плохо. Но очень умные ребята, с кем я не сталкиваюсь, особенно с точки зрения технических всяких штучек, да, вот это вот прям каждый человек почти, что я кого не знаю, там, блин, можно сказать, фактически программист, да, человек, который в цифровой вот этой всей вселенной как бы настолько себя хорошо чувствует, что я уже себя чувствую древним-древним.
1: Почему? Может, так оно и есть.
7: Вполне возможно, но я стараюсь.
1: В России две беды, как известно, дураки и дороги. И вот Марат Хуснуллин, который вице-премьер, один, кстати говоря, из ключевых вице-премьеров, Марат Хуснуллин, говорит, что выражение «в России две беды, дураки и дороги» неоправданно. Он заявил, что считает лозунг непатриотическим. Не согласен, будто в России народ глупый, по числу образованных людей, по уровню интеллекта мы среди лидеров в мире.
7: Ну,
1: просто этот, я, этот вот лозунг... если бы я общался с Хуснуллиным, я бы ему сказал, что дело даже не в том, что в России две беды, дураки и дороги. На самом деле три. Дураки, указывающие, в каком направлении идти.
7: По неправильным дорогам, да?
1: Да, да, да.
7: Вот. Не, на самом деле я могу сказать так, что это же лозунг, да еще дореволюционный, да, это раз. Во-вторых, в советское время интеллектуальный уровень нашего общества вырос довольно-таки серьезно и довольно-таки бурными темпами. Ну, а в-третьих, я хоть много критикую правительство, и наших, так скажем, начальников, могу сказать, ну да, так и есть.
1: Но Георгий.
7: Я могу сказать так, что, например, там дороги стали намного лучше.
1: Это правда.
7: Вот, то есть, надо признать, это откровенно в свое время, причем я где-то там в 2000-х по делам ездил, ну, там надо было в Чехию или в Брно куда-то, да, и мы там по этим хваленым автобанам проехались, так я могу сказать, что ну, наши не просто не хуже, а наши лучше.
1: Единственное, в Восточной Европе вообще дороги не супер. Вы знаете, что в Канаде отвратительные дороги, например?
7: Вполне возможно, там, кстати, климат-то такой же, как у нас во многом, с точки зрения там вот этих морозов, оттепели и так далее. Вот. Но единственное, я бы, может быть, выступил с тем, чтобы не надо, так скажем, ну, как бы слишком часто наши дороги менять, как бы, когда видишь, что она еще в хорошем состоянии. То есть вот это вот есть. Но дороги, вот я как в Подмосковье, в Москве, даже вот в этот переходный период, когда слякоть, по регионам я часто езжу, даже на машине, то дороги хорошие.
1: Ну, не везде, но да. Да, я помню, дороги, я помню нулевые, когда я начинал работать. Вот в 2006 году я помню, какие были дороги. И то, что сейчас, ну, это, конечно, небо и земля.
7: Ну, в Белоруссии, кстати, очень хорошие всегда были дороги, когда Лукашенко...
1: В Белоруссии чистота и порядок вообще.
7: Ну, да. Да.
1: И люди вежливые и улыбчивые, это правда. Но хорошо, тогда вот чего не хватает. Смотрите, отталкиваемся от слов Хуснуллина. Он говорит выражение... не патриотическая. В России две беды. А какие беды в России, по-вашему, тогда? Дураков и дорог мы брать в расчет не будем.
7: Разбудите меня через 100 лет, и я вам скажу, что происходит.
1: Врете, воруют, никто воруют. Не пьет, никто не пьет уже.
7: Не пьет.
1: Завязали.
7: Воруют.
1: Филимон, этот, не даст соврать, глава Вологодской области, да, Филимонов?
7: Филимонов, да.
1: Не
7: воруют,
1: даст соврать.
7: Воруют.
1: Воруют.
7: Воруют.
1: Вот что с этим делать будем? Вы не воруете, я надеюсь?
7: Нет. Нет.
1: Пока
7: нет.
1: Еще.
7: Да нет вообще. Зачем воровать? Это грех. Это плохо. Это, ну, это не знаю. Меня
1: ну, хорошо.
7: Приучили.
1: Воровство.
7: Бороться надо, просто надо системно бороться.
1: В смысле, коррупция бороться. Или что? Вы
7: коррупция – это часть воровства, в том числе узаконенная, и в какие-то определенные схемы бизнеса и так далее.
1: Воруют везде.
7: Где не воруют, есть вопрос, стоп, есть вопрос в том, что, может быть, везде воруют. Вопрос в том, что, где с воровством как борются, и второе, степень воровства.
1: Ну, хорошо, разная. В Китае вон поговаривают, я не знаю, даже расстреливают за это.
7: Ну, слушайте.
1: Помогает?
7: Помогает. В Китае, да, ну, представьте себе, Китай...
1: Там это система закрытая, точно... мы не знаем.
7: Нет, ну, слушайте, не знаем, знаем, но, тем не менее, как бы так, какой у них есть экономический рост, и каким образом они с этим отношением борются, я имею в виду с коррупцией, а не с экономическим ростом, да, то, значит, у них есть политическая воля бороться с этим. Восточная страна, она вообще всегда, во все времена была подвержена суперкоррупции. То есть это, ну, как бы, очень было, ну, даже в национальных традициях определенные вещи. И, соответственно, так как они борются с этим, это вызывает не просто уважение, это вызывает как бы зависть во многом. Потому что если бы, например, в нашей стране подходили к коррупционерам не просто жестче, а ну, безжалостно жестче, то особенно крупным коррупционерам, потому что там врачиха, которая там получила 3000 рублей дополнительно за что-то, я, естественно, я сейчас надеюсь, никто не пришьет, что я там оправдываю коррупцию. Это не та коррупция, которая так разъедает наше общество. От этой коррупции зависит там 2-3 человека, а от коррупции, например, в дорожном строительстве или о коррупции в медицине, в крупной или в других всяких сферах, это уже зависит вся страна. Или в правоохранительных органах, например, или в каких-то, или в вооруженных силах, или в оборонке и так далее. Мы же видим сейчас, что вот та коррупция, которая была в регионах, например, некоторые, которые сейчас губернаторов и там чиновников посадили, она же просто...
1: И продолжают,
7: слава богу, сажать. Она же напрямую касается не просто безопасности, а вообще национальной безопасности нашей страны.
1: Георгий, ну... Тут я должен с вами поспорить, потому что та ситуация, которая складывается сейчас, вряд ли она идет на пользу делу.
7: В каком дело, смысле?
1: А в том, что сажают уже как-то без разбора. Понимаете, в чем дело?
7: Это нам кажется, что без разбора. На самом деле, я думаю, что...
1: А вы думаете, что кто-то пойдет работать? Вот, например, еще раз, я много раз это говорил. Вот заплатите мне любую сумму, и не пойду ни за что вот, чиновничество работать. Ни за какие.
7: Ну,
1: хоть 10 миллионов в месяц мне платить. Да
7: ну,
1: плевать.
7: Ну и правильно. Каждый человек должен заниматься своим делом.
1: Нет. Место. Я по другой причине не пойду. Может быть, и с удовольствием, но дело в том, что одно неосторожное движение... Там же как бывает, там некорректные траты, там, ну, вы знаете, да, вот чуть-чуть не ошибся.
7: Ну, понимаете, из-за чем этого дело? Очень часто в тюрьму идут люди не потому, что они ошиблись, а потому, что они находились в определенной системе. То есть, грубо говоря, их вынуждали. То есть, ты приходишь честно в какую-то условно либо область, либо в какую-то сферу экономики или госуправления, и там уже говорят, так, родной, у нас такие правила, ты там каждый месяц должен отстегивать там вышестоящему начальнику такую-то сумму.
1: Вот
7: сейчас вот дядя Ваня привезет сюда, так скажем, свою фирму, и те государственные деньги, которые пойдут, ты должен часть туда-то перечислить.
1: Да, вы знаете, мне мои знакомые чиновники из разных регионов столько интересного периодически рассказывают.
7: Я поэтому и говорю, что нам нужно чистить саму систему. Как только мы начнем чистить саму систему, именно на системном уровне подходить к борьбе с коррупцией, как это, например, в Китае, то тогда система начнет улучшаться и выздоравливать. Начнет. Потому что если говорят, что мы русские коррупционные, вранье полное. Если вспомнить, например, там, ту же самую советскую власть, в конце особенно, да, были проявления коррупции, там, я не знаю, там всего там всяких вот этих негативных, но по сравнению с нынешними, коррупционеры, так скажем, Советского Союза, это так, дети малые, которые, так скажем, за малую мзду что-то там пытались сделать. Потому что много людей было действительно честных, работали за идею, работали за Родину. Вот к этому и надо стремиться.
1: Угу. Ну, в качестве вывода еще что-нибудь скажете в заключение? Вот у нас остается...
7: Все будет хорошо, я
1: оптимист. Это моя реплика, да, не надо воровать. Да. Вот сами видите, уже пойманы.
7: На воровстве.
1: Да.
7: Но это воровство хорошее.
1: Да ничего подобного.
7: Нет, почему? Если вы умный человек, я у вас что-то умное украл, это, блин, распространение умных идей. Я же это не себе забрал и замолчал.
1: Конечно, но вы же авторские права не соблюли.
7: Ну, я думаю, что...
1: Вот как вы говорите, Иван, все будет хорошо.
7: Вот как вы говорите, все. Иван, все будет хорошо.
1: Это уже я вас за руку поймал, не считайте. Ну, да, спасибо. Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», телеграм-канал «Федоров здорового человека» и Иван Панкин. Были здесь, остались довольны. Все будет хорошо, друзья.
14: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
15: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
14: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
14: О выборах.
16: Верховный суд по иску партии «Родина» отменил регистрацию федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от «Яблока». Это связано с нарушениями при агитации. Ранее представитель Центральной избирательной комиссии заявил, что Росфинмониторинг получил данные об иностранном финансировании «Яблока». Выборы, напомню, пройдут 18-20 сентября.
14: О важном.
16: Владимир Путин поручил доработать идею об обновлении общественного транспорта в регионах за счет штрафов за езду без полисов ОСАГО. Такое поручение он дал на заседании Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта в режиме видеоконференц-связи. Вопрос очень важный, сказал Путин. Также он поручил доработать предложение членов Госсовета, в том числе по гарантирующему перевозчику. Президент назвал эту идею перспективной, но предупредил о рисках возникновения монополии. Речь идет о закреплении за определенными транспортными предприятиями обязанности по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания в регионах. Такого понятия в законе сейчас нет.
14: О землетрясениях.
16: Во время землетрясения на западе Колумбии погибли по меньшей мере 55 человек. Об этом сообщают местные СМИ. Информация о пострадавших российских гражданах пока не поступала, сообщили в посольстве. Ранее колумбийская геологическая служба передавала, что вблизи города Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко произошло землетрясение магнитудой 7,4. Сильнее всего пострадали города Перейра и Манисалес.
14: Об авиации.
16: Росавиация открыла авиасообщение из России еще в 2 египетских аэропорта на Средиземноморском побережье. Рейсы планируют выполнять воздушные гавани Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн. Как отметили в федеральном агентстве, египетская компания Air Cairo уже направила заявку на проведение нерегулярных полетов с 15 августа. Сообщение с пометкой «Срочно» Илья Бородин выиграл финал на дистанции 400 метров комплексом и первым из российских пловцов завоевал золотую медаль чемпионата Европы в Париже.
14: Обо всем.
16: С Студии Disney и Lucasfilm отказались от сценария нового фильма по вселенной «Звездных войн». Авторы проекта попытались полностью уйти от классических персонажей саги, пишет издание Variety. Историю сосредоточили на отдельном роботе, однако продюсеры рассчитывали увидеть ключевых героев и в итоге заморозили работу. Курс доллара на завтра 82 рубля и 61 копейка. Евро стоит 95 рублей 29 копеек. Курс юаня 12 рублей 25 копеек. И о погоде в эти минуты в российской столице. 23 градуса со знаком плюс. Завтра днем будет плюс 21, плюс 24 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
17: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
18: Здравствуйте. На радио «Комсомольская правда». Замечательный гость Егор Кончаловский, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, заместитель председателя Общественной палаты Московской области. Егор Андреевич, зимой, в январе, вы отметили свой юбилей, а через неделю сказали такую фразу: «Сегодня я хочу говорить о любви, об истории России, об искусстве живописи. Надо рассказывать истории, киноистории». Так что, любовь и история, они переплетены, или любовь важнее любой истории?
19: Ну, вообще, я хотел сказать какую-нибудь умную фразу красивую, вот, но в целом вообще любовь – понятие ёмкое и включающее в себя очень много аспектов, потому что это, на мой взгляд, и любовь к родине, и любовь к семье, и любовь к истории страны своей, и любовь к искусству, и любовь, и вот это очень важно, наверное, любовь к тому, что ты делаешь. Вот, потому что можно делать, в общем-то, фильм, в котором не так уж много любви, но если ты делаешь фильм с любовью, то это всегда чувствуется. И мне кажется, что вообще произведение искусства невозможно создать, не испытывая чувства любви к тому, что ты делаешь.
18: Подарок вы себе сделали к 60-летию, это фильм «Авиатор».
19: Вообще, я сделал себе подарок, я ногу сломал как раз за два дня до 60-летия, что, в общем-то, в целом было неплохо, потому что удалось обойтись без банкета. То есть сэкономили? Сэкономил, да. Вот. Но действительно, «Авиатор» вышел в ноябре, то есть за пару месяцев до дня рождения моего. И это действительно был подарок, но даже не столько к дню рождения, сколько вообще был подарок, что мы смогли его закончить, этот фильм.
18: У него история долгая, и автор романа «Авиатор» Евгений Водолазкин на радио «Комсомольская правда» пару месяцев назад сказал, что там даже не 26 вариантов сценария было, а больше, и принимали участие и мэтры, к сожалению, сказать, ныне уже покойные, а он сам, разумеется. И я так понимаю, что и вы внесли свою лепту в изменение сценария этого фильма.
19: Ну, вообще там история была действительно достаточно многоэтажная, в том смысле, что несколько авторов, включая покойного Арабова, действительно классика советского и российского кино, кстати, поэта замечательного, принимали участие в этом. Но, если честно сказать, когда я подключился к фильму несколько позже, Арабов уже, к сожалению, ушел. И когда я прочитал его сценарий, очень хороший сценарий, но передо мной был и роман Водолазкина, то есть я и роман, естественно, читал, и, соответственно, мне показалось, что сценарий требует такой достаточно глубокой и серьезной адаптации уже под меня, как под постановщика фильма. И я пригласил моего товарища Мирослава Станковича, с которым мы до этого делали сериал «Большой дом», и мы, в общем-то, во многом заново написали сценарий. Ну, естественно, два сценария, написанных по одному роману, у них есть общее, да, но в целом мы с самого начала до самого конца переписали сценарий. При непосредственном участии, в основном эмоциональном, Евгения Водолазкина, и поскольку это длилось довольно долго, то, наверное, постепенно Евгений привык к нашему сценарию.
18: Притерпелся.
19: Притерпелся, да. Ну, нет, на самом деле это уникально, когда автор литературного произведения весьма, так сказать, лоялен и весьма терпим к тому, как уродуют его литературное произведение.
18: Обычно активно не нравится.
19: Как правило, так сказать, писатель, да, а писатель, очень часто писателям кажется, что, ну, что сценарий-то там, как бы, а это очень, сценарий – это отдельный вид, так сказать, литературы, есть кинолитература, и зачастую он во многом очень раздражающе действует на автора литературного произведения. Но вот Евгений, он был очень в этом смысле щедр, эмоциональный, духовно, и он нам позволил, собственно, сделать то, что нам казалось правильным. При этом он читал все варианты, давал какие-то советы, и эти советы были всегда уместны. И, соответственно, вот таким образом потихонечку рождался этот сценарий. Но да, действительно, было довольно много редакций, и мало того, уже потом, во время съемок, а потом еще во время монтажа, еще какие-то, ну, уже ограниченные, да, но правки вносились.
18: А правда, что в сценарий вносил свои правки, свою лепту исполнитель одной из главных ролей Константин Хабенский?
19: Ну, это не совсем правда. Это не совсем правда, это как бы приятно и интересно звучит, и повод для разговоров, но на самом деле было так. Было два варианта развития событий в сценарии, и они мне оба нравились. Так же, как у меня было два актера на главную роль, Горбатов и еще один замечательный артист, которого я обязательно буду снимать, потому что мне он очень нравился во время проб. Также в какой-то момент было два варианта поворотного момента, очень важного для фильма. Вот этот поворот, он нес очень важный смысл в картине. Или тот, или иной. Вот было два варианта написано. Здесь я попросил Костю сказать мне, что ему ближе, как герою, в чьей жизни происходит этот поворот.
18: А он исполнял профессора, который, собственно, через которого многое происходит, мягко говоря.
19: Да, профессор Гейгер, да, профессор Гейгер. Ну, собственно, там очень трудно сказать. Вот там есть три роли, которые все главные. То есть роль Горбатова, роль Даши Кукарских и роль Кости Хабенского. Вот это три... И, в общем-то, можно любого человека поставить на, как бы, на первую строчку, да, там, в главных ролях можно любого, их можно всех поменять местами.
18: Первый уикенд у фильма был, по-моему, очень хороший сбор, там, под 80 миллионов, а потом пошло на спад. Вас это удивило неприятно, что вот так...
19: Нет, меня это не удивило, потому что на самом деле нельзя смотреть на кино сквозь призму кассы. В советское время, с одной стороны, были «Пираты 20 века», а с другой стороны...
18: Супер-блокбастер.
19: Да, были фильмы, как «Родня» Михалкова и там, я не знаю, фильмы по классике, которые не собирали столько денег. Потому что если смотреть на жизнь сквозь призму кассы, и это, в общем, сегодня делают наши продюсеры, я их понимаю, потому что мы живем в капиталистическом обществе, поэтому у нас, в общем-то, на экране сказки, сказки, сказки. Почему? 6+. 6+, это значит, как только у тебя 18+, ты фактически отрезал половину аудитории. Ну, просто основные мувигоеры, то, что называется по-русски, это молодежь там до 40 лет основные. Вот, то есть 18+, ты сразу полаудитории, в общем-то, так сказать, зачеркнул. Там 16+, чуть меньше, 12+, чуть меньше, 6+, а если это еще там Чебурашка, я ни в коем случае сейчас не критикую Чебурашку, наверное, это хороший фильм, я просто не видел, вот, то ты бабушку затащишь с удовольствием, потому что бабушка прекрасно помнит старуху Шапокляк там и всю эту прекрасную историю Чебурашки. Вот, поэтому нет, я это ожидал. Но, конечно, продюсеры, для продюсеров всегда это момент очень важный, болезненный, наверное, в какой-то момент. Вот. Но наш продюсер Сергей Катышев, человек достаточно оригинальный, в хорошем смысле одержимый тем, что он делает, успешный телевизионный продюсер, он в какие-то моменты кричал мне: вообще все равно, какая будет касса, давайте делать, как мы хотим, давайте сделаем 3 часа фильм. Но я ему говорю: Сереж, мы сразу отрезаем два сеанса, если у нас 3 часа будет фильм, потому что просто, ну, вот, поэтому меня это не удивило. Конечно, всегда лучше, когда у тебя огромная касса. Но в данном случае я прекрасно понимал, в общем, что эта история достаточно сложная, во-первых. Во-вторых, она, в общем-то, она артхаусная. Хотя мы далеко не снимали артхаус, но она достаточно артхаусная, такая кундеровская у нас получилась. И плюс к этому, могли вполне возникнуть сомнения и недовольство у любителей Водолазкина.
18: Ну, они и возникли у части критиков и у части тех, кто действительно фанатеет от книг, от романов Водолазкина и искал, разумеется, зеркальное отражение в кино на экране.
19: Ну, да, ну что же делать? То, что касается любителей Водолазкина, я их понимаю и им сочувствую. Вот. А то, что касается критиков, то относительно критиков у меня такое мнение достаточно, в общем-то, нелицеприятное, потому что, как правило, когда ты видишь этих людей воочию, ты понимаешь, что это те люди, которые не стали режиссерами, не стали писателями, не стали драматургами, и им очень, так сказать, приятно и необходимо раскритиковать то, что делается. Как правило. Как правило. Я сейчас не 100% этих людей такие, но, как правило, это, к сожалению, судьба этой несчастной профессии критик. Какой бы критик ни был, музыкальный, театральный или кинотеатральный.
18: А саундтрек там Максим Фадеев делал, и вы называли, если я не ошибаюсь, его третьим соавтором фильма?
19: Ну, нет, у любого кинофильма официально три автора. Это сценарист, в нашем случае это было несколько человек, даже я при участии, так сказать, помочил ноги в этой воде сценарной. Вот, сценарист, режиссер и композитор. Это три официальных автора фильма, которые получают там авторские права, у которых есть и так далее. Это, во-первых. Во-вторых, ну что греха таить, действительно, Максим Фадеев человек очень непростой, с достаточно сложным характером, но великолепный композитор.

0: психологии на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Реклама. Газета «Стирхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стирх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стирх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
2: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь Электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Логотип Чупа-Чупса придумал Сальвадор Дали. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: На радио «Комсомольская правда» с Егором Андреевичем Кончаловским, замечательным российским кинорежиссером, сценаристом. Мы говорим о работах, которые были завершены, о работах, которые еще предстоят. 15 лет назад вы говорили, что хотели бы сделать настоящий блокбастер, который посмотрят десятки миллионов человек во всем мире. А вот вы к осуществлению этого желания насколько близко подходили, подошли, подойдете завтра?
6: Не знаю. Я думаю, что, в общем-то, я немножечко остыл к этой мысли, потому что к этой идее или к этой затее. Потому что в настоящем блокбастере режиссер, как правило, не является главной фигурой. Потому что настоящий блокбастер, и вот сейчас...
5: Там продюсер?
6: Там целый ряд факторов, да, то есть это там звезды, продюсер. А сейчас еще, кроме звезд и продюсера, и маркетинга, и кастинга, еще будет искусственный интеллект. Искусственный интеллект, я убежден в том, что будет принимать очень глубокое и непосредственное участие в создании того, что обречено на успех. Потому что блокбастер – это фильм, обреченный на успех. Он просчитан по всем параметрам. Он раньше, до искусственного интеллекта, он проходил через целый ряд глубинных интервью, фокус-групп, масса фокус-групп. Какие ушки должны быть у Шрека? Червячки или там эти самые там раковинки, да? Каким голосом будет говорить осел? Бандераса или, там, я не знаю, Мела Гибсона? Я сейчас называю западные аналоги, потому что у нас по-настоящему делать блокбастеры научаются только сейчас, на мой взгляд, вот, ну, последнее время. Вот. И мне перестало это быть интересным, на самом деле, так сказать, просто исполнять...
5: Процесс или как цель?
6: Исполнять эту роль. Роль режиссера блокбастера, за которого все придумано, по сути дела. Все придумано. То есть он приходит...
5: То есть вы приходите и действуете в рамках вам заданных заранее?
6: Конечно. И ты приходишь, говоришь, здравствуйте, ты должен только держать график, быть, так сказать, очень подготовленным. Там нету места, большого места творчеству.
5: То есть не творчество, а поток?
6: Нет, это не поток. Это очень серьезные, большие бизнес-предприятия. Блокбастер, да, то есть фильм, который смотрят миллионы и который должны смотреть миллионы, иначе это полная неудача, полный неуспех.

0: успех. Вот, то есть это провал, если вот вложены такие огромные и деньги, и ресурсы, и время, и все остальное в такой фильм, то его, так сказать, неоднозначное восприятие – это не успех.
1: Ну вот сейчас, после выхода «Одиссеи» Нолана, Илон Маск буквально на следующий день, по-моему, заявил, что он готов переснять вот этот фильм, это кино, как раз с помощью искусственного интеллекта.
0: Нет, ну, на самом деле искусственный интеллект – вещь пока что еще не до конца, я думаю, осмысленная нами, да, то есть искусственный интеллект, безусловно, это и будущее во многом, и это удивительно мощный инструмент в целом ряде индустрий, в целом ряде, так сказать, областей. Вот, например, искусственный интеллект потрясающе придумывает запахи. Вот, то есть, если задавать параметры, то, что раньше у человека вот смешивать там эти столько-то частей орехового масла, столько-то частей там апельсинового, столько частей розового и так далее, понюхал, нет, что-то не то. Это занимало огромное количество времени. Сейчас вот искусственный интеллект это делает за секунды, создает тебе формулу запахов. Да? То есть искусственный интеллект, он, безусловно, займет свое место и в кино, но чего не хватает, на мой взгляд, пока что, и мне кажется, что еще достаточно долго не будет хватать, это человеческой абсурдности и человеческой парадоксальности.
1: Непредсказуемости.
0: Да, человеческого фактора. Потому что мне кажется, что одаренность, если не сказать гениальность, она в неправильности, она в парадоксальности человеческой сущности. Вот. А искусственный интеллект стремится к идеалу. И, ну, конечно, можно задать ему программу, то есть можно задать программу, но это будет искусственно созданная парадоксальность. Мне кажется, что да, вот на уровне, условно говоря, рекламного фильма, 30-секундного. Это потрясающая вещь, потому что раньше, вот я много лет провел в рекламе, чтобы создать ролик, требовалось очень много глубинных интервью, фокус-групп, а вот какое слово надо употребить для того, чтобы колготки хорошо продавались. И вот мы никак не могли найти это слово. Потом раз нашли, оказывается, для русских женщин было очень важно слово «мягкие». Колготки для русской женщины. Вот для итальянской мягкие, неважно, а для русской нужно, чтобы колготки были мягкие. Вот. Сейчас это делается очень быстро. Есть еще один момент, на мой взгляд. Ну, это я сейчас говорю не про Маска и Нолана. Я сейчас говорю про вообще искусственный интеллект. Искусственный интеллект все-таки он базируется на определенном мировоззрении, на определенном мироощущении, на определенном цивилизационном комплексе, да, понятий. Условно говоря, они разные, эти понятия, цивилизационные, ценностные, традиционные у нас, у китайцев, у американцев. Это разные все искусственные интеллекты, да, это разные понимания добра и зла. Условно говоря, православный человек и протестант как бы верят в одного и того же Бога. Но только у протестанта, если ты богатый и здоровый, то Бог тебя любит, а если ты бедный и больной, то он тебя не любит. Отсюда лузеры, американская мечта и так далее. А у нас, у православных, наоборот. Вот, и мне кажется, что для России, вот для истинного суверенитета, ментального суверенитета, необходимо свой искусственный интеллект создавать, который не имеет отношения к искусственному интеллекту других цивилизаций. Нам хватит того, что мы базированы во многом в европейской цивилизации, которая к нам пришла через Рим, через Византию, через православие и так далее. Но у нас есть масса других вводных очень мощных. Тюркская, кавказская и так далее. Ну, то есть, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что наш искусственный интеллект, который, я надеюсь, мы создадим в конечном итоге, мне кажется, что мы несколько отстаем в этом смысле. Вот, он должен нести наши понятие, да, то есть понятие о добре и зле Достоевского, Толстого, а не Такерея и Диккенса и Мопассана. Потому что у Такерея и Диккенса, Голдсмита в английской литературе, у них вот ты был бедный, плохой и все такое, у тебя были мельхиоровые ложки. А прошло какое-то время, ряд событий, и ложки у тебя стали серебряными, и ты купил хороший дом на Бейкер-стрит и так далее. Да, вот там у французов, да, отомстить, да, там Монте-Кристо, отомстить во что бы то ни стало. А наши идеи, да, наши, ну, в смысле, не идеи, а духовные метания, они, безусловно, вращаются вокруг гораздо более глубоких вещей, поэтому нас боятся.
1: Вот это очень интересно.
0: Русских, я имею в виду.
1: Это очень интересно, и поэтому Одиссей, тот же самый режиссёра англосаксонского мира Нолана, совсем иной, чем «Одиссей», снятый в конце XX века режиссера русского мира Кончаловского.
0: Я, если честно, не видел «Одиссея» Нолана пока, наверное. И действительно, мой отец, он, несмотря на то, что, в общем-то, достаточно глубоко пытался впитать в себя западную культуру, в том числе и во многом, да, культуру Возрождения, тем не менее остался очень русским, на мой взгляд, режиссером во всех его проявлениях. Но при этом еще и «Одиссея» Гомера – это, в общем-то, так сказать, тот источник, из которого выросли мы все. Ну, я имею в виду, там, может быть, не китайская цивилизация и индийская, да, но
1: мы как часть европейской цивилизации точно.
0: Через православие, через Третий Рим, через Византию мы, я думаю, что... Ведь Византия, она по-гречески говорила, хотя называлась Третьим Римом, вот, и называли себя ромеи, но были они в основном греками, как я... Ну, там все были, но как бы основа греческая была. Вот, поэтому все-таки это какая-то базовая история, да, Гомер – это тот бульон культурный, из которого много разных культур родилось. А взять, если американскую культуру, то это вообще, так сказать, такое смешение культур, но в целом это, конечно, продолжение западной цивилизации. В общем, детские сказки одни и те же у англичан и у американцев, детские сказки. Вот. Религия, скажем, да, она, вот эта протестантская религия, которая в Англии отскочила назад, и получились пуритане стали бежать от англиканской церкви в Америку, но она там дошла до извращения абсолютных, то там методистов, мормонов и прочих, так сказать, сект и так далее. Плюс вот эта американская мечта родилась, богатый и здоровый, лучше, чем бедный и больной.
1: На радио «Комсомольская правда» говорим с кинорежиссером, сценаристом, продюсером, заместителем председателя Общественной палаты Московской области Егором Андреевичем Кончаловским. Вернемся после небольшого перерыва.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках 20:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках продолжается приемка учреждений образования к новому учебному году. Сегодня представители Народного контроля «Единой России» и Управления образования городской администрации оценили готовность к встрече юных великолучан в школах номер 6 и 16, а также нескольких детских садах. Комиссия осмотрела школьные классы, пищеблоки, системы пожарной безопасности. В этом году в школы поступило новое оборудование для кабинета физики, музыки, изобразительного искусства. Проведены необходимые ремонтные работы. Замечаний у членов комиссии к качеству подготовки к 1 сентября не возникло. Центр избиркома России на сегодняшнем заседании утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу. На выборах депутатов Госдумы в него включены 11 политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов. Наименования партий размещены в порядке, определенном жеребьевкой, которая прошла в ЦИК 5 августа. В Великолукской центральной библиотеке 17 августа откроется выставка коллекции значков Ивана Миронова и Александра Говорухина «История города в деталях». Более 250 значков из их личных собраний расскажут о том, чем жил город в разные десятилетия. Среди экспонатов – памятные знаки предприятий, юбилейные выпуски с символикой города и, конечно, знаменитые воздушные шары. Выставка приурочена к 860-летию первого упоминания города Великие Луки в новгородской летописи и пройдет в рамках книжного фестиваля «Встреча на родине Семевского».
2: О валютах.
3: Курс валют на сегодня: доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки, юань 12.17.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
5: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем разговор с Егором Кончаловским, режиссером, сценаристом, продюсером. И, конечно, мы не можем не сказать о работе, которую, насколько я понимаю, уже завершил Егор Андреевич, я хочу вспомнить его цитаты годичной давности. «Когда война закончится нашей победой, то мало-помалу атмосфера от человеческих отношений уйдет. С другой стороны, будет историческое, философское, человеческое осмысление этого конфликта, где его корни, почему это произошло». То есть сейчас мы, если что-то делаем в кино об этом, хотя делаем немного, мы констатируем, а осмыслять будем потом?
0: На самом деле, конечно, сейчас идет жесткая форма противостояния, эмоции накалены с чудовищной силой, и погибло много людей, и у этих людей есть родные и близкие. Был Курск, разрушена масса инфраструктуры, ну, я сейчас имею в виду домов, просто элементарно, домов, да, очагов.
1: И домов, и, конечно, и жизни.
0: Домов и жизни, безусловно. И, безусловно, сейчас, мне кажется, что осмыслить это достаточно трудно, хотя это в целом осмысленно, то есть как бы с холодным разумом можно все это объяснить, и почему это произошло, как это произошло и так далее. И, собственно, да, это вечная трещина между латинским западным миром и нашим православным миром, который проходит по Украине, чего уж там говорить, по Западной Украине, проходит эта трещина по Западной Белоруссии, и мы видим и по событиям Великой Отечественной войны, и по нынешним событиям, что это, в общем, так и есть. Это противостояние носит огромное количество элементов гражданской войны, то есть последствия разрушения империи, Великой империи Советского Союза, ну, то есть, читай, Российской империи, отголоски. В историческом же плане это не очень долго, да, это 30 лет, это не очень долго. Западные наши оппоненты, считая, что они нас победили в 90-х годах, разрушив Советский Союз, и я искренне считаю, что это огромная трагедия, поснимав во многих странах, нынешних независимых странах СНГ, бывшего Советского Союза, что это большая трагедия, так вот эти люди, посчитав, что это разрушение России надо продолжить, в общем, продолжили, к сожалению, посредством украинского народа. Вот. Если с холодной головой об этом думать, то это так. И с точки зрения искусства, нет. Вы знаете, во время войны ведь Великой Отечественной тоже снимались неплохие фильмы. Как правило, они были крайне позитивные.
1: Начинаю вспоминать «Небесный тихоход» сразу.
0: Ну, они были, как правило, да, они были, как правило, позитивные. Они были,
1: «Два бойца».
0: Как правило, да, как правило, может быть, даже комедии зачастую.
1: Сценарий вот.
0: Но самые глубокие и трагичные фильмы о войне были сняты после, когда прошло какое-то время. Я вот недавно показывал в рамках как раз Общественной палаты детям, среднеклассникам, то есть там 6-7 класс, показывал «Судьбу человека», и это потрясающий фильм. Я вот первый раз сел и в зале с детьми посмотрел этот фильм.
1: Им потому что он черно-белый, и для них это как бы...
0: Им было тяжело. Но это было насилие в определенном смысле. Ну, то есть им запретили включать телефоны, вот, пускали только в туалет, вот сиди и смотри. Вот,
1: сразу... Возможно, они первый раз видели Бондарчука-старшего.
0: Возможно, да, возможно. Но это потрясающий фильм по глубине, по смелости, кстати, на то время. А старшеклассникам мы показывали «Иваново детство». И им было еще труднее, потому что это, конечно, такое очень артхаусное кино, такое очень, так сказать, неспешное и с потрясающими образами. Но, конечно, современному школьнику было трудно. Вот, поэтому, нет, конечно, кино о Донбассе... Я очень хочу снять художественный фильм о Донбассе, документальный мы сейчас сделали. Как это ни странно, в течение нескольких лет не могли найти несколько миллионов рублей, чтобы закончить его. Вот такая ситуация, да, ну, странно это вроде бы.
1: А вы обращались в Минкульт?
0: Нет, ну, мы там по разным инстанциям обращались, вот, то как-то вот не получалось. Но в конце концов получилось, слава богу, вот мы сделали фильм «Дикое поле», и надо сказать, что почему я сказал эту фразу, которую вы цитируете в начале вот этой части нашего разговора, потому что я съездил на Донбасс 3 раза, причем частным образом, за свой счет, условно говоря, без четко сформулированной миссии или задачи, там, не выступать перед бойцами, нет, ничего такого. Я поехал просто к ребятам, да, которые воевали там, донбасские ополченцы, которые вот восстали против антигосударственного переворота 2014 года, решили взять в руки оружие и следовать той присяге, которую они давали, потому что в основном-то силовики были, которую они давали, то есть... Они как там полицейские, у них, по-моему, милиция была еще, как МВД, как СБУ и другие силовые структуры, они давали присягу тому государству, которое в 2014 году было уничтожено посредством переворота. То есть они поступили по закону, а их объявили вне закона в результате. Ну, повстанцы, там, ополченцы, как их называли. И это на меня произвело, эти поездки произвели на невероятные впечатления, потому что в этом не было ничего официального, это было абсолютно, так сказать, вот, приехал к ребятам и просто сидишь, разговариваешь. И это на меня произвело неизгладимое впечатление, то есть мое мировоззрение несколько поменялось.
1: А вы ездили с журналистом и продюсером Юрием Душиным?
0: Да, с Юрием Душиным, с которым мы продолжаем сейчас сотрудничать. Вот, это замечательный продюсер, замечательный человек. Он, кстати, воевал, получил тяжелое ранение и больше уже не мог держать автомат в руках, стал военным корреспондентом.
1: И, то есть вы его как-то однажды попросили взять с собой на Донбасс,
0: да,
1: и поехали с
0: ним? Так и было. Так я ляпнул, а давай я с тобой съезжу. Он говорит, давай, и поехали.
1: Это вы помните, какой это год первый раз был?
0: Я думаю, что это был где-то 21-22 год. Вот, потому что потом вот все то время, которое мы делали «Авиатор», а это 2,5 года, в общем, этот фильм лежал. И вот как только мы закончили «Авиатор», мы его демонтировали и, слава богу, выпустили на одной из платформ.
1: А тогда шла речь о том, что в основу ляжет большой разговор с одним из крупных людей, который защищал Донбасс?
0: Совершенно верно. Был разговор с одним из крупных вождей сначала, а потом командиров, а ныне это часть российских силовых структур, эти подразделения, которые тогда были. И это был, да, долгий разговор, серьезный, долго составляли эти вопросы, и человек этот произвел на меня огромное впечатление, я просто не уверен, что я могу его имя говорить, но тем не менее, да, это было основано на частном разговоре.
1: Ну, то есть его лицо в этом фильме, его нет?
0: Есть.
1: Есть.
0: Есть, да.
1: Но мы его не называем.
0: Нет, ну, в принципе, можно, наверное, назвать уже, да, действительно, фильм-то вышел уже, да, это Алексей Дикий.
1: То есть вы от него узнали многие вещи, которые вас удивили, потрясли, или которые как-то изменили ваш взгляд на то, что вы уже увидели сами?
0: Нет, ну я, понимаете, из уюта московского быта у меня было определенное представление о том, что происходит. Все-таки я, в общем-то, ну, в какой-то степени, в общем, и пожил уже, и подкованный человек, и жил на Западе, и понимаю, так сказать, что к чему. То есть, ну, в общем, я в какой-то степени тертый калач. И те мысли, которые были высказаны в этом интервью, они просто, может быть, углубили, как говорил наш лидер один, мое представление о том, что происходило на Донбассе, в чем суть этого противостояния, глубочайшая суть этого противостояния. Вот, и просто укоренили меня, если хотите, в том, о чем я догадывался, условно говоря, или как я представлял себе этот конфликт. Вот, и должен сказать, что мне чрезмерно жаль, что Украина стала таким одноразовым инструментом в этом противостоянии.
1: Вы также говорили, что среди ветеранов СВО найдутся те, кто придет с этой войны и будет делать об этом кино. А вы видели таких людей, которые к этому готовы?
0: Нет, я не видел таких людей, но дело в том, что я не видел российских войск. Я был у ополченцев донбасских. Вот, я не был в среде российских военных. Я был в среде именно тех, кто с Донбасса был. Это во-первых. Во-вторых, если честно, вот после Великой Отечественной войны, вот, насколько я знаю, было довольно много людей, которые вот закончили войну и уже достаточно взрослыми людьми, которым там 30-35 лет, только начинали учиться там, поступили в ВГИК.
1: В Литинститут. И возникла проза лейтенантов, да?
0: Да, совершенно верно. Ведь на Донбассе немало людей, которым 20-25 лет, то есть дай бог им здоровья и, так сказать, вернуться живыми и целыми с войны. У них вся жизнь впереди, и они будут учиться. Мало того, сегодня ведь кино – это вещь такая, да, то есть ты взял цифровую камеру, я не говорю телефон, потому что не всегда телефон можно иметь там на линии боевого соприкосновения с собой, потому что это просто опасно. Вот. Но, собственно, ты имеешь возможность фиксировать происходящее вокруг себя с гораздо большей легкостью, чем это было там 80 лет назад во время Великой Отечественной войны. Поэтому, возвращаясь к вопросу, да, вот когда имело бы смысл, мне кажется, и сейчас уже, ведь уже 4 года, уже 5-й год, 5 лет уже фактически идет война, и я думаю, что осмысление этих событий придет с течением времени, после того, как мы победим. А почему я говорю «после того, как мы победим» с такой уверенностью? Потому что мы не можем не победить. Если мы не победим, я не знаю, что будет со страной. Я поэтому не могу даже предположить такой возможности.
1: На радио «Комсомольская правда» мы беседуем с режиссером, сценаристом и продюсером Егором Кончаловским. Вернемся после небольшого перерыва.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
7: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? У звезды вестернов и одного из главных ковбоев Голливуда Клинта Иствуда аллергия на лошадей.
8: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: На радио «Комсомольская правда» продолжаем беседу с Егором Андреевичем Кончаловским, кинорежиссером, сценаристом, продюсером, заместителем председателя Общественной палаты Московской области. И мы начали, ну, в предыдущей части разговор о том, почему сейчас еще не снимается большое художественное кино об СВО, о событиях, которые происходят там, вокруг этой войны. И сейчас вышел документальный проект Егора Кончаловского, называется «Дикое поле».
0: «Дикое поле», да.
1: Вы сказали, что работа шла длительное время, сложно было найти деньги, сейчас он смонтирован, сейчас он вышел. Съемки шли именно в двух донецких республиках, Донецкой и Луганской республике.
0: Нет, съемки шли в Донецкой Народной Республике только, вот, потому что, собственно, фильм основан на одном разговоре, длительном, большом, расширенном разговоре. Но я хотел бы сказать следующее еще. Вы понимаете, у меня не было вот такой вот потребности или такого зуда, чтобы поскорее закончить этот фильм. У меня не было там страдания или досады какой-то, что мы там в течение там, 2-3-4 лет не могли найти небольшие деньги дофинансировать этот фильм. Потому что сняли его за свой счет, а потом нам нужно было это там искусственный интеллект и все остальное. Естественно, куда без него. Для меня это было, в общем-то, не художественное или документальное произведение, а для меня это был мой посильный вклад в это дело, да, вот в это противостояние. Мой посильный вклад как кинематографиста. На мой личный взгляд, в общем, каждый, кто трудится на благо нашей страны, он должен на своем месте, собственно говоря, исполнять свой профессиональный долг. Вот, поэтому для меня не было, ой, как мне важно, чтобы он вышел, или чтобы он был огромный, или чтобы там была огромная премьера. Мне просто, я знал, что мы рано или поздно его сделаем, потому что это была очень личная история. Вот, не сам фильм личный, а вот эта история, а мое отношение к этому фильму было очень личное.
1: Но вы сказали, что вы художественный фильм хотели бы или могли бы снять, но не сейчас. об этих событиях.
0: Да, и, кстати, на самом деле о Донбассе и об этом противостоянии снимаются уже и фильмы, и было несколько сделано. Я их не видел, вот, но я убежден в том, что для того, чтобы снять искренний фильм об этих событиях, нужно там побывать, подышать этим воздухом, и не просто приехать там, так сказать, на творческий вечер, там, полтора часа и быстренько уехать обратно, а именно провести время с этими людьми, провести время с нашими воинами, или там, вот как мы, провести время с донбасскими ополченцами.
1: А сценаристом должен быть тот, кто там был.
0: Кто там, ну, если не был, то, во всяком случае, съездил туда, как бы понял этих людей, да, какие-то отношения, какая энергетика между людьми, какие там женщины, да, которые, так сказать, окружают этих людей, помогают им, готовят их, кормят их, те, кто помогает и так далее. Вообще, это атмосфера этого места. Вот. И сценаристы, я убежден в том, что это необходимо. Вот мне когда-то Михалков сказал, говорит, я вот человек, он готовился к своему фильму эпопеи о Великой Отечественной войне, говорит, я вот не понимаю, говорит, сейчас вот современные фильмы о Великой Отечественной войне снимают, и там и все, и спецэффекты, и кишки наружу, и посадки, и это самое, и взрывы, и все круто, невероятно. Но картон. Картон не трогает. А советские фильмы, если вспомнить, там герой погибает, там ни крови, ничего нет. Руки вскинул и упал. Или там Баталов, да, летят журавли. Ничего нет. А пронзительнейшие фильмы. Потому что снимали фронтовики. Как правило, лучшие фильмы снимали фронтовики. Чухрай, Ростоцкий. Я вот только поэтому я говорю, что это, на мой взгляд, те, кто искренне хотят сделать этот фильм. Потому что очень может быть, тем более, что запрос есть об этом, у государства есть запрос, почему давайте, так сказать, освещать СВО. Вот, и найдутся масса людей, которые говорят, да, отлично, да в чем проблема? Давайте все сделаем, конечно, снимем.
1: А говорят, что есть некие внутренние барьеры в киносообществе. Например, автор известного сериала «Ландыши» Юрий Сапронов сказал, что режиссеры отказывали актерам, которые были задействованы в этом сериале, в дальнейшем сотрудничестве после того, как они участвовали вот в этом.
0: Да, это как бы отторжение существует, потому что, ну, чего греха таить, творческая интеллигенция, она, в общем-то, всегда была наиболее либерально настроенной частью общества. Собственно говоря, в разрушении Советского Союза приняла непосредственное, активнейшее участие. В том числе и ваш покорный слуга. Я вот помню, когда я тогда учился в Англии, у меня не было никакого эмоциональной реакции на то, что...
1: Не просто в Англии, но в Кембридже.
0: Да, в Кембридже, да. Но, кстати говоря, я всегда там жил как студент, то есть с русским паспортом, с советским, а потом русским. Разрушение Советского Союза у меня не вызвало никакой эмоции. Вот теперь мы будем жить свободно. То есть тогда это все чувствовалось абсолютно как такой... интересный, нормальный, позитивный процесс. Со временем, мое мнение изменилось, со временем, довольно большим временем. Поэтому, да, это в наиболее, так сказать, чем ближе к центру, вот, чем ближе к центру Москвы, тем более прохладное, если не сказать негативное отношение к этой части нашей истории.
1: То есть вы, к сожалению, в меньшинстве режиссеров, которые готовы снимать об этом конфликте, об этой войне, об историях трагических и высоких, их все-таки меньше?
0: Может быть, я не знаю, мне плевать, если честно, абсолютно, потому что как бы кинематографисты вообще не любят друг друга.
1: Угу. Но а актеров набрать достойных на такой проект,
0: слушайте,
1: возможно?
0: Ну, я не знаю, я еще не набирал. Вот. Буду набирать, увидим. Еще раз говорю, что для меня это не имеет большого значения, потому что я еще в 90-е годы, когда еще меня приглашал английский посол на домашние ужины к себе, потому что, думая, что я как выпускник Кембриджа буду прекрасным, так сказать, инфлюенсером, то, что называется, и лидером общественного мнения, который будет продвигать англосаксонскую идею, очень быстро перестал меня приглашать на домашние не ужины, вот, ну, потому что я просто поработал с английскими экспатами в рекламном бизнесе и понял, что это за люди. Потому что я англичан, на самом деле, прожив достаточное количество лет в Великобритании, не знал, потому что жил в академической среде, где у человека один свитер, но 1000 книг, а не наоборот.
1: Украина присоединится к нашему миру. Часть уже вернули, вернем остальное. Но что мы будем делать потом вот со всем этим миром? Ваш вопрос самому себе или... Он прозвучал вслух в 2022. У вас есть ответ сегодня?
0: Я бы поставил бы другой вопрос вместо этого. А именно, что для нас будет являться победой? Мы обязаны победить, и мы обязаны доказать и показать всему миру, и сделать это максимально внятно, что это наша победа. Но вот что это будет такое, я как всего лишь режиссер, да, себе не представляю. То ли это должна быть вся Украина освобождена от того режима, который в Украине сейчас процветает и управляет ей, то ли это пойдет дальше. Очень может быть, что это пойдет дальше, чем Украина. Вот. То есть для меня непонятен образ победы, какова она, что мы, российские люди, русские люди, которые не являются критиками этого исторического периода в наши дни, да, что для общества будет образом победы. Вот это я не могу понять, не могу для себя объяснить.
1: И где будет наш Рейхстаг?
0: Где будет наш Рейхстаг? Да, совершенно верно. То есть необходимо, вот это чувство победы сейчас уже, оно абсолютно необходимо, на мой взгляд. Конечно, это достаточно сложные социальные процессы. Очевидно, что количество людей на Украине, которые... Не то, что русофобы – неправильное слово, которое ненавидит Россию, за эти годы увеличилось, безусловно, потому что погибли люди, потому что разрушены дома.
1: И что же мы будем с ними делать?
0: Да. Как это будет происходить? Как это будет все умиротворяться постепенно? Да, это, я думаю, что это займет огромное количество времени. Но я думаю, что рано или поздно все равно, собственно говоря, все устаканится. Просто это потребует, безусловно, времени. Вы понимаете, 30 лет. Вот Адольфу Гитлеру потребовалось там 8 лет, да, чтобы переформатировать мозги очень культурной нации.
1: Да, с 33 по 41 ему хватило.
0: С Украиной работают 30 лет, то есть выросло два поколения людей, для которых русский человек – это враг. «Убей в себе русского» была одна из основных образовательных идей. «Убей в себе русского». Вот. А если, так сказать, они говорят «убей в себе русского», то убивать русских – это вообще, так сказать, не проблема. Да, это, конечно, безусловно, большая историческая задача. Я не политик, не знаю, как она будет решаться. Вот. Но для меня сейчас очень важно определить для себя, что такое вот образ нашей победы, и чтобы этот образ победы был понятен обществу, и чтобы общество могло сказать: да, мы победили.
1: И, может быть, вопрос завершающий, а каким должно быть вот это кино, которое вы хотели бы и могли бы снять по итогам этого конфликта? Это эпопея освобождения или это, ну, если назовем его камерный фильм, вроде «Судьбы человека» или «Летят журавли»?
0: Вы перечислили такие великие фильмы, я не претендую. Я бы не хотел снимать в чистом виде, так сказать, агитационное, ура-патриотическое кино. Я хотел бы снимать откровенное кино и правдивое. Но при этом моя политическая позиция, она достаточно проста и ясна. Я ватник и колорад, несмотря на то, что закончил Кембриджский университет. Вот. Мне бы хотелось, чтобы это было правдивым, честным кино. И это и есть, вот возвращаясь к началу нашему разговору, и в этом и есть любовь.
1: Спасибо большое. Егор Кончаловский, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер, заместитель председателя Общественной палаты Мособласти, был в гостях на радио «Комсомольская правда». Благодарим за эту беседу.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Экономист Александр Сафонов о том, как победить инфляцию.
10: Любая экономика показывает низкие цены, если есть конкуренция. А вот у нас длительный период времени происходит централизация и концентрация капитала. С точки зрения, например, высокотехнологичной компании, это разумная вещь. Почему? Потому что тут достигается максимум ресурсов, которые позволяют вкладываться в развитие новшеств, которые стоят недешево. А когда речь идет об утилитарных вещах, нужно просто научиться это делать везде, на территории нашей Российской Федерации. То есть вот важный аспект – это на территории Российской Федерации. Если мы с вами все-таки в значительном значительной степени нашу номенклатуру товаров заимствуем за рубежом, то, соответственно, тогда мы будем зависеть в ценах и от логистики, которая нам будет осложнять, от тех же санкций, работы банков и так далее и тому подобное. То есть огромное количество факторов будет постоянно влиять на инфляцию. Поэтому если мы хотим с себя снять вот это ярмо инфляции, то в первую очередь государство должно заниматься развитием малого бизнеса.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
4: Герои спецоперации дали стране почувствовать, что такое Россия, заявил Владимир Путин. Глава государства прилетел в Бурятию, в Улан-Удэ осмотрел выставку проектов по созданию комфортных условий жизни на Дальнем Востоке. Там он пообщался с одним из уроженцев Бурятии, героем России Дашибалом Мункажаргаловым. Президент поблагодарил его и таких же, как он, за то, что они дали нам почувствовать, что такое Россия.
2: Об атаках.
4: В результате терактов в ВСУ страдают не только мирные россияне, но и граждане других стран, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. 8 граждан Узбекистана и 1 гражданин Таджикистана погибли при ударе ВСУ по Нижнекамску. Около 20 иностранцев ранены. МИД России призвал все международное сообщество осудить варварские преступления Киева. Ранее в регионе объявили траур по погибшим в результате налета дронов, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
2: О выборах.
4: Суд установил, что партия «Яблоко» нарушила нормы авторского права при агитации, получала деньги от лиц, финансируемых из-за рубежа. Это сообщает пресс-служба Верховного суда. Были представлены факты распространения материалов в поддержку «Яблока» через зарубежные площадки. Верховный суд России по иску партии «Родина» отменил регистрацию федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от «Яблока». Выборы пройдут 18-20 сентября.
2: О мигрантах.
4: Глава испанской Сеуты Хуан Хесус Вивас потребовал срочно создать центр для размещения мигрантов на время рассмотрения дел об их выдворении. Это позволит обеспечить им базовые потребности и одновременно избежать дальнейшего пребывания тысяч человек на улицах города. Об этом сообщает агентство Эфе. Вивас заявил о необходимости разработать государственный план по возвращению города к нормальной жизни после массового наплыва мигрантов из Марокко 30 и 31 июля. Он не назвал точное число остающихся в Сеуте мигрантов, однако примерно оценил его 8-11 тысяч. В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым наплывом мигрантов. По данным МВД Испании, с конца июля в город проникли около 72 тысяч человек. Большинство из них вернули. При этом население самой Сеуты составляет около 85 тысяч человек.
2: Обо всем.
4: В сети завирусился новый добрый тренд. Молодежь рассказывает о банальных, но очень приятных моментах в жизни. Так они учатся находить счастье каждый день. Речь о вещах, которые могут скрасить день. Главное – научиться их замечать, говорят психологи. Ольга Демидова, служба информации.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
12: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Продолжаем наш разговор о денацификации Украины. Это одна из целей специальной военной операции. Сегодня с нами по-прежнему соавторы коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев. Андрей, приветствую.
13: Здравствуйте.
12: Максим Карев, Максим
14: Рабин. Добрый день.
12: Предлагаем сегодня поговорить о происходящем на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты с переменным успехом, с переменным же задором продолжают агрессию в отношении Ирана. Причем, по словам Трампа, заключается множество сделок. понять и посчитать их, исходя из того, что он говорит на протяжении даже одного выступления в пределах получаса, невозможно. Но Соединенные Штаты по-прежнему продолжают атаковать Иран, и Израиль продолжает по-прежнему подзуживать Соединенные Штаты, совершенно не скрывая, в том числе и внутри самих Соединенных Штатов, многие сенаторы и представители американской элиты прямо говорят, что они действуют в интересах Израиля. Кто здесь заводило, кто нет, и какие перспективы у всего этого, интересно, попались размышления тоже некоторых представителей израильского лобби о том, что на Иране они останавливаться не собираются, и дальше со всеми остановками пойдут, в том числе Турция, ей отдыхать тоже не надо, расслабляться. Но это один феномен, а хотелось бы разобраться, как он связан с макропроцессами, происходящими сегодня в мире, и, конечно, главными из которых остаются события вокруг Украины, безусловно. Мне кажется, мы все-таки видим нечто, в первую очередь, на поле боя. Дальше мы видим, что Украина работает не только на передовой, но и перешла в такое жестокое террористическое русло. И вместе с этим что-то, какие-то процессы происходят в Европе, они продолжают навещать Киев с завидной периодичностью, системностью. Я к чему клоню? Кажется, что нацистский вопрос тоже не дремлет и наверняка продолжает свои сети расширять и укреплять. Вот доходят ли они как-то, может быть, в том числе до Ближнего Востока, или какие-то все равно связи и параллели можно усмотреть в этом, Андрей?
13: Я сразу скажу, что вопрос Украины... И хотелось бы сегодня это обсудить. Как мне кажется, надо выводить из того дискурса, который сегодня задан в отечественных СМИ, и нужно говорить, как мне кажется, повторять, откуда берутся первоистоки, что такое вообще Украина как феномен. Чтобы задать тему, скажу так. Мы воспринимаем Украину, ну, как... Еще одно государство, которое существует на постсоветском пространстве, вообще как еще одно национальное государство, которое вот неожиданно стало создавать нам такое большое количество проблем. А на самом деле, и мы, Игорь, это с вами обсуждали, Украина никогда не была просто рядовым государством, граничащим с Россией. С самого начала Украина была проектом, который создавался... И создавался на протяжении столетий с одной целью – уничтожение России. Это не яркие слова. И сразу оговорю, на мой взгляд, существует две Украины, о чем еще говорил Гоголь, но его метафора как бы Остапа и Андрея, она по-прежнему актуальна. Почему актуально? Потому что мы все чаще слышим разговоры, которые, конечно, подтягиваются затянувшимся конфликтом, о том, что вообще не должно быть никаких хохлов, всех их надо то ли переделать, то ли уничтожить. На мой взгляд, эти разговоры контрпродуктивные, деструктивные. Ну, невозможно так поступить там с 30 миллионами человек. Значит, не надо искать простых решений деструктивных, для нас деструктивных. А надо искать решения адекватных. И в этой связи нужно вглядываться в то, что такое Украина и почему это проект. Но давайте вспомним, что существовало, это я, Макс, чтобы задать, так сказать, контекст нашей дискуссии, что существовало когда-то большое государство, называлось оно Речь Посполитая, Польша, Великая Польша, которая, как считают поляки, они тогда так считали уже в те времена, они считали, что одной из причин развала этого государства был украинский вопрос, который тогда назывался несколько иначе. Давайте вспомним, что в 1768 году, после Уманской резни, которую устроили эти самые как бы протоукраинцы, очень жестокого акта, беспрецедентно жестокого для тогдашней Европы, Восточной Европы, хоть тогда такого понятия не существовало, в, так сказать, в политической мысли Восточной Европы более позднее понятие, но, тем не менее, это было беспрецедентно. И поляки, определенные польские элитные группы, которые создавали в XIX веке, закладывали основы проекта украинства, они сразу поняли, что этот фактор А разрушил их государство. Ну, там были разные факторы, там война с Швецией, война со всеми, иезуитский орден, который так много значил в Польше, который был тоже отменен, если помните, сразу после того, как пала Речь Посполитая, как произошел первый раздел Польши в 1772 году, и так далее, и так далее. Но вот этот украинский фактор, это уманская резня, определенными польскими элитами считалось уже с того самого момента, с конца 18 века, одной из причин падения польской государственности. Польша не стала, она исчезла с политической карты мира. И эти польские элиты влились и в значительной степени инкорпорировались на время в элиту Российской империи. Но уже тогда они понимали, что этот украинский фактор надо взращивать и направлять против России. Представители этих элит, такие как Ян Потоцкий, уже в 1795 каком-нибудь году заявляли о существовании независимого украинского народа, что было беспрецедентно для тогдашней печати европейской. Это, может быть, первое такое заявление. И они этот фактор качали. А далее со всеми остановками. Уже в 30-е годы 19 века украинский фактор выводится поляками, просто ставится во главу угла, например, в известном вот этом эмигрантском центре польском отель «Ламбер». Он уже тогда увязывается с Кавказом, между прочим, к вопросу о том, что сегодня происходит на Кавказе и за Кавказе. Почему? Но так уж сложилось, что в Российской империи кавказоведением занимались вот эти самые польские элиты. В значительной степени, не только они, но формировали кавказоведение как науку в Российской империи в значительной степени поляки. И они имели своих представителей там на Кавказе. Они имели связь, например, с Шамилем. И одновременно там, с Британией, да, с каким-нибудь лордом Палмерстоном. И уже тогда все время шла речь о том, что нужно взрывать Украину, Малороссию, и объединять этот взрыв с Кавказом. Та же самая идея была передана поляками, австриякам, тоже где-нибудь в конце 30-х годов 19 века. И они ее разрабатывали. Потом она уже где-нибудь в начале 20 века была взята на вооружение Германской империей и актуализирована во время Первой мировой войны. Потом по этим же лекалам работал Розенберг. Сегодня происходит то же самое. И как говорил небезызвестный основатель германской геополитики Пауль Рорбах, Украина — это краеугольный камень того, что является русской политикой для них. Это узловой пункт, как наговорил позже Розенберг, при помощи которого можно уничтожить Россию. «Без Киева, — говорил Рорбах, — Россия не Россия». Это не Бжезинский первый сказал, что без Украины Россия не будет империей. Об этом говорили в 19-м, в 20-м столетии, а Бжезинский уже просто повторяли эти слова. И эта мысль присутствует, что нужно создать как бы такой принцип домино последовательных взрывов на окраинах Российской империи, Советского Союза, Российской Федерации, etc. И вот эти малые народности должны взрываться одна за другой, подталкивая друг друга. Вот такое вот расползание империи, там у них метафора бочки была, метафора апельсина и так далее. Тоже мы это обсуждали. Делить апельсин. Мы делили апельсин. Такая вот человеконенавистническая метафора была предложена в Германской империи, что Россия — это апельсин, который надо поделить на части. И Украина всегда ими, я подчеркиваю эту мысль, нужно понять, рассматривалась именно как узловой пункт, что вот если Украину направить против России, то эта задача поджигания окраин и разрушения России через это поджигание будет решена. Это инвариант, это константа, как бы, политики Восточной Европы, Германии, политики русской политики, англосаксов и так далее. Это инвариант. Он неизменен. Неважно, как называется наше государство. Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Это инвариант. И в этом смысле украинское противостояние, которое длится уже 4 года, это ярчайшее явление, ярчайшее проявление именно этой политики, заложенной еще в конце 18-го, начале 19 века. И это не какая-нибудь конспирология, это не пропаганда, это просто исторический факт. Это можно показать, как мы, собственно, и делали в наших фильмах, украинство, все могут с ними ознакомиться. Как бы доказательная база, как говорится, в таких случаях, она, ну, слишком явная. Это так. Украина создавалась для этого. Тут надо сразу добавить, что, конечно, в советское время, и это был очень сильный ход, который мы сегодня не оцениваем, потому что просто замазали все советское.
12: Соавторы коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Максим Карев. Мы продолжим буквально через пару минут.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь.

0: 7-21-22.
1: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера», Краснофлотская набережная, дом 1.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Четырехглазка – рыбка из Центральной Америки. Большую часть времени проводит у поверхности воды и может смотреть одновременно как над, так и под водой. Ее глаза разделены горизонтальной перегородкой. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно.
4: Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
5: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
6: Мы продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами Максим Карев, Андрей Берсенев. События, происходящие на Ближнем Востоке, Украина. Как все это связано, какие последствия и что прямо сейчас в моменте. Да, продолжим, Максим.
7: Люди, которые проводили украинскую политику в советское время, прекрасно понимали расклад. И Ленин это понимал, и Сталин, и Каганович, и другие. И они фактически, создавая вот эту вот советскую идентичность, что им удалось создать, и доказательство тому победа в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, была создана иная украинская идентичность, прорусская, так, как она никогда не создавалась на самом деле в Российской империи, хотя и Российская империя тоже много для этого сделала. И все, что происходило на Украине с позднесоветского времени, и уж тем более после развала Советского Союза и возникновения независимой Украины, это яростное уничтожение вот этой советской украинской идентичности, которая существовала и есть. Но сегодня от нее уже осталось очень-очень мало. И весь наш расчет, если делать хоть какой-то расчет, прогноз и попытку чего-то добиться стратегически, это игра на этом поле. Это взаимодействие, обращение к этой идентичности. Иначе вообще нечего ловить. Все разговоры про славянское единство, будет сказано, что русские не славяне. Либо это будут руны и неонацизм. Православное единство, посмотрите, как их уводят сейчас в католичество. Говорить о какой-то имперской ностальгии, это было слишком давно. Единственная надежда – это вот эта самая советская Украина. И тут нужно биться за каждый камень, за каждый культурный артефакт. Нам скажут, что Довженко, да, великий режиссер, это как бы украинский режиссер. Докажите, что он советский. И так далее. Это лишь один из примеров.
6: Но мы сами слезли с советских рельсов, да, что весьма осложняет этот вопрос.
7: Конечно.
6: Как по отношению к Ленину и со всеми остановками.
7: Проводя антисоветскую политику, или, так сказать, приукрашенно внешне толерантную к советскому, но на самом деле внутренне яростно антисоветскую, мы не можем собирать империю. И не можем решить украинский вопрос, потому что он требует имперского подхода и определенной традиции. Как только из этой имперской традиции выкидываешь советский период, все сыпется. И здесь я хочу передать слово своему коллеге.
8: Андрей совершенно правильно заметил, что Украина – это проект, который переходил из рук в руки, но вот эта преемственность сохраняется, и рассматривать ее как самостоятельный субъект политический – это ошибка. Она в данном случае является очень мощным инструментом войны против России, и к этому инструменту, как мы видим, кроме Европы, присоседились американцы, и сейчас очень сильно пытаются развернуть его в свою сторону. Несмотря на то, что там Трамп говорит, что я всех помирю, что мы там перестали поддерживать, да, что перестали тратить свои деньги, у них есть очень конкретный интерес во-первых, в том, чтобы с помощью Украины давить на Россию, а во-вторых, чтобы с помощью Украины давить на Европу. Уже все говорят, все

0: аналитические центры американские, европейские, что украинские и иранские ТВД или ближневосточные ТВД, это все уже сливается в одну единую систему, потому что, во-первых, они конкурируют за ресурсы, а во-вторых, потому что, по большому счету, вопрос идет о стратегии глобального энергетического доминирования, которую США пытаются реализовать, и в этой стратегии Россия с ее ресурсами должна стать жертвой, да, а Европу нужно удушить. И вот этот вот, мы знаем, что когда началась вся украинская кампания, да, то есть Европа сама себе, ну, как тогда считалось, что она сама себе выстрелила в ногу, ввела санкции, отказалась там от российских энергоресурсов, экономика у нее очень плохо чувствует, в том числе, ну, по плану должна идти летом закупка газа для зимнего периода. У них одновременно происходит очень сильная жара, то есть повышенный расход электричества, нужно там холодильники, кондиционеры, ну, чтобы это все пережить. Они сильно отстают уже по графику от заполнения своих хранилищ, они выкупили у нас весь СПГ на Ямале, который только смогли, потому что еще не вступили до конца вот эти санкции, они пытаются везде по любым ценам найти все, что можно, чтобы эту зиму пережить, и одновременно мы видим, как их экономика стремительно милитаризируется, то есть они не могут решить свою задачу никаким образом, кроме как за счет России, поэтому они будут продолжать давить на Украину, продолжать давать им там оружие, деньги, все, что можно. А с другой стороны, американцы, устроив эту войну в заливе, они тоже, по большому счету, очень сильно подрезали поток энергоресурсов, который шел в Европу. То есть это газ, который шел через Армуз, нефть, не только в Азию, но очень много нефти и газа уходило в Европу. И в том числе, несмотря на то, что европейцы вводили санкции против Ирана, все знают, что Иран под шумок, из-под полы продавал им очень много всего. И теперь, когда мы говорим, что Трамп не рассчитывал на то, что Армуз перекроют, это неправда. У него план был, может быть, туповатый, но достаточно осмысленный. Он хотел поменять иранский режим так, как он сделал в Венесуэле. Его очень сильно воодушевила вот эта вот иранская, венесуэльская операция, когда они фактически сейчас уже просто прямым текстом говорят, что все решения ключевые в правительстве Венесуэли согласуются с госсекретарем Марком Рубио. Все. Кого назначить, какие санкции ввести, какие продукты закупить и так далее. Они говорят, что мы на венесуэльской нефти уже заработали кучу денег там, гораздо больше, чем потратили на эту операцию. Сейчас там, ну, можно, конечно, отдельно конспирологические там теории разводить или не разводить, да, в Венесуэле было достаточно крупное, нетипичное, как они говорят, для них землетрясение, и американцы первые туда ломанулись с гуманитарной помощью, как с мест рассказывают, почему-то очень много морских пехотинцев эту помощь прям, так, прямо в полной экипировке с такими коробочками ходят, а венесуэльцы на это смотрят спокойно или неспокойно, но ничего не говорят. То есть схема, когда точечными, вот буквально точечным ударом что-то меняется, расклады внутри правящей верхушки, и потом страна начинает действовать в интересах Соединенных Штатов без ввода войск, без полноценной сухопутной операции, без каких-то сложных экономических там кульбитов, вот просто вот одно движение, да, и у вас страна переходит под ваш контроль. Они же говорят, что вот возвращаются наши американские компании, вот мы снимаем санкции, вот они возят нефть к нам. То есть это все тоже элемент вот этой вот стратегии глобального энергетического доминирования. И то же самое, как сейчас все уже понимают, там, неважно, там, Израиль подзуживал, не Израиль, то есть у американцев есть свой интерес. Он не связан в данном случае с Израилем. Они рассчитывали на то, почему они это рассчитывали, это вопрос к их разведке, а не к Израилю, ну, может, он их убедил, что они придут, снесут вот эту вот верхушку, да, там, старшего Хомейни и нескольких там людей, и у них якобы были уже на примете люди, которые должны занять их место, с которыми они договорились, и Иран бы стал бы действовать в интересах США. Но, как сказал сам Трамп, они случайно или не случайно этих людей, на которых они сделали ставку, тоже убили, а потом еще кого-нибудь. И как он сейчас говорит, мы, в принципе, готовы убить любых. То есть, пока вы там все не кончитесь, мы вас будем убивать. Это все, конечно, выглядит немножко безумно, но...
1: Специфический, да, политический, ну, логос.
0: Да, но тут, понимаешь, Андрей, все-таки надо отличать. Трамп, он шоумен со стажем. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что этот человек не очень крупный, но и не очень мелкий.
1: Шоумен со стажем, тут же другой.
0: Да, у нас, вот, да, у нас наступила эпоха, в этом смысле, почему вот опять-таки с Украиной есть определенный параллель. У нас наступила эпоха, когда, ну, грубо говоря, два таких очень важных лица, которые влияют фактически на всю мировую политику, там, да, это шоумены. То есть это как вот Ги Дебор говорил, общество спектакля, но все равно под этим спектаклем есть еще определенная логика. То есть люди, которых привели к власти, мы все понимаем, что и Зеленского к власти привели специально под определенные проекты, что это не такая благостная картина, что вот мальчик из народа, да, там, значит, абсолютно далекий от политики, такой весь позитивный, и пришел на волне народного протеста против бывших, это просто классика. Вот, значит,
1: извини, это был расчет, в который верили только та часть позитивной, как я считаю, Украины, но чрезвычайно подавленной, то есть советской Украины, то есть та самая низовая Украина, уже возрастная, уже как бы реально ничего не решающая ни экономически, ни политически на Украине в силу своей аморфности и подавленности. Но на тот момент, извините, это было чуть ли не большинство украинского электората. И шоумен Зеленский купил этот электорат.
0: Именно.
1: Они
0: именно
1: бежали купил. И голосовали за него.
0: Именно купил. То есть это шоу. И мы видим, что Трамп, если там про первый срок еще можно было обсуждать, да, что да, у него было преимущество. Все предыдущие президенты, там, ну, за исключением Обамы, это представители старых политических кланов или каких-нибудь семейств. Да, уже было, уже по этому поводу были, когда баллотировался уже средний сын Буша, там же говорили, давайте как бы всегда будем брать из Клинтон-Буш. Ну, то есть там было видно, что тут династия, как у нас, 90-х. Но Обама, он был, ну, у него был выигрыш в том, что он был человеком со стороны. Хотя сейчас уже говорят, что есть клан Обамы, он там, видимо, тоже не мелкая фигура. Вот. Ну, а Трамп тоже сыграл...
2: Не с простыми тоже.
0: Не с простыми, нет. Там, ну, это, конечно, это, ну, то, что называется политический спектакль. Да? То есть вам нужно все равно какие-то нормы вот этого голосования, хоть они там уже с этим голосованием по почте, там еще что-то, они, ну, после этого можно все. Вот, и сейчас они там круги переделывают свои, чтобы правильно проголосовать. Ну, это издевательство над демократией, как бы, да. Если мы говорим, что демократия – это власть народа, выражение народного волеизъявления, то они просто занимаются манипуляцией и даже не скрывают этого. То есть вся ужасающая, как бы, новизна современной ситуации в том, что они даже перестали скрывать то, что они нас обманывают. И вот Трамп в этом смысле такая вершина, это вишенка на торте. Вот, и он, когда приходил, да, он был новизна, там, что он не связан с элитами, но мы сейчас видим, что второй раз его привели под конкретный проект. И он, несмотря на то, что он там немножечко шьёт, да, вот как сказали, что вот он сколько там, за год или за полтора, он просто на каких-то не политических, а экономических бизнес-макинациях, и он и его семья заработал там 2 с лишним миллиарда долларов. Но вы можете себе представить, чтобы президент вышел и сказал, ну да, ну заработал, ну а что такого? Ну, вот, да,
2: предупреждающий как бы, знал, куда вкладывать.
0: Да, знал, куда вкладывать. На этой вот инсайдерской торговле по поводу иранских, то они блокируют, то не блокируют. Ну, вообще говорят, ну, там люди за несколько суток там зарабатывают, ну, там, сотни миллионов долларов. Ну, они же наверняка знают, будут удары, не будут. Биржа реагирует, как бы Трамп говорит, ну, да, ну, зарабатывают.
2: Соавторы коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Максим Карев, «Украина», «Ближний Восток». Как все это связано, и причем здесь поднимающий голову нацизм. Мы продолжим сразу после новостей.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Реклама.
4: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. «Война и мир». Преступление наказания. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
5: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: Об атаках.
6: Вооруженные силы Украины целенаправленно наносили удар по месту проживания иностранцев в Нижнекамске, чтобы вбить клин в братские отношения России с дружественными странами. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИДа Марии Захаровой на сайте Дипведомства. Дипломат отметила, что в результате удара погибли по меньшей мере 13 человек, большинство из которых иностранные граждане. По предварительной информации, 8 граждан Узбекистана и 1 Таджикистана. Около 20 иностранцев получили ранения. 78 человек обратились за помощью, 25 были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело. В Татарстане объявили траур.
3: О землетрясениях.
6: Правительство Колумбии объявило режим чрезвычайной ситуации национального масштаба в связи с разрушительным землетрясением магнитудой 7,4. По последним правительственным данным, погибли 111 жителей, еще сотни в различных регионах страны числятся пострадавшими и пропавшими без вести. О россиянах в числе пострадавших или погибших информации не было. Российские аграрии собрали более 72 миллионов тонн зерна, что превысило прошлогодний показатель. Урожай обмолотили с площади почти 19 миллионов гектаров, сообщает Минсельхоз. По данным ведомства, основа сбора – пшеница. Средняя урожайность культуры существенно возросла, а лидерами по показателю стали Краснодарский край, а также Брянская, Курская и Калининградская области. Тысячетонный демпфер внутри самого высокого здания Китая раскачался из-за мощного тайфуна. Массивное устройство внутри Шанхайской башни снижает колебания небоскреба при сильном ветре, передает агентство Синьхуа. Как отмечается, метеорологи уже объявили наивысший уровень предупреждения, а в целом ряде провинций пройдут сильные ливни. Ранее из-за разгула стихии в городе эвакуировали в безопасные места более 200 тысяч человек.
3: О спорте.
6: Российские пловчихи завоевали бронзовую награду чемпионата Европы по водным видам спорта. Они стали третьими в эстафете на дистанции 4 на 200 метров. Соревнования проходят в Париже. Первое место заняли британки, вторыми стали представительницы Венгрии. Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Турнир во Франции завершится 16 августа. Курс доллара на завтра 82 рубля и 61 копейка. Евро стоит 95 рублей и 29 копеек. Курс юаня 12 рублей и 25 копеек. И о погоде. В эти минуты в российской столице 23 градуса со знаком плюс. Завтра днем будет плюс 21, плюс 24, пройдут дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 23 градуса. Завтра днем будет плюс 20, плюс 21 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
2: Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами вновь Андрей Берсенев, Максим Карев. События на Ближнем Востоке, разворачивающие события вокруг Ирана, Соединенные Штаты Америки. Но мы видим, что все это неразрывно связано с событиями, происходящими на Украине. Вот об этом говорим сегодня. Продолжим.
0: Политику вершат люди, которые ее... Ну, одновременно выполняя, скажем так, заказ своих кураторов, да, как сделаем Америку снова великой. Но он же не говорит, как он ее сделает, но зато он говорит, за счет кого? За счет всех остальных. Вот то, что он сейчас делает, он за счет всех остальных, в данном случае за счет Ирана, за счет Европы, пытается приподнять Америку. Или как у нас вот давно уже, лет, наверное, лет 20, как бы принцип, да, что если Америка не может сделать так, чтобы она жила лучше других, то, она, то есть все, как бы она падает, она опускает всех остальных, чтобы все остальные жили хуже, чем она. Поэтому тогда она все равно будет жить лучше. Вот был восходящий тренд, он сменился вот как раз-таки ну, где-то, наверное, вот с 9.1.1, вот я, и потом, значит, этот финансовый кризис, вот этот ипотечный, и дальше уже пошло там с какими-то болтаниями туда-сюда, все понимают, что ситуация развивается от плохого к худшему.
1: Можно я тут, Макс, предложу такую мысль? Вот в чем разница между этими двумя шоуменами? Ну, помимо того, что Америка не чета Украине, ни политически, ни экономически, ни исторически, культурно и так далее. Есть у нас любители говорить, что не существует американской культуры. Странный тезис.
0: Очень странный.
1: Конечно, существует, и она не сводится к блокбастерам. Есть литература великая американская и так далее. А украинской нету. Вряд ли Тарас Шевченко может к этому относиться, или там «Сковорода», кто? Леся Украенко. Вроде получше все-таки у него стихи. Не такие.
0: «Сковорода», рафоманы. На самом деле, это отдельный вопрос. Да-да.
1: Но это я так, я к чему? Как мне кажется, Украина как феномен интересна тем, что она вот каждый раз на новом витке показывает, что на самом деле вот этой вот Украине, националистической Украине, фашистской Украине, а она именно фашистская, там весь национализм чисто фашистский, не требуется государство. Гитлеру нужно было государство. Нужно ли она террористу Белецкому? И же с ним большой вопрос. Трампу, наверное, еще нужно государство. Подозреваю, Макс, добавишь свои мысли по этому поводу. Понимаешь, что сейчас вообще это все более спорное становится. Но Украина и в этом смысле пилотный проект, потому что существование радикального украинского национализма находится в очень глубоком противоречии с необходимостью поддерживать государство. Потому что государство украинское, да, ну, оно, во-первых, конечно, наследует советскому, а ты его еще поверни с этих очень инертных рельс.
0: Ну, все институты, как бы,
1: вот
0: все,
1: этого, да. То, что они ненавидят, вот этого русише, да, вот этих русише структур на какие-то другие, на западные, ну, это хохма, какие там западные структуры, по-крупному, ну, конечно, армия подчинена, это мы понимаем, но вот, скажем так, общественные структуры, понятное дело, они все время тяготеют к этому русскому миру, и все, чем занимается на протяжении последних 30 лет, и особо активно, конечно, с 2014 года, украинская власть и украинские активные группы, националистические группы, других нет, это она бьет по рукам все время всем этим системам, как только они встраиваются в родное стойло, которое тяготеет к России. Оно тяготеет исторически, структурно, философия этих систем так устроена, и так она устраивалась веками. Да и вообще, нужен ли Бандере или Шухевичу украинское государство? Нужно ли оно им? Конечно, оно скажет, что им нужно, но ведь это не факт.
0: Я думаю, им нужен большой алтарь для приношения жертв. Больше им ничего не нужно.
1: И это мы же понимают,
7: что украинцам точно не нужны. Уехало 10-20 миллионов, наплевать совершенно.
0: Нет, они им нужны останется. Исключительно то, чтобы воевать. Понимаешь, им не нужна нация.
7: Но для государственности да, какой-то, для, да, для производства.
0: Не для развития, не для жизни. Понимаешь, вот Украина – это такой воплощенный Танатос. Но ничего, никакой задачи, кроме как убиться об России, у них нету. Ну, а зачем, если они убились, зачем им государство?
1: Это мышление, если почитать тексты, как ауновцев, бандеровцев, да, АУН запрещенная в России организация, да, так и современных азовцев, тоже запрещенная в России организация, мы поймем, что это мышление, оно принципиально фашистское, оно гностическое, оно абсолютно элитарное, где настоящими украинцами являются, конечно, избранные группы, избранные семьи, а вся эта бандеровщина, это всегда были избранные семьи, и за счет этого, и в этом их сила на самом деле, Западной Украины прежде всего, которые, ну, как бы есть настоящие украинцы, а все остальные омаскалены. И правда бандеровщины состоит в том, что они не верят, что можно излечить от омаскаленности эти широкие украинские массы. Точно так же, это же абсолютная параллель. Так же, как наши либералы в 90-е разговаривали со своим народом на языке того, что он, оскоромившись советизмом, как бы теперь заболел, и болезнь эта генетическая.
0: Мутировал.
1: Да, и ген Homo Sovieticus был такой термин. Невозможно как бы изжить, что все, до свидания, народ неизлечим. Они же это говорили. То же самое говорят бандеровцы своему народу. Они говорят, вы неизлечимы. Вы заболели советизмом, вы заболели русизмом, а для нас это одно и то же, говорят они. Вы неизлечимы. Но мы можем попробовать вас излечить, дерусифицировать окончательно. но результат не гарантирован. Вот ядро
7: их... Про западных, западную область тоже касается такое восприятие?
1: Это касается всех, западных меньше. Мне тут на это скажут, конечно же, что азовцы с Восточной Украины, но это ничему не мешает, потому что элитаризм становится все более транснациональным. Они скажут, ну да, но мы прошли через эти войны, мы пролили кровь своих братьев и тем самым доказали, что мы избранные. Там есть эти поправки. Хотя я не исключаю, что Западную и Восточную Украину кто-нибудь, кто мыслил бы достаточно дальновидно, мог бы сильно стравить. Это там возможно. Там очень разное мировосприятие, очень разное мировоззрение, разная история на протяжении веков. И я считаю, что на этом можно играть, почему нет? Если можно разрушать Россию, отрывая Украину от России, то почему нельзя разрушать Украину, разрывая ее на части? Мы когда-то собирали эту монаду, почему бы ее не разорвать? Ну, просто для того, чтобы ее разорвать, этого надо хотеть, и надо понимать, как она устроена. Возвращаюсь к своему тезису, Макс, просто хочу, чтобы ты с ним как-то соотнесся, что тут весь интерес этой украинской ситуации, что они, как бы находясь с нами в таком жестком противостоянии, выдавая его все время за защиту национальных интересов, на самом-то деле вовсе не интересуются ни государством, оно им мешает. Украинскому национализму мешает государство, потому что государство — это всегда компромисс. А они не хотят договариваться с этими широкими общественными массами, они для них амаскаленные. Они не только с ними не хотят договариваться, для них эти массы как бы принципиально враждебные. Они готовы из них, как такие обреки, что-то набирать, что-то инкорпорировать, снимать сливки националистические, а все остальное под убой. Вот как это устроено, на мой взгляд.
0: Ну, совершенно справедливо, да. Идеалом бандеровского, ну, там, в кавычках, государства – это диктатура. Ну, собственно, они ее сейчас и реализуют. То, что мы там видим какие-то разговоры, там, что будут выборы, еще что-нибудь, это все... Ну... Никакого... Это борьба за власть нескольких кланов, или даже на самом деле не столько этих кланов, сколько их западных хозяев. Они просто хотят рычаги управления этой военной машиной взять в свои руки и направлять их, ну, так или иначе. Говорю, но все равно в этом смысле Украина не самостоятельно, она выполняет волю своих старших братьев, тоже нацистского проекта. То есть вот сама по себе, Андрей абсолютно правильно говорит, что Украина – это такой таран не только против России, но и против существующих каких-то основ базовых, на которых зиждился существующий до этого миропорядок. Понимаете, вот всегда считалось, было как там соглашение, что во время военных действий гражданская инфраструктура не подвергается атакам, ну, намеренным. Мы видим, как украинцы занимаются только этим. То есть они как-то там худо-бедно держат фронт, но все, что мы видим каждый день в новостях, это атаки по гражданским объектам на территории России. Причем не только там, которых можно там двойного назначения, а просто вот едут машины гражданские, детские сады, школы, все что угодно. Понимаете, каждый день, ну, просто ужас. Можно почитать там месячный отчет и просто ужаснуться. Сколько гражданских людей, детей, стариков погибло просто потому, что какой-нибудь украинский дрон или ракета специально прилетела к ним. Не потому, что они там рядом с каким-то военной базой проходили. Так бывает, да, к сожалению. А именно это новая тактика. То есть принципиальное уничтожение гражданского населения, гражданских структур. Но то же самое мы видим...
1: Причем не уничтожение, это терроризирование, это террор.
7: Такая, да, конечно. Бандеровский тоже почерк такой же.
0: Да, но это... Если раньше это было маргинальностью, и говорилось, ну, это удел вот этих вот террористических... Теперь это возведено в статус государственной политики, и Америка говорит, да-да-да. И Европа говорит, да-да-да, мы вам еще дадим ракет. Сколько вам надо дронов? 100 тысяч? 200 тысяч? Вот давайте такое соглашение заключим. Что делает Трамп в Иране сейчас? Он говорит, я буду бомбить ваши мосты, электростанции, все-таки я не буду бомбить ваши школы. Ну, школы — это вообще просто до сих пор, ну, Иран просто трясет от этих девочек, там сколько, 180 человек. Ну, они же тоже вот шоумен, но такой вот, а это Палантир нам сказал, он воспользовался старыми данными. А какими еще старыми? Это виноваты не мы, это машина виновата. Замечательно, машиной кто владеет, кто ее обучил, кто принимал решение, она же не принимает решение сама, она говорит, давайте сделаем вот это. Человек говорит, да, нажимает кнопку, говорит, нет, не нажимает кнопку.
7: Да нет, ну, Максим, про это нет разговора, когда Украина последовательно каждый день бьет по автобусам, по всему, никто не сказал, что, слушайте, в Киеве так не надо. Ну, какая-то, может, сбой какой-то был, но сделайте так, чтобы, да, по-гражданскому...
0: Никто.
7: Вообще тишина.
0: Никто.
7: Попало и отлично.
0: Можно.
7: Да? Прилетело
0: можно.
7: И хорошо. Дадим еще. С нами соавтор коллективной монографии «Украинство» Максим Карев, Андрей Берсенев. Еще одна небольшая пауза, и сразу продолжим.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано реклама.
8: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь Электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
11: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
7: И еще одна часть нашего разговора с авторами коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Максим Карев, Украина, Ближний Восток, Соединенные Штаты Америки.
1: Я считаю, что настоящую империю и вообще нечто мессианское, может быть, построенное, Россия, конечно, всегда претендовала на мессианскую роль, на водительство в этом мире, только понимая ответственность за происходящее. Так ну, или иначе.
7: И беря ее за будущее, соответственно.
1: Конечно, да. Это как бы триединая задача. Да, ответственность за прошлое, ответственность за будущее и действие в настоящем. Ее не надо путать с покаянием, а-ля то, что нам устроили по поводу Сталина и советских ужасов во время перестройки. Задели тут у нас определенный социокультурный код. Да?
7: Тут, правда, выясняется, да, что, значит, иноагенты, Сталин иноагентов не зря выявлял. Да, воевал не черенками, забрасывал дроны, да, а выяснялся, много того, с чем мы столкнулись. Но... Только про это же тоже как бы тишина почему-то.
1: Тут главное, как мне кажется, насколько мы готовы в современной России вообще вести этот разговор. Ведь для того, чтобы брать ответственность за сегодняшние процессы, не для того, чтобы голову пеплом посыпать, а для того, чтобы понимать, что происходит, нужно, ну, во-первых, отказаться от определенных исторических стереотипов по поводу того, что произошло в перестройку, которые были положены в основу того, чем стала Российская Федерация. То есть обломок СССР. Принципиальный обломок. То, что постмодернисты писали в своих утопиях о мире руин, ну, это у нас и воспроизвели. Нам рассказывают о нашем величии, но идея того, что мы великие и встаем с колен, несовместима с идеей вот этих самых руин, возникших на пепелище Советской империи, и с идеей того, что мы существуем в постсоветской ситуации, то есть ситуации, когда Запад нас разгромил. Мы говорим сегодня, мы воюем со всем Западом. Прекрасно. Мы понимаем, мы воюем со всем Западом. А давайте соотнесемся с мыслью, что 30 лет назад этот Запад разгромил нас, когда мы были гораздо более могучими. И какой тогда шанс у нас сегодня победить? Это не алармизм. И мы сделаем все, чтобы победить. Но это уже нельзя не взять в свою голову. Более мощное государство под названием СССР. Запад разгромил, называлась это «Холодная война». Российская Федерация, очевидно, более слабое государство, чем Советский Союз, хотя бы географически, ну, понятно, что и экономически, и с точки зрения научного потенциала, с точки зрения общественной структуры, оно находится в стадии гораздо более
7: сложной
1: по отношению к Советскому Союзу. Каковы наши шансы на победу? А ведь только об этом стоит говорить, если заявлено противостояние с Западом. И в чем эти шансы? А ну как в том, чтобы вспомнить об этом самом имперском коде, который неожиданно окажется советским, и как-то начать подгребать в ту сторону. А ну как именно на этом пути можно решить украинскую проблему, а решив ее, решить сразу много других проблем на окраинах? Но ничего из этого невозможно обсуждать, пока мы живем в ситуации этих стереотипов. А эти стереотипы конституируют философию последних 30 лет. Нельзя говорить о том, что мы проиграли в холодной войне. Мы не проиграли. Мы избавились от советского маразма и построили благое рыночное государство. В начале избавления от этих исторических, политических и прочих стереотипов, затем создание нового дискурса, на котором будет построена новая идентичность, русская идентичность, которая окажется способной противостоять вызовам. Но, простите, украинская эта идентичность крепкая? Ну, посмотрите, какая она крепкая. 4 года уже держится. Конечно, держит это государство на помощах. Но идентичность под названием «украинский национализм» оказалась невероятно крепкой. А все остальное, вся эта советская Украина, да не волнует она никого. Все молчат в тряпочку и не рыпаются. Какое народное восстание в Киеве? Хотелось бы прорусское, но его нет и, очевидно, не будет.
0: Но оно могло бы быть в 2014 году, но его не было. Мы видели, как люди, которые говорили, а у нас дела, нам работать надо, не бунтовать. Понимаешь, теперь эти люди, значит, у них нет государства фактически. За 30 лет существования вот этой вот постсоветской Украины, да, ее власть очень хорошо решила главную задачу, чтобы население не возбухало, чтобы оно работало и не возбухало. И поэтому вопрос о смене власти был решен, ну, естественно, конечно, при поддержке Запада, при одобрении, при том, что он там работал. Они там сами говорили, сколько они денег на это потратили, но они же потратили не зря. Они создали группы сплоченные, не очень многочисленные, но которые решили противостояние в свою пользу. А теперь, когда это все клубиться на полях, как бы, да, уже там миллионная армия, ну, там уже поздно говорить о том, что надо было там в 2014 году вместо там заработков ехать в Киев на Майдан и отстаивать там, ну, достаточно двусмысленного Януковича. Ну, поздно.
7: Тоже большой вопрос.
0: Да.
7: А готова ли эта восточная, рыхлая, такое, тоже комфортная Украина умирать была? Вот эти накаленные, неизвестно, готовы они были умирать или нет, но ребят накаленные были уже тогда, да? И как Беркут мог себя повести? Мне кажется, сложный разговор. Они могли выиграть тактически, но стратегически все равно вот этот субъект, который там грелся, нацистский субъект, который долго грелся, он вышел бы позже.
1: Ну, как-то так получилось, и об этом история 20 века. Ведь, ну, есть история, которую, скажем так, преподают в школе, национальная история, да, и так далее. А есть история, которую преподают элитам, и там всегда идет разговор о вызовах этой самой элите, об ответах на вызовы, о картине, об общественных процессах, об исторических потоках, исторических напряженностях и так далее. Их так воспитывают. И какой главный был вопрос для элиты весь 20 век? О том, что Калибан, как они называли, вспомним этого шекспировского персонажа, да, то есть полуживотное, восстал. Восстание масс. Что решать с массами? И было придумано гениальное решение эти массы обыдлить. Общество потребления — это обыдленные массы. Им давали какое-то образование. Что это за образование? Да, это тоже отдельный вопрос. Как-то разучились мыслить эти массы. Потому что жвачное животное, в которое превращают массы, как западные, так и наши, оно, обладая знаниями, способно ли мыслить? Я сомневаюсь. А если бы оно было бы способно мыслить, стало бы оно ли оно выбирать развал Советского Союза, например? То есть что произошло по большому счету?
7: Ну, как, собственно, Янукович.
0: Ну, имеется в виду мыслить не бытовыми категориями, да, то есть понятно, что там инженеров учат как бы
1: не
0: собирать.
1: Не соображать, где раздобыть чувства, а мыслить.
0: Да, понимать просто, что происходит по-настоящему, потому что вот Андрей совершенно прав. Вот элита любая, западная, не западная, это очень узкая прослойка, которая живет как бы, ну, скажем так, в состоянии постоянной опасности. То есть они друг по отношению к другу хотят устроить какую-нибудь резню. Или массы хотят их сковырнуть, потому что их слишком сильно зажимают. Это определяет сознание. Они учатся манипулировать массами, они учатся видеть опасности, они учатся эти опасности блокировать. И они это знание, вот этой вот картины, да, то есть что, где у меня... Где я теряю контроль?
1: Ну, грубо говоря, Макс, эти элиты, особенно после русской революции, внимательно прочитали Маркса, в отличие от марксистов и всех остальных, и поняли, что могильщик будет. А если могильщик будет, его надо устранить. Как? Превратив этого могильщика, называете его рабочим классом или там неимущими иными восходящими группами, там интеллектуальной прослойкой и так далее. Его надо тупо развратить. Ну, тупо развратить. И, между прочим, как я считаю, в Советском Союзе Хрущев это сделал еще более радикально, чем на Западе, что и привело к развалу Советского Союза.
0: Да, на самом деле, тут вот это, ну, уже философский вопрос, да, как бы мы уходим в такие эмпирии, но это важная вещь, потому что вот где-то вот в конце Советского Союза уже говорилось о том, что наука станет производительной силой, то есть мысль. И в этот момент западная элита и какая-то часть, видимо, нашей партийной номенклатуры поняла, что она потеряет позицию, если будет новый класс, который будет...
1: Ну, теряет власть.
0: Да, власть. И тогда, естественно, надо не просто уничтожить производительные силы, но и уничтожить вообще вот эту систему воспроизводства человека мыслящего. И это элитный консенсус, который не хочет, чтобы массы... Они могут их кормить, там, давать им разные гаджеты, развлекать, еще что-нибудь. Вот у Чака Паланика есть такая хорошая метафора, она очень правильная, что большой брат не следит за тобой. Большой брат танцует и пляшет для тебя, потому что тогда твое внимание занято ерундой, и ты ничего делать не будешь. Того, что нам будет угрожать. Все. Надо управлять человеческим вниманием и человеческим временем, человеческими интересами. Но вот мы видим общество потребления, он прекрасно с этим справляется.
7: Это еще, конечно, да, хрущевские времена, и какие большие процессы сложные и трагические происходили после этого, и с чем мы сталкиваемся сегодня, не ведя всех этих разговоров, не размышляя в долгую, да, стратегически о том, кто и что будет определять наше будущее, в чем была причина того, с чем мы столкнулись, и как это исправлять, если говорить о той самой ответственности, кажется, пока что до разговоров об империи или ее собирании, какого-то внутреннего духа и работы над ошибками, и ответственность еще все-таки как-то, наверное, далеко. Да.
1: Да, резюмируя, скажу, что я и на Украине, и в России, и, кстати говоря, в Иране вижу все время эту проблему, что создано, вот в чем ловушка. Это самое растленное общество, общество потребления, оно все растленное, оно все неустойчивое, оно не героическое. При том, что, конечно, наши ребята сохранили героизм и много его проявляют вопреки всему. И в этой мутной воде, этой потребиловке, этого хома потребляющего, любой центр иной оказывается чрезвычайно сильным и определяющим. И как-то так случилось, что все время эти центры — это центры правые. На Украине это как бы украинский национализм. Другие примеры можно приводить. Вопрос состоит в том, что общество надо изменить, что пока все движется в этом потребительском жвачном тренде, цивилизация идет на убой, и Украина нам говорит об этом.
7: Соавтор коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Максим Карев. Спасибо, мы продолжим, видите, вопросов еще много.
1: До свидания.
0: До свидания.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Константин Кнырик о логике ударов возмездия российской армии по Украине. то, что сейчас происходит на Украине с абсолютным отсутствием судоходства, с назревающими и вряд ли разрешимыми проблемами с топливом, с энергетикой, это результат ответных действий, а не инициативных действий России. И эти ответные действия, они были спровоцированы украинской властью. А в этой части очень многим у нас там в России, да, не нравится, что мы там говорим ответный удар, ответный удар, ответный удар. Но с точки зрения правильной формы и, кстати, честной абсолютно формы пропаганды, вот эти ответные действия рано или поздно в осознании рядового украинца, понимание, что это были конкретно ответные действия, оно появится. Скорее всего, тяжелой, сложной зимой этот процесс осознания, он будет быстрее. Это факт.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: Об атаках.
6: Официальный представитель МИДа Мария Захарова после удара ВСУ по Нижнекамску, где погибли россияне и иностранцы, призвала все международное сообщество осудить варварские преступления Киева. Жертвами террористической атаки киевского режима на гражданские объекты в Татарстане стали по меньшей мере 13 человек. Большинство из них иностранные граждане. По предварительным данным, это 8 граждан Узбекистана и 1 из Таджикистана. Около 20 иностранцев получили ранения. 78 человек обратились всего за помощью, 25 госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Татарстане объявлен траур.
3: О выборах.
6: В Верховном суде были представлены факты распространения материалов в поддержку партии «Яблоко» через зарубежные площадки. Суд удовлетворил иск партии «Родина» об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» в депутаты Госдумы. Выборы пройдут 18-20 сентября.
3: О транспорте.
6: Минтранс предложил распространить опыт использования беспилотного транспорта на всю Россию. Как заявил глава ведомства Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета, автономные трамваи уже работают в Москве и Петербурге, а в столичном метро тестируют беспилотный поезд. Руководитель министерства подчеркнул, что пилотные проекты также планируют организовать в Подмосковье, Татарстане и на Дальнем Востоке.
3: О катаклизмах.
6: Засуха затронула почти 3/4 территории Англии на фоне ухудшающихся погодных условий, говорится в заявлении британского агентства по охране окружающей среды. Речь идет о 71% территории, и засуха стремительно усиливается в связи с одновременно малым количеством осадков и высокими температурами. Общее число людей, проживающих в засушливых районах, достигает 45 миллионов. В отношении 27 миллионов действуют ограничения на использование воды. Прошлый июль стал в стране самым засушливым за 190 лет. В ближайшее время ожидаются очередные тепловые волны. Европа переживает сейчас один из самых жарких периодов за последние годы. Самый сильный ущерб у Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции.
3: Обо всем.
6: Сообщение с пометкой «Срочно». Кабмин России до конца года освободил перевозчиков бензина, авиакеросина и дизеля от обязанности соблюдать весогабаритные нормы. Студии Disney и Lucasfilm отказались от сценария нового фильма по вселенной «Звездных войн». Авторы проекта попытались полностью уйти от классических персонажей саги. Историю сосредоточили на отдельном роботе, но продюсеры рассчитывали увидеть ключевых героев и в итоге заморозили работу.
3: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 137. Глава 45.
13: «Ну какой ты поэт!» Высоцкий жаждал получить звание, ну хотя бы заслуженного артиста. И другая его страстная мечта — стать членом Союза писателей. Но если первое целиком и полностью зависело от власти, а она относилась к нему как к недоноску, то со вторым сложнее, неприятнее. Тут уж против были люди, настроенные к нему благожелательно. Но они не признавали за ним право быть равным себе. А равным означало иметь корочки писательского союза. Отказывали ему в этом. И добро бы отказывали люди, что называется, из враждебного лагеря. Нет, свои же, с которыми столько выпито, столько переговорено, которым он спел столько песен. Они считали его не без способностей, но как бы представителем класса поэтических приматов. Снисходительно похлопывали по плечу. «Стараешься, Володя, что-то у тебя получается, но до истинной поэзии тебе далеко». Вот типичный пример. Один творческий человек вспоминает снисходительно. Текст он мне показал. Говорит, вот стихи я написал. Я ему говорю, Володя, стихи писал Пушкин. Режиссеру Георгию Ковторадзе врезалось в память. Володя тяжело переживал, что его не считают поэтом, а только актером, песенником. Говорил, они не понимают, что то, что я делаю, это поэзия, а не песни. Это не второй сорт. Андрей Вознесенский ставил Высоцкого ниже себя. Меньшова потеряли брата, всенародного Володю. Меньшой брат, каково? Прошло не так уж много времени, и кто теперь Меньшой? Вознесенский, несомненно, поэт масштабный. Застолбил себе место в истории русской поэзии. Были годы, собирал тысячные аудитории. Поэтические вечера в политехническом, на которых он был первым номером в поэтической обойме, незабываемое явление. Так и будет стоять перед глазами картина. Сцена большой аудитории политехнического музея, Ахмадулина, Вознесенский, Евтушенко, Акуджава, Рождественский. Каждый со своим словом. Было упоительно. И при всем при этом Вознесенский — поэт конъюнктурного момента. Упала политическая волна, и он стал просто хорошим поэтом. Несомненно, и сейчас его читают. Но нет былого восторга от его зрачки презрительно сухи. Растерялось былое восхищение, растаяло очарование. А восторг от Высоцкого был и есть, и, смею надеяться, будет. Признана его поэзия высокого класса. Наум Коржавин так отозвался о ней. Я как-то говорил по этому поводу с Юликом Кимом, поэзия это или не поэзия. Просто это песни, которые мне очень нравятся, и они все хорошие, и со вкусом, и со всем. И зачем я буду их как-то определять, ставить их выше или ниже? Они хорошие, и все. Я поэзии в чистом виде редко что считаю. Стихи Булата Акуджавы больше подходят под определение поэзии. Это не значит, что Акуджаву с Высоцким надо сравнивать. Высоцкий такой, каким он должен быть, и это хорошо. Это произведение искусства, хорошего искусства. Кто хотел, тот его поэзию понимал. Мудрый Николай Эрдман скажет ему, «Вас можно узнать по двум строчкам, это хорошо». Стихи Высоцкого — это свобода и смелость, какие редко встречались у современных ему поэтов. Не боялся ни слова, ни пули. Его поэзия не есть простое воспроизведение действительности, а некий суд над ней. Эрнст Неизвестный считает, Высоцкий — явление значительное. Он намного выходит за рамки того круга метафор и определений, которые ему приписывают. Если бы не существовало социологии, то по Высоцкому изучали бы состояние общества того времени почти во всех социальных средах. Высоцкий, как судья, во всем разобрался. Что-то осудил, другое оправдал. Не все, не сразу разглядели его талант. Даже доброжелательно настроенные к нему люди выводили его за рамки поэзии. Поэт Юрий Энтин признается в этом. «У нас с Высоцким была друг к другу большая приязнь. Тем не менее, когда я стал писать, у меня к нему появилась некоторая снисходительность. И он, как ни странно, это принимал. У меня начинали выходить пластинки. Каждая песня «Антошка», «Чунга-Чанга» и так далее становилась известной. Начинало появляться чувство. Он поет под гитару, что близко к самодеятельности, а я — профессиональный поэт. Однажды Энтину звонит Ролан Быков. «Ко мне придет Михаил Львовский. Он собрал полное собрание сочинений Высоцкого и хочет показать мне. Приезжай. Началось все часов в 8 вечера, а закончилось в 7 утра. Собравшиеся слушали на магнитофоне песни Высоцкого, комментарии давал Львовский. Это был огромный концерт, разбитый по темам: спорт, война, космос. Ролан Быков, надо заметить, увлекательнейший рассказчик. Если начинал говорить, заставить замолчать его было невозможно. Мог говорить часами, слова не вставишь. А тут молчит и молчит. Только посматривал на гостей, и в его взоре читалось: «Вы понимаете, что это гениально?» «И вдруг у меня будто волосы на голове начали шевелиться», — вспоминает Энтин. «Я понял, что Высоцкий, как Пимен, описал всю нашу жизнь, рассказал обо всем, проник во все уголки. Мне даже стало страшновато, потому что если человек все сказал, он должен умереть, как Пушкин, например. Он попробовал себя во всех жанрах и умер. Мне стало жутко и стыдно. Но я стеснялся позвонить Высоцкому и рассказать о своем впечатлении. Думал, что когда вот мы встретимся, я обязательно подойду к нему и расскажу, и покаюсь. Я хотел объясниться в любви. Но так случилось, что это был уже 1980 год, и через несколько месяцев он умер. Я слишком поздно понял, кто такой Высоцкий.
14: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя, и в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один путь мой. Среди невзятых рубежей один со мной. А имена тех, кто здесь лег, снега таят. Среди нехоженых дорог одна моя.
13: Белла Ахмадулина, нервно, с тоской. Он настолько единственный, что его поэзию не с чем сравнивать. Я смотрела его рукописи спустя какое-то время после его смерти. Увидела, как он работал над словом. Зачеркнуто, зачеркнуто, снова, снова. Он искал слово. Он считал себя поэтом, и он, безусловно, поэт. Но его амплуа, его жанр, это бывает на свете один раз, это ни с чем не сравнить. Он один таков. В этом не может быть изъянов. Он один. Его не с кем сравнивать. А сравнивали чаще всего с собой. И приходили к выводу: не ровня он мне, не ровня. Вот когда поет, то что-то в этом есть, а чистой поэзии у него нет. Евгений Евтушенко четко высказался на эту тему. У меня было определенное мнение по поводу стихов Высоцкого, и я ему это говорил. Может быть, это мнение ошибочное, но я считал, что его стихи должны существовать вместе с музыкой. На бумаге они проигрывают. Евтушенко в обиде на Влади, которая однажды назвала его и Вознесенского официальными поэтами. Обида вроде бы обоснованная, и тот, и другой числится среди гонимых при советской власти. Выпуск почти каждой их книги задерживался, выношенные строчки безжалостно правились, но ведь издавались. У Вознесенского собрание сочинений, у Евтушенко сборник за сборником. Но и у того, и у другого стихи о Ленине, о партии. И тот, и другой с начала 60-х годов разъезжали по всему миру. А если почитать отчеты Евтушенко о поездках, то действительно приходишь к выводу – поэт официальный. Да вот хотя бы его отчет о поездке в Чили в 1968 году. Реакционная пресса Чили финансируется прямо из американского посольства. Например, журнальчик «Пек». И разнузданность этих лакеев не имеет пределов. И так далее, и в таком же страстно темперированном идеологическом духе. Такой отчет впору какому-нибудь секретарю обкома, а не поэту. Да, Евтушенко в свое время был фрондой, козырял этим. Николай Волочков вспоминает. В 60-х годах мы видели кумиров практически во всех знаменитых тогда молодых поэтах. В середине 60-х всех затмил Евтушенко. Я посещал все без исключения поэтические вечера. Ничего интереснее не было. Евтушенко в тот период смотрелся американизированным. Это, как я сейчас понимаю, выглядело карикатурно, но тогда производило сильное впечатление. Например, сидит на сцене как бы литературное политбюро, и вдруг находящийся среди этих людей Евтушенко в каких-нибудь мокасинах, в красных носках, немыслимый по тем временам жест, закидывает на стол ноги. Эдакий вызов. Такое он любил и умел делать. И вот я обратился с вопросом: «Как вы относитесь к творчеству поэта Высоцкого?» Он ответил: «Я такого поэта не знаю». Скорее всего, Евтушенко ответил так не без умысла, а ревниво относился к чужой славе. А Высоцкий уже в ту пору был легендой. Люди шли в театр, ломились на его концерты, чтобы послушать его, увидеть живьем. К нему влекло разговаривать с ним, видеть его, подражать ему в манере и в голосе.
3: Продолжение через несколько минут.
15: Каждый мужчина. Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво.

0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
2: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только проверено. Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 138. Глава 45.
3: «Ну какой ты поэт!» Есть у Евтушенко к Высоцкому и чисто творческие претензии. Володя, когда начинал писать, увлекался усеченными рифмами. Это такая, например, «Октября говорят». Эти рифмы были популярны у нас в 20-е годы, но они не привились. У Володи полно таких рифм в первые годы. Я его отучил от этого, приведя в пример фольклор. В фольклоре усеченная рифма не употребляется, а ассонансы как раз свойственны. Он сказал: «Да, ты прав, Женя». Он развивал ассонансную рифму. А лирический шедевр, если говорить о чисто стихах, это одно из последних. И сверху лед, и снизу маюсь между. Да какая нам разница, усеченная рифма или неусеченная? Главное, рвет душу глагол или оставляет нас равнодушными. А сценка эта в исполнении Евтушенко, чтобы показать: вот я мэтр, а это Володя Высоцкий, мой ученик. Но если он твой ученик, то помоги ему хотя бы напечататься. Нет, Евтушенко признается: я не бегал по редакциям с его стихами. А зачем бегать? Надо было просто написать предисловие к подборке стихов. Некоторые поэты учили Высоцкого писать стихи. Однажды собрались у Слуцкого Межеров, Самойлов. Поэты первого ряда и Высоцкий. Он задал вопрос: представляет ли он из себя что-нибудь как поэт? Как вспоминает Межеров, прозвучало трогательно и наивно. Слуцкий сказал Высоцкому что-то дружески, с большим уважением, но нравоучительное. Комическая ситуация. Поэт учит поэта. Но в данном случае поэт проявил уважение к поэту, а Евтушенко хамски относился к Высоцкому. Андрей Битов приводит случай. Пришел Высоцкий, начал петь. Это был первый раз, когда я слышал его живьем. Начинал он петь неохотно, просто потому что попросили. Врезалась в память одна деталь. Открывается дверь, входит Евтушенко в каком-то невозможном пиджаке. Первое, что начинает делать, заказывает Высоцкому песни. Сам-то он ничего исполнить не мог и первым номером быть не мог, но так хотя бы музыку заказывать. «Володя, ты вот это спой, а теперь вот это спой». Евтушенко не замечал в своих действиях явной бестактности, якобы оказывая меньшому брату честь, зазывая в какую-нибудь элитную компанию. «Приехали мои издатели из Италии, приглашаю». И мимоходом добавил: «Володя, захвати гитару». Тимур Зульфикаров выскажется на больную для Высоцкого тему. Его мучило, что те, которых он значительно превосходил в мастерстве, включая Вознесенского и Евтушенко, вставали в позу великих учителей – и делали из него шарманщика и певца. С точки зрения большой поэзии, у Высоцкого множество настоящих стихов. И еще одна история, в которой пересеклись имена Высоцкого и Евтушенко. Рассказывает Эльдар Рязанов. К сожалению, один из рубцов оставил в его душе и я. Хотя я в этой истории выгляжу не очень красиво, тем не менее я ее расскажу. В 1969 году я намеревался снять фильм по знаменитой пьесе Растана «Сирано де Бержерак». Прицелился снимать в главной роли

0: Евгения Евтушенко. И вот в это самое время был я на премьере в театре. И вдруг увидел, что впереди сидят Владимир Высоцкий и Марина Влади. Володя перегнулся, поздоровался, говорит мне: «Эльдар Александрович, это правда, что вы собираетесь ставить «Сирано де Бержерака»?» «Правда. Мне бы очень хотелось попробоваться». И тут Рязанов, в чем он позже сильно себя укорял, совершил невероятную бестактность. Он сказал: «Понимаете, Володя, я не хочу снимать в этой роли актера. Мне хотелось бы снять поэта». Это удар для Высоцкого. Очередной раз ему указали, что поэзия не его шесток. Он только и нашелся, что сказать Рязанову: «Но я же пишу стихи». При этом застенчиво улыбнулся. Рязанов про себя подумал: «Да, пишешь, пишешь славные песни, но это не очень большая поэзия». Фильм по Растану, кстати, Рязанову не разрешили снимать. Георгий Юнгвальд Хилькевич приводит такой эпизод. Однажды Андрон Кончаловский, пьяный в дым, приехал к Володе на день рождения, который праздновали у Сева Абдулова. И вдруг Андрон говорит: «Кроме баньки и охоты на волков, остальной, старик, дерьмо полное». Володя сник. И все Андрону спрашивал: «Ну, а эта песня, а это?» А тот: «Ну, это еще ничего, но я к тому, что Володя никогда не ставил себя гением». Ах, если б там оказалась Белла Ахмадулина, она бы сказала наглецу приблизительно следующее: «Кроме того, что Володя блистательный актер, в нем великий артистизм человека. Я уверена, свое место он знал, и знал, что место это единственное. Но при этом он искал суверенности, независимости от театра, от всего, чему он что-то должен. Ему, конечно, более всего хотелось писать». А сам Высоцкий ценил поэтов, в том числе и Евтушенко. В перечислении ставил его на первое место. «Россия — единственная страна, где поэзия находится на таком уровне. Поэзия у нас всегда была во главе литературы. И не только из-за того, что наши поэты были большими стихотворцами и писали прекрасные стихи, а из-за того, что они себя достойно вели в жизни и по отношению к властям, и по отношению к друзьям, и по отношению друг к другу, и, конечно, к своему творчеству. Возьмите маленький листочек, вырванный из тетради, и напишите 4 фамилии — Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Акуджава, да даже одну из них, и повесьте где-нибудь в стране. Через 2 дня будет заполнен стадион, не достанете билета. Люди тянутся не только к стихам, но и к поэтам. Вот у нас 7000 членов Союза писателей СССР. Сейчас я спрошу любого. Быстро назовет не более 30. Кто-то назовет 50, но уж никак не 100. А ведь все печатались, у всех есть книги. Я говорю о поэзии в большом смысле слова, о поэтах с большой буквы». Но самые безжалостные слова сказал Высоцкому Григорий Поженян. «Ну какой ты поэт!» Поженян — человек заслуженный, фронтовик. В 1941 году немцы осадили Одессу, захватили водоснабжение. И группа разведчиков пробралась к водокачке, захватила ее и пустила в город воду на несколько часов. В этой акции смертников уцелели немногие. Среди выживших — Григорий Поженян. Есть его за что уважать. И стихи у него попадаются настоящие. Хотя среди них находятся слюнявые. «Пока сирень в глазах не отцвела, и женщины не трубят в путь обратный, да будут плечи у мужчин квадратны, спешите делать добрые дела». Да и сервильные строчки проскакивали. «Комсомольская юность моя, мы с тобою наши версты считали от боя до боя. Наши губы немели, наши мачты горели, нас хирурги спасали, а мы не старели». Итак, поэт Поженян, герой войны, заслуженный ветеран, уважаемый человек. Но вот что неприятно. Из своего геройства он выжимал выгоду. Лев Прыгунов рассказывает такую историю времен съемок «Увольнения на берег» в Севастополе. Поженян поставил на уши всю гостиницу. Его обслуживали 15 официанток, а в дверях стоял директор ресторана. Как оказалось, в Одессе был памятник павшим, и там была выбита его фамилия, так что он был живой легендой. Поженян собирал нас человек по 20 в номер и начинал мучить своими стихами. Если кто-то отворачивался, Поженян орал на него матом, стучал кулаками по столу. Полагалось восторженно и не мигая смотреть ему в глаза, открыв при этом рот. Тогда он чувствовал себя нормально. И вот этот человек говорит Высоцкому: «Ты не поэт». И вел себя хамски по отношению к нему, к его друзьям. Анатолий Бальчев приводит характерную деталь. На вечере Вайнеров 20 января 1980 года. В тот вечер мы сначала сидели у Володи дома, а к 6 часам отправились в Центральный дом литераторов. Вадим Туманов с сыном припоздали. Вадим подошел к ведущему вечера Григорию Поженяну. Володя просил, чтобы меня пустили, а тот: «Нет, не могу, извини». В конце концов я помог Вадиму пройти. Володя потом наорал на Гришу: «Я к вам больной приезжаю петь, а вы не могли провести моего друга». Высоцкому очень хотелось напечататься. Удалось разместить только одно стихотворение в «Дне поэзии», да и то его беспардонно обкарнали. Правда, в каких-то песенных сборниках появлялись стихи из его песен, в основном песня о друге. Ее текст напечатал даже советский экран. Но это нельзя считать полноценной публикацией. Вот если бы в «Литературной газете», если бы в «Литературной России», если бы в «Новом мире», если б. «Я всегда понимала, что он хочет быть напечатанным», — говорит Ахмадулина. «Я не знала, что он хотел вступить в Союз писателей, это было бы кошмарно. Он искал независимости. Володя так хотел увидеть свои стихи напечатанными. Он искал подтверждение своей литературности, ведь у него замечательные сочинения. Он был замечательным артистом, прекрасным человеком, добрым, щедрым. Но полагал он себя прежде всего поэтом и был абсолютно прав. А место его в литературе, оно одно, оно уникально».
1: Продолжение через несколько минут. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую.
2: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.

0: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
1: Правительство России до конца года освободило перевозчиков бензина, авиакеросина и дизеля от обязанности соблюдать весогабаритные нормы. Постановление опубликовано на официальном портале публикации правовых актов. Требования связаны с осуществлением весогабаритного контроля тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.
0: О вооружениях.
1: Представитель сухопутных войск США подтвердил РИА Новости назначение бригадного генерала Джона Маунтфорда на должность временного куратора поставок оружия Украине и управления американскими войсками на восточном фланге НАТО вместо внезапно отстраненного генерал-лейтенанта Чарльза Костанзе. В 2025-26 годах Маунтфорд курировал программу адаптации сухопутных сил к современным угрозам и руководил учениями по борьбе с беспилотниками, в том числе во время совместных маневров с Великобританией в Литве в мае этого года. Интерес соотечественников к возвращению в Россию неуклонно растет в Германии. Только в этом году российские дипломатические представительства ФРГ выдали 570 свидетельств по госпрограмме «Содействие добровольному переселению». Это сообщили в пресс-службе посольства России в Берлине. Наиболее удобным вариантом возвращения на родину соотечественников, в том числе проживающих в Германии выходцев из Советского Союза, остается государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Участие в этой программе подразумевает, среди прочего, упрощенную процедуру получения вида на жительство и российского гражданства.
0: О людях.
1: Между тем, правовой статус семьи фермера Джастаса Уолкера, известного как «Веселый молочник», урегулировали после визита в управление МВД по Алтайскому краю. Информацию о выдворении американца с близкими из страны опровергли в самом ведомстве. Как отметили в миграционной службе, сроки подачи документов действительно были нарушены, но вопрос удалось решить при личной встрече. Ранее сам Уолкер сообщил, что имеющий российский паспорт фермер и его родные оформляют документы на получение гражданства.
0: О спорте.
1: Россиянин Илья Бородин завоевал золото на чемпионате Европы по водным видам спорта. Он стал лучшим на дистанции 400 метров комплексом и даже установил рекорд чемпионатов Европы. Соревнования проходят в Париже. Российские спортсмены там по-прежнему выступают в нейтральном статусе, без российского флага и гимна. Официальный курс доллара на следующий день – 82 рубля и 61 копейка. Евро стоит 95 рублей 29 копеек. Курс юаня – 12 рублей 25 копеек. И о погоде. В эти минуты в российской столице 22 градуса со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 21, плюс 24 и дожди.
0: – Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
2: Часть 139. Глава 45.
3: «Ну какой ты поэт?» Членство в Союзе писателей значило многое в советское время. Во-первых, это означало вполне официальный статус – член творческого союза. У него стало бы меньше проблем с концертами, не задумывался бы, что исполнять, а что нет. А во-вторых, проще стало бы с публикацией. Хотя и не все так просто. Ахмадулина продолжает вспоминать. «Мы с Володей и Мариной встречали Новый год в одной компании, в которой был влиятельный в писательском мире человек, имени которого я не хочу называть. А я все время хотела помочь Володе напечататься. Ведь вся страна пела уже его песни, жила его голосом. Я этого человека спросила, нельзя ли как-то напечатать Володю. Ну, хоть что-нибудь, хоть немножко». На что тот человек ответил: «Через мой труп». Нина Максимовна вспоминает: «Мне пришлось слышать его телефонный разговор с кем-то от печати. Володя повесил трубку и сказал: „Вот, мамочка, не хотят меня печатать. Но я знаю, пусть после смерти, но печатать будут“. Как же он хотел видеть свои стихи напечатанными. А зря это он хотел быть напечатанным. Да если б до такого дошло, то он опять бы уткнулся во влажную ватную стену. Он же ведь ни на какие сокращения не согласился бы. Была возможность вставить его балладу о детстве в фильм „Вторая попытка Виктора Крохина“, но при условии убрать два абзаца. Не согласился. Была возможность напечатать стихотворение на смерть Шукшина в журнале „Аврора“, но сократив. Отказался. Есть такая поэтесса Инна Кашежева. Талантлива, но писала посредственные стихи. Друзья упрекали ее: „Можешь же лучше, почему гонишь такую серость?“ А у нее парадоксальный ответ: „Лучше — это хуже“. „Почему?“ „Ни одного моего лучшего стихотворения не напечатали“, — отвечала. „А если печатали, то прежде обкарнают до неприличия. А плохие стихи выстреливают сборниками без замечаний“. Высоцкому, вспомним, на первом сольном выступлении в Институте русского языка подарили сборник стихов Ахматовой «Бег времени». Он не знал, какие страдания принес Анне Андреевне процесс подготовки именно этого издания. Приведу запись из третьего тома записок об Анне Ахматовой Лидии Корнеевны Чуйковской. 11 ноября 1964 года. Состоялся, наконец, давно желанный мною разговор о беге времени. Радости он мне не принес. Я не спрашивала. Анна Андреевна заговорила о беге сама. „Редактор уже выкинула 700 строк, — пояснила Анна Андреевна, — и я не сопротивлялась“. Лидия Корнеевна восклицает: „700 строк! 700 ахматовских строк!“ Вот и у Высоцкого, дойди дело до сборника, постоянно возникали бы такие ситуации. Самые дорогие строчки вон из текста. Редакторы тогда были люди без сантиментов. И тоже кто-нибудь был бы в шоке. 500 строк! 500 высоцких строк!» Высоцкий трезво оценивал ситуацию с изданием. На одном из концертов ему зададут вопрос: „Собираетесь ли вы выпустить книгу стихов? Если да, то как она будет называться?“ Он ответил: „Это не только от меня зависит, как вы понимаете. Я-то собираюсь. Сколько я прособираюсь, не знаю. Сколько будут собираться те, от кого это зависит, тем более мне неизвестно. Как будет называться, пока даже разговора об этом нет серьезного. Знаете, чем становиться просителем и обивать пороги редакции, выслушивать пожелания, как переделать строчки, лучше сидеть и писать. Можно писать и петь вам, это то же самое. Магнитофонные записи — это род литературы. Если бы были магнитофоны при Александре Сергеевиче Пушкине, то думаю, что некоторые его стихи были бы только на магнитофонах. Поэт в России больше, чем поэт. Эта евтушенковская максима как раз очень точно относится к Высоцкому. Рязанов размышляет на эту тему. В Высоцком удивительно и уникально воплотились два дарования – актерское и поэтическое. Как актер он умел перевоплощаться. Но обычно артист перевоплощается в те роли, которые сочинил драматург, будь это в театре или в кино. А Володя перевоплощался в своих песнях. Писатели, в особенности драматурги, в процессе создания произведения обязаны как бы прожить жизнь своих героев. Но в поэзии это случается крайне редко. А вот с Высоцким произошел именно такой феноменальный случай, потому что два творческих качества, актерское и поэтическое, слились. Причем по таланту каждая грань не уступала другой. Хорошо сказано. Каждая грань не уступала другой. И в то же время нельзя сказать, что поэты его совсем не ценили. Высоко ставили его такие разные поэты, как Ахмадулина, Вегин, Рождественский. Но многие ревновали Высоцкого к успеху и позволяли, особенно в заочных разговорах о нем, этакую презрительность. Мол, что взять с такого творчества? Второй сорт. Примерно так оперные солисты рассуждают об эстрадных звездах. До Высоцкого доносились эти отзывы. Он нервничал. Он-то знал себе цену. И в то же время, как отмечает Виталий Коротич, у него было нечто вроде комплекса неполноценности в обществе профессиональных поэтов. «Чисто литературных вопросов Володя старался не обсуждать», — говорит Коротич. «Да и поэзию свою он воспринимал не как чисто изящную словесность, а как еще одну возможность к самовыражению. В любой форме творчества были ощутимы в нем комплексы человека порядочного. Большинство поэтов говорят такими категориями: «я создал», «я отобразил». А Высоцкий скромно и застенчиво относился к своим стихам. Может быть, потому они так долго шли к читателю. Сам Высоцкий так говорит о своем творчестве. «Сочетание тех жанров и элементов искусства, которыми я занимаюсь и пытаюсь сделать из них синтез, может, это даже какой-то новый вид искусства. Не было же магнитофонов в 19 веке, была только бумага. Теперь появились магнитофоны и видеомагнитофоны. Кем я себя больше считаю, поэтом, композитором, актером, не могу впрямую ответить на этот вопрос. Может быть, в будущем все вместе это будет называться каким-то одним словом, и тогда я вам скажу, я себя считаю вот этим-то. Такого слова пока нет. Если упростить вопрос, то больше всего я работаю со стихом, безусловно. И по времени чаще ощущаю эту самую штуку, которая называется вдохновением, которая сядет тебе на плечо, пошепчет ночью, где-то к 6 утра, когда изгрыз ногти и кажется, что ничего не выйдет, и вот оно пришло. Как складывается творческий процесс, это тоже характеризует настоящего поэта. Многие отмечают, творил он ночами. Но как? Станислав Долецкий вспоминает. «Однажды мы беседовали о его поэме. Называлась она как-то наподобие «Путешествие Москва-Париж». Он взял за образец Радищевское путешествие из Петербурга в Москву. Идея мне понравилась. Но я был убежден, что в таком виде ее печатать не станут. Предложил немного изменить». Он рассердился. «Вы меня не можете понять. У вас есть свой стиль жизни, вы иначе существовать не можете. У меня свои каноны, анархия, ощущение свободы. У вас своя свобода в операционной, а у меня свобода, когда я не чувствую себя обязанным». Важный принцип — не чувствовать себя обязанным. Однажды в разговоре с приятелем Высоцкий признался. «Бывает, месяц ничего не делаю, а вот в Мексике вдруг как начал писать. Такой маленький городишко, провинция, и так из меня полезла прям болдинская осень». Шаповалов однажды поинтересовался. «Володя, как тебе пишется?» «Я, Шопен, большей частью по ночам работаю. Мне нравится работать ночью, когда все затихает. А как стихи у тебя рождаются? Знаешь, иногда как будто тебе их кто-то диктует. Пишу быстро, лишь бы успеть, пока звучит какой-то внутренний голос. Как будто кто-то мне говорит: пиши. Идут, и вдруг стоп, и тут уже затык в стихе, не идет. В общем, по-разному бывает. Иногда одним махом пишу, как у Пушкина, минута, и стихи свободно потекут. А иногда очень сложно. Не могу найти для рифмы слова, и все. Нет слова. Ищу, и не могу найти». Признался приятелю смущенно. «Меня хорошо принимали в Америке. Писали, что после Есенина больше никого из русских поэтов так не принимали». Видно было, что ему нравилось сравнение с Есениным. А кто для него еще был авторитетом? Пушкина обожал, но что конкретно, не зацепилось ни у кого в памяти. Маяковского любил, хотя кое-кто это опровергает. Игорь Шевцов вспоминает. Об Иосифе Бродском говорил с уважением и нежностью. Да, с нежностью. Его поэзию определил одним словом — гениально. И похвастался. Он мне книжку подарил. Покопался и достал маленькую книжку стихов Бродского с автографом. Важна оценка Иосифа Бродского. Он безоговорочно признает Высоцкого поэтом. Среди людей моей профессии принято относиться к поэтам-песенникам с некоторым, мягко говоря, отстранением, предубеждением. До Высоцкого мое отношение ко всем этим бардам было именно таким. Но начав не столько читать, сколько слушать, я понял, что мы имеем дело прежде всего с поэтом. Более того, меня в некотором роде и не устраивает, что все это сопровождается гитарой. Потому что это прежде всего как текст совершенно замечательно. Он пользовался совершенно феноменальными составными рифмами. Они, песни, действуют на публику благодаря не столько музыке и содержанию, но бессознательному усвоению этой языковой фактуры. В этом смысле потеря Высоцкого — это потеря для языка совершенно невосполнимая. Какие значительные слова! Потеря для языка невосполнимая.
4: Продолжение через несколько минут.
5: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
7: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные.
9: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
2: Часть 140. Глава 45.
3: «Ну какой ты поэт!» Актер Константин Худяков определяет Высоцкому место в искусстве незаметное, на отшибе. «Ну, не Сальвини он. Музыкальное образование тоже знаем какое. Стихи хорошие, но не Бродский». Говорят, что он гениальный поэт, но в стране, где была Ахматова, где был Мандельштам, где в конце концов был Пушкин, с этим словом надо обращаться осторожнее. Ни Сальвини, ни Бродский, ни Шостакович. А кто он? Высоцкий. Хорошо сказала об этом Луиза Хмельницкая. Мне папа говорил, ты поешь поэзию. Но я пою чужую поэзию, а Володя пел свою. И такую поэзию, что я ни с кем, абсолютно ни с кем не могу его сравнить. Великая музыка не может быть рождена плохими стихами. У Володи в стихах мощь, мудрость, предвидение. Такого феномена не было в мировой культуре. Были великие поэты, но у них был только дар поэзии. Были великие музыканты, но они не писали стихи, а Володе Господь дал два почти несовместимых дара. И вот этот великий дубль поразил мир. Надо сказать о прозе Высоцкого. Она меня разочаровала. Его прозаическое наследие невелико. Набралось на небольшую книжицу. Несколько рассказов, что-то вроде памфлета «Опять дельфины», киносценарий «Где центр?», роман о девочках. Тексты сильного впечатления не оставляют. Точнее сказать, никакого впечатления не оставляют. А Куджава в прозе тоже не дотягивает до своих стихов, но все же это настоящая проза, крепкая сюжетами, своеобразная по языку, легкая по манере изложения. А у Высоцкого нечто вроде пробы пера, которое и показывать никому не следовало бы, а он показывал, просил оценить. Зря он это делал. В оценке уровня прозаических сочинений Высоцкого я присоединяюсь к Ролану Быкову. Он в дневнике написал: «Прочел Высоцкого «Дельфины и психи. Жизнь без сна». По общему мнению, произведение для него слабое. По отдельным находкам вполне интересно. Если это не его проза, было бы как-то приятнее. И есть ли другая? Видел сборник на ксероксе, изданный в Штатах. Вступительная статья тенденциозна. Грустно. Разве дело только в том, как ему было трудно? Почему ничего, кроме этого, их не интересует? Это же крупнейшее явление в культуре. Именно это главное. Вели бы свою пропагандочку без Высоцкого. Могли бы и обойтись. Грустно. Да, грустно. Роман о девочках — это можно рассматривать только как набросок. Но и по наброску особых открытий не ждешь. В сюжете, в деталях просматриваются его наблюдения о своих детских годах. Мило, но и только. И самое главное, не просматривается второй, третий смысл текста. В его стихах можно докопаться и до десятого смысла, а роман — плоское, одномерное сочинение. Существует книга под вычурным названием «Черная свеча», соавторство которой приписывают Высоцкому. Другой автор — журналист Леонид Манчинский. Он вспоминает: «Мы ездили в Бодайбо, в другие места. Он увидел людей, которые в прошлом отбывали очень серьезные наказания и, тем не менее, пахали так, как никто, как никакие ударники коммунистического труда. Он увидел мир, о котором не знал. Сперва он хотел писать сценарий, но я его уговорил сначала написать прозу. Мы много обсуждали, много говорили и по телефону, и лично. К 1979 году мы устранили все ограничения внутри себя. Там были такие вещи, про которые мы точно знали, что их никто не пропустит. И вот мы махнули на все рукой и сказали: «А давай сделаем, а там как получится». Большая часть была написана мной, потому что я писал об известном мне. Во-вторых, он был занятой человек, ограничен во времени. Но кое-что он писал для нашей работы. «Черная свеча» — удивительно унылое произведение. Не графомания, но близко к этому. Не стоит разговора. Видимо, Манчинский использовал знакомство с Высоцким, дабы привлечь внимание к своему сочинению. Попробовал себя Высоцкий в детском направлении. Написал поэму «Вступительное слово про Витьку Кораблева и друга закадычного Ваню Даховичного». Поэма не блеск, но вполне годилась для того, чтобы выйти в тогдашнем «Дед Гизе». Существовало такое издательство, специализирующееся на выпуске книг для детей. В него пытался Высоцкий пристроить свое сочинение. Что из этого получилось, вспоминает художник Борис Диадоров. «Володя пришел ко мне, принес поэму и говорит: оцени. Я пошел к заведующей редакции книг для юношества Свете Боярской. Говорю: Высоцкий написал поэму. Она говорит: пусть сам почитает. Он пришел, почитал членам редакции. Все были в восторге, сплошные охи и ахи. А потом полное молчание. Володя мне: ну так что там? Восторги были, а результата нету. Я спросил Светлану, а она мне говорит: странная вещь литература. Стали читать — впечатление другое. Я не знаю их литературного воспитания, у меня до сих пор машинопись лежит. Я прочел, по-моему, хорошо, а они сочли это графоманством». Да не в изменении впечатлений причина, почему была отвергнута поэма о Витьке Кораблеве и Ваньке Даховичном, а в том, что написана она Высоцким. Фамилии запретные для киностудий, для студий грамзаписи, для издательств. Но что-то мы давно не затрагивали отношения Высоцкого и Влади. Ведь жизнь состояла не только из запретов. Была и личная жизнь, бурная, непростая.
2: Глава 46.
3: Без меня он бы умер в 30 лет. Первые месяцы, первый год совместной жизни Высоцкого и Влади — это, понятно, постижение друг друга, сплошной праздник. Он старается показать себя с самой лучшей стороны. Марина скажет в интервью журналу «Пари Матч». «Наша жизнь проста. Когда я работаю, он со мной при малейшей возможности. А когда работает он, я стараюсь быть рядом. Быть вместе каждый раз праздник для нас. Мы не знаем черствости и скуки. Разлуки укрепляют нашу любовь. Мы счастливы такой жизнью».
10: «Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то ж слышу, и то, что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные недоразумения. Они все путают, и имя, и название. И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкой шашни. Мои друзья теперь и Пьер, и Жан. И уже плевал я, Ваня, с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи.
3: Счастлива-то она счастлива, но настораживало его пьянство. И боролась с этой бедой, с болезнью, с несчастьем изо всех сил. Артур Макаров считает, если бы не было Марины, то многое было бы по-другому в Володиной жизни. Не говоря о том, что она продлила ему жизнь. Да, Марина и сама понимала, что она значит для него. «Без меня он бы умер в 30 лет. И кто скажет, что это неправда, я тому просто по морде дам». Многое ему прощала. Быть может, потому что душа у нее была русская. Даже если не она по морде, а он ей. Писатель Юрий Нагибин заносит в дневник 29 декабря 1977 года. Накануне Марина Влади проповедовала у нас на кухне превосходство женского онанизма над всеми остальными видами наслаждения. В разгар ее разглагольствования пришел Высоцкий, дал по роже и увел. Вот это по-нашенски. Дал по морде, чтобы лишнего не болтало, и погнал домой. И русская баба покорно подчинилась. Влади терпела это по морде еще до встречи с Высоцким. Однажды художник Николай Двигубский привез ее на дачу Михалковых, что на Николиной горе. После длинного застолья Андрон Кончаловский увел Марину в спальню. Утром завтрак на веранде. Михалков-старший, Никита, Евгений Стеблов, а Двигубский с Андроном умотали с ранья в Москву. За столом тягостное молчание. Мужчины чувствовали неловкость от того, что под глазом Марины синяк. Вечером его не было. Спросить гостю, что произошло ночью, не решились. А она вела себя непринужденно, будто так и надо.
11: Высоцкий. Человек, который не знал меры. Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
12: Друзья, будущее наступило.
13: Радио уже давно не шипящий приемник.
12: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
14: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
15: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
16: В студию радио «Комсомольская правда» приходил актер Павел Деревянко. Разумеется, расспросили мы его и про любимую музыку. И ответ получился очень даже неожиданным. Давайте послушаем.
17: Все молодцы, я так скажу. Ну, я не буду критиковать никого, потому что вроде никак не очень сильно я знаком с творчеством каждого из этих ребят. Мне симпатичен, в принципе, и Егор Крид. Мне нравится вот это парень Токсис, да. Молодые ребята. Я ратую за нашу молодежь. Вообще большие молодцы. Каждый из молодых, вы красавчики.
18: Возьмите

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О Ближнем Востоке.
1: Американский президент Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть все возможности для масштабной эскалации конфликта с Ираном, если американская сторона посчитает нужным пойти на такой шаг. Он также отверг идею выплаты компенсации Ирану за разрушения, причиненные атаками США. «Если кому-то и следует платить, Иран должен компенсировать разрушения», — отметил Трамп. Он подчеркнул, что если Тегеран может просить о компенсации, то у США есть такое право за ущерб, который Иран нанес за 50-летний период. Глава Белого дома также заявил, что Штаты контролируют Ормузский пролив, обеспечивая проход судов, помимо тех, которые направляются в Иран. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала усовершенствовать систему штрафов для автовладельцев за отсутствие полиса ОСАГО. Об этом она заявила в ходе заседания Госсовета при участии Владимира Путина. Она отметила, что законодательные изменения приняты, но пока нет технической реализации этого контроля. Глава ЦБ России подчеркнула, что в настоящее время ОСАГО убыточно для страховщиков. Показатели достигают 103%. При этом внедрение новых мер, по словам Набиуллиной, позволит страховым компаниям получать дополнительную прибыль.
0: Об авиации.
1: Росавиация открыла авиасообщение из России еще в 2 египетских аэропорта на Средиземноморском побережье. Рейсы планируют выполнять воздушные гавани Борк-эль-Араб и Эль-Аламейн. Как отметили в федеральном агентстве, египетская авиакомпания Air Cairo уже направила заявку на проведение нерегулярных полетов с 15 августа. Потребление сахара и кондитерских изделий в России в 2025 году оказалось на минимуме с 2004-го, следует из данных статистики, которые изучила РИА Новости. Так, по данным прошлого года, один россиянин в среднем съел 28 килограммов сахара, включая кондитерские изделия, в пересчете на сахар. Также снизилось потребление в пищу варенья, повидла и меда. При этом потребление шоколадных конфет и шоколада, а также других кондитерских изделий осталось на прежнем уровне. Российские пловчихи завоевали бронзовую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта в эстафете на дистанции 4 на 200 метров. Соревнования проходят в Париже. Первое место заняли британки, вторыми стали представительницы Венгрии. Российские спортсменки выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Турнир во Франции завершится 16 августа. На это пока все. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на 10 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Тема сегодняшнего разговора касается работы. Работа не волк, в лес не убежит. Убежит ли за границу в поисках лучшей жизни? Как вы считаете, можете ли вы работать за границей? Ну вот если, допустим, душа просит... Не хочу работать в России, есть предложение с другой страны, поедете ли вы? Грубо говоря, готовы ли вы уехать работать в другую страну? Вот проще всего сформулированная версия вопроса сегодняшнего дня. Готовы ли вы уехать работать в другую страну? 8 800 200 ровно 9702. Свежих опросов на этот счет почему-то нет. Мы одни из первых, может быть, даже кто-нибудь, да, по итогам нашего эфира напишет соответствующий пост или, может быть, даже статью для какого-нибудь сайта. Итак, среди журналистов, юристов и инженеров доля тех, кто хотел бы трудоустроиться за рубежом, достигает трети. Медики-преподаватели, напротив, наименее заинтересованы в работе за пределами страны. И это вот один из опросов одной из консалтинговых компаний. Так что, друзья, давайте и по итогам нашего эфира сегодня составим мнение об этом. 8 800 200 ровно 9702. Готовы ли вы уехать работать в другую страну? Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Звоните, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор. Очень

0: Группа «Гроссмейстер» на радио «Комсомольская правда». Итак, друзья, готовы ли вы уехать работать в другую страну? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Вот Андрей из Ярославля. Что скажет нам? Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
1: Вы знаете, готов, но по другой причине.
0: Так.
1: Страшно становится жить, ну, в том смысле, что вот все нам предупреждают, чиновники, большие люди, что вот на носу война, так. И даже ядерная, а никаких бомбоубежищ, никаких мероприятий.
0: От ядерной войны бомбоубежище вам нужно?
1: Ну, хотя бы частично, но ничего не делается.
0: Ну, может быть, в другой стране есть убежище от ядерной войны?
1: Ну да, бывает, строят. Что-то делается.
0: Где?
1: А у нас ничего.
0: Где делается? На Украине? Или где? В какой стране?
1: Нет, я имею в виду в Европе.
0: В Европе делаются убежища? Покажите мне, пожалуйста, где там убежище от ядерной войны. Ну, может, и я туда перееду тогда.
1: На Балканах там... Потом то ли в Норвегии подземный город из бомбоубежища
0: сделали. Вы что? В Норвегии подземный город, батюшки.
1: Я точно не помню, но где-то там.
0: Все. Извините, давайте, езжайте в Норвегию, да, все. Вы простите за иронию, но вот я не знаю, как по-другому реагировать. Бомбоубежище от ядерной войны необходимо. Давайте все-таки будем исходить из того, что ядерной войны все-таки не будет. Идиотов не так много. Хотя да, да, перспектива такая существует. Далее. Михаил из Подмосковья, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Иван. Ну, ради опыта и сравнения зарплаты и условий можно было съездить, но только когда с нами, в кавычках, все дружили, наверное, до 22-го года.
0: Еще, подождите, что?
2: Европейскую страну.
0: Я вас умоляю, есть люди, работают спокойно. Как бы хотите, поезжайте. Пожалуйста, что вам мешает-то?
2: Но на самом деле.
0: Ага, что это не навсегда?
2: Просто сравнивать.
0: А, просто сравнить. А скажите, да, пожалуйста, вам сколько лет, какой у вас доход, если не секрет, для понимания?
2: 42 года.
0: Так.
2: Ну, в районе 100 плюс.
0: 100 плюс. Отлично. Ну, не исключено, что там вы будете зарабатывать плюс-минус, а уровень жизни будет такой же. Вы понимаете, да? Я вам сразу говорю, вот ваш опыт, пожалуйста. Я вам его уже дал. Исходя из огромного количества моих знакомых, которые работают и которые уехали не в 22-м году, а значительно... В более раннее время, еще до всех событий, кто-то до 2014 года.
2: Но вы не спросили, сколько я работаю часов и мои условия.
0: Не, подождите, вот я исходил из того, что у вас фулл-тайм, полный день, пятидневка, допустим. Ну, вот это среднестатистический расклад, да? Пожалуйста, если какие-то другие условия, можете сказать, может, вы неделю через неделю работаете, так бы сразу и сказали.
2: Ну, я вас понял, спасибо.
0: Ну, ладно, на вопрос не было. Ответа далее. Михаил из Твери, пожалуйста.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
3: Я хотел бы выпить, по поводу работы, так сказать, за рубежом и здесь.
0: Да.
3: Имел, скажем так, опыт не то, чтобы работать, выехать, посмотреть, поездить по странам мира. Мне, скажем, 56 лет.
0: Ага.
3: Происходило это все задолго, скажем, до известных событий. Это начало нулевых годов, когда я выезжал. Неоднократно бывал в Соединенных Штатах, неоднократно бывал в Австралии, в Европе.
0: Так.
3: Могу сказать для тех, кто стремится к работе на Западе. Во-первых, ребята, вы будете второго сорта, это отношение к иммигрантам полностью на Западе такое. Соответственно, зарплата у вас будет ниже, чем у коренных жителей. Для того, чтобы пройти процедуру верификации, вы должны прожить там какое-то время, получить вид на жительство, платить налоги, изучать язык. Это очень трудно. Этого многие люди не учитывают, особенно молодые, которые говорят, что на Западе у нас медом намазано. Ребята, в России еще сохраняется какая-то часть нормального советского законодательства, которое гарантирует пятидневную рабочую неделю, выходные, отпуск, больничные. В Штатах, допустим, точно знаю по опыту, потому что живут у меня друзья там, в Соединенных Штатах вы в первый год работы будете иметь отпуск ровно один день. Заболев, вы будете уволены в течение 3 минут. Такой вариант. Вот. Почему много знакомых живет за рубежом, потому что уезжали в 90-е годы. Как бы в стране нехорошо было. Но, допустим, у нас с работой, естественно, тоже не все так гладко, как хотел бы сказать. некоторые работодатели ориентируются на Запад, а почему вот так, но платить мы будем по российским меркам мало, а нагружают, как, ну, скажем, не совсем соблюдают законодательство, поэтому ищите, найдете. В России, ну, как бы вы знаете язык, а и права уже, как бы, оно лучше.
0: Ну, я отчасти соглашусь, отчасти нет, потому что, ну, разные люди по-разному устраиваются, на самом деле, и по-разному живут там все-таки. Давайте не обобщать, скажем так, что вот все, кто переедет, у всех будет все плохо. На самом деле, ценный специалист ценится везде, и вы можете, конечно, поймать удачу за хвост вполне себе. Но я за то, чтобы, конечно, все в России работали, безусловно, но исключать того, что кто-то хочет поехать поработать за рубеж, и тем более запрещать, но это глупо, и мы этой дорогой не пойдем. Далее, Сергей из Иркутска, пожалуйста.
4: Ага, и вам здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
4: Хочу сказать, вот такая история у меня. Ну, не у меня, у меня, у моего внука.
0: Так.
4: Окончил с отличием техникум авиационный в Иркутске. Так. Получил, ну, как сказать, на авиационный завод его направили с письмом, все, что он по компьютерам очень хороший, ну, с отличием все закончил.
0: Угу.
4: Пришел на завод, ему сказали, надо опыт иметь. Он, ну, какой я опыт, я вот закончил. Нет, нам нужен с опытом. Позвонили с техникума к ним на авиазавод. Нет, надо нам с опытом. Ну, говорит, ну, мальчишка очень хороший, ну, знания вообще... Нет, мы не можем взять. Сунулся в другую компанию, тоже надо с опытом. Мне говорит, деда, может быть, может это... За границу мне куда-нибудь уехать? Там, может, нужны моя специальность такая. Я, может, нужен там. Я говорю, нет, надо поискать уж что-то здесь. Вот до сих пор ищем, ничего найти не можем толком. Устроился на склад грузчиком. Говорит, ну вот, здесь вот буду пока работать. Что-то... Да, сам дома делает программы.
0: Угу.
4: На компьютере. Да, продает их потихонечку. Но это тоже же всю жизнь не будет он этим заниматься. Надо же как-то потом и на пенсию заработать себе.
0: Но,
4: ну и все прочее.
0: Дай бог, вот. Найдет он себе работу, конечно, соответствующую. Другой вопрос, что не по теме, друзья, все-таки немного. Вот если бы нашел за границей, то, тогда звоните. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Готовы ли вы уехать работать за границу, если поступит предложение, ну и вообще, если вдруг вы вот бац, взялись за поиск работы за рубежом, и вам что-то да предложили, и вы такие, а, поехали. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните, пожалуйста. Сейчас, ну, как обычно, новости, реклама и анонсы, которые пройдут быстро. После этого мы вернемся и продолжим наш эфир. Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702, готовы ли вы уехать работать в другую страну?
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
6: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Эксперт по энергетическим исследованиям Вячеслав Кулагин о кризисе на газовом рынке Европы.
8: Достаточно тревожная ситуация на европейском рынке, поскольку порядка 15 лет ведется там вот этот учет, соответственно, запасов всех стран, и сейчас минимальный уровень за всю историю наблюдения. Причем, если там лет 15 назад это было не так страшно, потому что были стабильные поставки российского трубопроводного газа зимой, то теперь мы понимаем, что ситуация куда более сложная. И с Россией поставки в прежних объемах не ведутся, и неопределенность есть с Ближним Востоком, что там дойдет или нет, из Катара непонятно. А запасы действительно на достаточно низком уровне находятся, которые, ну, пока далеки от того, чтобы надежно пройти зиму. Ну, плюс к этому, опять же, жара, обмеление рек, соответственно, гидроэнергетика дает меньше электроэнергии, атомные станции отключаются.

0: Алете на радио «Комсомольская правда». Из-за большего количества подкожного жира женщины хуже, чем мужчины, переносят высокую температуру. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 10 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Готовы ли вы уехать работать в другую страну? 8 800 200 ровно 9702. Владимир, Кировская область. Здравствуйте.
2: Прямо отвечаю на конкретный вопрос. Я не готов. Ну и не хочу. Я даже, если честно, я отдыхать за границу не хочу ехать. А работать считаю, что надо там, где живешь, и стараться сделать хорошо там, где живешь, а не искать чего-то где-то поза границам. В пределах страны, может, если что-то подвернулось бы, может быть, согласился, но это подумать надо. Но пока еще дети маленькие, надо быть рядом с детьми. Мое мнение такое.
1: Политического аспекта нет в вашем мнении, в вашем высказывании?
2: Политический аспект, ну, конечно, мне нравится деревня, где живу, нравится страна,
1: где живу. Нет, я про политику, а не про то, что нравится страна. Конечно, нам всем нравится.
2: Моя политика такая... Я патриот своей страны.
1: Так дело не в этом-то. Никто не мешает вам быть патриотом вашей страны и поехать поработать где-нибудь, если подвернулась такая возможность. Вот о чем все-таки вы не готовы. Хорошо. Я просто спрашивал, потому что у нас есть, к сожалению, влияние пропаганды на этот момент. Там с телевизоров часто дяденьки разные говорят, что неправильно куда-то выезжать. Сами при этом совершенно спокойно ездят при этом. Да, и не только ездят. Но вот по телевизору говорят. Я поэтому у вас и уточняю. Не попали ли вы под влияние вот этих слов?
2: Не подумайте, что я наслушался где-то. Нет, это мое мнение.
1: Все.
2: Личное. Я уже взрослый дяденька.
1: Все, принимай. Взрослый дяденька, взрослому дяденьке рознь. На всякий случай уточняю. Да, один, понимаете, бомбоубежище от ядерной войны ищет. Дай бог найдет.
2: Это большого ума, мой комментарий такой.
1: Так, а вот оскорблять слушателей не надо. Ладно, спасибо. Спасибо. Спасибо. Далее. Владимир из Москвы. Пожалуйста, здрасте. Владимир, да, говорите, пожалуйста.
3: Смотрите, но у меня возможность есть уехать.
1: О.
3: Есть положение. Есть друзья, коллеги, которые уехали в Европу. Послания никакого, честно. В плане того, что первое, там все равно будешь гастарбайтером, как ни крути. Ну, я там все равно не всяких там, интересов. Второе, сделать что-то для государства, которое там воспитало, там дало образование и так далее. И третье, хочется быть рядом с недалеко от родни, как ни крути. Все равно, домашний очаг, семья, родители, там, братья, это все, где-то рядышком. А работы, в принципе, у нас в стране достаточно, если ей заниматься. То есть, потратить время на то, чтобы там знания получить, либо переквалифицироваться, поискать, с чего-то начинать.
1: Угу. А друзья ваши давно уехали или после известных событий? Это важный момент.
3: И до, и после. То есть и так, и так. Но, честно, насколько я вот общаюсь по уровню жизни, недалеко они там убежали от меня.
1: Это понятно.
3: Учитывая то, что там, грубо говоря, в Испании это будет без кондиционера жарко, а зимой мерзнуть, зачем мне такая жизнь?
1: Ой, в общем, да. Летом жарко, зимой холодно. Есть такое, и в Италии тоже такое присутствует. Это правда.
3: Да.
1: Спасибо. Хотя в разных, конечно, регионах по-разному, и в Италии, и в Испании, но тем не менее, да. Спасибо. Андрей из Воронежа, пожалуйста, здрасте.
4: Здравствуйте, Иван.
1: Да,
4: здравствуйте,
1: пожалуйста.
4: Все радиослушатели «Комсомольской правды». Вы знаете, прежде чем принимать решение, мое мнение, принимать решение переехать, как говорите, за границу и все прочее, надо съездить, как говорят в армии, в разведку и посмотреть, что была реклама, что вы видели, и что там на самом деле. Какая работа будет, как она будет проходить, что там. Во-вторых, еще посмотреть будет,

0: за что я буду платить, и все прочее, прочее, и сравнить то, что здесь у меня. И только после этого, вот там очень много моментов может быть, надо все тщательно взвесить.
1: Андрей, я вот только не понял.
0: И после этого только принимать решение ехать. А так, на обум, ох, там
1: вы ничего. Себе, Андрей, это важно, вы себе эту разведку как представляете? На курорт поехать, на море отдохнуть и заодно как бы посмотреть и оценить, или как?
0: Нет, просто ехать конкретно, без всяких отдыхов, надо смотреть. Я туда еду жить навсегда, а не на отдых, поэтому тут уже другой момент был.
1: Я боюсь, что вот не попробуешь, не узнаешь, и придется ехать и проверять практическим путем. Только так, а не на разведку. С разведкой, вы знаете, ничего не выйдет у вас, если честно. Вот я себе так навскидку представляю, и опираясь на опыт тех, кто поехал, уехал, там живут, работают, никакой разведки не случится. Как поедете, либо закрепитесь, либо нет. Все. Но спасибо, да, за мнение, а то с разведкой ничего не выйдет. Эльвира из Перми, пожалуйста.
2: А вот по поводу предыдущего оратора, по поводу разведки, ну, так. Есть в мире страны, которые предлагают условную разведку, во всяком случае, людям молодым или специалистам. Есть такие страны. А второй момент, ну, не проблема выучить язык. Во всяком случае, вот у нас в семье, видимо, как-то так сложилось, что, ну, правда, не проблема.
1: Буквально, ну, английский, уезжаешь. Испанский, в принципе, несложные
2: английский, языки. Английский, испанский, франце, итальяно.
1: Итальянский тоже считается несложным, да. Но французский, это вы, конечно, красивый, я слышу.
2: Французский, итальянский, испанский очень похожи. Если очень вы похожи, говорите на каком-то языке, то вас поймут в соседних странах.
1: Даже не знаю. Вот итальянский, знаете, итальянский музыкальный язык, вообще, легкий, а французский все-таки тяжелый, длинные слова.
2: Там просто много букв.
1: Вы полиглот, звуков. И вы с позиции полиглота рассуждаете наверняка, да, все просто.
2: Ну, потому что нужно говорить на языке и понимать. В том государстве, в котором ты находишься, нужно понимать, что вокруг происходит.
1: Полиглот язык, дурака не поймет никогда. Знаете, есть такое выражение.
2: В сакральных книгах народ это как язык. Прослеживается вот такой момент. Если очень много людей уехало, начиная с 90-х и так далее.
1: Из ваших знакомых вы имеете в виду?
2: Из родственников, из знакомых, так. По всему миру, Европа, в Азии меньше смысл, Канада, Америка, естественно, ну, Израиль, куда же без него. Практически никто не вернулся. Понятно, что есть там моменты, когда люди ожидали одного, получилось другое. Но, в принципе, все как-то устроились, и кто-то даже очень хорошо. У меня вот сын сейчас собирает документы по поводу поехать поработать.
1: Куда собирается? Не секрет?
2: Ну, скажем так, южные страны, но не Азия.
1: Ну, я понял. Южная страна. Европа вы имеете в виду?
2: Нет, Восток.
1: А, Восток.
2: Да. И по поводу поехать поработать, посмотреть, что, как, почему. Тем более, что, ну, вот, вроде бы... Понятно, что ты приедешь на место, и там будет все не так... Ну, не совсем так, как тебе обещают. Но попробовать, я считаю, нужно, пока молодой. И, в принципе... Там даже есть возможность второго гражданства впоследствии достаточно недорого и достаточно быстро.
1: И а вот зачем второе гражданство нужно?
2: Ну, а почему нет? Мало ли что может произойти, знаете. Вот Советский Союз распался, а документы как? А тут будет хотя бы другой паспорт, по которому ты можешь
1: вы про нормально купить, условно говорите.
2: Говоря, билеты на самолет и вернуться там и так далее. Много нюансов. Единственное, что я думаю, если он захочет, например, остаться там и продолжать работать там, мне тут одной что делать?
1: Ехать за ним, пожалуйста.
2: Ну, как вариант, с другой стороны, ну, здесь все-таки, как бы, типа, родина.
1: Ну, да.
2: Какая-никакая.
1: Я вас понял. Спасибо. Спасибо, далее. Оксана из Петропавловска-Камчатского. Здравствуйте, Оксана.
3: Здравствуйте.
1: Да. Так,
3: ну, для меня вопрос это, конечно... Ну, смотрите, я вообще считаю, что это вопрос очень личный. И, конечно, для каждого человека есть целый комплекс факторов, которые, в общем-то, показывают ему, стоит или не стоит пробовать, вообще хочется, не хочется. А я всю свою жизнь отдала туриндустрии. Я по образованию переводчик и всю жизнь проработала гидом-переводчиком на Камчатке. Я не представляю свою жизнь в другом регионе, даже в регионе, не говоря уже о том, чтобы в другой стране. То есть край свой очень люблю, обожаю его показывать, рассказывать и про историю, про геологию, про медведей, про все на свете. Вот только что отправила свою группу из Индии. Они наблюдали бурого медведя в течение недели, фотографы. Себя не представляю пока в другой профессии в целом. Вот, работу свою очень люблю. И край тоже люблю. Я и к климату привыкла. Мне тяжело переносить жару долгое время. Поэтому для себя я переезд не рассматриваю. Здесь мои близкие люди, здесь же на Камчатке. Здесь близкий круг общения. Я бы не хотела его потерять. Я не совсем понимаю, ради чего это нужно делать.
1: Спасибо.
3: А что касается моих детей...
1: Давайте, оставайтесь, пожалуйста, на линии тогда, если хотите еще что-то добавить после перерыва. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира.
4: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко о создании отечественных вакцин.
6: Мы же не случайно сделали первую вакцину в мире от ковида. Это же не случайность была. Это не то, что страна просто так вот, любая могла бы это сделать. Нет, потому что все-таки наша страна – это высокоинтеллектуальные люди и технологии. Те, которые компетенции есть у наших специалистов, они действительно являются подчас уникальными. И создав вакцину, до этого тоже были определенные наработки в предыдущие периоды. И на базе уже этих технологий там развиваются ответвления. Дальше потом эти специалисты начали работать в области онкологии, антибиотикорезистентности и многих других вещей, которые, по сути дела, тоже сегодня меняют ландшафт медицины. И гениальные люди... Талантливые люди.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
4: О важном.
7: Владимир Путин после рабочей поездки в Бурятию прибыл в Новосибирск. Программа главы государства посвящена не только региональным вопросам, но также научно-техническому развитию. Губернатор области Андрей Травников возглавляет комиссию Госсовета по направлению наука. В предыдущий раз Путин посещал регион 8 лет назад. Глава государства тогда принимал участие в форуме «Технопром», а также посетил открывшуюся в городе Обь школу. Ранее президент посетил столицу Бурятии, Улан-Удэ, где провел заседание Президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта и встретился с главой региона Алексеем Цуденовым.
4: О вооружениях.
7: Запуск производства системы противовоздушной обороны «Патриот» Украиной может занять годы. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной в газете Financial Times. Как замечает издание, Киеву могут потребоваться годы, чтобы согласовать передачу технологии и создать сертифицированную цепочку поставок. Поэтому в краткосрочной перспективе соглашение не решит проблему, пишет газета. При этом Financial Times напоминает, что Дональд Трамп недавно дал понять в интервью, что он сомневается в целесообразности лицензионного соглашения, хотя украинские чиновники и производители готовятся продолжить работу над его реализацией. Как говорится в статье, само заключение соглашения может побудить союзников передавать Украине имеющиеся у них запасы ракет для «Патриот», если они будут знать, что их пополнение уже предусмотрено.
8: О спасении.
7: В колумбийском городе Кали из-под завалов дома спасли девочку. Она оказалась заблокированной под обломками трехэтажного здания. Жители помогали спасателям, и девочка на скорой помощи была отправлена в больницу. По предварительным данным, в городе обрушились по меньшей мере 20 зданий, под обломками которых оказались люди. Сегодня вблизи города Сан-Хосе-дель-Пальмар произошло землетрясение магнитудой 7.4. Президент Колумбии Алибардо де ла Эспарилья сообщила о гибели 111 человек. Ранения получили 87.
8: Обо всем.
7: Глава компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России, Марк Цукерберг предупредил о риске дисбаланса власти при централизации управления искусственным интеллектом. Он считает, что самый опасный сценарий – создание мощными ИИ-лабораториями моделей с ограниченным доступом, ведь искусственный интеллект может выйти из-под контроля. Цукерберг заявил, что для обеспечения безопасности ИИ необходимо распределять технологии между множеством пользователей компании. Это нужно сделать, чтобы они могли, так сказать, уравновешивать друг друга. И о погоде: в эти минуты в российской столице 22 градуса выше нуля. Завтра днем будет плюс 24 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
4: Что будет? Честный взгляд на 10 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Готов ли вы уехать работать в другую страну? 8 800 200 ровно 9702. Оксана из Петропавловска-Камчатского по-прежнему на связи. Гид-переводчик Петропавловский как раз. Вот вы уезжать не хотите, не собираетесь, а дети... И вот тут прервался наш с вами разговор. Пожалуйста.
9: А вот дети... Ну, дети учат у меня... Ну, я же переводчик, это прям больная мозоль. Значит, дети тоже должны языки знать. Это прям вот... obligatory, да, это прям обязательно-обязательно. Поэтому дочь учит 3 языка, сын 2, и если они захотят где-то поработать, попробовать себя, я постараюсь их поддержать в этом. В общем, я не считаю, что это нечто запредельно плохое, это прекрасный опыт. У меня до пандемии была возможность, в общем-то, и попутешествовать по разным странам, не пакетным туром, а именно подолгу, да, там, по несколько месяцев. В общем, страны
1: я
9: разные,
1: тоже так
9: люди
1: ездил.
9: Разные.
1: Я тоже так ездил, знаю. Да.
9: Были времена, правда?
1: Были, да, были. Угу. Да. Купил билет, полетел.
9: Это
1: да.
9: Меняется.
1: Да, увы. Да. Не в лучшую
9: ничего.
1: Сторону.
9: Увы.
1: Спасибо. Спасибо, что позвонили. Михаил из Волгограда. Далее, здрасте, пожалуйста.
10: Да я вот слушаю. Вот я лично, ну как сказать, гад? Нет, конечно. Работать за границей нет. Но мне удивительна позиция вот предыдущих, там тетенька какая-то говорила, что двойное гражданство, вот где лучше будет, милая моя, а чтобы лучше было, надо здесь оставаться. Надо здесь оставаться, здесь работать. Работа есть. Работа есть. Вот. Что касается меня, нет, я не готов. Я готов бы посмотреть, но сейчас не то время посмотреть. Я за границей ни разу не был. Я военный, бывший, слово, язык не поворачиваюсь сказать, но тем не менее. Вот. Посмотреть я посмотрел. Культура мне интересна. Мне очень близка позиция вот девушка, которая предыдущая...
1: Из Петропавловска-Камчатского.
10: Вот, да, да, совершенно верно. Вот она вот прям вот один в один, вот моя позиция. Да, надо, она общается с иностранцами, Все, она, то есть ее интересует культура, она часть культуры наверняка своей передает. Но родина наша здесь. И чтобы ее сделать лучше, надо работать здесь, ребят. А вот извините, Иван, может быть, я отхожу от темы. Вот впереди вас я очень рано слушал КП, но не смог дозвониться. Там вообще, товарищ, сегодня все ведущие почему-то очень деликатны со своими слушателями. Там один товарищ звонил из Самары. Вот я не могу заправиться нигде. Вот что это мне делать? Милый мой, пока ты вот возмущаешься, что тебе негде заправиться, ты не забывай, что в это время кто-то погиб из наших ребят, кто-то ранен. А ты не можешь заправиться. А ты не забыл, что война идет? Понимаешь? А которую, она совершенно правильно идет, но у нас другого выхода не было.
1: Вот давай люди... не сейчас, я понял вашу мысль. А что мешает вам, кстати говоря, вот до сих пор вы не были за границей, но вам интересно, а что мешало поехать? Что-то не дослушал, так вот делся, да? Увы. Ладно. Так. Сергей из Германии, город Нерс, я правильно понимаю?
11: Да. Здравствуйте, Иван. Здравствуй, страна.
1: Здрасте. Пожалуйста.
11: Это я насчет вот... Вы подняли тему, Иван, насчет работы за границей, да? Я что хочу сказать? Живу в Германии уже 24 года. В октябре будет 25 лет.
1: Так.
11: Сейчас я пенсионер уже, мне 68 лет. Вот как пока ты работаешь, у тебя есть деньги. Сколько я сейчас вот 25 лет отработал, у меня пенсия получается всего 500 евро.
1: Так.
11: За 25 лет работы. Ну, не 25 лет, 23.
1: 500 евро, но это же копейки. Как вы живете там, скажите, пожалуйста.
11: Ну вот. А за квартиру надо заплатить 700.
1: Да, так.
11: Так.
1: А вот. Пособия, может, какие-то дополнительные?
11: Пособие, жена мне пособие получает, и я пока не подаю на пособие.
1: Так.
11: Потому что я хочу вернуться обратно в сам город Троицк, Челябинская область. Я хочу вернуться обратно на родину.
1: А почему? Столько лет поработали в Германии, а сейчас хотите вернуться?
11: Да потому что я лучше буду там жить, на родине.
1: Так.
11: Чем здесь вот за нищенские, так сказать, за нищенское, что я отработал здесь, и мне вот эти нищенские деньги платят.
1: Так, скажите, пожалуйста, а что мешало вам раньше вернуться? Вы зарабатывали, наверное, немного, я правильно понимаю, в Германии, но 25 лет
11: я
1: прожили там.
11: Я работал машинистом электровоза.
1: Так.
11: Ну, жизненные обстоятельства, что сына похоронили, и, ну, а жена у меня, ну, русская немка, ну, из-за этого мы уехали в Германию.
1: А ехали за лучшей жизнью, скажите, пожалуйста?
11: Ну, нет, не за лучшей жизнью.
1: А почему переехали-то? Почему переехали?
11: Ну, вся семья... Вот, жены, семья, уезжали в Германию, ну, как
1: поняли. И вы решили, да я понял, вы все решили переехать. Понятно.
11: И нам оставалось, ну, как сказать, нам только оставалось ехать вместе с ними, и все.
1: Я понял вас, хорошо. Ладно, спасибо большое, что позвонили. Далее. Татьяна из Москвы, пожалуйста. Здрасте.
12: Алло, Иван, здравствуйте. Да, здравствуйте, страна. Я вот свой опыт расскажу.
1: Давайте.
12: Когда открыли границы, моя первая поездка за границу, это был 93-й год, была Париж. И я приехала в таком восторге. Москва еще не была такой фешенебельной в то время. И у меня была мечта туда уехать. И вот потом я поехала еще в Лондон, на Мальту. И в 99-м году меня отправляют учиться. Сперва в Швейцарию, потом во Францию. Из Швейцарии я перевелась в Париж. И вы знаете, такая разница между тем, что когда ты приезжаешь как турист, там, с небольшими деньгами, и другое отношение к русским, просто когда ты живешь. Одно дело ходить по магазинам, а другое дело там жить. Очень такая шовинистическая нация, мне не понравилось, и я вернулась в Россию, не жалею.
1: Спасибо большое. Спасибо. Далее. Максим из Краснодара. Слушаем теперь вас, прошу.
13: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня слышно?
1: Да, слышно.
13: А вот я моряк. И с 2007 года я посетил более 60 стран, исключая, наверное, только Австралию на всех континентах.
1: И вот могу сказать, моряк или рыбак, что... уточните, пожалуйста.
13: Не, я моряк. Я моряк, работаю на танкерах. И... Ну, в общем, опыт у меня за спиной есть.
1: Так.
13: Так, ну и везде, вот где я побывал, везде я пообщался с людьми, знание английского языка.
1: Ну, вы так или иначе трудоустроены в России, получается, правильно я понимаю?
13: А вот нет. Так, трудоустраивался, приходилось чаще всего за границу.
1: Так.
13: То есть судовладельцы иностранцы, это могут быть греки, так то угодно, можно сказать так. Вот, то есть работа, собственно, на дядю, ну, там, а жить здесь и... быть условно нерезидентом. Приходится так.
1: Ну, что скажете про иностранных работодателей?
13: Ну, знаете, что могу сказать? Ну, работа по контракту, она везде работа по контракту. От тебя твои обязанности, а от работодателя условия. Плюс-минус они у моряков одинаковые. То есть, если работаешь не в какой-нибудь рога и копыта компании. Вот. Ну, смысл такой, что после наступления всем известных событий и мобилизации у меня стоял вопрос, а может действительно мы его все и уехать. И в этот момент я находился в рейсе. И в этот момент я находился с людьми, ну, экипажи смешанные, были и украинцы, естественно. Они тоже рассуждали о том, куда ему ехать. Я что-то так послушал это все, посмотрел. Начал знакомиться с этой тематикой. Знаете, ну, варианты были действительно слезть с любой точки мира и уехать туда, куда глаза глядят, куда хочется. И вот начал перебирать из всех 60 стран. Ну да, везде прикольно, по-своему. Но когда ты вспоминаешь опыт и общение с иностранцами, то, как они живут, кто бы это ни был, Канада, Бельгия, Германия, Индонезия, Филиппины, у всех свои особенности. И условно у всех плюс-минус одинаковый уровень жизни. Доходы равняются расходам, и это не имеет никакого смысла. Если ты коренной, да, ну это как бы имеет какое-то, может быть, привлекательное для тебя положение, потому что есть программы, пенсионное страхование.
1: Максим, извините, что прерываю, а повисите на линии, пожалуйста. Давайте после перерыва продолжим разговор.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
14: Здравствуйте, я Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации. Желаю всем слушателям «Комсомольской правды» хорошего настроения и только хороших новостей.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политический блогер Николай Соболев о трудностях в достижении технологической независимости России.
15: Если наш суверенитет, в том числе и цифровой, держится на приложениях, которые закачаны или не закачаны в структуры Apple, да, то тогда мы суверенитет, конечно, никакой не построим никогда. Для того, чтобы его вообще вот успешно можно было бы построить к 2026 году, нужно было бы начать этим заниматься примерно тогда, когда Китай начал заниматься разработкой своего собственного WeChat. А это, я напоминаю, было в 1999 году. Сейчас, конечно, как мы обычно любим, да, пропустив все изгибы, да, и повороты судьбы, в последний момент начинать что-то делать, но это, конечно, большая проблема. И будет большой проблемой вот обеспечение, в том числе, этого цифрового суверенитета.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
16: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
17: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте Радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
4: Что будет? Честный взгляд на 10 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Тема сегодняшнего разговора – готовы ли вы уехать работать в другую страну? Мы слушали Максима из Краснодара. Максим, уточните, пожалуйста, как сейчас-то у вас? Какие планы? В Россию работать, вернуться или как? Максим. Нет Максима. Пропал Максим. Да? Сорвался Максим. Увы. Наталья из Москвы. Тогда слушаем вас. Пожалуйста.
18: Мы все знаем, что мир глобален. И молодежь, которая именно этот возраст дан для того, чтобы что-то менять, познавать и набираться опыта. И я хочу сказать, что я сама в свое время уехала из того города, в котором я жила. Вот.
1: За границу?
18: И хочу...
1: Или просто...
18: Нет, ну я имею в виду в пределах своей страны, но я имею в виду это о том, ну, моя мысль, что, наверное, в какое-то время свойственно людям искать. У меня за границей живут двое детей. Один так называемый экспат, который высокоуровневый специалист.
1: Да, квалифицированный специалист, ага. Так.
18: Да, уехал в Нидерланды с женой. Ну, выиграли. Ну, не то, что выиграли, его выбрали. Контракт, все, уехали. Вот. И уровень жизни, который на момент отъезда был в Москве, и тот, который сейчас у них, он отличается в разы. Потому что, уезжая, это было где-то года 4 назад, ну, это не связано с СВО, потому что он не подлежит мобилизации. Вот. У него было где-то около 300 тысяч. И уровень соответствующий, не квартиру, и все остальное, то это как бы возможность удовлетворять практически все свои желания. И сейчас, когда они выехали... Во-первых, тем людям, которые, особенно молодые, которые вот эту вот информацию там на всяких пикабу и непонятно где выискивают, и у них забыт дыхание спирает от того, ох, ах, там они получают 6 тысяч долларов, 8, это же такие деньги. Там совершенно другая совершенно другое налогообложение, поэтому люди должны включать голову, это молодые. То, что у тебя будет забрата зарплата 6 тысяч евро, ты 3 сразу отдаешь, 48%, у тебя остается 3, из них ты платишь конские деньги за аренду, в данном случае они в Амстердаме, 1600 евро, это, грубо говоря, студия, и то, что у тебя остается, не хватает даже на нормальные, коммунальные услуги. Ты должен экономить на воде, на газе, на отоплении вообще не говорим. Вот, и поэтому... Уровень, да, может быть, какие-то там амбиции специалиста он удовлетворяет, потому что, ну, работа интересна, американская компания, ну, хоть и в Нидерландах, неважно. Но вот это все остальное, это получается, пока ты работаешь, ты живешь. При этом медицинский тур в Москву с женой приезжает, когда необходимо, потому что там невозможно получить медицинскую квалифицированную помощь, потому что там какая-то структура, что платных вот таких клиник каких-то особенно нет.
1: Здесь но в Европе не плохая это... медицина, да, я знаю.
18: Да, это просто заоблачные цены, поэтому намного выгоднее приехать, получить тут все по ОМС, вот буквально все. Даже ничего не платя. Не то, что приезжая в наши какие-то там платные клиники, они, потому что по ОМС они получают все. И вот это я просто говорю о том, не то, что там. И при этом, когда все планировалось, там, семья, дети, там, ну как, вот это все откладывается, потому что какие там дети, когда они экономят на воде, да, ну я имею в виду, на еду хватает, а вот это все, и там вот, вот, допустим, берем Нидерланды. Ребенок родился, 3 месяца дается отпуск по уходу за ребенком, все. Это платные. Остальное, вот когда люди хоть немножко голову включают, правильно все говорят, одно дело туризм, другое жизнь. Другая дочь у меня живет в Италии.
1: Ну, но там сильно дешевле, чем в Нидерландах.
18: Там никакого экспата нет, просто она закончила академию, училась, замуж вышла, итальянец. Все хорошо, личная жизнь прекрасна, но это опять зимой. Отопление мы не можем, потому что там, вот, допустим,
1: потому что его собирается
18: нет. Кондоминиум и решает, вот у нас есть прайс на оказание услуг, вот компании, как мы будем заключать договор, либо нет. Решает, что нет, каждый спасается сам. Ну, каждый как спасается, там, флисовые халаты, какие-то бахилы.
1: Но, тем не менее, нравится жить, да? Нравится.
18: Ну, понимаете, муж итальянец, они там живут, летом жара тоже. Кондиционер – это роскошь. Просто это уже жизнь, потому что, вот как говорят, вот раз там так плохо, почему они не возвращаются? Ну, вот так вот у нас есть такое, да, такое мнение. Просто уже люди, они там живут, и уже это жизнь, это их часть.
1: Прервался звонок, видимо. Да? Да. Да. Андрей из Москвы тогда.
19: У меня сын с 21 года живет, работает и учится в Австрии. Значит, история была такая. Он закончил школу, поступил в МАИ, отучился там год, понял, что там ничему, в принципе, не учат. Преподавателей на Авито находят под каждую лекцию и так далее. То есть ни к чему это не ведет. Он выбрал IT-направление и мечтал, чтобы... в этом направлении, собственно говоря, и дальнейшую жизнь прожить. Вот. И мы начали изучать возможность обучения за границей. Кандидатами была Чехия.
1: В минуту ложитесь, пожалуйста, у нас минута. Давайте.
19: Да. Ну, на сегодня он в 21-м году до начала своего уехал в Австрию, поступил в университет Линца, потом попробовал поработать курьером, чтобы обеспечивать себя, ему не понравилось. Но потом
1: может, курьером и здесь там... поработать, кстати.
19: Да. Ну, потом он устроился там уже в международную IT-компанию, сейчас там у него очень хорошее положение, у него австрийская девушка, он ездит к ее семье там, бабушки, дедушки и так далее, большое окружение, большая зарплата больше, чем у меня. Единственное, что, да, предыдущая женщина сказала, довольно большие налоги, но ему хватает на жизнь, мы перестали обеспечивать его, мы обеспечивали его только год. Дальше он перешел на самоокупаемость, живет, работает, жизнью доволен, не собирается возвращаться.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо всем, кто звонил сегодня. Благодарю вас, друзья.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военный эксперт Иван Коновалов о том, почему план Европы по поставкам американского оружия на Украину можно считать несостоявшимся.
2: Порядка 400 миллиардов долларов, они остались в казначействе США. Эта сумма легла на счета американцев. Отозвать ее европейцы не могут, там 21 страна задействована. Американцы аккумулируют эту сумму, не хотят. Говорят, что сейчас оружие им самим нужно, и все эти вооружения, о которых там запросы были сделаны украинской стороной. Европейцы предъявить им ничего не могут, американцы, соответственно, все сваливают на форс-мажор. То, что они могут себе позволить, они все-таки еще передают. Но американская помощь, да, она утекла, то есть ее нет. Она была основной. Поэтому то, что могут давать европейцы, это помогает еще поддерживать этот киевский режим на плаву, но переломить ситуацию в его пользу, чего они так хотели, это достичь невозможно.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Отсюда и выражение «летоисчисление». «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.